0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Друзья, это программа «Пит-стоп». Вы заехали сегодня к нам в гараж, где у нас тут Богдан, Наташа, Лена и я, Сергей. И сегодня мы будем обсуждать тему, которая звучит так: меркантильность или здравый смысл?
3: Вот таких вот мягко намекающих очень полно. Вот с такими купищами. Ой, я хочу там. И все. Это тоже вот эти мягкие намеки.
4: Это не мягкие намеки.
3: Это та же самая манипуляция.
2: Вообще, в принципе, что вы оцениваете? И что главное, так скажем, для вас вот в этом парне?
3: Вот только вровне, кстати, не душа.
4: Чувство юмора.
3: Потому что для девушек вечно главное же душа.
4: Нет. Тоже есть парни, которые такой вообще богатый, чекули, ты будешь моей.
2: Понты кидай, да?
4: Да,
2: да.
4: Вот таких я хочу сразу, вот честно, иди, просто иди, пожалуйста, у меня глаза болят, не надо. Вот, серьезно, ну зачем вот это, на показ вот это все? Еще хлеще, чем девушки, они тоже такие.
2: Многие молодые люди считают, что современные девушки очень меркантильны. То есть они обвиняют их в меркантильности. Говорят, что им нужны только деньги, что девушки не хотят иметь ничего общего с парнем, у которого нет квартиры, машины и постоянного заработка.
3: Да, таких девушек на самом деле очень полно.
2: Очень полно.
3: Да, очень полно. Я русский любитель. Просто сейчас, как на мой взгляд, мне кажется, что очень много возможностей всяких и очень много всяких развлечений. Очень много айфонов сейчас уже вышло. И поэтому очень много, ну, девушки хотят вот это, вот это, вот это. Они хотят это все. И ищут именно тех, кто это все сможет им это дать.
4: Я не согласна.
2: А мы не удивлены? Рассказывай.
4: Ну, я не такая.
3: Я словно из рая.
2: Они все такие.
4: Ну, нет, ну просто есть парни, которые просто, они так думают. Ну, реально, я согласна, такие девушки есть, таких много. Но не все же такие. И многие девушки не просят ничего такого запредельного. Просят то,

0: должно быть, вот как раньше было, парень работал, девушка не работала, ну, в основном, и так много где есть, и он постоянно, и его как бы...
1: Притащил в пещеру мамонта, и все, уже все хорошо, и шкуры есть.
0: Да, и, ну, он обеспечивал девушку, да, я согласна, что было меньше вот этих вот всяких запросов о девушке, хочу там это, хочу то, хочу это, ну, просто хотя бы элементарно. Сейчас парни просто, они тоже, кстати, у них тоже такая крайность, они такие, все, все девушки, они такие, нужны только деньги, мы им ничего не будем делать, да. Все им от нас надо, а хотя бы сами, ну, хотя бы хлеб купите для девушки.
2: У них же, у парней, между прочим, есть тоже требования.
3: То есть, ты пришел, нужно листочек, хлеб хотя бы купи.
0: Ты должен показать девушке, что ты можешь содержать ее.
3: Хорошо, то есть получается, то, что мальчики думают, девочки меркантильные, на самом деле они, это не меркантильность, это просто желание того, чтобы элементарные вещи парень делал, то, что он должен делать.
1: Когда это элементарные вещи, это нормально. Когда там, не знаю, жена у тебя говорит, у нас сломался утюг, надо купить утюг, это нормально. Когда жена говорит, я хочу, ну, например, вот ну, такую вот...
3: Я хочу новый телефон, когда вот... у нее телефон хороший, в принципе, работает и достаточно, да?
1: Это достаточно, уже... Да. Не, ну это как бы, я не знаю, это когда по нужде как бы. Ну, я, например, хочу эти туфли. Почему она не может хотеть вот такие туфли, ну, почему бы и нет, как бы, это нормально. Но когда я хочу вот эти туфли, которые носит там какая-то актриса из золота, там, я не знаю, вот, и если ты мне их не купишь, мы с тобой разойдемся, вот это уже не так.
0: Я согласна, очень много такого есть. Я, ну, у девушек, и я сейчас, наверное, буду в этой программе больше на стороне парней, потому что очень много денег уходит на цветы, безумно
3: очень
0: дорогие. Они,
3: очень,
0: да.
3: Много.
0: Ну, они
3: очень.
0: Тянут,
3: очень много.
0: Вот, прям в ресторан сводить, ты три косаря можешь оставить просто в ресторане, просто чтобы там ей заказать какое-то блюдо, которое непонятно как называется. Ну,
1: и в маке
0: можно поесть.
1: На минуточку.
3: Давайте, Лена,
2: у парней есть тоже требования к девушкам, разве нет? Мы должны быть ухоженными, у нас должен быть маникюр, педикюр, брови, ла-ла-ла.
1: А нет, зачем?
2: Мы знаем,
1: ходи
2: растрепанная.
0: Да, это так, тоже деньги. На обеих сторонах.
2: Это тоже деньги, безумные деньги, которые мы из своего кармана. Это очень. Брови, вы не знаете, сколько стоит выщипать просто брови. Ну как бы, это просто, ты можешь поужинать.
3: А зачем выщипывать брови?
1: Просто выщипывать пинцетом,
2: да?
1: И все.
2: Да, а если у тебя вот одна бровь, да?
3: Друзья, девочки, мальчики, хочу, чтобы мы сегодня пока тема о мужчин, давайте мы оставим это на другую программу, у нас еще будет время. Давайте поговорим больше именно о девушках. Если девушки не против, если вы хотите защищать себя, пожалуйста, защищайте, давайте мы будем говорить о меркантильности. Где тогда здравый, надо вот найти здравую границу, где девушка меркантильная, а где она просто хочет того, что действительно должен давать парень. Настоящий мужчина, который должен вот что-то давать. Скажите мне, что вообще считается, как с вашего взгляда, вот Богдан сказал, с своего мужского взгляда, да, как мы, парни, смотрим, получается, выразил точку зрения, что когда девушка хочет не просто туфли, а какие-то туфли там очень дорогие, потому что их носит какая-то вот та актриса, да, это уже считается чересчур. Что Наташа
2: бюджет,
3: с этим согласилась?
2: Если бюджет позволяет, то почему бы и нет? Все зависит от, ну, от дохода, как бы.
1: Да, да.
3: А если парень с тобой начинает встречаться, и ты видишь, что у него нет такого дохода, который бы там хотелось тебе соответствовать, чтобы ты там могла купить то, что тебе нравится, да? Что бы ты сделала, Лена?
2: У меня такая позиция, что за каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина, поэтому я думаю, что женщина вообще на самом деле, она может мотивировать мужчину, ну и как бы, и если, просто понимаешь, если женщина не говорит о том, что она чего-то хочет, мужчина может даже не думать о том, что она этого хочет, понимаешь? И он думает, да у нас же все нормально, она ничего не говорит, что ненормально, значит, я буду так-то. Я думаю, женщина должна мотивировать, ну как бы, если...
3: И не требовать, получается, а так вот мягко намекать,
2: да,
3: показать, вот это ей нравится, чтобы это было бы хорошо.
1: Вот таких, да, вот мягко намекающих очень полно, вот с такими губищами, ой, я хочу, и все. Это тоже, вот эти мягкие намеки.
2: Это не мягкие намеки.
1: Это та же самая манипуляция какая-то.
3: Этими мягкими намеками, да, можно манипулировать, то есть и ввести парня в депрессию, потому что он может, например, не хватает ему, он не может столько заработать, да, сколько ему девушка говорит, а вот мне хотелось бы то. А если он действительно не может это заработать?
0: Ну, я считаю, что другую девушку. Должна быть середина золотая в этом, потому что я девушка, допустим, я работаю, я понимаю, что деньги, они с неба не падают. И многие парни, они просто горбятся с утра до ночи, чтобы, ой, вот ей там сделать маникюр за 5000 рублей, хотя можно сделать у кого-то на дому за 500. Ну, просто я не знаю.
3: Хотя можно без маникюра, если уж так крайне.
0: Ну, уж если хочешь сильный маникюр, нет, можно его сделать, но просто есть же какие-то лазейки, где можно найти все подешевле.
1: Да, можно самим накрасить вообще же, да?
0: Нет, это сложно.
4: Надо брать кутиклу, попилить, еще что-то.
0: Это не тема, это другая тема, да. Я просто к тому, что...
4: Может, у тебя руки не стали.
0: Если девушка понимает, как это сложно, и, ну, у нее, она больше сможет понять парня и будет меньше от него требовать. И, ну, и я думаю, они даже правильно было бы как бы вместе решать, что они будут брать, как бы по договоренности, что ли, так, как бы изначально уже строить такой мини-собственный бюджет. То есть просто понимать, что да, он столько-то зарабатывает, я столько-то, мы можем позволить там столько-столько, ну да, мы можем съездить там туда погулять, можем сходить в ресторан какой-то вот такой. Вот. Но я не считаю, что стоит реально тратить деньги на все вот эти губы.
3: Хорошо. Когда оставим немножко деньги, скажи вопрос денег. Скажите, когда вы встречаетесь с парнем, вы имеете в виду, то есть парень имеет на вас определенные взгляды, желание с вами пообщаться, познакомиться, хочет с вами поставить отношения, и вот вы на него смотрите. Что вы первое оцениваете? Честно, вы скажите. Вообще, в принципе, что вы оцениваете и что главное, так скажем, для вас вот в этом парне?
1: Вот только попробуйте сказать не душа.
0: Чувство
1: потому
0: юмора.
1: Потому что для девушек вечно главное же душа.
4: Нет, чувство юмора. На самом деле. Ну и мозги. Как бы, если тебе не интересно с человеком, на чем тогда держатся отношения? Ну, как бы, если просто на деньгах, ну, деньги либо могут закончиться, либо они тебе надоедят. Ну, как. Поэтому, ну, должно быть о чем поговорить.
3: То есть для тебя, Лен, важно чувство юмора и важен ум.
4: Мозг.
3: Мозг
4: может заработать деньги.
3: А, ну, то есть, если даже он ничего не имеет вообще, за спиной у него ничего, ни копейки, он
4: нет,
3: обычной одежды.
4: Нет, не в такие крайности.
3: Вот он подходит тебе в обычной одежде, я тебе так сейчас скажу.
4: Окей.
3: Да, без денег.
4: Главное, чтобы он был опрятным.
3: Хорошо,
4: это тоже важно.
3: В обычной...
1: В общем-то, внешность.
3: В обычной кофте, знаешь, такой обычной.
1: Вот в серой.
3: В штанах, в серой кофте, в черных штанах и в кедах. Вот подходит с тобой, общается.
4: Смотри, сколько ему лет.
1: Если ему
4: 30 лет, а за спиной у него ничего, это один разговор. Если ему 18 лет, и он так выглядит, это другой разговор.
3: Mm-hmm.
4: Если в 30 лет он ничего не добился.
0: Ой, у меня вообще такая отдельная история с этим. Просто реально, я не могу вообще сказать по первому признаку, что этот человек мне как бы симпатичен или нет.
3: Я не говорю по первому. Понятно, что вы будете учитывать, что будете брать.
0: Внешний вид я учитывать точно вряд ли буду, потому что у меня даже есть какая-то некая такая, вот к супер таким, тоже есть парни, которые, я такой вообще богатый, чекули, ты будешь моей.
3: Понты кидай, да?
0: Да, да.
3: Смотрите,
0: вот таких я хочу сразу, вот такие. Честно, иди, просто иди, пожалуйста, у меня глаза болят, не надо. Вот, серьезно, ну зачем вот это, на показ вот это все, еще хлеще, чем девушки, они тоже такие, это... Ну, я не знаю, мне кажется, что я... Хотя может меня задеть парень, и вообще совершенно непонятно чем, и не... Ну, я не знаю, как это работает у меня, это вообще какая странная штука.
1: В общем, ничего не понятно.
0: Да.
4: Я считаю, что парень должен отвечать за уверенность в отношениях, ну, за какую-то стабильность, а женщина за уют, вот. Ну, как бы, он должен... Ну, она его опора в плане, ну, вот... Ну, она опора для него, а он опора для... их обоих, ну, как семьи, вот, поэтому, ну, все-таки стремление женщин к чему-то такому, ну, прям невероятному, там, к лимузинам, это край, но желание, там, какой-то стабильности, к стабильному заработку и к тому, что дома у вас есть хлеб, вода и, там, ну, и, грубо говоря, он прокормит тебя и себя, это нормально, ну, это нормальное желание, почему нет?
3: То есть все-таки парень, хоть он и не должен обладать миллионами, но он все равно должен иметь способность заработать, и ты должна быть уверена в том, что он сможет содержать вас,
0: ну, конечно,
3: семью, в том, что он
4: если
3: может
4: он
3: хоть какой-то
4: семью.
3: Минимум, да, крутиться. По поводу денег мы говорили, так финансы затронули такой вопрос. Есть такой стих в Библии, записан он в первом послании Тимофею. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие», то есть любовь к деньгам, к серебру. «Которому подвергшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». То есть еще в то время, в первом веке нашей эры, люди страдали от любви к деньгам, потому что это повергало их, так скажем, в скорби, они ссорились с людьми. Сегодня мы знаем, что им ничего не изменилось. также люди подвержены этой проблеме сребролюбия или любви к деньгам. И Библия нас от этого предостерегает. Поэтому как оградить себя от вот этого вот восприятия, то есть к деньгам, когда парень, когда ты дружишь с парнем, и ты действительно смотришь на него, и не привязаться к его деньгам, а привязаться к нему, и то есть полюбить его, полюбить то, что он сам внутри него, и как он сможет содержать семью, как вы сказали. Как это сделать?
0: Ну, парень сам может эту любовь как-то, как бы сказать, заслужить, что ли, или как-то ее сам сформировать своими действиями, потому что, допустим, у парня мало денег, да, но он пытается, он делает все, чтобы как-то обеспечить, как может. Допустим, позвал парень девушку в кино, да, вот, и он говорит, ну, я за тебя заплачу. Ну, как бы для девушки, может быть, для, ну ладно, естественно, ты за меня заплатишь, что ты будешь делать, а на самом деле он там экономит на еде даже, допустим. Он там ходит пешком, не ездит на автобусе. Он отказывается от каких-то других развлечений. Он просто, чтобы накопить вот эти два билета в кино. Но это такой труд. И на самом деле это, я думаю, так вот жертвовать.
3: Ты бы пошла за таким парнем, Таш? То есть человек, который вот так вот, конечно, ради своей любимой, ради девушки, он может этим
0: пожертвовать. Неважно, сколько ты ради нее, ну, как бы, неважно, сколько ты получаешь, важно, сколько ты складываешь сил ради нее. Да.
4: Важно не говорить, да, а делать.
0: И это, наверное, намного ценнее, чем вот то, что я тебе хоть тысячи кинотеатров свожу, вот просто вставая в очередь.
3: Хорошо, Богдана, знаешь, я хочу задать тебе вопрос, чтобы услышать все-таки точку зрения парней и мужчин в этом вопросе. Вот когда девушка предъявляет тебе какие-то требования. Ты вообще сам как смотришь на этот вопрос, чем должен парень обладать? Должен ли он быть богатым? Или, так скажем, должен ли ты, когда встречаешься с девушкой, там, ее обеспечивать уже, и в какой мере ты ее должен обеспечить, в какой мере она сама должна прилагать какие-то усилия, да, как девушка? То есть не все же вот тебе для нее делать. В какой-то мере ты готов, вот, как парень, девушке, так скажем, отдать какие-то, ну, какие-то привилегии и готов за нее сам взять что-то? В каких хотя бы процентных соотношениях или долях?
1: Взять за нее что-то? Что ты имеешь
3: в виду? Я имею в виду платить за нее, обеспечивать
1: случае,
3: ее,
1: конечно,
3: в чем?
1: Конечно.
3: Или в чем ее должна быть сторона?
1: Если это твоя девушка, твоя жена, ну ладно, жена, это понятно.
3: Разные вещи, вот. Девушка, жена. Давайте, да, мы про девушку поговорим. Да, вот вы
1: Значит, дружите. Да, ты испытываешь не какие-то чувства, она тебе дорога, да, как бы. Ты, конечно же, хочешь делать что-то для нее. И как бы деньги, это, мне кажется, в принципе, самое простое, что, потому что деньги взял, все, положил, это как бы, это может быть даже, в принципе, и не из души.
3: Тебя можно откупиться, конечно, просто.
1: Вот. Ты можешь... Да, просто вот как бы, а намного важнее именно то, что ты делаешь. Но нельзя теперь, значит, смотреть так, что, так, теперь, значит, все, деньги так убираем, все, я буду только вот что-то делать, как бы, и все. Деньги, они тоже важны, потому что, как бы, ну, в будущем даже, например, чтобы, я не знаю, как бы девушке, например, было что носить, например, если она не будет работать, да, или еще что-то, ты все равно должен как бы, ну, обеспечивать всем необходимым как минимум. Но я не думаю, что парень сказал, должен ли быть богатым. Богатым он не обязательно, не должен быть, но это, в принципе, неплохо. Почему? Вот. Поэтому главное, чтобы девушка была счастлива рядом, вот, и от того, что счастлива девушка, будет счастлив и парень.
3: Хорошо, девушка, чтобы была счастлива рядом. Когда, девушки, вы будете счастливы рядом? Вот, и Богдан, ты как считаешь, может, и вы, девушки, когда, ну, при каких финансах, при каком финансовом достатке можно быть счастливым? Вот девушка выбирает парня, или парень смотрит на девушку, как они должны определить себя? Вот если у нас будет, например, вот столько, мы будем счастливыми.
0: Не знаю.
3: Что нужно для
4: от денег вообще не должно зависеть счастье.
0: Конечно.
3: Почему?
0: Я вот, например, когда... Я всегда так думаю. Вот, допустим, я вот умираю. Да, в дорогом я гробу умираю, но...
3: Золотом, например.
0: Да. Ну что такого? Я умру, мне какая разница, в каком гробу я сейчас лежу, и в каком доме богатом вот этот гроб стоит, и на каком кладбище это будет захоронено, и всю жизнь я вот в этом была. Если я была несчастлива, это просто вообще, это сразу обесценивает все. Но если я лежу, не знаю, в каком-нибудь таком деревянного.
3: Пластиковом гробу.
0: В целлофановом пакете даже.
1: На тебя смотрят эти глаза.
0: Да, и я понимаю, что я этот человек делал меня счастливым каждый день. Я готова была жить ради него, и он ради меня. То какие деньги вообще, они рядом не стоят, когда такие моменты происходят.
4: Должен быть прожиточный,
1: а средний. А если нет денег, тебя даже заработок, похоронить, конечно, и ты даже не в гробу лежишь?
0: Да мне все равно, я жизнь прожила не зря.
3: Также есть хороший очень стих в Библии, если это, наверное, больше обращен к парням. «Хочу также, чтобы вы знали, — пишет апостол Павел, — что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». То есть здесь важен отрывок, что у мужа глава Христос, Бог, да, а глава жены – муж. То есть все-таки за семью Бог предусмотрел, чтобы был ответственен мужчина. И он должен быть ответственен за содержание этой семьи. И без этого никуда не деться. Да, сегодня очень много семей, которые вроде бы начинают с любовью, с большим счастьем, из-за финансовых проблем распадаются. Очень много семей, причем люди, которые вступали в семью с такими хорошими, благими принципами, и с Богом, которые доверяют Богу, но финансовые проблемы очень сегодня сильно разрушают семьи. Поэтому я желаю всем нам, чтобы мы могли здравый разум вот здесь вот придерживаться всего этого, и чтобы доверять друг другу и не быть меркантильными. Друзья, это была программа «Питстоп». Мы вам желаем быть благословенными, чтобы вам Бог давал мудрости. Пишите нам, оставляйте ваши отзывы. Всем пока! Пока!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Добрый субботний день, мои возлюбленные братья, уважаемые братья, дорогие сестры. Также рад видеть и приветствовать всех тех, кто вместе с нами находится в онлайн-трансляции, видеть их, когда они пишут какие-то комментарии, передают приветы. Спасибо вам большое за это, пусть Господь вас обильно благословит. Итак, у нас с вами в России, мне кажется, праздников больше, чем в какой-либо другой стране. Да, у нас католическое Рождество, католическое отмечаем, Новый год, Старый Новый год, Рождество, да, по православной традиции. И радость заключается в том, что мы с вами два раза можем говорить о том, что Христос родился в этот мир, правда? Пришел в этот мир. И для многих людей, которые понимают, что произошло, и понимают, что Христос для них сделал, что Христос для них значит, эта радость необъяснимая. Да? То есть эту радость ничем невозможно восполнить или дополнить эту радость. Пусть Господь вас обильно благословит, друзья мои. Но смотрите, сегодня прочитали текст интересный Ирина и Михаил о том, что ангелы явились, когда пришел в этот мир Спаситель, да, небо не могло молчать, и мы читаем, что ангелы пришли и об этом засвидетельствовали, да, каким-то там пастухам, которые пасли овец или я не знаю каких животных, и эти пастухи тут же побежали посмотреть на Господа своего и Спасителя. Поэтому, друзья мои, в начале этого года мне хотелось бы поделиться с вами вестью. Надеюсь, что Господь положил мне на сердце эту весть. Она называется так. Эта весть называется «Поправь свой светильник». Помните, есть прекрасные слова, где сказано: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Пусть Господь нас обильно благословит быть внимательным, сосредоточенным на эту тему. Я приглашаю вас, друзья мои, помолиться. Давайте мы попросим благословения, не вставая, сидя, давайте склоним головы и обратимся к Господу в молитве. Наш Отец Небесный, мы благодарны Тебе безмерно, что прожили этот год. Мы благодарны, что Ты хранил нас, поддерживал нас, благословлял нас. Мы просим Тебя, утешь тех, кто потерял своих родных и близких в 2020 году. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты укрепил их в вере, что все мы встретимся вновь во время пришествия нашего Господа и Спасителя. Сейчас, Отец Небесный, дай нам мудрости открыть для себя те истины, которые, может быть, на наш взгляд, они новые, но под солнцем этим уже ничего нового нет. На истины евангельские, которые с самого начала прозвучали и которые сегодня имеют такую же актуальность, как и 2000 лет тому назад. Я прошу Тебя, Господь, дай нам присутствие Твоего Духа. Благослови меня проповедь говорить открыто, просто, понятно и доступно, чтобы понимал даже ребенок, Господь. Я прошу Тебя во имя Твое, во имя нашего Господа, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Пусть Господь нас, друзья мои, благословит. Ну, хотелось бы, конечно, знаете, из-за того, что это пандемия, настолько люди привыкли вести такой полтора метра, да, образ жизни. Но если есть, вот я смотрю, что есть родные и близкие, кто пришли, я вижу, что кто-то из вас сидит очень рядышком друг с другом. Скорее всего, это одна и та же семья. Будет прекрасно, если вы поприветствуете друг друга с Днем Господним, чтобы ваше сердце было расположено на радость, на такое прекрасное, теплое отношение. Поприветствуйте друг друга субботним покоем, субботним днем. Пожелайте друг другу добра, любви. Не целуйтесь, да, маски у вас мешают целоваться. Вот, хорошо, замечательно. Настрой будет у нас с вами хороший. Есть пословица, помните, что имеем, не храним, потеряем, плачем. Да? Что имеем, не храним. вот акцент хотел бы сделать на то, что мы многие вещи мы в своей жизни имеем, но мы их не храним. Мы настолько относимся к ним, как к тому, что как вот норма, как обыденность в нашей жизни. И утрачивается актуальность этих вещей, и дороговизна или ценность этих вещей утрачивается. Вот для меня Слово Божье – это книга, знаете, как один человек сказал, мне понравилось, он говорит, «Пастор, ты можешь прокачать мою духовность?» Мне понравилось слово такое «прокачать духовность», да? Мышцы можно прокачать, а как духовность прокачать? Я говорю, хорошо, я попробую, постараюсь вашу духовность прокачать. Но мы с вами должны понять, что книга Библия – это не книга, которая прокачивает духовность. Эта книга все-таки книга практическая. И вот я хотел начать сегодня проповедь с вопроса. Вы можете мне… Первое, что я вам хотел, какой вопрос хотел задать. Скажите, пожалуйста, кто из вас имеет дома книгу кулинарную? Кулинарные там… Кулинария. Есть книга кулинарии у кого-то дома? Поднимите руку, чтобы я видел, у кого есть. Прекрасно. Почти у всех есть кулинария. А теперь поднимите руку, кто ей пользуется. Один, два, иногда, да, иногда пользуются. Вот Библия, это, можно сказать, что это книга, извините за такое сравнение, это книга кулинарная, книга вкусной жизни, чтобы жизнь ваша была вкусной и разнообразной. Но проблема заключается в том, что многие из нас, имея эту книгу кулинарной вкусной жизни, ей не пользуются, то есть не используют ее в той как мере, в которой нужно было бы использовать. И вот первый вопрос, который мне хотелось бы вам задать, дорогие братья и сестры, скажите, пожалуйста, о чем вообще Библия? Попытайтесь мне в трех тезисах сказать. Вот о чем Библия? Три тезиса только приведите. Вот о чем она, эта книга? О любви, ну это любой скажет, о любви. О чем именно, о чем? Так, кто это сказал, история создания мира? Поднимите руку. Ага, хорошо. И создание мира, и падение. То есть, когда вы открываете Библию, то Библия вот о чем. Вы открываете книгу Бытия, и в книге Бытия вы читаете «История сотворения мира и грехопадение, потеря вечности». Правильно? Адам же с Евой должны были жить вечно. Потеряли они эту возможность. Дальше еще о чем Библия? Давайте так, конец. Вот если вы Бытие книгу читаете, там написана история грехопадения и конец вечной жизни, а книга Откровения? Решение проблем. Кто сказал? Саша, молодец. А когда вы читаете книгу Откровения, какая там глава? 21 глава описывает: «И увидел я новое небо и новую землю, древнее, старое прошло, теперь все творю все новое», говорит Бог Иоанну и говорит: «Запиши это». То есть, смотрите, с одной стороны мы видим, что Библия о истории сотворения и грехопадения, и конец Библии описывает решение проблемы греха и восстановление вечной жизни. А между ними что? Хорошо, еще что? Но это конец. Христос и спасение – это именно восстановление вечности во Христе и в спасении. Что между этими двумя точками? Ну, хорошо. Еще что? Владимир Анатольевич тоже получает пятерку. Между этими двумя точками история человечества, взаимоотношения между человеком и Богом и между человеком и человеком. Между вот этими двумя точками история. То есть, как люди жили, как они с Богом общались, как они были послушны или, наоборот, непослушны. Повиновение и неповиновение. И история взаимоотношений между людьми. То есть, с одной стороны, между Богом и людьми, и с другой стороны, между человеком и человеком. Вот о чем Библия, если в трех предложениях, да, в трех тезисах. Все просто. Ну, конечно, это когда вы отошли от этой картины Библии, со стороны видите это, то вы видите вот это. Но понятно, что теперь, когда вы приближаетесь, как к книге кулинарной, теперь вам нужно брать каждый отдельный рецепт и знать, из чего он состоит, чтобы правильно приготовить. Ну и сразу задаю вам вопрос. Когда вы пользуетесь кулинарной книгой, скажите, у вас всегда получалось блюдо? Бывало, даже когда вы все сделали вроде правильно, блюдо не получилось. Редко, но бывает, что не получается, правда? Я вспоминаю одну историю, делится со мной один муж. Он говорит, я женился, я говорю, я так рад. Он говорит, порадуйся со мной, я говорю, прекрасно. Я говорю, ты откуда идешь? Он говорит, я из дома иду. Пойдем, говорит, он мне говорит, пойдем в кафе, перекусим чего-нибудь. Я говорю, ты же из дома идешь. Он говорит, слушай, я женился. Я говорю, ну я не знал, что моя жена так готовит. Я говорю, а как она готовит? Она говорит, мне завтрак приготовила, пошла в ванну, я попробовал, думаю, о, ужас. Быстренько выкинул, пока она не видит это блюдо в ведро, и сказал ей, как вкусно, и пошел в кафе, чтобы там перекусить. То есть не всегда наши блюда получаются, даже когда мы хотим что-то сделать и делаем вроде правильно, но вот иногда бывает первый блин, как там говорят, комом. Так и в жизни, даже когда мы с вами знаем Писание, когда мы знаем, как жить, что делать правильно, а как делать неправильно, все равно не всегда получается хорошая и счастливая жизнь. Всегда бывают определенные проблемы. Итак, друзья мои, сегодня я хочу вместе с вами говорить об отношениях между человеком и Богом и об отношениях между человеком и человеком. И в каком свете? В свете вот тех событий, о которых мы сегодня с вами говорим. Рождество Христово, да? Вы знаете, что люди нас, окружающие в этом мире, все знают, что родился Христос, они знают, что был такой человек, ну, может быть, чуть больше, чем человек. Все они друг друга поздравляют с праздником. Мне, знаете, сколько на телефон прислали этих? С Рождеством, с Рождеством. И вот человек присылает с Рождеством. Я же знаю, что он вообще никакого понятия не имеет, что это такое. Но, тем не менее, он мне пересылает. Вот, друзья мои, поэтому мне хотелось бы сегодня говорить в свете того, а что для нас с вами Рождество и как это Рождество влияет на то, что мы контактируем как-то с людьми с этого мира и что мы говорим им об этом Рождестве. То есть как мы с ними взаимодействуем, с людьми этого мира. Текст, который мне хотелось взять сегодня за основу, это текст, который Иисус Христос в Евангелии от Луки, 8 глава, 16 стих, сказал своим ученикам. Иисус сказал такие слова. «Никто, зажедший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит ее под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет». Итак, если свет, который мне открыт Рождеством Христовым, что-то для меня значит, то значит этот свет должен каким-то образом светить. Согласны? Я тоже считаю, что он должен светить. И Иисус как раз так говорит, никто, зажедший свечи, не покрывает ее, но ставит на видное место, чтобы любой входящий видел свет. И 2 Коринфянам, 4 глава, 4 стих. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. То есть Бог говорит о том, что свет называется светом благовествования. Люди, которые зажжены евангельским светом, этот свет в них свет благовествования – То есть Христос говорит о том, что светить – это значит благовествовать, это значит рассказывать людям, а что же в нашей жизни с вами произошло. Я хочу вам маленький пример привести. Приобрели мы участок, и первый год, вот этот, который у нас был, мы решили там на этом участке наводить порядок. И вы знаете, что когда участок у вас есть, но его никто не обрабатывал, то участок зарастает травой. А скажите, как он зарастает? Насколько быстро? Молниеносно участок зарастает. И вот мы приехали с супругой на участок, там трава, знаете, это, как в песне поется, трава по пояс, да, трава по пояс. Ну и я смотрю, соседи бочку ставят и весь этот мусор сжигают. Я взял, поставил бочку, начал эту собирать траву и жгу в этой бочке, жег траву. И вот пока я подкидываю туда дровишки, знаете, трава это горит. Как только я дрова перестал подкидывать, она дымит только, дым идет и все. И вот, убрав весь участок, я бросил эту бочку. Жена переживала, что будет пожар. Я сказал, не бойся, ничего тут не сгорит. Через неделю приезжаю, бочку высыпаю. И там вот этот зола вот эта, да? Кто-то делал так? Василий Васильевич, ты так сжигаешь? Да, и вот я эту золу начал разгребать, и она, раз, смотрю, этот дымочек там идет. Я тут на нее подул, подкинул пару веточек, и огонь снова воспламенился. И я подумал, это так, если взять образ христианина, то христианин очень похож на вот эту бочку с перегоревшими какими-то ветками, дровами. Вроде смотришь, не горит, да, но начинаешь там шурудить внутри, нет, там еще дымок есть, огонечек есть. Я сегодня смотрю на нас с вами, как христиан, как христиане, и думаю вот об этих текстах. Являемся ли мы с вами благовестниками? Благовествуем ли мы? Несем ли мы этот свет этому миру о Христе? Или все-таки мы, как вот эта бочка, которая стоит, и вот чтобы там пламень в ней появился, надо все это высыпать, расшурудить, ветра туда надо добавить и древесины, тогда появится огонь. Понимаете, чтобы горел огонь, нужен ветер и нужны дрова. Нет дров – нет огня. Есть дрова – нет ветра, вот этого воздуха, кислорода – тоже нет огня. Поэтому я подумал, чтобы нам светить, нам нужны две вещи верующим людям. Тогда светит свет ваш пред людьми. Это нам нужен воздух. Ну, в смысле, воздух – это что? Ветер – что это? Дух Святой, да? И нам нужны дрова или свечи. А свечи и дрова – это кто? Ну, вот вы, свечечка, вас воспламенил Господь. Ваш огонечек тухнет уже. Что нужно, чтобы разгорелся огонь больше? Нужны другие свечки, нужны дрова, это другие люди. То есть, чтобы наш огонь светил, нужен Дух Святой и нужны люди, которым этот свет передавать, которых воспламенять и воскуривать. Когда Иисус Христос пришел на эту землю, Он воспламенил 12 свечей, ну, я в кавычки ставлю, зажег 12 свечей апостолов. И эти 12 свечей апостолов воспламенили огромное количество людей. И появилась огромная церковь, которая, огонь которой уже существует на протяжении 2000 лет. Если брать писателей, то писатели сравнивают жизнь человека, знаете, с зажженной свечой. И до каких пор живет человек? Пока горит его свеча. Вот как свеча потухла, на этом огонь прекратился. И невольно задаешься вопросом. Вот от моей свечи, сколько загорелось других свечей? Может быть, мы переживаем поколение, наши свечи с вами потухнут, и огонь потух. И нету огня, и нету света. А Христос говорит, тогда светит свет ваш пред людьми. То есть, мне кажется, основная наша с вами задача, если мы все-таки зажжены Христом, это гореть. А чтобы гореть, нужно иметь Духа Святого и нужно воспламенять других людей. Если мы никому не передаем свет, то наша свеча потухнет, и на этом конец, правильно, и на этом конец. Мне чего-то так не хочется, дорогие братья и сестры, потому что Иисус Христос в Евангелии от Матфея, от Матфея 28 главе 19-20 стих сказал, «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Духа Святого, уча соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». То есть мы имеем определенное от Бога поручение идти и светить, благовествовать или свидетельствовать. Деяния апостолов, 22 глава, 15 стих. Деяния апостолов, 22 глава, 15 стих. «Ибо ты будешь ему свидетелем для всех людей о том, что ты увидел и услышал». Это слова Анании, сказанные апостолу Павлу, если мне не изменяет память, после того, когда Павел встретился с Господом на пути, а слеп 3 дня находился, помните, слепой, и вот Бог посылает Ананию. Анания совершает молитву и крещение апостола Павла, и как только апостол Павел был крещен, тут же пошел свидетельствовать. Но ты будешь свидетельствовать о чем? Увидел и услышал. Ты будешь свидетельствовать о том, что ты видел и то, что ты слышал. 1 Иоанна, 4 глава, 14 стих. «И мы созерцали и свидетельствуем, что Отец послал Сына как Спасителя мира». Иоанн говорит, как он светит. Да? Благовестие – это светить, благовествовать. Он говорит, «Мы созерцали и свидетельствуем, что Отец послал Сына как Спасителя мира». Какой праздник был? Ну вот, вот, вот буквально какой? Рождество. Рождество. Песни поем. Рождество, Рождество. Что там дальше, я не помню. Не помню слова. И вот мы читаем, что апостолы... Вот они увидели, услышали, они прикасались, и они пошли и свидетельствовали об этом. У меня сразу вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы кому-нибудь свидетельствовали вот в праздник Рождества о том, кто в мир пришел? Кто это родился в этот мир? Свидетельствовали? Рассказывали? Да. А кто говорил? Ну... Во множественном числе о себе не говорите. Надо сказать, да, я свидетельствовала. А так получается, вся церковь говорила. Вся церковь свидетельствовала. Нет. Кто еще свидетельствовал? Кто рассказывал? Ага. Остальные чего делали? Праздновали. Рождество, Рождество, Рождество. Вы не отчаивайтесь, вы не расстраивайтесь. Я хочу нас подвести к... тому, каким же образом надо свидетельствовать и проповедовать о Иисусе Христе. Как светить этому миру, чтобы наш свет не был отвергнутым? Я уверен, что тогда, когда вы были призваны Христом, когда Христос коснулся вашего сердца, вы, конечно, полетели, как говорят, сломя голову и начали трубить везде, на всех перекрестках о том, что Христос для вас сделал. И по неопытности своей, может быть, шишек наставили и наполучили очень много, и поэтому прекратили это делать. Я сегодня хочу с вами вот именно поделиться своим опытом, как свидетельствовать о Христе. Во-первых, нужно говорить только о том, что вы видели и что вы слышали. Что вы видели и что вы слышали. Я вам расскажу из своей жизни опыт, и я им делился, и продолжаю делиться со всеми, кто попадает в точно такую же ситуацию. В очередной раз меня закрыли, я попал в места лишения свободы, и так мне стало одиноко, так мне захотелось вернуться домой, так я захотел, чтобы моя жизнь изменилась, и я взмолил Господа. Я говорю: Господи, Боже мой, помоги мне освободиться, будь ко мне милостив, будь ко мне добр. Я гарантирую, я обещаю тебе, что больше я никогда этого делать не буду. Я никогда не стану на путь преступления. И как вы думаете, что произошло? Да, Бог освободил меня. И это было для меня чудо. Это было для меня чудо. Я чуть позже еще об этом буду говорить. И если это произошло со мной в жизни, то тогда, когда я встречаюсь с людьми, находившимися в такой же ситуации, как вы думаете, что я им буду говорить? Вот это и буду рассказывать. Я свидетель этого, я это видел, это в моей жизни произошло. И я об этом свидетельствую. Я вам говорил о том, как имел опыт, как я бросил курить. Я имею опыт, Бог действовал в моей жизни, и я свидетельствую об этом, когда люди нуждаются в освобождении от какой-то зависимости. Я вам рассказываю о том, что Бог может это сделать. И говорю, как Он в моей жизни это сделал. Я думаю, что многие из вас пришли к Богу, имея определенный какой-то опыт. И это опыт ваш. И вы этим опытом можете делиться. Это то, что вы видели и что вы слышали. Это ваше свидетельство. И об этом вы можете только говорить. Конечно, я уверен, что бесспорно каждый здесь присутствующий, каждый, кто здесь сидит, если он принял Иисуса Христа как своего личного спасителя, вы спасены. Вы наследуете вечность. Вы войдете в Царство Небесное. Но у меня вопрос. Вот представьте себе такую картину. Вострубил Господь трубою, мертвые воскресли. Если вы живой, вы изменились. И несетесь навстречу Господу, и вы приходите, и вы один. И вы говорите: Господи, я так благодарен, что Ты меня спас. Я так благодарен. И смотрите на Мишу Севастьянова, а вокруг Миши Севастьянова там человек 5 или 10 радостных таких людей, и говорят: Господи, мы так благодарны, что Ты послал этого нехорошего человека, Мишу, да, который был нехороший, но которого Ты изменил в нашу жизнь. И мы теперь в Царстве Божьем. Когда вы больше радостны будете? Понятно, что вы будете радоваться, что вы спасены, но больше же радости у вас будет тогда, когда рядом с вами кто-то будет. Кто зажегся от вашей свечи? Кто воспламенен был вашей свечой? Хорошо, когда вы думаете не только о том, что вы горите, но как здорово, когда вы кого-то поджигаете, зажигаете вокруг вас. Я думаю, что ваша радость гораздо будет больше, если вокруг вас будет множество спасенных людей. Хочу вам привести несколько примеров из Библии, как люди свидетельствовали. Свидетельство по городам. Идите в города и проповедуйте. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 28 по 13 стих. Помните историю про женщину, которая у колодца встретилась с Иисусом Христом, когда ученики пошли в город, чтобы купить продуктов. И вот с 28 по 30 стих тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. То есть, что произошло с женщиной? Хочу заметить, речь шла о воде, когда Иисус спросил ее: дай мне пить. Она говорит: ты еврей, а я самарянка, чего ты у меня просишь воды? А он ей говорит: если бы ты знала, кто я, то просила бы у меня чего? Воды живой просила бы у меня. И если ты хотя бы раз пьешь из этого источника, то что произойдет? Ты не возжаждешь никогда. Ты не будешь жаждать никогда. И эта женщина тут же полетела в город и начала свидетельствовать. Пойди посмотри, не Христос ли это? Миш, а как слово «Христос» переводится? А Мессия это кто? А помазанник это кто? Царь, священник и пророк, про него можно сказать, кто он? Спаситель? Да, про него можно сказать, что спаситель мира. Пойдите, посмотрите, не спаситель ли мира пришел? Эта женщина тут же полетела и свидетельствовала в городе всем. Еще один пример. Евангелие от Марка, 5 глава, 18-19 стих. «И когда он вошел в лодку, бесновавшийся спросил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». Это история про освобождение бесноватого от тех бесов, которые в нем были. Помните, у стада свиней, и они в море утонули. И здесь Иисус Христос говорит, иди расскажи домашним своим, то есть в доме своем проповедуй. Смотрите, с одной стороны, можно проповедовать в городе, можно проповедовать в доме, свидетельствовать. Еще какой пример? Проповедь в церкви. Деяния апостолов, 9 глава, с 19 по 21 стих. «И приняв пищу, укрепился, и был Савл несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились». И говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? Да и сюда затем пришел, чтобы взять их и вести к первосвященникам. Вот ту историю, которую я вам рассказал до этого, как только Павел прозрел, вошел в синагогу, то есть в церковь, и тут же что начал делать? Проповедовать, свидетельствовать о том, что Иисус есть Сын Божий. Итак, иди в город, иди в дом, проповедуй здесь, в церкви, и еще где? Иоанна, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 40 по 45 стих. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе, последовавший за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что значит Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же взглянул на него и сказал, «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень». Петр. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, «Иди за мной». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором говорит Писание и Моисей, и законы пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Речь идет о личном благовестии, то есть от человека к человеку. Итак, проповедовать в городе, проповедовать дома, проповедовать в церкви и личное благовестие, то есть где-то человеку проповедовать об Иисусе Христе. Нужно это делать. Правда? Тогда светит свет ваш пред людьми. Если вы зажглись, вы не можете.

вырулиться. Не вырулиться. Брат мне один говорит, у меня времени нету. Я утром ухожу, они спят. Я вечером прихожу, они уже спят. Я говорю, все равно надо находить. Время, один день у вас должен быть для общения. Вы должны общаться. Вы должны духовно, эмоционально сближаться. Вам нужно общение. Вот. Так и здесь, понимаете, в церкви мы попробовали, у нас не получилось. Мы взяли рецептик, вот о котором я вам говорил. Может, пастор проповедь говорил. Может быть, урок какой-то был. Нас учили, как сказано. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. И когда у нас ничего не получилось, то есть люди не пошли, не откликнулись, мы разочаровались, и как вот эта бочечка стоим, наш огонечек тлеет, и вот наша жизнь потихонечку проходит, потухла, и я в Царство Небесное попал, и больше со мной никого. Нет, мы должны светить, и мы должны зажигать. Вот я сегодня хочу с вами говорить, как это делать. То есть, как людям рассказывать о Христе? Как? Первое, что нужно знать. Нужно, конечно, понимать, что для огня нужен Дух Святой, ветер и свечи. Но также нужно понимать, что это все нужно делать с любовью. Согласны? Нужно с любовью это делать. Правда? У кого мужья пьют, поднимите руку, и курят? Есть мужья, которые курят и пьют? Есть. Правда? Как им с любовью проповедовать? Не хочется, да? Я хочу вам привести несколько примеров из Библии, что мы очень часто пытаемся проповедовать очень агрессивно о Боге. Пророк Исаия, кстати, сегодня урок был. Пророк Исаия, 1 глава, 6 глава с 1 по 5 стих. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком, превознесенным, и края его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы». И вот хочется мне акцентировать внимание на слове «серафимы». Кто такие серафимы? Вы знаете, что больше нету нигде слова «серафимы»? В Библии больше не встречается. В одном только месте. А кто такие серафимы? Это первые перед Богом, да? Стоят тут они. Самые ближе к Богу. А как серафим на русский язык перевести? Кто это такой серафим? Да, Миша, правильно. Это можно его перевести с еврейского языка «пылающий» или «огненный». «Пылающий» и «огненный». И когда Исаия увидел серафимов, вот этих пылающих и огненных, и когда он увидел Бога, сидящего на престоле, края рис его, наполняющие этот храм, он испугался, он сказал: «О, горе мне, я человек с нечистыми устами». И апостол Павел пишет в Евреям, 12 главе, 29 стих: «Бог есть огонь поедающий». И некоторые сегодня себя представляют в образе Бога, они хотят всех испепелить проповедью Евангелия. Одному брату говорю, спрашиваю: как ты считаешь, чего нужно вообще людям проповедовать? Он все время, знаете, у него это, в проповеди его там Папа Римский, война и так далее. Я говорю: вот что Папа Римский там этому человеку нужен, что ли? Вот тебе нужно свет нести, Евангелие нужно нести. Как он там? Благовестие о Христе. Свет — это значит светить, благовествовать о Христе. Что ему, этому человеку, вот там Римо-католическая церковь, папство, что оно ему дает? Да, с этого надо и начинать. Все надо прямо сжечь. Ух, Бог есть огонь поедающий. Жих, надо всех испепелить огнем. Это неправильно. Потому что если мы с вами возьмем книгу «Царств» третью и посмотрим с 19 глава с 10 по 13 стих, Илия был таким же пламенным благовестником. Помните, что он сделал в своем пламенном благовестии? Как на гору Кармил поднялся там жертвенник,
Огонь сошел,

с неба сжег жертвенник, Илия что сделал? Взял, пошел, меч нашел такой здоровый, потяжелее, поставил колоду и говорит, подводи по одному. И начал рубить головы, жих, жих, жих. Я на некоторых христиан смотрю и слушаю, вот они, как Илия, они бах-бах головы рубят. И они с таким удовольствием это делают. Я думаю, что Илия тоже делает это с удовольствием. Но потом у Илии были проблемы, правда? Он говорит, даже умереть хочу. И Бог его ведет в одну пещеру. И в этой пещере с ним происходит следующее. Он сказал, «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал, «Выйди и стань на горе перед лицем Господним». И вот Господь пройдет –

а после огня тихое веяние ветерка. И знаете, что с Илией произошло? Написано: услышав сие, Илия закрыл свое лицо милостью. Ему стыдно стало за его отношение, за его понимание, за его проповедь. Когда ему Бог объяснил, что ну не в пламени вот этом, не в землетрясении, не в таком, знаете, святом рвении все сокрушить на своем пути. Нет, так о Иисусе Христе сказано. Исаия, 42 глава, с 1 по 3 стих. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, возвестит народом суд, не возопит и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах, трости надломленной не переломит, льна курящегося не угасит, будет превозносить суд поистине». Смотрите, как о Иисусе написано. Какой он? Как он проповедует? Льна курящегося не угасит, и трости надломлено не переломит. Итак, друзья мои, нужно это делать с любовью. Нужно любить людей. Любить. Надо любить. И делать это очень-очень тактично. Кто-то мне написал, кстати, такую интересную заметку, прямо хочу поделиться. Истину надо нести с любовью, а не бросать как грязную тряпку в лицо. Я дословно не помню, но вот кто-то написал, что действительно мы с вами истину порой бросаем как грязную тряпку людям в лицо. С нежностью, с любовью надо ее проповедовать. То есть если вы наделали ошибок в своей жизни, у вас не получилось то блюдо, которое вы хотели сделать, да, вы хотели родных и близких. Я уверен, что каждый из нас здесь присутствующий, любя своих детей, желает их привести к Богу. И порой мы какие-то вещи делали, знаете, и они были без любви. Поэтому первое, что нужно, это любить. Второе, что необходимо, когда мы светим людям, это мудрость нужна. Мудрость. Смотрите, как написано в притчах. 11 глава, 30 стих. Мудрый привлекает души. Нужна мудрость. Мудрый привлекает души. Как это делается? Иакова 3 глава, с 13 по 18 стих. Вот иногда мне тут даже один вопрос задали. В личной переписке мне некоторые люди пишут, я спрашиваю, кто там вот такой человек, такой отрицательный, энергия с этого человека прет отрицательно, у него нет ни одного позитивного слова. Он все критикует и критикует, критикует. Смотрите, как написано Иакова, 3 глава, с 13 по 18 стих. «Мудр ли или разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце имеется горькая зависть или сварливость, что такое сварливость? Кто может вот сказать, что такое сварливый? Вечно недовольный, вечно. Знаете, там я что-то делаю дома, бу-бу-бу-бу-бу. Жена мне говорит, что ты как старый дед? Знаете, вот старый дед такой, или старая бабушка такая, что-то вечно недовольный, бурчит и бурчит. Вот сварливость – это вот такие люди, которые вечно недовольны. Смотрите, что пишется. «То не хвалитесь и не лгите на истину. Это не мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Вот вы, как жена, там, допустим, на мужа, вот, вы проповедовать ему должны, или муж жене своей что-то должен проповедовать, или родители детям своим хотят истину рассказать. Знаете, как нас дети воспринимают? Вот они воспринимают нас, что вот папа заходит к Дине в комнату и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Папа, все, не могу, иди отсюда. Да? Детям, зачем ты играешь в эти электронные игры? Не играй в эти игры. Телефон, это опасно, это фу, яд. В интернете не сиди, это что там это интернет? Паутина всемирная засосет тебя, это бесовщина, это дьявольские вещи и так далее и тому подобное. Бу-бу-бу-бу-бу. И от вас люди хотят чего сделать? Бежать хотят. И ваши дети мечтают, когда, знаете, так, ребенок так наушники одел, все, это говорит о том, что он вас

не хочет слышать. Не хочет слышать. Поэтому не нужно быть сварливым, но нужно быть мудрым. А что такое мудрость? Смотрите. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Что значит беспристрастна? Что значит беспристрастна? Ну, сейчас вам пример приведу. Вот, допустим, Надя приходит домой, Саша сидит в компьютере, пример, да, сидит. Надя уходила из дома, он сидел в компьютере. Пришла домой, он еще сидит в компьютере. И она говорит, в наше время компьютеров вообще не было. Правильно я говорю? Не было. Мы читали книги. Выключай компьютер, читай книгу. Вопрос, это с пристрастием или без пристрастия? Как вы считаете? Это вы сказали с пристрастием или нет? Имеете, вы правильно говорите ему, не смотри компьютер, или нет? Неправильно. Вы берете свою жизнь и навязываете, и говорите ему, как в наше время было хорошо. Давай живи так, как я живу. Он хочет вам сказать, он понимает, что он не такой взрослый, как и вы, он не прожил столько жизни, но он хочет вам сказать. Но он не может вам объяснить даже, потому что он считает, что вы настолько далеки от него, что вы не поймете, что он вам будет объяснять. Уже давно никто не читает книги, все сидят в интернете, все можно прочесть в интернете. И у нас с вами как бы два разных полюса. Поэтому Слово Божье говорит, что необходимо обладать мудростью, сходящей свыше. Она скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна или лицемерна. Плод же духа, слушайте, плод же правды, в мире сеется у тех, которые хранят мир. То есть, вот если вы в мире проповедуете, несете это слово правды, то это слово что делает? Сеется. Вы говорите в мире, и это слово сеется. Если вы конфликтуете, если вы пытаетесь чего-то там доказать, все, не сеется никакой плод. Следующее. Итак, с любовью и с мудростью. С любовью и с мудростью. И еще что нужно, мои возлюбленные братья и сестры. Просите Бога, чтобы дал вам Господь людей. Молитва нужна, мои возлюбленные братья и сестры. Молитва. Молитва. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 глава, 6 по 9 стих. «Я открыл имя Твоем человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им». И они приняли и уразумели истинно, что я и шел от тебя, и уверовали, что ты меня послал. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои». То есть, смотрите, Иисус с Богом разговаривая, говорит ему, я благодарю тебя, что ты дал мне людей, и потому что ты мне их дал, я им проповедую, и это слово для них понятно. Деяния апостолов, 2 глава, 47 стих. Помните, и Бог ежедневно прилагал людей к церкви. То есть Бог прилагает людей. От нас с вами зависит вот что. Первое – любовь. Второе – мудрость. И третье – молитва. Воздух нужен, дух нужен, правда? Чтобы горело, нужен дух. Нужно молиться, обращаться к Богу. Нужно у Бога просить, чтобы Он нам этих людей послал. Вот очень важно, знаете, так, просить Бога о наших детях. Вот вы просыпаетесь и начинаете у Бога просить о том, чтобы Бог расположил вашего родного человека
его сердце, его ум, чтобы те слова, которые вы будете ему говорить с мудростью, они для него стали понятны, чтобы они его преобразили, чтобы они изменили его жизнь, его образ мышления. Опять же, поделюсь с вами своим собственным опытом. Вот эту историю, что я вам рассказал, что меня когда закрыли, как я молился, я вам поделюсь с вами, как я молился. Я уже знал, кто у меня судья. Я был как человеком верующим, не религиозным, но верующим в сферу своего представления о вере. Вот. Но я понимал одно, что когда человек молится, то Бог отвечает на его молитвы. Потому что, когда меня первый раз освободили, я также молился, и Бог вмешался, и меня освободили. Ни копейки я не заплатил, меня освободили по условно-досрочно. Вот. В этот раз я знал, что молитва работает, и я молился. Я рассказываю вам, как я молился. Я знал, что у меня судья. Я, когда все спали в камере, я ночью склонял колени и начинал Бога просить. Я говорил: Господи, вот эта женщина моя судья, ей примерно было 30 лет, вот так с небольшим, это прекрасный человек. Господь, ты знаешь мое сердце, ты знаешь, что я решил встать на путь истины. Я прошу тебя, пожалуйста, повлияй на ее сердце, повлияй на ее разум. И когда мы с ней встретимся, чтобы на последнем слове... Вы знаете, что подсудимому дают последнее слово? Он говорит. И от того, что вы скажете, зависит... И как вы скажете, зависит, пойдете вы на Колыму, вас отправят или нет. И я Бога очень сильно просил. Я просил его... Вот как появлялась возможность, я сразу просил об этой женщине. Я даже представлял ее, допустим, вечером, что она дома сидит, и я в голове своей, вот она там дома, Боже, я прошу тебя, пожалуйста, где бы она ни находилась, влияй на нее, пожалуйста, расположи ее сердце. И было так, что меня уже везут на суд, я с камеры на ИВС, изолятор временного содержания, я приезжаю, суд переносит, меня отвозят опять в тюрьму. Опять в тюрьму везут через месяц на суд, суд переносят, везут вот так. И я где-то в течение полгода ездил туда-обратно, туда-обратно. Суд никак не мог состояться. Как вы думаете, почему? А? Я уверен, я не верю в случайности. Я верю, что Бог делал все возможное, чтобы эта женщина, эта судья была готова к этой встрече. И чтобы я был готов к этой встрече. И когда, наконец, эта встреча состоялась, и на суде я сказал последнее слово. Я сказал искренне, что я завязал, не больше никогда не буду делать ничего плохого. Я прошу вас, отпустите меня. И она сказала, судья, мы удаляемся в комнату для совещания, приходит из этой комнаты и говорит: отпустите зала суда. Мой адвокат чуть не упал со стула, потому что он не рассчитывал на это. И я, когда вышел из здания суда, я тут же побежал домой, собрал чемодан и убежал. Потому что я знал, что этого не может быть. И, конечно, этого не может быть, потому что решение суда отменили, и я попал в федеральный розыск. И на протяжении 5 лет я находился в федеральном розыске. Вы понимаете, что молитва может? Может, если мы с вами Бога просим, если мы представляем ему этого человека и говорим: Боже, я прошу тебя, я молю тебя, подготовь этого человека для того, чтобы я мог ему сказать истину, чтобы я мог рассказать о тебе и делать это с любовью и с мудростью. И я уверяю вас, Бог это сделает. Бог это сделает. Я искренне верю в то, что мы не способны быть источниками воды живой, про которую говорит Иисус Христос. Знаете, в каком случае мы не способны быть источником? Источник имеет всегда 2 конца. Это начало, вы где-то берете Духа Святого, да, живую воду вы где-то берете. А второй конец что должен? Из второго что конца должно быть? Вода должна выходить. И вы только в том случае будете источником воды живой, если у вас работает 2 конца. Если вы с одной стороны обращаетесь к Господу и говорите: Господи, я прошу тебя, я хочу, чтобы на мне мой светильник не погас. Я хочу воспламенить, зажечь еще 1 или 2, может быть, 100 или 1000 свечей. Я хочу, чтобы эти люди наследовали вечность.
Я прошу тебя, Господь, дай мне мудрости. У Якова написано, если тебе мудрости не достает, если не хватает мудрости до своих родных что-то донести, близких, проси у Бога. И что написано? И Бог даст. Так написано в Слове Божьем. Я искренне убежден, что это христианин не может не гореть. Очень, в этом мире очень много людей, которые не имеют никакой связи с Богом. Никакой. Но гораздо больше верующих людей, которые не имеют никакой связи с людьми. То есть у них связь односторонняя. Они выстроили отношения с Богом. Они с Богом умеют разговаривать, но с людьми разговаривать не умеют. И получается, что вот этот источник воды живой прекращает свое движение. Мы только молимся, мы ходим в церковь, мы считаем себя верующими людьми. Да, вы верующие. Будете вы в раю? Да, будете. Будете ли вы спасены? Будете спасены. Но я лично хочу, чтобы не только я был спасен. Я хочу светить, и чтобы от этого светильничка, от моего, другие люди загорались. Поэтому нужно это делать с любовью, с мудростью и с молитвой. Вы представляете, что может сила молитвы? Когда вы берете журнальчик, и в этот журнальчик записали своих близких. Не надо ходить за море куда-то, за морем житье не худо. Вот дома, возьмите дома, кто у вас самый родной, близкий вам человек, за кого вы больше всего переживаете, занесите его в себе. Пусть это будет один человек пока, один. И начните этого человека представлять Господу в молитвах своих. Страстно желайте, чтобы он принял Иисуса как личного спасителя. И я вас уверяю, что появится и возможность с этим человеком поговорить, и появятся слова, которые нужно будет этому человеку сказать, и его сердце будет приготовлено к тому, чтобы вы ему открыли Евангелие. Вот что требуется от нас. Любовь, мудрость и молитва. Любовь, мудрость и молитва. И пусть Господь благословит вас. Как написано в Слове, «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Я хочу в конце прочитать одно стихотворение. Мне прислала его одна сестра наша из Италии. Она пишет о том, что они уже вместе с нами, я не помню, если я не ошибаюсь, на протяжении уже 6 лет они вместе с нами смотрят наше богослужение. И она попросила вот передать вам вот это стихотворение, мои возлюбленные братья и сестры. Прочитаю. Конечно, было бы здорово, если бы человек, который пишет стихи, сам бы его на ауди записывал и передавать таким образом, потому что я ж не знаю всех вот этих, как, где ударение поставить правильно, да, Коль? Но я прочитаю, как смогу. «Спасибо, мой Господь, за чудную любовь, которую даешь ты грешным вновь и вновь. Ты каждому даешь шанс в душу заглянуть и, осознав грехи, опять легко вздохнуть. Спасибо, что за них ты злобно не коришь. Касаясь черствых душ, так нежно говоришь: приди ко мне, сын мой, и больше не греши. Не дам я никому рвать струн твоей души. Приложишь к сердцу ты целительно ладонь, и угасает вмиг сжигающий огонь. Ты к нам и в снах спешишь, чтоб грех предотвратить, но мы порою рвем ту тоненькую нить. И слепо вновь вбежим по скользкому пути, пытаемся спеша мы счастье обрести. Но ты опять зовешь: приди, я жду тебя, как люди в знойный день ждут летнего дождя. Я непременно жду, ты только приходи, омою я твой грех в Иисусовой крови.
который жертвой стал за каждого из нас и от мучений всех своей любовью спас. Ты очень дорог мне, Иисус нам говорит, приди, не вспомню я тебе своих обид. Иди ко мне скорей, ты будешь снова мой, и душу отогрей, малыш мой дорогой. Здорово, да? Прекрасные стихи. Пусть Господь нас, возлюбленные братья и сестры, благословит. Приглашаю вас к молитве. Давайте помолимся. Будем людей с любовью зажигать? Да? Помолимся. Наш Отец Небесный, мы просим Тебя по великой милости любви Твоей, благослови нас гореть в этом мире, светить в этом мире. Помоги, Отец Небесный, чтобы от нашей свечи, которая некогда была воспламенена Твоей любовью, были воспламеняемы другие свечи, Господь, другие жизни, другие души. Мы просим Тебя, милосердный, праведный Господь, чтобы Ты дал нам, Отец Небесный, вот это страстное желание, как сегодня мы читали в уроке субботней школы, когда Господь спрашивает Исаию, кого мне послать? Кого мне послать? И сегодня, Господь, когда мы живем в этом мире, слыша этот голос, кого мне послать, чтобы каждый из нас мог сказать, как Исаия, вот я, Господь, пошли меня. Дай нам, Отец Небесный, для этого любви. Дай нам мудрости, Отец Небесный. Помоги нам, Господи, в молитвенном духе представлять Тебя, Боже, тех людей, кто дорог нашему сердцу, всегда помня о том, что Ты обладаешь неимоверной силой и способностью приготавливать людей, приготавливать их сердца, приготавливать обстоятельства, при которых, Отец Небесный, Ты дашь нам правильные слова, Ты дашь нам то именно, что нужно сказать, и именно в то время, в которое нужно. От нас требуется только одно – желание. Господи Боже наш, мы просим Тебя, Господь, дай нам это желание светить в этом мире до самого пришествия, как написано Исея с вами, до скончания мира. Во имя Иисуса Христа молитва Тебе, слава и хвала. Аминь. Да благословит вас Господь, братья и сестры.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Для вас поет Юрий Байков.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Все чаще мы слышим о катастрофах и стихийных бедствиях. Люди остаются без средств к существованию, без пропитания. И есть те, которые помогают таким людям. И это дело становится смыслом их жизни. Сегодня поговорим об этом. В гостях у нас сотрудники из общероссийской общественной организации Центра по оказанию помощи «АДРА». Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что нашли время, приехали к нам. Вы из разных уголков России, поэтому я представлю каждого из вас лично. Александр, вы по Федеральному Кавказскому округу руководитель. Рады видеть вас. Роман Медведь. Вы руководитель на Дальнем Востоке АДРА. И Александр, очень рада видеть вас. Вы руководитель АДРА по всей России.
3: Совершенно.
1: Спасибо вам, что вы приехали. Вы занимаетесь потрясающей деятельностью, помощь людям. Вот расскажите, пожалуйста, как вы попали в организацию, что вас привело в эту организацию?
3: А путь мой в эту организацию, он занял несколько лет и был связан с тем, что в моей жизни были серьезные проблемы со здоровьем. Это как бы изменило мой взгляд на отношение к некоторым вещам, в том числе к отношению к благотворительной деятельности, к помощи людям. И вот долгий путь в течение этих годов привел меня в АДРА, хотя с этой организацией мы постоянно сотрудничали. А вот те обстоятельства, если говорить открыто, у меня было онкологическое заболевание. И у меня была операция, 6 месяцев химиотерапии. И когда вот лечение прошло, я для себя увидел в течение процесса лечения, столкнулся с очень многими людьми, которые действительно страдают от заболевания, посещая больницы, онкоцентры. Я видел, как люди страдают, как они разочаровываются, как они теряют надежду. А как другие люди, они наоборот находят какую-то надежду, поддержку в чем-то. И вот благодаря этой внутренней силе они хотят и сами исцелиться, и сами хотят другим людям помогать. Я вот настолько был вдохновлен, что для себя принял решение, что нужно тоже помогать другим людям, начиная с малого. То есть, соответственно, сначала я помогал, занимался помощью онкопациентам, потом эта работа росла. Мы стали сотрудничать с сотрудниками АДРА, стали искать другие возможности, как помочь людям, которые страдают от стихийных бедствий, от вооруженных конфликтов. И вот этот процесс становления, переосмысления ценностей жизненных, потому что когда ты находишься на больничной койке, ты понимаешь, что ценность твоей жизни, она измеряется совсем по-другому. Вот этот процесс переосмысления и становления, он действительно меняет тебя, и ты видишь какую-то другую цель в жизни.
1: Поняла вас. Спасибо вам за ответ. Такой интересный опыт. Да, вот, Роман, расскажите ваш опыт, пожалуйста.
2: В моей жизни, наверное, основное воздействие на меня оказала моя семья, мои близкие, родители. Потому что все люди, которые приходили в наш дом за помощью, они ее получали. Родители всегда старались помочь ближнему. И я в этом рос. И в процессе взросления, обучения в школе, в университете, часто занимался социальными проектами. Ездили по детским домам, оказывали помощь деткам, оказывали помощь нуждающимся людям. И в конце концов вот я пришел к тому, что это стало частью моей жизни. И поэтому мне сегодня, вот спустя многие годы, как бы я несу вот это вот направление в своей жизни, оказывая помощь людям, и пытаюсь им подарить, ну, наверное, частичку себя, чтобы им было лучше, легче, потому что вообще жизнь познается в сравнении, и когда ты видишь, как люди живут, они нуждаются в чем-то. Иногда им нечего одеть, иногда им нечего пить, иногда у них нет вообще средств к существованию, и поэтому мысли вот эти наводят, что ты можешь им оказать помощь, посильную помощь, помочь им встать на ноги, чтобы они дальше уже двигались и выходили из этого создавшегося положения.
4: Мой опыт был связан с тем, что когда-то очень давно я занимался профессиональным альпинизмом. Вот. Альпинизм подразумевает под собой дружеские, очень близкие отношения. И не просто близкие отношения, а именно отношения, когда ты должен кого-то спасти, откуда-то вынуть. Вот. Ну и, наверное, как бы сказать, когда ты очень в юном возрасте начинаешь этим заниматься, это тебе, как бы сказать, входит в твой образ жизни. Вот. Ну и, наверное, поэтому. Ну и кроме того, наверное, еще занятия с детьми этим же спортом тоже повлияло.
1: Поняла. Отличный опыт. Спасибо вам, что поделились. А есть ли у вас, как вот у благотворительной организации, какая-то своя отличительная, особая черта?
3: Мы называемся не совсем благотворительной организацией. АДРА, она считается гуманитарной организацией. И нашей отличительной чертой является то, что мы действительно помогаем именно при гуманитарных кризисах. Это, вот, как я уже упомянул, стихийные бедствия, вооруженные конфликты. То есть у нас два направления деятельности. Помощь вот в таких ситуациях. И второе направление деятельности – это мы оказываем позитивное влияние на сообщество, чтобы привести к каким-то социальным изменениям, позитивным социальным изменениям. То есть мы стараемся помогать людям, вот, которые оказались в тяжелых жизненных ситуациях, как уже сказал Роман. Стараемся заниматься с детьми, которые нуждаются в каком-то попечении, как сказал Александр. Вот я думаю, что это наша отличительная черта, что мы не сконцентрированы только на каком-то одном направлении узком. У нас есть достаточно определенное направление, но оно такое вот широкое и имеет свою конечную цель, то есть принести позитивные перемены в общество, с которым мы работаем.
1: У вас, можно сказать, есть свой лозунг «Служить людям так, как того хотел бы для них Господь».
3: Да.
1: Вот расскажите, что для каждого из нас, из вас означает эта фраза?
4: В Библии вообще много текстов, говорящих о помощи другим людям. Не случайно там есть такие тексты, как «Отпускай хлеб по водам» и другие тексты. Ну и когда человек читает часто Священное Писание, это, конечно, так же, как вот и в детстве, Роман сказал, это проникает тебе в сознание, вот, глубоко причем проникает в сознание, в твою сущность, даже становится частью твоего характера. Вот. Ну и таким образом, как бы сказать, это вливается вот в какую-то деятельность. Вот. Ну, и значимость, конечно, большая. Это деятельности нашей жизни.
2: Ну, наверное, одним из лозунгов нашей организации есть фраза «Изменяя одну жизнь, мы изменяем весь мир», поэтому всем сразу помочь нельзя. Наверное, невозможно. Но когда мы помогаем одному, оказываем человеку помощь, когда мы даем человеку надежду, человек может встать с колен, выйти из создавшейся ситуации, выйти из той пропасти, в которую он оказался по тем или иным причинам. И он, в свою очередь, может оказать помощь уже другим. Поэтому вот так мы достигаем этой цели. Ну и, наверное, если говорить вообще в целом о христианстве, да, то Христос, он помогал людям и помогал это очень часто индивидуально. То есть он приходил к человеку, разговаривал с ним, оказывал помощь, а человек уже вставал и шел дальше, как-то развивался и исцелялся. Поэтому вот, наверное, в этом основной посыл.
1: Да, Александр, вот дополните, пожалуйста.
3: Да, я, знаете, вспомнил сейчас, недавно я разговаривал с нашим первым руководителем АДРА на территории России, который был в истоках этой организации в начале 90-х годов, Павлом Кулаковым. И он мне рассказал целую историю благотворительности в России, как при царях вот этот процесс этот развивался. Очень интересно послушать, что действительно у нас в стране история благотворительности имеет достаточно длинный путь. И вся она была основана на христианских ценностях, на любви к Богу, на том, что Господь хочет, чтобы мы помогали ближнему своему. И вот мы как организация основаны на христианских ценностях. То есть мы те же принципы в своей работе применяем. То есть, что мы читаем Библии, что мы должны помогать ближнему своему, и, как мои коллеги сказали, стараться это делать искренне и посвященно.
1: Прекрасный ответ. Я также знаю, что для вас основная такая черта, да, вот как в вашей деятельности, это человекоориентированность. Что это значит для вас?
3: Что мы видим в своей работе конкретного человека, то есть... Хотя часто, когда говорят, вот, допустим, о благотворительных организациях, в первую очередь, ну, что на ум приходит? Что это сбор на какого-то лечение какого-то ребенка, лечение какого-то сбор на помощь какого-то инвалиду. То есть это персональные сборы такие. То есть, и в обществе принято считать, что благотворительные организации, они занимаются действительно помощью какому-то человеку. Мы в своей работе помогаем всему сообществу. Но помимо этого мы также видим конкретную личность. Допустим, когда мы работаем и помогаем населению, пострадавшего от наводнения в Приморском крае, мы помогаем всему обществу, но за этим мы видим конкретного человека, у которого затопило дом, либо который потерял все имущество.
1: Вот. То есть такая личная помощь конкретному какому-то
3: она,
1: человеку?
3: Она помощь сообществу всему, но при этом конкретному человеку все равно. То есть не так, что мы собираем на одного человека. То есть мы не собираем, допустим, наши, у нас есть наши благотворители, наши люди, которые видят, чем мы занимаемся и жертвуют на нашу деятельность. Мы не собираем на конкретного человека деньги и не помогаем конкретному человеку. Мы помогаем большой группе людей, пострадавших, либо нуждающихся в помощи. Но при этом мы всегда стараемся помочь тем категориям населения, которые больше в этом нуждаются. То есть многодетные семьи, малообеспеченные, старики. Вот.
1: Поняла вас. А о чем вы говорите с людьми, которые попали в очень сложные ситуации? Вот оказываете ли психологическую помощь, духовную поддержку?
2: Ну вот в прошлом году у нас в Приморском крае было наводнение, когда за несколько дней очень много муниципальных территории образования оказались под водой. И, как сказал Александр, мы оказывали адресную помощь. И вот лично я ездил вместе с сотрудниками отдела социального обеспечения. Мы ходили по домам. Наша работа в тот момент заключалась в том, чтобы заключить договор на оказание прямой материальной помощи определенному количеству людей. И в целом мы оказали помощь 85 семьям. Но когда мы с ними работали, мы задавали вопросы. И вот мне запомнился случай, когда молодой человек, он стал просто рассказывать о той боли, которая была у него. Он находился в этот момент в Москве, его супруга с детьми позвонила ему в трубку и говорит, что вода поднимается. То есть представляете чувство мужчины, главы семьи, когда он в Москве находится в больнице с ребенком, там жена, вода подходит. Она идет очень быстрым течением из подвала, заходит в дом. И человек вот это высказывает. Поэтому с нами были и психологи, и помощниками. Мы пытались простыми человеческими словами сказать человеку о том, что мы пришли, чтобы помочь. И поэтому люди открываются, когда видят, что мы готовы им помочь. Поэтому, вот опять же, если говорить вокруг слогана вот этого, оказывая помощь одному, мы оказываем весь мир, всему миру, да? То есть человек, он получает не просто помощь какую-то там материальную или физическую, он на уровне духовности получает помощь. То есть он видит людей, которые вот готовы сейчас прийти или пришли к нему, и они ему помогают. И человеку легче становится, он расслабляется, он понимает, что он не один с этой проблемой. То есть представьте себе, когда вы приходите во двор, человеку все разрушено, разбросано, стены мокрые, бытовая техника разбита, то есть вода идет сильным течением. Поэтому человек, когда теряет все, ему очень плохо.
4: Начинаем мы, как бы сказать, с общих моментов в нашем проекте. Но вообще у нас работа связана с тем, что мы оказываем адресную помощь. Даже если, допустим, как брат Александр сказал, что оценивается территория, все равно происходит мониторинг, и в этом мониторинге выявляются конкретные. Потому что у нас адресная помощь, личностная помощь. Даже если, допустим, 1000 человек, должен быть составлен список. Ну, уже когда потом начинаешь работать, за этим списком открываются люди.
3: Это уже конкретный, да, как бы, да, процесс.
4: Да. Открываются люди, не просто люди открываются, когда, допустим, вот как Роман говорил о том, что затапливает жилье. Вообще мы приезжаем на вот такие места, когда только что вот это произошло. И ты видишь, допустим, там животные мертвые лежат, там или еще что-то такое. Ну, какая, знаете, даже еще, может, вода еще совсем не спала, это все плавает. Туда пробираешься на лодках или еще каким-то образом. Вот. Ну и когда конкретно уже сталкиваешься с людьми, как вот Роман сказал, да, действительно, они не просто о тебе рассказывают, они иногда тебе, как бы сказать, падают на шею, плачут.
1: Изливают душу, можно сказать.
4: Да, изливают свою душу.
2: Ты как бы начинаешь переживать вместе с ними то, что они пережили вот буквально один день тому назад.
4: Ну, да.
2: И драгоценно здесь, в этом, в этой работе, ну, наверное, взгляд от человека, когда ты оставляешь его жилище, он тебя провожает с надеждой. Поэтому наша организация, мы вместе с коллегами пытаемся искать разные возможности, привлекать волонтеров, привлекать определенные ресурсы для того, чтобы оказать помощь в той или иной ситуации.
4: Да, иногда эта помощь длится не один день, да. Иногда несколько месяцев, иногда даже несколько лет одной семье можем помогать. Ага. Это зависит от того, какие обстоятельства.
1: Вот, кстати говоря, то есть получается, вы продолжаете дальше общение вот после того, как оказали кому-то помощь, вот эту точечную, да? Вы поддерживаете связь потом?
3: Коллеги, наверное, больше скажут, потому что они работают в регионах. Да, но вообще у нас, да, мы стараемся этих людей не только помочь, но им оказать не только материальную какую-то помощь, но и психологическую помощь в некотором роде. Поэтому, соответственно, в дальнейшем, конечно, мы становимся в некотором виде с ними друзьями и продолжаем дружеское общение, и хотим в дальнейшем с ними общаться.
4: В общем, мы чаще всего волонтеров берем из тех людей, но во всяком случае у нас, в моем регионе, мы берем из тех людей, которые пострадали. Их волонтерами привлекаем. И это самые такие надежные волонтеры, которым ты можешь через 5 лет позвонить, и тебе что-то нужно сделать. Допустим, даже пойти куда-то в администрацию, а ты находишься за 1000 километров. Он пойдет с документами, поговорит.
3: Ну, то есть человек уже даже знает. Он уже пережил этот опыт.
4: Да, он уже пережил, знает, и да. Даже знает ходы, как да. Что, как.
3: И это вот самое ценное, мне кажется, в работе любой организации. То есть вот я по своему опыту скажу, что это самое ценное, когда ты строишь отношения и работаешь с теми людьми, которые пережили тот же опыт. Допустим, в онкологии есть такое направление «равное консультирование». То есть это те, кто пережил опыт болезни, они становятся равными консультантами, помощниками тем, кто только попал в эту ситуацию. Соответственно, в работе нашей организации, вот как сказал Александр, те, кто пережили какие-то стихийные бедствия или подверглись каким-то проблемам в результате вооруженных конфликтов, мы говорим там в Донецкой, Луганской республиках, люди пострадали, и я знаю, что Александр и его коллеги делают там большую работу, восстанавливают жилища, помогают продуктами питания, водой, вот. И люди видят этот отклик, они тоже вовлекаются в работу, они тоже становятся уже соучастниками этого процесса оказания помощи. И вот, мне кажется, вот это самое ценное, это самое важное в нашей работе. Не только оказать помощь, но поддержать людей, но и в дальнейшем вовлечь людей в работу в такое же оказание помощи. Потому что вот, изменяя, как уже много раз сказал Роман сегодня, изменяя одну жизнь, мы изменяем весь мир.
1: А что необходимо для того, чтобы получить помощь от вас?
3: Мы занимаемся глобальными проектами, то есть вот наводнениями, стихийными бедствиями, какими-то разрушениями. Вот. Но при этом мы никогда не отказываем человеку, мы пытаемся его направить в ту организацию, которая эту проблему решает. То есть, потому что вот в России я уже давно, несколько лет уже работаю, общаюсь с различными некоммерческими организациями. Я знаю, что на каждое направление есть своя организация, которая именно специализируется в этом направлении. И мы стараемся всегда направить, помочь человеку найти именно ту помощь, которая нуждается. То есть, допустим, если человек ищет, у него проблема, там, ребенок болеет каким-то заболеванием, либо проблема со здоровьем, либо еще что-то. Соответственно, есть специализированные организации, которые этим занимаются. Есть организации, которые занимаются проблемой беженцев, проблемой сиротства, проблемой какой угодно. То есть, много таких организаций, и мы стараемся перенаправить туда.
1: А вот расскажите про новые идеи, которые у вас, вот каким образом они вообще возникают именно для реализации новых проектов?
3: Мне кажется, эти идеи, они возникают из тех нужд, которые мы видим на местах. Я знаю, что Роман Иванович, он проводит мероприятия на своей территории, он может больше рассказать, потому что он видит нужды этого населения.
2: Да, спасибо. Роман, пожалуйста. Мы, наверное, разделяем работу на Дальнем Востоке по двум направлениям. Это реакция на те чрезвычайные ситуации, которые возникают. К сожалению, на Дальнем Востоке очень много бывает наводнения. 13-й год, Амурская область, Хабаровский край. 16-й год, наводнение в результате тайфуна Лайнрок, когда 4 муниципальных образования буквально были залиты водой. Ледовый дождь в 20-м году, когда город Владивосток и город Артем в результате перепада температуры оказался под воздействием вот этих атмосферных влияний. И в один миг, буквально за несколько часов, деревья, линии электропередач, крыши, дома, они просто рухнули, свет отключился. Последнее наводнение вот несколько месяцев тому назад, в августе месяце. То есть мы реагируем на эти ситуации, мы стараемся быстро реагировать. В течение 3-4-5 дней подготавливаем возможные ресурсы и выезжаем на место, где есть проблема. У нас заключено соглашение с органами государственной власти о сотрудничестве. То есть у нас достаточно такие добрые отношения, когда нам звонят, когда нужно, и когда мы обращаемся и готовы предложить помощь. Это вот такое первое направление.
1: То есть такая работа в команде получается, да?
2: Мы работаем совместно и с волонтерами, и с сотрудниками вот этих всех центров. Второе направление – такие быстрые проекты, когда мы видим проблему, мы готовы оказать помощь. Например, в частности, у нас мы делаем социальные парикмахерские, когда приглашаем людей для бесплатной стрижки. Приглашаем для этого волонтеров-парикмахеров, которые на безвозмездной основе вот так же хотят служить людям. Делаем продуктовые наборы для людей нуждающихся. Оказываем специальную помощь. Например, в городе Хабаровске покупали вот в этом году специальное питание для детей до 1 года. Много лет тому назад оказывали помощь родильным домам для детей отказников. То есть существует такая проблема. Покупаем памперсы, покупаем средства личной гигиены. Организовываем курсы английского языка для тех, кто не может позволить себе оплатить эти учебные как бы направления. Поэтому мы стараемся быть там, где мы нужны, искать возможности, ресурсы и приходить туда и оказывать помощь. Поэтому Дальний Восток, он имеет много проблем, вот таких, ну, из-за рек, которые разливаются там весной или осенью в результате ливневых дождей, которые приходят из других территорий.
3: Мне кажется, да, я перебью, прошу прощения. Мне кажется, каждый регион имеет определенные проблемы. Вот на Дальнем Востоке у нас много стихийных бедствий, но, тем не менее, у нас вся территория нашей страны, она имеет некоторые определенные проблемы, которые характерны для всей территории. Это проблемы с беженцами, проблемы вот в последнее время, проблемы с малообеспеченными семьями, проблемы с сиротами. То есть государство, оно помогает, но не на всех местах есть возможность государству помочь. Поэтому мы со своей стороны пытаемся найти те возможности, те места, где мы можем быть полезны, учитывая те ресурсы, которые мы обладаем. Я, допустим, опять же знаю, что мы сделали на Дальнем Востоке хорошую помощь, и Роман сейчас сказал, что небольшие проекты также работают. Но в то же время я знаю, допустим, что на Кавказе идет большая помощь через пункты временного размещения, работа с беженцами. Александр, мне в частной беседе мы общались, он рассказывал, как сильно они помогают. То есть вот он может добавить.
4: Да, сейчас просто на слуху у всех, что линия соприкосновения, боевые действия, но у нас очень большой спектр работы. «Адра» открыла несколько учебных центров, серьезных. Причем, допустим, в Сухуми открыта большая школа, где учатся почти 400 человек. Большая школа, в 93-м году была открыта «Адра». Сейчас мы ее дальше курируем, работаем с ней. В мусульманском регионе, в Дагестане, мы открыли большой, даже не один, а три центра, учебных центра, где сейчас, ну, наверное, около 500 деток. Вот в этих трех центрах.
1: Замечательно.
4: Вот, это «Адра» открыла вот эти центры. Ну, конечно же, как вот Роман говорит, приходится стихийные бедствия, потому что, кстати говоря, вы слышали много о том, что на Черном море, на Каспии только у нас тихо, спокойно, потому что Каспий – это маленькое озеро, а вот Черное море – это довольно-таки неспокойное море, там часто очень происходят разные катаклизмы.
1: Не так давно, вот в Крыму очень такой мощный
4: был.
1: Да
4: не только в Крыму, очень много там мест, где происходит, и причем это происходит постоянно, смерчи и все остальное. Но сейчас, да, на слуху, это вот то, что боевые действия идут на линии соприкосновения, это и натурализация тех граждан, которые хотят сюда переехать, то есть подготовкой документов мы занимаемся, обучением профессиям занимаемся, потом чаще всего мы покупаем инструменты для этих людей и устраиваем куда-то их работать. Как сказал Александр, это пункты временного размещения.
2: Ремонтные работы вы делаете, да?
4: Вы, наверное, слышали, что была взорвана Каховская ГЭС. Мы восстанавливали там некоторые жилища. Вода поднялась на 10 метров. Вот.
3: Да, я знаю, Александр, вы еще рассказывали, что вы покупали оборудование для этих пунктов временного размещения, да?
4: Да, конечно. И для пунктов временного размещения, причем они везде находятся, и по всей территории России, наверное, так, большей частью. И закупали туда не просто, допустим, какие-то стиральные машины, а оборудовали серьезной техникой. Пара конвертоматы и так далее, и так далее, и так далее. То есть та техника, которая стоит там по 500 000 рублей, такая вот техника, серьезная техника.
3: Mm-hmm. Да. То есть, чтобы помочь людям чувствовать себя более комфортно, тем, кто бежит от военных действий, кто потерял свое жилище, чтобы почувствовать себя более комфортных условиях и какое-то время, по крайней мере, провести в этих пунктах временного размещения, чтобы в дальнейшем социализироваться в обществе.
1: Да, слава Богу, за такую возможность для людей. Это замечательно.
4: Вот Александр сейчас говорил о том, что я так краем уха слышал, что он хочет запустить интересную программу, касающуюся обучения вот как раз таки тех людей, наверное.
3: Я не знаю, это вне вопроса, наверное. Да, у нас действительно есть планы. Не
1: знаю, да, вот расскажите, пожалуйста, о ваших планах.
3: Будет еще. Сейчас мы очень внимательно и очень активно работаем над проектом обучение сотрудников или волонтеров социальных центров пунктов временного размещения первой психологической помощи. Мы сейчас проходим обучение в фонде президентского гранта и в ближайший месяц подадим заявку вот на этот грант, чтобы получить деньги на оказание, на обучение вот этих сотрудников первой психологической помощи, потому что действительно есть в этом нужда, и столкнувшись в Приморье, столкнувшись на Кавказе с разными категориями населения, которые оказались под воздействием

0: направление, если мы говорим, да. И ну, мы будем продолжать также оказывать помощь в виде еды, гигиенических наборов, возможно, другие проекты, которые Роман сказал, что мы будем в зависимости от той территории, где мы находимся, мы будем смотреть, в чем есть нужда и какие ресурсы мы имеем, чтобы оказать вот эту помощь.
1: Но задачи достаточно такие глобальные, сложные, и реагировать порой нужно очень быстро. Вот как в подобных ситуациях, когда нужно быстро реагировать, да, помогать людям, вы вырабатываете свою собственную стрессоустойчивость, чтобы быть стойкими, смелыми, сильными. Вот расскажите свои опыты, пусть и небольшие, но поделитесь с нами.
2: Ну, наверное, это прежде всего ответственность перед той работой, которую совершаешь, или служение. То есть ты должен быть не просто ответственным, ты должен быть внимательным, ты должен иметь определенные знания, и все это оно помогает тебе вовремя реагировать. То есть если мы говорим про наводнение, ну смысл помогать через 1.5-2 месяца, правильно? То есть нужно сразу, вот человек сейчас нуждается. И поэтому ты делаешь все для того, чтобы собрать все ресурсы человеческие, материальные в одну сторону и направить их. Мы не можем, как я уже говорил, всем помочь. Вот в данном случае мы помогли 85 семьям, но мы оказали поддержку в виде прямого перечисления средств. То есть каждый, кто заключил договор с нами, получил банковский перевод на определенную сумму средств. И эти средства люди смогли потратить на те нужды, которые у них возникли в результате чрезвычайной ситуации.
0: Да, я поправлю Романа, добавлю просто, чтобы у наших зрителей не сложилось впечатление, что мы каким-то избранным людям помогали, что перечисляли только избранным. Это люди были в списке, которые мы получили через Центр социального обслуживания, и это люди были действительно нуждающиеся. То есть они обратились за помощью, и мы эту помощь предоставили.
2: Мы сами своими глазами видели. Да. То есть мы вот с Александром как раз занимались этим вопросом. Мы приходили в дома, мы видели быт этих людей, мы видели разрушенные дома, заборы поваленные, затопленные машины, кучу бытовой техники, одежды, которая все пришла в негодность.
3: Ну, знаете, реакция, да, это сказали друзья о том, что, ну, как бы сказать, организационный момент, но есть еще психологический момент. Этот психологический момент, он возникает уже с опытом, в принципе. Иногда ты просто, когда сам попадаешь в эту ситуацию, ну, вот альпинисты часто попадают в такие ситуации, ты просто опускаешь руки, не знаешь, что делать. Но когда у тебя появляется уже опыт, и когда ты знаком со Священным Писанием, когда у тебя опускаются руки, тогда...
1: То есть можно так сказать, что вы черпаете силу в Священном Писании?
3: Ну, конечно, получается так, по-другому. Потому что ты приезжаешь иногда, и не знаю, иногда у тебя просто-напросто ну, мысли путаются, что, как, почему.
2: Ну, я бы так сказал. То есть наша задача, мы начинали наш разговор с этого. Мы не должны помогать людям всю их жизнь. То есть вот у человека случилась проблема, да? Мы должны дать ему толчок, чтобы он встал и пошел, как Христос говорил, иди и впредь там не греши. Да? Так и здесь. Мы помогли человеку, человек получил надежду, увидел свет в конце туннеля, и он пошел. То есть бессмысленно человеку всю жизнь помогать, да? Это будет не нужно. А вот показать человеку, что все-таки есть выход, когда человек все потерял или у него есть трудности, вот это великое. Что можно сделать?
0: Да, мне кажется, в нашей работе каждый из нас столкнулся с разочаровывающим фактором, что мы действительно не можем оказать помощь всем. Но это, с одной стороны, минус нашей работы, а с другой стороны, это плюс, потому что ты видишь, что ты действительно оказал кому-то помощь, и этот человек получил эту помощь, и эта помощь действительно оказалась ему полезной, нужной, и в нужное время, что благодаря ей он смог там выжить, благодаря ей он смог продолжить свое существование, продолжить свою работу, что-то сделать. Это позитивный фактор, он, я думаю, что моим коллегам он также приносит радость, потому что ты видишь, что да, может быть, ты помог одному из 10 или там одному из сотни, но ты помог, ты сделал все, что ты мог. И это дает некоторую радость в сердце, радость на сердце, что работа не напрасна, что мы трудимся.
2: Ну и добавлю, если можно,
1: вот да, конечно,
2: мы
1: раз.
2: Начинали тоже наш разговор, что сподвигло заниматься этим. Я вспоминаю детство свое, когда человек один пришел к нам домой, упал на колени перед открытой дверью и говорит, помогите, помогите. Я, говорит, не хочу, он тогда сказал, я не хочу воровать, просто помогите. Если вы не поможете, то это все. И мои родители помогли,

0: Ему одели, обули, накормили, отправили в другой город, в Иваново. И потом он прислал письмо, где в письме он благодарил моих родителей за то, что они оказали ему тогда помощь. Его мама этого человека потом звонила и благодарила, что мы оказали помощь его, ее сыну. Поэтому вот в чем мы удовлетворение получаем? В том, что мы видим, что люди, они изменяются, им становится лучше.
1: Мне кажется, еще очень важный фактор нашей работы – то, что мы действительно с этим сталкиваемся напрямую. То есть мы работаем в зоне боевых действий, мы видим, что происходит там. Мы работаем в стихийных бедствиях, мы видим, что происходит там. То есть мы не сторонний наблюдатель, мы в эпицентре событий. Наша организация находится в эпицентре событий, мы на себе, каждый из нас чувствует, с чем люди сталкиваются. Поэтому благодаря вот этому, кажется, наша работа, она эффективней, и она действительно построена на том, на тех проблемах, которые возникают у людей в той или иной ситуации жизненной.
2: Mm-hmm. Ну, да, Александр, это очень важно.
3: Знаете, говорили о том, что как они подходят к этому. Я еще раз хочу сказать, что есть специальная подготовка психологическая, чтобы противостоять этим стрессам. Еще раз я возвращаюсь к Священному Писанию. Вот оно дает нам, может быть, в таких сложных, стрессовых, экстремальных ситуациях как-то правильно выходить из этих вот всех передряг.
2: И не терять энтузиазма при этом, я думаю, да?
0: Да,
2: стойкость духа.
1: У меня был опыт несколько лет назад, я расскажу, с вашего позволения.
2: Да, конечно.
1: Мы встречались с представителями некоммерческой организации, благотворительных фондов. Просто был такой дружеский ужин. И один из коллег по этой работе, он сказал, что вот сейчас у меня есть человек, югослав, хорват, я не знаю, уже не помню кто, который приехал сюда на Россию на заработки, потерял все документы и сейчас находится в центре содержания вот людей без определенного места жительства в Калуге. Кто-то из вас может помочь? И я вспомнил, что у нас есть там представители в Калуге, и я думаю, съезжу я туда, посмотрю. И когда я приехал в этот центр и увидел, как там люди проживают, насколько тяжело, насколько все там вот, страшно туда заходить было. Просто потому что люди действительно находятся в такой ситуации, запущенные. Центр хороший, но люди запущенные. Вот. И когда я побывал, проникся этой проблемой, привлек сотрудников, волонтеров, которые проживают на той территории, они несколько дней носили. Несколько даже недель, пока мы восстанавливали документы, носили еду ему, этому человеку, помогали, как-то приводили его в порядок. А ты видишь, как люди вовлекаются, ты видишь, что твоя работа нужна, ты видишь, что много ты можешь сделать, если ты вовлечешься, если ты действительно проникнешься проблемой. И вот этот особый опыт, опять же, каждого из нас особый опыт, он помогает переосмыслить ценность и ценность жизни, и ценность всего того, что тебя окружает. То есть ценность каких-то материальных вещей, она уходит на второй план.
2: Да, спасибо вам очень. Вы хорошо рассказали вообще в целом о сути даже, я бы сказала, тех задач, которые вы выполняете. Я бы еще хотела узнать у каждого из вас, чем же стала для вас АДРА? Александр, продолжите мысли.
1: Ну, у меня единственное слово, которое приходит, это служение, потому что для меня это действительно служение. Служение люди, людям, служение Богу, служение даже самому себе, может быть, в какой-то мере, потому что, ну, а какая цель нашего существования здесь, что мы хотим достигнуть? То есть заработать денег, либо славы, власти, богатства, всего обретешь на это все временно. А если ты поможешь другому человеку хотя бы чем-то, то мне кажется, что это какой-то вот момент, который тебе дает сил, дает тебе надежду, что в этом мире не все так плохо, когда ты особенно видишь все, что происходит. Потому что ну, вот я столкнулся, опять же, по своему опыту болезни, столкнулся с людьми, которые умирали, которые страдали. То есть за последние 8 лет 4 или 5 моих друзей умерли. Некоторые были достаточно известные. Вот, самый известный был хирург Андрей Павленко, у которого была передача, про него говорили на федеральных каналах. Мы с ним общались хорошо, были планы, но вот так случилось, что он умер, и соответственно, он оставил после какой-то себя след, который действительно, он оставил после себя школу хирургической онкологии, он оставил после себя наследие в виде навыков, образования, в виде того материала, который он успел снять, рассказывая людям о своей проблеме. И вот, занимаясь проблемой помощи людям, мы тоже оставляем после себя этот след. То есть мы не оставили каких-то материальных ценностей, но мы оставили воспоминания у тех людей, которым мы помогли. Те дети, которых, возможно, мы накормили или с которыми провели встречи, они запомнят нас, что им было приятно с нами общаться, что мы им действительно дали какие-то навыки. Или вот как Александр сказал, навыки альпинизма. Я думаю, что у каждого у нас есть уникальные вот эти способности, которые мы, уникальные особенности, которые мы можем передать другим, помочь другим.
2: Да, это, я считаю, высший дар. Да, Роман, добавьте, пожалуйста, вот к этому тоже свои мысли.
0: Для меня это какие-то принципы сострадания, которые есть во мне. И помогая человеку, который находится в худшем состоянии, чем я понимаю, что у меня все хорошо, поэтому мне нужно ему оказать помощь. И если я буду жаловаться на свою жизнь, рядом со мной всегда есть те, кому хуже, чем мне. Поэтому вот такая жизнь в сравнении, она подводит тебя к другим целям, к другим мировоззрениям, которые сегодня, ну, не согласуются, наверное, с общими тенденциями людей. Поэтому сострадание — это как бы лично для меня такой принцип, благодаря которому я совершаю это служение. Это не заработок. Здесь нельзя заработать, потому что ты отдаешь последнее, потому что человек нуждается.
1: Да, Роман уже хорошее слово сказал — сострадание. У нас действительно есть еще девиз в Адре. Справедливость, сострадание, любовь. Это три основных ценности, на которых строится.
2: Это как основа, наверное, просто уже, да, у вас?
1: Это базовые ценности, базовая миссия, которую вот мы хотим, на которой строится наша работа.
2: И несете в мир.
1: Справедливость, да, потому что мы не делаем какие-то оценку людей по социальному признаку, по национальному полу, расе, социальному статусу. Сострадание мы проявляем ко всем и стараемся ко всем относиться с любовью, проявить любовь.
2: Да, Александр, а чем для вас стала Адра?
3: Ну, это уже частью жизни стало. Когда ты встаешь, и тебе звонки идут. Уже те, как вот ребята сказали, что проекты там, и ты не отвечаешь на частные звонки. Когда ты уже много проектов провел, у тебя уже такая, знаете, как называется, клиентская база. Тебе звонят утром, вечером, вот из школы, допустим, открытой, директор звонит. Или, допустим, слизень соприкосновения, Александр, там, та-та-та-та-та. То есть это уже ты просто, это часть твоей жизни. Ты встаешь с этим, ложишься с этим.
0: И живешь с этим.
1: Да, и живешь с этим. И умрем с этим.
2: Я хочу поблагодарить каждого из вас. Хочу поблагодарить всю вашу команду за вот это благое дело, которое вы осуществляете, за то, что вы изменяете жизнь каждого и, соответственно, изменяете мир вокруг себя. И желаю вам дальнейших развитий, успехов, и чтобы Господь вас и дальше вдохновлял и вел к новым вершинам, к новым высотам, чтобы помогать дальше людям.
1: Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо.
2: Любовь к ближнему и служение благу ближнего во имя этой любви — главная обязанность христианина. И пусть это будет не обязанность, а то, что идет из глубины сердца. Храни вас Господь!

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Человек подобен дереву, посаженному у вод, ищущий корнями влагу. Человек, как куст, посаженный под открытым небом, вбирает остатки воды в себя. Это текст израильской современной песни навевает на меня мысли и воспоминания о том, что когда-то написал пророк Иеремия, обращаясь к израильскому народу. Вот что говорит он во 2 главе и 11 стихе. «Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А народ мой променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь всему небеса и содрогнитесь. Ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Источник живой воды. Бог. Какие ассоциации у наших соотечественников вызывает слово «живая вода»? Лично мне кажется, что все, что мы знаем в России, это сказку о живой и мертвой воде. Живая вода воскрешает человека из мертвых, мертвая умерщвляет. Так ли это ощущается здесь, на земле обетованной? Сегодня наше путешествие так и называется – «За живой и мертвой водой». Сегодня мы попытаемся найти ответ на вопрос, что есть живая вода, а что есть мертвая вода. Как об этом говорит Священное Писание?

как лань стремится к потокам вод, так душа моя стремится к Тебе, Господа. Это слова Давида, царя, псалмопевца, который скрывался в этом ущелье от преследований царя Саула. Здесь, возле этого источника, который мы видели 50 метров вот там, справа от меня, и который здесь у этого обрыва уже заканчивается и уходит в песок. Вот она, вода в Израиле. И Иисус тысячи лет спустя после царя Давида сказал интересные слова, когда разговаривал с самарянкой у колодца. Он сказал ей следующие слова: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. Но кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником живой воды». Почему вода имеет такое значение в Библии? Почему Бог приравнивает себя к источнику воды? И Иисус говорит, что «я дам живую воду». Для нас, выросших в России, это может казаться странным. Может быть, даже магическим. Но здесь, в Израиле, это ощущается совсем по-другому. Здесь вода играет совершенно другую роль и имеет совершенно другую ценность. Пойдемте и исследуем. Узнаем, в чем же ценность этой простой, прозрачной, пресной воды. В чем жизнь ее?

0: Нам, людям, выросшим в тени русских берез, на берегах полноводных рек, очень сложно представить себе, как можно жить вот в таком пейзаже. Не быть на экскурсии, не быть туристом, а жить всю жизнь. Перед нами иудейская пустыня, мертвая поверхность земли, камни и засохшая глина. Может ли эта земля быть плодородной? Оказывается, может. И есть этому пример. Однако есть одна причина. Нет воды. Выпадение осадков в это время года здесь невозможно. Мы находимся в летний сезон. В зимний сезон здесь может выпасть, может быть, один, может быть, всего 2 миллиметра осадков. Эта земля непригодна для сельского хозяйства только по одной причине. Здесь нет воды. Вот только такие растения могут выживать в этих страшных условиях. Здесь, как нигде в другом месте, чувствуешь тот факт, что вода действительно является источником жизни. Пустыня иудейская является очень опасным местом. Министерство туризма Израиля каждый год печатает печальные сводки о количестве погибших туристов, направившихся именно в это место для поиска приключений. Мало того, что в этом месте можно заблудиться и сбиться с пути, но самое главное, что в этом месте, в этой пустыне, происходит очень быстрое обезвоживание организма. Я помню, как мы с группой археологов производили раскопки вот там, в тех районах на территории Иордании. Первый день мы встали в 4 утра для того, чтобы направиться на наши работы. И нам предложили наполнить наши бутылки водой. И я тогда подумал, посмотрел, вода была только что скипяченая, она была горячая. Пить горячую воду просто так, это противно. Да не буду я брать это, решил я сам себе. И не взял. Мы проработали до 12 часов дня. В полдень уставшие мы направлялись к автобусу. И я почувствовал, что у меня началось головокружение. Мои товарищи обнаружили, что я немножечко чувствую себя не очень хорошо. И один из них подошел ко мне и спросил, ты когда последний раз пил воду? Я сказал, я вообще не взял воды себе, потому что она горячая, я такую пить не люблю. Вы бы видели глаза моего друга. Они сделались круглыми, и он сказал мне, ты что? У тебя происходит дегидрация организма. Тебе сейчас станет плохо, и ты потеряешь сознание. Немедленно выпей воды. Он мне дал эту противную горячую воду. Я сделал несколько глотков и почувствовал, что мне становится лучше. Я сделал еще несколько глотков, еще несколько глотков, еще несколько глотков. И потом обнаружил, что я выпил целый литр. Для меня было это открытие. Я никогда не думал, что я в состоянии выпить столько воды. Но вот к чему приводит обезвоживание организма. И здесь оно чувствуется больше всего. Если человек идет по этой пустыне без воды, через несколько часов он почувствует головокружение. Еще через несколько часов он может присесть от усталости и незаметно потерять сознание, и тогда в течение суток может наступить его смерть. Спасти от смерти может только одно – глоток пресной воды. Картина резко меняется, когда в эту безжизненную почву попадает капля воды. Вот какие прекрасные виноградники высажены на такой пустынной земле, если эта земля орошается. Однако здесь, в Израиле, ощущаешь, насколько ценна каждая капля воды. Вот посмотрите на вот эту вот картину через дорогу. Это теплицы. Зачем здесь теплицы? Мы здесь стоим с оператором и режиссером, и с нас градом течет пот, потому что на улице 50 градусов тепла. Для чего теплица? Оказывается, для того, чтобы сохранять воду. Каждый раз, когда растения поливаются, они накрыты пленкой, для того, чтобы испаряющаяся вода, поднимаясь вверх, конденсировалась на ней и не уходила в воздух. Каждая капля воды представляет собой ценность, потому что она может сыграть решающую роль.
1: Земля обетованная.
0: Итак, мы находимся у истоков города Иерусалима. Это буквально слово «истоки», потому что перед нами вход в самую древнюю и весьма изощренную систему водоснабжения города, которой пользовались еще жившие в то время евусеи. Именно благодаря этой системе, которая запитывала город водой из находящегося внизу потока Гихон, Давид и его верный слуга Иав сын Саруи смогли захватить и овладеть этим городом. Именно это очень высокотехнологичная, хорошо продуманная система водоснабжения оказалась слабым местом в обороне, которую держали евусеи в городе Иерусалиме. Через эту систему водоснабжения, которая там внизу, в конце этого пробитого в скале туннеля, оканчивается узким 20-метровой глубины колодцем, через эту систему водоснабжения проник Иав сын Саруи, лучший воин Давида, и за ним солдаты царя. Они и овладели городом. Отсутствие воды было серьезной проблемой для Иерусалима. Действительно, на этих горах, где когда-то Авраам приносил в жертву Исаака, не было ни одного источника воды. Ближайший источник воды находился у подножья, и поэтому выходить к нему за пределы городской стены было чрезвычайно опасно. С этой целью, чтобы избежать опасности, жители Евуса еще до Давида выкопали этот 60-метровый туннель, ведущий к отверстию 22-метрового колодца, пробитого в скале, для того, чтобы через него можно было черпать живую питьевую воду для Иерусалима. Это был единственный источник питьевой воды для города. В Израиле не пропадает никакая вода. Очень часто можно найти источник воды, но эта вода окажется соленой. Однако же, как интересно Господь предусмотрел, существуют растения, которые могут жить и на соленой воде. Эта финиковая роща имеет систему орошения, но орошается она водой соленой. Все финиковые пальмы здесь растут на соленой воде. Однако может быть ситуация и еще хуже. Но есть еще один тип воды, который встречается на этой земле. В этой насыщенной голубизне, обманчиво манящей человека, стоящего далеко от нее, нет жизни. Это мертвая вода. В этом море не живет ни один живой организм. Ни одна рыба не плавает здесь. К сожалению, очень часто такая вода встречается. И вот что она после себя оставляет. Эта палка поплавала на поверхности моря, и она вся покрыта солью. Такая вода не может быть использована ни для чего. Хотя израильтяне народ остроумный, они шутят, что на такой воде можно выращивать крокодилов, что они, в общем-то, и делают. Есть специальный такой кибуц у них, 50 километров отсюда, так называемая крокодиловодческая ферма. Они выращивают их в этой воде и потом продают их в те страны, где едят крокодилье мясо. Так что в Израиле ничего даром не пропадает. Однако именно здесь, сравнивая два типа воды, понимаешь разницу между тем, что есть живая вода, что есть мертвая.

0: Смотря на эти унылые пустынные пейзажи, невольно думаешь о том, как вообще эта земля может называться обетованной. Говорят, в Писании написано, что она течет молоком и медом. Откуда здесь берется молоко и мед? Давайте посмотрим. Давайте увидим другой ландшафт. Мы находимся с вами сейчас у предгорьев Кармила. Это житница Израиля. Посмотрите, как изменилась земля. Какие зеленые поля, виноградники, фруктовые сады. Как это все может быть? Что меняет облик земли? Ответ очень простой. Облик земли меняет вода. Вода, падающая с неба. Бог сказал Аврааму: «Выйди из Ура Халдейского и иди в землю, которую я укажу тебе». Бог это сделал не зря. Дело в том, что Ур Халдейский находится на берегах реки Ефрат. В том регионе нет проблем с водой. В том регионе люди знают, что каждый год они могут спуститься к реке и взять воду для полива. Если река Ефрат несколько пересохла, то вода будет в реке Тигр. Такие условия в Междуречии, где находится Вавилон. Точно такие же условия и в Египте. Там река Нил. Эта река практически никогда не пересыхает, потому что имеет два истока – Белый Нил и Голубой Нил. Обе эти реки находятся в разных местах, поэтому хоть какая-то да и даст воду. Но здесь, на этой земле, ситуация совершенно другая. Воды в реках здесь практически нет. Вся вода течет с неба, от Бога. Человек зависит от благословений Божьих, которые Господь посылает в виде дождя. И дождь может изменить облик этой земли. Однако благословений Божьих может быть и недостаточно. Важно еще уметь их сохранить. Сохранить эти благословения можно только благодаря тому, что создать какой-то водоем, где эта дождевая вода будет сохраняться. Вот такие водоемы для полива, для искусственного орошения сегодня существуют. Подобные водоемы существовали всегда. Дело в том, что здесь, на берегу Средиземного моря, в восточном его части, климат отличается от привычного для нас климата в России с четырьмя сезонами. Здесь всего два сезона. Сезон дождей, который длится с ноября по апрель, и сезон засухи все остальное время года. Если не сохранить воду, которая выпадает с неба в сезон дождей, то будут проблемы. Но если эту воду сохранить, то тогда ей можно поливать поля, орошать виноградники и сады. Вот секрет Божьих благословений. Как часто мы не видим того, что Господь на нас посылает, потому что не можем это сохранить. Вот о каких водоемах говорил пророк Иеремия. Водоемы либо могут держать воду, либо не могут держать воду. И тогда проблема. Тогда вода уходит в песок. И тогда все гибнет.
1: На эту землю Господь посылает обильное количество воды в свое время. Это трудно поверить, но это факт. И вот подтверждение этому. Посмотрите на это высохшее русло реки. Когда в Израиле дождливый сезон, по этому высохшему руслу текут потоки воды, но они уходят в мертвое море и делаются бесполезными. Как сохранить их? Вот в чем задача. Как сохранить Божье благословение?
0: Давайте задумаемся сегодня. Библия называет нас сосудами Божьими. Господь желает наполнить эти сосуды своими благословениями. Господь желает дать нам Духа Святого. Господь желает вложить в нас искру жизни. Но сохраним ли мы это? Все зависит от нас. Если в нашем сердце нет трещин, если в нашей душе нет зыбкого песка, тогда благословение, которое дает нам Господь, смогут произрасти в нас и дать обильный плод.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Как драгоценна милость Твоя, Боже!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущий Роман Маринин.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С нами сегодня Ольга Лебедева, клинический психолог, и она будет отвечать на наши вопросы. Здравствуйте, Ольга.
3: Здравствуйте, Роман.
2: Мы сегодня говорим о очень важном состоянии, сложном состоянии у женщины, когда она переживает измену. Угу. Мы понимаем, что в нашей стране очень много женщин, которые когда-то сталкивались с такими проблемами в своей жизни. И, безусловно, это тяжелое время. Угу. Тяжело принимать это как данность. Угу. Что переживает женщина в такие моменты?
3: Угу. Женщина переживает в такие моменты просто гамму чувств. Вообще вот уход мужа, да, и измена, ну, вот измена с уходом мужа, она по относительным единицам стресса почти стоит на одном уровне со смертью супруга. Ну, буквально там одной-двух единичек не хватает. То есть это такое же, как бы, по силе стресса почти равное событие. То есть и здесь к этому событию относятся все те же самые фазы переживания горя, которые возникают тогда, когда умирает очень близкий человек. То есть и первая фаза идет отрицание, что это просто не верится. Как такое могло
2: не
3: произойти?
2: Не может такого
3: быть. Не может быть, да. Это не может происходить вообще со мной. То есть как бы психика, она сразу же защитными моментами, защитными механизмами пытается таким образом защититься, отгородиться. Потому что это обычно случается как гром среди ясного неба, но очень так неожиданно, внезапно застает человека так, как сказать, врасплох. И женщина, ну, она как бы каждая стадия, она происходит какой-то период временной. И вот тоже очень важно знать, почему я это рассказываю. Невозможно перескочить со стадии на стадию. То есть невозможно сегодня узнать об измене, а завтра уже прийти в нормальное, ну, хорошее, спокойное душевное состояние. Так не бывает.
2: Ну, а может быть, исключением может быть тот факт, что женщина предполагала, что это возможно, или, может быть, ожидала, или сама мечтала о том, что муж изменит и уйдет.
3: Даже в том случае, когда предполагала и мечтала, все равно это является стрессом. Все равно. Ну, как бы женщина начинает идти по этим стадиям горя. Вот. Дальше, вот следующая стадия. Возникает очень много гнева. Очень много гнева на того человека. То есть очень много обвинений. То есть он виноват. Но это всегда происходит. При любом горе, ну, человек проходит вот эти вот стадии. Очень много гнева. Дальше после этого гнев — это всегда очень много энергии тратится. После того, как эта стадия уже изжила себя, да, гнев и, соответственно, активность какая-то такая, потому что эту энергию надо куда-то тратить. То есть здесь вот эти вот попытки возвращения мужа, приливы любви к нему, планы построения, как его вернуть и так далее. Но здесь что очень важно понимать, вот это вот то, что я рассказываю, важно понимать, что это все не являются настоящими чувствами. Почему? Я потом скажу. То есть не надо принимать вот эти вот неожиданные приливы бешеные вдруг любви к мужу, хотя до этого, может быть, 20 лет ничего такого подобного не было, за истину последней станции, что это так оно и есть. Нет, это, опять же таки, те проделки, которые проделывает психика, ну, с нами, из-за того, что человек попал в очень сильную стрессовую ситуацию. И когда вот эта вот, как бы, стадия гнева, вот активности изживает тебя, когда энергия немножко подзаканчивается, наступает чувство такой депрессии, апатии, опустошенности. То есть до этого была стадия, когда очень много чувств, очень много энергии. После этого депрессия, апатия, опустошенности. И здесь возникает у женщины очень много самобичевания. Это я виновата. То есть если до этого такой мысли вообще не возникало, на предыдущей стадии это он виноват, это он вообще вот такой-сякой, ну там, и так далее, то на этой стадии это уже я виновата. То есть
2: начинается... Но, может быть, действительно была какая-то причина, которая этому способствовала?
3: Конечно, причина была, да. Мы об этом поговорим, но здесь вот именно я рассказываю о таких гипертрофированных чувствах. Угу. То есть не он виноват, до этого на стадии он виноват 100%, это неверно, это не истина в последней инстанции. Я виновата, то есть здесь же берется полностью ответственность на себя, все 100%, и самобичевание идет. Это тоже, это неверно. Вот. Но дело в том, что как бы человек верит этому, своим вот этим вот мыслям, своим
2: сам
3: вот
2: себя этим... убеждает, да?
3: Ну да, да, верит вот этим вот мыслям, которые у него возникают. Вот. И только потом, после того, как все четыре стадии вот этого вот горя пройдены, человек может прийти на стадию принятия, желание выбраться из этого состояния, полностью принятия вот этой вот ситуации и как-то отстройки своей жизни заново. Но иногда такое бывает, и это достаточно долгий период. То есть от полугода до года, до двух лет иногда бывает. То, что вот я рассказываю, все вот эти вот стадии, это очень долгое по ним прохождение. Но иногда возникают такие ситуации, когда человек зависает на какой-то стадии. То есть женщина может зависнуть на стадии гнева, женщина может очень долго зависнуть на стадии депрессии, вот, одиночества. Также некоторые женщины зависают на стадии отрицания. Просто нет, это и все. Ну, слишком, потому что сильное, слишком болезненное событие для психики. Это тоже, как вот иногда на войне приходила похоронка на сына, и родители, мать говорила: нет, он живой. И она потом жила после войны 20 лет и говорила: он живой. То есть таким образом вот человек зависает на стадии отрицания вот этого вот горя, потому что слишком сильная боль. Ну вот, и измена, уход мужа, ну, повторюсь, что это очень сильная боль. И также вот хочу сейчас немножко рассказать о чувствах, какие разные чувства переживает женщина. То есть Это нужно знать, что все эти чувства нормальны абсолютно, потому что иногда у человека создается такое подозрение, что я схожу с ума, потому что слишком много чувств разных болезненных, слишком много мыслей. Вот.
2: Я прошу прощения, это бывает именно в моменты одиночества или, возможно, даже если дети рядом, какие-то родственники?
3: Конечно, если дети рядом, да, если дети рядом. Обычно, ну, это очень тяжелое состояние для всей семьи, для всех родственников, потому что в этот момент мама, получается, выключена из жизни семьи. Мама в горе находится. Мама, она, получается, эмоционально недоступна детям. И детей тоже очень сильно травмирует эта ситуация. Ну, там, уход отца, допустим, из семьи, развод. Но вот еще плюс то, что мама в таком состоянии находится. То есть я к чему все это говорю? Что вот мы немножко попозже перейдем к ошибкам, к неправильному поведению, что совершают женщины. И вот очень большой ошибкой оттягивать момент обращения за помощью. То есть как только произошла эта ситуация, по сути, нужно сразу же тут же идти искать квалифицированную психологическую помощь. Потому что, конечно, психологическая помощь, она не берет вот эти вот стадии и не поможет пройти за один день. Но, по крайней мере, реальная помощь, ну, как бы, ну, с помощью, с психологом или с психотерапевтом, он поможет женщине пройти эти стадии, может быть, даже быстрее, пройти, завершить, чтобы не было зависания где-то вот в этом вот своем горе. Вот. То есть что происходит? Происходит такой кризис самоидентификации. Кто ты, кто я. И вот сейчас я расскажу о тех моментах, которые являются абсолютно нормальными.
2: Кто ты, кто я, это
3: женщина, имеется в виду? Женщина начинает спрашивать, кто я, ты кто, что так со мной поступил, а я кто?
2: Своему тогда? Бывшему мужу тогда.
3: Да. То есть кризис самоидентификации. То есть до этого она-то воспринимала себя хорошо и думала, что все нормально. И тут получается, что мир рухнул, женщина потеряла точку опоры. Она вообще не понимает, она не ориентируется. Произошла такая ситуация, и она не понимает вообще, что происходит, и кто ты, и кто я. Происходит утрата ощущения, что ты особенный. Я думала, что у нас особые взаимоотношения. А теперь чувствую, что ну, между нами ничего нет. То есть, может быть, это как бы тоже развенчание.

0: Почему это происходит? Потому что, как я уже говорила, психика, она постоянно пытается вернуться в исходное состояние. Но перемены, здесь как бы развод, измена, уход мужа, это очень неприятное состояние для психики. Это резкое изменение привычного существования, привычного шаблона. И психика...
1: Ольга, я прошу прощения. То есть вы хотите сказать, что желание вернуть мужа – это неправильное желание?
0: Вы знаете, вот я сейчас пройдусь по этим стадиям. Вот в острой фазе это ничто не является истиной в последней инстанции. Желание вернуть мужа, в принципе, это очень хорошее желание, но оно должно, как бы сказать, проводиться не на очень раненую душу. Здесь как бы у женщины рана, и все, что с ней происходит, это то, что психика разыгрывает с ней вот различные вот эти вот штуки. То есть психика, она пытается постоянно вернуться в привычное русло. И даже если женщина жила до этого и была не удовлетворена своим браком очень сильно, но как только у нее уходит муж, она абсолютно забывает все свои вот эти вот, чем она была недовольна, и ее подсознание раскрашивает все это в радужные цвета, как оказывается, хорошо-то с мужем было. И то, что ее раздражало постоянно, там был предмет ссоры, конфликтов, ее вдруг начинает, ах, как я это сильно люблю на самом деле. То есть таким образом просто психика пытается вернуть в предыдущее русло. И поэтому она думает, что она очень сильно хочет мужа вернуть. Вот. И она вот как раз возникает потеря самоуважения к себе. Я готова присмыкаться, лишь бы он вернулся. Но сразу хочу я забежать наперед и скажу, если муж вернется, вот именно в этом состоянии, когда женщина находится, ничего хорошего не будет. Что будет, я немножко попозже скажу. Потом у нее это будет такой вот маятник раскачиваться, качели. Ненавижу, люблю, ненавижу, люблю. Это состояние потом у нее пройдет. И возникнет невыраженный...
1: Как долго это состояние может продлиться?
0: Совсем недолго. Неделя, две, максимум месяц, может быть. И опять гнев. То есть, если человек не прожил вот эту ситуацию, горе свое, ну, как бы сказать, не отпустил, не в здравом, в исцеленном состоянии к этому произошел, то это будет такой вот маятник раскачиваться. И постоянный гнев и напоминание мужу об этом. И постоянные будут уходы мужа. Это просто как бы такая стандартная схема, как заигранная пластинка будет. Одно и то же, одно и то же. Вот. Дальше возникает у нее очень сильный гнев на себя. Как я могла быть такой дурой, что не замечала ничего? Я вот сейчас специально как бы озвучиваю вот эти вот мысли для того, чтобы женщины понимали, что это происходит у всех, что это нормально. Эти мысли, они абсолютно нормальны. Ощущение утраты контроля над своими эмоциями. Почему я не могу перестать думать об этом? Потому что мысли, они заводятся, как вот такая пластинка заигранная, неизбежная, и все это повторяется без помощи. Если человек не ищет помощи, это очень тяжелое состояние, и, в принципе, самому выбраться из него, ну, намного сложнее. И время, оно как бы удлиняется, этот временной период. Дальше. Утрата почвы под ногами, вот о чем я говорила. Человек полностью теряется. Я думала, что я прекрасно ориентируюсь в этом мире, а оказывается, нет. И что мне делать дальше? Это же неприятно осознавать, что то, во что ты верил, это была одна сплошная иллюзия. Как такое могло произойти? Вот. Глубокое чувство изолированности и одиночества. Мне не с кем поделиться своим горем, никто не поймет моего отчаяния, никто мне не поможет. Вот это, кстати, тоже очень неверная мысль. Потому что вот это свойственно людям, которые переживают очень тяжелую ситуацию, так вот думать, что мое горе особенное, и нет человека, который меня бы не понял. На самом деле нет. Есть очень много людей, которые переживали или переживают нечто подобное, и есть люди, которые поймут, и есть люди, которые способны оказать помощь. Главное эту помощь попросить. Утрата надежды происходит. Я больше не смогу полюбить по-настоящему, довериться новому человеку. Ну, понятно, потому что это достаточно сильная травма предательства. Вот. И что вот очень важно делать женщине? Женщине очень важно принять эти чувства, проговорить их. Очень важно эти чувства все пережить. Очень важно вот иметь такого человека, ну, допустим, психолога или психотерапевта, который повел бы ее очень грамотно от стадии к стадии. Вот. И неверные вот шаги, которые совершает женщина в этот период, неверное поведение. Первое, я уже сказала, это оттягивание обращение вот, помощи как бы психологу, это нужно сделать желательно сразу. Здесь какие еще ошибки женщины совершают, которые проходят через эту ситуацию? То есть когда они начинают жить жизнью бывшего супруга, начинают, не вылазят из контакта, из одноклассников, из социальных сетей, смотрят. И, конечно, та жизнь кажется просто райской сказкой, а своя жизнь кажется полной ямой. Но на самом деле, конечно, ну, это так не является. Вот вообще существует даже какой-то такой смешной новый психологический термин,

0: который вот описывает то, как люди могут, обычные здоровые люди, впадать в депрессию, смотря там картинки, лазя по разным профилям. Понятно, что никому из нас не придет в голову выкладывать картинку себя в каком-то состоянии некрасивом, да, невыспавшемся и так далее. То есть, и вот женщина, она начинает смотреть на эти картинки, на эти фотографии, профили, ей кажется, что там жизнь, она просто суперская. В этот момент что происходит? Она живет жизнью бывшего мужа. Ну и, возможно, там его новой жены или там его новой, ну, там, подруги, да. Вот, в этот момент она не живет своей собственной жизнью, она не занимается своим собственным состоянием, она оттягивает, соответственно, момент исцеления. Дальше ждать мужа, в кавычках, то есть не завершать для себя вот эту ситуацию. Незавершенные ситуации, они отнимают очень много времени, очень много сил. То есть до тех пор, пока женщина ждет возвращения своего собственного, ну, своего бывшего мужа в семью, в этот момент в ее жизни точно не появится ни новый мужчина, ни новые отношения. Это очень большая ошибка. И еще более серьезнейшая ошибка – это периодически иметь с ним сексуальные отношения. Иногда периодически. Mm-hmm. То есть для женщины она как бы думает, о, он меня любит, это доказательство его любви. На самом деле это не так. То есть все вот эти вот незавершенные ситуации нужно как можно как бы быстрее для себя завершить. Да, женщина может, допустим, дать себе время. Допустим, я жду его полгода или я жду его год. Если в течение года человек не возвращается, все, я закрываю для себя эту ситуацию. То есть он для меня как будто бы умер. То есть, ну, больше этого не будет никогда. И заниматься своей собственной жизнью. И вот еще тоже вот ошибка ставить крест на всей своей жизни, не ценить свою жизнь из-за того, что семейная жизнь не состоялась. То есть есть вот просто жизнь человека как личности, а есть семейная жизнь. Да, семейная жизнь, она умерла, допустим, но своя-то жизнь, не надо свою жизнь терять из-за того, что семейная жизнь не удалась. И вот вы задавали вопрос, да, нормально ли это желание вернуть мужа, хотеть вернуть мужа. Это нормальное желание, это даже очень хорошее желание, то есть если человек решает восстановить отношения, но здесь, опять же таки, чтобы все прошло хорошо очень, и чтобы это все пришло к хорошему финалу, обязательно должны быть выполнены некоторые условия. Во-первых, женщина должна пережить вот эти вот все, то есть она должна прийти в норму, из израненного состояния прийти в норму, она должна произвести достаточно сильную работу над собой, и тогда получается, что если муж захочет к ней вернуться, то есть их союз возможен как бы как союз двух личностей уже на более высоком уровне, на другом уровне. Если она останется той же, то есть не произведет работу над собой, не поймет, почему так случилось, и если он останется тот же, то ничего хорошего у них не выйдет. Опять у них будет повторение вот этой вот ситуации. И опять будет вот этот вот гнев на него периодически возникающий. Здесь же, если женщина принимает такое решение, что она решает все-таки восстановить свою жизнь, она решает простить, это должно служить таким фундаментом, на котором она будет выстраивать вот эти вот взаимоотношения. То есть она должна понять, что больше она к этому вопросу просто не возвращается волевым усилием. Это, конечно, очень сложно.
1: Да, действительно, хотелось бы, чтобы было меньше женщин, которым такие советы нужны были, но, к сожалению, такие женщины есть. Спасибо вам, Ольга. Программа наша подошла к завершению. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.

0: уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей беседы сегодня – «Церковь Христова». У нас в гостях бакалавр богословия Руслан Фазлеев. Руслан, рады вас видеть в очередной раз в этой студии. Рады встрече с вами. Церковь Христова – что это?
2: Ну, во-первых, церковь в понимании человеческом – это, конечно же, если смотреть
1: на
2: бумагу.
1: Да, определенный, архитектурный.
2: Ну, я хотел не с этого начать, а если смотреть на бумагу, то церковь – это какая-то организация.
1: Потом, конечно, имеет юридический адрес, имеет все реквизиты.
2: С другой стороны, церковь мы воспринимаем, конечно, не по бумаге. Вот мы едем и говорим, вот это церковь, да, это как архитектурное здание. В Библии есть несколько описаний церкви. Одно можно назвать, наверное, так, метафорическое, то есть церковь сравнивается с телом. И этот образ, кстати, очень нам поможет, я думаю, в сегодняшнем размышлении, потому что на тело можно посмотреть анатомически, и можно посмотреть на тело как на нечто, что несет личность человека, потому что когда, к примеру, два человека, парень и девушка, строят отношения, то, конечно, для них, ну, в исключительных случаях бывает и не так, для них важно не анатомическое, а вот именно это духовное взаимоотношение друг между другом. И еще есть один образ, который тоже метафорический, это церковь как невеста Христова, а Христос является ее мужем или женихом, тоже можно отнести к метафоре, и это тоже открывает особый статус церкви. Но еще есть и церковь, как, если говорить о языке, церковь – это как сообщество или собрание людей, собранных вместе, собранных, потому что у них есть одни убеждения и взгляды. В зависимости от того, в каком контексте мы будем вести беседу…
1: Хорошо. Что такое церковь для вас? Вот для вас лично?
2: Для меня лично…
1: Здание, сообщество людей, бумага с юридическим адресом.
2: Все это вместе взятое. Естественно, только нужно определиться, что является первоосновой или первопричиной. Для меня церковь – это то, что создал прежде всего Бог. И у церкви есть определенное предназначение. Ну и естественно, так как мы живем в государственных каких-то условиях, то нам нужна и регистрация на бумаге, а так как нам нужно где-то собираться, то нам нужно и здание. Но если выхолащивается или теряется первопричина, первооснова церкви, то в таком случае ни бумага, ни строение не отвечают тому,
1: что есть
2: предназначение. Первопричина – это, прежде всего, раз мы понимаем, что Бог создал церковь, там нужно для себя ответить, для чего она создана. Церковь как организация, как, если мы опять будем сравнивать с организмом, церковь может нести и должна нести в этот мир учение о Христе. И делать это можно многими разнообразными способами. Так как в организме есть уста, чтобы говорить.
1: Я не понимаю, почему церковь – это организм. Ну, как вот разные люди разного уровня культуры, разного уровня образования, разного возраста. Я так ведь понимаю, да? Потому что в общину, в церковь приходят люди всякие,
2: абсолютно
1: молодые, пожилые,
2: разные,
1: старые, образованные, необразованные. Хорошо, это прекрасно, но как они могут создать или быть этим организмом?
2: Вот, как
1: вот
2: раз,
1: это непонятно.
2: Вот как раз организм, если говорить об анатомии, и это, кстати, не моя идея, это Павел говорит, апостол Павел в Священном Писании, в первом послании к Коринфянам, 12 главе, он описывает тело человека и сравнивает его с церковью. Как раз в теле присутствует то, о чем вы сейчас сказали.
1: Вам понятен менталитет 80-летнего человека?
2: Конечно же, до конца я не смогу понять человека 80
1: лет.
2: А
1: он не сможет понять вас?
2: Думаю, что отчасти сможет и лучше, чем
1: конфликт
2: я
1: поколений, ведь он на этом, да? То есть молодые не понимают своих родителей.
2: Да.
1: То же самое происходит в церкви. Если человек грубый, необразованный, придет бомж какой-то, да?
2: Угу.
1: И придет бизнесмен. И вот как они вместе этот организм будут создавать? Да они не будут вместе.
2: Не согласен.
1: Если туда придет бомж, туда не придет бизнесмен.
2: Ну, если исключить такую возможность, а они есть, что бизнесмен тоже мог быть когда-то бомжом, то, во-первых, тогда, конечно же, не найдется никаких общих тем для общения. Но даже если бизнесмен, преуспевающий человек, по-настоящему настроен на то, чтобы на этой земле учение Христа воплощалось не только в словах, то он может подойти к этому бомжу, да, вот так уже определили этот термин. И если он постарается его понять и помочь, в конечном результате из этого бомжа может получиться неплохой помощник и менеджер. Все зависит от того, насколько люди настроены по отношению друг к другу. Павел не зря сравнил это тело с Церковью Божией. Если, к примеру, какой-то орган болит, мы не выбрасываем его. Мы только в том случае, если действительно это необходимо для спасения жизни человека, гангрена, мы тогда, увы, избавляемся от этого пораженного органа. Но мы заботимся об этом органе. И чем больше он болит, тем больше заботимся.
1: Руслан, вы говорите организм. Ну хорошо, я по-другому вопрос поставлю. Вот я человек как бы с улицы. Я хочу прийти в христианскую церковь. Я прихожу туда, но я не понимаю, что происходит. То есть я не могу вот как бы определить, да, потому что это для меня в новинку. Я не знаю людей, которые там рядом. Они не знают меня. Как мне стать частью этого организма?
2: Первым шагом, конечно же, будет шаг не исходить не от вас, а к вам. И вот та настоящая церковь, которая исповедует заповеди Христа, возлюби ближнего, как самого себя. Потому что Христос шел к людям. Если она в церкви является главной и воплощается людьми, то к вам подойдут. Даже если вы ничего не поймете, даже если вы будете чувствовать, что вы здесь лишние первые несколько минут, к вам подойдут, обязательно подойдут, и вы почувствуете, что вот этот барьер, этот ледяной какой-то занавес, он разрушается, потому что любовь действительно меняет все во взаимоотношениях. И когда вы это почувствуете на себе, когда человек испытает на себе внимание, не только внимание, но и искреннюю заинтересованность.
1: А откуда она возьмется? Вот с какой стати посторонние люди вдруг бросятся проявлять эту искреннюю заинтересованность, вдруг кинутся любить меня?
2: Конечно же, броситься любить может только тот, у кого эта любовь есть. Поэтому мы говорим об истинном предназначении церкви. Церковь – это, в принципе, собрание людей, которые испытывают, во-первых, очень серьезную нужду в Боге. Во-вторых, каждый в церкви понимает, что он в каком-то смысле где-то ущербен. И у каждого эта ущербность по-разному проявляется. Но именно то, что у нас есть вера в одного Бога. И именно то, что, несмотря на недостатки друг друга, нам вместе хорошо, побуждает меня, другого члена церкви, делиться тем, что у нас есть положительным, вот этим вниманием, этой заботой о другом, с другими людьми. Это невозможно вызвать какими-то административными там, разнарядками. Да, вот в нашей церкви у нас нужно обращать внимание на всякого, кто пришел к нам первый раз. Даже если это постановление выполнять, все равно будет чувствоваться неискренность и наигранность. Это внутреннее состояние человека. Вот как раз в этом есть определение истинности церкви, не как организации, не как храма, а именно как невесты Христовой, которая любит Бога, любит всякого человека.
1: Вы знаете, немало людей разочаровались, придя в церковь. То есть то, что вы говорите, может быть, оно и должно быть в идеале, но немало людей, придя в церковь, испытали разочарование глубочайшее. Не только внимание не проявили к ним, а наоборот, их упрекнули, обидели, оскорбили.
2: И, может быть, даже изгнали.
1: И, может быть, выгнали.
2: Я не являюсь исключением. Я тоже разочарован. И самое главное разочарование – это не в церкви, а в себе. Я тоже не соответствую тому идеалу, как я хотел бы соответствовать, о котором мы сейчас говорили. И это процесс. Это процесс сложный, болезненный. Он предсказан, кстати, в пророчестве, что он будет не всегда идти так в гору. Но, тем не менее, все равно я надеюсь на то, что я все-таки не потерянный для жизни человека. И если Бог может менять меня, то значит может менять и любого другого человека.
1: То есть если вы пришли на богослужение в церковь, а к вам проявили неуважение, вас оскорбили, то виноваты вы?
2: Нет, конечно, я не это имел в виду. Если ко мне проявили неуважение и несправедливость, то, конечно же, я понимаю, что виноват тот, кто так себя вел. Если же я вызвал такое отношение к себе, то, конечно, вина моя. Здесь есть два пути.
1: Просто как быть с церковью? Вы говорите, что церковь – это, и рисуете некую идеальную картину. На самом деле, все обстоит совсем не так.
2: Если мы не будем стремиться к идеалу, мы останемся и даже станем хуже, чем мы есть. Когда Христос уже собирался отходить из этого мира к Отцу, Он молился о Своих учениках, и Он сказал: «Да будут все едино, и тогда мир уверует, что Христос послан Отцом». Вот это единство – это не просто спущенное свыше указание, это тот идеал, к которому мы должны идти. Что касается разницы между реальностью и идеалом, она будет всегда. Это как раз вот это различие будет причинять искренне верующему человеку боль и желание что-то изменить, прежде всего в своей жизни.
1: Скажите, а зачем она вообще нужна, церковь?
2: Церковь
1: и отношения с Богом, они возможны и вне церкви.
2: Да, в личных каких-то, да, отношениях.
1: Человек может жить в своем мире, в своей семье. Зачем ему нужно посещать богослужение в какой-то церкви? Зачем она ему нужна?
2: Человек может сказать: я люблю какую-то девушку. Вот я ее люблю, и все. Зачем мне нужно как-то строить с ней отношения? Зачем мне нужно создавать семью, приближаться к ней, узнавать ее лучше? Я просто ее буду любить. Нет.
1: Что касается семьи, здесь все понятно, да? А вот что касается церкви, это не очень понятно.
2: Не очень понятно и здесь, потому что многие и не делают этого шага именно по этой причине. Любовь, она требует какого-то проявления. Если я верю в Бога, то мое желание, чтобы, во-первых, мир стал лучше. А как он сделается лучше без какого-то влияния, воздействия на этот мир, на других людей, с моей стороны? Это первое. Второе. Если я вижу, что человек верит так же, как и я, меня будет тянуть к нему, его будет тянуть ко мне. И это тоже сказано в Священном Писании, что Бог создает церковь, собрание верующих людей с целью, чтобы другие увидели, вот оно, это единство, желаемое, еще не идеальное, но единство, которое впоследствии обязательно раскроется в том празднике единения, который когда-то ждет эту землю. Бог не хотел, чтобы было много церквей. Бог не хотел, чтобы между нами было,
1: кстати,
2: разделение.
1: Почему их так много? Почему это разделение есть?
2: Есть много причин, в том числе и политических. Я не хотел бы сейчас говорить много о политике, но часто церкви создаются или руководятся людьми, цель которых просто иметь власть.
1: Или деньги.
2: Это одно и то же. Там, где есть власть, там есть деньги. И я с прискорбием должен сказать, что, увы, это наблюдается во многих деноминациях и церквях. Но на самом деле церковь Бог создавал, исходя из тех условий, в которых мы живем. У людей многополярное отношение к жизни, к религии, к Богу. Но Бог хотел показать, что есть истинная церковь, есть истинное единство, которое призвано открывать, во-первых, характер Бога, каким Он является на самом деле. Во-вторых, они должны своей жизнью показать, что они воплощают этот характер здесь, несмотря на такое окружение. И следующее – это то, что Бог хочет показать, что когда-то не будет церквей, не будет этих различий, не будет никаких границ. Мы все объединимся, но есть два, это очень важно, два способа объединения, которые показаны в Священном Писании и которые отличаются. Первый способ, который я не приемлю, но который очень симпатично выглядит, когда люди пытаются объединиться независимо от того, во что они верят и как они себе представляют Бога. То есть единство ради единства. Это единство выглядит, лозунги очень хорошие. Мы будем жить в мире, на земле будет царить взаимопонимание, не будет войн и так дальше. Но это единство имеет неправильную цель. Я придерживаюсь другого единства. Единство в Боге. То есть, когда люди признают Бога вот таким, каким Он открывается в Священном Писании, когда они увидят...
1: Мне кажется, что Бог по-разному открывается.
2: Совершенно верно.
1: Бог открывается по-разному африканцу и европейцу.
2: Я хотел бы уточнить, что действительно Бог очень многообразен, но Он не взаимоисключающий. И если люди понимают Бога так, что они видят Его абсолютно по-разному, то есть... одно понимание характера Бога исключает другое, то, конечно же, кто-то ошибается. А то, что Бог действительно многогранен, и люди понимают Его по-разному, это прекрасно. Когда они как раз собираются вместе и делятся своим открытием о том, что они узнали о Боге, то это обогащает всех. И это еще одна причина, почему должна существовать и существует церковь. Так я не договорил все-таки о втором объединении, которое описано в Священном Писании. Это объединение, когда люди признают Бога вот таким, как Он открывается в Библии, когда они примут закон Божий, 10 заповедей, которые практически всем известны. Вот тогда это произойдет объединение, подобно тому, как спицы сходятся, да, в центре колеса. Мы не пытаемся договориться на периферии. Потому что если мы сидим вместе и мирно общаемся, а у нас абсолютно кардинально отличаются взгляды на Бога, у нас не будет истинного единства.
1: Хорошо, но единство – это идеал, который вряд ли достижим. А вот в реальной жизни как не ошибиться человеку, который хочет начать посещать какую-то церковь? Их много, церквей?
2: Да, я такой же вопрос задал когда-то. Задавал многим-многим служителям, представителям других церквей. Если Бог один, если Христос один, если Библия одна, почему нас так много? Обычно ответ был таким: иди к нам, и ты все узнаешь. Истина у нас. Но я слышал то же самое, отвечал им в других церквях, ты их не слушай.
1: 30 голосов, которые говорят: истина у нас.
2: Да. Ответ, который мне понравился и который я хотел бы сейчас тоже провозгласить, этот ответ заключается в том, что в любом обществе, в любой церкви есть как положительные, так и отрицательные проявления, и люди бывают разные. С Иисусом ходило всего в начале 12 человек, и один из них предал Христа, другой отрекся трижды, и разбежались они практически все, когда его арестовали. Но тем не менее, это были верные ему люди, которые потом создали церковь. Поэтому я не ищу церковь как место, где собираются идеальные люди. Это первое. Второе. Ни один из людей, даже самый умный, даже когда их очень много, этих самых умных людей, не может сказать, что он точно знает безошибочно ответ на все вопросы. Поэтому не ошибается только Бог, который сотворил нас. Мне дали Библию. У меня тогда еще не было Библии. Мне дали Библию и сказали: вот мерило. Ты будешь соизмерять то, что говорят в других церквях, с тем, что ты будешь читать Библию. Вот та церковь, которая исповедует, и не только на устах, но и жизнью своей, то, что написано в Библии, та и есть верная невеста Христова, которая следует за Ним верно.
1: Библию по-разному можно понимать. А можно ее понимать вообще без специальной подготовки, без знания языков, без знания той культуры. Человек может найти в Библии ровно то, что он хочет там найти. Если у него есть какой-то грех, если у него есть какая-то предрасположенность, он найдет это в Библии.
2: Совершенно верно. И вот тут нужно искренне подходить к этому вопросу. Если есть цель узнать истину, Христос говорит: тот, кто хочет исполнять мою волю, тот узнает об этом учении. Другими словами, если я очень хочу перемен в своей жизни, я обязательно найду ответ на этот вопрос. Второе. Не обязательно знать языки и культуру того времени. Библия тем и важна и интересна, что она открывается вне зависимости от культуры. Да, конечно, если дальше мы узнаем больше и о культуре, и о языках, это обогащает нас. Но Библии достаточно каждому человеку. Бог говорит через эту книгу. Это чудное проявление. Следующее – это то, что Библию невозможно трактовать неправильно, если мы исходим из той предпосылки, что она сама может себя объяснить. То есть какое-то непонятное место Священного Писания может получить разъяснение в других местах Библии. Поэтому у любых трактовок есть объяснение.
1: Хорошо, в общем, надо изучать Библию, да. Вот, и идти в ту церковь, которая соответствует чему?
2: Соответствует учению Христову. его примеру.
1: Изложенному самое... в Библии, да?
2: Совершенно верно. Угу. Совершенно верно.
1: Вы посещаете церковь?
2: Совершенно верно.
1: Что это вам дает?
2: Ну, во-первых, я служу в церкви, я получаю от этого величайшая радость и обогащение. Церковь для меня – это моя родина. Где бы я ни находился, в какой бы стране, я в своей церкви чувствую себя дома. Ну, это тот дом условный, который, конечно же, ожидает своего будущего продолжения развития в Царстве Божьем.
1: Спасибо. Завершилась наша программа. Дорогие друзья, мы ждем ваших откликов, звонков, писем. Всего доброго. До встречи.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Радуйтесь всегда в Господе.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Привет, Марк. Привет, ребята. Сегодня мы будем играть в кегли. Ну, не обычные, а настольные. Делаются они очень просто. Марк, а ты что молчишь? Не здороваешься? Может, тогда на флейте нам сыграть что-нибудь веселое?
1: Нет настроения.
0: Почему у тебя нет настроения?
1: Двойку сегодня в музыкальной школе получила.
0: Двойка – это, конечно, неприятное дело. Ну, подумаешь, двойка, Марк. Двойку всегда можно исправить. Вот сейчас позанимаешься как следует.
1: Позанимаешься тут. Придет какой-нибудь Мишка.
0: А при чем тут Мишка?
1: Ну, именно из-за него я двойку получил. Дай, говорит, на флейте поиграть, дай.
0: Ну?
1: Ну, я и дал. А он-то в музыке ничего не понимает. Угу. Он больше в механике. Ему только разобрать.
0: И что дальше?
1: Ну, он разобрал. Пришлось все к мастеру везти. Только сегодня забрали.
0: То есть поэтому ты не успел позаниматься, да, и получил двойку?
1: Вот именно.
0: Да, Марк, я тебя понимаю. Но ты знаешь, в жизни бывают ситуации хуже. Вот помню, у меня был такой случай.
1: Хуже? Что может быть хуже, когда твой друг с тобой так поступает?
0: Марк, но он же не нарочно.
1: Не нарочно. Думать сначала надо. А если я приду к нему домой и начну все ломать?
0: Ладно, давай на время забудем про флейту, про Мишку. А то программа сейчас закончится, а мы так и не расскажем ребятам взаправдошнюю историю.
1: Ну и про кого мы будем рассказывать?
0: Про Иосифа?
1: Это которого братья продали в рабство, а он потом стал помощником египетского фараона?
0: Да, и сегодня мы узнаем, чем эта история закончилась.

0: Прошло больше 7 лет с тех пор, как Иосиф оказался в Египте. Его отец Иаков считал, что Иосиф погиб, а братья вообще старались не думать о нем.
1: Потому что каждый раз, когда они вспоминали об Иосифе, их начинала мучить совесть.
0: И вот, как предсказывал Иосиф, на всей земле наступил голод. Иаков слышал, что в Египте запаслись хлебом, и поэтому он решил отправить туда своих сыновей, чтобы они купили побольше зерна.
1: Но одного, самого младшего сына, Иаков не отпустил. И этого сына звали Вениамин. Вениамин не участвовал в продаже Иосифа и тоже думал, что Иосиф погиб.
0: Итак, 10 братьев отправились в Египет, а Иаков с Вениамином остались дома. Когда Иосиф услышал, что в Египет пожаловали гости из Ханаанской земли, он сам решил выйти к ним навстречу.
1: Конечно же, Иосиф узнал своих братьев, но братья не узнали его. Он сильно изменился за эти годы.
0: У Иосифа сжималось сердце. С одной стороны, он очень скучал по родному дому. С другой, он помнил, как жестоко с ним поступили братья.
1: «Кто вы такие?» – спросил Иосиф.
2: «Мы пришли купить хлеба», – ответили братья.
1: «Нет, я знаю, кто вы. Вы соглядатые, то есть шпионы. Вы пришли высмотреть слабые стороны Египта».
2: «Нет, мы честные люди. И дома нас ждет отец и младший брат».
1: Но Иосиф сделал вещь, что не поверил им, и приказал бросить их в темницу. На третий день Иосиф пришел к братьям и сказал: «Если вы честные люди, то докажите мне это. Приведите ко мне вашего младшего брата Вениамина. А пока вы не вернетесь, один из вас останется здесь».
0: Услышав эти слова, братья стали говорить друг другу: «Точно, мы наказываемся за грех против Иосифа. Помните, как он страдал и умолял нас, но мы не послушали его».
1: Но делать нечего. Братья пошли домой, а один из них остался в темнице. Шли дни. Хлеб, привезенный из Египта, закончился. И чтобы не умереть от голода, надо было снова собираться в дорогу. Пришлось Иакову отпустить Вениамина с братьями в Египет.
0: На этот раз Иосиф принял братьев прямо во дворце. Увидев Вениамина, Иосиф больше не смог сдерживаться.
1: Он заплакал и сказал своим братьям: «Я Иосиф, брат ваш, как поживает мой отец?»
0: Братья растерялись и даже не знали, что сказать. Теперь их жизнь оказалась в руках человека, которому они причинили столько страданий.
1: «Не вспоминайте о том, что вы продали меня в рабство. Бог послал меня в Египет, чтобы спасти нас от голода. Пойдите и скажите отцу, что его сын Иосиф жив. Пусть вся наша семья переезжает в Египет, потому что здесь мы можем пережить трудные времена».
0: Так Иосиф простил своих братьев, и вся семья Иакова снова воссоединилась.

0: Марк, молодец, мне так понравилось. Мне кажется, твои флейты после ремонта стало звучать лучше, да как думаешь?
1: Конечно, мастер отрегулировал все клапаны, почистил их.
0: Вот видишь, в том, что флейта сломалась, есть своя польза.
1: Слушай, я придумал, а давай Мишке устроим сюрприз.
0: Сюрприз? Но он же твои флейты сломал.
1: Да, но он потом просил прощения. Даже хотел отдать деньги, которые копил на новый фонарик для велосипеда.
0: Ну а ты что?
1: Ну, я сказал, что не хочу с ним больше разговаривать.
0: Да, Марк, тяжелый случай.
1: Ты думаешь, его надо было простить?
0: А ты сам как думаешь?
1: Думаю, да.
0: Тогда расскажи, какой сюрприз ты хочешь ему устроить.
1: В самом начале программы ты сказал, что научишь ребят играть в настольные кегли.
0: Так.
1: Ну вот, я посмотрю, как ты их делаешь, и сделаю точно такие же. Потом подарю их Мишке, и будем вместе играть.
0: Слушай, мне нравится твоя идея, Марк, отлично. Ты знаешь, я думаю, что ради такого случая ты можешь взять те кегли, которые мы сейчас смастерим.
1: За правду? Ну тогда давай делать их быстрее.
0: Давай. Берем небольшой лист картона и делаем посередине отверстие. Далее из обычного листа бумаги делаем вот такую трубочку. И эту трубочку просовываем через это отверстие. Закрепляем ее с помощью клея. Далее нам понадобится груз. Мы взяли вот такие пластиковые контейнеры и привязали к ним нитку. Далее эту нитку нужно закрепить вот на этой трубочке. С помощью скотча можно это сделать. Ну вот, наши кегли готовы.
1: А как в них играть?
0: Очень просто. Берем кегли. Это могут быть колпачки из-под ручек, например, или из-под фломастеров, или какие-нибудь крышечки. Нам надо эти грузики взять, натянуть, запустить, и они должны сбить как можно больше кеглей. Смотри, осталось два только. Хочешь попробовать?
1: Хочу. А можно я с Мишкой?
0: Конечно. Держи кегли.
1: Спасибо, Надя. Извините, ребята, я очень тороплюсь.
0: Мишке привет. Ребята, вы помните нашу историю про Иосифа? Напишите, а у вас бывали такие случаи, когда вам нужно было в жизни кого-то простить? И легко ли вам это было? Ну а мы будем ждать, конечно же, ваших писем, рисунков и новой встречи. До свидания, ребят.

0: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Маша Смирнова.

0: Лицемерию точка нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. Мы продолжаем наши темы «Лицемерию точка нет». И сегодня хотелось бы поговорить на тему убийства. Но вот в таком ключе, как убийство во благо.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств».
3: А может ли убийство быть вообще во благо?
1: Вот хороший вопрос, собственно.
4: Жизнь – это священный дар, данный Богом. И никто не вправе отнимать этот дар.
3: Поэтому...
4: Заповедь Божественного Деколога гласит «Не убивай».
5: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
1: Ну, а что называть тогда убийством? По приговору суда, когда кого-то приговаривают к смертной казни, это убийство? Нет.
6: Вот я бы разделил эти понятия, потому что слово «убийство во благо» – это вообще как бы такое словосочетание, ну, само себе противоречащее. Убийство само по себе – это плохо, да?
1: Да.
6: А вот смертная казнь все-таки – это звучит по-другому.
2: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
6: Поэтому
3: смертная казнь во благо может быть?
6: Вот это уже другой вопрос.
1: Я сознательно переворачиваю вот эти все вещи для того, чтобы они... Пусть они будут резать слух, но когда они режут слух, они заставляют по-новому взглянуть на обыденные вещи, к которым у нас уже устоявшееся какое-то мнение.
3: Ну, вот
1: скажи, смертная казнь, у нас уже люди все поделились. Кто-то считает, она нужна, кто-то считает, она не нужна. Вот. Но те, кто считает, что нужна смертная казнь, они фактически готовы убить этого человека ради какого-то блага, потому что они считают, что это надо.
6: Ну, как я не думаю, что ради блага, а ради справедливости. Как наказание.
1: Благо.
6: Но все-таки не говорят, что убиваем ради блага. Убивают, потому что справедливо наказание по отношению к нему такое.
1: Ну, они же говорят, что если мы этого не сделаем, а наоборот, там еще дадим там условный какой-то срок, он сейчас послезавтра выйдет, наделает еще кучу зол, и мы как бы вот...
3: Маньяк-убийца, дед-убийца,
1: да,
3: какой-нибудь,
1: да,
3: например.
1: Да.
3: Да, лишить его жизни – это благо для общества.
1: Да, да.
3: Об этом речь?
1: Ну, а хотя бы.
3: Ну, а почему обязательно убивать вот этого человека? Почему нельзя, ну, сегодня есть, например, одна из форм наказания, как пожизненное заключение?
5: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
6: 25 лет.
3: Нет, пожизненное.
1: Есть и пожизненное заключение. И вы знаете, когда начинаешь спрашивать у этих людей, мало таких случаев, но есть несколько интервью с заключенными пожизненно, и ни один еще из них не сказал, что для них это было благо. То, что они вот сейчас здесь пожизненно сидят. Многие откровенно говорят, лучше бы нас расстреляли.
4: Но один и не сказал расстрелянный, что это благо для него. Если уж говорить об этом,
1: к сожалению,
4: в конечном итоге.
1: Никто не может спросить.
4: Вот, но однажды это все будет открыто. Все ж таки, закон есть закон, божественный закон.
1: Угу.
4: И вот в 10 главе Евангелия Иоанна, в тексте 10 прямо Христос говорит, вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. И я же пришел для того, чтобы имели жизнь, и жизнь с избытком. Воля Божия заключается в том, чтобы каждый человек жил. Жил полнокровной, красивой, насыщенной жизнью. Ну, это принцип Божий.
1: Замечательно, если у него такая воля, если есть у него такое желание, но почему-то, вот вы прочитали из Нового Завета, и как всегда сейчас вспомнят люди Ветхий Завет и вспомнят, что там была такая ситуация, как Содом и Гоморра, которых Бог взял и просто так вот не спрашивая, испепелил. Про потоп вспомнят. Хотя я усматриваю разницу между Содомом и потопом. Вот.
6: Но тем не менее результат.
3: Ну и второе пришествие,
6: Христа.
3: Я согласен. Но там идея безнадежности уже, когда люди сделали окончательный свой выбор. А кто это определяет? Мы сегодня вправе определить, что человек уже не изменится, больше для него вообще нет. Или это прерогатива Бога. Бог это сделал, потому что он видит сердце человека.
4: Что касается жителей шумерской цивилизации.
1: Угу. Допотопной.
4: Допотопной. А в книге «Бытие» сказано, они делали зло во всякое время.
1: Угу.
4: То есть люди это в полном смысле слова, тем более им, была предоставлена замечательная возможность на протяжении 120 лет
1: ну,
4: определиться.
1: Его семья проповедовали, говорили
4: да,
1: о
4: да,
1: продвигающем.
4: Да, да,
1: поэтому я сказал, что между потопом и Содомом есть огромная разница.
6: Есть разница, но все равно, наверное, там были люди, которые погибли в потопе, и в том числе они будут спасены.
4: Будут.
6: Да. То есть это не просто определяется, вот это вот потоп, это не просто вот Бог определил, что эти люди все погибнут. Это в то же самое время какая-то историческая необходимость. Нужно поставить точку. Даже если есть там люди, которые будут спасены, да, которые могли бы и к лучшему измениться. Но есть историческая необходимость, также при втором пришествии.
1: Там, ну, какая, к примеру, историческая необходимость была в потопе?
6: Ну, я так назвал это.
1: Ну, хотя бы, да, ну, хотя бы,
6: вот как при втором пришествии, тоже же наверняка там... Ну, то есть,
3: но историческая необходимость, обусловленная тем, что ковчег уже наполнился, и никто больше не пришел. Вот.
4: Вот давайте определимся.
3: Но опять же... А

0: Вот как-то никакого, они с помощью этого...
1: Никакого Рима Тумима, там были прописаны, вот вы читаете Ветхий Завет, там прописаны четкие вещи, да, когда
2: в
1: человек...
2: В этом, в таком всяком случае, пожалуйста, побить камнями.
1: Побить камнями.
3: И часто это продемонстрировано в Библии, убийство камнями.
1: Пусть не продемонстрировано, но декларировано, и есть повеление. То есть в израильском народе во времена Ветхого Завета смертная казнь была, и это было Божьим повелением, и от этого никуда не уйти.
2: Достаточно одного записанного раза о смертной казни, коих там есть несколько, вот, чтобы показать, что она не просто была, но и действовала. А уже насколько часто? Так может и хорошо, что редко.
1: Мы не знаем. Так, конечно.
3: Мы знаем, опять же, один пример. В Ветхом Завете. Один египтянин побит камнями. За что?
1: Это до того, как он вошел в Ханаан.
3: Вызов Богу в явно выраженной, открытой форме. И Бог дал повеление побить его камнями.
0: Да и потом. И потом, ведь Бог конкретному определенному обществу, конкретному определенному народу дал сам такое повеление. Я не стану возражать, если сегодня Господь придет в наше общество или каким-то образом сообщит нам об этой своей воле и скажет: вот вам, дорогие мои, пора бы вести уже вот смертную казнь. Тогда я здесь, конечно, да, все, я уже, у меня аргументов не остается.
3: Когда мы говорим о жителях допотопного мира, когда мы говорим о жителях Содома и Гоморры, а эта категория людей переступила все границы норм человеческого состояния. Это уже не люди. В полном смысле этого слова. Бог не человека-убийца. А кто является человека-убийцей?
0: Дьявол.
3: Как написано об этом?
0: Сатана.
3: Сатана. Он есть человека-убийца. Он и лжец. И когда он говорит ложь, говорит свое. Вот он человека-убийца. Он не устоял в истине. То есть основой все-таки человека-убийства является не Бог, а Сатана. Он ввел род человеческий в смерть. И он является сподвижником смерти на земле посредством разных моментов, в том числе вот смертная казнь. А что же касается убийства людей, Бог никогда не убивал людей. В полном смысле этого слова. Нельзя назвать.
2: А подождите.
3: Жители Содома и Гоморры...
2: А Содом и Гоморры кто убил?
3: Я еще раз говорю, нельзя назвать в полном смысле слова жителей Содома и Гоморры людьми. Пример Лота. Пришли жители, весь город пришел в движение. Ангелы явились Лоту в дом. Выведи их нас. Что мы с ними сделаем?
2: Познаем.
3: Лот говорит: у меня две дочери, не знающие мужа, я их вам выведу, пожалуйста. Но только их нельзя трогать. Нет, нам не надо.
0: Дайте гостей.
3: Смотрите, какое состояние ума, что. И причем дальше сказано, там все от мала до велика пришли и окружили дом Лота. Даже дети маленькие.
1: Вы же сами согласились, что среди тех, кто погиб во время потопа, все-таки были люди и, ну, скажем так, нравственные, с определенными нравственными принципами. Просто они погибли, потому что, может, родители их не впустили в ковчег, еще что. То есть были, но тем не менее они погибли по Божьему повелению.
3: То же самое, не по Божьему повелению, а по неправильному выбору.
2: То же самое скажем про Содом и Гоморру. У него были, да, вот были дочери, которые не познали мужа, но были и замужние дочери, о которых он все пытался, Лот пытался оттянуть вот это исполнение. Он не хотел тогда же выходить, когда ему ангелы, пришедшие за ним, сказали: все, уже пора. Он хотел пойти, послал к зятьям своим: пожалуйста, пойдем. Если ему надо было послать к зятьям, это значит, что зятья и дочери его не были среди той толпы, которая там искала входа и кричала: давай, выведи гостей, мы их познаем. Значит, они не были настолько же безнравственны, насколько вот эта толпа. Мы не говорим о том, что они там были там намного лучше еще, но не настолько.
3: Согласен.
2: И он послал за ними. Да, они не поверили ему, да, они там это, они сказали, ну и...
0: Ну, потому
2: извините.
0: Бог и предложил Лоту и его семье выйти, потому что они единственные, по сути, еще не были до такой степени оскотинившиеся люди, проживающие в этой местности.
2: Ну, хорошо, те не поверили, но с другой стороны, всегда бы вы поверили, когда среди ночи придет какой-то родственник, который вы считаете чересчур религиозным или еще каким-то, ну, может быть, сдвинутым в некотором роде, потому что все общество ведет себя так, а он какой-то странный. И вот этот вот какой-то странный родственник среди ночи присылает к вам и говорит: вообще город будет этой ночью уничтожен, пошли со мной. И вы подумаете: ну, точно с ума старик вышел.
3: В конце концов, мы не судим сыновей, вернее, дочерей Лота.

0: остальных мы не судим. Мы говорим о других людях, которые окружили дом, как сказано, от стара до мала. Окружили дом все.
1: Почему жители нельзя было их предупредить?
0: Все. За исключением, вот мы не знаем судьбу вот этих людей.
1: Жители допотопного мира предупреждали 120 лет.
2: Я бы жители ушел Ниневии. От Содома и Гоморры.
1: Ну,
2: бы,
1: вот Ниневия.
2: Потому что мы говорим, вообще, в принципе, о смертной казни, да? Ну, как бы, ну, как об убийстве, которое благо или не благо вообще, допустимо или недопустимо, да? Содом и Гоморру проще, там Бог решил. Но все-таки к израильскому народу хочу вернуться. Было в израильском народе. Но я бы вот что разделил? Я бы разделил четко, что в израильском народе приговор вот этой смертной казни, это не было убийством. Его не мог осуществить любой человек по своему произволу. Это должно быть решением, судебным решением общества, да, над этим человеком. Поэтому заповедь «не убей» не подходит или не подходила к исполнению вот этого приговора. Смертного приговора в израильском народе. Потому что нельзя было.
3: Я
2: там,
3: согласен,
2: там была процедура.
3: Что нельзя квалифицировать было подобное действие как убийство.
2: Конечно.
3: Это правда. Я соглашусь и с тем, что была декларация вот как раз того, о чем было сказано, что смертная казнь, она должна приводиться в исполнение там, во имя чего-то. Но, опять же, вот я повторюсь, это...
2: Сегодня это приемлемо или нет? Вот в чем вопрос.
3: Вот. Я почему против, например, смертной казни как таковой? Потому что известно много случаев, когда казнили людей, а впоследствии обнаруживалось, что они были невиновны. А за этими людьми есть еще и близкие, родственники, сыновья, дочери, жены, матери, отцы. И если сегодня вдруг произойдет нечто подобное, как тогда вот разрешать вот эту дилемму? Кто вернет?
1: Я приведу другой пример. Если это единственный аргумент, то вот вам, пожалуйста. Точно так же его не казнят, его посадят. Вот, посадят далеко, надолго и в строгие, значит, в строгие режимы. И что происходит там, одному Богу известно, ну и тем людям, которые там находятся. Ничего хорошего там не происходит. И очень многие люди, выходя из мест лишения свободы, настолько исковеркана их уже жизнь, и что они порой менее приспособлены к жизни в обществе, чем были до. И после этого вы говорите, что лучше, чтобы их посадили, ну да, хорошо, лет через 5-10 вскроется, что они невиновны, их выпустят. Их выпустят, но их жизнь настолько исковеркали, что
3: всех.
1: После этого будут страдать и их родственники, и их друзей будут страдать повторно.
3: Причем. Не у всех она исковеркана, из тех, которых выпустили. О. И потом, что сравнится с тем, что ты все-таки живой? И ты вернулся?
0: Я работаю с заключенными в колониях. Есть особый режим. У нас в Нижегородской области, это первая колония. Это особый режим. И именно там, в этом особом режиме, люди более всего чувствительны к Слову Божьему. Что интересно. Мы провели крещение там 2 года назад. 4 человека приняли крещение. Если бы их приговорили к смертной казни, например, эти люди погибли бы для вечности, возможно. А теперь они наши братья. Наши братья приняли христианство, истину. Они отказались от всего. Они не пьют даже чай. Значит, ну, я имею в виду,
1: чефир.
0: Они не пьют, не сквернословят. Они свободны абсолютно от всего того, что есть там о том бедламе, который вы говорите. То есть выбор есть там тоже. И нельзя говорить, что в колониях сегодня все так страшно. Это неправда. Это неправда. В цивилизованных колониях, у нас в Российской Федерации, все условия предоставлены для нормального развития, реабилитации даже, если хотите. И нормальный человек делает выбор свой там свободно. Предоставлена возможность посещать колонии сегодня. Русская православная церковь беспрепятственно. Значит, представителям ислама беспрепятственно. Представителям иудаизма беспрепятственно. А буддистов точно так же. Ну и вот сегодня решается вопрос с тем, чтобы уже официально посещение было и протестантами вот этих учреждений. И дай бы Бог, чтобы на уровне ФСИНа Москвы такой договор был подписан, что протестанты также несли эту весть туда, именно в эти места лишения свободы. То есть, как Библия говорит, и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Лучше. Для человека есть выбор услышать эту весть и принять ее. И фактов таких очень много. Если почитать по всем, как люди освобождаются вот сейчас. Они освобождаются, приходят в нашу церковь. Такие факты тоже есть. И не только в наши, и в другие направления христианские они приходят. Тоже православие. они освобождаются от многого плохого, на основе такого, то, что было у них до того, как они оказались там. То есть выбор у человека остается. А здесь человека лишают выбора. Смертная казнь ставит крест на всем, на всей его жизни. Все, он ничего не может сделать, ничего не может изменить. Это страшно.
1: Тогда зачем она была вот в теократическом государстве?
2: Да. Тогда зачем она была зачем в теократическом государстве? Была? Я думаю, что понятно, что псу живому всегда лучше, чем мертвому льву. И с точки зрения милосердия всегда лучше оставить человека, ну, даже если применяется наказание, всегда лучше, чтобы для человека, чтобы он остался живым. Но вот, а вопрос справедливости. Иногда человек, вот вы сами сказали, что это уже там не люди, да? Но если человек вот до такого состояния, вот сегодня же тоже может...
0: Человек, ну, у нас пример был Чикатило, да? Ну, действительно, это уже действительно не человек. Это не человек.
2: Вот. И что делать?
0: Это не человек. Разговор идет об этом.
2: Так все-таки, если по вашему определению, к нечеловеку смертную казнь нужно применять сегодня или нет?
0: Вот станет ли он человеком? Да, большой вопрос. Но если он дошел до такого состояния ума, что ему насиловать и убивать людей – это норма жизни... Тогда, конечно, тяжелый вопрос. Когда у него эта перестановка, переосмысление
2: произойдет? Естественно, речь идет только об этом, конечно.
3: Но я просто за то, что если есть и существует альтернатива смертной казни на сегодняшний день, такая, как пожизненное заключение, например, то я бы выбрал все-таки вот ту меру наказания.
0: Пожизненное заключение.
3: Без лишения жизни человека. Вот я о чем. Это не означает, что таких людей нужно оставлять в обществе. Они опасны. Это мы все прекрасно понимаем. Их нужно изолировать даже от общества. Но ведь бывают случаи, когда по ошибке человека обвиняют, когда его подставляют, оговаривают. И лучше будет, пусть даже через 5 лет признают, что все-таки и оправдают его, что он невиновен, чем если бы казнили человека, и уже все.
2: То есть, Алексей, твоя позиция такая, что ты против смертной казни чисто потому, что наша судебная, как бы...
1: Система
2: несовершенна.
3: Человеческий суд, он объективен.
1: Субъективен.
0: Я, например, знаю человека, который сегодня отбывает 12 лет лишения свободы за убийство, которое он не совершал, и это точно. Он даже не знает места, где это убийство было совершено. На ему присудили. Но
2: официальная статистика говорит, что 5% как бы невинно осужденных людей, да, то есть нечаянно как бы за других, это норма.
0: Ну, вот
2: можно себе представить, среди заключенных 5%. Сколько таких людей сегодня?
0: Его присудили к смертной казни. Это представь себе такую картину. Вот, скажем, за убийство ввели бы мораторий на смертную казнь.
2: 5 человек из 100.
0: Считайте.
1: Вот теперь давайте посмотрим, насколько у нас сейчас получились двойные стандарты. Потому что только что мы говорили о том, что среди погибших во время потопа могли оказаться люди, которые, скажем так, недостойны были того, чтобы погибнуть там. По своим каким-то нравственным качествам, моральным качествам. Ну, так получилось. Вот. И вполне возможно, что кто-то из них будет Богом потом для вечности спасен. И тут мы говорим о том, что вот есть какие-то 5%, которые невинно осуждены. Так в чем проблема? С какой точки зрения я задаю вопрос, в чем проблема? Мы так сильно ратуем за эту жизнь, но именно Бог установил такое понятие, как смерть. И он не просто так это сделал. Он сказал «возмездие за грех – смерть». И установил эту смерть, установил определенную продолжительность жизни для человека. И как в Священном Писании написано, дней, лет нахрен сколько? 70, при большей крепости 80. И те труд и болезни.
3: Но кто определил-то это?
1: Бог определил жизнь, Бог и определил смерть. И я смотрю вот по Священному Писанию, такое ощущение, как будто Бога в принципе не волнует, сколько лет проживет человек на этой земле. Его волнует, как он их проживет.
0: Это одна из тенденций. Но вместе с тем, я против того, например, что Бог определял саму категорию смерти. Человек... Оторванный от источника жизни, сам себя обрекает на смерть. Оторванный сам себя. Не Бог определяет, а человек отторгает себя от источника жизни. Человек отправился в пустыню без единого глотка воды.
1: Я абсолютно
0: вас
1: понимаю.
0: Через 7 дней наступает смерть. Почему? Воды нет.
1: Последствия его выбора.
0: При чем тут Бог?
1: Дело в том, что та смерть, о которой мы сейчас говорим, И та смерть, о которой только что вы сказали, это две разных смерти, и в Священном Писании они четко разделены. Есть смерть, которая разделение с Богом, она в Писании называется смерть вторая, и от нее нет воскресения, она вечная смерть. Все, это полное уничтожение существа. И есть та смерть, которую умирают люди сейчас, будь то убитые, будь то умерли своей смертью, как бы то ни было. И Христос ее очень четко называет. Лазарь уснул, я иду его разбудить. И неоднократно он называет эту смерть сном.
3: Ну так это опять же...
1: И вот эта смерть как раз-таки, вот это сон, и есть Божье определение.
0: Мы путаем две категории. Мы говорим сегодняшнее состояние нашего общества. Мы стали смертными в силу того, что первые наши родители разорвали отношения с Творцом, стали смертными, и мы теперь через их генную систему, структуру унаследовали смерть. Нам деться некуда, у нас выбора не было. У них был выбор. Угу. У нас выбора нет, у них был. Да. И они сделали выбор неправильный. Они избрали смерть, потому что отрезали себя от источника жизни. Бог их не умерщвлял, и Бог не определял им смерть. Он сказал им, дети мои, вот...
2: В день, в который вкусите смертью, умрете.
0: Я вам предлагаю жизнь.
1: Умерли?
0: Я вам предлагаю жизнь. Но как скоро вы захотите умереть...
1: Так в день...
0: Давайте по-другому посмотрим.
1: Это еще одно лицемерие, можно отдельную жизнь. Тему говорить на эту тему.
0: Но как скоро вы захотите умереть, вот плоды дерева познания добра и зла.
3: Но...
0: Такая концепция возможна?
3: Нет, а вот еще вот такой момент. Андрей, вы тогда предлагаете взять на себя, чтобы человечество взяло на себя вот эти функции. Бог определил, положил вот границы там какие-то.
1: Я не предлагаю ничего. Я просто говорю, что во всем этом есть доля вот того самого лицемерия, о котором мы говорим. Потому что мы пытаемся говорить о том, что вот насколько важна вот эта человеческая жизнь. Давайте всеми силами ее защищать. В то же самое время Бог на это внимание не обращает. Такое сильное, на какое обращаем мы.
3: Нет, как раз Бог обращает внимание на защиту человеческой жизни.
1: На качество человеческой жизни,
0: да. Дал заповедь, не убивай. Бог дал.
1: И при этом постановил время жизни человека. Ну, пусть будут дни их, 120 лет.
0: Но,
1: или пусть будут так.
0: Но там, наверное, не время жизни, а промежуток времени до потопа.
3: Это Бог
0: определён был.
3: В но Бога не нам же
0: еще 120 лет
3: сроки жизни
0: человека. И воды потопа и зальются на землю. То есть период времени отрезанный.
1: Но промежуток жизни для человека тоже, получается, он установил. Вот мы живем, и мы сейчас не по 900 лет живем, извините. При всем желании мы не можем.
3: Даже если это он установил. Это же не говорит о том, что сегодня нам надо определять, сколько... Да. Давай вот сегодня решим.
2: Нам не надо определять. Мы говорим о чем? О возмездии за преступление, да, как наказание в качестве смертной казни для тех, кто это справедливо заслужил. Человек лишил других, там, 10 человек, 20 человек жизни лишил. Почему, в чем проблема, если общество вынесет ему смертный приговор?
0: Суд превозносится, или милость превозносится над судом. Слова Христа.
1: Тогда почему он не помиловал Содом? Ниневии дал выбор, послал туда, хотя Ниневия зверствовала не меньше, чем Содом.
2: Зверствовала, разврат там был, может быть, поменьше.
1: Хорошо, давайте про разврат вспомним. В книге Судей Израилевых, в последних главах, описывается очень интересная история, которая была в самом Израиле. Там то же самое произошло. В израильском городе, между прочим. То же самое, что в Содоме. Шел странствующий левит со своей наложницей, остановился в городе, и пришел весь город и сказал: выведи их, мы познаем ее. Он выдал им наложницу, к утру она была мертва. Замучили до смерти. Нормально.
0: То есть
1: Бог взял, на Содом излил полную свою ярость, уничтожил, потому что сказал: это раковая опухоль, надо такое дело уничтожать, чтобы оно не распространялось. Вот, пожалуйста, такая же самая система в Израиле. И Бог спокойно на это.
0: Ну разве спокойно? Ну давайте будем последовательны. Кто какое это колено сделало?
1: Да, и потом это колено что? Едва ли не уничтожили.
0: Ну вот так вот. То есть неспокойно. Реакция Бога была на эту несправедливость.
1: Поклялись. Ну, вот. И да. Там очень темная история.
0: И вместе с тем Бог неспокоен. Бог неспокоен. Бог реагирует на такие явления, страшные вещи, реагирует, и очень остро реагирует, как кто-то сказал.
1: Значит, так, раз вы говорите, отреагировал таки,
0: да.
1: Значит, дал, по сути, полномочия и право другим коленам Израилю уничтожить этот город? Но дал право, получается?
0: Но в конечном итоге...
1: Получается, дал, значит, смертная казнь, опять же. А как со случаем с левитами, когда вот Моисей спустился с горы, вот он принес эти 10 заповедей, вот.
3: Так вы поймите, там конкретно Бог сам давал это повеление. Сегодня мы слышим, что ли, вот такое повеление? С этим человеком поступите точно вот таким
1: образом. В случае с городом Вениаминтян там не было конкретного повеления.
2: Ну и в конце там концов, мы же сами сказали, что его. Второе пришествие Христа, мы говорим суд, да? Суд? Так, в общем, страшный суд, как хотите его назовите, но этот суд поставит точку для жизни людей.
3: Кто его будет совершать, этот
1: Бог?
3: Суд? Вот именно.
0: Он имеет право на это.
1: Я просто...
0: как жизнедатель, он имеет право, и уж он не ошибется.
1: В этом вот он я не сомневаюсь.
0: Мы, люди, способны ошибаться. Субъективный подход у каждого есть, у нас, у всех, субъективный. И в этом субъективном подходе мы можем много всего нагородить, страшных вещей, и отнимать жизнь налево и направо. Угу. Нет таких полномочий у человека.
2: Нет, конечно, таких полномочий у человека нет.
0: Все,
2: мы
0: точка.
2: Об этом однозначно можем сказать, но в контексте суда и наказания, вот в чем вопрос. Понятно, что я не имею права, какой бы человек плохой ни был, я не имею права выйти и убить этого, да, человека, там, кровная месть, то же самое, как бы, да. Нет, такого права нам Бог не дал. Но суду человеческому, да, скажем так, он дал право наказывать преступников?
0: Да.
1: Да.
0: Но слава Богу, до какого момента? Слава Богу, в нашей стране нет смертной казни. Слава Богу, замечательная страна наша. Слава Богу.
1: Знаете,
0: это здорово.
1: К одному мы здесь, по крайней мере, все были согласны с тем, что суд – это прерогатива все-таки Божья в плане и вечности, в плане и вечной участи человека, и в плане жизни и смерти. И слава Богу, что над нами вообще есть такое верховное божество, которое управляет всем, и которое, в конце концов, поставит все на свои места. Ну, вот на этом можно закончить, хотя эта тема, судя по всему, неисчерпаема, еще много можно было бы общаться.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Так, посмотрим. С 8 утра до 10 – подвиг. Как это понимать? Это значит, что от 8 до 10 утра у него запланирован подвиг. Ну, что вы скажете бургомистру о человеке, который ежедневно отправляется на подвиг, точно на службу? Я сам служу, сударыня. Каждый день к 9 утра я должен идти в мой магистрат. Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть. Здравствуйте! Эта беседа из гениального фильма Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен» иронична, как и весь фильм. Но если рассудить справедливо, то в самых бытовых и банальных вещах и в ситуациях действительно всегда есть место прекрасному и высокому. Главное – уметь это увидеть. Сегодня мы посвятим начало этой программы такому неромантичному, казалось бы, предмету, как тыква. Наш специалист сумел увидеть в ней, если не волшебное средство для передвижения, то уж точно возможность превращения Золушки в прекрасную, ухоженную и, что немаловажно, имеющую хорошее здоровье принцессу.

0: На сегодняшний день самым большим плодом, когда-либо выращенным человеком, является тыква из штата Род-Айленд весом 676 килограмм. Благодаря своей неприхотливости и урожайности тыква всегда была популярна в российских огородах. Сейчас ее популярность незаслуженно упала. Однако за последние десятилетия диетологи и врачи смогли открыть в ней столько полезного, что хорошо бы ей снова войти в моду. Тыква особенно нужна поздней осенью и зимой, когда ассортимент свежих овощей ограничен. Аскорбиновая кислота спасет вас от осенних простуд. Витамины группы В помогут справиться с усталостью, раздражительностью и бессонницей, а также укрепят волосы и ногти. Витамин Е – замечательный природный антиоксидант, укрепит иммунитет и защитит кожу от старения. Есть в этом плоде и такие редко встречающиеся витамины, как витамин К и Т. Витамин К необходим для синтеза белков в крови и костной ткани. А витамин Т важен в предотвращении анемии. Также он способствует ускорению обменных процессов в организме. Поэтому тыкву можно по праву назвать лучшим гарниром к жирным кушаньям. Ведь она способствует усвоению тяжелой пищи и препятствует ожирению. Диетологи рекомендуют налегать на полезный овощ всем, кто мечтает расстаться с лишними килограммами. Тем более тыква имеет совсем низкую калорийность – всего 25 килокалорий на 100 грамм. Рыжая красавица – чемпион среди овощей по содержанию железа. А значит, ее любителей можно узнать по хорошему цвету лица и веселому настроению, даже в период сезонного авитаминоза. Каротина в тыкве больше, чем в говяжьей печени. По этой причине офтальмологи рекомендуют людям с нарушениями зрения употреблять тыкву и тыквенный сок. Один стакан вареной мякоти в день обеспечит суточную дозу каротина и поспособствует тому, чтобы ваша кожа оставалась чистой, а иммунитет – сильным. Пектиновые вещества, обнаруженные в тыкве в большом количестве, особенно важны для городского жителя. Они помогают выводить из организма токсины и холестерин. Блюда из тыквы рекомендуют включать в рацион при болезнях почек. Благодаря солям калия она обладает мочегонным действием, поэтому выводит из организма соли и воду, не раздражая почечную ткань. При заболеваниях печени рекомендуется есть как можно больше сырой мякоти тыквы, что, кстати, вообще очень полезно для здоровья. Но если в сыром виде она покажется вам невкусной, то попробуйте варить с тыквой кашу – рисовую, пшенную или манку. Тыква – это отличное косметическое средство. Чтобы избавиться от угрей, сузить поры и устранить жирный блеск, полезно протирать лицо кусочком тыквы. Мякоть и сок тыквы наносят на лицо в качестве тонизирующей и освежающей маски для жирной кожи. Кашица из свежей мякоти тыквы улучшит состояние даже при экземе и ожогах. В Греции, согласно древнему сказанию, некий повар устроил из тыквы целый пир. Искусно меняя приправы, ему удалось из одного и того же плода получить для своих блюд продукты по вкусу и фактуре, неотличимые от кефали, ягнятины, телятины, колбасок и овощей разных видов. Гостям понравилось. Может быть, эта история только легенда, но в ней много правды. Из тыквы можно приготовить самые разные блюда. Может быть, что-то из них вам не понравится, но что-то точно придется по вкусу. Ищите свое, экспериментируйте, и пусть удовольствие приносит вам пользу.
1: Чем хороша тыква? Полезная, дешево, легко и быстро готовится, делает блюдо ярким и живописным. Но она имеет один существенный недостаток, который многих останавливает. Это ее специфический вкус. Для тех, кто регулярно ест тыкву, ее вкус начинает казаться привлекательным, но к ней надо привыкнуть, как и ко многим другим новым продуктам. Поэтому, особенно в начале, постарайтесь аккуратно подойти к выбору рецептов из тыквы, чтобы не отбить у себя охоту ее готовить. Поищите, например, в интернете рецепты, у которых много положительных откликов. И вперед к новым ощущениям!
0: Тыква – полезный и диетический продукт, но она имеет своеобразный вкус. Поэтому, чтобы блюдо из тыквы было вкусным, необходимо ее сочетать с другими продуктами. Сегодня я вам советую приготовить тыквенное рагу. Для этого понадобится 1 кг тыквы, 1 морковка, 1 луковица, 1 помидор, 15 оливок, 1 пучок петрушки, пол чайной ложки куркумы, 1 столовая ложка сока лимона, 2 столовые ложки растительного масла и соль по вкусу. Для начала мы берем тыкву, почистим ее и порежем ее большими кубиками. Потом высыпаем наши кубики в кастрюлю и заливаем небольшим количеством воды. Плотно закрываем крышку и варим нашу тыкву до полуготовности. Пока тушится наша тыква, мы подготовим с вами пассеровку. Для этого мы натрем морковку на большой терке, мелко порежем наш лук и попассеруем сначала в воде, потом в небольшом количестве масла. Вот так будет выглядеть наша пассеровка. Теперь подготовим помидор для овощного рагу. Для этого зальем его кипятком. Такой помидор хорошо чистится от кожуры. Я предварительно подготовила наш помидор и почистила его от кожуры. Теперь мы его порежем большими кубиками. Теперь подготовленный и порезанный помидор и подготовленную нашу пассеровку можно класть в наше тыквенное рагу. Теперь подготовленные оливки, чайная ложка соли, пол чайной ложки куркумы. Мы кладем в овощное рагу, плотно закрываем крышкой и тушим еще 10 минут. Для того, чтобы овощное рагу имело больше витаминов и микроэлементов, добавим в него сок половины лимона. А также мелко порезанную петрушку. Вот так выглядит тыквенное рагу. Приятного аппетита!

0: «Единственная красота, которую я знаю, это здоровье», сказал немецкий поэт и философ Генрих Гейне. Сейчас, когда начинает проходить мода на измученных анорексией моделей, слово «худой» перестает быть синонимом слова «красивый». Впрочем, во времена любых самых извращенных выпадов моды мужчины всегда предпочитали крайностям в женской красоте норму. Конечно, избыточный вес может испортить внешность, но есть еще один, реже называемый враг красоты – это плохое пищеварение. Поэтому многие голливудские красавицы начинают свой день с овсянки. Тыква, с разговора о которой мы начали программу, тоже добрый друг хорошего пищеварения. А о других помощниках расскажет врач санатория здорового образа жизни «Наш дом» Наталья Назарова.
1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о простых методах лечения при болезнях желудочно-кишечного тракта. В принципе, этих болезней очень много, но мы с вами затронем хотя бы те травы, которые можно использовать при воспалительных заболеваниях этой системы. Когда есть воспаление, когда есть боли, когда есть такие проблемы, как изжога, как неприятные ощущения в желудке, в кишечнике, можно применять такие травы, как зверобой, ромашка, солодка, аир. Эти травы, которые обладают хорошим противовоспалительным действием. Есть еще трава, которую мы тоже можем применять, фенхель или укроп, семя фенхеля или укропа. Как правило, эту траву мы добавляем, если есть проблема с повышенным газообразованием. Если такого нет, то можно ограничиться вот этими травами. Для того, чтобы сделать сбор, мы обычно берем в количестве эти травы в количестве одной десертной ложки каждой травы. Так, мы берем с вами зверобой, 1 десертная ложка, ромашка, 1 десертная ложка, солодка. Кстати, хочу сказать о солодке, что если, например, у вас есть проблема с повышенным артериальным давлением, то солодку можно даже и не применять, потому что при таком длительном ее употреблении давление может немного повышаться. И, наконец, аир. Тоже 1 десертная ложка. Бывает аир, когда он продается в форме пакетиков, то тогда мы можем брать 1 или 2 пакетика на такой чай. И мы заливаем этот чай кипятком. У нас с вами получается чай в количестве 700-750 миллилитров. Чай на один день. Такой чай лучше всего пить 3 раза в день по 1 стакану за полчаса до еды.

при болезнях желудочно-кишечного тракта важно соблюдать другие правила, особенно что касается питания. Очень важно исключить продукты, которые обладают раздражающим действием на слизистую оболочку желудка. В частности, это продукты, которые содержат много жира и особенно животного жира. Кроме того, это копченые продукты, содержащие уксус. Это продукты, которые содержат в своем составе приправы, острые приправы. В частности, это перец красный, черный, острый перец. Это горчица, это хрен, это гвоздика. Вот эти приправы лучше исключить при этих заболеваниях. Желательно исключить такое вещество, как кофеин, кофеин, содержащий напитки. То есть это кофе, чай, какао, шоколад, кола, напитки типа колы. То есть это то, что содержит кофеин. Потому что кофеин раздражает слизистую оболочку желудка и вызывает повышение выделения соляной кислоты.

Кроме того, при этих заболеваниях мы также можем применять настой семян льна. Его очень хорошо пить для того, чтобы снижать вот эту вот кислотность, потому что он обволакивает стенки желудка и хорошо очень влияет на слизистую оболочку. По примерно вот такому стакану или чуть больше даже, по 150 мл, три раза в день. Три раза в день. Как правило, лучше его пить тоже натощак. То есть, если вы чай пьете до еды, то лен лучше пить после еды. То есть, это такие вот несложные советы, которые вы можете применять дома. Я желаю вам здоровья, чтобы вы могли не болеть и вот эти вот простые средства применять в домашних условиях.

Пищеварительная система, как и любая другая система организма, это очень сложный механизм, который имеет поистине гениальное устройство. И хотя он имеет много уровней защиты от механических и вирусных повреждений, но все-таки человек может его разрушить. Одна из часто встречающихся проблем с желудочно-кишечным трактом связана с приемом антибиотиков. По счастью, этот разрушительный способ лечения мы принимаем не так уж часто, и врачи строго следят за этим. А вот продукт, о котором мы поговорим в следующей рубрике, может нанести нам со временем такой же вред, но почему-то об этом не принято предупреждать.

0: Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо для пользы здоровья и кошелька. Классическим является завтрак, сопровождающийся утренним бутербродом с маслом и сыром. Не будем сегодня говорить о самом бутерброде. Рассмотрим деликатес – сыр. Сыр – один из главных поставщиков жира в организм, поэтому лучше употреблять нежирные сорта. Их легко отличить по цвету. Более калорийны – желтые сорта сыра. Кроме того, его желтый оттенок может быть не натуральным, а являться следствием применения красителя. Белые сыры содержат меньшее количество жиров. Больше всего калорий в сырах с голубой плесенью. Во-первых, избыток сыра может иметь негативные последствия. Это касается прежде всего выдержанных сыров, а в них много соли и мало воды. Поэтому твердые сыры с высокой жирностью не дают детям. Это концентрат солей и жира. Если у кого-то больные почки или высокое давление, много сыра есть не следует. Во-вторых, острые сыры не рекомендуют при язвенной болезни, гастритах и колитах с повышенной кислотностью, отеках сердечного или почечного происхождения, гипертонической болезни. В-третьих, ограничьте употребление горячего сыра. Сыр сам по себе уже готовый переплавленный продукт, и, переплавляя его еще раз, мы вторично нарушаем его структуру и убиваем в нем все то полезное, что там еще осталось. Зато остается вредный холестерин. По сути говоря, горячий сыр – это сплошной холестерин. Сыр с плесенью нельзя употреблять во время беременности. Детям его тоже не рекомендуют. В Англии на сырах с плесенью это предписание отпечатано на упаковке. Плесневые грибки могут повлиять на развитие плода вплоть до смертельного исхода, так как при нарушенных условиях хранения плесневые бактерии становятся патогенными. Также не стоит предлагать детям на завтрак плавленные сыры с разнообразными наполнителями, а также колбасные и копченые сорта сыров. Дело в том, что в процессе обработки, плавления, добавления специальных солей, плавителей, ароматизаторов, а также обработки коптильными смесями, они приобретают аллергенные качества. Плавленные сыры получают плавлением прессованных сыров, потерявших торговую ценность, с добавлением молока, масла и сметаны, а также солеплавителей. Солеплавители способствуют растворению белков, жир равномерно распределяется по всей массе. Они не являются опасными для здорового человека, но они имеют свойство задерживать жидкость в организме. Если вы страдаете какими-либо заболеваниями, связанными с трудностью выведения жидкости, проблемами с почками и печенью, вам лучше воздержаться от плавленных сыров. Второе не очень приятное свойство солеплавителей состоит в том, что их употребление заставляет печень изрядно напрягаться, чтобы все переварить и вывести из организма. В качестве солеплавителя могут выступать пирофосфат и трифосфат Е450 и Е451. Обращайте внимание на этикетку. Пирофосфаты применяются как компоненты моющих средств, имеют бактерицидное действие. И их добавки в качестве солеплавителей способны вызвать расстройство желудка. Особенно стоит обратить на это внимание, если у вас дисбактериоз или другие нарушения работы желудка, так как влияние добавок будет разрушительнее. Кроме того, использование фосфатов может привести к нарушению баланса в организме между фосфором и кальцием. Чрезмерное употребление фосфатов чревато ухудшением усвоения кальция, что приводит к отложению в почках кальция и фосфора и способствует развитию остеопороза. Особенно рискуют люди, в рационе которых много продуктов, содержащих природный фосфор. Особенно стоит ограничить в рационе мягкие плавленые сорта сыра, которые продают в пластиковых баночках. Кроме солеплавителей, они содержат большое количество консервантов и ароматизаторов, что не может быть полезным для вашего здоровья. Наиболее полезными в семействе сыров считаются кисломолочные сыры, которые производятся без воздействия сычужного фермента. Это такие сыры, как брынза, адыгейский и некоторые другие. Информацию о наличии сычужного элемента также можно найти на этикетке. Будьте внимательны и здоровы!
1: Наша программа близится к завершению. И сейчас предлагаю еще раз вернуться к рубрике «Попробуем на практике». Ведь то, что предложит нам повар Винницкого санатория здорового образа жизни Анжела Касаткина, пригодится нам в следующей программе для приготовления нового полезного блюда. Сегодня мы с вами будем готовить молочный кисель. Молочный кисель, который готовится на основе соевого молока. И он служит основой для таких блюд, как соевая сметана, соевый майонез и соевый крем. То есть из него уже можно приготовить такое разнообразие блюд. Готовится он из соевого молока. Что нам нужно для приготовления молочного киселя? Мы используем молоко. 1 литр соевого молока мы ставим в кастрюле на плиту и даем ему закипеть. Также мы используем пшеничную муку высшего сорта. Для этого рецепта мы используем 1 стакан муки и водичку, 0,5 литра воды. Воду с мукой мы разводим в отдельной емкости. Хорошо это делать венчиком, чтобы разбить все комочки.

Если вы видите, что выпечка из этой муки немножко подплывает, когда делаете булочки или пироги, то муки нужно взять немножечко больше, то есть не один стакан, а стакан и несколько ложек или полтора стакана. Вы будете уже смотреть по консистенции вашего молочного киселя. И вот такую водичку с мукой вы вливаете в кипящее молоко, обязательно помешивая ее. После того, как влили, провариваете этот кисель 5-7 минут на среднем огне, чтобы мука у вас могла провариться. Проваренный кисель выливаете в какую-то емкость другую, чтобы он мог остыть. Вот так он будет выглядеть в остывшем виде, как густая манная каша. Это была мука хорошего качества, и кисель получился густым. И уже из этого киселя мы можем с вами готовить сметану, майонез и крем.

Не случайно, когда мужчина собирается связать свою жизнь с понравившейся ему женщиной, он просит у нее руку и сердце. Руки и сердце хозяйки – это самое большое сокровище дома. Ведь они могут обеспечить и эмоциональную атмосферу, и благополучие дома, и всех, кто там живет. Это не случайно, потому что Бог дал женщине такое предназначение и наделил ее всеми возможностями для этого сложнейшего, но и крайне важного дела. Пусть Господь благословит вас в этом святом деле построения дома и семьи, воспитания детей. А мы будем продолжать помогать вам в этом полезной информацией. Всего доброго, будьте здоровы и счастливы!

Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Сердечно приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители. И хочу всех поздравить уже с наступившей весной во всех ее правах. И вдохновило меня на написание, вот на создание, вообще обдумывал эту проповедь. Именно как раз-таки вот толчок произошел 8 марта. 8 марта, как вы знаете, все отмечают Международный женский день. Поздравляют женщин, матерей, сестер, как-то там дарят много всего хорошего, цветов, подарков, добрых слов и так далее. Вот. Ну, в нашей семье у нас есть именинница в этот день, моя жена, и я как бы, ну, понятно, что этот день, он выпадает вообще из дней, потому что телефон, как сказать, активно сообщает о том, что кто-то любит, что-то желает и так далее. И это хорошо. Но вопрос, отмечаем ли мы 8 марта, я сейчас чуть-чуть ниже скажу. Но я хочу немножко говорить не об этом, потому что, когда все поздравляют женщин и, как я уже сказал, сестер, я заметил, что не так-то в принципе все и счастливы. И те, кто поздравляют, и те, кто принимают поздравления. И вот этот вопрос меня как бы натолкнул на размышления. Плюс я в книжном центре у нас увидел одну книгу. Хочу ее вам тоже немножечко так прорекламировать. Называется «Любовь не выпрашивают». Издательство «Источник жизни». И вот здесь интересно, мне понравилось, автор раскрывает. Одиночество, ловушка одиночества, ловушка давления извне, ловушка самообмана, ловушка самонадеянности, ловушка упрямства, ловушка отчаяния, там, невежества.

Любим. Наверное, нет. Точно так же, как и в семье, нет. Но тема большая. Я бы хотел начать с духовного текста, размышления над ним, потому что это будет Ефесянам, 5 глава, 22 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, ибо любящий свою жену любит самого себя». Итак, вот этот отрывок святого апостола Павла, он заставляет нас немножко по-новому взглянуть на, во-первых, с одной стороны, взаимоотношения Христа и церкви, и второе, на взаимоотношения внутри семьи. Ну, давайте теперь посмотрим еще на один тоже, кстати, очень важный текст, это Колоссянам 3:19. Что здесь мы находим? Колоссянам 3:19. Оно звучит очень интересным образом. Ну, с 18 даже стиха здесь сказано: «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе, а мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Итак, вот эти как бы два таких согласующихся между собой отрывка, они очень дают интересное нам размышление. Тут в обоих случаях апостол Павел делает акцент: мужья, любите своих жен, не надо любить чужих жен. Есть очень хорошее такое выражение, да, когда ищешь себе счастье, не забирай его у кого-то. То есть вот это понятие любить свою жену и так, что как Христос возлюбил свою церковь, и здесь говорит: мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Ну или там в других переводах есть там несправедливы, чрезмерно жестокими, да, то есть это ненормально. И вот и получается, что сегодня, когда мы говорим о семье, очень много разного рода возникает подводных камней. Почему так мало счастливых семей? Почему это редкость? Почему так мало людей доживают до, ну, большого стажа совместной жизни? И вот, например, недавно у нас мы похоронили нашего ветерана, пастора Горбатюк Тимофея Александровича. И вот они с Диной Романовной, если я не ошибусь, там 63 года, кажется, прожили вместе. То есть вот достойный пример. А так по 2-3 года, знаете, это сегодня пруд пруди. Но вопрос в том, что а чему мы учимся из вот того, что происходит вокруг нас? И вот интересно, я нашел такое выражение, что я очень хороший повар, могу навешать лапшу, могу кашу заварить, могу подлить масло в огонь. В общем, умница-кудесница. Да? Получается, что мы вот такие вещи умеем делать, а вот нормально жить, чтобы домой, вот как сказать, тянуло, чтобы бежал человек домой, очень оказывается сложно. Вот и получается, что к женщинам очень много претензий. Это было со времен еще Евы, и апостол Павел, между прочим, тоже говорит, что не Адам первый согрешил, а Ева. И вот эта немножечко приниженная роль женщины, она была достаточно давно. Но что интересно, к ним-то были претензии, но наступает момент, когда мы должны как бы увидеть некую золотую середину, а именно роль мужчины и роль женщины. Я сейчас чуть-чуть ниже хочу об этом сказать. Но вместо того, чтобы был вот этот баланс в семьях, мы наблюдаем, к сожалению, разбалансировку. То есть перекосы, обвинения, претензии, какие-то амбиции. И все это я бы назвал одним словом эгоизм. И вот отсюда появляются вот такие стихотворения, как это. «Не так сижу, не так гляжу, не так я хлеб в руках держу, не так пою, не так стою, не так на стол я подаю, не так молчу, не так шучу, не так клубок в руках верчу, не так дышу, не так пишу, не так по улице иду. Порой сомнение берет, а может, это ты не тот?» Но, вы знаете, есть и продолжение. «Не так дышу, не так пишу, не так по улице спешу, не так целую, обнимаю, не так тебя я понимаю, не так я в доме убираю, не так я глажу и стираю, не то я платье надеваю, уже сомнений не берет. Мой милый, это ты не тот». Почему так? Вы знаете, в этом стихотворении
очень много, как сказать, сарказм, да, с одной стороны, но очень

0: тонкий намек, что проблема, что очень часто люди начинают обвинять своих супругов во всем, понимаете? Вот что самое проблематичное. Не просто конкретно там за какие-то пресловутые носки, не знаю, разбросанные, или незакрытую дверь, или даже там неправильно потраченные деньги. А за все не так. Не так сидишь, ходишь, поешь там и прочее, прочее. И вот получается, что вот это обвинение такое разрастающееся, тотальное, и многие, я думаю, пережили такую участь, да, когда ты все делаешь не так. И я сталкивался с мужчинами, которые жаловались на то, что их жены вот цепляются, и все не так, и зарплата не такая, и руки не оттуда выросли, и не того цвета, и все, и прочее, знаете, не того золота, как говорится, не хватает им. И они недовольны, и жены точно такие. И вот когда так вроде для других людей, прекрасный человек, ну, все восхищаются. Как только до мужа доходит, она махнет рукой и говорит: ой, молчи, не напоминай. Вопрос, почему? Почему так? И вот на вот этом фоне, скажем, появляется 8 марта. Давайте немножко в историю заглянем. Это начало 20 века. Немка Клара Цеткин в 1910 году на второй международной социалистической женской конференции, которая проходила в Копенгагене 27 августа и в рамках 8 конгресса 2 интернационала, она предложила учредить Международный женский день. То есть имелось в виду, что в этот день женщины будут устраивать митинги, шествия, привлекая общественность к своим проблемам. То есть, ну, как бы общественность не было дела до женских проблем. И вот Роза Люксембург и Клара Цеткин, наверное, для кого-то из молодого поколения это будет удивительно, у многих в городах есть эти улицы, но мы не совсем понимаем, почему, да, что это за женщина. А вот, оказывается, в чем. Что произошло? Уже в 1911 году, получается, что первый Международный женский день отмечался в Германии, Австрии, Дании, Швейцарии, а 19 марта по предложению члена Центрального комитета Социал-демократической партии Германии Елены Гринберг, он уже праздновался во знаменовании Мартовской революции 1848 года в Пруссии. Ну и уже, скажем, в 1912 году он начал отмечаться, в 1914 году его уже отмечали именно 8 марта, воскресенье, одновременно в 8 странах. Это было США, Великобритания, Австрия, Дания, Германия, Нидерланды, Россия и Швейцария. Так вот, что интересно, в 1917 году полное или частичное право голоса получили женщины Новой Зеландии, Австралии, Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии. Ну, я кое-какие вещи пропущу, вы можете это, кстати, легко найти на страницах той же Википедии или еще где-то. Но за что я хочу, на что обратить внимание, посмотрите, когда происходили вот эти демонстрации, то есть когда было, ну, митинги против тяжелого положения работниц, и что происходило? А это было военные годы, то есть никто не делил тогда мужчина и женщина, все на фронт, помните этот лозунг? И вот интересно, что в этот день бастовало более 128 тысяч рабочих. Это было февраль 17 года. А колонны демонстрантов с рабочих окраин направились к центру города и прорвались на Невский проспект, по которому городской думе прошла процессия с требованиями женского равноправия и хлеба. Обратите внимание, это не просто повод подарить цветочек. Это была борьба, это было очень все серьезно. И уже в 21 году, 1921, как бы получается, вот видите, сколько лет прошло, по решению 22-й коммунистической женской конференции было решено праздновать Международный женский день 8 марта в память об участии женщин в Петроградской демонстрации 17 года, которая стала одним из событий, предшествовавших февральской революции, в результате которой была свергнута монархия. То есть 100 лет фактически мы сейчас отмечаем вот этому событию. Но вот все это как бы история. Теперь посмотрите на вывод. Очень интересный вывод. Даниленко, историк, пишет, проанализировал советские публикации последних 2 лет Великой Отечественной войны на тему Международного женского дня. Он пришел к выводу, что в то время праздник был посвящен в основном мужественным женщинам, достигшим успехов в мужских профессиях. Сталевары, там целый ряд перечислений есть. И с 1966 года в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Международный женский день стал не только праздником, но и нерабочим днем. И постепенно праздник потерял свою феминистскую окраску, став днем поздравления женщин, девушек и даже девочек в кругу семьи и в трудовом учебном коллективе. А вот интересно, что ж получается. Оказывается, это были мужественные женщины, они достигали успеха в мужских профессиях. То есть со временем все меняется, и как бы основная идея уже и забылась. Но кое-что осталось, и посмотрите, вот эта идея, что как бы меняется подтекст, так же, как и 14 февраля, кто-то отмечает его, День всех влюбленных. Что это за праздник? Где эта любовь? Да, кто такой Валентин? Это отдельная тема, даже есть, кстати, где-то на канале у меня, можете найти. Но что интересно, что когда мы говорим о том, что любить всех женщин, оказывается, их очень легко. Всех женщин, милые дамы, там каких только песен мы не наслушаемся, и выпьем за милых дам, и перед всеми там полупьяненькие люди расстилаются в автобусах и маршрутках и везде. Но не умеют жить с одной, той самой любимой, как говорил, да, вот в начале апостол Павел, любите своих жен, своим дарите цветы и подарки. И вот получается проблема. Давайте теперь подумаем о том, а что можно улучшить в отношениях в наших семьях, вот внутри, скажем, да, и вот и получается, что однажды, вот если мы сейчас откроем 19 главу Евангелия от Матфея, Матфея, 19 глава, мы здесь находим с 3 стиха такую, ну, диалог, историю. «И приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею». То есть, как мы видим, проблемы не в 21-м, не в 20-м, не в 19 веке, они были давно, сложности в семье. Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек, да, не разлучает. Они говорят ему, как же? Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею. А он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. А он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано, ну и так далее. То есть интересно здесь вот как бы обратить внимание на следующее. Они говорят, по всякой ли причине позволительно разводиться? Ну, жена же ниже все-таки, да? И Христос говорит, нет, я не разрешаю. И это очень важно, да, кроме вины прелюбодеяния. Так вот, что еще интересно, в 1 Коринфянам 7 глава 10 стих, 1 Коринфянам 7:10, мы находим очень тоже одну ремарку, которую говорит апостол Павел. Вот послушайте, что он говорит. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей». Вот интересная получается перспектива. Жене не разводиться с мужем, оставаться так или примириться. Получается так, очень важные аспекты здесь приводятся, да? Разводиться нельзя, примириться. И теперь все возникает, ну, все зависит от того, где поставить запятую. Либо разводиться нельзя примириться, либо разводиться нельзя, запятая, примириться. Вот и получается, что так оно в Библии имеет место быть. И отсюда и вывод, что мы очень мало видим счастливых семей, счастливых жен, счастливых мужей, а дети все это впитывают, и как в одном ролике, да, девочка говорит, как папа с мамой разговаривает, на папу, на маму папа орет. Ну, то есть, дитё что видит, то и проецирует. И вот, как я уже сказал, важнейшая, на мой взгляд, проблема – это эгоизм. Именно эгоизм, или, как по-другому можно назвать, гордость. Потому что это была причина падения Люцифера. Обратите внимание, что эгоизм, это от латыни, ну, в латинском языке эго, я, это точка зрения, позиция, поведение человека, полностью сориентированы на его я, на его благо, удовольствие, выгоду, успех, счастье. Согласно эгоизму, удовлетворение человеком личного интереса рассматривается в качестве высшего блага, а эгоизм обнаруживается в ситуации конфликта интересов, когда удовлетворение личного интереса происходит в ущерб интересу другого человека. То есть эгоизм — это такой вот, еще есть другой термин, да, нарциссизм, когда поведение такое, все вокруг этого человека, все должны помочь, поддержать, понять, там, я не знаю, ну, все вертится вокруг. Ну, конечно, еще одна интересная цитата, что эгоизм — это предпочтение своих личных интересов интересам других людей. Мне надо, я хочу проехать, я хочу здесь стать, я хочу купить, я не буду там кого-то ждать. Можно еще сказать, что эгоизм — это себялюбие. И лично автор пишет: я понимаю эгоизм как стремление человека всегда делать что-то только для себя, не думая о желаниях, интересах, потребностях и чувствах других людей. И ярко выраженный эгоист – это своего рода пылесос, который все в себя засасывает, но ничего не отдает взамен. Очень интересная такая ситуация, да, есть еще там, делится на этот эгоизм на несколько подвидов: примитивный эгоизм, он, который видно сразу, выражается явным образом, игнорирует других людей, все гребет к себе, возвышает себя и так далее. И получается как бы детский эгоизм, и возникает вопрос, а когда человек становится эгоистом? И ответ простой: в момент рождения. Все, ребенок не может о себе позаботиться, он беспомощен, и он кричит. И когда он кричит, по его крику прибегают, ему дают то кушать, то там переодевают и так далее, и так далее. И вот что интересно, когда человек живет эгоистом, вот он растет потихоньку с моментом появления уже, скажем, старших в его семье, когда его начинают учить, ему прививают, что ты не центр земли, у тебя есть братик, у тебя есть сестричка, есть младший, есть старший, кого-то ты должен слушаться, маму должен слушать, помогать, не только ты, я хочу кушать, а пожалуйста, принеси стульчик, помой посуду. То есть этому надо учить, учить и приучать всегда, чтобы эгоизм, он потихоньку выветривался, что ты должна помочь, помочь младшему, помочь слабому или должен. И поэтому, когда мы, люди, смотрим в Библию, а где у нас есть такие легкие советы в Библии для жены или для мужа, чтобы вот, вот прочитал и все. И вот некоторые находят те тексты, которые я читал в начале. О, жена да боится своего мужа, жена да повинуется во всем. Прекрасно. Грудь распрямилась, да, как-то вдох прошел полной грудью. Ну, наконец-то нашли. Все, жена слышала, вот оно твое место, ты должна теперь это делать. Но Маленький вопрос. Если мы сейчас вернемся опять же туда, в послание к Ефесянам, в 5 главу, мы находим 33 стих, где написано: «Так, каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». И вот здесь, конечно, подкачался на дальний перевод, потому что «боится», вы сами понимаете, это такая картина, которая, ну, ух, все трепещет, все боятся, дети под лавки позабежали, жена спряталась к соседке, вот он, муж пришел домой. А оказывается, в оригинале там стоит, даже у Кулакова переведено уже, почитать своего мужа. В английском переводе жена должна респект своего мужа, то есть уважать. А чтобы уважать, нужно знать, за что уважать. Ну и я бы вот хотел сейчас обратить внимание на три ключевых шага, которые могут помочь нам все-таки пересмотреть отношения внутри семей и выйти на другой, немножко более качественный, лучший, такой приятный уровень наших отношений. Итак, первое, на что хочу обратить внимание, как уже мы читали, любить друг друга. Это повеление. Любите друг друга. Это глагол в повелительном наклонении. Не когда ты захочешь, вот на тебя нахлынет такая вот любовь, знаете, там обуяла, и вот надо сегодня срочно кого-то любить. Именно стабильное отношение к любви. И, конечно, нужно этому учиться, потому что мы не умеем любить, а точнее сказать, выражать свою любовь. Вот в чем проблема. И любовь мы перегрузили очень сильно эмоциональными такими понятиями. Оно только как чувство идет. Ой, мне захотелось. Ой, мне уже не хочется. Ой, я устал и так далее. А ведь, скажем, в семье не все держится на эмоциях. Есть принципы. Принципы – это рельсы, по которым катится, скажем, карета семьи. И вот возникает вопрос, когда у людей другая крайность, у них пропадают эмоции, и жена просит этих эмоций, то муж говорит, ну а что мне с ней, ну, на свидание ходить? Что я ее не знаю, что мы с ней, о чем мне с ней говорить. И все, и получается, что происходит такой дисбаланс, да, а должно быть все на своих местах. Отсюда вытекает еще один важный принцип, что любовь – это очень часто жертва. Я не скажу всегда, я практик. И когда ты смотришь вот на жизнь, на ситуацию, вот эти все возвышенные цитаты, иногда оно, ну, очень хорошо для классиков, там, для каких-то очень людей высоких, но в жизни все чуть-чуть по-другому. Поэтому любовь – это иногда жертва. Это как мама с ребенком, да, вот она не спит, она жертвует. И вот я обратил внимание, я на днях буквально был у своего отца, ему уже 88 будет в этом году. И вот что меня поразило, знаете, я прямо аж вот как-то так вот глубоко прострелило. Та же кровать, на которой я спал. Ну, как-то мы все так бережно хранили, ну, надежно сделано. Она до сих пор. И вот теперь на ней лежит папа, уже пожилой. Вот сейчас он очень-очень слабый. Что я обратил внимание? И вот приготовили его ко сну с братом, все как бы уже, ну давай отдыхай. И он говорит, стулья мне поставьте. И мы поставили два стула, накинула на них пиджак, чтобы, знаете, как вот ребенок не упал. И я сразу вспомнил, это ощущение, когда я ложился спать на эту же кровать. И папа ставил эти два стула, и что-то там накрывали, и как будто я в домике в таком, ну для ребенка это же кажется большим таким, чтобы я не упал ночью, не вывалился там, когда буду падать, ворочаться. И вот сегодня это мой отец, который был сильный, крепкий, он это все делал. Те же стулья, по-моему, даже если я не ошибусь. А сегодня он уже лежит, как ребенок, да, и я боюсь, чтобы он не упал, потому что он, ну, не может, сил не хватает, чтобы держаться. Поэтому что происходит? Любовь – это и жертва, это и терпение, и неудобство, но это и радость, это и удовольствие, это все любовь. Это нельзя только в одну сторону снести, или, как иногда я слышу, на свадьбах люди пожелают там чего-то доброго, говорят, вы же имейте в виду, свадьба закончится, наступят будни тяжелые, денег не будет. Ну и молодые стоят такие, знаете, уже предвкушают вот эту тяжесть, вот этот вот свинец, который вот сейчас должен опуститься, сейчас же все закончится. То есть любовь – это не совсем жертва, только ли жертва, это и то, и другое. Поэтому, когда мы говорим о любви, то нужно думать шире. Люди говорят, я тебя люблю совершенно разными способами. Пристегни ремень, одень шапку, пойди поспи, я помою посуду, не переживай. Доедешь – позвони, возьми мою куртку, я выехал, жди меня. И многими другими словами. И мы это редко замечаем. Для нас это норма. Мы это, скажем, не возводим в ранг достойного. Опять же, мы не должны всех любить. Или как часто мы говорим, да, то есть нас должны все любить. Никогда такого не будет, чтобы меня или вас все любили. Такого не может быть никогда. И поэтому вот эта фраза распыляет, она размывает основную суть семейных отношений. Когда говорят, мужчины любят. Какие мужчины? Кто эти мужчины? Они вам что, денег платят? Они вам помогают? Они оплачивают ваши расходы? Нет. Что значит мужчины любят? Да мало ли кто что любит. Ты задай вопрос, твой мужчина любит или нет? Твоя женщина, твоя жена, она счастлива или нет? Это очень важный вопрос. И поэтому на это надо обратить внимание. И, конечно же, любовь – это верность всегда. Потому что это вкладывание в свою семью. Это инвестиции в свою семью, в своих детей. Лучшее в семью. Это, конечно, подразумевает и улучшение интимной жизни, потому что у многих людей эти проблемы как бы, ну, назревают, и они есть, и они как бы вот катятся, вот эти проблемы одно на другое накатывают и так далее. И они просто созерцание чужой интимной жизни. Нет, это как бы все вокруг вот этого, это центр с Божьей помощью. Поэтому любовь она будет стоять во главе. Второе, на что хочу обязательно обратить внимание, дорогие друзья, это наша семья, это правильные роли. Посмотрите, как красиво Христос сказал: Бог сотворил мужчину и женщину. Вначале сотворил их и сказал, то, что Бог сочетал, а Бог сочетал мужчину и женщину, человек да не разлучает. Поэтому все эти как бы разговоры, а женщина, женщина, мужчина, мужчина, и там две женщины, один мужчина, два мужчины, одна женщина. Это все глупость, это мерзость в очах Божьих. И мне в Инстаграме вот сейчас пишут там одни какие-то товарищи, а вот как я отношусь к этому? И уже несколько раз вот они называют меня гомофобом. С какого стати, да, с какого, как говорят, перепугу это делается? Это неправильно. Что значит? Я нормальный. Если то, что они делают ненормально, они считают нормальным, почему меня считать ненормальным? То есть это все, что мы сегодня видим в последнее время. Но посмотрите, мужчина состоит из двух частей: мужа и чина, достоинства. То есть человек должен четко понимать роль мужчины. Он сам осознает, что должно быть, что он должен обеспечивать свою семью. Вот, то есть, когда он жил один, может, ему и 3000 хватало на месяц, и он горя не знал. Но если у тебя есть жена, детки, то, конечно, ты должен уже немножко по-другому смотреться и жизнь свою строить, а не просто там держаться за маму. Поэтому только вместе с семьей идти вперед. Если немного денег, опять же, не надо спешить разводиться, потому что Авигея же не спешила разводиться со своим мужем Навалом. Хотя муж был у нее не очень. Да, он был богатый, но вопрос очень важный, а была ли она счастлива? Мы читаем, что не факт, и поэтому не слушайте всех подряд и не спешите к разводу, успеете еще. И пусть это будет, друзья, самая крайняя мера. А то, знаете, кто-то там начинает на ухо так шептать: да зачем, да сколько ты можешь терпеть? И вот правда человек начинает себя подогревать в этом. Второй отсюда вытекающий аспект – жена и ее роль. Вот спасибо Кларе Цеткин, да, что мы теперь имеем? Что мы теперь женщины, или вы теперь женщины наравне с мужчинами. И на танке, и сталевар, и сварщик, и все такое. И в этот момент вдруг так захотелось быть слабенькой, женственной, такой зависимой, да. Вот. Но, к сожалению, мы видим, что и у женщин вот эта мужественность, она как-то выходит наружу. Люди начинают, девушки становятся грубее, там татуировки делают себе, развязанность какая-то. И оно уже ушло, вот то, что было, да, вот этот восторженный образ девушки, такой благородной и красивой. Видите, кто-то вообще начинает говорить о том, что на мужа нельзя повышать голос, он должен взгляда бояться. Ну, конечно, это все легко так говорить, и как много девушек, наслушавшись вот таких выражений, всякой всячины, наслушались советов, наломали дров в своей собственной семье. Я недавно общался с одной семьей, девушка держит ребеночка на руках, ну и слово за слово разговорились, я говорю: это ваш муж, вот, как вы живете, все хорошо ли у вас? Она говорит: слава Богу, прекрасно. Говорит: ну это мне, говорит, второй брак. У меня уже сыну 18 лет, вы не переживайте. Не, сейчас живем прекрасно. Говорит: уже ж ума набрались, уже никому ничего не доказываем. Просто радуемся, бережем друг друга и живем хорошо. Ну вот оказывается как. Сыну 18, на руках малыш. И только сейчас пришло осознание. Да, то есть некоторых вещей. Или, например, жена, она мать, хозяйка, жена, да? Нет. Сегодня люди ищут покруче: менеджер, управляющая, бизнес-вумен. А потом удивляются, что не могут ужиться с этим менеджером и управляющим, потому что, оказывается, эта управляющая совсем не хозяйка дома. И начинается опять же вот эта перестройка, опять ломка, опять дотачивание, не так сижу, не так пишу, не так, ну и все остальное не так. И поэтому, когда в Бытие во второй главе Бог говорит: это плоть от плоти моей, кость от костей, это очень важно. И третье, уважение и взаимопонимание. Это то, чего сегодня очень сильно не хватает с обеих сторон. И мужья очень скупы на вот восхищение женой, и жены очень скупы на восхищение мужем. Как же, вдруг он возгордится? А что я ей буду там слова говорить? Что это, праздник что ли какой-то? Вот и начинается, да? Ой, миленькая моя, ты такая хорошая, такая у меня умничка. Она говорит: ничего не получится сегодня, и у меня голова болит. Ух ты, какая вредная, и борщ у тебя кислый, да? То есть оно все как будто как на рынке. Ты мне, я тебе, ты мне, я тебе. Это неправильно, так не должно быть. И поэтому уважение и взаимопонимание, осознание того, что у этого человека тоже есть желание, тоже есть воля, тоже есть недостатки, как и у меня. И вот это помогает человеку ценить свое гнездо, и его обустраивать, и его, как бы сказать, вот защищать и окрылять. И получается, что очень важно обратить внимание на то, что уважительно относиться нужно в первую очередь к Богу. В первую очередь. И когда муж относится к Богу с благоговением, он и к жене будет так и относиться. И дети это впитают. И как в Библии есть текст, да, где Павел говорит, относитесь, мужья, к женам, как к немощнейшему сосуду. И говорят, однажды была тоже свадьба, и один такой не очень чисто говорящий по-русски пастор сочитывал пару, и он сказал, относитесь к женам, как к наимощнейшему сосуду. Ну и, конечно, все захлопали, потому что так оно и бывает. Не немощнейший, а наимощнейший сосуд. И требования к ней и так далее. Поэтому, дорогие жены, точно так же и вы. Не критикуйте мужа при людях. Не перечьте ему и так далее. То есть, чуть-чуть уважения. И оно через время даже, оно начнет возвращаться. Это 100%. Вот. Мне нравится, как однажды мой друг говорил своим детям, своим сыновьям. Он говорит, вы что мне мою жену обижаете? Они смотрят в шоке. Он говорит, это моя жена, я ее люблю. Поэтому, если еще раз увижу, что вы мне ее обижаете, я вам такое устрою, будете жалеть. И они смотрят, понять не могут. Так это же наша мама, это же его жена. А он ее любит, смотри, какие проблемы. Вот так и получается. Поэтому нужно, как написано в Писании, спешить к примирению. Писание говорит, солнце да не заходит в гневе вашем. Или как есть такое стихотворение, да, еще бабушка говорила, ругайтесь, миритесь, но вместе ложитесь. Хоть Богом, хоть задом, но главное рядом. То есть вот это все сегодня уходит, улетучивается, и мы начинаем где-то искать каких-то волшебных советов. А фактически все в уважении. Уважение, оно бывает и курьезное, да? Как стишок от мужа. Сегодня у нас много стихов. «Моя жена очарование. Господь, спасибо за жену. Она небесное создание, как говорили в старину. Она добра, нежна, красива. Ей вся одежда так идет». Попробую я сказать другое, она мне голову поможет на место поставить. Так вот, давайте сделаем вывод, дорогие друзья. Что нам делать с нашими семьями? Ну, давайте попробуем сделать перезагрузку. Давайте расти, а не цепляться к недостаткам. Давайте посмотрим, что говорит апостол Павел. И в завершении я хочу именно эти тексты прочитать. Это 12 глава с 9 стиха. «Любовь да будет непритворна», или в оригинале написано «нелицемерна». «Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте». То есть всегда должен быть дух возвышенный, да, вот Господу служите. «Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы». В молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. То есть там дословно в оригинале любите гостеприимство. То есть старайтесь быть гостеприимными. Ревнуйте об этом. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися. Плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». И дальше он говорит, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Итак, мы с вами, дорогие друзья, делаем вывод. Давайте будем любить друг друга. Пусть не будет разводов никогда. Выбросьте это из головы. И давайте попробуем пережить перезагрузку в наших семьях, чтобы любовь проявилась по-новому. Потому что вот то, что я сказал в начале, когда все плохо, это не так. И когда все хорошо, это тоже не так. У человека всегда есть недостатки, но есть и сильные стороны. И так приятно, когда сильные стороны замечаются, а недостатки скрадываются, да, сглаживаются. Пусть Господь нам в этом поможет, чтобы сатана не радовался тому, что у нас в семьях бывают проблемы. Я хочу об этом помолиться. Дорогой Отец Небесный, мы сегодня коснулись этой очень серьезной и больной темы, болезненной темы. И я очень прошу Тебя, чтобы Ты благословил дорогих наших и зрителей, и всех, кто слушал сегодня и смотрит эту тему, чтобы в каждой семье произошла эта перезагрузка к лучшему, чтобы люди научились любить друг друга, выражать свою любовь, выражать уважение, выражать почтение, жены к мужьям, мужья к женам, чтобы все были достойны уважения, чтобы дети видели этот удивительный счастливый пример. Я прошу тебя, Господь, чтобы ты Духом Твоим Святым в лице вот этого елея снизошел в каждую семью. И там, где сегодня очень серьезные проблемы, где есть угроза развода, где есть измена, Господи, залечи эти раны. Я очень прошу тебя, чтобы люди по-новому ожили. Там, где денег не хватает, чтобы, Господи, воспряли мужья, воспряли жены, чтобы нашли хорошую работу и чтобы счастье снова появилось в тех семьях, особенно где есть детки. Благослови, Господь, каждую семью. Благослови тех, кто еще не поженились, чтобы они создали семью с правильным человеком, чтобы и в этом твоя рука была над ними. Тебе да будет слава, честь и хвала великому нашему Спасителю и Богу, Царю всех веков, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
3: Для вас поет Светлана Малова.

0: Духовное наследие.
1: Нелегкий жребий, неотрадный, был вынут для тебя судьбой, и раны жизни беспощадной вступила ты в неравный бой. Но скудны все земные силы, рассвирепеет жизни зло, и нам, как на краю могилы, вдруг станет страшно тяжело. Вот в эти-то часы с любовью о книге сей ты вспомини, и всей душой, как к изголовью, к ней припади и отдохни. Эти строки принадлежат перу замечательного русского поэта Федора Ивановича Тютчева. Какие удивительные, проникновенные слова! Вот в эти-то часы с любовью о книге сей ты вспомини, и всей душой, как к изголовью, к ней припади и отдохни. И не только Федор Иванович Тютчев с такой любовью и благоговением относился к Библии. Ломоносов, Державин, Пушкин, Воротынский, Лермонтов, Некрасов, Майков, Фет, наверное, нет среди русских поэтов и писателей того, кто не обращался бы к ней. Они черпали в ней силу и вдохновение. Нередко их стихотворения – это их молитвы, их размышления о мире и о Боге и поэтический пересказ прочитанного в Библии. Мы уже говорили о том, что русский народ сравнительно недавно получил Библию на литературном русском языке. Это произошло лишь в конце прошлого столетия. А до того момента каждый, кто хотел лично прикоснуться к Святому Писанию, должен был читать его либо на церковнославянском языке, либо на языке оригиналов, либо на каком-то другом, но не на своем родном русском. Прошлый век отмечен особым интересом к Библии. Общественность нетерпеливо ждала. Когда же, наконец, русский народ получит Библию на своем родном языке? А ждать пришлось сравнительно долго. 60 лет продолжалась борьба, быть или не быть русскому переводу Библии. Этот этап распространения Библии на Руси связан с деятельностью Российского библейского общества. Оно было основано в 1813 году. В его состав вошли как православные священники, так и католический митрополит и протестантские пасторы. А председателем комитета Российского библейского общества был избран князь Голицын. Общество поставило своей целью распространение и перевод книг Священного Писания среди всех народов России. Также было решено, что эти книги будут продаваться по очень дешевой цене, а для неимущих даже раздаваться бесплатно. Интересно отметить тот факт, что Российское библейское общество существовало лишь на пожертвования. Пожертвования делали все – и сам император, и князья, и русские генералы. Также православная церковь постоянно собирала пожертвования в своих церквях. И, наконец, в 1818 году впервые выходят 4 Евангелия параллельно на русском и славянском языках. А через 4 года русские люди получили первое издание всего Нового Завета на русском языке. Это событие было с восторгом встречено как духовенством, так и мирянами. В это же время приступают к переводу Ветхого Завета на русский язык. Но, к сожалению, история сложилась так, что указом императора Николая I в 1826 году деятельность Российского библейского общества была запрещена. И вместе с запрещением деятельности Российского библейского общества был запрещен и перевод Библии на русский язык. Но к этому моменту Российское библейское общество уже добилось немалых успехов. Было выпущено более 1 000 000 экземпляров книг Священного Писания на 26 языках народов России. Русские генералы распространяли Библию в армии среди своих солдат. Также отдельные книги Священного Писания были изданы для слепых выпуклым шрифтом.
0: Духовное наследие.
1: Итак, наступили мрачные годы реакции. Перевод был запрещен. И вообще, всяческое изучение Библии и ее распространение подвергалось гонениям. Стали запрещать людям читать Библию дома. Было решено, что достаточно слышать ее только в церквях. Отдельные книги, уже выпущенные, не допускались в продажу, а целые издания были даже сожжены. Но, несмотря на гонения и запреты, русский перевод Библии имел горячих поборников в лице нескольких человек. Это профессор Петербургской духовной академии Герасим Петрович Павский. Прекрасный человек, удивительный миссионер, архимандрит Макарий, живший в начале прошлого столетия на Алтае, а также московский митрополит Филарет. Эти люди, несмотря на гонения и запреты, продолжали дело перевода Ветхого и Нового Завета на русский язык. Они делали это с неутомимым упорством. Герасим Петрович Павский в течение 20 лет перевел весь Ветхий Завет во время лекций в Петербургской духовной академии. И его студенты, без ведома профессора, распространили эти переводы в количестве более 500 экземпляров. И когда об этом узнало высшее начальство, все эти переводы были уничтожены, а сам профессор подвергся наказанию. В это же время далеко на Алтайских горах живет архимандрит Макарий. Заботясь о своей пастве, он переводит Ветхий Завет на русский язык. Конечно, в это время он думал не только о своих прихожанах, но и о всех русских людях. Нужно сказать, что архимандрит Макарий в своем переводе Библии нередко пользовался трудами профессора Павского. И вот архимандрит Макарий письмо за письмом вместе со своими трудами посылает в Москву. А что в ответ? А в ответ лишь запрет. И несмотря на это, он продолжает свой труд. Нужно сказать, что перевод архимандрита Макария отличался необыкновенной живостью и выразительностью русского языка. В Москве живет еще один поборник русского перевода Библии – московский митрополит Филарет. Он тоже хотел, чтобы русские Библии имели ее на своем языке, но он видел, что время неблагоприятное, и терпеливо ждал. И, наконец, во время коронации Александра II Филарету удалось склонить высшее церковное начальство на свою сторону. Итак, в 1858 году указом императора Александра II был разрешен перевод и печатание Библии на русском языке. Новый комитет был создан для этого, новые люди вошли в него. И, конечно же, они пользовались трудами этих трех человек – Герасима Петровича Павского, архимандрита Макария и митрополита Филарета. Перевод Библии был завершен, и в 1876 году впервые русский народ получил полную Библию на родном русском языке. И можно сказать, во многом мы обязаны тем людям, о которых я рассказала вам сегодня. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему люди тратили силы, время, жизнь и, несмотря ни на что, хотели дать Библию, доступную для всех? Почему великие поэты и писатели сами обращались к ней, несмотря на то, что они создали множество замечательных произведений? Вы когда-нибудь спрашивали себя, а что испытывает человек, берущий в руки Библию? Не как скептик и не для того, чтобы потом блеснуть интеллектом, а чтобы с кротостью и благоговением прикоснуться к этим строкам.

0: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Итак, есть ли надежда для Израиля быть прощенными? Вот в чем вопрос. Можно ли в нарушении закона все равно вернуть Божий народ? Об этом следует поговорить. И Иеремия очень конкретно говорит об этом. Вот его обетование. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Вы видите, что здесь отличного? Да, действительно, этот текст, этим текстом заканчиваются аналогии между супружеской жизнью и взаимоотношениями между Богом и человеком. Вот почему. Я вам скажу прямо. Как служитель церкви уже с более-менее приличным стажем, я знаю одно. Когда двое разводятся, не может быть такого, чтобы один был абсолютно ни в чем не виноват, а другой абсолютно во всем виноват. И если такая позиция занимается, то никакой надежды на примирение нет. Мне приходилось многие пары в кризисе консультировать. Но если обе стороны начинают думать и желают признать свои промахи, тогда есть надежда на то, что семья не развалится, а сохранится. Что у каждого есть вина, у каждого. Но здесь-то совершенно другая ситуация. Здесь у нас Бог. Интересно, что в оригинале вот эта фраза звучит прямо. «Я оставался их супругом». «Я оставался в супружестве с ними». То есть Бог не может никаким образом, нет в том, что Израиль, что вот отцы, да, которых Он, Господь, выводил из земли египетской, что они, что Бог виноват в чем-то. То есть они нарушили, да, начиная с золотого тельца. Да, где здесь вина Бога? Моисей находится на Синае, получает откровение, гром и молнии постоянно, дым, пламя огня. Все говорит о том, что Моисей не прохлаждается там, на вершине Синая, а занят серьезным делом. А народ что? Этот человек куда-то ушел. Где он там? Приходи, Аарон, давай, на тебе золото, Помоги нам образ вылить этого Бога, которого мы не видим. Какую заповедь они нарушили? Вторую. Они не хотели уходить к другим богам. Здесь им первую статью нельзя пришить, говоря уголовным языком. Они вторую нарушили. Они сказали на эту уродливую корову: вот Бог, который вывел нас из Египта. И этим оскорбили Бога. Вот оно первое нарушение. А Бог был все время, все эти годы, от исхода до вот этих слов пророка Иеремии, 900 лет Бог был верен Израилю. Ни разу не отказался, ни разу не отступил. А Израиль мог уйти, потом возвращался, потом уходил, потом возвращался. Но тем не менее, Господь готов заключить Новый Завет, да? Несмотря на то, что вот она причина, вот ответ на первый вопрос. Новый Завет заключается, потому что первый Завет был нарушен. Почему я так подробно об этом говорю? А дело здесь вот в чем. Очень часто многие богословы, проповедники говорят: Бог заключает Новый Завет, потому что первый был слишком тяжелым для исполнения. Заповеди были неподъемно тяжелые. Вот так трудно было этим израильтянам, понимаете, не сделать.

И вроде как бы, ну типа, Христос же был человеком на земле. Да, вот мы можем его себе как-то представить. Ну хорошо, представили. Но только потом почему-то пред глазами еще кто-то начинает представать. Никол чудотворец. Варвара великомученица. Понимаете? Яков говорит, нарушивший одну заповедь, нарушает весь закон. А заповедь однозначно говорит, вторая ее не понимает. Говорит, это противоидолопоклонство. Нет, это первое противоидолопоклонство. Вторая же против того, чтобы себе глазами представлять образ Божий. Ибо мы ходим верою, а не чем? А не видением. Об этом говорит нам Павел однозначно. И вот этот завет Израиль нарушил не потому, что он был трудный, а потому, что Израиль его нарушил, отступил. И поэтому Иеремия в самых первых главах говорит, ты, Израиль, являешься прелюбодейной женой, и ты, Израиль, достоин, чтобы я с тобой развелся, выписал тебе разводное письмо, но все-таки я хочу еще раз, чтобы ты, Израиль, вернулся. И вот что он предлагает Израилю. Он не предлагает Израилю, он не говорит. Знаете, мои дорогие дети, я понял, что я вам дал, ну, слишком тяжелые, неподъемные заповеди. Давайте я сейчас перепишу их. А потом дам вам новые заповеди, и вы попробуете вот эти. Получится у вас или не получится? Обратите внимание, что предлагает Господь. Вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его и буду им Богом, они будут моим народом. Мы читали у Иезекииля. Вошел в союз с тобою, и ты стала моею. Опять же, что Бог хочет? Бог хочет, чтобы Израиль стал его народом. Бог хочет восстановить и продолжать отношения, которые были разорваны не по его вине. Но как? Что опять все сначала? И то же самое? Нет. Что он хочет? Он хочет закон написать на сердцах их. Как это понять? Это что? Какая-то аллегория, друзья мои, я вам хочу кое-что сказать. Я знаю, что мы все люди, которые в той или иной мере имеем европейское образование, которое укореняется на принципах, основанных еще в Древней Греции. И поэтому нам легко и понятно аллегории, но Иеремия – это не Гомер, греческий поэт известный.

совершенно другая культура. В Библии нет аллегорий. В Библии есть очень конкретные, связанные с другими текстами понятия. Что значит «напишу на сердцах»? А вот посмотрите, где был закон раньше. Вот у нас конкретно описано, что была поставлена скиния, это последняя глава книги «Исход», 40-я глава, и написано так: «Моисей поставил скинию, положил подножие ее, поставил брусья ее, положил шесты, поставил столбы ее, распростер покров на скинии, положил крышку поверх покрова. Потом, смотрите, взял и положил откровение в ковчег, внес ковчег в скинию, повесил завесу и закрыл ковчег откровения». То есть, где находится откровение, где находится закон? А вот он. А вот он. В ковчеге, который закрыт завесой. Вот где находился закон. Место, которое было недоступно никому. Да? Написано: «Покрыло облако скинию, и слава Господня наполнила скинию». И даже Моисей не мог после этого войти в скинию. То есть закон находился вроде и рядом с израилитами, но находился в месте, которое было абсолютно недоступно. Туда никто не мог войти. Абсолютно недоступно. Вот. В скинии, вот она, скиния, как часть святилища. Вот во святом святых, да? Интересно, где же находился этот храм, да, где находилась эта скиния? Если вы посмотрите в книге Второзакония, то 12 главы вы увидите такое интересное повеление. Бог говорит израильтянам: «Когда вы перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь, Бог ваш, дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружавших вас, и будете жить безопасно, то тогда на какое место изберет Господь Бог, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам. Всесожжения ваши, жертвы ваши, десятины, возношение рук, все избранное по обетам вашим, что вы обещали Господу». То есть, где находился ковчег? Вернее, где находился закон? Закон находился внутри ковчега, который находился во святом святых, место, которое было абсолютно недоступно никому, в храме, который находился в определенном, особенном, конкретном месте. Кстати говоря, сегодня очень многие люди неправильно понимают термин «храм».
Мы очень четко видим в Библии, что храм – это единственное и уникальное место. Поэтому это и называется место, которое избирает Господь, чтобы имени Ему там пребывать. То есть никуда в другое место. Чуть дальше во Второзаконии 12 глава сказано, чтобы израилиты категорически не вздумали приносить жертвы в каком-то другом месте. То есть в Израиле был только один единственный храм. Ну и, конечно же, мы об этом с вами читали на прошлой лекции. Послание евреям говорит, что этот храм являлся символом, образом небесной скинии. Поэтому как был единственный храм, так и остался единственный храм, только на небе. Как был единственный первосвященник, так и остался единственный первосвященник. Кто? Иисус. Но интересно, что получилось. Вот этот текст в первом веке нашей эры интерпретировался по-разному двумя группами людей, проживавшими на территории Иудеи. Дело в том, что когда уже иудеи вернулись из вавилонского плена, то на территории, которую они оставили, проживали самаритяне. И вот самаритяне, они были интересным народом, они очень враждебно относились к иудеям, вообще они враждебно относились ко всем. Вот. И они себе построили святилище, видите, это реальная фотография, на горе Герезим, что находится возле древнего города Наблус, вернее, Сихем, это современный палестинский город Наблус. Вот это развалины самаритянского храма. Я думаю, станет понятным теперь вопрос, который задала самаритянка Иисусу там, у колодца. Об этом описано в 4 главе Евангелия от Иоанна, в 20 стихе. Она говорит, отцы наши поклонялись на этой горе, то есть на вот этой, на горе Герезим. А дальше она спрашивает, а вы, иудеи, говорите, что место поклонения находится в Иерусалиме. Как понять? И вот что Иисус отвечает ей. Его ответ двояк. Сначала он ей говорит, поверь мне, наступает время, когда не на сей горе, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. То есть Иисус уже забрасывает такой намек, что очень скоро место конкретное, где должны все приходить, вот это место, да, о котором сказано, что Бог его избрал, чтобы имя его там обитало, уже не будет иметь значения. Дальше он, конечно, ей говорит, вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Что это здесь имеется в виду? Конечно же, имеется в виду тот факт, что Иисус признает, там, где иудеи поклоняются Богу, вот тот храм, второй уже храм, стоящий на вершине горе Мория, где когда-то, давно Авраам приносил жертву Исаака,
Вот это место, где обитает Бог. А вы, самаритяне, неизвестно чему кланяетесь. Но дальше Иисус возвращается к предыдущему утверждению. Он повторяет то, что уже сказал. Он говорит: «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу как? В духе и истине». Что такое «в духе и истине»? О, на эту тему столько всего рассказывают. Для некоторых поклоняться в духе – это громко кричать. Для других – еще что-то. Что имеется в виду «в духе»? Иисус объясняет. Бог есть дух. То есть здесь не просто в каком-то духе. Это связано с тем, что Бог есть дух. И поклоняющие ему должны поклоняться в духе и истине. О чем здесь Иисус говорил? Мы можем видеть эту же тему, поднимает Иисус в еще одной главе. Во время праздника кущи Иисус говорит интересные слова. Он говорит так: «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки живой воды». Ну, некоторые вырывают этот текст из контекста и такое несут. Я помню, была уринотерапия популярна. И этот стих терапевты использовали. Вот. Но в контексте нам понятно, что это за живая вода. Иисус говорит, это оказывается о духе. И вот обратите внимание дальше на формулировку. «Которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого». Вот как интересно. На тот момент, то есть праздник кущи, скорее всего, перед последней Пасхой, то есть за полгода до смерти Иисуса, на верующих Духа Святого не было. Вопрос: а когда на верующих Дух Святой стал быть? Ответ чуть дальше. После того, как Иисус стал прославлен. А что значит Иисус прославлен? Воскрес. И вот оказывается, что происходит. При наступлении Дня Пятидесятницы внезапно делается шум с неба, являются разделяющие языки, и что? Исполнились все Духа Святого. Вот оказывается, о чем говорит Иисус самаритянке, вот оказывается, о чем говорил Иисус на праздник кущей. Он говорит о том, что должно было произойти в день Пятидесятницы. Что же произошло в день Пятидесятницы? Об этом очень конкретно говорит
нам апостол Павел и книга пророка Иеремии этому вторит. Смотрите, вот как Бог заключает Новый Завет. Во внутренности Он вкладывает закон, Он не меняет закон. Новый Завет – это не изменение закона. Новый Завет – это перенос скрижалей из святого святых, храма, в сердца людей. И посмотрите, как все исполняются Духа-то Святого. Разве не знаете, что вы храм Божий? И Дух Божий живет в вас? Кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – мы. Мы этот храм. Вот как заключается Новый Завет. Из святилища, из храма, шхина, Божье присутствие, перемещается в сердце человека. Вот что такое Новый Завет. Все оказывается просто. Вот что такое крещение Духом Святым. Мы говорили, крещение – это заключение завета. Крещение Духом Святым – это когда мы становимся храмом Святого Духа, храмом Божьим. То есть храмы на земле теперь не кедровые и не белокаменные, а ходячие. Вопрос. С кем заключается Новый Завет? Мы уже говорили с вами о предпосылке. Ветхий Завет с евреями, а Новый Завет с церковью, да? Давайте почитаем. Вот что нам написано. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я с церковью моей заключу Новый Завет. Так написано? Что написано, друзья мои? С домом Израиля и с домом Иуды. Что это означает, друзья мои? Посмотрите внимательно. Еще раз. На то, как был заключен Новый Завет. При наступлении Пятидесятницы все они, кто они? Китайцы? Папуасы, южноамериканские индейцы. Кто были эти апостолы? Да евреями они были. Вы понимаете, да? Бог не выбрал себя в апостолы, ни первосвященников. Бог не выбрал себя в апостолы, ни судей там, ни старейшин там, ни каких-то знатных. Но он не выбрал себе в апостолы и язычников. Греков, верующих там в Зевса, да в Афродиту. Он выбрал простых
еврейских рыбаков. Поэтому понятно, почему с домом Израиля и с домом Иуды. Ну, естественно, кто-то может сказать, а, так а пророчество, может быть, это условное. Есть условные пророчества. Но извините, как заключение завета может быть на условии? Любое условное пророчество дается на условии соблюдения завета. А здесь прямо говорится о том, что завет они уже нарушили. Бог прощает. Понимаете? Прощение на условии. То есть их Бог прощает на условии, а нас сегодня тоже тогда на условии. То есть мы должны зарабатывать Божье прощение, получается, заслуживать его чем-то, Божью любовь мы должны. Абсурд! Абсурд! По благодати мы спасены, и здесь благодать. А что такое благодать? Иеремия 3:1. Ты со многими любовниками любодействовала. Ты заслуживаешь разводного письма, но возвратись ко мне. Вот она благодать. Что же тогда делать? Ну, конечно, кто-то может сказать, о, оно-то так и было, да и апостолы-то были евреями. Но как евреи побили камнями Стефана, то Бог к язычникам ушел. Давайте почитаем, правда это по Библии или нет. Читаем, пожалуйста, Деяния апостолов 11:19. «Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана пошли до Финикии, Кипра, Антиохии, никому не проповедуя слово, что здесь написано, кроме иудеев». Да, иудеи жили и здесь, это диаспора. И вот как дальше-то получается? Как остальные присоединились к этому завету? Читаем. «Были же некоторые из них киприяне, киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили еленам». Кто были? Иудеи, киприяне. Предыдущий-то текст. Обращенные иудеи с Кипра, с Киренеи, придя в Антиохию, благовествовали еленам. И тогда была рука Господня с ними. Великое число обратилось к Господу, и целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И тогда ученики в Антиохии стали называться христианами. Вот оказывается, как христианство-то образовалось. Библия об этом пишет. Евреи, обращенные, уверовавшие своего Мессию, пошли и донесли благую весть для еленов, которые присоединились к ним. Друзья мои, Бог не заключает Нового Завета с язычниками. Точно так же, как из Египта никто из язычников не вышли. Все обратились к Богу Авраама, Исаака и Якова, независимо от их национальности. Так же и здесь. Независимо от национальности, Бог заключает завет с
теми, кто не желают оставаться язычниками, а желают быть истинным народом Божьим, оставив свое язычество там, в прошлом. Желаете ли вы быть истинным народом Божьим и идентифицировать себя не с язычеством, а с народом Библии? Аминь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Программа «Независимость». Татьяна.
1: Я вышла замуж и нашла себе мужья такого же алкоголика, как мой папа. Мне все друзья говорили, что зачем ты выходишь за него замуж. Тем не менее, я сказала, что я тут крутая, это он пьет без меня, а со мной он пить не будет. И я вышла за него замуж, и понеслись вечеринки с друзьями, где мы обязательно выпивали. И я видела, что он перебирает свою норму, да, и мне приходилось выпивать за него, чтобы мы могли дойти до дома, чтобы не приходилось тащить его на своих плечах. И так продолжалось довольно-таки долго, пока этот внутренний голос не перестал у меня показывать, да, что следующая рюмка лишняя. Мне казалось, что я еще в норме, но оказывалось, что я выключалась, мое сознание отключалось вообще напрочь, да, и я не понимала, что происходит. На следующий день я не могла вспомнить, что со мной вообще происходило. А я не верила своим друзьям, которые поутру мне рассказывали о том, что я творила. Я-то помню себя в последний момент, когда я веселая, довольная жизнью, там рассказывала либо анекдот, либо улыбаясь, танцевала. Они мне рассказывали про какую-то злобную фурию, которая на всех бросалась с кулаками, лезла в драку, обзывала и оскорбляла. И они рассказывали это так со смехом, что я им просто не верила. Я думала, что они сговорились и меня там разыгрывают. В моей жизни произошло печальное событие. Я узнала, что муж завел себе любовницу. У нас был долгий трудный развод в течение 2 лет. Он ушел из дома. Для меня самое лучшее решение вот этой проблемы, как я считала, это взять после работы бутылочку вина и прийти к своим подружкам поплакаться. И рассказывать горько, долго, плача, там, вытирая кулаком слезы, да, и нос, рассказывать о том, какой он нехороший и какая я бедная несчастная. Мы развелись, и вот эти вот последующее мое пьянство, оно усугублялось очень быстро. Дело дошло до того, что я не смогла ухаживать за своими детьми, и мать у меня их забрала к себе и стала их растить. Для меня это оказалось очень удобным. Я знала, что они у матери накормлены, напоены, она их отведет в школу, сделает с ними уроки. Да? Мне не надо там думать, это лишняя головная боль. Я за детей спокойна, и мне стало пить свободнее. У меня изменился круг общения очень сильно. Да? То есть я стала общаться с теми людьми, для которых вот такое поведение оно было нормой. То есть это уже было не стыдно, это уже было нормально. Естественно, выпив, я искала себе приключения, да, то есть меня дома было не удержать, я бежала куда-то, вляпывалась в какие-то истории. Вот. И так было до тех пор, пока, попав в одну пьяную компанию, меня попытались скинуть с 14 этажа, да, то есть меня взяли за руки и за ноги и свесили вниз. Потом там нашелся кто-то умный, и меня обратно просто выкинули с лестницы. Я испытала очень большой стресс, меня это сильно напугало, да, и я стала пить дома, закрывшись, ну, одна, в одиночестве. Пьянство уже очень сильно как бы вошло в мою жизнь и оказалось в таком положении, что я пила ежедневно, как говорится, иногда уходила в запой. Вот. Это были страшные дни, здоровье мое, естественно, пошатнулось очень сильно. Я еще умудрилась за это время найти себе второго мужа, да, как я сейчас вижу, это был мой собутыльник. То есть я нашла себе мужчину, который разрешал мне пить. И мы с ним дружненько вот так вот и пили. Но женский алкоголизм, он сильнее мужского. Я покатилась просто по наклонной, как снежный ком. Я не могла работать. Я уж не говорю о том, что там про детей я вообще забыла. Я не могла работать, я лежала дома. И моя главная задача была дожить до того момента, когда придет с работы муж и опохмелит меня. Потому что я сама не могла даже выйти из дома. Меня трясло и колотило. Алкоголь уже стал моим хлебом. Мать, родственники, да, и друзья стали мне говорить о том, что у меня проблема с алкоголем. Мать мне очень много раз пыталась предложить помощь врачей, наркологов, да, и я говорила, нет, я не алкоголичка, я смогу сама с этим справиться. И я пыталась доказать ей в первую очередь, и себе самой, что я смогу с этим справиться. Я пыталась переламываться сама, и как я не сдохла за это время, за этот период, потому что это были очень тяжелые ломки. Это были судороги, это чуть ли не до остановки сердца, жуткие головные боли, давление высокое, да, но тем не менее я вот это вот как-то вот выходила. В Когда я уже дошла до совсем невменяемого состояния, я уже все-таки позвонила матери, да, и сказала, что все, я сдаюсь. Вези меня куда хочешь, веди меня куда хочешь. Врач со мной долго разговаривал и поставил мне третью стадию алкоголизма. Говорит, ну вы выйдите в коридор, постойте. Говорит, а мы сейчас с вашим поговорим. И я стою в коридоре, и я вижу женщину, которая идет в рваном халате и синяком под глазом. Я думаю, вот она алкоголичка, а я нет, у меня еще нет никаких проблем. Я еще не в драном халате, у меня есть крыша над головой, у меня нет синяков. Поэтому мне здесь делать нечего. И пока мама разговаривала с наркологом, я ушла и села в машину к брату. И сказала, что все, не надо мне никаких больниц, я сама смогу с этим справиться. Через некоторое время я согласилась на первую кодировку. Первая кодировка, я закодировалась на год. Я продержалась 8 месяцев. Причем я сорвалась на работе, было 8 марта, и я потихоньку решила попробовать вина, да, и посмотреть, что из этого будет. И вот таким образом я опять начала пить. Я давала наркологу подписку о том, что я знаю, какие последствия последуют за введенное вещество определенное, да, меня может либо парализовать, либо может сердце остановиться, либо я стану идиоткой. То есть я давала об этом подписку, что я в курсе об этом. Но страх смерти, он играл роль какое-то время, да, потом тяга становилась сильнее все-таки. И уже страх смерти, уже он просто не котировался. Прошло какое-то время, я согласилась на вторую кодировку. Вторая кодировка была уже на полгода. Я продержалась 3 месяца. На третью кодировку мне врач спросил, насколько на год или насколько. И я, уже понимая, что я не могу, сознательно отрицая, да, проблему, подсознательно я понимала, что год мне не выдержать, мне даже не выдержать полгода. Я спросила врача, а на 3 месяца или на месяц у вас нет такой кодировки?
0: Считается, что алкоголизм – это участь слабых людей. Но современные ученые выяснили, что алкоголизм – болезнь, которая может поразить любого выпивающего. В какой момент произойдет переход от контроля человека над алкоголем к контролю алкоголя над человеком, предсказать невозможно.
1: Дочка моя пришла в гости, да, сын уже на тот момент перестал ходить, он старше на 2 года, да, он уже перестал ходить, он от меня... Мать от меня отказалась, она сказала, чтобы ты сдохла. Да? Я поплачу один раз на могилке, и все. Дети тоже, дочка еще приходила. И она когда увидела, что я сижу со стаканом, она мне сказала, мам, если ты сейчас выпьешь этот стакан, я повернусь и больше никогда к тебе не приду. Вдруг я четко поняла, что постройся вот все живые и умершие родственники, да, и скажи, если сейчас выпьешь этот стакан, мы тебя проклянем. Да? Меня бы это не остановило. Вот весь ужас в том, что я теряю ребенка, я не могу не выпить. Вот что ужасно. Дочка повернулась и ушла. И тогда я стала вот обдумывать, как бы мне себя это убить, да. Но в последний момент, я не знаю, что мною двигало, да, что мною, наверное, полное отчаяние. Я, будучи пьяной, вышла на балкон, бросилась на колени, да, и стала просить, Боже, ну сделай хоть что-нибудь, да. Сделай, я не могу вот больше так жить и не хочу. Я 3 дня была трезвая, вот я опять в очередной раз пыталась сама переломаться, у меня была жуткая тяга. И я уже решила, что все, если мне ничего не поможет, ничего нигде, да, все, я иду вечером и выпиваю, потому что это уже невозможно. И я заехала к подруге, и она мне говорит, слушай, да ты алкоголичка. И ты туда же, я говорю, ну все обзываются, я говорю, хоть бы кто сказал, что мне с этим делать. Я говорю, знаю я, что я алкоголичка. Вот, она говорит мне, попробуй до вечера остаться трезвой. Вечером будет группа анонимных алкоголиков, пойдешь? Я говорю, а что там такое? Она говорит, там люди, которые... пили, и которые на сегодняшний день остаются трезвыми. Я говорю, пойду, я хочу оставаться трезвым. Я первый раз, когда шла на анонимных алкоголиков, мне было очень страшно. Я не знала, куда я иду, что там такое, да. И мне почему-то представлялось, что там сидят мужики небритые в фуфайках. Это самое, на столе расстелена газетка, лежит селедка. Вокруг граненые стаканы. А дальше мое воображение как-то не работало. Думаю, ну как люди остаются трезвыми, да, вот как-то вот что они, может, они учат пить нормально, да? И когда я пришла, вот увидела вот счастливых людей, да, я увидела улыбки. Я в последнее время разучилась улыбаться. Я полгода к зеркалу не подходила. Потому что в один прекрасный момент я поняла, то, что я вижу в зеркале, уже ничем не закрасишь. Поэтому я туда перестала смотреть просто-напросто. Вот, чтобы не пугаться. Вот. И я когда увидела счастливые лица и счастливые глаза, да, у людей, и люди рассказывали свои истории, говорили, кто как пил, да, и что они на сегодня остаются трезвыми, меня это очень поразило. Меня это поразило, и вот что я там получил, я получил надежду, которая у меня была напрочь утеряна. Я шла на группу с жуткой тягой. Когда я вышла с группы, я поняла, что я не хочу пить. Вот это было настолько удивительно, что я даже не знала вообще, с чем это связано, да? И мне ребята объяснили, что на группе присутствует высшая сила. Высшая сила. Высшая сила. На тот момент я не могла уже без алкоголя и больше 2 часов. Когда я выпивала, проходило какое-то время, алкоголь начинал выветриваться из организма, и мне требовалась новая доза. А тут вдруг я остаюсь трезвой, да, и... Для меня это было удивительно. Я первый день осталась трезвой. На второй день тяга вернулась, но я вот дотерпела до вечера, прибежала на группу, я вышла с группы, у меня опять нет тяги. Вот это вот чудо произошедшее было для меня очень удивительно. Я-то пришла в анонимные алкоголики, а мой муж продолжал пить. То есть, приходя с группы, я встречалась дома, сидел человек совершенно пьяный, с запахом, со всеми этими самыми, да, и у меня обратно тяга наступала очень быстро. Пока вот впереди идущие ребята, да, которые уже много лет оставались трезвыми, они мне не подсказали, что надо все-таки делать еще какие-то вещи. Надо было понять такую вещь, что всю жизнь я опиралась только на свои силы. И проблема в том, что у меня этих сил маловато для того, чтобы решать свои жизненные проблемы и справляться со своей зависимостью алкогольной. Что надо было искать какую-то силу более высшую, да, чем моя сила собственная, и к ней обращаться за помощью. Я не верила ни в какую силу, и тем не менее я продолжала делать то, что мне говорил наставник. Я молилась. А наставник мне говорил так, да, тебя никто не заставляет верить, тебе сказано, молись, проси о помощи, вот и проси, да, потом поймешь, для чего это надо. И я стала без всякой веры, без всего, да, не веря, что есть какая-то сила, до которой до меня есть дело, и которая будет делать для меня чудеса и помогать мне справляться со своими проблемами, да, и я стала просто делать. Когда стали появляться результаты, когда действительно... стала приходить помощь, да, вот тогда у меня появилась вера. И изменилось вот это вот мышление, да, я перестала опираться на собственные силы. Я доверилась Богу. И Бог вошел в мою жизнь на сегодняшний день. И я знаю, что Он меня любит, Он любящий. Если раньше я думала, что за что мне это бедный, несчастный дает та или иная ситуация, на сегодняшний день я ставлю вопрос по-другому. Для чего? Для чего мне дана эта ситуация? Что я должна понять в этой жизни, и что я должна в ней изменить, чтобы мне в ней было хорошо. Ко мне вернулись дети. В каком плане? Я забрала дочку от матери, да, а сын решил жить с отцом, но тем не менее у нас поддерживаются хорошие отношения до сих пор. Он меня познакомил с девушкой, приезжает в гости постоянно. Дочка живет со мной, и сейчас вот чудеса, те вот самые доверительные отношения. У меня наладились отношения с мамой очень замечательные, хотя раньше мы не могли находиться вместе больше 5 минут, дело кончалось скандалом. На сегодняшний день любовь и очень светлые чувства друг к другу. Вот это вот чудо. Мой муж бросил пить, он пришел в сообщество, и на сегодняшний день он трезвый до сих пор. Вы знаете, я завтра иду на новую работу, новый коллектив, и у меня нет страха внутри. Потому что я знаю, что с Богом все будет.
2: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
0: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. В студии Виталий Олейник. А мы продолжаем с вами разговор о науке и религии, о их соотношении друг с другом, о лимитах и границах и возможностях одного и другого. Этот цикл задуман главным образом для того, чтобы восполнить существующий пробел в знаниях касательно того, как священные тексты, в частности Библия, отвечают на многие вопросы, связанные с научными утверждениями. В прошлый раз мы говорили с вами об ограничениях науки, главным образом опираясь на высказывания и размышления Айзека Азимова, известного атеиста и писателя, как научных статей, так и фантастических произведений. Мы посмотрели на три очень важных момента, касающихся определения сути науки. Первое – это разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе – это то, что научное мнение является мнением большинства ученых, которое, в свою очередь, часто влияет от политической обстановки и расклада иных сил в обществе. Иными словами, научное мнение вовсе не всегда является отражением действительно существующих фактов. И, наконец, в-третьих, научные представления изменчивы. Мы привели несколько примеров, которые показывают, как с течением десятилетий научные мнения изменяются. Главный вывод, который следует сделать, прежде чем продолжить наш разговор, мог бы выглядеть так. Следует избегать догматизма в каких бы то ни было утверждениях, касающихся нашего взгляда на явления, окружающие нас, касательно нашего представления о том, что является научным фактом. Поскольку то, что некогда считалось незыблемым, с течением времени оказывалось ложью, оказывалось неверной информацией. Поэтому утверждать на основании немного части известного, утверждать, что все остальное, что пока не исследовано, что пока неизвестно, антинаучно по своей природе, это, по крайней мере, брать на себя ответственность, которую сама наука по своему методу, по своему смыслу не позволяет нам брать. Сегодня мы попытаемся с вами сравнить науку и Библию. Итак, представьте себе таблицу с двумя колонками. В одной колонке будет наука, в другой колонке – Библия. И мы будем сравнивать их по некоторым параметрам. Итак, как наука, так и Библия предлагают нам знания. Наука может предложить человеку вполне конкретные, вполне определенные, основанные на опыте, основанные на исследованиях, знания о явлениях, о процессах. И Библия также предлагает знания. Она рассказывает о том, как все началось, она рассказывает о главных событиях, которые показались значимыми для людей, участвовавших в написании этого документа. Библия предлагает знания и о будущем. Библия рассказывает о том, каков смысл и какова цель существования человека и в целом Земли, то есть

то соотношение бы получилось достаточно интересное. Иногда Библию воспринимают как учебник по анатомии, по физике, по астрономии, но на самом деле она таковым не является. Библия отвечает на совершенно иные вопросы по сравнению с наукой. Как бы вы определили, какие главные вопросы задает наука? Главным образом она задает вопрос о том, каким образом все происходит. То есть это вопрос «как» и «каким образом». Наука желает знать, по каким механизмам, по каким законам протекают те или иные явления, для того, чтобы, зная этот механизм, использовать его, для того, чтобы можно было получать какую-то выгоду от использования этих законов, которые открываются. Таким образом, главный вопрос науки – это как и каким образом. Библия мало отвечает на вопрос «как» и «каким образом». Например, в ней вы не найдете описание цвета волос Иисуса Христа, или его роста, или его физического сложения. Библия очень мало дает описаний. Она отвечает несколько на иной вопрос. И это различие, и понимание этого различия является чрезвычайно важным для нашего исследования. Главный вопрос Библии звучит так. Для чего? С какой целью? Каков смысл? Какова цель? Если наука главным образом задает вопрос о взаимосвязи между явлениями, она задает вопрос о том, как объяснить, почему нечто является причиной, порождающей то или иное явление, то Библия задает вопрос о том, а для чего вообще это нужно? Для чего существует человек? Для чего существует Земля? И такие вопросы, как «для чего?», «с какой целью?», «почему?», они являются главными, на которые отвечает Библия. Мы видим таким образом, что в этом плане наука и Библия как бы занимаются разными сферами человеческого опыта и практически в этом смысле не пересекаются. Далее. Наука по своей природе испытательна. Это еще один пункт сравнения. Библия же предписательна. Она просто говорит: не убивай, не прелюбодействуй. Она очень мало отвечает на вопрос, а почему это так? Почему это верно с точки зрения опыта? Библия постулирует, предписывает. Высшим авторитетом науки является человеческий разум. Библия утверждает, что высшим авторитетом ее информации является высший разум. Наука изменяема. Мы уже говорили об этом. Библия неизменна. Вот уже почти 2000 лет она не меняется. Предварительный вывод, который можно было бы сделать на данном этапе, будет звучать так. Библия и наука находятся в разных плоскостях человеческого опыта. Давайте приведем следующий пример. Если мы попытаемся законами науки, естественной науки, оценивать поэзию, например, это будет методологически неверным. Например, стихотворение Тютчева. «Люблю грозу в начале мая, когда...» и прочее, прочее. Далее говорится: «Повисли перлы дождевые», то есть капли дождевые, «повисли, и солнце нити золотит». С точки зрения науки это не имеющее смысла высказывание. Капли дождевые, когда они падают в воздухе, они не могут висеть. И ясно, что солнце нити не золотит. Нет такого химического закона, нет такого процесса в химии. Иными словами, если бы мы начали оценивать поэзию естественно-научными законами, мы бы пришли к крайне смешному результату.
Это было бы неверно изначально. Это неверно.

0: методологически. Подобным же образом, когда противопоставляется Библия и наука, очень часто это делается путем нарушения, причем грубейшего, основной методологической разницы между наукой и Библией. Есть в действительности небольшой спектр вопросов, где наука и Библия пересекаются. Но количество таковых вопросов крайне невелико. И мы поговорим о них во время наших следующих передач. Пока же очень важно помнить о том, что наука занимается своим способом постижения реальности. Библия также открывает знания, но она говорит немножечко о другом, о другой сфере. Эти две системы часто не пересекаются, хотя в Библии также используется научный принцип. Итак, мы продолжили сегодня разговор о соотношении религии и науки и надеемся на нашу новую встречу во время одной из наших очередных программ. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?
5: Для вас

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте, дорогие наши телезрители. С вами программа «Найди свой путь», и с вами мы, ваши ведущие, Размик, Велина и наша гостья Алина. Как часто вам приходилось писать в школе сочинения, как я провел свое лето? Вот. Чаще пишут, провел кто-то лето у себя в деревне.
2: Бабушки.
1: Кто-то у бабушки, да. Вот. Сегодня в гостях у нас Алина, которая провела свое лето в Африке. Вот. И об этом мы сегодня поговорим, как она туда попала.
2: Ну, меня туда пригласила моя подруга, которую зовут Лилия. Это было очень неожиданно, и я вначале вообще не могла поверить в то, что это возможно.
3: Лилия, она из Африки?
2: Да. Mm-hmm. Она африканка, которая здесь учится. Mm-hmm. И мы с ней подружились вот в церкви, и вот так неожиданно все.
1: Ну, то есть вы одной религии ходите в одну церковь,
2: да.
1: И в церкви вы, ну, как бы сблизились, дружились, да?
2: Да.
3: Как вообще это произошло? Ты вообще планировала поехать куда-то, или это вообще было для тебя неожиданностью?
2: Ну, да, я давно мечтала поехать в какую-то англоязычную страну, потому что в университете я изучаю английский язык, хочу стать лингвистом. Но я всегда думала то, что я поеду в Англию, то там классический британский, и давно копила деньги на это. А потом вот так вот неожиданно случилось то, что вместо Англии поехала в Африку.
1: А у тебя в Англии родственники? К кому ты хотела съездить?
2: Нет, там есть очень далекие знакомые, но которые были готовы принять.
3: Mm-hmm. А что случилось? У вас не получилось в Англию так поехать?
2: Да, не получилось. И не получилось по такой, можно сказать, глупой причине. У этих людей есть кошка, а у меня аллергия. Я не могу даже одного дня прожить вместе с кошкой.
3: Ну, слушай, Англия, британские коты.
2: Да.
1: Понятно. Ну, хорошо. А как же у тебя склад... То есть началось твое путешествие с ну, как бы... Да. Лили тебе предложила, вот, да. Ты сразу согласилась, или для тебя это было шоком, или что ты чувствовала?
2: Я решала это, мне кажется, целый месяц, если не больше, потому что, когда мне только сказали, я думаю, ой, там, наверное, нереальные цены на билеты, ой, там, наверное, такие сложности, которые непреодолимы, потому что, ну, Африка же, это же так далеко. И тогда я стала искать цены на билеты, насколько они маленькие могут быть, что для этого нужно, какие визы, прививки и все остальное.
3: Ну, слушай, вот если бы мне предложили полететь в Африку, у меня сразу в голове картинки, которые нам, мне кажется, рисуют там телевидение, СМИ, интернет, что это там голодные люди, полураздетые, что там нету, может быть, электричества, цивилизации, интернета, ничего нет. Мне бы самой... Ты одна же летела, да?
2: Да.
3: Мне бы было очень страшно. У тебя не было каких-то страхов, там, каких-то предрассудков по этому поводу?
2: Наверное, я не были, но когда-то давно в детстве, когда я начала общаться здесь с африканцами, я поняла то, что они очень хорошо одеваются, что у них хватило денег на то, чтобы сюда прилететь и учиться здесь. Ну, то есть там есть довольно-таки много состоятельных семей. Потом... Город, в котором я жила, это столица Габорона, столица страны Ботсваны. Это маленькая страна размером с нашу область Нижегородскую. И поэтому там столица тоже такая очень маленькая. Но в этой в Габороне там все люди живут в своих домиках, у них есть все удобства. Ну, скажем так, у среднего слоя. То есть, может быть, есть какие-то очень бедные, но их не так много. Как нам это рисуют часто.
3: То есть у них там и как бы все удобства в доме, и интернет, да. Телевидение, все это, да. Есть. Круто.
1: Алина, вот ты говоришь, ты искала самый дешевый билет, если не секрет, во сколько он обошелся? И какие средние стоимости?
2: Средняя
3: стоимость. Сейчас для себя интересуешься.
1: Ну, вдруг.
3: Вдруг кто-нибудь пригласит.
2: Средняя стоимость 50 тысяч, но в тот день, когда мы покупали билет, Господь так это благословил, что цена неожиданно только на один день упала на 10 тысяч, и мы купили за 40 тысяч.
3: Ну, слушай, Бог благословил. Люди обычно говорят, повезло, что вот в такой день фортуна у тебя улыбнулась, и так случилось, что...
2: Я думаю, что это не было случайностью, потому что кроме такого дешевого билета было очень много других благословений. То, что я видела, что это Господь мне помогает, что Он создает все условия и убирает все препятствия.
0: Найди свой путь.
1: можешь сказать именно, какие условия он для тебя создал? Ну, явные признаки, которые говорили о том, что, Алина, этим летом ты будешь в Африке.
2: Ну, дорога туда была довольно-таки длинная. У меня было две пересадки. Одна была пересадка в восточной стране, Катаре. И там не нужна была никакая даже транзитная виза. Это было уже хорошо.
3: Сколько часов ты летела?
2: 20. От Москвы.
3: Это с пересадкой?
2: Да, с двумя пересадками. Вот. А еще в прошлом году в ЮАР нужна была бы виза. И даже зимой нужна была бы еще виза. Но буквально в этом марте все изменилось. Наши страны подписали какое-то там соглашение.
3: Чтобы Алина поехала в Африку.
2: Да, что больше виза не нужна. И, ну, как бы это оказалось все довольно-таки просто.
3: Здорово.
2: И в самой Ботсване тоже виза не нужна.
1: Алин, какие вещи ты взяла в своем чемодане, зная, что ты поедешь?
3: Шубу.
2: Я взяла свитер, оказалось, что зря. Потому что, хотя там была зима.
3: Там была зима,
2: да.
3: Наше лето.
2: Да, потому что, ну, ниже экватора, все времена года наоборот. Поэтому июнь, июль, август у них зима, зимой нету никаких осадков, температура плюс 20, плюс 25, может
3: наше
2: быть.
3: Лето.
1: Но да. Ты к ним, то есть, в августе полетел, да?
2: Да.
1: А какое время года, какой месяц у них был тогда?
2: Такой же.
3: Такой же месяц, просто
1: такой же, только август — это зима.
2: Да.
1: Интересно.
3: Новые открытия, да, за эту программу у нас.
2: Да. При этом мышление все вообще рушится, потому что ты прилетаешь туда, и у детей нету никаких каникул, и все люди думают, что надо тепло одеваться. То есть они носят высокие сапоги, у них есть курточки, которые идут с мехом. Ну, это просто очень смешно.
3: Они просто стараются делать вид, что у них. А какие еще стереотипы у тебя были, и они разрушились там? Может быть, по поводу одежды какой-то. Мне кажется, что в Африке все ходят национальная одежда. Но хотя мне кажется, что любой человек...
1: Национальная — это вот эта вот повязка, которая прикрывает только...
3: Самый важный.
1: Самый важный орган и... Нет?
2: Ну, вот это, скажем так, национальная материал.
1: Вот это платье на тебе.
3: Да. Ух ты. Очень красиво.
2: Там, в принципе, люди могут в таком ходить, но это довольно-таки празднично считается. В принципе, они носят обычную одежду, как европейцы, но при этом у них могут быть какие-то необычные головные уборы, более яркая одежда. Mm-hmm. То есть у них есть такое понятие, как African print. Это, ну, такие особые их рисунки. Узоры, да.
3: Mm-hmm. Круто.
1: Вот это платье тебе подарили или ты его купила где-то там в модном салоне?
2: Мне его подарили, потому что эти люди, они вообще были просто очень щедрые. Они, кроме того, что мне подарили платье, еще и моим сестренкам послали подарки. Это было
1: очень
2: просто удивительно.
3: Слушай, как вообще у тебя наладился контакт с этими людьми? Это, я так понимаю, какие-то родственники Лили, которые тебя пригласили,
1: как они,
3: да?
1: Тебя приняли, кстати, да.
2: Это семья Лили, в которой я жила. И буквально с первого дня, когда я приехала, они ко мне относились как к своей дочке. Это было так очень мило, то есть, когда они обращались к кому-то из младших братьев или сестер Лили, они говорили то, что это ваша сестра.
3: Ну, так мило.
2: Вот так
3: они
2: вот.
3: Видели тебя первый раз?
2: Ну, до этого только по скайпу.
1: Угу. Тебе не хотелось подойти, там, обнять папочку?
3: Я оставляю своих родителей в России, я переезжаю к вам, вот мои документы.
2: Ну... Наверное, родителями мне было их сложно назвать, потому что, ну, не знаю, для меня они были такие уважаемые люди, которые очень мудрые. С ними было очень много интересных разговоров, когда они как бы делились каким-то своим опытом или еще что-то. Но насчет ее братьев и сестер, да, как бы они были как мои братья и сестры.
3: Ну, слушай, здорово. А они тоже верующие?
2: Да, они такой же веры, как и я, адвентисты.
3: Повезло.
2: Да. Ну, или благословение, потому что... Мне кажется, что это Господь им послал такую идею, потому что... Ну, вот я не представляю, чтобы ко мне кто-то на месяц приехал, и я этого человека таскала там по всей стране, показывала все...
1: Ты им платила за проживание? За...
2: Нет.
3: Нет.
1: То есть
3: нет.
1: Это все бесплатно, и ну,
2: да.
1: Как бы ты как член их семьи просто...
2: Они были готовы за меня платить даже в некоторых случаях. Ну, может быть, это в какой-то степени, потому что... Они как бы нормально зарабатывают. То есть это не те бедные африканцы, которых мы представляем.
1: Я думала, армяне гостеприимный народ. Оказывается, африканцы нас переплюнули.
3: Нужно поучиться у них чему-то.
1: Алина, у меня еще такой стереотип есть, что в Африке, ну, там, допустим, гуляют животные, там, львы, кенгуру, может быть?
3: Кенгуру немножко в другой стране.
1: Насколько, то есть, или как у нас, может быть, собаки, кошки у них?
2: Собаки гуляют, бездомных кошек я не видела, но на границе города есть обезьяны.
3: О-о-о.
2: Они там живут на холмах, потому что вот так бы есть город Габарона, и он вот так вот по кругу окружен холмами. Это очень красиво. Ну, не стена, как-то так. То есть ты просто, так как везде домики низкие, ты всегда эти холмы видишь. И у меня было очень долго желание туда пойти, забраться на холм, посмотреть сверху на город. И в какой-то момент я их замучила, и мы все-таки пошли туда. И вот тогда мы, когда спускались, уже подходили к машине, буквально около автостоянки сидели четыре обезьяны, бабуина, чесали друг другу спинки.
1: Они маленькие?
2: Да, они
1: не нападают на людей?
2: Я не знаю.
3: Слушайте, мы, конечно, это все хорошо, обезьянки, горы, но вот если по сути так подумать, то вся эта ситуация, это какое-то просто нереальное везение, если так можно сказать, там, стечение обстоятельств, что у тебя есть подруга, которая из Африки, что она пригласила, что у нее такие гостеприимные, доброжелательные родители. Как вообще, ты к этому относишься? За что тебе такое благословение или везение?
0: Найди свой путь.
2: Я не знаю, за что мне это. Я думаю, что это был просто подарок от Бога такой очень большой.
3: Ты считаешь, все-таки это Божьим подарком, да, а не каким-то везением?
2: Потому что везение, мне кажется, может быть, один раз, там, я не знаю, за контроль, но получила хорошую оценку, попался тебе билет. Это везение, да, может быть. Mm-hmm. Но когда что-то до такой степени глобальное, и кроме того, что я просто туда поехала повеселиться и отдохнуть. Там я очень много получила духовных опытов, то есть мне люди рассказывали много всего интересного из их жизни, чудеса, которые в их жизни происходили. Мы могли поддерживать друг друга. И я думаю, что Господь это специально мне послал, чтобы я могла увидеть вот таких людей, которые посвященные, которые такие щедрые, открытые, любящие. У Бога была цель, зачем мне туда поехать.
3: Прекрасно. Пожалуйста, у меня еще вопрос. Как твой английский? Там говорили, что ты хотела в Британию, чтобы
1: тебе
3: такой акцент.
1: Удалось его?
3: А в Африке?
2: В Африке? Это зависит от страны Африки. В Ботсване английский очень даже нормальный. Mm. То есть произношение отличается, есть какие-то особенные слова, которые приходят из африканского в английский. Но в основном они... понятно, говорят. У них два языка родных. Сетсуана, это местный язык, и английский. И они говорят на обоих одинаково хорошо.
1: Я еще замечал, что если живешь, допустим, в другой стране некоторое время, то начинаешь думать уже, то есть, на том языке, где ты находишься. У тебя было такое?
2: Да, был такой момент, когда я думала на английском. Это было очень странно, потому что мысли перемешивались.
1: Интересно, Алина, у меня все равно такая мысль меня не покидает, но ты одна такая маленькая, хрупкая девушка, и такая большая поездка, по сути, через другую страну. Вчера на передаче мы говорили о том, что о доверии Богу, что верующий человек отличается от неверующего в том, что он доверяет Богу, даже когда не знает его планы. Вот, и, то есть, как Бог помог тебе, или как ты доверилась Ему, что ли, на протяжении всего этой поездки, всей поездки, чтобы
3: что туда добраться? Что все будет хорошо.
1: Да.
3: Страшно.
2: Я думаю, больше всего я, наверное, боялась первого перелета, потому что до этого от одной мне летать не приходилось. Я не знала, что делать в аэропорту, но что-то там почитала в интернете. Но в итоге так получилось то, что все обошлось без проблем, то есть багаж не потерялся, ничего не случилось.
3: Алина не потерялась.
2: Да. В больших аэропортах тоже я не потерялась. И еще я волновалась, наверное, как раз-таки, какие построятся отношения с этой семьей, что мы будем делать, потому что конкретных планов у нас не было. То есть вот сегодня так, что мы делаем сегодня? Сегодня мы поехали в сафари-парк. Что мы делаем завтра? Завтра мы пойдем в гости к кому-то.
3: Тоже то есть каникулы.
2: Господь сам наполнял каждый день, и создавала вот такую вот атмосферу счастья, отдыха.
1: Ну, то есть ты чувствовала Божье присутствие вот на этом деле,
2: да.
1: На этой поездке?
3: Главный вопрос. Ты пожалела о том, что ты не попала в Англию?
2: Нет.
3: Ну, собственно, и все. Ну, смотри, ты хотела просто выучить язык, да, в Англии? Взамен этого ты получила, значит?
2: Я получила два языка. Я знаю несколько слов на сацуана.
3: Ну-ка.
2: Сейчас. Думела — это значит «здравствуйте».
3: Думала. Нужно было сказать вначале.
1: Алина, что ты думаешь о переезде в другую страну?
2: Переезде. Я поняла, что в принципе это возможно благодаря тому, что у тебя по всему миру есть христианская семья. Даже когда ты переедешь, тебя там примут сердечно, будут люди, которые помогут тебе войти в курс жизни там. Но пока что я не вижу в этом смысла, потому что в России есть одни проблемы, в Африке есть другие проблемы. В России есть одни плюсы, в Африке другие плюсы. В принципе, все примерно, ну, равновесие какое-то есть.
1: Ну, сегодня наше время, к сожалению, подошло к концу. И какой-то вывод хотелось бы сделать в конце нашей программы. Вот. Ну, вообще, редакторы мне записали вывод, но я хотел бы, чтобы это было как-то искренне. И, может быть, Алина, ты могла бы что-то сказать?
2: Я думаю, я могу сказать то, что иногда в твоей жизни возможны вещи, такие события, которые обычным людям кажутся невозможными и вообще сверхъестественным. И когда оно случается, нам очень важно понимать, что это не я такая молодец, я накопила денежек, я подружилась с африканкой, а то, что это все-таки Божье благословение. То есть, когда я благодарна Богу то я за Его подарки с неба, то я сама становлюсь от этого счастливее.
3: Здорово. Спасибо.
1: Желаем вам прожить прекрасные моменты вместе с Богом.

0: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем общаться с Виталием Олейником на тему о святилище. Приветствую, Виталий.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: В прошлый раз мы с вами общались о смерти Иисуса Христа и о том, что это значит для каждого из нас сегодня. Ну вот сегодня хотелось бы поговорить о его жизни, но не о жизни его на этой земле, а о том, что он делает сейчас. Мы же знаем, что он воскрес, он не остался мертвым, он воскрес и вознесся. Так. И вот с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Что можно по этому поводу прокомментировать? Он ведь обещал вернуться, но до сих пор...
2: В послании к римлянам в 4 главе, в 25 стихе говорится об Иисусе Христе, который предан за грехи наши. Угу. Это понятно, это его жертва искупительная, это его плата за все провины наши. И далее сказано «воскрес для». Соответственно, указывается цель и воскресения, и его жизни, да, после жизни, воскресения. Угу. «Воскрес для» сказано «оправдание нашего». То есть есть внесение платы за соделанные грехи, и есть теперь цель дальнейшая для оправдания нашего. И это чуть дальше, в 5 главе, в 10 стихе, или перед этим в 9, расшифровывается так. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». И вот это служение Иисуса Христа после воскресения, оно описано как способ нам спастись от гнева. И причем, обратите внимание, что вопрос спасения рассматривается здесь в двух перспективах. Во-первых, да, вот мы спасаемся от вины за грех, но это уже состоялось, сказано, мы с Богом уже примирились, мы оправдались Его кровью.
1: Неужели этого недостаточно?
2: Да.
1: Разве, ну вот мы говорили, что мы под грехом находимся, то есть грех в нас живет, мы постоянно грешим, делаем что-то не так. И когда мы приходим к Богу, мы должны получить прощение.
2: Да.
1: И мы говорили, что прощение не бывает просто так. Вот взял, там, простил, забыл. Надо что-то еще, чтобы произошло. Вот это что-то произошло. Христос за нас умер.
2: Да.
1: Вот, он воскрес. То есть показано, что его жертва была принята. И он действительно совершенную жертву принес. Теперь мы очищены.
2: Мы все, прощены.
1: Почему мы нельзя уже закончить всю эту эпопею с грехом и вернуть уже всех в рай, где все будет замечательно?
2: В действительности, многие именно так мыслят и продолжают жить счастливыми грешниками. То есть уже угрызений совести нету, уже человек чувствует себя оправданным, верит в Божью любовь и принятие прощения, но как был лжецом, так лжецом и остается. Как был человеком раздражительным, гневливым, вспыльчивым и так далее, так таковым и остается. И надеется, что вот будучи таковым, он сможет переселиться в небесное царство и жить среди небожителей, которые живут совершенно по иным принципам. Ему там будет, ну, для начала, крайне неуютно. То есть задача заключается не только в том, чтобы проблемы прошлого решить, вину, чувство вот совести, которая мучит, и вот весь этот груз снять с человека. Но дальше теперь Бог ведет человека от прощения к чему-то новому, к чему-то большему. И вот это «большее» описано так. Сказано, если мы оправданы кровью Его, то теперь жизнью Его спасемся от гнева. Давайте вспомним, что вызывает Божий гнев. И в каком смысле, уже обретя спасение от вины прошлых грехов, мы можем теперь в будущем спастись от Его гнева. Божий гнев, если вернуться на несколько страничек назад, в первом послании к римлянам написано, открывается гнев Божий, 18 стих 1 главы, на всякое нечестие и неправду человека.
1: Ну, то есть на грех.
2: На грех. То есть Божий гнев – это Его автоматическая реакция на грех, потому что Бог свят, праведен, чист, и Он и грех не могут сосуществовать. Соответственно, избавление от гнева это не просто прощение грехов, повторим, это уже состоялось в смерти Агнца Божия, а речь идет о будущем избавлении от гнева.
1: Получается, одно из двух. Либо эта жертва не сработала, раз уж мы все еще находимся в борьбе с грехом и причем в проигрышной ситуации, либо этого недостаточно. И надо что-то еще делать или сделать. В какой из этих вариантов вообще в нашем случае?
2: Давайте вспомним еще одно слово Божье, которое касается описания служения Иисуса Христа, прозвучавшее накануне Его рождения. Написано было так в Евангелии от Матфея, в 1 главе. «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Важно подчеркнуть, что спасение, о котором здесь речь ведет ангел, это не спасение от вины греха, от груза содеянных грехов, а спасение от грехов, от самих совершаемых и осуществляемых грехов, то есть от самого факта греха. Вот это была масштабная цель, ради которой пришел Иисус, не только позаботиться о прошлом, но и о том, чтобы в будущем у его народа грехов не было.
1: Ну, в том-то как раз и загвоздка, что грехи пока продолжаются.
2: Да.
1: Вот раз у него план все-таки это дело завершить, что он по этому вопросу делает?
2: В книге «Послание к евреям» в 9 главе нам Священное Писание напоминает о том, как во святилище решался этот вопрос. И написано в стихах 11 и 12 следующее. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Обратите внимание, что искупление, оно осуществляется не только благодаря его жертве на земле и крови, которую он пролил, но когда он с этой кровью вошел во святилище, и там приобретается искупление. Потому нам необходимо, может быть, вернуться в Тору, в Пятикнижье Моисеева, где описывается прообразное служение в земном святилище, которое было указанием на вечные истины, на служение в небесном святилище, и вспомнить, что необходимо было для того, чтобы процесс очищения человека от греха был завершен. И здесь у нас три элемента. Необходима жертва. Иисус Христос является таким агнцем Божьим. Далее, помимо жертвы, необходим священник, потому что он дальше уже брал эту кровь, и он очищал человека от греха. Ну, естественно, необходимо святилище, о котором мы уже говорили. То есть процесс искупления греха, как он представлен и в Торе, и в апостольских писаниях, он вбирает в себя служение и жертвы, и священника. То есть жертва очищает от груза вины, а священник очищает от греха и от проявления греха.
1: Вот мы периодически, говоря о Христе, говорим, что он, с одной стороны, он жертва за грех, а с другой стороны, мы говорим, что он священник. Может ли быть два в одном? По крайней мере, в земном служении такого быть, ну, физически не могло, потому что, во-первых, человека в жертву не приносили, приносили жертвенное животное, которое по умолчанию не могло священнодействовать. А во-вторых, если священник бы даже и принес себя в жертву, он бы физически потом не смог бы никуда войти. С Христом вообще как это работает? Или у нас по-другому что-то?
0: Далее в программе.
1: Христа на земле нет, он ушел. И что он там делает? А есть ли какая с ним связь?
2: Это нечто, что дьявола очень сильно удивило. Исповедание – это заявление вслух.
1: Эта исповедь перед кем должна происходить?
0: Небо на земле.
2: Во-первых, важно отметить, что это именно разные формы решения проблемы греха и разные цели. Агнец – это одно, у него своя функция, священник – это другое, у него своя функция. И если задать вопрос о том, кто может быть квалифицирован как агнец, ответ – только непорочный и безгрешный. Ни одного человека на земле не было такого. Потому сам Бог пришел для того, чтобы таковым стать. Он, сказано, не соделал никакого греха, и потому он стал этим агнцем. Теперь кто может быть священником? В послании к евреям объясняется, что священник должен быть из числа людей, чтобы их представлять.
1: Ну, естественно.
2: И вместе с тем священник, который в действительности может решить проблему греха, должен быть вечным, неумирающим. Вот, потому что все предыдущие, они друг друга сменяли, и этот процесс, он был как бы по замкнутому кругу, и ничего в реальности не происходило. То есть первосвященник тоже должен быть божественной личностью, как в псалмах предсказано в 109-м псалме, что ты священник вовек, должен быть вечный священник. Где его возьмешь? Вновь это не может быть обыкновенный человек, потому что мы все смертны. Соответственно, только Бог мог стать этим священником. Потому Бог только мог стать агнцем, Бог только мог стать священником. И чудо как раз-таки заключается в том, что Сын Божий Иисус Христос, придя, и одну функцию исполнил, и вторую функцию исполнил.
1: Наверное, именно поэтому мы говорим о том, что Иисус Христос воплощает в себя две природы, и человеческую, и божественную одновременно.
2: Верно.
1: И там нет никакой половинчатости в нем. То есть там действительно абсолютно полная божественная природа, абсолютно полная человеческая природа. Иначе эта жертва, получается, была бы несовершенна.
2: И в этом как раз-таки уникальность, мудрость и неповторимость Божьего плана. Это нечто, что дьявола очень сильно удивило. Он полагал, что когда Адам и Ева, послушавшись его, совершили грех, они были обречены быть его подданными до конца.
1: Но вот погибнуть.
2: Или погибнуть.
1: Да.
2: Но это было, конечно, не в его интересах, поскольку ему нужны были именно вот подданные, именно вот те, кто к его царству бы принадлежал. То есть удивление здесь заключается в том, что никто не мог предположить, что Бог настолько любит свое творение, что Бог настолько любит своих детей, что Он оставит небесный престол и придет, станет человеком. Вот, и более того, не только станет человеком, но еще и вкусит смерть ради человека и в качестве человека. Для того, чтобы потом, войдя в небесное святилище, осуществить то, что прообразно совершалось на протяжении многих столетий в земном святилище. А именно, Он воскреснет, чтобы оправдать нас не только в плане статуса, не только путем вменяемой праведности, но чтобы нас сделать праведными, чтобы нас освободить от проявлений греха, чтобы не было у Бога повода в отношении нас гнев свой изъявлять.
1: Ну вот смотрите, мы уже неоднократно повторяли, что Господь Христос входит в небесное святилище. Входит Он туда с определенной целью. Он приносит туда свою кровь для того, чтобы там, вот как в земном святилище, священник заходил и своей кровью там совершал служение, то есть с кровью жертвы совершал там служение. Вот. И это служение ознаменовало очищение греха или взятие греха с того человека, который принес эту жертву. Угу. Здесь у нас Христос входит со своей кровью в святилище, соответственно, небесное. Есть ли у нас какие свидетельства о том, что Он должен был вообще это сделать? Потому что мы читаем в Священном Писании, в Ветхом Завете много указаний на то, что Христос должен прийти, должен пострадать, должен умереть. Но есть ли там свидетельство того, что Он должен еще куда-то сходить и еще что-то сделать, прежде чем закончится все это, весь этот план спасения?
2: Что касается служения во святилище, все это прообразно, очень понятно указано действиями священника. Священник не только переносил кровь животного, скажем, брызгая ее на жертвенник всесожжения или в определенных случаях на завесу в храме, вот, но он также и съедал
1: Брал на себя этот грех.
2: Вот этой жертвы повинности. И таким образом он именно впитывал в себя. То есть путем пищеварения он снимал этот грех с человека и нес его сам. И вот дальше...
1: Как этот грех попадает на Христа, и то, что Христос его несет, в принципе, понятно. Так. Вопрос, что дальше? Потому что вот эти вот образы, да, хотелось бы понять, есть ли свидетельство из пророчества того, что Христос должен был войти именно в небесное святилище. Потому что у людей-то, по большому счету, вопрос один. Христа на земле нет, он ушел. И что он там делает, никому не ведомо. И прояснить этот вопрос, что он там делает, вот это действительно стоит, если это возможно. И, естественно, прояснить вопрос его возвращения, потому что обещать-то обещал, а действие, опять же, действие священника, ну, зашел-вышел. Но если там есть какой-то цикл, ну, годовой цикл, прошло уже 2000 лет.
2: Если говорить о пророчествах, то давайте прочитаем то, на что я ранее сослался. Книга «Псалтирь», 109 глава, с 1 стиха. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Сам по себе текст уникален. Господь в оригинале Йод-Гей, Вав-Гей, священное Божье имя, Яхве, сказал Господу, Адонай, еще одно из Божьих имен, причем Богу моему, это Псалом Давида. То есть Богу Давида Яхве сказал следующее, «Сиди одесную меня, доколе не положу врагов твоих в подножие ног твоих». Это описание того, как Иисус Христос, совершив служение на земле, поднялся в небо и, как говорит Священное Писание в апостольских книгах, воссел одесную Богу.
1: Да.
2: Для чего? Дальше. Читаем в 4 стихе, это же 109 главы книги Псалтирь. «Клялся Господь, и не раскается ты священник вовек по чину Мелхиседека». Мелхиседек – это реально историческая личность времен эпохи Авраама, которая была и священником, и царем. И вот она стала таким образом прообразом Иисуса Христа, который после своего вознесения совершает служение священное действие. И вот этому вопросу, этой теме посвящена вся книга послания к евреям, где очень подробно рассказывается, как это служение происходит, что осуществляется и так далее. То есть чем занимается Иисус Христос?
1: То есть Давид, очевидно, понимал эту ситуацию, что Христос или Мессия, который придет, он должен будет еще куда-то вознестись и еще что-то делать. Что-то соответственно, делать. Понимали это и апостолы, раз у нас Павел это все подробно описывает.
2: Непременно.
1: Но все-таки, а что же он там делает и что нам с того, что он это делает?
2: Вот это служение очищения, которое Иисус Христос совершает, оно распространяется теперь на характер человека, его привычки, его естество. Каким образом это происходит? Давайте посмотрим на еще один отрывочек очень важный. Это послание к римлянам, 8 глава, стихи 28 и 29, где описывается цели Божьего служения и его цели в отношении всех тех, кто изначально вот вошел в заветные отношения с Богом. Римлянам 8 глава, стих 28 и 29. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он, Его Сын, был первородным между многими братьями». Значит, начало здесь процесса – любовь к Богу. Сказано, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, уверовали в нее. И вот когда человек этот вопрос для себя решил, когда он, полюбив Бога, заключил завет с ним, то дальше сказано, ему, такому человеку, Бог предопределил быть подобным образу Сына Его. То есть Сын Божий на земле продемонстрировал, что можно в человеческом теле быть абсолютно послушным закону Божию. Можно силой Божьей одерживать победу над конкретным реальным грехом. И Божий замысел заключается не в том, чтобы был один праведник за всю историю земли, то есть Иисус Христос, а чтобы, подобно образу Сына Его, было много братьев, чтобы он был первородным, он первый, кто этот процесс осуществил. И вот в его жизни на земле и в его жизни на небе есть все необходимые ресурсы для того, чтобы мы таковыми стали. Вот это Божья цель.
0: Небо на земле.
1: То есть вы хотите сказать, что он там совершает работу по нашему, так сказать, освящению, чтобы мы становились и уподоблялись абсолютно полностью ему.
2: Именно так. Давайте еще один текст прочитаем на эту тему.
1: Хорошо.
2: Еще ярче это описывающий. Послание Титу. У нас глава 2, стихи с 11 по 14, который как раз-таки рассказывает о том, для чего пришествие Иисуса Христа было в первый раз и для чего Он вернется во второй раз. Итак, Титу 2 глава с 11 по 14 сказано, «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Благодать Божья спасает, во-первых, без каких-либо заслуг. Человек не может отработать, человек не может заработать спасение, он может его только принять. Итак, спасительное для всех человеков. Далее, что делает благодать? Научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». То есть он там совершает служение на небе по нашему очищению здесь, на земле, так, чтобы здесь мы избавились от всякого беззакония. И нам хорошо бы поговорить чуть подробнее о том, какие механизмы он задумал. Но факт и цель очень масштабная. Благодать не только спасает меня, она меня преобразовывает, она дает мне силу жить победоносной жизнью.
1: Вот это преобразование характера, по сути, преобразование жизни. Цель, конечно, замечательная, но почему-то мы видим, что это происходит только в единицах. Даже из тех, кто исповедует Христа и говорит, что вот они верующие люди, они на него уповают, посмотришь на их жизнь и как-то грустно становится, вот так вот мягко сказать, да?
2: Да. Реальность присутствия в человеке двух природ в Библии неоднократно зафиксирована. Греховная природа, нами унаследованная от наших прародителей, она не будет и, к сожалению, не сдается вот так вот просто. Это процесс сосуществования двух природ. И задача человека в том, чтобы вот применять все ресурсы и все средства, которые оставлены в Священном Писании или, согласно Священному Писанию, доступны нам в служении Иисуса Христа в Небесном Святилище, и совершать этот процесс очищения. Вот, скажем, те, кто знает вас, те, кто знает меня, через 5 лет после нашей беседы здесь, если Всевышний не закончит историю Земли раньше, для меня лично или для нашей Земли, они должны быть в состоянии через 5 лет сказать: он стал чище, нравственнее, он стал возвышеннее. То есть процесс освящения, это процесс освобождения от греха, он продолжается постоянно, и это именно процесс, это процесс длительный, потому что нас есть от чего очищать. Угу. Но главный вопрос заключается в том, пользуется ли человек, во-первых, номер один, верит ли он в то, что служение Иисуса Христа в Небесном Святилище дает ему не только свободу от бремени греха, чтобы потом дальше идти то же самое делать. Верит ли человек в то, что Иисус Христос в состоянии его именно очистить и освободить от грехов? Если есть такая вера, то тогда человек уже ищет пути, которые даны в Священном Писании для того, чтобы от этого освободиться.
1: Есть еще один вопрос. Вот Господь как-то сказал следующие слова, что «кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом Своим Небесным». То есть неоднократно нам говорится о Христе не только как о том, который совершает там служение какое-то, но о том, что он ходатайствует за нас или исповедует наше имя, да. Что вот он прощает конкретно меня, допустим. И я могу приходить и как-то этим пользоваться. Но вот что значит вот эти слова, что «кто исповедует меня перед людьми»? Каким образом я должен это сделать, чтобы получить вот этого, ну, чтобы получить этого заступника, чтобы он тоже за меня заступился перед Отцом?
2: Вы затронули очень важный вопрос касательно одного из средств, которые нам оставлены для фактического преобразования. Это исповедание. Исповедание – это заявление вслух о своей вере. Это вначале касается принятия Иисуса Христа в качестве Спасителя, в качестве Господа и принятия Его жертвы, которая покрывает грехи прошлые. Но далее Священное Писание говорит об исповедании веры уже в качестве способа соделания своим реальным побед над грехом, которые во Христе Иисусе также сокрыты. То есть, например, когда мы читаем в Священном Писании о том, что мы имеем ум Христов, например. То есть это у нас первое послание Коринфянам, 2 глава. Благодаря Духу Святому, который человек обретает в акте покаяния, в опыте рождения свыше, он обретает присутствие жизни Божией. Или, как у апостола Петра написано, вы соделались причастниками божеского естества. В православной традиции этот процесс называется обожение, когда Божья природа, она наполняет человеческую природу и вытесняет греховную природу. Так вот, исповедание является одним из важнейших механизмов. То есть, например, есть вот такое слово, что мы имеем ум Христов. Что человек должен в этом отношении сказать, если желает, чтобы его ум в действительности был заменен умом Христовым? Это исповедание веры, потому что по реальности мы знаем, что это не так. У нас мысли часто нечестивые,
1: вот со словом,
2: часто грешные.
1: Со словом «исповедание» есть как бы две ассоциации. Вот вы сказали одну – исповедание веры, да. И есть другая, когда мы исповедуем грех.
2: Верно.
1: Это одно и то же или все-таки разные вещи?
2: Это разные, поскольку необходимо вначале освободиться от груза греха. Это исповедание греха, когда поименно человек называет, в чем он кается, от чего хочет отказаться и за что просит прощения. Это начало.
1: Это исповедь перед кем должна происходить?
2: В первом
1: или
2: послании,
1: перед самим собой? Или
2: в первом послании Иоанна, в 1 главе, в 9 стихе написано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, Бог, Иисус Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».
1: То есть исповедоваться мы должны перед Христом.
2: Верно. И более того, написано в послании Тимофею, что един Бог, един и посредник между Богом и человеками Иисус Христос. То есть эта исповедь, она имеет смысл только тогда, когда есть тот, у кого есть право нас простить.
1: Ну, естественно.
2: Тот, кто взял на себя наши грехи, тот, кто стал агнцем Божьим. Вот это исповедание грехов представляет собой способ обретения к прощению. Грехов уже содеянных. Но вот исповедание веры – это совершенно иной механизм. То есть вот, допустим, человек просыпается утром, и его наполняют нечестивые мысли. Или же он чувствует, что его влечет к чему-то греховному. Он может обратиться к посланию Коринфянам и сказать: «Я принимаю ум Христов. Верою я имею ум Христов». И в отношении такого исповедания сказано, что когда это происходит, то Дух Святой вот в эту секунду, в этот момент наполняет человека на основании этого исповедания веры и приносит ему свою жизнь Божью, свою святость, свою победу. Это один из многих механизмов, но чрезвычайно важно, с этого можно было бы начать. То есть принять то, что о нас уже сказано, как реальность, а поскольку Слово Божье живо и действенно, то, произнося его, человек фактически этим дает Богу возможность вот то самое, что озвучено, осуществить в его жизни.
1: Угу. Но раз Господь является нашим ходатаем, то становится еще один вопрос. А есть ли какая с ним связь? Потому что одно дело, когда он там что-то совершает за нас, другое дело, мы здесь как-то представляем, что или показываем своей жизнью, что мы вообще-то христиане, что мы вообще-то меняемся, что наш характер меняется. Но было бы неплохо связаться с ними и уточнить вот этот вопрос.

0: Говорим еще о вот этом средстве общения с нашим ходатаем, о молитве. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам и в следующий раз. До встречи.
1: В следующей программе.
2: Что же происходит с нашими молитвами? Почему такое впечатление, что не слышит Господь?
3: Вы абсолютно правы в том, что можно перепутать голос.
2: Люди не понимают, что это даже опасно.
3: На самом деле это великое преимущество – знать день своей смерти. –

0: небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Однажды библейская героиня Авигея, обращаясь к царю Давиду, сказала в его адрес такие слова. И эти слова записаны в первой книге царств. «Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа Бога твоего». А может ли простой человек, не великий царь Божьего народа, а самый простой читатель, даже современный читатель Священного Писания, рассчитывать, что и его жизнь как бы завязана в узле жизни у самого Бога? С некоторых пор Сергей Путилин отвечает на такой вопрос утвердительно и без тени, без всякой тени сомнения. Об одном очень необычном событии в его жизни рассказывает в своем письме Сенцова Лариса из города Воронежа. Она пишет: «Верующие люди могут рассказать немало историй, когда Бог помогает в чрезвычайных, даже кризисных обстоятельствах. И один такой случай произошел с 50-летним Сергеем Путилиным из Воронежа. Описанное событие случилось совсем недавно, в начале апреля 2009 года. Сергей управлял своим автомобилем ВАЗ-2105. Ехав на подъем по улице Антонио Грамши, что в Воронеже, улица эта не очень широкая, и наверху подъема, в самом конце подъема этой улицы, Сергей начал обгонять попутный длинномерный прицеп. Навстречу ему шел точно такой же длинномер. И вдруг, когда его пятерочка оказалась между ними, навстречу вылетела иномарка. Будучи зажат, буквально как в тисках, между этими двумя длинномерами, Сергей резко нажал на педаль тормоза. Но по какой-то причине тормоза не работали. Все, это смерть. Молнией пронеслось у Сергея в голове. Он судорожно опять и опять нажимал на тормоз, но тщетно. Расстояние между его автомобилем и иномаркой стремительно сокращалось. Мужчина почувствовал, будто находится в неуправляемом снаряде, который летит навстречу смерти. Ни вправо, ни влево уклониться нельзя, невозможно. С обеих сторон длинномеры. Навстречу несется иномарка. Конечно, это были мгновения. Буквально мгновения, доли секунды. Но эти мгновения показались Сергею Путилину невероятно емкими. И он на собственном опыте осознал в этот момент, в эти короткие секунды, всю ценность, в то же время хрупкость, беззащитность жизни. Еще миг, и все было бы кончено. Но в момент наивысшего вот этого душевного напряжения, за какую-то долю секунды Сергей успел воззвать Господу: «Господи, что же мне делать? Спаси меня!» – взмолился он. Буквально через какое-то мгновение, знаете, как это бывает в кино, когда кадр вдруг меняется резко другим кадром. Раз и все. На трассе никого не оказалось. Ни длинномеров, ни иномарки, никого. Пустая дорога. Хотя она и ночью, эта дорога не бывает пустой. Сергей один катится в своей машине, как будто бы по инерции. А тормоза все еще не работают. «Я жив!» С невыразимой радостью и облегчением вырвалось у него из груди. «Слава Богу!» – воскликнул Сергей. То, что все четыре автомобиля благополучно разъехались в этой ситуации, впрямь чудо. Трудно сказать, что произошло в этой ситуации на самом деле, но вмешательство Божие, безусловно, очевидно. Два прицепа, две легковушки не могли разъехаться на участке дороги небольшой ширины, как это было на той дороге. Автокатастрофа в действительности была неминуема. Как считает сам Сергей, Господь раздвинул не только границы пространства, но и времени. Хотя сам он уследить и вспомнить, что же произошло, не может. Сердце мужчины наполнилось невыразимой благодарностью нашему Создателю, как как же Он нас всех любит, как Он нас бережет и хранит, часто повторяет Сергей, когда вспоминает эту историю. Когда Сергей, находясь на волосок от гибели, чудом избежал ее, он понял, насколько прекрасна жизнь, дарованная нам Господом. И то, что раньше его удручало, доставляло неприятности, теперь в сравнении с пережитым, теперь, когда он понял настоящую ценность жизни, кажется мелким и пустячным, да с болезнями, с неудачами можно жить, размышляет Сергей. Многое можно облегчить, объяснить, со многим можно даже смириться. Но что в состоянии сравниться с самой жизнью, спрашивает Сергей. Лариса заканчивает свое письмо такими словами. Часто мы не замечаем того, что есть в нашей судьбе хорошего. Воспринимаем Божье благословение как нечто само собой разумеющееся. Ведь действительно это так происходит. Но встречаясь лицом к лицу с опасностью, мы начинаем понимать, как многое мы не ценим, как многим мы просто не дорожим, чем должны были бы дорожить. Вот после этого случая Сергей пересмотрел свою жизнь. Его любовь к Господу возросла, и он осознал, какое это счастье верить в Христа и прославлять Его в своей жизни. Лариса заканчивает свое письмо небольшим стихотворением, написанным ею, как раз вот под впечатлением от события, происшедшего с Сергеем. «Благодарю Тебя, о мой Христос, за то, что Ты нас любишь и прощаешь. Ты столько ран и боли перенес, и нам в беде всегда Ты помогаешь». Мольба и стон взлетают в небеса, и Ты им в сострадании внимаешь. И даже если смерть глядит в глаза, то от нее собой Ты заслоняешь. Сенцова Лариса, город Воронеж. Говоря от себя, хотелось бы добавить, насколько справедливы последние слова этого письма. Как часто мы не ценим и не дорожим тем, чем должны дорожить. Пусть у нас с вами не будет так. Только встретившись с опасностью, только будучи в опасности потерять что-то ценное, потом мы начинаем ценить этим. Давайте мы возьмем пример Сергея. И уже сегодня, сейчас будем ценить то, чем обладаем. Жизнь, которую дал нам Бог.

0: Начало мудрости – страх Господень.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Любовь Бога – это истинный эталон совершенства. В свое время мне пришлось поработать на заводе. Я поменял несколько рабочих мест, а один раз даже поменял одно предприятие на другое. И заметил, что везде бытовало одно правило. Его формулировали по-разному. Ну, например, так. «Неси с завода каждый гвоздь. Ты здесь хозяин, а не гость». Или вот так. «Когда от многого берешь немножко, то это не воровство, а дележка». И выражалось это в том, что рабочие, ну, не все, конечно, а многие, выходя с завода, что-то выносили с собой, причем довольно часто. Позже, когда я поверил в Бога, я задумывался, это сколько же всего ежедневно выносится с завода? Ну, через проходную, конечно. Это ведь люди выходят, кто с напильником в кармане, кто припоясан наждачной бумагой, кто отверточку прибрал, кто притирочную пасту в карман засунул. Ну, я представил себе, один отверточку, другой кто-то отверточку, а за год это сколько же отверточек? Километров наждачной бумаги, токарных резцов, напильников и прочего всего. Но вот что интересно. Когда кто-то у кого-то в цеху украл что-то, и это вышло наружу, то это было подло. Вот пример. Работник, назовем его номер один. Украл что-то у другого, назовем его номер два. И это вышло наружу, и работник номер два все это высказал работнику номер один. И начальник цеха узнал – позор. Было много нецензурных слов, эпитетов и прочего. Были приняты какие-то меры. Да, работника номер один, конечно же, поставили на вид. Может быть, даже премии лишили. Вот всю ситуацию можно было бы выразить двумя словами. Где твоя совесть, работник номер один? Хорошо. В этот же день работник номер два вынес с завода напильник и что-то еще. На проходной его, конечно, не заметили, как и многих других. На проходной ведь не досматривают. И не кажется ли, что было бы справедливым сказать и работнику номер два? Эй, работник номер два, где твоя совесть? И когда я говорил о том, что первый украл у второго, то кажется, что он бессовестный. А второй с совестью. Но ведь как он возмущался. Но только я дошел до того, что и второй не без греха, то какой напрашивается вывод? Второй. Тоже без совести? Да, но если оба без совести, зачем тогда возмущаться? И вот что интересно. Совесть-то есть у обоих. И семьи есть у обоих. И взаимоотношения есть, без которых, ну, без совести совсем не обойтись. Но получается так, что их совесть не позволяет воровать у своих, но позволяет делать это у государства, которое, в общем-то, тоже состоит из людей, среди которых, согласитесь, не все чужие. К какому выводу придем? Совесть есть, но только она как-то странно настроена, по-своему. Получается, напрашивается сам собой вопрос, есть ли какой-нибудь авторитет для подражания? Да. Любовь Бога – это истинный эталон совершенства. Наверное, старшее поколение помнит сборник короткометражных фильмов Леонида Гайдая. Называется он «Деловые люди». Он появился в 1962 году. И там есть сюжет, снятый по рассказу о Генри. Называется «Дороги, которые мы выбираем». Там трое грабителей – если, как мне не отказывает память, ограбили почтовый поезд, поубивали там сколько-то людей и унесли 30 тысяч долларов. Одного из трех грабителей убили в процессе, а двое других смогли ускакать на лошадях. Так у одного из двух лошадь сломала ногу, и ее пришлось пристрелить. Ее всадник надеялся было, что его-то товарищ, с которым он дружил 3 года, вывезет его на своем коне. Но ошибся. Товарищ этот сказал фразу, ставшую крылатой: «А, боливар не выдержит двоих», и пристрелил своего друга. Я, когда впервые смотрел этот сюжет, думал: какой негодяй, ради денег друга убил. Но потом я не мог избавиться от мысли: да, но ведь они оба бандиты. То есть один бандит убил другого бандита, они оба воры. Просто одного совесть позволяет не только грабить банки и убивать охрану, но и убивать ради денег друзей. Его совесть так отрегулирована. Но мы говорим: о, он дошел, да, и дальше разные эпитеты: скотство, что он не человек, ну и прочее, и прочее. Вот каким образом отрегулирована совесть? Вопрос интересный, и мы к нему вернемся. Но сперва хочется выяснить вот что. Что же такое совесть? Постараемся ответить на этот вопрос. Вот как об этом говорит философская энциклопедия. Совесть – это способность человека, критически оценивая свои поступки, мысли и желания, осознавать, переживать свое несоответствие должному как собственное несовершенство. Вот это вот способность переживать свое несовершенство. Да, я прочитал много разных мнений насчет того, что такое совесть. Но вот это мне понравилось больше всего. Почему? Здесь затронуто понятие совершенства, и это правильно. Посмотрите, что получается. У всех людей понятие совершенства разное. Ведь и у воров есть понятие совершенства. Ну, там, пацан, мужик, честный вор в законе. Ведь и там есть свой кодекс законов, причем довольно почитаемый в этих кругах. Есть своя жизнь и поступки по понятиям, где воровство у своих, крысятничество, пресекается. Хотя это же общество воров. Это воры. Есть свое совершенство, наверное, во всех кругах. У спортсменов, артистов, банкиров, водителей автомобилей, проституток. У всех сообществ, больших или маленьких, есть свое понятие совершенства. Так если человек живет вот в каком-то своем узком сообществе, то и понятие о совершенстве будет не шире, чем представление вот этого сообщества. Это может быть узкий круг друзей, тусовка какая-нибудь группа на Фейсбуке или ВКонтакте. А может, человек ни с кем не считается, и у него свое индивидуальное понятие совершенства, как у Джека Потрошителя. А есть те, у кого любовь Бога – это истинный эталон совершенства. В 1995 году мне посчастливилось поехать в Голландию с моими друзьями. По пути мы пересекли Польшу и Германию, мы ехали на автобусе. И вот в Польше нам пришлось переночевать в каком-то маленьком городочке. И там была такая красивая католическая церковь. А дело в том, что в тот день был какой-то церковный праздник. И большинство жителей были католики, и вот весь город потоком шли в эту церковь. Я думал, как они там все поместятся. А вот еще интересно, все люди были красиво одеты. Девушки в красивых белых платьях. Причем все как, ну, яблони в цвету. Парни во фраках. Все с цветами. А я А я протестант. Я не католик. Я даже до сих пор не знаю, что это был за праздник такой. Вот скажите, как это возможно, плохой я или хороший? И я не думаю, что я плохой. Я протестант, и у меня совесть протестантская. А у католика совесть католическая. У него совесть католика. Мы все имеем, ну, немножко разные представления о совершенстве. Но можно ли плохим назвать человека, если он не такой, как я? Не думаю. С точностью можно сказать, что мы из разных сообществ. Я не могу осуждать мусульманина за то, что он не такой, как я. У него тоже есть представление о совершенстве, и я могу его не осуждать, а быть к нему, как говорят, толерантным. Я могу уважать его. Кто был я или те, кто рядом? У нас у каждого есть своя совесть, только у каждого своя. Она у нас у каждого по-своему отрегулирована. И когда затрагивается этот вопрос, то обычно и говорится как о свободе совести. Конечно, лишь бы совесть людей имела рамки законов жизни, за которые нельзя выходить. Убийца, вор, насильник в обществе недопустимы. Так от чего же зависит то, как отрегулирована совесть? Для чего она? Что это такое? Говорит ли Священное Писание об этом что-нибудь? Да. Любовь Бога – это истинный эталон совершенства. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание о совести. Ну, во-первых, надо сказать, что Ветхий Завет не использует слово «совесть». И такое ощущение, что этого слова и не было вовсе. Но есть нечто, что заменяет слово «совесть». Ну, например, такие термины, как «сердце» или «страх Господень». Ну, к примеру, 110-й Псалом, 10 стих. «Начало мудрости – страх Господень. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его». Заметьте, как говорится, у кого верный разум? Ну, проще говоря, у того, у кого правильная совесть, а у тех, кто боится Бога, исполняет Его заповеди. Какие? Какие заповеди следует исполнять? Те, которые Бог дал. А что, если я к Нему не стремлюсь? А что, если Бог мне не нужен? То какие заповеди я буду исполнять, и будет ли мой разум верным? Вот как выражена одна из проблем грешного человечества. Этот текст описывает времена, когда люди только что согрешили. Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, то они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли их и помышления сердца их были зло во всякое время. Посмотрите, Господь наставлял праведных людей древности не вступать во взаимоотношения с дочерями язычников, судя по всему, чтобы те не склонили праведников к языческой вере. Но, тем не менее, люди Бога ослушались, поступали по-своему, женились на тех женщинах, какие нравились их очам. И написано, что люди пренебрегли Духом Святым. Важно понять, что у Бога есть план для Его людей. Дух Святой говорит везде, Его можно услышать везде, и, услышав, принимать правильные решения в жизни. А можно Его голосом пренебречь, выбрать какой-нибудь другой путь. Но тогда совесть будет руководствоваться теми законами, которые человек выбирает и которые приняты в том обществе, в котором человек живет и общается. Совесть поведет по ложному пути. Она перестанет соответствовать тому предназначению, которое дал для нее сам Господь. И вот что пишет апостол Павел о том, как это выглядит у язычников, у которых была возможность принять Бога, но они его не приняли. Об этом написано в послании к римлянам. Апостол Павел говорит: «Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому и предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Так чего требует Господь? И как они не заботились иметь Бога в разуме? Вот в чем проблема. Человек должен заботиться о том, чтобы в его сердце был Бог. И если Бога там нет, то и совесть будет говорить что-то такое, что я сам себе решил. Я сам себе, получается, Бог. И можно сделать вывод, что такое совесть. Совесть – это некий нравственный инструмент, который Бог при творении человека заложил в каждом из нас. Но этот инструмент – Богом предназначен для того, чтобы через него говорил Дух Святой. И человек может заботиться о том, чтобы Бог был в сердце, а может и не заботиться об этом. Принимая во внимание, что Бога понять сразу мы не можем, потому что богопознание – это путь всей жизни, то и выходит, что путь христианина – это путь постоянного возрастание и усовершенствование в Боге, и совесть в процессе усовершенствования тоже настраивается на новый лад, изменяется и начинает говорить то, что хочет сказать Дух Святой. Вот еще два текста о совести. Это из послания к евреям, глава 9. «Кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». И первое послание Петра, 3 глава. «Так и нас, ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Что следует из прочитанного? Ну, во-первых, совесть можно очистить, и это делает кровь Христа. Второе. Цель чистой совести – наставить человека, чтобы он мог служить Богу живому. И третье. Человек, принимающий крещение, делает это с целью обещать Богу добрую совесть. А это возможно только тогда, если человек выберет путь совершенствования – в богопознании. Да, такой человек будет иметь духовный рост и постоянное совершенствование. Как-то вспомнилось мне высказывание кого-то из великих. Оно звучало примерно так. Если завтрашний день не изменит чего-то к лучшему, то тогда зачем он нужен? Есть еще нечто, что необходимо добавить. Дело в том, что очень часто верующие люди склонны подменять понятия. Можно перепутать праведность с законничеством. Вот что я имею в виду. Бог призывает людей соблюдать его заповеди. Но не всегда соблюдение заповедей приводит к богопознанию. Как это происходит? А происходит это тогда, когда люди забывают о том, что изменяет и очищает человека не закон, а любовь. Закон может только обличить и приговорить к смерти. А мы все грешники, значит, закон нас может только убить. Закон, он показывает на проблему, а решает ее Бог. Бог не убийца, а, во-первых, любящий отец, а потом уже праведный судья. Бог есть любовь. Вот любовь и есть та цель, к которой надо стремиться. Это она, божественная характеристика, которую надо познавать, стремясь познать Бога. Это она является эталоном регулировки совести, любовь Бога. Это истинный эталон совершенства. Если не понять, не принять этого внимания, то можно постоянно себя в чем-то осуждать, казнить за то, что ты не соответствуешь стандартам праведности и так дальше. Но это неправильно. Совесть, которая так говорит, это неправильно говорящая совесть. Она нуждается в очищении. Есть другая крайность сказать, ну, раз Бог есть любовь, то на закон мы смотреть вообще не будем, а будем делать все, что захотим. Бери от жизни все, пока не умрем. Но совесть этих людей еще больше не права. Скорее всего, это вообще отсутствие таковой, это бессовестность. Нам нужна какая-то золотая середина. Нам нужно понять, зачем закон, а зачем любовь. Ведь и то, и другое должно быть на своем месте. Не надо их отвергать. Они на своих местах совершают каждый правильную свою работу. Давайте рассмотрим это на примере. В Евангелии от Иоанна есть одна история, в которой ненавидящие Иисуса Христа иудеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и предложили, чтобы Иисус исполнил закон, говорящий, что таковых нужно побивать камнями насмерть. И тут подлог. Христа хотели подставить. Что получится, если Иисус кинет камень? Иудеи сразу сдадут его представителю власти Понтию Пилату, потому что в те времена только римская власть могла казнить. Если Иисус Христос не кинет камень, то ему предъявят обвинение в том, что он не исполняет требований закона, и тогда... Ну, какой он мессия? И вот с этим коварным умыслом они невесть где нашли бедную женщину, вина которой была доказана. Иисус поступил интересно. Он наклонился и стал писать что-то на земле. Любопытные свидетели сего подошли посмотреть, что он там пишет. А Иисус лишь сказал, кто без греха, первый брось в нее камень. И все по очереди удалились. Считают, что Иисус писал на песке грехи тех людей, кто требовал казни. Быть может, их грехи требовали их самим, того же, смерти. Написано так в Евангелии от Иоанна, 8 главе. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха первый брось на нее камень?» И опять, наклонившись, низко писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал: «Женщина, где ж твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечает: «Никто, Господи». Иисус сказал: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Знаете, что мне здесь нравится? А то, что у этих убийц была совесть, голос которой они услышали. Для них еще не все потеряно. Да еще бы, перед ними стоял сам Бог. Вот она, любовь, и вот он, закон. Любовь сказала: «Иди, я не осуждаю тебя». Закон сказал: «Иди и не греши». Любовь имеет те качества, к которым стремятся христиане. Она долготерпит, милосердствует, не завидует. Любовь не превозносится, не гордится и не бесчинствует. Не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь Бога – это истинный эталон совершенства.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог милует и спасает.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте. Сегодня опять у нас с вами программа улучшения нашей памяти. Сегодня будем говорить о том, как запоминать человека. Также вы уже теперь знаете, как запоминать иностранные слова. Будем говорить о проблемах в наших семьях, как преодолевать кризисы. Потому что кризисы неминуемо приходят к нам. Хотим мы этого или не хотим. По-разному случается в жизни. И это очень важно, знать, какой библейский подход к этой теме, которая так необходима в наш век кризисов. Люди все страшатся этих кризисов, унывают, переживают. Некоторые уже сели на лекарства, лишь бы как-то успокоить свою нервную систему. А есть простые выходы, указанные Словом Божьим. Знайте, что пророчества исполняются, и кризисы будут. И будет тот глобальный кризис, который обязательно придет, потому что написано заранее в книге Откровения в 13 главе, что испытан будет всякий, живущий на земле. Либо он будет поклоняться Богу и соблюдать Его заповеди, либо поклонится зверю, то есть власти человеческой, с его законами, с его начертанием. И это пророчество не просто записано в Библии. Но будьте спокойны. Вы сблизились с Богом, вы с Ним, и через это сближение к вам приходит только добро, от Бога зло не исходит. Вы молитесь молитвой «Отче наш», вы прощаете своих близких так, как Бог вас простил. И в этом залог нашего успеха и здоровья, потому что царство Его не будет наполнено кризисами, оно будет царством славы и силы Божией и благополучия. Но теперь, когда еще кризисы есть, помните всегда, что Бог творит чудеса. Безвыходной ситуации нет. Итак, некоторые встречаются с кризисом со своей памятью. У многих памяти нет визуальной, они не запоминают людей в лицо, не запоминают имена. И вот есть советы, как запоминать человека. Не нужно запоминать его по росту, по объему, по наряду, по цвету волос, потому что сегодня все меняется. Дается совет запоминать его голову, именно профиль его, нос, уши. Очки, конечно, он может носить, но может снять их, поэтому рекомендуется больше обращать внимание именно на черты лица. Какие черты лица у этого человека? И вы можете тоже ассоциировать. Помните, что мы проходили с вами ассоциацию образов, мнемонические приемы, и вы можете сравнивать, на кого похожи брови этого человека, либо уши его. Но должен работать закон четвертый, закон готовности к запоминанию. Если вы этот закон не включите, вы не запомните человека. То есть вы должны при знакомстве с человеком, которого вам нужно запомнить, дать себе установку на запоминание. Мне нужно запомнить этого человека. И обратите внимание, на что можно обратить внимание. Какие у него уши, нос, губы, лоб, щеки и вообще, скажем, овал лица. И таким образом можете снова закрыть глаза, как бы сфотографировать, представить его, и вы даете установку, на какое время вам запомнить этого человека. Конечно, вы тогда не ошибетесь, если снова где-то встретите его на улице или в другой обстановке. Сегодня мы с вами, прежде чем будем говорить о кризисе в семьях, мы поговорим о том, что записано в книге Откровения, 20 глава. Потому что там тоже описан этот кризис, который постигает каждого. Это разлука с нашими близкими, когда мы опускаем их тело в могилу. И мы думаем, восстанут ли они из мертвых. Вы знаете, что сатана имеет два крыла, два заблуждения, посредством которых он охватил весь мир. И как же учение языческого Египта о бессмертии души? Это соблюдение воскресного дня, поклонение солнцу перешло в христианство, мы теперь уже знаем. А вот как учение о бессмертии души вдруг перешло в христианство? Это удивительно. Как же так, что учение египтян стало христианским? Или, например, мы видим, что статую Тутанхамона возят везде индусы, верят в бессмертие души, буддисты. И многие другие люди верят в бессмертие души. И христиане верят в реинкарнацию. И думаешь, как это пришло к нам? Кому это нужно? Оказывается, сатана очень заинтересован в том, чтобы учение о бессмертии души пришло и в христианство. Вы знаете, тогда легко подвести к спиритизму человека, к общению с потусторонним миром. Это страшно. И поэтому нужно нам в этом разобраться. Вы знаете, учение о бессмертии души стирает истину о суде Божьем. Как? Ну, если человек умирает, и душа его сразу попадает в рай или в ад, зачем нужен суд Божий? То есть нет истины о следственном суде на небе. Как бы сразу уже определилась участь человека, и он попадает в чистилище, его можно в рай перевести и так далее. Также стирается истина о втором пришествии Христа. Зачем ему приходить в этот мир и за кем? Если души уже блаженствуют в раю, а другие мучаются в аду, ну зачем приходить к Христу? Итак, дорогие друзья, это важный вопрос, бессмертна ли душа. Есть 5 понятий о душе, и мы разберемся в этом. Но все-таки нам нужно узнать, что тот, кого искали первые космонавты, и были плакаты, всю Вселенную облетел, нигде Бога не увидел в 1961 году. Вы знаете, есть текст Священного Писания, где говорится, что единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, 1 Тимофея 6:16, которого никто из человеков не видел, видеть не может, это Бог. Вот поэтому и есть понятие «божество». Ангелы не имеют бессмертия, поверьте. Да, вы скажете, а как же жизнь вечная? Да, жизнь вечная. Но тем бессмертием, каким обладает божество, мы никогда обладать не будем. Секретом жизни. Иначе творение станет Богом. И поэтому вы видите, что и Христос обладает бессмертием, потому что имеет жизнь в себе. Дух Святой обладает бессмертием, потому что Господь говорит, у тебя источники жизни, псалмопевец Давид пишет, и свет у тебя, и Дух Божий создал нас, Он имеет жизнь в себе, может дать другим. Мы имеем жизнь, мы ее теряем, и если ей даем тем детям, которые рождаются, эта жизнь не от нас, она от Бога. Если бы она исходила от нас, мы бы не умирали. Вот именно на это посягнул противник Божий Люцифер. И его мечта стать бессмертным. Поэтому и учение о бессмертии души – это его учение. Если мы знаем понятие о душе, нам будет легко избежать его уловок. Так если сатана бессмертен, как ангел падший, и его ангелы бессмертны, и если бессмертна его душа, как же Бог будет уничтожать его? Мы знаем, что не Бог будет уничтожать, а то зло, какое он накопил в

говорит о том, что Бог сотворил человека из праха земного, вдунул в него дыхание жизни, не бессмертную душу, а вот секрет жизни вложил. И стал весь человек душою живою. То есть человек живой, он и является душой живою. Далее мы видим, что в теле человека найдены все элементы, которые находятся в земле. Но маленький, малейший процент не найден. И до сих пор найти не могут, несмотря на все технологии. А это секрет жизни. Сначала думали, что это белок. Нет. Молекулы ДНК и РНК. Нет. И не найдут. Потому что узнать секрет жизни – это стать Богом. И Господь сказал человеку: «Ты сотворенное существо, и из праха взят, и в прах ты возвратишься». И поэтому, дорогие друзья, вы видите, Слово Божие не говорит, что бессмертная душа улетает к Богу. Екклесиаст 12:7 там конкретно говорится: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу». Дух, который и дал его. И вот когда мы читаем, например, Евангелие от Матфея, мы видим описание Христа в терновом венце. Евангелист Лука упускает эту деталь. Но то, что касается смерти Христа, все евангелисты написали одинаково, что он испустил дух свой. Это очень важно, потому что не душа Христа вознеслась к престолу Божьему. Секрет жизни был взят на время от него. И далее вы видите, что когда человек умирает, происходит обратное. Душа живая, минус секрет жизни, который уходит к Богу, и прах возвращается в землю свою. Каждый грамотный человек понимает, что смерть – это отсутствие жизни. Нет другой формы. И вы видите, что так и написано, что весь человек – это душа живая. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Псалом 145. Дорогие друзья, некоторые думают, что человек после смерти еще продолжает жить, только в другом состоянии душа его живет. Я лично присутствовала на похоронах человека. Он коммунист был, он был неверующий человек, но родственники приехали и решили похоронить его по своему обычаю. Они, конечно, не христианской веры. Жена его, она христианка, моя подруга была. В трехкомнатной квартире собрались все его родственники, и так долго не выносят его. Я говорю: почему его не выносят? Она говорит: газеты, какие он любит, я нашла, очки найти не могу. Почему? А родственники сказали: положить ему во гроб газеты, какие он любит. Конечно, очки. Что это за жизнь вечная? С очками снова? Дорогие друзья, нет. Это учение языческое, которое пришло в христианство, странно. Что общего может быть у христианства с язычеством? А вот это общее оказалось – учение о бессмертии души. Вы видите текст интересный здесь, что количество – это тоже иногда мы принимаем как слово «душа». В тот день, пишет Деяния апостолов, 2 глава, крестилось душ около 3000. Мы говорим: пять человек, семья наша, пять душ в нашей семье. Далее мы с вами видим текст Писания, где говорится, что кровь – это есть душа. Для чего нам нужно это знать? Нам это нужно знать для того, чтобы мы, читая тексты, например, такие: «Рахиль умирала, и выходила из нее душа ее». Примените вот эти понятия. Весь человек, количество не подходит. О, она умирала при родах, выходила кровь ее из нее, и она умерла. Или, например, понятие о душе. «Тебе самое оружие пройдет душу», предсказал Симеон Деве Марии, ну, уже матери Иисуса Христа. То есть чувства наши, дорогие друзья, и оружие прошло ей душу, когда младенца царь Ирод хотел умертвить, когда они скрывали его, когда он нес на Голгофу свой крест, когда он был распят, оружие прошло ее душу. И мы скорбим и говорим часто: «Ой, у меня душа болит». И люди думают, что там маленькая куколка внутри. Нет, дорогие друзья, это наши чувства. И Христос испытал это и говорит: «Душа моя скорбит смертельно». И это чувства, которые
создаются посредством обстоятельств, посредством мыслей, посредством действующих.

чьих сил со стороны зла. И эти чувства бывают негативные, душа болит. Душа болит смертельно. В эту минуту молитесь. И так, когда мы знаем, что вот чувство – это слово «душа», то тогда, когда встречаем текст Писания, в железо вошла душа его. Что это такое? И думаем, как это понять? Дорогие друзья, эти пять понятий легко объясняют нам, что происходит в данном тексте Священного Писания. А действительно, Израиль был скован оковами в рабстве, и их чувства были угнетены, они не имели свободы. И Иосифа, когда увозили в рабство, да, он был скован как личность, душа – это вот весь человек живой. Далее мы с вами видим такой случай, который произошел в жизни Иисуса Христа и прекрасного семейства Лазаря, Марфы и Марии. Умирает Лазарь. Друг Иисуса Христа. И Христос объясняет, что это смерть, только сон. Все, кто умирают на этой земле, это первая смерть, она названа сном. И верующие, и неверующие. Ученики не поняли Иисуса Христа. А Христос говорит, ну я смогу разбудить его. И Марфа сказала, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Однако же она верила и говорит, воскреснет брат мой, когда будет воскресение из мертвых. То есть правильный подход к состоянию умерших. Они спят до дня воскресения, согласно этого текста Священного Писания Иоанна 11 глава. И вы знаете, действительно, это и произошло, когда Марфа сказала, что воскреснет брат мой, а Христос сказал, нет, я могу сделать это сейчас. Хотя Христос конкретно говорит о воскресении первом и воскресении втором. Что это за второе воскресение? А это после тысячелетнего царства на небе воскреснут мертвые для получения исполнительной фазы суда Божьего. И поэтому воскресение первое, оно названо воскресением жизни. Воскресение второе названо воскресением осуждения. Так вот, Лазарь – праведник. И по идее о бессмертии души, его душа должна быть уже на небе. Он умер, душа вознеслась. Зачем же тогда Христу нужно его вызывать из могилы, из гроба? Вы знаете, что в Израиле хоронили в пещерах, и пещеру закрывали камнем. И здесь вот уже формула чуда. Господь говорит, отодвиньте камень. Все, что люди могли сделать, они должны были сделать. Они верили в Бога живого и истинного, отодвинули камень. А вмешательство Божие сделало это чудо. Христос сказал, Лазарь, иди вон. И человек, тело которого смердело уже, потому что 4 дня был во гробе, он выходит из гроба. И разрушается учение о бессмертии души. Потому что Бог эту жизнь, секрет жизни, а перед ним, перед его могилой стоял жизнедатель, Творец, он снова возвращает ему. Но некоторые говорят, а где же этот рай, а где же этот ад, есть ли это на самом деле? Да, действительно, ад есть, это могила, потому что Иона, пророк, когда попал во чрево кита, он молится оттуда и говорит, что из чрева преисподней спаси меня, Господи, из ада извлеки меня. И точно так рай – это действительно реальное место, это сад Едемский, который насадил Господь. И в одни перед потопом был взят этот сад с земли, и теперь он хранится на небе. Читаем первое послание Петра, 1 глава, и там написано «К наследству нетленному, неувядающему вы призваны». Дорогие друзья, рождается человек, и жизнь – это промежуток между раем потерянным и раем обретенным. И конец жизни человека, любого, образованного, необразованного – это могила. Сон, и никто не может избежать этого. Поэтому нет шанса прожить в этом же теле вторую жизнь, исправить свои ошибки. Учение о бессмертии души опасно тем, что люди говорят, ты приземлишься в этой могиле, а родственники отпоют тебя, заплатят деньги, и ты будешь спасен. Это потворствует накоплению грехов человеком. И, конечно, его погибели. Слово Божие конкретно говорит в книге пророка Иезекииля, и мы читаем здесь в 18 главе 4 тексте, что душа согрешающая, та умрет.
Ну, скажете, а праведники, они, наверное, не умирают, их души бессмертны. Так вот, текст Писания о Христе, в нем не было греха, он был рожден безгрешным существом. Запомним это. Он не имел тот грех, который мы имеем в себе, и дети наши, грех Адама и Евы, первородный грех, который очищается только кровью Христа, спасением вечным. Христос был абсолютно безгрешен, но предал душу свою на смерть. Как это понять? Он же бессмертный. А вот на время секрет жизни был взят от него. И поэтому написано, что душа согрешающая, та умрет. А он взял на себя грехи всех нас. И поэтому грех убивает, и он умер. Но он воскрес для того, чтобы гробы, как бы их красиво не украшали, открылись, и мертвые встали. Итак, вы видите, душа живая, минус секрет жизни, и получаемый труп, прах. И Библия говорит, что слава скоротечна, и все скоротечно на этой земле. Мне часто задают вопрос, ну если не душа бессмертна, то как выглядит этот дух, где он хранится? Дорогие друзья, Екклесиаст не мог на это ответить. И если человек бы знал, что это такое, он бы стал Богом. Мы бы могли неодушевленные тела в моргах оживлять и родственников вызывать из смерти к жизни. Но это сокрытое. Это та территория, куда не можем войти. В посланиях Колоссянам 2 глава апостол Павел предупреждает и говорит, есть вещи, где мы не можем надмиваться духом своим, разумом своим, чтобы это узнать. Открытое принадлежит нам и детям нашим, сказано в книге Второзакония, 29 глава, 29 текст. А сокрытое принадлежит Богу. Он не человек, он Бог. Он не ангел, он Бог. И поэтому это тайна его божественного существования и способности воскрешать мертвых принадлежит только ему. Вот почитаем мы книгу «Екклесиаст». Там написано так, чтобы мы, как люди, понимали, дорогие друзья, что в могиле нет возможности что-то исправить. И поэтому все, что может рука твоя по силам делать в этой жизни, а тем более найти спасение – за тебя твои родственники твою участь не исправят. По силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет уже ни размышления, нет ни богопознания, нет ни работы, ничего там нет. Это сон. Однажды я получила выговор от скорбящей матери. Умер ее сын, он был неверующий, но меня попросили сказать как бы слово Божие на его похоронах. Когда похороны кончились, она говорит, я на вас обижаюсь. Я говорю, за что? А вы не сказали, что душа его в раю? Я говорю, дорогая моя, я не могу вам этого обещать, потому что вы знаете, что он жил жизнью алкоголика и почти преступника. И я человек, как я могла пообещать, как хочется нам, матерям, как хочется всем родственникам знать, что его близкие уже в раю. Готовы заплатить любые деньги. Текст Писания говорит, нет. Пока ты живешь, пожалуйста, измени свою судьбу. Не откладывай на потом, не откладывай на завтра. И вот еще текст Писания говорит, что опять дух возвращается к Богу, который и дал его. Да? И много таких текстов Писания, говорящих о том, что не душа улетает к Богу, а дух – секрет жизни. И вы видите эти тексты Писания. А вы скажете, и мне часто говорят, а что ты скажешь о том тексте Библии, когда Христос был распят на кресте, описано, и он сказал разбойнику, ныне же будешь со мною в раю. Ну, некоторые говорят, действительно, первоначальный источник написания Евангелия – греческий язык, Ветхий Завет на иврите, и не было знаков препинания, и запятую куда хочешь, туда можешь перенести». Дело не в запятой. Христос не обманул разбойника, не обманул. Знаете почему? Потому что мертвые не знают, сколько времени проходит над ними. Они, Слово Божие говорит, ничего не знают. Они спят. Спящий человек, он не знает времени, он его не замечает. И следующее, что увидит разбойник, это пришествие Христа. Иначе противоречие происходит. Христос, умирая, тоже в рай его душа не улетела, чтобы быть там с душой разбойника вместе в день Пятницы
дня распятия. Иначе противоречие, когда он сказал женщине: «Не прикасайся ко мне, я еще не восходил к отцу моему, и душа моя там не была». А вот здесь ответ, что при пришествии Иисуса Христа мертвые, которые там лежат в гробах, они увидят Сына Божьего. Вы знаете, когда я смотрела фильм «Кама Гридеши» и видела, как мужественно первые христиане отдавали жизнь за Христа, и как близко они ожидали пришествия Христа, читайте послание апостола, вы увидите, они ждали Христа прямо сейчас, прямо при их поколении. А прошло почти 2000 лет. И где же это пришествие? Теперь-то я понимаю, и вы понять должны, что мертвые не знают времени. И поэтому первые христиане были правы, что следующий момент, отдавая жизнь за Христа, как побиваемый Стефан сказал: «Вижу небеса отверстиями и Сына Человеческого, стоящего одесную престола Божьего». Действительно, следующее, что увидит мертвый во Христе Иисусе, это Его славу, это Его пришествие. Таким образом, день покаяния, день ныне определяет нашу судьбу. Ныне разбойник стал спасенным. В пятницу он стал спасенным. А не после смерти можно было что-то изменить. Все мы увидим славу грядущего Спасителя. Но некоторые говорят: ну как же мертвые воскреснут? Одна из моих родственниц, она была верующая, она соблюдала заповеди Божии, но так потихоньку мне на ухо шептала: «Деточка, так я ж не верю. Вот там на кладбище построили 5-этажный дом. Как же мертвые встанут?» Вы знаете, апостол Павел, который пишет и употребляет такие слова: «возлюбленные, милые», вдруг он пишет: «безрассудные». Как же ты не веришь, что будет воскресение из мертвых, когда в растительном мире оно происходит ежедневно? Сеем голое зерно, какое придется, маковое, горчичное, семя огурца. Оно сгнивает, и появляется новое тело. А то-то умирает. Как интересно, дорогие друзья. Не сомневайтесь относительно воскресения мертвых. Иная будет слава, чем теперь мы носим эту плоть. Да, мы не воскреснем снова с костылями или с глазами, которые уже ничего не видят или плохо видят. И если мы не верим в воскресение мертвых, значит, мы не верим в воскресение Иисуса Христа. Ведь Он же воскрес из мертвых. И в этом гарантия того, что Он воскресит даже тех, которых съели рыбы на дне океана. Потому что Откровение 20 глава говорит: «И море отдало умерших своих». Раз написано, это будет. Вот чем отличается вера от всех других подходов к разным проблемам. Я просто верю. Точно так, как я опускаю картофель в землю. Приходит время, этот картофель приобретает другую жизнь, другую форму, этот прекрасный куст с цветами, сиреневыми, белыми, а потом прекрасные новые клубни. Но это картофель, и мы друг друга узнаем, дорогие друзья, потому что Христос воскрес из мертвых. И еще заверение воскресения из мертвых. И как мы носили образ перстного, греховного Адама, поэтому еще и склонность к греху, то будем носить образ небесного, и тогда не будет наклонности грешить, потому что Он придет и совлечет греховное тело плоти. И ангелы вострубят. Это будет громкое событие, дорогие друзья. И от власти ада я вас избавлю, от могилы. Не будем больше хоронить своих родственников. И что же происходит? Говорю вам тайну, пишет апостол Павел в послании, что не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, ибо вострубит, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках ко встрече Господа нашего, и так всегда с Господом будем. Читайте эти послания, которые дают надежду нам, потому что есть учение о тайном вознесении Церкви. Опасное учение, очень опасное. И я столкнулась с этим учением. Мы жили тогда в Орле, и к нам ходил друг, который верил в бессмертие души и в тайное восхищение Церкви.
И однажды он пришел к нам, и у нас все двери были открыты, дома никого не было. Он не знал, что мы оборудовали летнюю кухню под жилье, так скажем, туда вынесли отопление, и там был мой двоюродный брат. В этот же день, в среду, было богослужение их церкви, где учили о тайном вознесении. И он приходит и говорит в своей церкви: «Вы знаете, что я дружу с Ольгой и Михаилом, с их семьей, и они соблюдают Святую Субботу, они вегетарианцы, они вот почти святые люди. Я был сегодня у них, они вознеслись, братья и сестры». Мы-то ничего не знали об этом. И в четверг мой родственник его встречает, и этот человек чуть не падает и говорит: «Павел, это ты?» Он говорит: «Я, в чем дело?» «Как? А Ольга и Михаил дома?» «Дома. Как? Вы же вознеслись». А Павел ничего не знает и говорит, об этом учении он ничего не знал. Говорит: «Алексей, что ты говоришь? Будет пришествие Христа явным. Христос не для того страдал, чтобы тайно церковь забирать. А вот я пришел, и все комнаты пустые, вас нет. Я думал, вы тайно уже восхищены, ибо вы достойны этого. Что ж мне теперь делать?» И мой родственник сказал ему: «Вот когда будет следующее богослужение, объяви, что как они вознеслись, так они и назад принеслись. Извинись за то, что ты не знал этого учения. И я, говорит, приношу извинения, потому что я очень испугался, когда ты сказал о тайном восхищении. Дорогие друзья, вместе с умершими мы, оставшиеся, объединяемся и возносимся на облака к встрече Господу. Итак, мы выбираем с вами, сегодня этот выбор делаем, между вечной смертью и вечной жизнью. Другого не дано. И Господь говорит: избери жизнь. Зачем тебе избирать того, который есть человек-убийца от начала? Не устоял в истине. И когда говорит он ложь, он говорит свое. И избери 1000 лет в раю, когда воскресший из мертвых. И мы, святые, преображенные, возносимся на облаках 1000-летнее царство на небе, чтоб судить падших ангелов и поколение людей, не принявших истину, либо быть 1000 лет здесь с дьяволом, который будет скован, как козел отпущения, на 1000 лет. Искушать некого. Праведные вознеслись, а мертвые и грешные он воскресить не может, не имеет жизни в себе, чтобы дать им эту жизнь. И они воскреснут только для получения приговора своего, истребления окончательного. Поэтому сегодня мы избираем либо 1000 лет в раю быть с Богом, либо с тем, кто автор всех страданий на этой планете Земля. И решает нашу участь наш призыв и отклик на приглашение Господа успеть записаться в книгу жизни. И мы будем говорить об этом с вами очень серьезно, потому что именно это решает нашу участь. Кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Это будет большой кризис. Все, потеря всего. Итак, кризисы в семье. Маленькие кризисы, они помогают нам подготовиться к большому кризису. Кризисы нельзя миновать и верующим людям. Мы проходим через это. И это не просто какая-то головная боль, стресс. Это безвозмездная потеря. И развод тоже входит в полосу кризисов. Вот, например, если потеря такая, что сгорел дом, либо потеряли близкого своего, это безвозмездная потеря, это кризис, и мы проходим через это, но все проходят по-разному. И Бог, любящим его, превращает даже кризис в благословение. Я бы могла вам приводить много случаев, когда даже потеря имущества или еще чего-то помогала выйти из какого-то затруднительного положения. Потерял работу, вроде бы кризис, но это на самом деле не кризис, потому что можно найти работу. Есть этапы горя, и нужно понимать. Первый этап отвержения, мы говорим: «Это как это? Со мной это не могло быть, пусть бы с кем-то, не со мной». Потом второй этап – гнев и депрессия. Мы гневаемся даже на Бога, на близких, и замыкаемся сами в себе. Нужно прийти сразу к третьему, принять, как сделал Иов и сказал: «Благословен Господь Бог,
Нах я вышел, и нах я уйду. И Господь начнет творить чудеса. Кризис был в одни царицы и сфере, был успешно преодолен. И этот кризис испытал Иосиф, жил без молитвенной поддержки, путешествовал в этот Египет как раб и видел этих идолов там. Но Бог вывел его из этого кризиса. Мы приближаемся к кризису последних дней, когда четыре ветра будут отпущены на свободу, когда люди будут заставлены, образ зверя поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Мы уже говорили об этом. Но выход есть. Господь говорит: «Я ваше прибежище, хлеб и вода будут даны вам, и все у вас будет благополучно. Щит и ограждение истины его». Вот 10 заповедей Божьих в оригинале. И вся истина библейская является щитом. Это взрастит вас в веру, и вы не погибнете во время кризиса. И благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который дает нам упование живое к наследству, которое хранится на небесах для нас. Это рай. И когда кризисы есть у нас, когда что-то невероятное, научите детей своих и сами используйте это. Просто громко крикните, как тонущий Петр крикнул: «Иисус, помоги мне!» Он для этого пришел в этот мир, он для этого сегодня жив и ходатайствует. И не было бы беслановской трагедии, если бы дети были научены громко крикнуть: «Иисус, помоги мне!» Поверьте, они были бы спасены, потому что я сама была в таких кризисах, и я не стеснялась громко крикнуть: «Иисус, помоги! Иисус, воскреси мужа моего!» И на глазах удивленных врачей: «Он жив!» Когда они сказали: «Все, трупные пятна, он не может жить дальше, приготовьте одежду для похорон». Я сказала: «Господи, если воле Твоей угодно, Ты дашь силы перенести этот кризис, но если угодно, я так в нем нуждаюсь, пусть он живет». И не стесняясь никого, я воскликнула: «Иисус Христос, помоги! Пусть Бог поможет вам взывать в кризисах к Нему, к Богу живому». И когда один человек сказал: «Вы знаете, апокрифы в Ватикане хранятся, книги, где написано, что вот то, и что Христос – это не Бог», и так далее, я сказала: «Я на себе испытала. Он жив, Он воскрес, чтобы выводить нас из кризисов. Развод ли это? Похороны ли это? Потери имущества, работы? Он протянет вам руку помощи. Да хранит вас Господь! Особенно тогда, когда придет кризис испытания нашей верности. Воскликните тогда: «Господи, Иисус Христос, помоги и сохрани меня и мою семью». Будьте благословенны и идите с улыбкой через кризис. Всего вам наилучшего!

0: благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Книга «Псалтырь» в Библии – одна из самых понятных и подходящих для первого знакомства с Писанием. Но все ли в псалмах так ясно и однозначно, как кажется на первый взгляд? О книге «Псалтырь» мы говорим сегодня со священнослужителем, магистром богословия Романом Павловичем Гейкером. Роман Павлович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Рад вас приветствовать. Псалмы часто приводят как пример молитв, но все ли псалмы подходят для того, чтобы их использовать именно таким образом?
3: Вообще книга «Псалтырь» – книга во многом уникальная, даже в отношении всего остального Священного Писания. Можно было бы начать с того, что книга «Псалтырь» – это поэзия, хотя мы не найдем там привычных для нас рифм. Их нет как вот в нашем русском синодальном переводе, так и на языке оригинала, древнееврейском, также рифм мы не найдем. То есть для древних евреев поэзия определяла не наличие рифмы, а так называемый параллелизм. То есть когда одна и та же мысль, она повторяется. То есть больше была игра не столько звучания, как у нас, да, сколько игра смысла. Ну, можно привести пример. Если мы возьмем самый первый псалом, в книге «Псалтырь», вот во втором тексте мы читаем такую фразу. «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». То есть мы видим здесь повторение одной и той же мысли, но выраженной в разной форме. Кстати, при исследовании Священного Писания эту особенность важно знать, она помогает нам глубже понять смысл. То есть если я знаю, что в последующем стихе идет расширение той же самой мысли, значит, я могу ее как бы с разных сторон рассмотреть. И книга «Псалтырь», она написана разными авторами. То есть в числе ее авторов это и Давид, это и Соломон, Моисею причисляет один псалом, это так называемые сыны Кореевы, это Асав, то есть люди, которые... Эта книга написана не одним человеком, разными и в разное время.
2: То есть, так скажем, это сборник.
3: Да, это сборник, причем разный по жанрам. То есть есть псалмы прославляющие, псалмы хвалы, есть псалмы, которые можно было бы назвать песнью плача, когда человек скорбит о чем-то. Есть псалмы, которые показывают нам размышления над какой-то истиной, рассудительные такие псалмы. Есть так называемые песни восхождения, то, что исполняли евреи, когда они с разных концов страны своей несколько раз в год приходили в Иерусалим, в храм, на поклонение Богу.
2: Но в то же время это все молитвы, это обращение к Богу,
3: да.
2: Или нет?
3: Да. И именно это является тем, что делает эту книгу особенно уникальной. Почему? Потому что, когда мы говорим о молитве, многие люди представляют себе молитву как кем-то написанную речь, которая обязательно должна быть, ну, такой красивой и звучать, скажем, благоговейно. Как протестанты мы убеждены, что в разговоре с Богом, в молитве, речь своя, личный разговор с Богом, лучше, чем прочтение кем-то написанных слов. И в книге «Псалтырь» мы видим, что она направляет нас к тому, чтобы общаться с Богом непосредственно, лично. Вообще, надо сказать, наверное, что в нашей культуре, вообще в системе нашего образования, в основе глубоко лежат... Фундамент лежит греческой философии, которой свойственно несколько отстраненное представление о Боге. То есть Бог, Он совершенен, и поэтому Он далек, то есть Он беспристрастен. Он для того, чтобы не, скажем, этот мир его не мог нарушить его чистоту, поэтому Он отдален от него. А вот Библия, библейские авторы, они показывают Бога совершенно в противоположном направлении. Есть такое понятие в Библии, как антропоморфизм, то есть наделение Бога человеческими чертами. Допустим, пишется о том, что Бог преклонил ухо или протянул там руку. Uh-huh. И это определенная, ну, определенная условность. То есть не обязательно представлять, что это в буквальном смысле так. То есть это стремление показать Бога близким к человеку. И вот если мы говорим о книге «Псалтырь», то в ней есть одна особенность, которая очень остро показывает нам наличие вот этой... показывает книгу «Псалтырь» как личный разговор с Богом, как личную молитву. Что я имею в виду? Мы упомянули уже, что это прежде всего молитвы. И мы рекомендуем часто людям, особенно тем, кто еще не имеет большого опыта в молитве, чтобы они прямо брали псалмы, да, и словами псалмов обращались к Богу, использовали их в качестве молитвослова. Но в книге «Псалтырь» есть некоторые тексты. То есть нам при этом совете нужно быть осторожными, потому что есть такие слова, которые вряд ли бы мы стали использовать как молитвенное обращение к Богу. Какие? Ну вот как пример, если мы с вами откроем 142-й псалом, то в последнем, 12-м тексте этого псалма мы встречаем такие слова. «По милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб». Представим себе, могу ли я, как верующий человек, обращаться к Богу и сказать Ему: «Господи, пожалуйста, по великой Твоей милости истреби моих соседей, которые вот как-то мне в последнее время докучают своими претензиями».
2: Ну ведь Давид писал, написал эти слова, да. Он молился такими словами. Да.
3: И мы находим подобные примеры неоднократно в книге «Псалтырь». Вот, скажем, Псалом 108, 10 текст, он может еще более противоречиво для нас сегодня звучать. Да скитают, то есть речь идет опять-таки о тех, кто является противником автора, да, Давида. И здесь сказано следующее. «Да скитаются дети его и ниществуют». Вряд ли мы можем представить себе, чтобы мы вот такими словами обращались к Богу, прося о каком-то человеке, который, может быть, сделал нам зло, но мы понимаем, что никакое, какое бы зло он ни сделал, мы не можем об этом просить у Бога. О том, чтобы дети его, да, ниществовали и скитались.
2: Ну а почему же тогда этим авторам было можно просить об этом? Они были какие-то особенно праведные, были близки к совершенству. Но то, что они просили об этом, уже, наверное, подчеркивает тоже их несовершенство, их греховность.
3: А здесь мы подходим к такой проблеме, которую богословы обозначают как проблема псалмов проклятия. Как раз вот есть тексты в книге «Псалтырь», которые, в которых человек просит о чем-то злом по отношению к своим врагам. А для нас, христиан, которые призваны любить своих врагов, это звучит, конечно же, несколько непонятно. И было предпринято, были предприняты самые разные попытки объяснить вот эту ситуацию. Одни авторы говорили о том, что эти вообще слова не нужно понимать буквально, их нужно понимать как-то духовно. Ну, вряд ли нас может это удовлетворить, потому что мы видим, что авторы псалмов не писали аллегории, они писали конкретно то, что имели в виду.
1: Открытая книга.
3: Другие говорили о том, что приходили к выводу, что, ну, если так написано, значит, действительно, к врагам, так как вроде как Давид пишет не о личных своих врагах, то о врагах Бога, то к врагам Бога только так и нужно относиться. Что если человек враждебен Богу, то тогда и нужно... Вот...
2: Можно просить ему зла, да. Желать ему зла.
3: Вот не так давно прозвучало с высказывания одного руководителя церкви, да, о том, что в 20-е годы, когда церковь была преследуема, когда большевики оскверняли святыни, то вот тогда нравственным поступком для христианина как раз и нужно было бы вот буквально уничтожение как можно большего числа большевиков, которые уничтожали, значит, святыни. То есть вот если, значит, противник Бога, если он оскверняет святыни, тогда уничтожение его благое дело.
2: Ну, мы видим, что израильский народ истреблял языческие народы, это было Божьим повелением. Как бы они пришли в Палестину, там истребили все народы, которые населяли это место, и поселились там сами, и это был Божий план.
3: Но сегодня, во свете Нового Завета, когда мы говорим о тех евангельских принципов, которые нам открыты Христом, мы понимаем, что определенная корректировка произошла, что если в отношении Израиля он вел войны, потому что народ Божий был представлен как государство, то сегодня, когда народом Божьим является церковь, которой не нужно защищать свои границы с помощью оружия, то мы понимаем, что мы не можем применить вот в буквальном смысле то, что было сказано о древнем Израиле. Но вот если мы вернемся к проблеме псалмов, то какое же объяснение мы можем все-таки найти, почему это написано в Библии? И здесь надо сказать, наверное, что мы в Библии встречаемся с разными жанрами. Одно дело, если мы берем и находим в Библии свод правил. Ну, представим, да, вот мы написали, допустим, инструкцию, 10 правил того, как нужно вести себя в церкви, и повесили их на стену. А вот книга «Псалтырь» – это не такой жанр. Книга «Псалтырь» – это, как мы упомянули, личный разговор с Богом. Причем не только личный разговор, но это не просто личный разговор, а это может быть, ну, если сравнить, человек пишет, допустим, письмо близкому своему другу или супругу, или супруге, да, и я заглядываю к нему через плечо, читаю. То есть это настолько личный разговор с Богом, когда я высказываю то, что действительно я чувствую, то, что я испытываю в своей жизни. Ну, скажем, вот, можно признаться, да, что когда мы с женой, нам нужен какой-то серьезный разговор, бывает, что мы двери даже от детей закрываем, да, чтобы они не слышали. Тем более, если бы кто-то, наверное, из посторонних людей услышал то, как мы разговариваем, нас бы могло это смутить, потому что мы говорим друг с другом очень прямо, мы говорим то, что действительно мы чувствуем и переживаем. И хотя это может выглядеть, ну, не очень со стороны приятно, но лично я никогда не променяю вот эту откровенность, порой, может быть, даже жесткую, да, в наших отношениях, эту прямоту, я никогда не променяю на ту деликатность и ту вежливость, с которой я общаюсь с большинством других людей. Потому что именно эта прямота и показывает нашу близость. И если мы говорим о наших молитвах к Богу, то книга «Псалтырь» направляет нас, чтобы мы говорили с Богом как с другом. А нередко наш разговор может быть похож как раз, наш разговор с Богом, да, может быть похож на разговор с уважаемым, вежливым, скажем, коллегой на работе. Когда я говорю: «Господи, я благодарю Тебя за пищу, благодарю Тебя вот за те или иные благословения». Ну, а на вопрос, скажем, «Как дела?», когда нас спрашивают, «Как дела?», если это посторонний человек, то как мы обычно отвечаем?
4: Нормально.
3: Нормально, все хорошо. И есть, может быть, только 1-2 человека, с которым мы готовы действительно раскрыться, как у нас дела. Так вот, книга «Псалтырь» направляет нас к тому, чтобы Бог для нас стал вот этим человеком, с которым мы можем близко говорить
4: Роман
3: об этом.
4: Павлович, простите, вы сказали, что то, что писали авторы псалмов, это личные переживания. Да, это так, но в то же время это вошло в канон Священного Писания. И сейчас это читают тысячи и миллионы людей. И берут это за основу.
3: И в этом есть огромный смысл. Как раз в этом пример. И тогда, когда мы встречаемся с тем, что мы сегодня могли бы оценить как мстительность человека, как чувство мести, как желание зла своим врагам, то когда мы это встречаем в книге «Псалтырь», неправомерно будет делать вывод о том, что если Давиду это было можно, если тем более он написал об этом в Библии, значит, и я имею на это право, что это дает мне возможность считать, что мое чувство мести – это нормально. Нет, вывод из этого следует несколько иной. Это говорит о том, что Давид, он с этими чувствами приходил к Богу, и он Богу их раскрывал. Здесь не говорится, что он брал оружие и шел мстить. Но он приходил, раскрывал эти чувства Богу, и, соответственно, он Богу давал возможность воздать его врагам. То есть он не скрывал своих чувств, он делился ими, но он делился для чего? Для того, чтобы отдать их Господу.
1: Открытая книга.
4: Роман Павлович, но если мы испытываем чувства такие же, какие испытывал и Давид, когда писал вот эти, казалось бы, очень жестокие слова о своих врагах, Можем ли мы это все сказать Богу именно в том же духе? Только если нас вот переполняет просто негодование какое-то, справедливое, может быть, негодование, может быть, даже мы ненавидим кого-то, и мы понимаем, что мы не можем с этим справиться. Можно сказать Богу: «Господи, я ненавижу, потому что человек делает зло».
3: Я убежден, что именно к этому нас и направляет Священное Писание. Потому что если эти чувства возникли в моем сердце, я ведь не вызывал их, да, то есть они явились естественным следствием, скажем, зла, которое мне причинили. И передо мной не стоит выбор чувствовать мне чувство мести или ненависть, или не чувствовать. Оно уже есть. И вопрос лишь в том, как я это восприму. Буду ли я прятать это от Бога и делать вид, что нет, этого нет, потому что Бог этого не одобряет, поэтому я как бы отрицаю эти чувства. Или же я признаю их и приношу их Богу, приношу для того, чтобы освободиться от них. То есть как раз книга «Псалтырь» показывает нам, что Бог желает, чтобы мы говорили с Ним обо всем, что беспокоит нас. Ну, еще, может быть, один пример можно привести. 43-й псалом, 24-й текст. В нем автор псалма обращается к Богу с таким вопросом, который можно было бы, наверное, счесть оскорбительным, неблагоговейным по отношению к Богу. «Восстань, — говорит псалмопевец, — что спишь, Господи? Доколе, для чего забываешь скорбь нашу?» Наверное, нам тоже было бы сложно представить себе, чтобы мы вот такими словами к Богу обращались. «Восстань, Господи, ты сколько будешь спать уже?»
4: Да.
3: Но вот это показывает, повторю, это разговор двух близких друзей, у которых уже нет такой деликатности, может быть, в их разговоре, потому что они друзья. И то, что для них важно, они готовы говорить об этом открыто.
4: А как же благоговение, которое необходимо сохранять перед Богом?
3: А благоговение, наверное, это то, что касается не столько моих слов, сколько моего отношения. Ведь то же самое, если мы вернемся, к примеру, к супружеской жизни, да, если мы, даже если супруги могут разговаривать друг с другом, может быть, на несколько повышенных тонах, это ведь не говорит о том, что они не любят друг друга. Да. Как раз наоборот, вот это переживание, эта острота их чувств, она вызвана как раз тем, что этот человек дорог. И поэтому, именно поэтому я с ним говорю. То есть я бы никогда не стал затрагивать какие-то моменты с человеком для меня чужим. Да? Я бы спокойно к этому отнесся. А вот в отношении с близким человеком спокойно к этому отнестись не могу, потому что он для меня близок. И то же самое в отношениях с Богом. Если Бог для меня близок, то я, когда в моей жизни что-то происходит, я, может быть, жду возможности, когда об этом рассказать Богу. Вот то же самое, если у нас есть друг близкий, да, и в моей жизни произошло что-то важное, может быть, что-то для меня непонятное, и я как бы предвкушаю и жду, ну когда же я с ним смогу поговорить, когда же я смогу рассказать об этом моему другу. Вот то же самое с Богом. Это тот ориентир, к которому нам нужно стремиться, чтобы наши отношения с Богом были подобны отношениям с друзьями. И вообще надо сказать, что книга «Псалтырь», она открывает перед нами несколько, другое восприятие этого мира. То есть Бог для авторов псалма гораздо более реален, чем порой для нас. Ну, в чем это может проявляться, скажем? Когда мы читаем некоторые псалмы, в них, в предисловии к ним, есть указание на то, в каких обстоятельствах они были написаны. Если мы откроем, скажем, вот 55-й псалом, в нем мы видим переживания человека, который уповает на Бога всецело. Вот, скажем, есть там такие слова: «На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть?» Нам представляется, возможно, герой веры, который ни в чем не сомневается, который уж кого-кого, а человека точно не будет бояться, потому что он уповает на Бога. Но когда мы читаем, в каких обстоятельствах этот псалом был написан, то оказывается, что Давид оказывается в руках гефского царя Анхуса. И его жизнь оказывается под угрозой. И для того, чтобы спастись, Давид начинает изображать из себя сумасшедшего. И таким образом царь на него смотрит и говорит, что вы ко мне его привели, пусть идет. То есть, мне это, то есть он не представляет для меня угрозы, потому что он сумасшедший. То есть здесь мы видим скорее, может быть, по нашим меркам, может быть, изворотливость определенного человека, да, его развитое чувство самосохранения.
4: Или трусость.
3: Да. Но вроде как мы бы вряд ли связали это вот с упованием. Да? Но Давид, вот в это, то, что он мог бы приписать своей сообразительности, для него это вмешательство Бога. Для него это проявление Божьей милости, что он так обрел спасение. Или, допустим, один из следующих псалмов, 58-й, здесь сказано: «Я буду воспевать силу твою, ты был мне защитой и убежищем», то есть ты защитил меня. А при этом из описания видно, что этот псалом был написан после того, как Давид убегает из своего дома, потому что царь Саул, другой уже царь, да, то есть царь израильский Саул объявил ему, ищет его и пытается его арестовать. И Давид при помощи жены, да, то есть он с окна убегает от той стражи, которая была послана царем. Но при этом он пишет: «Ты был мне защитой и убежищем». То есть вот эти вещи, которые для нас, может быть, кажутся не совсем понятными, они показывают, сколь велика может быть разница в восприятии этого мира. Мы, в свою очередь, сегодня привыкли жизнь нашу делить на отсеки. Вот есть церковная жизнь, то есть раз в неделю, скажем, мы приходим в церковь, и там ведем одну жизнь. А есть работа, где я работаю, и там я совершенно другой. И там вроде как Бога, ну, Бог гораздо в меньшей мере себя проявляет. А нередко вот в обществе, да, есть представление, что, ну, раз в год, да, человек достаточно, или два раза в год, вот на Рождество, на Пасху, я пришел в церковь, поставил свечку, вот, в принципе, для веры это достаточно. Но Библия ведет меня к тем отношениям с Богом, которые, они постоянны, они каждый день происходят. Бога я вижу во всем, и в церкви, да, и на работе, и в отношениях с родственниками, везде. То есть Бог все и во всем. И как раз вот это проникновенность, она показана в книге Псалтырь. Бог был центром жизни авторов книги Псалтырь.
4: Но, с другой стороны, можно подумать, если Бог так явно не вмешивается в жизнь, то очень трудно какие-то события истолковывать именно вот в таком контексте, что Бог помогает мне. Вот, допустим, проявил Давид сообразительность, прикинулся сумасшедшим, а потом, ну, поскольку он привык быть верующим, приписал, что это вот так Бог его надоумил. А кто-то без Бога тоже, может быть, мог бы так поступить. Мог бы ведь.
3: Вот как раз и разница в том, что Давид, скорее всего, именно так и видел мир, что Бог, он везде, Бог во всем, что невозможно быть отдельным от Бога, что да, это мои действия, но это и Бог творит в моей жизни. Вот то, чего порой нам не хватает сегодня. Ощущение близости Бога, ощущение того, что Бог реален каждый день в нашей жизни. И эта реальность, она как раз достигается, и она, несомненно, должна поддерживаться разговором с Богом. Потому что невозможно верить и ощущать реальность Божьего присутствия, если мы с Ним постоянно не общаемся. То же самое, как каким бы ни был для меня близким другом человек, скажем, в детстве, да, если сегодня мы не поддерживаем отношения с ним, то мы уже вряд ли можем оставаться друзьями. То есть мы знакомы, мы приятели, но дружба подразумевает под собой непрерывное близкое общение.
4: Роман Павлович, а вот мне интересна такая восхищенность, восторженность Богом библейских авторов. Понятно, что вот просить о том, чтобы Бог погубил врагов, чтобы Он ответил на конкретную нужду, гораздо легче, чем благодарить Бога за каждую мелочь в жизни. И чем восхищаться тем, что Он такой милостивый, ты такой великий, как написано в книге Псалтырь, да прославят тебя все народы. Вот как эти люди достигали вот такого духовного состояния, что они так, ну, восхищались Богом, что они были способны на это?
3: Да, наверное, здесь очень важен настрой и сосредоточенность. Находит тот, кто ищет. И эти люди действительно были убеждены, что Бог присутствует во всем в их жизни, и они, скажем так, искали следы Божьего присутствия, они отмечали это. А то же самое, как, скажем, мы в любой культуре есть понятие памятников, да, то есть мы какое-то событие отмечаем, что здесь что-то важное произошло. То же самое, когда человек видит действия Бога в своей жизни, очень важно это отметить и настроить и сказать самому себе, да, что Бог действует вот так. А можно было бы дать тоже совет, который мы находим в книгах многих авторов христианских, что человеку верующему было бы неплохо вести духовный дневник, записывать. То есть, может быть, не столько вот непосредственно молитвы и обращения к Богу, сколько свои собственные переживания. То есть тогда, когда я чувствую, что меня, допустим, что-то беспокоит, вот что-то в моей жизни не так. Вот когда я взял ручку, и когда я пытаюсь это изложить на бумаге, мои мысли приобретают гораздо большую четкость. И я как бы через это могу получать ответ от Бога. И я опять-таки именно в этом начинаю видеть действия Бога в моей жизни. То есть, что Бог мне отвечает. Потому что вот это как бы беспокойство, я его вытаскиваю изнутри, воплощаю в словах, и я сам начинаю понимать больше, что Бог, чего Он от меня хочет, куда Он направляет меня, как Он действует в моей жизни. И поэтому нам действительно важна, во-первых, это убеждение важно, что Бог всегда с нами, но важна и сосредоточенность в поиске этого Божьего влияния. То есть видеть и провозглашать это.
4: Интересно, что вот у Давида, у Соломона, у других авторов псалмов отношения с Богом были эмоционально окрашены. Это видно. Они просто вот искренне восхищались Божьими делами. А люди иногда верят только на уровне разума.
3: Но не на, да, я согласен с тем, чувств. Что сегодня нам очень не хватает то, что можно было бы назвать страстностью в отношениях с Богом.
4: Так, как это, как
3: и пример прийти? Этого даются нам в Священном Писании. Ну, если сказать кратко, давайте будем читать книгу Псалтырь и искать в ней пример для подражания.
4: Роман Павлович, время нашей программы, к сожалению, подходит к концу. Я благодарю вас за эту беседу. Спасибо. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

0: Подарок.
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
2: Для вас поет Ольга Воробьева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки-ноги онемели, без движения третий час.

0: Дорогие ребята, здравствуйте! Время зарядки. И пусть она действительно нам поможет зарядиться.
1: Ребята, если у вас плохое настроение, то это лучший способ его поднять. Ну что, готовы? Ставим руки на пояс и первое упражнение наклоняем голову вперед. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ребята, важно не торопиться, потому что можно повредить шею или позвонки.
0: Так.
1: Раз, два. И раз, два. Следующее упражнение называется «Сова». Поворачиваем голову вправо, а потом влево. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Закончили. Следующее упражнение называется «Маятник». Готовы? Наклоняем голову также вправо, потом влево. И раз, два.
0: Не торопимся.
1: Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Следующее упражнение называется «Мячик». Мы будем перекатывать голову справа налево, а потом слева направо. Также, ребята, не торопитесь. И раз, два, влево, вправо, влево и вправо. Закончили. А теперь упражнение для рук. Называется оно «Мельница». Мы будем махать руками сначала вперед, а потом назад. Важно, чтобы они были прямые. Готовы? И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И обратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вперед! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И последнее упражнение. Кажется, я что-то не
0: сказала. Обними себя. И раз,
1: раз,
0: и два,
1: и три. Ребята, а еще в течение дня можно проделывать другое упражнение. Например, обними брата или обними маму. Оно тоже полезное. Раз, два, раз, два, раз, два и раз, два. Можно отдохнуть. Ребята, мы продолжаем заряжаться. Держим палку перед собой, поднимаем ее вверх и одновременно встаем на носочки. И раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Закончили. Следующее упражнение – дуга. Поднимаю палку вверх и прогибаемся.
0: И смотрим на палку, пожалуйста.
1: Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Закончили. А теперь
0: палка на лопатках.
1: Палка на лопатках и наклоняемся в разные стороны. Вправо, влево. Раз, два.
0: Наклоняемся как можно ниже.
1: Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Теперь
0: палка назад.
1: И заносим ее за спину. И наклоняемся. Раз. Два.
0: Спина прямая.
1: Спина должна быть.
0: Спина прямая. Прямая. Смотрим прямо перед собой.
1: Раз.
0: Марина.
1: Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. И раз. Два. Закончили. Теперь ставим палку под локти и крутим в разные стороны наше туловище. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два и раз, два. Закончили. Следующее упражнение. Ставим палку перед собой и прогибаемся.
0: Пружинище.
1: Как можно ниже. Раз, два, три, четыре,
2: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
1: Ох, молодцы, ребята, мы с вами молодцы. Теперь остаемся в таком же положении и приседаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и последний раз десять. Теперь расслабились, пусть ножки отдохнут и ручки тоже. А теперь, ребята, развиваем мышцы кистей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в другую руку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь обеими руками берем палку и разворачиваем ее в одну сторону, в другую. Право, влево, право, влево, право, влево, право, влево. И еще разок. Молодцы. А теперь
0: махи ногами.
1: Махи ногами.
0: Палка вверх.
1: Поднимаем палку вверх, поднимаем ногу и дотягиваемся до нее палкой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Теперь бег. Вытягиваем палку и высоко поднимаем ноги. Бежим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь. Так, подышали глубоко, восстановили дыхание. И теперь перешагиваем через палку. Вот так, ребята, вперед. У кого-то может не получиться сразу, например, как у меня. Но ничего страшного, нужно немножко потренироваться, и все получится обязательно. И еще, и обратно. Все, закончили упражнение. А теперь
0: прыжки. Палка вверху, ноги на ширине плеч. И вместе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три. И закончили. Восстановили дыхание. Так, подышали. Наклонились, расслабились. Теперь упражнение на полу. Садимся. Марин, получится у тебя? Садимся.
1: Не дотрагиваясь руками до коврика.
0: Так, а теперь встаем. Также не касаясь руками пола. Еще.
1: Еще раз садись.
0: Сложное упражнение, Марин?
1: Нет, легкое.
0: Все.
1: Очень легкое. Очень.
0: Так. Садимся. И упражнение на брюшной пресс. Ложимся на спину. Так, палка за головой. Садимся. Марина, и раз.
1: Раз. Молодцы.
0: Так, ну теперь что? А теперь мы подтягиваем колено к груди. Палка
1: начинаем
0: также за головой.
1: С правой ноги.
0: И
1: раз.
0: Тянем носок.
1: Опустили ногу, потянулись. Два. Опустили ногу, потянулись. Три. Опустили ногу, потянулись. И последний раз четыре. Хорошенько потянулись. Хорошо.
0: Последнее упражнение, Марин. Гребли.
1: Садимся на колени. И гребем, ребята. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Закончили, приплыли.
0: Все, ребята, мы очень хотим, чтобы завтра вы с нами тоже сделали заряд. Потому что вместе
3: веселей!
0: Пока!
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки – оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
6: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет Маша Смирнова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы продолжаем изучение того, как Бог представлен в Библии, в Священном Писании, рассмотрев, какие, в принципе, из самых распространенных взглядов на Него существуют в современном обществе. Мы сталкиваемся с попыткой представить себе Бога с одним очень серьезным препятствием, которое обозначается специалистами следующим образом. Библейский менталитет. Когда мы открываем Священное Писание и Библию в попытке и с целью понять, что там написано, нам чрезвычайно важно познакомиться хотя бы в общих чертах с тем, что представляет собой библейский менталитет, то есть библейский образ мышления, для того, чтобы понять Библию правильно. Хочу познакомить вас, уважаемые радиослушатели, с отрывком из книги Александра Болотникова. Книга называется «Евангелие во святилище», глава 1, «Библейский менталитет». Очень часто для христиан Священное Писание представляет собой серию стихов, взятых из разных книг, предназначенных для того, чтобы обосновать ту или иную философскую концепцию. Книги многих христианских авторов построены именно по такому принципу. Подобный способ изучения Библии называется тематическим. Изучение Писания по темам, конечно же, допустимо. Однако этот метод будет эффективным только тогда, когда Слово Божье прочитано от начала до конца, и его содержание знакомо исследователю. В противном случае никакой пользы от изучения нет, потому что стихи Библии могут быть часто вырваны из своего контекста и использованы людьми для оправдания своих личных воззрений, ничего не имеющих общего с библейской позицией. К большому сожалению, в наше время воспринять Библию через призму современных философских учений или личного опыта наших современников намного легче, нежели читать ее так, как она написана. И именно по этой причине люди не приучены читать книги Библии от начала до конца. Основным барьером для человека является различие между современной европейской культурой и менталитетом и теми, которые существовали 3500 лет назад. Эти различия обусловлены не только временем, но и особенностями менталитета, сформировавшегося в европейской и русской культуре в настоящее время. Так сложилось исторически, что в основу современного мышления европейца положена греческая философия. В своей книге «По истории философии» Бертран Рассел пишет: «Во всей истории нет ничего более удивительного и ничего более трудного для объяснения, чем внезапное возникновение цивилизации в Греции. Многое из того, что создает цивилизацию, уже существовало в течение тысячелетий в Египте и Месопотамии и распространилось оттуда в соседние страны. Но некоторых элементов недоставало, пока они не были восполнены греками. Чего они достигли в искусстве и литературе, известно каждому, но то, что они сделали в чисто интеллектуальной области, является даже еще более исключительным. Они изобрели математику, науку и философию. На место простых летописей они впервые поставили историю. Они свободно рассуждали о природе мира и целях жизни, не обремененные путами какого-либо традиционного ортодоксального учения. Происшедшее было настолько удивительным, что люди до самого последнего времени довольствовались изумлением и мистическими разговорами о греческом гении. Многие понятия, названия, науки уходят своими корнями в Древнюю Грецию. Даже система изучения философии построена так, что сначала изучаются древнегреческие философы. Профессор Митрошилова в книге «История философии. Запад, Россия, Восток» замечает: «Приступая к античной философии, европейский историк философии, безусловно, чувствует себя дома, потому что само слово «философия» и понятие философии появились в первой европейской стране, в Греции, 6 века до нашей эры. Здесь же были постепенно разработаны основные разделы философского знания – понятийный аппарат и логический инструментарий философского рассмотрения. Наконец, основные институты, в которых продуцировалось, сохранялось и передавалось философское знание. Более того, культивировался философский образ жизни, а не также суть европейские установления. Однако в связи с этими высказываниями возникает вопрос, можем ли мы правильно истолковывать и воспринимать Библию, смотря на нее через призму греческих философских категорий, так близких и понятных в нашей культуре. Есть три аргумента, которые ведут к отрицательному ответу. Первый. Библия и библейская цивилизация намного древнее греческой. Само слово «философия» как наука с греческого «любовь к мудрости» впервые встречается у Пифагора, жившего в VI веке до нашей эры. Историки указывают на то, что рождение философии совпадает с началом культурного подъема в Древней Греции, который приходится на VIII век до нашей эры. В это время семитская цивилизация уже давно существовала. Уже как два столетия существовал Соломонов храм в Израиле, и народ израильский читал как минимум 17 книг Ветхого Завета. Второй. Как отмечает Вильгельм Виндельбанд в своей книге «История древней философии», греческая философия вырастает на почве замкнутой в себе национальной культуры. Она есть чистый продукт греческого духа. Библия была написана в совершенно другой культуре. Ее авторы даже и не подозревали о существовании греческих философских категорий. Интересно отметить, что историки философии, конечно же, учитывают, что имеют место и другие философские концепции, и они развивались на Востоке, в Индии, в Китае. Однако они в один голос говорят, что в семитских цивилизациях, таких как Вавилонская, Финикийская или Израильская, философия не была развита. Со времени завоевательных походов Александра Македонского, начиная с 322 года до нашей эры, развитие замкнутой греческой философии начало приобретать глобальные масштабы. Новое течение, вобравшее в себя идеи зороастризма, буддизма и других восточных и западных философий, стало носить название эллинизм. К тому времени написание Ветхого Завета уже было закончено, и Израиль был небольшим островком семитской цивилизации, который встретился на пути греков. Основные центры семитской культуры – Вавилон, Тир, Ниневия – были к тому времени разрушены. На территории Персидской империи преобладал зороастризм, и только малочисленная группа людей вокруг Иерусалима исповедовала иные принципы. По этой причине семитская культура не оказала никакого влияния на развитие эллинизма как глобальной философии. Во времена Нового Завета эллинизм оказывал влияние на еврейскую культуру. Саддукеи были сторонниками ассимиляции иудеев и иудаизма в эллинистическую культуру. Однако, несмотря на отдельные проявления греческого влияния, библейский менталитет сохранил свою самобытность. Более того, между библейским менталитетом и греческой философией существовала стена непонимания. Это описано в книге «Деяния апостолов». Самым трудным местом для служения апостола Павла были Афины. Книга «Деяния апостолов», 17 глава, говорит, «Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение». Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел из среды их. Именно философы более всего воспротивились Евангелию, ибо евангельские и библейские принципы не вписывались в привычные рамки их представлений. И третий, самый важный аргумент. Он касается истоков греческого и библейского менталитета. В философском словаре в статье о происхождении философии Фролов замечает, в отличие от иных форм мировоззренческого сознания, предшествующие философии мифологии и религиозного мировоззрения, философское сознание избрало своим ориентиром не авторитет и традицию, не слепую веру, не апелляцию к сверхъестественным силам, а свободное, основанное на принципах разума, критическое осмысление мира и человеческой жизни. Философия противопоставила антропоморфизму мифологии представление о мире как о сфере действия без личных объективных сил, о традиционности и непосредственности мифа сознательный поиск альтернативных вариантов подобных представлений. Мы продолжим разговор на эту очень важную тему во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Велика милость Господа!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Живой источник.
1: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Часто человек, который курит, утверждает, что он сам принял для себя такое решение – стать курящим. Так ли это на самом деле? Какие предшествующие события привели его к тому? Попробуем разобраться сегодня в этом с нашим гостем Владимиром Ивановым. Владимир – психолог, руководитель проекта «Дышите свободно». Здравствуйте, Владимир!
3: Здравствуйте!
2: Итак, Владимир, хотелось бы обратиться к вашему личному опыту. Я думаю, будет очень интересно узнать, как вы закурили, как это происходило с вами, почему вы вдруг решили бросить курить.
3: Да, это увлекательная история. Я думаю, что многие курящие что-то также вспомнят, когда обратятся в историю своей жизни и попробуют восстановить все события, которые происходили. Конечно же, попытки узнать, что такое, у меня были многократно, но после них я еще не становился курящим человеком.
2: Сколько вам было лет?
3: Ну, самое раннее, что я могу вспомнить, 4 года. Я себя вспоминаю в песочнице, я играл какой-то машинкой, и мимо прошел дядя, пыхтя папиросой. И тогда, видимо, детское воображение сразу же сработала ассоциация с паровозом. Я подумал, дядя паровоз, как интересно. Идет человек и пускает дым. Для ребенка это может быть зрелище, которое необходимо пояснить, узнать, что это такое. И однажды также очередной дядя, проходя мимо меня, выбросил окурок. Я из любопытства узнать же, что же это такое, подбежал, подобрал, попробовал затянуться. У меня голова кругом пошла.
2: Ну, куда смотрели ваши родители? Вопрос.
3: В советское время, в общем-то, было достаточно распространено, что детей отпускали во двор. Единственное, что мы понимали, что есть границы этого двора, за которые мы не уходили. А курящие люди-то, они присутствуют везде. Не обязательно. Это может быть на улице, это может быть и дома, в курящей семье.
2: Да, просто же ребенок, например, уважает своего папу. Папа так делает, папа сигаретку выбросил.
3: Да, что это такое? Да. Были еще какие-то попытки узнать, что же это такое, почему люди курят. Это для некурящего человека, по-моему, один из самых интригующих вопросов. Зачем? Что извлекает из этого человека? Но одно из событий, которое я могу в памяти восстановить, послужило именно принятию решения стать курящим человеком. Я думаю, что у каждого курящего человека, который сейчас продолжает курить, кто в состоянии зависимости находится, у него был такой момент, когда он принял решение стать курящим человеком.
2: То есть не просто иногда он что-то пробовал, а уже...
3: А уже целенаправленно.
0: Живой источник.
3: История такова. Однажды возле нашего дома остановилась черная машина. На тот момент, в советское время, это автомобиль ГАЗ, чистая. Она в тени летней листвы играла переливами, значит, лучей, которые пробивались сквозь эту листву. Хромированные детали сверкали. В общем, зрелище было такое очаровательное. Красивая машина. Я лица самого водителя не видел, но он оставался в машине, сидел вальяжно так расположившись на водительском месте. Видимо, ждал кого-то или что-то и высунул руку из окна автомобиля. И на этой руке, рука такая мужская, волосатая, могучая, на этой руке виден был, его невозможно было не заметить, большой перстень золотой. Я не знаю, сколько он весит, но чувствовалось по положению кисти, что он достаточно тяжелый был. Он рвался к земле под свойствами гравитации. Знаете, рука так и отвисала. А между двумя другими пальцами была зажата сигарета. Все вот это великолепие,
2: богатство.
3: Меня тогда, да, роскошь и достаточность вот это, меня тогда зачаровали. Я стоял и смотрел на это зрелище. Конечно же, для меня в то время не были доступны ни автомобиль, ни кольцо. Никогда. Все для подростка было недостижимо. Но один атрибут этой роскошной жизни я себе обеспечил. Именно тогда я принял решение стать курящим человеком. Я рассказываю об этом искренне, так как оно и было. Многие курящие действительно думают о том, что они сами принимают такое решение, но под воздействием чего?
2: Сколько лет вам было уже?
3: Лет, наверное, 12 или 13.
2: Очень рано.
3: Очень рано, да. И потом я прокурил где-то 15 лет. Как это обычно бывает? Прежде чем люди вступят в партию табачных компаний, изберут образ жизни курящего человека, что-то происходит сначала. Возможно, это попытки узнать, поинтересоваться, в чем заключается прелесть курения, баловство или, наверное, недостаточность осознания опасности, которую влечет сигарета. Все это способствует к легкомысленности к этому явлению. И распространенные явления, мы можем видеть это среди родственников и множество людей, окружающих нас.
2: В том числе
3: это.
2: Уважаемых нами.
3: Да. Все это располагает к тому, чтобы не относиться к сигарете как к какой-то опасности в нашей
2: жизни.
3: Но
2: ведь вы, наверное, тоже в тот момент не относились к ней как к какой-то опасности. Наверное, вам, может быть, казалось, что вы бросите в любой момент. Вы вообще собирались курить, ну, до самой старости, скажем так, быть всегда курильщиком?
3: Я думал, что я держу все под контролем. Я был уверен в том, что я в любой момент могу это прекратить.
2: Так как вы можете снять перстень или пересесть в другую машину.
3: Да, это атрибут. Это не господин мой, это я держу, наоборот, все под контролем. Я решаю, купить мне сигареты, какие сигареты, или не курить. Я чувствовал, что я свободный человек и управляю всем. И так многие люди думают, но потом что-то происходит. Прежде чем вступить в партию курящих людей, человек сначала принимает решение попробовать, а потом втягивается в это. И, наверное, мы часто слышали такие слова: сначала баловался, потом втянулся.
1: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
3: У меня есть пример одного молодого человека, студента. Как он описывает свое состояние? Я могу отрывки слов его просто привести. Курить стал только с этой зимней сессии. До этого всегда было интересно, как чувствуют себя курящие люди. Пытался выкурить пачку за день, чтобы потом еще и кинуть. Ну, он имеет в виду, это молодежный сленг такой, выкурить пачку, а потом бросить. То есть он экспериментировал на себе, на своей силе воли.
2: Типа, я бросить могу.
3: Да, то есть он руководил, как и я когда-то, вот всем этим процессом и считал, что держит все под контролем. Чисто поиздеваться над своей силой воли. Он объясняет, для чего это он делает. Увы, на следующий день обычно от сигарет мутило. А сейчас, походу, уже затянуло. Увы, я пока не вижу для себя причин, чтобы бросить это дело. Так, в кайф, утром с кофейком, сигаретой пройтись к универу, в перерыве между парами с одногруппниками покурить, после пивка покурить и тому подобное. Лишать себя удовольствия, пробовать дорогие сигареты и тому подобное, пока оно мне не мешает. Потом посмотрим.
2: Есть несколько, да, интересных моментов.
3: Да, вот посмотрите, как человек говорит об этом. Многие сейчас даже с иронической улыбкой, наверное, все это прослушали.
2: Угу.
3: И, возможно,
2: это
3: себя вспоминают.
2: Молодость.
3: Всем кажется, что действительно, если человек начинает курить, то это не навсегда. В любой момент он это прекратит. Но насколько оправдываются эти надежды, мы видим, они сами говорят о том, что «я уже не могу, мне это надо». И
2: да,
3: сигарета уже
2: если...
3: диктует человеку, как поступать. Если ты работаешь, то будь добр, часть зарплаты удели на это дело.
2: Да, а если ты в кармане не нащупываешь пачки, будь добр, беги в магазин.
3: Да, а если цены поднялись, то никуда не денешься, все равно будешь платить. А если цены сравняются с западными, что по прогнозам в случае мы вступим в ВТО, Всемирную торговую организацию, тогда сигареты будут стоить несколько раз дороже. Тогда будешь платить, исходя из того, на что ты готов заплатить. Поэтому, прежде чем взяться за сигарету, стоило бы, конечно, несколько более основательно подумать, принимая решение, стать курящим или нет. Но, увы, нету оснований для того, чтобы располагало к такому размышлению. Повсюду мы видим легкомысленное к этому отношение. Мы видим множество людей курят, и, как вы уже сказали, достаточно уважаемых. Трудно поверить, что они занимаются чем-то не тем в своей жизни.
2: Да, действительно. Мне кажется, мало кто вообще анализирует, почему он закурил и почему он курит. Спасибо, Владимир. Дорогие друзья, мы желаем вам быть действительно свободными. И такую свободу дарует нам Бог, потому что Он – живой источник всего лучшего и прекрасного. Будьте здоровы и счастливы. Всего вам самого доброго.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Пророки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
1: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады, что вы снова вместе с нами на нашей программе «Пророки в Коране». Сегодня у нас в гостях снова наш гость, наш дорогой друг, который уже стал постоянным нашим посетителем, Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Рады, что вы снова вместе с нами, что нашли время, что снова пришли. В прошлый раз мы вместе с вами размышляли о пророке Моисее, Мусе.
2: Муса.
1: Но время передачи было ограничено, и у меня остались некоторые вопросы. Поэтому я думаю, что сегодня было бы интересно узнать еще некоторые особенности этого пророка, некоторые события, которые с ним происходили. Насколько я знаю, Моисей был автором Таурата, Торы, как мы говорили в прошлый раз, и он вдруг начал писать Тору с книги Бытие, где начал сообщать нам историю о сотворении неба и земли. Ну и возникает закономерный вопрос. Моисей, откуда ты? Ну, взял эту информацию. Вот как ты мог это написать? Ну, если бы писал, допустим, физик, он бы начал там применять какие-то формулы, описывать процессы своеобразные. А вот Моисей, он больше пишет как поэт какой-то, как художник. Он, может быть, не описывает полностью всю механику сотворения, но он описывает важные события, которые происходили. А вот откуда он взял эту информацию?
2: Да, вы правы, Сергей. Потому что от Моисея до времени, которому он начинает описывать, почти 2000 лет.
1: Угу. То есть такая вот память народная на 2000.
2: Да. Он не мог начать писать то, что он не знал вообще, не был. Но вы знаете, была традиция, она и сегодня, в принципе, она и сегодня в отдаленных участках, горных участках, каких-то восточных селений, это присутствует, когда есть не эпистолярный жанр, а жанр пересказа. И вы знаете, восточные люди очень любили сказки. Мы знаем
1: сказки Аладдина,
2: Шахерезады, «Тысяча и одна ночь». Ага. И сегодня тоже, я сам вырос на этих сказках, я знаю, сегодня тоже все пересказывалось из уст в уста. И это сегодня, оно не является чем-то новым. Это было всегда со времен Адама.
1: Ну, а как тогда вот Адам, когда жил 2000 лет назад?
2: Все правильно, все правильно. Адам рассказывает своему сыну. Сын рассказывает своему сыну. И вот так вот идет. Помните, мы с вами говорили, что Ной, седьмое колено
1: от Адама.
2: От Адама. Седьмое колено.
1: Но и люди жили по 900 лет.
2: Люди жили по 900, по 750. Они до Ноя, они жили по несколько столетий. Но после Ноя, когда пришел потоп, и атмосфера в планетарном масштабе, она изменилась. Но
1: климат поменялся.
2: Климат поменялся.
1: Все вокруг, и продолжительность стала меньше.
2: Вообще климат глобально изменился. И, соответственно, жизнь человека, она укоротилась. Но теперь посмотрите, мы увидим, что Адам с Ноем жили около 30 лет в одно время.
1: Ага. То есть даже он мог...
2: Даже мог не из уста своих прародителей, а из уста Адама.
1: Ага.
2: Услышать эту историю.
1: От сыновей Адама он однозначно мог.
2: Из первоисточника,
1: да, скажем. Фактически.
2: Из первоисточника он тоже мог услышать.
1: Это Ной.
2: Это Ной, да. Он слышит своего прародителя. А теперь Ной вместе с отцом Авраама, которого звали Фара, жил 60 лет. То есть, вот смотрите.
1: Это откровение, да.
2: Вот смотрите.
1: То есть фактически очень сложно исказить информацию в этом случае.
2: Потому что звенья в цепи, они присутствуют. Угу. Адам – Ной,
1: Фар.
2: Отец Ибрагима Фара, угу. Они являются вот этими передатчиками информации. То есть угу. Вот это источники информации. Угу. Теперь, когда все доходит это до Авраама, Авраам жил 125 лет, он передает это своим детям, если он... Иаков является его правнуком. У Авраама был Исаак, Иаков, У Якова был сын Иосиф.
1: А мы о нем тоже говорили.
2: Которого отец очень любил, и очень эту информацию, которую они с трепетом хранили от предков, они передавали. И если Иосиф принес эту историю в Египет и пересказывал, ну, даже я, может, перескочил, потому что до Иосифа был глава семейства Иаков, он тоже переехал, и он тоже там пересказывал. Там, наверное, до каких-то мелочей было все известно. Но первая известность, вот первая, и из чего и начинает Моисей свое первые рассказы, вообще первое познание о Боге, он рассказывает о сотворении мира. Он говорит, что Бог в первый день сотворил, что Бог во второй день сотворил, что Бог в третий, в четвертый, в пятый, шестой, седьмой. Я думаю, это первоисточник, который был дан еще Адаму. Адаму Бог раскрыл, как он это сделал. Дальше Адам передает по цепи, по звеньям цепи, и это доходит до Моисея. Почему? Потому что над этим стоит Аллах, над этим стоит Всевышний. И он хочет, чтобы эта история мало того дошла до времен Моисея, но чтобы она дошла и до современных дней, до наших с вами дней. Почему? Вы знаете, есть предание, что когда человек умрет и попадет к Богу, он может сказать: «Я не знал, мне не было открыто».
1: И нету спроса, меньше знаешь, лучше спишь.
2: Тогда Бог говорит: «Если бы ты молился о прямом пути, то я сделал все, чтобы ты нашел этот прямой путь». И в данном случае книги, которые дошли до нашего времени, они являются сегодня источником откровения Аллаха, источниками откровения Всевышнего.
1: То есть это на самом деле та информация, которая была еще от Эдемского сада, и до сегодняшнего дня она непререкаема, высочайший авторитет.
2: Да, и Моисей, когда получил это, он принес не просто описание времен или описание сотворения, но мы еще знаем с вами, что он принес еще и 10 заповедей, которые Бог наделил ему. И я думаю, это была самая главная его цель в жизни – принести. Поэтому и книга, которую он написал, она и называется «Тора», «Закон».
1: А, «Закон», то есть вот как раз закон и квинтэссенция этого закона, все сосредоточение воли Всевышнего, это вот в этих 10 заповедях.
0: Пророки в Коране.
1: В принципе, так или иначе, как-то вот это словосочетание 10 заповедей или закон Божий, оно на слуху у людей. Но вот если бы, может быть, более подробно поговорить, вот о чем говорят эти заповеди, что в них содержится?
2: Вы знаете, вот если мы смотрим в Тору, то мы в Торе видим, что весь вот этот декалог, или, как говорится, 10 заповедей, или вот эта история о 10 заповедях, она записана в одном тексте. Угу. То есть начинается первый заповедь.
1: То есть одним идет. Повествованием идет.
2: В Коране нету такого, что вот они записаны прям вот...
1: Ну, то есть как фотография сразу.
2: Да,
1: вот такая,
2: в одной
1: вот
2: истории или в одних текстах кряду нет. Она разбросана. Эти 10 заповедей в Коране, они присутствуют, но они не идут как прямая речь Моисея. Ее нет в Коране. Но мы с вами знаем, что 10 заповедей Бог дал Моисею, чтобы Моисей принес это в лице израильского народа всему человечеству.
1: То есть 10 заповедей, они не для евреев?
2: Нет, абсолютно.
1: То есть они для всех?
2: Абсолютно. Просто еврейский народ, получив 10 заповедей, он, как и Моисей, должны были это распространить среди всех народов.
1: Ну да, к примеру, извиняюсь, перебиваю, но такая заповедь «не убей». То есть это она не значит, что вот теперь мне, как израильтяну, убивать нельзя, но вот как русскому мне это
2: или
1: можно.
2: Или вот любить отца и мать, почитать. Это что? Это получается, мусульмане почитают родители, а другие не должны почитать. Или если это дано только евреям, например, скажем, мусульман, это не касается. Нет. Когда вы смотрите 10 заповедей... Кстати, вы знаете, что останови на дороге 10 человек, разницы нет. Страна, религия, национальность, народность. Я могу даже сделать ставку. Останавливаем 10 человек. Если люди больше 3 заповедей скажут, я проиграю ставку. Ну, я проспорю. Ага. Но я уверен, что если мы сейчас вот выйдем, возьмем камеру, выйдем на улицу и остановим любых 10 человек и спросим, знаете вы 10 заповедей Божьих? Они назовут максимум 3. И знаете какие? Не убей, ну там что там, ну не укради, ну что там еще, ну...
1: Ну, ну, там... Не прелюбодействуй, да, или там... Или не, почитай папу.
2: Не, нет, родителей нет, да? Вообще, вообще напрочь нет. Нету. Не убей, не укради, но третий не обмани, могут сказать. Ну, вот да, и все. Да. Вот три заповеди, которые они назовут. Это максимум.
1: То есть джентльменский набор такой.
2: Это да.
1: Все,
2: это...
1: что осталось, к сожалению.
2: И многие говорят, знаете, а я не грешный.
1: А, ну да, я ж не крал.
2: Я не крал, не убивал, и вот, вот все, значит, я нормальный человек, понимаете?
1: Ну да, слушайте. А если вот все-таки давайте тогда мы немножко погрузимся тогда в эти заповеди. Может быть, так вот, ну хотя бы, ну, просто пошагово пройти. Вот какая первая в законе?
2: Вы знаете, я всегда очень люблю говорить о вот этих 10 заповедях, потому что они, знаете, разделены... Их очень легко запомнить. Я часто учу детей об этом, знаете. Первые 4 заповеди – это касающиеся Бога. И там во всех этих 4 заповедях присутствует слово «Бог». Бог в первой заповеди, Бог во второй, в третьей, в четвертой. Все. 4 заповеди, которые касаются Бога. Угу. Это Божьи заповеди.
1: То есть это верность они, ему, как бы, да?
2: Они

0: Я всегда говорю, на головах нужно носить родителей. Вот это граничный, это пограничный текст. И остальные 5 текстов, это касаются отношений меня с людьми. Угу. Я и мои близкие, я и мои друзья, я и мои соседи, я и вот люди, которые вокруг меня живут. Поэтому, чтобы легче было объяснить, я рассказываю так. Вот детям я говорю, вот первые 4 заповеди, первые 4. Я говорю, мозг, глаза и рот. Угу. Это очень легко запомнить.
1: То есть вот.
0: Да, мозг, глаза и рот. Почему? Мозг, всегда помни, Бог говорит, я Бог твой. Второе, он говорит, не смотри ни наверх, ни вниз. Не делай себе кумиров. Вот это очень легко, ну, детям, когда объясняете, они это. То есть вот глаза запомни и не смотри ни наверх, ни вниз, ни что вокруг, потому что Бога в этом нет.
1: То есть изображения любые, они заповедью запрещают. То есть поклонение изображению.
0: Смотрите, что даже интересно, да? Наверху, на небе, что там есть? Звезды.
1: Звезды.
0: Он говорит, не делай из этого объектом поклонения. Почему? Потому что сегодня есть гороскопы.
1: Да, да, да.
0: Сегодня есть какие-то гадательные, я не знаю, примеры. Что, науки, которые звездами хотят объяснить ваше будущее, или ваше прошлое, или ваше, я не знаю, или рассказать вам, что вас ждет впереди. Поэтому храни глаза свои. Потом я говорю, третья заповедь, храни язычок или уста свои. Не произноси имени Божье всуе.
1: А что вот такое всуе? Это анекдоты?
0: Вы знаете, во-первых, да, когда о Боге говорят в какой-то, ну, в насмешливой форме или не всерьез воспринимают о том, что когда мы говорим о Боге, Бог слышит нас, и Он хочет присутствовать среди нас. Но когда Он понимает, что мы вообще не имеем в виду и не понимаем даже, о чем мы говорим, Его присутствие, оно мерзко для нас находиться. И четвертая заповедь – это день поклонения Богу, суббота. Я думаю, вы знаете, да, может быть, мы сделаем отдельную программу, потому что субботний день, он вот особенно, знаете, у меня есть хорошее исследование, которое касается календарей, которые сегодня присутствуют в мире. Это григорианский, юлианский календарь, это, нет, первый иудейский календарь, потом григорианский, юлианский, потом григорианский, потом исламский календарь. И если мы посмотрим на них внимательно, у них у всех числа месяца разные. Но знаете, что их объединяет?
1: Понятия не имею.
0: Их всех объединяет день.
1: В смысле?
0: Сегодня, может быть, в Сирии месяц Рамазан, число другое, и месяц другой, и год другой, летоисчисление другое. У нас в Москве летоисчисление другое, в Израиле летоисчисление другое. У них и месяц другой, и день другой, вернее, число другое. Но сегодня во всем мире вторник. Завтра будет среда. Или когда наступает суббота, или когда наступает воскресенье. Ага. Во всем мире наступает воскресенье. Вы звоните через океан и говорите, завтра воскресенье я прилетаю. Понимаете? Вы можете позвонить в Саудовскую Аравию и сказать, я в субботу прилечу, или я во вторник прилечу.
1: И там будет именно
0: потому что
1: день.
0: Там год другой, у нас год другой, у них месяц другой, у нас месяц другой. Поэтому, если мы говорим о вот этой четвертой заповеди, мы должны поговорить о ней очень серьезно и расширенно. Ага. Поэтому первая заповедь – это разум, глаза и рот. Это 3 касательно вот Бога. Четвертая касательно Божьего дня.
1: Пятая –
0: это граница, родители, папа и мама. И остальные 4, они очень легкие. Не убей, не прелюбодей, не лжесвидетельствуй и не желай ближнего твоего, что у него есть.
1: Ага, спасибо. Ну, последние, на самом деле, они так или иначе даже охраняются нашим уголовным кодексом, да, ведь все-таки где-то они, наверное, может быть, и копируются где-то государством, эти Божьи заповеди, потому что они, как раз мы уже говорили, отвечают за отношения с другими людьми. Их соблюдать легче, но вот первые 4 – это, на самом деле, вызов сегодня для каждого из нас.
0: Да, и про них, может быть, никто и не задумывается, и не знает даже их.
1: Большое спасибо за очень интересную беседу, за такое откровение о законе. Мы так еще не думали, даже не представляли. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, мы готовы дать на них любые ответы. И надеемся, что ваши вопросы будут интересны. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.

Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. В студии магистр богословия Руслан Фазлеев.
2: Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о человеке, которого знает практически каждый живущий на земле. Адам, праотец, первый сотворенный Богом. Что мы знаем о нем? Библия содержит довольно мало информации об этом человеке, и все-таки постараемся понять, каким он был сотворен и для чего. Книга «Бытие», 1 глава, с 26 по 27 тексты. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». И в 31 тексте мы находим слова о том, как Бог оценивает свое творение. «И увидел Бог, что все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Мы с трудом можем себе представить, что значит жить в идеальных условиях. Но давайте пофантазируем, каким был Адам. Многие считают, что это был человек большого роста, крепкого телосложения, и способности, которыми он обладал, были намного лучше, чем те, которыми обладаем мы сегодня. Его интеллектуальные способности, его способности чувствовать и воспринимать этот мир и Бога превышали все, что мы можем себе представить. И тем не менее, самое главное, что отличало его от всего творения, было то, что он был сотворен по образу и подобию Божию. Что это значит? Наверное, когда Бог приходил на эту землю и встречался с ним, он выбегал к нему навстречу. Потому что первый, кого он увидел, это был Бог. Его склоненное лицо, когда он вдыхал дыхание жизни в Адама, он запомнил навсегда. И это отражалось на всем, что делал, говорил или чувствовал Адам. Он думал и чувствовал точно так же, как чувствовал и думал Бог. Это счастье – жить в условиях, когда тебя окружает только творение, носящее на себе печать живого Бога, в котором не было даже тени чего-то опасного или таящего себе угрозу. Адам и Ева были созданы так, что, видя друг друга, они также видели друг в друге образ и подобие Божие. Во всем отражалась божественная любовь, мудрость, божественная милость. Они также могли передавать эту способность своим детям. И это тоже была самая важная задача. Но произошло нечто, что исказило природу человека, исказило характер Адама и характер Евы. Об этом повествует нам Библия, и мы находим рассказ в 3 главе о том, как сатана искусил Еву, а затем и Адама. На дереве познания добра и зла сидел змей, который начал говорить с Евой и предложил им совсем другие идеи, не то, что говорил им Бог. Он предложил им стать самим, как боги. Почему на дереве познания добра и зла, дерево жизни, которое символизировало собой подчинение и послушание Богу, которое символизировало собой, что Адам и Ева верны Богу и доверяют Ему, росли плоды, которые должны были давать вечную жизнь. Это не были чудотворные плоды. Эти плоды символизировали то, что Адам и Ева полностью доверяют Богу. Адам и Ева не хотят расставаться со своим отцом, потому что им приятно быть вместе с ним. И они понимают, что только Бог знает будущее, что только Бог может точно знать, к чему приведет то или иное действие, то или иное принятое человеком решение. Дерево жизни и дерево познания добра и зла показывали, что человек был создан свободным, потому что любить может только свободное существо. Бог хотел, чтобы Адам и Ева и их потомки поклонялись Богу и делали то, что Он предлагает человеку, не из чувства страха, а потому что они любят Его. Это прекрасное чувство отражалось и на взаимоотношениях между Адамом и Евой. Скорее всего, Адам готов был отдать свою жизнь за свою жену. Это тоже носило отпечаток характера Божия. И это было возможно только благодаря тому, что, общаясь со своим Творцом, они, как дети, уподоблялись Ему. Сатана же предложил другой путь. Зачем вам нужно общаться с Богом? Зачем вам нужно слушать Его? Достаточно съесть плод, и ты уже как Бог. Достаточно проявить неповиновение Ему, и ты уже, отделившись от Него, становишься таким же, как и Он. Бунт. Бунт, который появился в сердце Адама и Евы, стал причиной того, что они съели плод. Последствия можем увидеть в описании истории, которая записана в книге «Бытие» в 3 главе. В 7 тексте сказано: «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Какой ужас! Сразу, как только они попробовали жить без Бога, они лишились одежд цвета, и им стало стыдно. Сатана говорит: «Вы увидите, что вы как боги». Они увидели, что они наги. Когда появился тот, к кому они выбегали раньше навстречу, обнимая его как дети, обнимают своего любящего отца, сейчас они убегают в кусты и прячутся, потому что боятся. Страх и стыд – вот к чему приводит грех. Дальше мы видим, что на вопрос Бога: «Адам, почему ты здесь? Адам, не ел ли ты от плода дерева, с которого я запретил тебе есть?» Вместо ответа «да», Адам говорит: «Это жена, которую ты мне дал. Это жена, которую ты мне дал». Он отрекается от своей жены. Тот, кто готов был отдать свою жизнь, отрекается от своей любимой. И при этом обвиняет Бога. Вот к чему приводит грех. Я как-то задумался, а что бы было, если бы Бог немножко подождал и пришел позже? И я понял, что в своих упреках в отношении друг друга они бы дошли до своего апогея. Они просто бы из ненависти убили друг друга. А потом, возможно, раз они начали обвинять своего Творца, захотели убить и его. Что и произошло позже, когда Господь пришел на эту землю, и люди распяли своего любящего Отца. Но Бог не допустил этого ни с Адамом, ни с Евой. Он пришел вовремя, и первое, что они услышали, это не слова упрека, и не обличение, они услышали слова надежды. Бытие, 3 глава и 15 текст. «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Сложный текст. Что это за вражда? Ведь он говорит сейчас со змеем. Что это за семя жены, которое поразит сатану в голову? Адам и Ева прекрасно поняли, о чем, а вернее, о ком идет речь. Понимаем и мы сегодня, исследуя Священное Писание и видя, что исполнение этого пророчества произошло через несколько тысяч лет, когда Иисус Христос пришел на эту землю и родился от жены и проявил свою любовь в том, что отдал свою жизнь за грехи всего мира. Адам и Ева прекрасно понимали, что им дана надежда, что им дан второй шанс. И эта надежда заключалась в том, что теперь им нужно поверить. Поверить в грядущего Спасителя мира, в Иисуса Христа. Они должны были умереть в тот же день, так говорит Священное Писание. Они должны были умереть, но этого не произошло, потому что в тот день произошла смерть животных. Вместо них умерли два агнца. Они принесли их в жертву, и Бог сделал из кожи этих животных им одежды. Это записано в книге «Бытие» в 3 главе и в 21 тексте. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Эти два агнца указывали на Христа. Они стали символом, который потом существовал много веков. И все эти жертвы указывали только на то, что Иисус Христос станет истинным агнцем Божиим, который берет на себя грехи мира. Они примирились со своим Богом. Они раскаялись в своих грехах. И теперь вместо одежд света им были даны одежды агнца, который отдал за них свою жизнь. А точнее, отдаст позже. Они примирились и друг с другом, потому что сказано в 20 тексте: «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Адам уже не обвиняет Еву в своем грехопадении. Иначе он назвал бы ее смерть или как-то по-другому. Он называет ее жизнь. Это говорит о том, что он примирился с Богом и примирился со своей женой. Мир с Богом всегда примиряет человека с человеком и проявляется в любви к Богу и к ближним. Бог создал каждого из нас уникальным и неповторимым. И мы очень дороги Ему. Он хочет, чтобы мы были похожи на Него в любви, в милосердии, в доброте, в мудрости. И самое главное в этой жизни не то, что мы успели сделать, а то, какие мы. Бог приготовил для нас вечную жизнь. И то, что мы не успели сделать здесь, мы сможем закончить в Царстве Божьем. Но окажемся ли мы там, зависит от того, любим ли мы Бога и любим ли людей уже здесь, в этой жизни. Да благословит нас в этом Господь.

0: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Михаил Волгин.
2: Татьяна выбежала из старой хрущевки в ночь. Она бежала, куда глаза глядят, и плакала навзрыд. Это были не просто слезы. Это была горечь, которая выжигала ее изнутри. Боль была нестерпимой. И дело даже не в том, что ее снова отвергли. Она знала, почему это произошло. А ведь 2 года назад она бросила в лицо своей матери: «Я тебя ненавижу. Я никогда не буду такой, как ты». Но все же она стала именно такой. Труднее всего было признать это. С каждым шагом она все больше понимала, что на самом деле она убегала от правды. В глубине души она знала, что убегая от правды, можно прибежать только к неправде, а счастье на неправде не построишь. Таня стала вспоминать сцены из детства, которые столько лет не давали ей покоя. Постоянное увлечение ее матери, безумно счастливые глаза, потом сцены ревности, отчаяния, алкоголь. Ее детское сознание было не способно вынести столько боли, поэтому она предпочитала прятать все это подальше, как будто этого не было. Но в горькой правде содержится огромная созидательная сила. Это то дно, оттолкнувшись от которого, она могла бы подняться. Движение вверх дается трудно закоренелым эгоистам. Но если ты уже на дне, то это гораздо проще. Просто у каждого свое дно. У нашей героини это был очередной разрыв отношений. Это не самое страшное, что может быть в жизни. Хотя тогда ей это казалось концом света. Зато теперь есть возможность все начать заново. Но как? Сначала. Со своих отношений с теми, благодаря которым мы появились на свет или состоялись. Какими бы они ни были, они – часть нас. Точнее, мы – часть их. Отречься от этого – все равно, что зарыть голову в песок. Если же у вас хватит мужества признать это, первый шаг к переменам будет сделан, а дальше самое трудное – простить. Правда без любви опасна, так же, как холодное оружие без здравого смысла. И слишком многие готовы растоптать последний росток надежды во имя так называемой справедливости. Желание отомстить ослепляет, и только любовь делает нас зрячими. Мне нравится одна притча. «И где же справедливость?» – спросила внучка. «В аду», – ответила бабушка. «А в раю что?» «А в раю любовь». Иногда как будто пелена сходит с наших глаз, и мы начинаем видеть, что все гораздо проще. Что и сами неизвестно, как бы справились с воспитанием таких детей, как мы сами. Что несправедливо винить родителей во всех своих неудачах или в неправильном отношении к нам. Они такие, какие есть. И любить их – значит принимать их такими. Это нужно не только им, но и нам. Именно это произошло в сердце девушки, о которой идет речь. Конечно, мне хотелось бы сказать, что все изменилось в ту же ночь, что отношения сразу же стали идеальными, но так не бывает. Там, наверху, слишком уважают нас, чтобы ломать нас помимо нашей воли, даже во благо. И может пройти много лет, прежде чем мы поймем, что заповедь о почтении к родителям, как и все остальные, можно исполнить только с любовью. Яблоко в любом случае упадет недалеко от яблони, но когда оно упало, то оторвалось от нее. Теперь дальнейшая траектория зависит от тебя и только от тебя.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: С детства, будучи непоседливым, Павел любил бегать, прыгать, гулять. Занятия футболом, хоккеем, дзюдо направляли его энергию в нужное русло. И вряд ли кто-нибудь из его родных мог подумать, что наркотики войдут и в его жизнь.
3: Наверное, в лет 14 я уже знал, как можно сварить мак, как можно сварить ханку. Ну, у меня брат кололся, и он приходил, когда у меня родителей не было дома, он приходил с друзьями, и прямо у меня на кухне варили, я это все видел, как они вмазывались. А потом ворвался в Россию рейв, в клубы, и я стал ездить по клубам, колбаситься. Появились новые наркотики в виде порошка. Ну, я сам не употреблял, а их только нюхал. И вообще для меня все это, я уже понял, кто я буду, что я наркоман. И мне эта жизнь просто настолько нравилась, что я просто счастлив и был рад от этой жизни, что я употребляю наркотики. Это был просто стиль моей жизни. Я не учился в школе, я очень плохо учился в школе. Я 3 раза ходил в 7 класс, меня оставили на 2-й год. Потом я перешел в вечернюю школу. Из вечерней школы меня тоже хотели много раз выгнать. Ну, как-то мать... Она спасала положение, и как-то вот так все прошло, что я закончил кое-как 9 классов. Потом я пошел работать, после 9 классов сразу же. Работал я плотником, мать меня устроила к себе на работу. При этом я уже понимал, что я не мог жить без наркотиков. И, в принципе, уже стал такой вопрос, что я понимал, что я стал тупеть просто от всяких всевозможных наркотиков. Потому что я употреблял в больших количествах всякие таблетки, всякие поганки. И я понимал, что я становлюсь тупее, мои мозги сохнут. Потому что у меня появлялись какие-то комплексы, я бывало молчал, потому что я боялся сказать глупость какую-то. Какой-то появлялся страх. Но я хотел бросить, но это никак не получалось. И... Как-то так получилось, что мне предложили, мой одноклассник мне предложил героин. Я говорю, да, как-то надо так. Ну и шел как этому, это очень долго, полгода, и все-таки пришел к нему один раз домой. Говорю, Виталик, давай. И он такой, ну давай. И прямо у меня в парадный умазал. Конечно же, мне сразу понравилось. Это что-то было новое для меня, очень приятное. Я стал употреблять наркотики. Через полгода я понял, что я на системе уже. И от меня отвернулись, многие друзья отвернулись. Мать на меня смотрела, говорила, что лучше бы ты умер. И так получилось, мой друг пришел из армии, а я был на ломках, и я просто напился у него на привале, напился. И мне снесло голову, и я передрался со всеми своими друзьями, сломал руку себе и решил поехать в деревню. Уехал на месяц в деревню, там переломался, и приехал из деревни, и сразу попросил у матери: «Мам, устрой меня на работу». Мать меня устраивает на работу, и я не колюсь. Но я начинаю очень пить. Ну, приходил, приползал, мать меня просто раздевала, укладывала меня спать. Ну, отношения какие-то возобновились у нас с матерью. Появились новые знакомые, друзья. А старые друзья остались, которые стояли постоянно и видели меня, и как-то говорили мне о наркотиках. И как-то просто мне было плохо, и я решил уколоться, чтобы не болела голова после бодуна. Я укололся, и через месяц я сидел на системе снова и стал обратно колоться.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу».
3: Подошел к матери и говорю: «Мама, помоги мне, пожалуйста, я в проблеме снова». «Мать, я знаю, что ты в проблеме. Чем я тебе могу помочь?» Я говорю: «Мам, я знаю, что врачи мне не помогут никогда. Я рассказал, у меня многие друзья лечились, там 10 тысяч платили баксов, там 5 тысяч что-то платил, там вырезали что-то, врезали, там все это бесполезно, они снова начинали колоться». И она говорит, давай в деревню я пойду. Она говорит: «Слушай, вот дядька работает в лесу, едь к нему, короче, и там, короче, поработаешь, денег себе заработаешь и колоться не будешь». Я с удовольствием принимаю это решение, еду, короче, туда. Вместе с этим дядькой, он такой любитель выпить, вместе с этим дядькой я целый месяц пропил так, что его жена потом мне подошла и сказала: «Слушай, давай едь домой». так, аккуратно просто сказал «едь домой». И я уезжаю домой, у меня ни копейки денег. Я еду, и уже, когда я ехал в поезде, я уже думал, как развести мать, чтобы она мне дала денег. Я приехал, и я даже сумку только кинул. В трех словах маму развел, мама мне сразу денег дала, и я сразу убегаю и вмазываюсь. То есть я даже секунды, можно сказать, не продержался, как приехал в Питер. И все покатилось заново. Я начал колоться, быстро сел на систему. И уже надоело так жить, и хотел много раз вены себе вскрыть. Все как-то что-то меня останавливало. И как-то один раз я иду по улице и встречаю своего друга, которому вместе когда-то кололся. Просто я слышал, что он уехал куда-то, не пойми никуда. И там что-то, короче, для наркоманов. И я встречаю его, и он мне рассказывает о центре. Говорит, Павлуха, есть такой центр. Едь туда, вот я приехал, сейчас не колюсь. Я ему говорю, слушай, Саня, ну, я своими силами это все сделаю. Хочешь, вот героин у меня есть там. Он отказывается от этого. Ну и мы с ним расстаемся. И он начинает ко мне стучаться. Ходить ко мне начинает. Но с каждым днем, как я его встретил, моя жизнь просто катилась вниз. Катилась настолько, что мне приходилось ночевать где-то уже. Меня выгоняли из дома. Моя девчонка переставала мне давать денег. Моя мать мне переставала денег давать. Один раз иду я с братом и говорю, слушай, Костик, ну все, говорю, надоело колоться. Говорю, чувствую, что смерть впереди. Надо, короче, уезжать в центр, который Саня говорит. Поеду, я говорю, и все. Принял решение такое твердое прямо по дороге. Говорю, было бы сейчас здорово вот увидеть его, и чтобы он мне просто рассказал, куда мне ехать. И это было первое чудо такое, когда я просто подошел к моему подъезду и увидел Саню, который должен был вообще в центре находиться. Это было чудо. Я говорю, Саня, все, говорю, я сдаюсь, говорю, надо ехать в центр. Потому что я почувствовал все прелести наркотиков и увидел всю обратную сторону наркотиков. И мне это так захотелось бросить. Мне надоело жить этой жизнью собачьей. И я просто захотел жить новую жизнь. Один раз такой случай был в моей жизни. Ну, наркоманка окололся. Я купил, я уже не помню, какой-то таблетки, а ампулы купил, чтобы с кумара сниматься. Сижу дома на кумарах, мне плохо. И я решаю, короче, ну, думаю, сейчас снимусь с ампулами. Все, и снимаюсь с ампулами. И у меня еще больше появляется желание вмазаться в раз 200. И я вижу своих друзей на улице, старых, которые идут с пивом, с девчонками, улыбаются. И мне стало просто больно, я заплакал. И со всей силы ударил в стенку, потому что я хотел другой жизни. Я не хотел этой жизни лежать, мучиться на кумарах, как сволочь. Я прошел, слава богу, реабилитацию. И на реабилитации принял решение помогать таким же, как и я. Я очень рад, счастлив, то, что я нахожусь здесь, всему тому, что Бог сделал в моей жизни. У меня возобновились отношения с родителями. Мать мне доверяет во всем. Мне так приятно, когда просто мать мне доверяет. Для меня это было, ну, потрясением, когда я просто пришел домой как-то один раз, уже будучи после центра верующим, пришел домой, и дверь в ее комнату была просто открыта. Она все время раньше была закрыта, сейчас она просто была открыта, и я зашел лежать, просто деньги на столе, золото лежало. Я очень благодарен Богу, на самом деле. Я очень рад, счастлив. Моя жизнь просто изменилась. И я не хочу никак возвращаться в ту жизнь, из которой вылез.
4: Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
5: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
6: Воскликните Господу, вся земля!
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Слово на сейчас. Ведущий Валерий Малышев.
1: Здравствуйте. Случались ли в вашей жизни чудеса? Как вы к ним относились? Искали ли вы им какое-то объяснение? Или, может быть, видели в этом какой-то глубокий смысл? Сегодня у нас в гостях богослов, священнослужитель Вениамин Владимирович Дашкевич.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Вениамин. Мы уже в одной из предыдущих тем говорили о том, что Иисус переписывает историю Израиля, по сути. Ну, то есть своими какими-то действиями.
2: В своем служении, да. Он исполняет, да, угу. Переписывает.
1: Вот. И... Ну, в основном мы это говорили по Евангелию от Матфея. Угу. Вот. Но есть также интересный такой момент, который записан в Евангелии от Иоанна. Это описан брак в Кане Галилейской. Ну и, в частности, событие, чудо, одно из чудес Иисуса. Где-то, в общем, даже говорится, что это первое чудо. Угу. Которую Иисус сотворил, это он превратил воду в вино. Вот давайте мы на этом эпизоде остановимся.
2: Да, действительно, это очень интересный случай. И здесь Иисус, как бы Иоанн говорит, начинает свое служение, положил начало чудесам. Угу. Положил начало чудесам, явил славу свою. Да. Вот. То есть этот случай, когда Иисуса с учениками пригласили на свадьбу, вот. Но этот случай, это чудо, оно имеет глубокий духовный смысл. То есть как бы мы видим, что Иисус превратил воду в вино.
1: Вот. Ну иначе было бы странно, да. если Иоанн упоминает это чудо как самое первое, то, наверное, оно должно быть и важным.
2: Оно важным, оно связано именно со служением Иисуса Христа, с тем духовным смыслом, который привнес Иисус. Это не просто он пришел, как бы, ну и сделал то, что положено, ну, а был очень глубокий духовный.
1: Да,
2: смысл.
1: Просто когда мы читаем поверхностно, ну, я как дилетант могу так сказать, что я читаю, мне вообще непонятно, почему вот Иоанн, как бы вот в качестве начала чудес, ну, в каких-то других чудесах есть смысл. Ну, более широкий, чем просто...
2: Замечаем смысл.
1: Мы его можем как-то там увидеть, проследить. Ну, не факт, что все правильно, но, во всяком случае, мы можем над этим поразмышлять. А здесь над чем размышлять? Ну, брак, праздник.
2: Ну, вино.
1: Все веселятся, вино, закончилось вино. Да,
2: и тут как? И вывод, духовный вывод. Значит, можно пить вино, да?
1: Ну, может быть...
2: Тоже об этом есть споры. Какое вино сотворил Иисус? Евреям на Пасху нельзя было пить брожёное вино. Это как бы, ну...
1: А на Пасху? Почему на Пасху?
2: То есть почему это... на Пасху?
1: Да. То есть это событие, оно связано как-то с Пасхой было, да?
2: Это событие было перед Пасхой. Но давайте сначала вот прочитаем и поговорим о том, что действительно там произошло на этом свадебном пиршестве. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 9-10 тексты. Когда уже вот Иисус сотворил это чудо, и дальше что происходит? Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпнувшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». То есть вот там довольно-таки большое повествование, мы все не читали, мы рассчитываем на то, что все как бы знакомы, либо прочитают Евангелие от Иоанна, 2 главу. Иисус велит наполнить каменные сосуды, водоносы, каменные сосуды водой, и потом превращает эту воду в вино. Что это было за вино? Да, то есть, ну, вообще, вино в Библии передается греческим словом «ойнос». Но оно обозначает, может обозначать как алкогольное вино, так и безалкогольное вино, которое использовалось в том числе на Пасху. Не должно было быть ничего брожёного. А дело как раз было перед Пасхой. Да, вот. Используются разные такие вот понятия, выражения, как, например, «новое вино». Что обозначает новое вино вот в традиции иудейской? Новое вино – это вино, виноградный сок, который вот только что выжат из винограда. Но мы понимаем, что вот на жаре, там, на юге, сразу начинался процесс брожения. И такой вот технологии современной, как сделать вот вино, тогда вообще не существовало. Все это либо превращалось в уксус, испарялась, либо как-то начинала вот не туда, не в ту сторону бродить. Mm-hmm. Прокисала, короче. Что делали? Для этого делали сладкое вино, то есть делали концентрат виноградного сока, такое вот желе, концентрат, которое уже хранилось в специальных мехах. И вот этот вот концентрат потом брали и разводили в воде. Если его брали много, то вино получалось сладким, довольно-таки алкогольным. Вот. Если его брали мало, то, соответственно, оно было практически безалкогольным и мало цвета давало в том числе. Вот согласно традиции, в Талмуде написано, согласно иудейской традиции, положено было на Пасху делать вино, чтобы в нем было только немножко цвета и запаха, вкуса было совсем чуть-чуть. То есть вот этот вот концентрат, в котором в каком-то смысле, ну, в какой-то степени продолжался процесс брожения, его брали, разводили так, что там практически получалось безалкогольное вино. Да? Совсем чуть-чуть цвета, ну, то есть запаха, подкрасили символически. И... символическое вино. Вот. Ну и было такое понятие, как вот, хорошее вино. Что такое хорошее вино? Вино хорошее – это виноградный сок, сохраненный по особой технологии, очень дорогая, скажем так, вещь, когда в специальных кувшинах обрабатывался специальным дымом эти кувшины, запечатывались они и хранились в подземных резервуарах, причем гранитных резервуарах, чтобы там сохранялась прохлада и не было процесса брожения. И вот этот вот виноградный сок, запечатанный, законсервированный, да, он сохранялся как виноградный сок. Вот это вот было, вот это называлось хорошее вино. Что Иисус сотворил, какое вино? Ну, он мог сотворить вот прям вот сразу свежий выжатый сок, да, то есть для него не было проблем. Из воды можно сотворить все, что угодно. Но он сделал хорошее вино, сделал новое вино, по всей видимости. Почему? Потому что написано, смотрите, что написано. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 11 стих. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его». Если бы Иисус всех споил алкогольным вином, было много народу, много вина, несколько дней они праздновали, так много, так долго праздновали, что даже вино закончилось. Когда заканчивается вино, это большой позор для семьи, которая организовывала праздник. Это значит, что они все выпили, и Иисус еще сотворил. Праздник продолжился, потому что это было действительно, ну, как бы радость. То есть после этого написано, что все поняли. Никто не был настолько, как бы, пьян, чтобы не понять, что произошло. Все поняли, что произошло, уверовали и увидели, что действительно Иисус положил начало чудесам и явил свою славу. Вот это очень важно. Здесь вот очень интересный момент, что Иисус с помощью этого чуда явил славу свою. Как бы здесь, наверное, виден духовный смысл. Когда это чудо Иисус совершал, то здесь действительно есть духовный смысл, о котором стоит сказать. Вот давайте прочитаем Иоанна, 2 глава, 6 по 7 тексты. Угу.

0: 2-3 меры – это примерно 100 литров. 2-3 меры – это 100 литров. То есть они предназначались для того, чтобы...
1: Ну, примерно ванная.
0: Да.
1: Ну, не полная немножко.
0: Но когда человек опускается туда, полностью погружается, то он может совершить обряд омовения. Ритуальный такой обряд омовения. В принципе, все иудеи должны были совершать омовение, когда они шли на праздник. И вот сейчас приближался праздник, один из очередных праздников. Вот. Как здесь написано, эти каменные водоносы стояли по обычаю очищения иудейского. То есть это было традицией, это было обязательным чем-то, таким вот обрядом, который, мы говорили в прошлой теме, стал таким автоматизмом.
1: Это даже не сосуды, получается, вот этой вот семьи, а, скорее всего, где-то там на улице, при дороге.
0: Скорее всего, стоявший около синагоги, вот какой-то народ, проходящий, идущий в Иерусалим, может быть, останавливался вот в этом городе, и на следующий день, совершив омовение, уже шел на праздник. То есть такое, это ритуальное омовение, вода, конечно же, ну там пока что не было воды, еще не наполнили, Пасха еще как бы вот, не наступила. Вот. И народ, когда уже шел на праздник, он все омывались в этой воде, она уже была не очень чистая, но главное было совершить обряд. То есть иногда даже забывали духовный смысл. А вот как раз-таки вот это чудо напомнило духовный смысл, который вкладывался и в праздник, и вот в это вот омовение, очищение. Что мы помним про праздник Пасхи, куда народ собирался, куда народ шел? Что они там должны были делать?
1: Ну как, самое первое – это заколоть пасхального агнца, приготовить его, всей семьей съесть за ночь. Ну как?
0: И на что это указывало? Что это символизировало? На что указывало? Что напоминало?
1: Ну, указывало. Вообще говоря, сама Пасха, она закончилась тем, что пришел ангел-губитель.
0: И, в Египте это
1: да,
0: было?
1: Да, истребитель. И убил всех первенцев, тех, кто не исполнял.
0: Кто не был защищен кровью. Не был защищен кровью на косяках дверей. То есть это во время исхода из Египта. Пасха всегда, все понимали, напоминала исход из Египта. Они даже поначалу, приспоясавшись, должны были есть ее стоя, а потом уже...
1: В спешке.
0: Традиция стала такой, что они ели ее уже лежа, но они должны были поначалу стоя, припоясавшись с горькими травами, то есть напоминавшие это все горечь рабства. А пресноки, пресный хлеб, почему? Потому что не успел хлеб взбродить, уже нужно было бежать из Египта. То есть готовность выйти из Египта, вот что напоминала Пасха. Готовность совершить вот этот исход, освобождение, спасение. Пасха указывала на Агнца, Спасителя, кровью, которой мазали косяки. Пасха указывала напоминала об исходе и указывала на то, куда они готовятся идти, в землю обетованную. То есть это фактически обретение вот этой вот земли обетованной, это символ обретения Царствия Божия. Все иудейские праздники, они так или иначе имели какое-то вот напоминание в прошлом и какой-то духовный смысл, указывающий на Царствие Божие. И здесь то же самое. Пасха указывает на Египет, на освобождение из египетского рабства и на спасение, на наступление Царства Божия тоже это указывает, на землю обетованную.
1: На освобождение с одной стороны, с другой стороны все-таки на... спасение первенцев, которые...
0: Да. То есть благодаря вот этой вот жертве Агнца спасение произошло. А Агнец, как мы знаем, это смерть Иисуса Христа. То есть вот этот символ, он очень хорошо нам понятен. Да. Но вот смотрите, сразу после этого праздника свадьбы в Кане Галилейской, Иоанн, 2 глава, 13 стих написано. «Приближалась Пасха».

0: иудейское. И Иисус пришел в Иерусалим. Угу. То есть, когда Иисус велит наполнить кувшины, вот эти вот не кувшины, а вот эти каменные водоносы, ванны. Каменные ванны, вот эти вот миквы, правильно говорить, да, наполнить их водой по 100 литров каждый, он фактически говорит, все, давайте будем начинать готовиться к Пасхе. Народ будет идти на омовение. То есть, ну да, это все равно нужно было наполнять. Но что он делает? Он говорит, зачерпните воды, несите и попробуйте распорядителю пира. И вода превращается в вино. Хорошо, прекрасно. Вина много, все пьют. И я думаю, что еще и остается.
1: В кувшинах или в водоносах?
0: Нет, вот в этих, водоносах вода превратилась в вино. И это важно, потому что Пасха. Что такое Пасха? Это кровь Агнца. Пасха – это напоминание о Египте, одной из чудес. Да? В Египте было какое? Вода превратилась в кровь. Вода превратилась в кровь. И вот сейчас, да, вот народ идет на Пасху. После этого все там, и кто мимо идет, мимо этого селения, все идут и смотрят, подходят омываться, а там красная вода. Что это? Кровь? Кого-то убили, ягненка, может быть, зарезали, кровь пролили. Что это? Зачем это? Все вспоминают, что Пасха связана с пролитием крови. Пасха связана с египетскими вот этими язвами,
1: угу.
0: Превращения воды в кровь. И, но самое главное, что ученики поняли, уверовали ученики. А во что они уверовали? Вот это вот интересный момент. Дело в том, да.
1: Ну, какая во что, мысль? Во что они уверовали? Самое простое, уверовали просто в то, что есть чудо, которое совершает наш учитель, и значит, это уже не просто, ну как, не просто учитель, а кто-то...
0: Ну, кто-то, да, действительно, божественная какая-то личность, но если мы говорим просто вот превращение воды в вино, это как бы на поверхности текста, мы это видим сразу, мы это понимаем. Но есть глубинный смысл, который видят только те, которые хорошо знают иудейскую традицию. Что обозначают обряды? Что обозначают праздники? И вот этот глубинный смысл видят ученики. Ну, потому что они жили в то время, они все это mm-hmm. хорошо понимают. А Иисус пришел как тот, кто совершает новый исход. Вот это вот понятие нового исхода, о котором мы уже немножко говорили. Mm-hmm. Здесь оно снова повторяется. До этого было у Матфея, теперь Иоанн снова это напоминает. А что такое новый исход? Вот как вы думаете, вообще это для чего это нужно, новый исход? Это вообще возможно, реально? И о чем это говорит? Вот если спросить так неожиданно. Да?
1: Ну, если спросить неожиданно, то, в общем-то, ну, лично меня это наталкивает на то, что, например, даже 10 заповедей были даны дважды.
0: Угу.
1: То есть был в исходе, первый раз они были даны, потом они были записаны. А, и второй раз через 40 лет во второзаконе. И, в общем-то, второй, ну, то есть первый раз там в заповедях нет той мысли, что ты освобожден из рабства.
0: Угу.
1: А вот в книге «Второзаконие» там говорится о том, что, ну, собственно, в четвертой заповеди, угу. как раз там в центре угу. этого всего, говорится о том, что ты был рабом, в да. земле египетской, но Господь тебя оттуда вывел рукой крепкую там, и так далее. И, соответственно, ты должен дать также свободу своим,
0: угу.
1: Там,
0: угу.
1: тем, кто от тебя зависит, там, твоим домашним, там, твоим рабам, даже скоту да, и так да. далее, чтобы и пришельцу, который в доме твоем, чтобы все отдохнули.
0: Перед все непосредственно угу. их вхождением в землю обетованную закон повторяется. Угу. Но вы знаете, вот, да, это такой вот намек, что вот перед вхождением в Царствие Божие закон заново вписывается. Но потом пророки говорят о Новом Завете, говорят о вот наступление мессианского царства. Дух Божий дам вам. Угу. Закон вложу в сердца. Он уже не будет записан на скрижалях. Кстати, после возвращения из Вавилонского плена...
1: Скрижалей нет.
0: Не было, угу. Да. Ковчег был потерян. По преданию Иеремии его спрятал где-то в горах. Вместе с лидерами израильского.
1: Так но хорошо все, спрятал, и, что уже не нашли.
0: Господь уже не дал его обратно. Не нужно, потому что готовился новый исход, новый завет. Новый завет. Вот это вот ожидание мессианского царства, ожидание нового исхода. Евреи, они, конечно, его понимали по-своему. То есть придет Мессия, который установит для нас наше царство. Но в контексте вот всей Библии вот это вот мессианское царство или новый исход, это действительно то, что было прописано у пророков, но это то, что знаменует собой начало Нового Завета. Спасение для всех народов. То, что и было обещано пророками. Исаия говорит об этом, Иеремия, Иезекииль. Все народы придут и присоединятся. И будут служить Господу. И спасение для всех народов. И это как раз наступление новой эпохи. Евреи это называли наступление мессианского века. Мы это называем Новый Завет. Но это не просто вот новое время исчисления, да, вот от Рождества Христова и пошел дальше. Новый Завет имеется в виду именно наступление в сердце таких вот глубоких личных отношений с Богом. То есть новый исход – это исход из рабства. Какого рабства? В данном случае речь идет не о... Иисус пришел освободить не из политического рабства. Он освобождает и учит, и показывает, что он принес духовное царство. Царство мое, он говорит, не от мира сего. Да? То есть это духовный исход. Что значит духовный исход? Вот как бы здесь нам необходимо понимать, куда выводит и от чего Бог нас спасает. Это наши грехи. Это наше греховное состояние человека, да? То есть духовный исход. Не спасение политическое, не просто вот материальные благословения, да? Жить на своей земле и в земле обетованной, все будет у тебя хорошо. Это спасение для вечности, это спасение от грехов для всего человечества, для тех, кто откликнулся на этот призыв спасения. Но это также подразумевает мое личное освобождение. То есть, с одной стороны, Бог прощает нас, да? Господь нас прощает. Все, все наши грехи. Что, мы теперь все спасены? Нам нужно как-то вот внутри себя откликнуться на этот призыв. Нам нужно, чтобы вот эта наша вера, как мы говорили в прошлой теме, не превратилась в такую формальность и привычку. Зачем Иисус пришел и откуда Он выводит свой народ? Вот они же все были верующими. Они были верующими, но они погрязли в своей религиозности.
1: Ну, по большому счету, весь Израиль тоже был верующий, наверное, находясь в Египте. Угу. То есть все были верующими, все чего-то ждали, все, ну, говорю все, ну, как минимум большинство. Хотя бы потому, что они же не ассимилировали, не растворились посреди, ну, то есть среди египетских да. различных народов. Угу. Там было много национальностей, они, в принципе, могли между ними раствориться. Они не растворились. Больше того, они были, ну, даже вот эти вот гонения, которые на них фараон произвел. То есть тогда, когда истреблялись младенцы, тогда, когда... Ну, их отягощали всяческой работой. Какую-то веру они в любом случае сохранили.
0: Сохранили,
1: то
0: да.
1: есть они помнили о том, что вот мы сюда пришли, мы
0: в
1: должны отсюда...
0: было плохо, тяжело.
1: Да, что мы должны отсюда уйти.
0: Да. Ну... А смотрите, что говорит Иисус Христос про религиозных лидеров, с которыми Он постоянно спорит и которые против Него устраивают заговор убить Его. Он говорит, связывают бремена неудобоносимые. Тоже напоминание о каких-то бременах, может быть, египетских. Да? Ну, намек такой можно здесь тоже увидеть, параллель. Потому что мы видим, что Иисус действительно совершает исход. Новый исход, духовный исход. Хотя ожидали исход политический, свобода, независимость и все такое. Но Иисус пришел дать духовную свободу. духовное освобождение, спасение от грехов, начало Нового Завета и спасение, спасение в Боге для всех народов. Но это также наше личное спасение, наше внутреннее состояние, когда вот то, что нас тяготит, как в рабстве, да, тяготила их вот эта вот работа, наказание, бремя какое-то. Каждого из нас что-то в жизни тяготит. Прошлое, наши ошибки, наши какие-то разочарования, неправильные какие-то представления наши, они нас тяготят. Наши какие-то, ну, проблемы в жизни, другими словами говоря. И вот это все, Господь говорит, отдайте мне, придите ко мне, я все готов помочь вам разрешить все трудности, доверьте мне, и мы вместе будем, скажем так, решать все проблемы. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Ну вот, наконец, это время пришло, говорит Иисус. Пришло это время, давайте собираться, давайте совершать исход, духовный исход. Но вот, понимаете, не всегда мы готовы думать о духовном смысле. Мы говорим, а зачем? Для чего? Да? То есть вот когда что-то происходит в нашей судьбе, там, когда что-то...
1: Тем более в такой ситуации...
0: Урок когда, какой-то дает нам судьба.
1: Тем более в такой ситуации, когда исход именно духовный, то есть не связан с какими-то конкретными физическими... Да. Действиями.
0: Да.
1: То есть духовный исход, насколько я понимаю, он не предполагает изменения статуса моего...
0: Ну, в тот же момент такой.
1: Ну
0: момент,
1: да, то есть да? Если я был чьим-то рабом, то, угу. то духовный исход меня от этого угу. рабства не освободит.
0: Да.
1: Если я там был, я не знаю, воином, то этот духовный исход меня от присяги не освободит. Да. Там, ну и так далее.
0: Да, и... Если не видно вот этих вот ежесекундных, ежемоментных выгод, человек не видит, то нам свойственно задавать вопрос, зачем? Вообще, мы всегда спрашиваем, зачем? Но одни задают вопрос, а зачем? А зачем я буду напрягаться? А зачем я буду искать какой-то духовный смысл?
1: Это ж...
0: А другие задают вопрос, а что мне это действительно для меня это значит? Что это для меня значит? То есть... Что мне это дает? Какую пользу, какую выгоду? Куда это меня направляет? Какие двери? То есть одни спрашивают, а зачем мне это надо? Да я не буду напрягаться. А другие говорят, действительно, зачем мне это нужно? Что мне это, какое благословение даст?
1: Что дает мне духовный исход?
0: Духовный исход дает духовную свободу. Отношения с Господом, спасение, благословения духовные. Благословение руководства Божие в этой жизни. Ну, спасение, мы сказали, это самое главное. И внутреннее наше освобождение от тех оков, которые мешают нам в нашей жизни достичь счастья, гармонии, взаимопонимания с ближними.
1: Спасибо, Вениамин. Угу.
0: Спасибо за общение.
1: Дорогие друзья, благодарим вас за то, что вы это время провели вместе с нами. Вы смотрели программу «Слово на сей час. Путешествие по Евангелию». Смотрите нас на YouTube-канале «Три ангела». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы рады обратной связи. Всего доброго, до свидания.

0: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на те вопросы, которые сегодня волнуют общество, а в частности молодежь. Мы уже говорили о том, что наука сегодня представляет мир не таким, каким мы хотим увидеть, а таким, какой он есть на самом деле. Давайте мы с вами продолжим встречу, продолжим наш разговор со священнослужителем, специалистом по естественным наукам Сергеем Рягузовым. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Сергей, эта тема настолько обширная, что в одну программу мы не смогли уместить весь тот материал, который вы подготовили. Давайте мы продолжим с вами говорить о теории создания мира, о мироздании. И давайте поговорим сейчас о том, что... Ну, с точки зрения христианства, люди привыкли считать, что мы не одни в этом мире.
3: Не одни во Вселенной, да?
2: Да. Есть ли сегодня, есть ли во Вселенной другие миры, похожие на наш?
3: Честно сказать, когда я больше стал интересоваться этой темой относительно возможности жизни в других мирах, я обнаружил, все-таки есть точка зрения разных конфессий, которые считают, что мы единственные во Вселенной. Что, в общем-то, мне немного подрастроило. Знаете, еще в средние века был такой ученый Джордано Бруно. Его сожгли на костре как раз по, как считается, по двум причинам. Первая, он считал, что все-таки Солнце в центре и Земля крутится вокруг нее. А вторая причина, что он верил, что есть во Вселенной еще другие миры, такие как наш. Вот для богословов это представляет некоторых конфессий сложности. Но я думаю, что в будущем у нас будет новая наука — астробогословие. И она будет как раз касаться включения в богословие размышления о мироздании, потому что все-таки у нас эра космических полетов, и неизбежна экспансия человечества на другие планеты.
2: Знаете, в моем понимании Библия подтверждает о том, что есть другие миры, что созданы другие миры. Почему же у богословов вызывает это такой парадокс?
3: Мы для этого используем несколько библейских текстов, говорящие о том, что были свидетели, когда творилась Земля, то есть все-таки есть другие миры. И, к примеру, что прочие миры не пали, когда человек согрешил. Мы используем один из библейских текстов.
2: Да.
3: Но просто богословие, оно, это такая наука, она неизмеряемая цифрами. Все зависит от силы аргументов. Все зависит от количества текстов и философских выкладок. Поэтому одна конфессия доказывает одну точку зрения, другая конфессия доказывает другую точку зрения. Но я думаю, что это не суть. Во всяком случае, это всегда было, так и будет. К сожалению, богословие — это не точная наука. Это как повернешь, так и выйдет. И все зависит от разных конфессий. Если говорить с научной точки зрения, то на сегодняшний день у нас нет подтверждения, что есть где-то еще обнаруженные миры. Единственное, чем практически более полезным для себя ученые занимаются, это поиск перехода от неживой материи к живой. То есть так называемый биогенез, когда химические соединения, появляющиеся, ну, которые находят в газово-полевых облаках в космосе, могут постепенно, допустим, создать более сложные органические соединения. Можно ли в этом увидеть предвестник именно вот этого зарождения жизни? Ну, практически ученые, видите, они тоже идут по пути задавать себе вопрос, жизнь у нас сама по себе возникла или все-таки Бог ее создал, искусственное происхождение. С точки зрения богословов, нас, верующих людей, жизнь уникальна, и она неповторима, и сама по себе не воспроизводится. Возможно, мы найдем какие-то фундаментальные физические законы, химические законы. Это не исключает самого чуда зарождения жизни. И я верю, это моя точка зрения, моя позиция, что если Бог вечен, то Он никогда не останавливался в сотворении чего-либо. Но вот я как человек, живя на этом... камешки во Вселенной под названием Земля, считая, что Бог такой, что Он никогда не останавливался в своем творческом проявлении. А если это так, то мы не первые, и мы не последние. Вспоминается мне еще один такой роман научно-фантастический, написал его Карл Саган. Роман называется «Контакт». Даже по этому роману сняли фильм «Контакт». И там есть высказывание одного астронома. Женщина проводит экскурсии детям, подросткам, и она говорит, что Вселенная — это целая бесконечность, которую никто никогда себе не мог представить. Она берет в руки горсть песка, и прямо сквозь пальцы сыпется песок, и режиссера подсняли так, что песок даже немножечко светится, как звезды. Они так отсняли. И она говорит, если в этой огромной бесконечности, в этом мироздании никого нету среди этих звезд, то сколько зря пропадает пространство. Ну и правда, если вот так вот судить, то эта мысль, она словно интуиция человечества, которая подразумевает, что все-таки мы не уникальны, что есть жизнь где-то еще. И вообще, если говорить о жизни где-то еще, то здесь можно фантазировать о многих вещах. Тоже так же с точки зрения Библии. О разнообразии форм жизни. Вот мы в прошлой передаче затрагивали, что Бог не может создать этого или того. Угу. Да мы еще даже представить себе не можем, что Он может создать. В морях там такие иногда встречаются чудовища, что иногда тоже кажется, что не Божие творение. Поэтому я верю, что есть миры и есть обитаемые миры.
4: Сегодня в космос запускается множество спутников, множество космических станций, которые нацелены на поиск жизни вне. Если мы не одни, существует ли такая доля вероятности, что когда-то все-таки это принесет какие-то плоды?
3: Это было бы интересно наблюдать, я хочу сказать заранее, потому что это приведет даже к некоторой истерии у философов и у богословов. Потому что, опять же, это связано с тем, что концепция богословская многих конфессий не включает в себя не то что контакт, вообще существование других миров. Вы представьте себе, если вдруг будет контакт, нам что-то пришлют в виде радиосигнала или само присутствие будет, у нас сразу будет две точки зрения. Это бесы, дьяволы. Они изображают чего-то, а другая точка зрения будет осматривать, что же это такое, что это за явление. И если это подтвердится, что это действительно иная жизнь, то тогда рушится вся концепция богословская, что мы на Земле здесь на карантине из-за греха, и к нам никого не пускают. Вот. Ну, это, знаете, это все фантазии, на которые можно так поразмышлять, скажем так, пофилософствовать. Вот. Но, как я уже сказал, что контакт возможен в первую очередь в поиске признаков сложных органических молекул на других планетах. Для ученых это будет означать, что есть все-таки факт перехода из неживой материи в живую.
4: Для них это будет подтверждение той теории, что жизнь могла зародиться случайно.
3: Да, это будет подтверждением той теории, если это обнаружится. Фактически это будут возникать новые спорные вопросы с креационистами. Как они возникали и до, и после, и будут это делать. Вот. Второй момент. Возможен ли разумный контакт? Потому что бактерии и химические соединения — это еще не контакт. Это просто, так скажем, научные поиски. А вот с этим сложно. Здесь у нас остается только лишь фантазия. Во всяком случае, если я буду говорить как богослов, как пастор, как верующий человек, я ожидаю, что в будущем, когда наша цивилизация будет, так скажем, создана заново, после апокалипсиса, да, как в Библии написано, то мы будем иметь такую возможность общаться с людьми других миров. Всегда меня интересовало, правда, вот такие вещи. А сколько они прожили, сколько они знают? Потому что в моем рассудке, рассудке верующего человека, мои категории — это включает только лишь историю Месопотамию, историю Европы, библейскую историю, хронологию там, царей из книги пророка Даниила и так далее. Мое мировоззрение, что кажется, что вся Вселенная живет по нашему библейскому летоисчислению. Но я уверен, больше чем уверен, что те, которые жили до нас, никогда не знали, что такое субботняя школа, что такое Моисей, что такое Мартин Лютер. А представьте себе, если они живут не 70 лет, как мы, 80, а кто-то справил свое 800 тысячелетие. Каков будет уровень знания его, если его привести к диалогу с каким-нибудь месопотамским пастухом, ребенком Авраама, который знает, как пасти овец, но понятия не имеет, что такое квантовая физика, не знает, что такое искусственный интеллект или какие-нибудь нанотехнологии, и не умеет преодолевать, допустим, межзвездные расстояния. Ментальность совершенно разная. Вы представляете, когда думаешь, когда совмещаешь науку и Библию, в твое религиозное мировоззрение неизбежно приходит широта мышления, неизбежно включаются эти масштабы, и, соответственно, твое узкоконфессиональное мышление, оно начинает расширяться.
4: Ну вот, раз мы заговорили об том, что когда ты веришь в Бога, изучаешь науку, невозможно как придерживаться чего-то одного, то есть твое сознание расширяется. Есть ли сегодня в Библии те факты, которые подтверждаются наукой, и наоборот? Есть ли в науке сегодня то, что периодически подтверждается Библией?
3: Мы когда-то там читали в Библии, да. Я понимаю, это очень интересный вопрос. На самом начальном этапе, когда я стал интересоваться наукой, меня восхищали как раз именно вот эти тексты. Я даже с собой привез несколько, так скажем, ссылок на эту тему. К примеру, из книги пророка Исаии, где говорится, что он восседает над кругом земли. Вот. И для меня это было таким откровением, что под кругом я подразумевал шар, что надо же, люди в те века, когда это еще пророк Исаия жил, уже говорил об окружности земли. Вот. И для меня это оказалось вот опережением научных знаний. Хотя, вы знаете, интуитивное представление людей о Земле, оно тоже было, что Земля наша все-таки круглая. Взять, например, 4 век до нашей эры был такой Эратосфен. Он, один из ученых, заметил, что длина тени от шеста во время полдня разная в зависимости от того, где этот шест стоит, либо в Александрии, рядом со Средиземным морем, либо посередине Африки. Он даже снарядил и финансировал целую экспедицию и заставил измерить на определенном, так скажем, расстоянии шесты ставить и наблюдать в полдень, сколько сантиметров тень падает. И за счет несложных вычислений по геометрии, углов, и он вычислил, что раз такая есть зависимость, то чем севернее шест поставишь, тем длиннее тень. Угу. И, скорее всего, Земля круглая. И он даже вычислил длину окружности планеты. Вы представляете, длина окружности, которую он вычислил, 40 тысяч километров.
4: То есть он не сильно ошибся?
3: Не сильно ошибся. Это вот простой подход к науке. Все, что нужно, это голова, соображаловка, шест, наблюдение, и ты можешь вычислить длину окружности. Есть тексты в Священном Писании, например, «Звезда от звезды разнится в славе». Для меня это намек в те времена был то, что это намек даже на более глубокие знания, что у звезд есть разные размеры, разная температура, хотя, очевидно, это тоже видеть, что разные звезды по-разному светят. Но я искал в этих текстах какую-то глубину. Например, есть текст об инопланетной жизни, как мы говорили, потому что книга Иова написана: «Где ты был, когда я полагал основание Земли, при общем ликовании звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». Угу. И поэтому для меня это было доказательство, раз были наблюдатели, когда творилась Земля, значит, это подтверждение того, что
4: существует... Кто-то кроме нас.
3: Кто-то кроме нас. Знаете, когда читаешь эти библейские тексты, проходит определенное время, ты понимаешь, что люди с разным богословским толкованием будут все равно по-разному толковать. Некоторые в этих текстах не видят людей или не видят жителей других миров, они видят бестелесные духи, ангелов.
4: Ну да, может быть, это было.
3: Вот. Поэтому нет никого, кроме людей, и ангелов, и бесов еще. Вот в этом сложность, как всегда, с чем я сталкивался, и что, в общем-то, подвело меня к определенной радости и доверию научному исследованию. Потому что конфессии бесконечно могут между собой спорить, что имелось в виду в Священном Писании. Либо это. Другой говорит, нет, то имелось в виду. Mm-hmm. Третий подойдет и скажет, вообще о другом идет речь. И меня, как для человека, которому хочется все-таки знать истину, Ну, какое-то мнение должно быть правильным. Я увидел, что наука не занимается вот этими разночтениями. Угу. И формула химии, она одна. Будете ли вы измерять это в Австралии, у аборигенов на Чукотке, в России Не существует национальной таблицы умножения или религиозной математики, потому что это универсальный язык, проверяемый язык, и согласно этому языку смотрят в космос, исследуют микромир, изучают генетические, биологические вот эти все эти моменты. И поэтому, хоть Библия и полна патетики, и даже некоторой интуиции и намеков на предвкушение или опережение научных знаний, все-таки оно имеет под собой определенный недостаток. Возможно, мы слишком глубокое значение придаем этим текстам, хотя не исключено, что это было предвестие. Но если говорить о том, что Библия все равно имеет сверхъестественное, то мы можем видеть это в пророчествах, например, в книге пророка Даниила, где говорится о предсказании целых царств и поколений впереди идущих. Это, кстати, очень интересный факт.
4: В нашем проекте «Территория реальности», который мы с вами записываем параллельно, мы затрагивали тему масштабов, о том, что наша Вселенная бесконечна. И вопрос, который волнует обывателей сегодня, меня в том числе, если никто не отлетал так далеко, чтобы все это сфотографировать, откуда мы знаем про галактику, про рукава, которые существуют, о том, что мы на краю, как это было доказано?
3: Угу. Да, действительно, у нас нет фотографии нашей собственной галактики, чтобы можно было бы продемонстрировать, что мы находимся в этой точке.
4: Но, однако, очень много рисунков, которые прям с точностью передают, что вот, вот она такая, и вот мы здесь.
3: Да, это предположительная точность все равно. Вряд ли вам кто-то выдаст четкие вселенские координаты, где мы находимся. Но примерная схема есть. Она связана как раз не с тем, что мы не отлетали, чтобы оптически это сфотографировать. Она связана с тем, что мы исследовали свою галактику настолько, что мы знаем уплотнение газовое, знаем размещение соседних звезд и созвездий и наше местоположение среди них. И этим данным можно верить. Они становятся общественно доступными, и их популяризируют даже обычные Google-карты, где можно посмотреть не только планету Земля, и чтобы навигацию проводить, вы можете сегодня увидеть карты и Луны, и даже карты Марса, и, в общем, и карта звездного неба. Сегодня исследование науки настолько обширно и статистически досконально, что буквально каталогизируется каждая звезда, каждый камешек, пролетающий мимо. Поэтому даже в новостях мы часто слышим, к Земле приближается вот астероид, он пролетит на столько-то километров от нас примерно. Есть люди, которые фанатично очень все это исчисляют. И традиция этого отходит в средние века. Тогда был такой астроном Тихо, звали его даже, кратер назвали на одной из планет, кратер Тихо. Вот он очень долго, знаете, так педантично составлял карту звездного неба, считал, где какая звезда. А сегодня ученые не только перечисляют звезды, но они даже измеряют до них расстояние. Поэтому сегодня ученым удалось создать даже трехмерную карту ближайших звезд, ближайших галактик. И, естественно, нам несложно определить наше местоположение, где мы находимся. Ну и образ галактики, как мы считаем, что она у нас именно спиральная, не просто там шаровое какое-то объединение звезд, исходя тоже из этих измерений. Более того, знаете, это настолько интересная тема, что существует не только оптика, чтобы наблюдать, существует радиодиапазон. Казалось бы, при чем здесь радио? Как будто мы радио там слушаем в космосе. Просто радиодиапазон, он говорит о длине волны. Вот эта длина волны, она позволяет просмотреть сквозь газ, пыль и облака другие звезды. Поэтому мы видим даже черные дыры в центре нашей галактики. И, в общем-то, здесь нет ничего необычного. Это все измеряемо, это можно увидеть.
4: Спасибо большое. Вопрос такой. Сегодня ученые говорят о том, что у нас дно океана изучено меньше, чем космос. Так почему же мы тратим столько сил, столько денег, столько средств на то, чтобы изучать там, когда у нас под ногами есть гораздо, наверное, может быть, даже больше открытий, а на это сейчас уделено очень мало внимания?
3: Я думаю, что тенденция будет обязательно смещаться. Но не значит, что она перевесит интерес к космосу. Я думаю, что финансирование исследований и море, оно тоже важно, и предпринимаются такие попытки. Там есть тоже много чего интересного. Вовсе не обязательно здесь какой-то упрек, что мы мало изучаем. Ну, видимо, просто в этом меньше интереса сейчас, чем к космосу. Знаете, мне вспоминается такая фраза одного, ну, такая меткое ироничное утверждение относительно исследований и финансирований всего того, чего в практике сейчас не видно. Один человек написал: ну надо же, американское космическое агентство тратит миллиарды долларов на то, чтобы найти воду на Марсе. И не могут потратить деньги на то, чтобы найти воду в африканской пустыне. Спрашивается, есть ли разумная жизнь на Земле. Угу. Я думаю, что как раз здесь правильный ответ будет и подходящий ответ, что, скорее всего, сфера интересов и, наверное, тренд, который есть сейчас вот в этом направлении.
4: Спасибо большое. Давайте вернемся снова к вопросам создания мира, вопросам эволюции. Существовали ли в мире подтасовки фактов, чтобы подтвердить теорию эволюции? Не только научно это доказано, но еще и были какие-нибудь подделки, чтобы доказать, что мир эволюционировал, а не создан Богом?
3: Человеческий фактор, он случается везде. Не только в науке, но и среди конфессий, и богословов. Чтобы под свои убеждения что-то подстроить. Встречалось такое и в палеонтологии, в антропологии. Известный такой, как пилдаунский человек, если не ошибаюсь. Хотя я не эксперт в палеонтологии, заранее прошу прощения. Там действительно были части черепа от обезьяны, части черепа от человека. Но дело в том, что сама наука, сами ученые уже критиковали того человека в то время, что он неправильно это делал. Поэтому мне нравится это свойство науки, что оно не занимается спором ради спора, чтобы доказать свою правоту. Она методично, хладнокровно имеет свои инструменты самопроверки. Если наука находит, что что-то не соответствует, то, естественно, она от этого избавляется естественно. И существует даже такая тенденция, что, в общем-то, разные открытия и диссертации пишутся за счет того, чтобы опровергнуть ту или иную точку зрения. И за счет этого растут, так скажем, растет наука, растут ученые. Вот. К сожалению, у нас у религиозного сознания нету такого азарта опровергнуть самого себя. Мы не культивируем сомнения. Нам важна стабильность, нам нужно четкое, твердое убеждение в истине и в правоте, потому что без этого мы не сможем иметь надежные основания для своей веры. А мышление ученых, оно другое. И ничего страшного, что они ошиблись. Есть, конечно же, воинствующие атеисты, так скажем, которые пользуются несведущностью верующих людей или не так глубоко занимающихся наукой. Они могут позволять себе спекуляции. И это тоже нехорошо, это осудительно. Вот. Но и с той, и с другой стороны нам нельзя быть заносчивыми. Поэтому и в этом плане грешат и креационисты тоже. Иногда утверждают то, что проверить нельзя. Например, аргумент, то, что Вселенная появилась 6 тысяч лет назад, и они доказывают следующим образом. Когда им говоришь, что свет от далеких звезд и галактик летит уже очень продолжительное время. Он летел еще до того, как даже жизнь на Земле появилась. Он уже летел. Возражение креационистов такое. Волшебным образом Бог создал Вселенную и с путем полета света. Ну, это не область научной дискуссии. Это больше мифология. Просто, так скажем, религиозный рассудок привык строить картину на основании убеждений. Человек-ученый строит картину на основании открытий. И в этом разница. Также и спекуляции есть с той, и с другой стороны.
4: Спасибо большое. И последний вопрос, который я хотел задать. Мы сегодня, хоть и живем в светском обществе, все равно общество у нас сегодня более религиозно. Это и поддерживается правительством на правительственном уровне. И как бы все равно все мы люди в той или иной степени, ну почти все, верим в Бога, верим в создание мира. Как вам кажется, наше общество долго ли еще будет в школах, ну и официально, придерживаться официальной версии все-таки возникновения жизни путем эволюции, либо все-таки когда-то будет такое, что признают наконец-то на уровне, может быть, государственном, что все-таки хватит уже говорить об эволюции, об этих ускрученных человечках, которые как бы все больше, больше и больше, и стал человек такой разумный, к тому, что все-таки мы созданы Богом.
3: Я не уверен, что в ближайшее время это прекратится, потому что ученые все равно не имеют объективной, целостной картины мира. И все равно есть определенные пробелы, которые дают возможность религиозному рассудку размышлять о том, что здесь мы видим чудо сотворения этого мира. Но, с другой стороны, это политическая воля каждого государства создавать внутри себя культурную, религиозную, так скажем, миропонимание. Оно преследует свои политические цели. Ну, это не моя тема, и, наверное, и политика — это вообще другая сфера. На вопрос, где правда и как быть, я думаю, что самый честный вопрос по отношению к себе. Мы должны задавать его себе. Я не хочу верить в миф, я не хочу быть обманутым, я хочу искать истину. Ведь в это истинное предназначение каждого христианина. Мне кажется, нам нельзя, не надо бояться задавать вопросы, сомневаться и искать истину. Если мы подавляем в себе сомнения, то это ведет только лишь к фанатизму. Разум иногда фанатика похож на человеческий зрачок. Чем больше на него света попадает, тем уже он становится.
4: Спасибо большое, Сергей, за эту удивительную тему. Спасибо за то, что вы помогаете нам шире смотреть на те вещи, к которым мы, может, уже сегодня привыкли. Спасибо и вам, друзья, что были это время с нами. Задавайте вопросы. Не бойтесь задавать вопросы Богу, а Он обязательно поможет вам в ответах на них. Спасибо, что были это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
5: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: До сего места помог нам Господь. Сегодня уже шестая встреча в цикле «Разрушенные проклятия». Я благодарю Господа за то, что Он продолжает хранить нас на путях наших, и благодарю Бога за то, что Он продолжает побуждать детей Своих, вас, братья и сестры, и уважаемые гости, приходить на эти вечера, где рассматриваются вопросы, отнюдь не отвлеченные, вопросы, напрямую связанные с жизнью каждого из нас. И потому нам нужно удостовериться, что мы стоим на твердых основаниях Библии Слова Божия, ибо нам небезызвестны должны быть умыслы и козни дьявольские. К великому сожалению, на практике чаще всего получается по-иному. Многие живут в блаженной ложной уверенности в том, что дьявол к ним не сможет прикасаться, в то время как жизнь наполнена поводами, которые человек оставляет для дьявола, чтобы тот совершал свое черное, грязное дело проклятий. Сегодня мы поднимаем с вами еще одну тему, которая в числе прежних двух должна помочь каждому человеку честно и откровенно исследующему себя и Священное Писание, вникающему в себя и в учение, поставить духовный диагноз. У нас была тема «Симптомы проклятий», затем тема «Оккультные источники проклятий», и сегодня тема номер 6 «Нравственные причины проклятий». Вот вопросы, которые мы хотим поднять сегодня во свете Священного Писания. Первый. Может ли христианин быть одержимым? Второй. Как отпускаются грехи? На каких условиях человек освобождает?

Новый словарь русского языка. Тот, кто охвачен навязчивой идеей. Безумный человек. Маньяк. Во-вторых, находящийся во власти чего-либо, какого-либо чувства, страсти, настроения и так далее. И вот если исходить из этого определения одержимости, то большинство верующих, посмотрев на себя утром в зеркало, говорят: «Слава Богу, я не таков! Я не безумен, нет навязчивых идей, я явно не маньяк, и единственная власть, под которой я нахожусь, это власть чья? Господа Бога Христа Иисуса, аллилуйя, аминь». Потому многие христиане, они сразу же отметают саму возможность разговора об одержимости верующих. Потому нам нужно будет посмотреть на определение одержимости и бесноватости в Библии, в Священном Писании. Как известно, русский язык формировался не на началах Слова Божия, и потому определения и понятия часто не совпадают. Итак, что такое одержимость с точки зрения Библии? Евангелие от Иоанна, 10 глава, 20 стих. «Многие из них говорили: он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?» Слово «одержим» в русском языке передает идею власти. «Одержимый» означает «находящийся, удерживаемый во власти». В данном случае власти кого? Дьявола и бесов. Однако, когда мы открываем с вами иные переводы Священного Писания, то этот стих звучит совершенно по-другому. Перевод Российского библейского общества говорит: «в нем бес». Не сказано: «он одержим бесом», а «в нем бес». Украинский перевод говорит: «він демона має», то есть дословно: «он демона имеет». В англоязычных переводах: «he has a demon», то есть дословно: «он имеет демона». И вот эта фраза, она рассматривает вопрос по-другому. Не об одержимости идет речь, а о наличии. Далее, следующий текст из Священного Писания, Евангелие от Марка, 9 глава, стих 17. Марка 9, 17. «Один из народа сказал в ответ: Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым». Вновь термин «одержимый». Однако, когда мы смотрим иные переводы, то вновь в той же последовательности перевод РБО Российского библейского общества гласит: «он нем, в нем нечистый дух». Не одержим, а в нем действует или в нем находится. То же самое украинский перевод и англоязычные переводы. Теперь посмотрим на терминологию. Есть ли разница, с одной стороны, одержимый бесом, что означает поглощенный, всецело подвластный, и другой термин — имеющий беса. Термин «имеющий» не содержит идеи полной поглощенности или подвластности. И вот теперь очень важный факт. В Священном Писании, в подлиннике, на древнегреческом языке, вместо «одержимый» оригинал всегда говорит «имеющий». Не одержимый бесом, а имеющий беса. И разница чрезвычайно важная. Продолжая исследовать, что такое одержимость с точки зрения Священного Писания, мы посмотрим с вами на Евангелие от Марка, 1 главу, 32 стих. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых». Слово «бесноватых» переводится в других переводах именно как «одержимых дьяволом», «одержимых демонами». А вот один из переводов, English Standard Version, английский стандартный перевод, говорит «oppressed by demons», то есть «удручаемый, угнетаемый демонами». Разные варианты, разные переводы. Чему верить? Давайте посмотрим на еще одно место Священного Писания. Это Деяния апостолов, 10 глава, 38 стих. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним».
вновь

0: здесь в синодальном переводе передается идея обладания, то есть принадлежности. Однако, когда мы смотрим иные переводы, то там у нас фраза «угнетаемых дьяволом», «притесняемых дьяволом». Вновь обратимся к терминологии. Есть ли разница, обладаемый дьяволом или бесом, где передается идея принадлежности? Но тут же появляется вопрос. «Я ведь принадлежу Иисусу Христу», – говорит христианин. «Я Ему себя отдал, я Его владение». И другой термин – притесняемый дьяволом и бесом. Это совершенно другая картина. Человек, принадлежащий Иисусу Христу, его угнетает, его притесняет бес или демон. Это совершенно иная ситуация. И вот факт очень важный. Вместо «обладаемый» оригинал использует слово, означающее «притесняемый», являющийся объектом воздействия бесов или демонов.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Когда Библия говорит о бесноватости или об одержимости, она использует термины, которые очень сильно отличаются от того, что принято по этому поводу думать в категориях стандартных терминов русского языка. Потому вот некоторые промежуточные выводы. Хотя и существуют случаи именно одержимости, обладания дьяволом и бесами, чаще всего Библия описывает тех, кто имел беса или был угнетаем бесом, был объектом воздействия бесов. Таким образом, есть разные степени бесовского воздействия. Мы говорили уже с вами, вспоминая примеры Священного Писания, когда в одном человеке было 6-7 тысяч бесов, в другом 7 бесов у Марии Магдалины, в некоторых один и так далее. Существуют разные степени бесовского воздействия. Потому есть и примеры одержимости, вот именно полной подавленности человека бесами. Но чаще всего, это очень важно подчеркнуть еще раз, чаще всего Библия говорит именно о тех, в ком есть бес, кто угнетаем бесом и кто является объектом воздействия бесовских сил. И вот теперь мы с вами можем заново поставить вопрос. Могут ли верующие быть бесноватыми в библейском смысле этого слова? То есть могут ли верующие иметь беса, могут ли христиане быть объектом бесовского влияния по праву на основании совершенных ими грехов? Вот это наш главный вопрос сегодня. Давайте посмотрим на библейские ответы. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих. «Но боюсь, чтобы как змий хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Апостол Павел пишет кому? Верующим, христианам. И он выражает опасение, что с ними, с членами церкви в Коринфе, может произойти то же самое, что однажды произошло с Евой. Вопрос, была ли Ева христианкой? Она была даже более чем христианкой. В том смысле, что она была безгрешным человеком, совершенным человеком. И вот даже такого совершенного безгрешного человека сатане удалось прельстить. Прельстить как? Сказано, повредив ума. Еще раз. «Боюсь, чтобы как змей хитростью свою прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». То есть в результате того, что дьяволу удалось сделать с Евой, пришло проклятие, и такая же опасность, говорит апостол Павел, существует у кого? У вас, у верующих, у христиан. Контакт с дьяволом у совершенного безгрешного человека привел к проклятию. То же самое может происходить с верующими. Далее. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 4 стих, к которому мы уже обращались вчера, свидетельствует. «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Вы очень снисходительно бы отнеслись к этому явлению. Какому? К принятию иного духа. И вот когда мы смотрим, как эта мысль выражается в иных переводах Священного Писания, в данном случае перевод Кулакова в Институте перевода Библии при Заокской духовной семинарии, очень точно, хорошо отражает смысл подлинника. Вы ведь почему-то охотно терпите, когда к вам приходит кто-то и проповедует другого Иисуса, не того, которого мы проповедовали, и с готовностью принимаете иного духа, какого не принимали, или иную благую весть, какая вам не возвещалась. Апостол Павел свидетельствует о том, что некоторые в Коринфской церкви приняли иного духа, не того, которого приняли вначале. То есть вначале не приняли какого духа? Святого Духа Божия. А теперь он говорит, когда к вам иное Евангелие, иного Духа приводят, привозят, предлагают, вы что делаете? Еще раз цитирую. Принимаете. Подлинник использует именно изъявительное наклонение, именно описание того, что происходит. Итак, может ли христианин принять иного Духа? К сожалению, да. И если кому-то хочется думать по-другому, он властен свой выбор осуществлять в отношении Божьей истины. Но мы должны знать, что Бог предостерегает нас. Человек, получивший Святого Духа, может получить и иного Духа. Духа зла, беса, дьявольского, нечистого Духа. Это серьезная опасность, и это реальная опасность. Далее. Послание Галатам, 3 глава, 1 стих, к которому мы обращались с вами во время нашей первой встречи, свидетельствует. «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Когда мы смотрим, какое слово используется в подлиннике, вот то, что у нас переведено как «прельстил» в оригинале глагол «баскайно», и современные переводы дают это так – «Кто вас сглазил, Российское библейское общество?» И перевод Кулакова «Кто же смог заворожить вас?» То есть над верующими в Галатах было осуществлено оккультное колдовское действие, и они этому действию, к сожалению, поддались. Второе послание Коринфянам, 12 глава, стих 7, показывает для нас шокирующий пример воздействия сатаны на верующих. Звучит он в действительности очень шокирующе, но тем не менее, что написано в Священном Писании, то лично я принимаю, надеюсь, и вы. Итак, читаем. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений», пишет кто? Апостол Павел, сам апостол Павел. «Дано мне жало в плоть». Кто? Ангел сатаны, то есть один из бесов, один из демонов, удручать меня, чтобы я не превозносился. Странное место, правда? То есть является ли фактом, что ангел сатаны бездействовал в апостоле Павле? Является ли это фактом? Еще раз. Сказано, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны – удручать меня, чтобы я не превозносился. В его плоти действовал кто? Ангел сатаны. Так написано или нет? Теперь вопрос. Как это возможно? Почему это возможно? Как это ангел сатаны, как это бес действует в апостоле Христовом? Апостол указывает причину. Причина какая? Превозношение. Чтобы я не превозносился. Если вы возьмете статистику использования этого греческого глагола «превозноситься», «хвастаться», «хвалиться», оно используется, это слово, в апостольских писаниях в подлиннике 39 раз. Это во всем Новом Завете, во всех апостольских писаниях, во всех 27 книгах. И 37 раз из 39 его использует именно апостол Павел. Вы знаете, как в народе говорят – у кого что болит, тот о том и говорит. Изучая Писание апостола Павла, мы находим, что он в действительности был к этому склонен, и он часто пишет о хвастовстве. Давайте прочитаем. Второе послание Коринфянам, 11 глава, стихи 16 по 18, представляет собой непосредственный контекст вот этого заявления, о котором мы только что с вами прочли. Нам нужно выяснить, почему апостол говорит об этом. Итак, 2 Коринфянам, 11 глава, стихи 16 по 18. «Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться». Представляете? «Что скажу, то скажу не в Господе, а как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться». Тема похвальбы очень часто встречается в послании апостола Павла, и мы видим, что он боролся с этим грехом. Это было для него искушение. И результатом вот такой его склонности было то, что в его жизни появился кто? Ангел сатаны. То есть мы находим, что даже в тех светилах, которые однозначно воспринимаются как столпы Христовой веры, даже в апостолах, в данном случае в апостоле Павле, действовал ангел сатаны по указанной явной причине, по грехе, который пребывал в апостоле. И потому это стало основанием для дьявола в нем действовать и его именно удручать. Он подробнее описывает, в каких это физических болях и проблемах выражалось.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Продолжая тему действия бесов верующих, мы посмотрим с вами на Евангелие от Матфея, 16 главу, стихи с 15 по 17. Зная, что бесы могут действовать в верующих, в христианах, мы теперь посмотрим на некоторых иных апостолов Христовых. Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Перед нами утверждение о том, что Петр получил откровение свыше. Небесный Отец открыл ему истину о природе Иисуса Христа. Однако далее в чтении открывается такая информация. Стихи с 21 по 23. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убитым и в третий день воскреснуть». И вот после этого сказано: «И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобою“. Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое“». Перед нами удивительный пример того, как человека, в отношении которого только что было сказано, что Отец Небесный открывает ему истину, теперь произносятся вот такие нелестные слова: „Отойди от меня, сатана“. Через Петра в этот момент говорил сатана. Иисус Христос обращался к сатане, который использовал уста Петра. И вот причина. Давайте посмотрим на анализ этого отрывочка. Во-первых, диагноз каков? Полярное воздействие. То Бог воздействует, то сатана воздействует. То от Бога получает человек откровение, то от сатаны получает мысль. Какова причина? Потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Дело в том, что Петр ожидал совершенно иного от Мессии. Он знал, что Иисус – Мессия, но он иного Мессию ожидал, правда? Как и прочие ученики, он задает вопрос: не в сие ли время восстановляешь ты, Господи, царство Израилю? Они ожидали Мессию-полководца, Мессию-завоевателя – Мессию, который освободил бы их от ига римлян. Они ожидали Мессию, который, наоборот, всех врагов победит. А Христос тут говорит: меня первосвященники и книжники возьмут, и мне нужно будет много пострадать и быть убиту. и в третий день воскреснуть. И поскольку мировоззрение Петра не могло вместить эту концепцию, поскольку он Мессию по-иному представлял, то есть в отношении истины библейских пророчеств у него была другая картина, иное понимание, дьявол смог воспользоваться этим. И поскольку Петр думал не о том, что Божье, а что человеческое, дьявол смог овладеть устами Петра и произнести свое слово с целью вызвать во Христе сожаление к самому себе. «Да не будет этого с тобою, Господи! Пожалей себя!» Итак, для сатаны открывается дверь когда? Когда человек не знает Божью истину. Если мировоззрение человека не соответствует тому, что говорит Священное Писание, если он живет какими-то иными понятиями и концепциями, которые не выдерживают критики во свете Слова Божия, значит, сатана может управлять им в эту меру. Значит, эти мысли, эти неверные представления дают дьяволу право проявлять себя в жизни такого человека. Этому нас учит пример апостола Петра. Еще один апостол. Евангелие от Матфея, 10 глава, стихи 1, 2, 4. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Симон Кананит, и там прочие перечисляются, и также кто? Иуда Искариот, который предал его». Вопрос. Какой властью обладал Иуда, согласно тексту? Властью над нечистыми духами, чтобы изгонять их. Так написано или нет? Он призывал 12, и 12 дал власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их, и вот их имена. То есть Иуда получил от Иисуса Христа власть над бесами. Это очень важный факт. И тем не менее, давайте посмотрим, как дальше сложилась его жизнь. В Евангелии от Иоанна, в 13 главе, стихи с 21 по 27. «Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал: „Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня“. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: „Господи, кто это?“ Иисус отвечал: „Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам“. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: „Что делаешь, делай скорее“». Удивительное и довольно странное повествование. В результате чего вошел в Иуду сатана? В результате причастия, когда Господь взял хлеб и подал Иуде, в результате этого вошел в него сатана? Или нет? Посмотрим на один факт из жизни Иуды, который описывает его действия чуть ранее. Евангелие от Луки, 22 глава, стихи с 3 по 6. «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать ему. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе». И так оказывается, что сатана вошел в Иуду еще до пасхальной трапезы, еще до вечери верхней горницы. Сатана там уже бывал раньше. Для него это место было знакомым. И потому во время вечери он просто сделал это в очередной раз. Значит, проблема раньше началась. Давайте проследим, когда. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи с 3 по 6. «Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: „Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?“ Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Что означает, что он носил денежный ящик? Это комментарий на фразу «он был вор». Посмотрите, как выражается мысль в иных переводах. Перевод Российского библейского общества говорит: «Он носил общий кошель с деньгами и нередко запускал туда руку». А перевод Кулакова говорит: «Он крал кое-что из того, что туда клали». То есть какая была проблема? Проблема была в том, что эта мира, этот нард чистый, драгоценный, женщина могла просто подарить Иисусу Христу. Это бы попало в руки кому? Казначею. Он продал бы это и запустил бы туда руку. То есть он увидел, как огромная сумма денег, как говорится, уплывает. И потому это его возмутило. И он говорит: почему бы это вот не продать и нищим раздать? Но Библия раскрывает его замыслы. Он не о нищих заботился. Он был вор, и поэтому он это сказал. Итак, мы узнаем, что в Иуде, в его сердце, в его характере жил грех. Он не просто воровал, он уже стал вором. Он был вором. То есть этот грех в нем пустил глубокие корни. И теперь у нас есть возможность с вами соединить заявление Священного Писания воедино и ответить на вопрос, почему сатана имел власть войти в Иуду. Матфея 26 глава, стихи с 8 по 16. «Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Мы уже знаем, кто был зачинщиком этих разговоров, так? Иуда подал идею, и ученики все подхватили, не зная, что на самом деле происходит. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие, в целом мире сказано будет в память ее и о том, что она сделала». И вот, прошу вашего внимания, «тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 серебряников, и с того времени он искал удобного случая предать его. Что побудило Иуду пойти и предать Господа? Вот именно тот факт, что ему не удалось своровать. Вот именно тот факт, что ему не удалось осуществить свою махинацию, когда ему не удалось осуществить свои воровские устремления. И потому, сравнивая повествование Матфея, Иоанна и Луки, мы теперь понимаем смысл стиха. «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками, начальниками, как его предать им». Почему вошел? Потому что у Иуды был грех. Итак, некоторые выводы по этому повествованию. Бесы верующих, помимо наличия у верующих неправильных идей, помимо того, что они думают не о том, что Божье, а человеческое, помимо неверного мировоззрения, которое дьявол использует, если есть таковое у верующего, есть еще у бесов право входить в верующего, даже обладающего, как Иуда, властью над бесами, по причине укоренившегося греха, по причине образа жизни. Иуда жил во грехе. Поскольку он находился в таком состоянии, это дало сатане право войти в него. Войдя же, он постепенно увеличивал степень своего влияния и во время вечери Господней вошел в него так, что в результате Иуда предал Христа. Причиной был повторяющийся, укорененный и живущий в естестве Иуды грех. Говоря о бесах верующих и о том, как верующий человек, христианин, может подвергаться бесовскому дьявольскому влиянию, отвечая на вопрос о том, может ли человек в Боге, может ли человек, будучи христианином, быть одновременно и мишенью для дьявольских сил, может ли он иметь в себе сатану, может ли он иметь в себе беса, Священное Писание утверждает следующее. Если человек мыслит неверно, его мировоззрение истине Божией не соответствует, или если он живет во грехе, если в нем есть неискорененный грех, это дает дьяволу, это дает бесам входить в этого человека, и человек становится одержимым в библейском смысле. Бес может поселиться в человеке на законных основаниях, несмотря на то, что тот продолжает исповедовать Христа Господом, несмотря на то, что тот продолжает ходить в церковь, как Петр был рядом с Иисусом, как Иуда был рядом с Иисусом и так далее. Вот эта вот страшная форма двойного духовного подданства раскрывается с большой убедительностью и ясностью на страницах Священного Писания. Но вот какая проблема. Есть дух противления. Есть люди, которым сколько ни приводи аргументов из Священного Писания, они не поверят до тех пор, пока не скажут: «А кто еще так думает? А можешь ли ты привести подтверждение из-под пера каких-то авторитетных вот учителей церкви, да именно нашей церкви?» Вы знаете, что я провожу эти семинары в разных местах земного шара. И приходят разные люди, представители разных деноминаций, разных конфессий. И каждый хотят услышать, а что вот представитель нашего течения вот думает на эту тему? Есть ли благословение старших братьев вот именно из нашей деноминации? Так вот, для немощи плоти таковых мне всегда приходится изыскивать цитаты из трудов баптистских, пятидесятнических, харизматических, адвентистских, православных, католических, лютеранских и так далее писателей, которые, исследуя то же самое Священное Писание, что и я, приходит к тем же самым выводам, но когда приводишь цитату, звучит намного убедительнее, чем просто и Слово Божие. Это великая трагедия, дорогие братья и сестры, уважаемые гости. Величайшая трагедия народа Божия. Но тем не менее, немощь плоти есть немощь плоти. Мы вынуждены с этим считаться. Вот что говорит церковный комментарий. Официально. Читаем. Те, кто отвергают или игнорируют истину, присягают на верность лукавому. Это цитата из книги «Служение и исцеление. Желание веков». Автор вам известен. Еще раз. Те, кто отвергают или игнорируют истину, тем самым что делают? Присягают на верность лукавому. По мере того, как люди таким образом все больше отделяются от влияния и управления Святым Духом, они в конечном итоге оказываются совершенно во власти дьявола. Итак, о верующих или неверующих идет речь? О верующих идет речь. Далее еще один абзац. В продолжение этой же самой статьи: удерживаемые волей, которая сильнее их собственной, они не могут сами освободиться от сил зла. Они автоматически мыслят и поступают так, как побуждает их сатана. В тех случаях, где вдохновение указывает причину, оно заявляет, что одержимость демонами приходит вследствие чего? Греховной жизни. Церковный комментарий, естественно, будучи библейским комментарием, приходит к тем же самым выводам. Сатана входит в верующего почему? По причине непринятия истины или игнорирования истины. И, во-вторых, почему? По причине образа жизни, который представляет собой нарушение воли Божьей. Верующим может жить дьявол. Верующим может быть местом, где проявляет себя бес. Это истина Священного Писания. И мы все должны быть в отношении этого предостережены.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Следующий вопрос, который мы должны рассмотреть сегодня, касается условий очищения от греха. Здесь тоже царит в народе Божьем, в разных направлениях христианства, очень много неверных мнений по данному вопросу. Как человеку отпускается грех? У разных людей разные мнения, у разных богословов свои особые концепции. Нас интересует Слово Божье. Посмотрим на модель, которая дана в Божьем законе, в том, что Господь повелел записать рабу своему Моисею. Первое условие – это осознание. Книга Левит, 4 глава, стихи 13 и 14. «Если же все общество Израилево согрешит, как? по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, то есть они не будут знать, что они нарушили волю Божью на самом деле, и сделают что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то, когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания». Когда грех становится грехом? Точнее, когда нарушение воли Божьей становится грехом? Когда сказано «узнан будет грех», когда придет осознание. Далее, книга Левит, глава 5, стихи со 2 по 4. «Есть или, если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен, или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен». Далее в 5 главе читаем 4 стих. «Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том». Когда вина приходит? Когда человек осознает. Итак, перед нами человек, который живет в народе Божьем, живет в завете с Богом, живет в спасительных отношениях с Богом. Но потом, спустя время, к нему приходит осознание греховности поступков, сделанных когда? В прошлом. Мы не знаем, когда в прошлом. Когда-то в прошлом. Он не понимал, что это грех, а теперь во свете Слова Божия он начинает понимать. И вот тогда он должен сделать второй шаг. Когда пришло осознание, второй шаг – исповедь. Книга Левит, 1 глава, 4 стих. «И возложит руку свою на голову жертву всесожжения, и приобретет он благоволение во очищении грехов его». Что означает этот жест? Левит 16:21, «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, и возложит их на голову козла». Второе – это исповедь, перенос греха с грешника на жертвенное животное. Мы продолжим разговор об этом во второй части нашей встречи.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Ведущая Яна Скурихина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь у нас в гостях у телекомпании «Три ангела». И сегодня мы знакомим вас с невероятно творческим коллективом «Сызрань Просвет». Сегодня с нами его режиссер Юрий Суслин, а также руководитель волонтерского движения «Добрые руки» Вадим Макиян и Марина Королева, участница этих двух проектов, проекта «Сызрань Просвет» и «Добрые руки». Скажите мне, пожалуйста, дорогие друзья, откуда вообще зародилось это движение «Сызрань Просвет»?
2: Сама идея, она, собственно, родилась банально и проста. Вот я человек верующий, и приходя как бы в церковь, видел, что дети, помимо церковной среды, вне церкви мало имеют какое-либо общение. Вообще, впереди меня сидела девочка, вот она, собственно, сейчас наша, так сказать, активная участница, вот, Анжелика. Так получилось, что она живет недалеко, где наша, находится наш храм, и, соответственно, получается, она с течением некоторых обстоятельств приходила в церковь по субботам, вот, и сидела впереди, и я смотрел на нее и подумал, вот, жене сказал, что, думаю, вот, интересно, подрастет человек, будет вырастать, и будет ли ей неинтересно находиться в церкви.
1: Угу. Вот, потому и что... эта девочка сейчас в вашем коллективе,
2: да,
1: тоже,
2: ну, да? Дело в том, что когда ребенку, там, допустим, там 7-8 лет, ну, есть какие-то, значит, там, ну, там что-то порисовать, поиграть что-то. А когда человек уже возрастает, ну, у него какие-то есть какие-то другие, наверное, потребности возникают. Какая-то хочется чем-то заняться, угу. Вот, угу. Чтобы была какая-то либо цель. Да. Ну, соответственно, вот здесь родилась идея, чтобы вот возместить вот этот как бы некий ущерб, вот, который нам показался, что он необходим в церкви вот в этот mm-hmm. момент. Вот. И зародилась идея, она была вначале, собственно, эта идея, чтобы мы подумали о себе в большей степени в этом вопросе, чтобы как-то с детьми нашими заняться. Mm-hmm. И вот так вот, собственно говоря...
1: Так и зародилось.
2: Да, так вот, собственно, мы вот начали с одной пантомимы, с одного кукольного сценария. У нас был кукольный сценарий написан в свое время. Вот, мы сделали ширму, вот, и в одну из праздников мы оформили, так сказать, праздничную программу. Ну, детям понравилось, взрослые, конечно, были в восторге. Вот, ну и, соответственно, потом в дальнейшем... Вот, мы как-то уже захотели как-то с кем-то поделиться, с другими. Угу. Вот, ну и как бы была уже цель такая, чтобы куда-то поехать, что-то показать.
1: Да, да. Вот. Вот вы говорите пантомима, да? А почему именно данный театральный жанр вы выбрали? Почему именно пантомима?
2: Ну, если честно сказать, что мы, когда начинали вообще наш творческий, так сказать, проект, можно его так назвать, мы не думали о пантомимах, и не была цель вот пантомимы вообще. Mm-hmm. Вот. Первое вообще действие, это было, конечно, кукольная тема. Вот. Мы решили как-то модернизировать, как-то приблизить, не оцеркленную среду сделать, а как-то сделать немножко направленность на внешнюю mm-hmm. сторону.
1: И как это сейчас выглядит? Данный проект, это ну как вот, концерт?
2: Ну, на тот момент, когда он выглядел так, что мы сделали первый проект, он был у нас музыкальный, развлекательный детский проект. Mm-hmm. Вот. И вот детская...
3: кукольный театр у нас.
1: Как театр? Кукольный театр.
3: Кукольный
1: да,
3: театр,
1: да. Изначально.
2: Ну, да. Ну вот, собственно, он как бы концерт. Мы сделали концерт, в который входили, значит, разного рода деятельность. Там как бы было, получается, и кукольное, там было...
3: Твистинг.
2: Твистинг, да.
3: Надувание шаров.
2: Шаров, да, был.
3: Да, надувание шаров это для детей.
4: Угу. Моделирование
2: да.
4: такое.
2: Вообще, мы этот концерт мы сделали очень, как бы, мы считаем, что у нас он интересный. понятно, что мы за него родимы, потому что это наше детище. И, соответственно, мы его весь шили. Собственно, у нас, так сказать, там и ряженые выходят, да, сказать, в ряженых костюмах, приветствуют зал. Мы называем созвалки, значит, они, значит, приглашают детей. Ну, дети сразу активизируются в этот момент. Вот. И начинается у нас там есть твистинг.
3: Значит, твистинг, да, это моделирование шаров.
2: Мыльных пузырей и тому подобное. Вот. Разного рода происходят такие вещи, что дети, конечно, начинают вот, как бы, сказать, бурно и активно реагировать. Это создает, так сказать, некий праздник. Вот. Потом представляется фокусник. Вот, он показывает фокусы. А потом мы, вот у нас была такая идея очень интересная, думали, как сшить кукольную тему, кукольную, значит, нашего спектакля. Вот. И у нас там кукла начинает разговаривать с фокусником. Вот. И, соответственно, получается, просит его, значит, тоже показать фокусы. Угу. Значит, получается, фокусник предлагает, что научит эту куклу фокусами. Ну, прежде нужно сделать некое действие. И, соответственно, там происходит действие и так далее происходит. А потом уже были пантомимы.
1: А давно зародился вот именно коллектив «Сызрань Просвет»?
2: Ну вот где-то около 4 лет назад, собственно говоря.
1: 4 лет.
2: Сама идея, она возникла, наверное, лет 5 назад. Вот.
1: Вот это поразительно, то, что вы такие творческие, пантомимы и ваши идеи. Вы являетесь актерами по профессии?
2: Ну, нет. Нет, я далеко не актер. Вообще...
1: Вам просто нравится этим заниматься, да?
2: Ну, может быть, да. Да, конечно, так сказать, есть и корни, и ноги, откуда это, может быть, растет. И есть, так сказать, мысли впоследствии приходят все-таки, откуда у тебя это, так сказать, зародилось. Потому что изначально, конечно же, многие из нас имеют разные сферы деятельности, вот, никакого отношения к культуре, так сказать, или, значит, там,
4: творчеству.
2: Творчеству не имеют, потому что многие, вот и Вадим как-то говорил, да, что ты там в школе там тяжело у тебя там было.
4: Да, ну, то есть, как бы, мы понимаем, что когда мы приняли решение начать что-то делать для общества, то в этом случае часто, наверное, Бог все-таки помогает человеку что-то начать делать. Какие-то дары появляются, дополнительные таланты развиваются, когда ты принимаешь решение что-то делать. Вот таким образом, наверное, у каждого из нас, и нас примерно около 10 человек только творческого коллектива, каждый...
1: Бог дал вам соответствующие навыки, да?
4: Навыки, дары, таланты, конечно, усилия, труды, они нужны. Да. Но таким образом это все развивается.
1: Да, это просто замечательно. А как связаны вот эти два проекта? Вот, как я поняла, вы руководите, Вадим, именно волонтерской деятельностью, да, «Добрые руки». И как связан данный проект с творческим коллективом «Сызрань Просвет»?
4: Вы знаете, как бы как все было, это тоже история очень давняя, когда-то давным-давно я понял в своей жизни, что нужно быть полезным обществу. То есть наш смысл жизни вообще человека, смысл жизни человека как бы сегодня, это быть полезным кому-то. Если я живу, я никому не полезен, то как бы возникает вопрос, а смысл какой моей жизни, да? Поэтому когда-то я понял, что нужно помогать людям, и таким образом эти идеи начали развиваться в моем разуме, что каким-то образом нужно это сделать. И мы с Юрием, с Мариной все вместе, прихожане одной церкви, мы ходим в одну церковь, и начали эти мысли вместе развивать, и ориентировочно 2 года назад у меня пришла такая идея. У меня появились свободные средства. Вообще такая мысль: купи стирального порошка на эти деньги, вот, да, и помоги в своем
1: просто
4: городе.
1: Просто раздавали стиральный порошок.
4: Да, вот помоги в своем городе.
2: В каком ты городе был?
4: Что? Вот я порошок. Был в Сызрани, вот. И...
1: Вы сами все из Сызрани, да, как я
4: понимаю? Да, мы все из города Сызрани. Вот, и пришла такая мысль, купить стирального порошка. Я, значит, закупил, как сейчас помню, 30 пакетов.
2: Странная идея, конечно, купить порошки.
1: Дорогость.
4: 3-килограммового стирального порошка Бимакс. Была такая акция, очень недорого получалось. Тоже верю, что это Богу смотрел эту акцию, потому что было желание кому-то помогать. Я загрузил это все в свой автомобиль, в багажник, сфотографировал. И у нас есть созданная группа, была создана к тому моменту ВКонтакте, в Одноклассниках. Мы выложили туда, что готовы помочь многодетным семьям, выложили номер телефона и дату раздачи порошка. И таким образом начали нам звонить мамы, записываться. И так и зародился этот проект «Добрые руки». И с тех пор мы начали систематически в месяц в среднем одну встречу проводить с многодетными семьями и помогать им, чем мы можем. Вот наш, как бы, то есть творческий коллектив «Сызрани Просвет», он является частью волонтеров «Добрые руки». Нас примерно 18 человек, из них 10 – это творческий коллектив «Сызрани Просвет», остальные 8 – это просто волонтеры, которые
1: просто кто участвуют, желает участвовать,
4: помогают. Вместе,
1: да?
4: Мы как бы скидываемся деньгами, так можно сказать, да, и помогаем таким самым в этом проекте.
1: Я еще видела, что вы собираете вещи различные, и как вы просто раздаете людям?
4: Угу. Значит, если говорить, ну, о вещах, то наш проект «Добрые руки», он включает много аспектов. То есть мы помогаем в различных направлениях. Например, мы помогаем бытовой химией, да, мы помогаем продуктами питания, раздаем их каждому приходящему, мы помогаем одеждой. Вот. Мы помогаем, например, у нас есть курс английского языка бесплатный для многодетных семей. Вот. То есть семьи, которые не могут своих детей куда-то в школу устроить, им нужно дополнительное обучение. У нас есть наш волонтер, который является учителем английского языка и проводит курсы бесплатно один раз в неделю. То есть вот как бы набор таких услуг, которые мы предоставляем. У нас есть массажисты. Мы также проводим всевозможные лекции по здоровому образу жизни. Я являюсь еще инструктором здорового образа жизни ГТО, закончил специальное обучение. Вот. И также проводим еще в школах лекции для детей. Вот. Направляем их к тому, чтобы они меньше курили, меньше пили. Ну, наркомания сегодня – это проблема глобальная вообще, поэтому все об этом знаем. Вот. И таким образом мы помогаем в таких направлениях. И можно рассказать о каждом направлении. Как мы вещи, например, достаем, да, там, как мы находим их, там, как мы там продукты находим, там, и так далее. Если говорить о вещах, как вы спросили, то мы делаем объявление по городу, что мы собираем чистые, стиранные, хорошие вещи для детей, для взрослых. И нам поступают звонки, приходите, забирайте. Или люди сами привозят по нашему адресу эти вещи, и мы таким образом совершаем сбор вещей. И потом на встречах один раз в месяц мы их раздаем. Всем, кто приходит к нам.
1: Здорово. Вообще, очень интересная у вас история. А вот на ваши концерты бесплатно можно попасть? То есть любой желающий человек может прийти на концерт, да? И после этого вы организовываете какое-то дополнительное мероприятие в виде раздачи вещей. Это все в один день происходит или как?
4: Да, это все происходит в один день. То есть мы делаем рекламу.
1: То есть это два проекта в одном у вас?
4: Да, два проекта в одном. Да. То есть у нас выступает творческий коллектив, показывает свою программу для детей, для родителей, о морально-нравственных ценностях, о пантомимах. Юрий расскажет еще об этом глубже немножко. Вот. И в этот же день после всей программы люди остаются и могут получить эти продукты. И что мы приготовили? В зависимости от того, что приготовили. Или мы приготовили стиральные порошки в этот день, или мы продуктовые наборы приготовили, или это порошки стиральные и одежда, то есть зависит от набора. Какие-то услуги, да, дополнительные.
1: То есть служите от всей души.
4: Да, то есть у нас у каждого есть какие-то дары, да. Кто-то, например, там может в сантехникой заниматься. У нас есть люди, которые могут посвятить, там, например, 2 часа своего времени там, сантехникой кому-то. И они едут в какую-то семью, ремонтируют что-то как бы бесплатно в свое время. То есть каждый как бы помогает тем, что знает и умеет делать.
1: Да.
4: Как бы.
1: Каждый служит тем даром, который дал ему Господь.
4: Да, да.
1: А расскажите поподробнее вот про сюжеты пантомим. О чем они?
2: Ну, собственно, как бы сюжеты не замысловатые, они вечные. Вот, о ценностях, чтобы человек не концентрировал свое внимание на себе, вот, мог бы, собственно, дарить. Вот. Мы не хотели бы изначально, когда в пантомимах, высмеивать что-то. Вот. У нас даже есть вот пантомима, некоторые, так сказать, она называется «Сердце», и там, где 2 главных героя, и, соответственно, получает изначально 1 сердце. Вот. И Бог как бы ровным счетом выдает как бы каждому из них. И вот было такое мнение, что один плохой, а другой хороший. Концепция изначально была, что оба человека добрые. Просто один не боится отдавать, а другой имеет некие страхи и переживает, что если я отдам, вдруг мне что-то не достанется. Вдруг мне не дадут то, что я отдам. Вот. Нет на самом деле плохих и хороших людей. Мы в разных ситуациях проявляем себя по-разному. Вот. И изначально не может быть построения. Вот в этот автобусе едут хорошие люди, а вот здесь вот, значит, плохие люди. Собственно, все эти страхи, внутри, они у нас внутри есть. Вот. И, собственно, наша концепция, она была построена не на высмеивание чего-либо, вот, а за того, чтобы обострить внимание человека на что у него есть изначально хороший Бог дал элементы, что он может ими поделиться. Не обязательно там ехать за три моря, вот, и, значит, что-то, так сказать, там, начать какие-то глобальные вопросы там решать. Это же можно потихоньку применять это и в семье, собственно говоря. В семье, собственно, это самая такая, сказать, площадка, где ты можешь, собственно говоря, мастерить домик. То ли ты его можешь ломать, то ли ты его можешь создавать. Вот. Собственно, пантомима — это, собственно, такой же диалог, вот, со зрителем. Вот.
4: Немой, да?
2: Ну, да. Фактически, да, он немой. И эти вообще формы жеста, они очень интересны, потому что, с одной точки зрения, в жестикуляции человек проявляет какие-то, может быть, эмоции, но вот этот жест порой как бы концентрирует на человека на каких-то определенных вот моментах.
1: Вот. А как раз-таки вот эти все движения, откуда это? Вы все сами придумываете данные, ну, сюжеты?
2: Дело в том, что мы сейчас живем на, сказать, информационном большом поле, и сейчас как бы информация перемещается очень быстро. Угу. Конечно же, некоторые вещи мы, допустим, смотрим ребят, которые...
1: Вдохновляетесь, да?
2: Да, конечно, бесспорно. Это же, собственно говоря, как бы, когда ты видишь хороший пример чей-то, допустим, там, отца или там еще, значит, каких-то своих родных и близких, или там, может быть, посторонних.
1: Даже,
2: да, да, ты пытаешься применить их к себе. Угу. Конечно, ты не делаешь продукт точно такой же. В любом случае, даже если человек хочет скопировать что-то, либо все равно он его пропускает через себя. Вот. Нет два одинаковых яблока, то есть нет два одинаковых продукта. Вот. Соответственно, человек что-то вносит свое. Безусловно, у нас есть пантомимы, которые чисто наше рождение, и, соответственно, получается, наша режиссура была полностью, вот, и музыка, и наполнение всего этого. Вот. Есть вещи, которые мы, конечно, переняли, вот, увидели, вот, дополнили ли их, конечно.
4: Модернизировали.
2: Вот, да, и, соответственно, как мы это видим, как мы это представляем, мы это показываем.
1: Да, вот. Я вот смотрела ваши пантомимы, они на самом деле очень глубокие, со смыслом, есть над чем задуматься.
2: Спасибо.
1: Да. Марина, а вы давно участница данного коллектива? Как вы вообще пришли?
3: С детства в церкви, с 4 лет. И Юрий также с 4 лет, вот я знаю уже. Mm. И в возрасте 10 лет, я помню, мы вот начали свою деятельность уже в спектакле.
1: Когда вам было 10 лет?
3: Да, мне было 10 лет. И ездили со спектаклями по городам, также служили, как бы показывали людям.
1: Вот. Это еще не коллективом?
3: Это еще нет. Это не Сызрань Просвет был. Просто вот наша деятельность.
2: Про дочку свою расскажи. Вот в такого же возраста она была,
3: ну,
2: как и ты.
3: Да, получается, вот я была 10 лет, сейчас моя дочь уже также с нами.
1: Она тоже в коллективе уже ваша?
3: Да, она уже вливается
4: в коллектив. И тоже в возрасте, по-моему, 10 лет.
3: Да, она тоже
2: постарше.
3: 10 лет.
4: Интересно, да.
3: Да, так что уже давно.
1: Здорово.
2: Такая параллель какая-то зеркальная получается.
0: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: И мы продолжаем нашу беседу с творческим коллективом «Сызрань Просвет». И я хочу задать вопрос Марине. Марина, а что именно вот вас вдохновляет участвовать в данных пантомимах?
3: Вы знаете, очень вдохновляют отзывы. Вот

0: ей было к чему стремиться.
1: Да, действительно. Вадим, а вы тоже участвуете в пантомимах?
2: Да, никогда в своей жизни, наверное, не думал, что буду вообще выходить на сцену, что-то показывать, потому что я всегда был человеком, который, ну, не может какими-то своими эмоциями делиться, что-то показывать. Я никогда даже представить не мог себе, даже в страшном сне, что такое может произойти. Но вот когда появилось желание тоже участвовать вместе с ними, я понимал, что это важно. Важно что-то такое делать, доносить какие-то.
3: Была необходимость в этом.
2: Да, и необходимость была в еще одном участнике. И я, конечно, прямо я обычно с Богом разговариваю, молюсь, говорю: «Господи, говорю, помоги мне. Если я, говорю, могу быть полезным, то дай мне какой-то дар, потому что я не имею такого дара». Вот. И вот таким образом я стал участником. Что меня вообще вдохновляет? Вот, да? Мне нравится. Мне нравится то, что сегодня общество нуждается именно вот в таких морально-нравственных ценностях. Сегодня эти ценности, они как бы смазанные. То есть сегодня мы привыкли к тому, что люди отвечают злом на зло. То есть каждый привык жить сам по себе. Людей не принимают. Общество, к сожалению, плохо принимает сегодня там инвалидных, людей с ограниченными возможностями. И поэтому вот эти пантомимы, они направлены на то, чтобы возродить эти ценности, показать важность ценностей, важность любви друг к другу, бескорыстной любви друг к другу. Да? Вот эти все ценности, они очень важны сегодня для общества. И эти пантомимы, они именно об этом рассказывают, и это показывают на практике, коротко, за 5 минут можно донести.
1: И причем креативно еще.
2: Да, креативно.
3: Ты помнишь, как первый пантомим ты смотрел «Цветы»? Вообще, да, его реакция, мне было очень интересно, мы еще только знакомились с Вадимом, и, соответственно, получается, там был момент, когда мы внутри церковной среды решили устроить праздник. И Вадим с супругой вот впервые как бы видел одну из пантомим, мы, конечно, готовились, переживали, думали реакцию сего человека. Вот. Там у нас есть пантомима «Цветы», как я сказал. Вот. Она такая яркая, значит, как бы вроде немножко совсем как бы обычная, потому что цветы отображают характеры людей. Вот. Собственно, там на одной грядке вырастает, в двух словах, значит, букет. Вот. И, значит, желтый букет. И, значит, вырастают впоследствии еще и красные цветки, которые пытаются к желтым приблизиться и с ними как-то подружиться, значит, да, общаться иметь. Ну, а те, конечно, отвергают. Вот, да, но мы показали эту пантомиму, и Вадим сказал: да-да, это вот точно, это про нас.
1: Что говорилось этой пантомимой? Что она хотела сказать, сама пантомима?
3: Ну, вот я хотел сказать, что как бы вообще-то она не то, что про нас, она вообще про социум. Собственно говоря, как бы в любой среде, даже производственной, как бы внутри церковной, даже как бы в большой семье, как бы внутри какого-то вот семейного круга могут происходить такие вещи. Когда мы не можем не воспринимать человека и думая, что наши действия, они самые правильные, самые выразительные в этом мире или там, где я живу. А этот человек, он как бы отображает узкий круг мышления или направленности, и это не самое правильное, не самое главное. Пытаемся порой зачастую навязать какое-то свое мнение, перекрасить этот цветок в желтый цвет. Вот. На самом деле это не нужно делать, потому что мы очень разносторонние, богатые на этой планете, красивой планете Земля. Вот. И, соответственно, каждого Бог наделил способностями, чтобы могли поделиться чем-то. Вот. Вот. Мы, не против, чтобы люди постоянно бесплатно что-то делали. Вот. Конечно, наша деятельность направлена на благотворительность.
1: Да, она некоммерческая деятельность.
3: Некоммерческая, это совершенно некоммерческая структура. Ну, понятно, что мы свои семьи кормим, у нас есть свои заработки, свои как бы работы, где мы как бы обеспечиваем, материальную базу. Вот. Но вот то, что Марина подчеркнула, я, на самом деле, для меня вот вообще как бы, ну, приток энергии, который как бы воодушевлял меня на какие-то другие большие действия, это, конечно, реакция людей. Потому что первое, когда вот особенно Вадима идея по поводу порошков, она, конечно, была поразительна. Мне она до сих пор очень нравится, очень проста в своей, как бы, концепции. Вот, раздача стирального порошка, казалось бы, собственно говоря, его можно и купить, по большому счету, но вот тут получается сопровождение.

0: день, что ты можешь и получить этот порошок, 3 килограмма, ну, так сказать...
1: Немало.
0: Немало, но и не самого дешевого, добавим. Вот, и получить, на самом деле, удовольствие от того, что ты посмотришь концерт и увидишь, когда дети твои радуются, и, соответственно, получить от этого как бы позитивную энергию. И вот когда ты видишь, когда люди, приходя на такие концерты, подходят, порой вот часто со слезами на глазах благодарят, то, конечно же, это вот, знаете, то есть это даже нельзя восполнить это каким-то денежным эквивалентом, да, в этом
1: ощущение
0: отношении.
1: Своей,
0: да, и, соответственно, что ты полезен в этом, да, сказать, в этой среде, то, что ты делаешь, это правильно. Вот. Может быть, ты не одинок, и есть какое-то количество людей, делают подобные вещи, вот, но не так, кстати, это часто, наверное, происходит.
2: Чувствуешь себя не бесполезным.
0: Да, да.
3: У нас был такой интересный опыт, небольшой опыт, связанный с вот началом нашей деятельности проекта «Добрые руки». Это когда мы только должны были раздать первую партию порошка, которого я, помните, рассказал, да, закупил, сфотографировал в багажнике своего автомобиля. Был один человек у нас в городе, в нашем Сызрани, он когда-то занимался такой деятельностью, помощью многодетным семьям. Ну, почему-то, по каким-то причинам, не знаю, по каким, перестал этим заниматься. И он, может быть, позавидовал, не знаю, не могу давать оценку как бы его деятельности. Он позвонил в телеканал местный, у нас есть, и сделал то заявочку такую, что вот такие-то, вот такая-то группа, находящаяся, вот, раздающая помощь многодетным семьям по такому-то адресу, она не очень хорошая, там они могут что-то на вас там зарабатывать, там, ну и так далее. Ну, такую негативную оттенок, негативную статью написал. И так получилось.
0: Квартиру.
3: Да, да, там, что там отбирают квартиру у людей. Ну, там вот такого рода как бы была мысль. И, значит, его жена, будучи многодетной, пришла на эту встречу, на первую встречу, где мы раздавали порошок, и на этой же встрече мы провели семинар о воспитании детей. Она пришла, она поучаствовала в этой встрече, и когда она уходила, интересно, что один из волонтеров узнал ее. Он говорит, это жена того самого человека. Вот. И эта жена подошла ко мне и говорит, Вадим, благодарю вас. Она поблагодарила, что вы молодцы, все хорошо провели. Можете ли вы быть каким-то неким семейным консультантом для нашей семьи, для нашей дочери? Вот. И с тех пор мы провели с ними одну встречу, пообщались. Ну, были у дочки проблемы в школе, восприятие ее в школе, были между сверстниками некоторые разногласия. Ну, слава богу, удалось решить эту проблему. И она написала большой отзыв, положительный, огромный отзыв. И с тех пор она посещает практически каждую встречу и пишет большие положительные отзывы и благодарит за эту деятельность. Хочется сказать, что люди, которые начинают такую деятельность, всегда сталкиваются с каким-то противодействием. Да, и главное не опускать руки, главное идти дальше вот в этом направлении. Если приняли решение помогать, быть полезным обществу, надо идти до конца, до последнего.
1: Да. А какие еще вот такие поразительные опыты у вас были, которые вот прям вызывают эмоции, восторг?
3: Угу. Ну, если есть что сказать...
0: Нет, я думаю, что, может быть, вот то, что проекты, которые мы делали, вот, так сказать, стартовые площадки Самара,
3: да,
0: Шкала, сейчас, Казань.
3: Да, расскажу.
1: Вы едете по разным городам, да, еще,
3: да,
1: с этой программой?
3: Да, плюс еще, да. Ну, что касается опытов ярких, ну, то, что меня вдохновило, у нас появился один волонтер, мы сделали рекламу тоже в интернете, в соцсетях, по-моему, ВКонтакте. Написали, что требуется волонтер, ну, волонтерская помощь. И нам позвонила одна девочка, Мария, говорит, я готов вам помогать. Ну, она приехала, и что сегодня интересно, что сегодня она ведет активную очень деятельность, она ведет наши все социальные сети, является администратором в социальных сетях, очень хорошо нам помогает, она нам помогает сама, она является матерью 4 детей. Она находит время, она молодая, возраст около 30 лет, вот, находит время на
0: очень
3: это.
0: Активная.
3: Очень активная такая девочка, она пригласила к нам на помощь свою сестру.
0: Маму.
3: Маму свою. И мы все вместе теперь как бы трудимся в этом направлении.
1: Это, получается, однажды увидев вашу программу...
3: Она в интернете просто увидела нашу группу и нашу как бы просьбу о помощи, что мы нуждаемся в помощи волонтеров. И как бы таким образом она нам позвонила, сказала, вам нужна помощь? Мы говорим, ну, конечно, нам нужна помощь. И вот так вот мы подружились с ней. Сегодня и она, и ее мама, и ее сестра, и ее дети тоже вместе с нами, ну, старшенькие, которые помогают нам.
1: То есть вы готовы принять принимать желающих людей, да, участвовать конечно, в этой деятельности?
3: Конечно, только... площадка, на которой могут участвовать она любые открытая, люди, открыты для всех, для любых.
1: А расскажите поподробнее, в каких городах вы были с данной программой?
3: Ну, мы можем, мы, получается, были в трех городах, можем по очереди рассказать. Например, мы были, первый город, в который мы поехали, это был город Йошкар-Ола, Республика Мариэл, потом это город Саратов и Казань.
0: Это где мы запустили проекты, так да, больше
3: есть,
0: были.
3: Это, да, то есть мы как бы были в других городах, но мы в этих городах, о которых я сейчас сказал, запускали такие проекты, подобные, как у нас, помощь многодетным семьям.
1: То есть цель вообще всей программы помочь многодетным семьям?
3: Да, да? Вот, основная цель, такая, можно сказать, одна из основных целей.
1: А какие еще цели?
3: Ну, мы еще параллельно помогаем просто нуждающимся людям. Физически. То есть у нас вообще основная наша цель – помочь не только физически людям. Ну, то есть сегодня мало людей, которые, понимаете, ну, умирают с голода, да? Ну, мало таких голодающих, умирающих людей, ну, кроме нашей стране. Но есть большая нужда в воспитании детей. Сегодня наши дети – это наше будущее. Есть большая нужда сегодня в здоровом образе жизни, да? Сегодня много больных людей, дети наши больные. Это те отрасли, сферы, которые нужно восстанавливать. И поэтому мы на таких встречах проводим лекции, семинары о воспитании детей, как вести правильный здоровый образ жизни, чтобы не болеть. Мы проводим семинары о том, как восстанавливать брак, когда он на грани уже развода. То есть это то, в чем сегодня общество нуждается. Без этого невозможно. Поэтому мы и помогаем физически, и помогаем таким людям как-то, каким-то образом наладить свою жизнь как бы, в своих проблемах. Потому что у каждого человека свои проблемы. У кого-то все нормально с мужем, с женой, но проблемы с детьми. А у кого-то наоборот, как бы, проблемы с детьми, но все хорошо с мужем. У кого-то проблемы со здоровьем. Поэтому мы пытаемся таким образом как бы, эти проблемы решить, помочь людям.
1: Угу.
3: Поэтому...
1: А как именно вы можете помочь со здоровьем человеку?
3: Ну, мы знаем сегодня, даже ну, медицина сегодня говорит современно о том, что есть профилактика заболеваний. То есть для того, чтобы вылечить болезнь, нужно приложить много больше усилий, нежели просто ее не допустить. Поэтому мы рассказываем о том, как не допустить заболевания, что делать, чтобы их не допустить.
2: Выставки здоровья у нас также проходили.
1: Да, вот, Ирина, выставка здоровья – это?
2: Да, выставка здоровья, где основные принципы здоровья рассказываются. И каждый конкретно вот берется один, допустим, воздух, вода, отдых.
1: И разбирается, да?
2: Да, и наглядно уже на больших плакатах это показывается, рассказывается.
0: В школе, да?
2: В школе, да, мы проводили вот выставку здоровья.
3: Да, нас приглашали на выборы, был ну, избирательный комитет, был в школе, и на этой базе мы провели вот выставку здоровья. Ну, приходили люди, Марина рассказала уже, что... На каждом плакате у нас есть 8 принципов здоровья. И мы рассказываем, как вода влияет на здоровье,
1: да.
3: Как солнечный свет влияет на здоровье,
1: очень
3: как
1: полезно.
3: Воздух влияет на здоровье, как физические упражнения, пища наша, эмоциональный фон, как влияет на здоровье, как вообще духовность влияет на здоровье человека. То есть мы обо всем об этом людям рассказывали.
2: Также измерение давления у нас было, да? Лишний жир, внутренний жир. Нет. Рекомендации давали, как правильно.
3: Биологический возраст, да?
2: Биологический возраст, да.
1: А вот говоря вообще об этих проектах, в частности о пантомиме, да, костюмы, грим, это все на ваши же средства или вам как-то жертвуют, помогают люди?
0: Нет, изначально мы как бы рассчитываем только на свои силы, бесспорно. Вот. И, собственно говоря, как бы порой это мы складываемся какие-то средства, порой как бы, ну, собственно, это на своих вот деньгах. Но интересно, что в каких-то городах мы были, вот, и были люди целенаправленно, ну, может быть, там небольшие суммы, там вот в одном городе там человек подошел, там после концерта вот 5000 дал, вот, на развитие, вот он был такой.
1: То есть добрые люди, да?
0: Да, он был такой, сказать, вот. Ему очень понравилось.
3: Вдохновлен, такой, да, тронут
0: и
3: был.
0: И трепетно, значит, так вот передал. Мы, конечно, были очень благодарны. Вот. В любом случае, за средства, бесспорно, потому что мы в них нуждаемся, потому что любой продукт, он, конечно, в нашем мире требует, сказать, помимо вот этих затрат, сказать, физических, вот, и морально-духовных, ну, конечно, и материальных, бесспорно. Без этого не обходится, потому что нужно покупать и материалы, шить, и заказывать что-то, где мы не можем сами это сделать.
1: А есть у вас какие-то, возможно, дальнейшие планы по развитию деятельности?
0: Ну, бесспорно, как бы в творческом как бы, процессе я, даст Бог, силы. Вот. Значит, мы не думаем останавливаться. Конечно, у нас есть всевозможные планы. Вот.
2: Новые пантомимы в разработке.
0: Новые пантомимы. У нас, как бы, да, она была в разработке, и, собственно говоря, как бы мы уж есть. У нас еще 4 пантомимы, которые мы, так сказать, хотим, чтобы они как бы на свет появились. Вот. Сложные, хорошие темы. Для нас они, конечно, также сложны, вот, потому что там есть акробатические, очень много движений. Вот.
1: Ну, акробатические. А, то есть вы еще такие даже, да, выполняете акробатические?
0: Ну, да, собственно, мы как бы ее уже подготовили, пантомиму. Единственное, мы ее просто не оформили. Вот, и вот зрители наши вряд ли сейчас, наверное, в ближайшее время ее увидят. Вот, ну, мы думаем, что к концу года мы вот несколько пантомим мы, конечно, подготовим. В частности, вот о чем я сейчас вам сказал. Вот.
1: А планируете в какие-то города ехать еще в ближайшее время?
0: Ну, конечно, бесспорно. Но у нас вот, собственно, знакомые, друзья, те, которые вот Вадим перечислил города, и которые не перечислил, там Ульяновск у нас там был.
3: Да, Ульяновск
0: вот, еще был. Вот. Ждут нас, чтобы мы как-то отпраздновали годовщину тех ихних проектов, потому что проекты те работают. Вот,
3: ты расскажи, нас сейчас вот приглашают же в Самару.
0: Да. Самару.
3: Скажи немножко об этом.
0: Не, Самару, может, ты скажешь. Вот. А то, что нас ждет, уже давно забронировал Саратов.
3: Саратов.
0: Вот. Да. И осенью мы должны поехать на годовщину, значит, и, соответственно, провести какой-то концерт. Ну, вот мы, конечно, будем готовиться к этому.
1: Но сейчас это не только детские концерты и детские программы, да? Сейчас это целевая аудитория на любой возраст.
3: Пантомимы, то, что мы показываем, да, рассчитано на любой возраст. Всем есть что почерпнуть, что понять.
0: Очень интересно, кстати, дети, мы всегда переживали, интересно, дети как откомментируют вот эти пантомимы? То, что мы же, собственно, первая наша площадка, это же многодетные семьи, и там же фактически чуть ли не от нуля приходят дети. Вот. Ну, понятно, что, допустим, там 3-4-5 лет, и, соответственно, мы провели, так сказать, такой эксперимент. Вот. Вадим после каждой пантомимы, вот, ребенок мог получить какой-то небольшой, так сказать, сюрприз, вот, но он должен был рассказать, вот, что он увидел. Вот. Ну, интересно, конечно, мы думали, что дети как-то в восприятии своем могут быть невнимательны, может быть, что-то как-то вот... Ну, на самом деле, такие были ответы, мы были, конечно, поражены. Ну,
3: да,
0: собственно
3: глубокие
0: говоря,
3: такие ответы были.
0: Просто потрясающие, конечно, неожиданно.
1: Устами младенца, да?
0: Да, это, собственно говоря, вот тоже как бы дает, так сказать, приток энергии, что мы на правильном пути верим.
3: Да, Юрий, я хотел бы добавить по поводу вот то, что вы начали, по поводу приглашений наших, что нас пригласили в Самару. Есть такой центр поддержки семьи и детства. Они опекают детей, у которых нет родителей или детей, взятых на опекунство, вот детей из сложных семей. И вот они устраивают программу, для них специальный концерт, мероприятие, и они нас приглашают там поучаствовать своими пантомимами. А как они нас узнали, вот они, получается, их сотрудница была на нашем выступлении прежде, когда мы выступали в Самаре, и это понравилось выступление, и она передала своим сотрудникам, и руководитель этого проекта вот, позвонила нам и вот таким образом пригласила нас на это мероприятие показать свои пантомимы.
1: Потрясающе! У вас столько опытов! И я желаю вам дальнейших успехов в ваших начинаниях. Огромная вам благодарность. Вы делаете поистине великое дело. И это не просто творчество, это служение Богу. Дорогие телезрители, вы смотрели программу «В гостях у телекомпании «Три ангела». Звоните нам, пишите, подписывайтесь на нас в соцсетях. Ваши отзывы очень важны для нас. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». На протяжении наших предыдущих встреч в эфире мы начали разговор о священных документах, которые являются главными, основополагающими и центральными в той или иной религии. Сегодня мы поговорим о Коране, священной книге ислама. Слово «Коран» арабское и означает буквально «чтение», то, что читают, то, что произносят, то, что повторяют. Коран является главной священной книгой мусульман, собранием проповедей, обрядовых юридических установлений, заклинаний и молитв, назидательных рассказов и притч, произнесенных пророком Мухаммедом в форме пророческих откровений в Мекке и Медине между 610 и 632 годом нашей эры и положивших начало религиозному учению ислама. Коран делится на 114 глав, именуемых сурами, расположенных в порядке убывания длины за исключением первой суры. Одна от другой суры отделены басмалой. Басмала — это формула, которая выглядит так: «Именем Аллаха, милостивого, милосердного». Каждая сура делится на аяты. Аят — это фраза или фрагмент фразы. Большая часть Корана написана рифмованной прозой, то есть несколько аятов оканчиваются на один и тот же слог в оригинале. В самой длинной суре 286 аятов, в самой короткой — 3. В аятах же от 1 до 68 слов. Итак, сура — это эквивалент тому, что в христианском мире обыкновенно обозначается словом «глава». Сура — это глава, аяты могут быть приравнены к стихам в Библии. Сообщается, что Коран был передан пророку не весь сразу, а частями. Сначала в Мекке, а затем в Медине. Мекканские суры, которые делят на суры первого, второго и третьего периодов, отличаются от мединских по содержанию, стилю, языковым особенностям. Суры первого мекканского периода совершенны в литературном отношении, возвышены и эмоциональны. Суры второго периода более спокойны, в них главное место занимают проповеди единобожья. В сурах третьего периода много сказаний о пророках. Мединские суры содержат множество культовых, юридических и этических предписаний. При жизни Мухаммеда текст Корана передавался главным образом по памяти. Магомед или Мухаммед был безграмотным. О его собственноручных записях нет никаких сведений. Однако существовали записи отдельных откровений, которые записывались ближайшими сподвижниками Мухаммеда. После смерти Мухаммеда возникла угроза постепенной утраты священного текста, и потребовалось собрать все откровения. Первые записи полного текста Корана были сделаны ближайшими сподвижниками Мухаммеда вскоре после его смерти в 632 году. При халифе Абу-Бекре эту работу выполнил Заид ибн Сабит. Эти записи, воспроизведя в целом идентичный текст, различались порядком расположения откровений и их количеством, названиями некоторых глав и написанием ряда слов и выражений. При третьем халифе, Османе, текст Корана был впервые облечен в форму рукописной книги, которая считается первым изданием Корана. Между 650 и 655 годами по приказу халифа Османа специальная коллекция на основе текста Корана, записанного одним из подвижников Мухаммеда, и с учетом других записей и свидетельств лиц, знавших проповеди наизусть, изготовила список текста Корана, так называемая «Османова редакция». постепенно вытеснившего другие записи и затем признанного каноническим. Самые ранние сохранившиеся списки Корана относятся к рубежу 7-8 века. Коран для всех мусульман является главным источником вероучения. Он содержит наставления, правила, запреты, повеления культового, этического, юридического, хозяйственного характера. Однако для однозначного понимания и интерпретации Корана понадобилось создать традицию тафсира, то есть толкования его текста. Коран, как источник вероучения, дополняется вторым важнейшим для мусульман источником сунной, зафиксированной в хадисах или преданиях о пророке и его сподвижниках. Таким образом, на основе Корана появилась сунна, предание и законодательство, шариат. Основное содержание Корана – осуждение идолопоклонства и многобожия, проповедь идеи о едином Боге, Аллахе, как первопричине жизни и первотворце мироздания. Предупреждение о страшном суде, описание ада и рая, полемика с язычниками, иудеями и христианами, назидательные рассказы о гибели народов, отвергнувших своих пророков, основанные на апокрифических иудеохристианских преданиях и древнеарабском фольклоре, религиозно-правовые предписания, определяющие угодный Богу образ жизни и поведение мусульман, некоторые правила обрядности и отправления культа. Основные религиозно-философские идеи Корана, равно как и сюжеты многих рассказов и притч, например, о сотворении мира, первородном грехе, об Адаме и Еве, египетском пленении и исходе иудеев, рассказ об Иосифе, об Иисусе Христе и так далее, все эти идеи восходят к бытовавшим в Аравии формам иудаизма и христианства. Они, иудаизм и христианство, рассматриваются Кораном как религии, предшествовавшие и генетически родственные исламу. Мусульмане считают, что ислам открывался человечеству постепенно, вначале в виде иудейских книг, затем христианских и, наконец, полное выражение откровения Творца, Бога, Аллаха, получило в Коране через пророка Мухаммеда. Итак, мы с вами сегодняшней встречи, сегодняшней программы заканчиваем раздел в нашей рубрике «Великие религии, религии мира», раздел, посвященный рассмотрению главных книг, основополагающих текстов, которые почитаются священными в этих религиях. Мы рассмотрели Танак, священную книгу иудаизма, далее Веды, священную книгу индуизма, Авесту, священную книгу зороастризма, Трипитаку, священную книгу буддизма, книги Ши и книги Цин, священные книги конфуцианства, Новый Завет или Евангелие, священную книгу христианства и Коран, священную книгу ислама. Из всех книг самой древней по началу составления является Танак, священная книга иудаизма, начало составления которой, напомним, приходится на 15 век до нашей эры. Самой молодой книгой является Коран, священная книга ислама, которая появилась в 7 веке нашей эры. В следующий раз мы начнем рассмотрение судьбы и деятельности основоположников этих великих религий. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831. Телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
4: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на продолжение беседы на тему «Оставить, прилепиться, стать одной плотью». Мы выяснили уже, что Священное Писание призывает молодоженов оставить отца и мать физически и в эмоциональном отношении считать друг друга значимее, чем родителей. Что же еще означает первое условие «оставить отца и мать»? При исследовании этого вопроса оказывается, что в Слове Божьем немало говорится и о духовной составляющей этого процесса. И я хочу посмотреть с вами сейчас на несколько отрывков Слова Божия, где это демонстрируется. Дело в том, что в силу того факта, что мы родились на грешной земле, и наши родители – существа грешные, и по природе своей, унаследовав в результате грехопадения от Адама и Евы грешную природу, и в силу своих собственных ошибок и грехов и преступлений пред Господом, родители несут в себе определенный багаж и передают его часто по умолчанию, порой и неосознанно, своим детям. В книге «Бытие» в 5 главе, в первых 3 стихах, начало этого процесса описано так. «Бытие» 5 глава, первые 3 стиха. «Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по образу Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и нарек им имя «человек» в день сотворения их». Итак, Адам и Ева были созданы по подобию Божию, по образу Божию. А дальше описывается появление следующего поколения. «Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф». Сиф рождается по образу и подобию Адама. И между вот этим первым заявлением о том, что человечество было сотворено по образу и подобию Божию, и вот этим временем, о котором мы только что прочитали в Библии, произошло роковое событие – отступление от Господа, грехопадение, когда природа человека радикальным образом поменялась. И уже вот эту греховную природу Адам и Ева передают своим потомкам. И потому первое, что необходимо сделать, когда он и она собираются создать новую семью, задуматься о том, все ли в привычках, в поведении, в ходе жизни, в шутках, прибаутках, в том, как мыслят люди о главных вопросах бытия, все ли было правильно, все ли соответствует воле Божьей. В книге пророка Иеремии, в 14 главе, в 20 стихе есть такой призыв. Иеремии, 14 глава, стих 20. «Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших, ибо согрешили мы пред Тобою». Эти слова передают осознание не только беззакония своего, мы не только в отношении себя призваны знать правду, но также и, что касается предков. Признаем, Господи, беззаконие отцов, сознаем. Вот этот вот процесс нужно проделать тому, кто хочет оставить отца и мать. Все, что было добрым, созидательным, все вот эти возвышенные образцы поведения, слов и мысли, менталитета, которые достойны Бога и соответствуют законам благости, законам бытия, данным Богом, нужно обязательно продолжать в своей семье и усиливать, и развивать. Но все то, что Бога не славило, нужно оставить за порогом нового дома. Постараться не вносить этот негативный багаж в духовном отношении в новую семью. Проиллюстрируем. История жизни патриархов содержит для нас богатый материал, что касается семейных вопросов, семейной динамики, динамики взаимоотношений. Кто из вас помнит, как отреагировал Авраам, когда пришел в Египет, и когда появилась угроза, что ему, может быть, будет худо, что жену могут отобрать, а с ним сделают все, что фараон захочет? Что он сделал? Он говорит, давай мы договоримся, потом он позже рассказывает об этом, что вот когда мы вышли путешествовать, когда Всевышний призвал нас путешествовать, мы договорились, будем везде говорить, что ты моя сестра. Это было правда или неправда? Ну, как сказать, да? То есть, да, она и подлинно сестра, мне скажет он позже, только она дочь отца моего, не дочь матери моей. То есть они придумали вот то, что можно назвать, скажем, полуправдой, да? Где-то вот это такое пограничное нечто. Если пытаться оправдывать, то можно сказать, ну, все-таки сестра. А если пытаться обвинять, то, ну явно, что жена. Ведь вопрос-то именно так стоял. Кто она тебе не в смысле вот генеалогии, а кто она тебе в плане взаимоотношений? И вот это мы видим в Египте, это мы видим потом у филистимлян, то же самое Авраам делает. Ну и вот поколение вперед. Исаак с женой приходит в город Герар. Что происходит? Он говорит, она сестра моя. А скажите, а они в каких родственных отношениях были? Если еще в отношении Авраама и Сары тут можно было, скажем, что-то такое, ну, придумать, да? В отношении этих двоих о родственных связях говорить приходится еще в меньшей степени. Ну, и вот это у нас, соответственно, Исаак и его жена. А в следующем поколении у Иакова Иаков лгал или нет? Ух, еще как! Он одел одежду брата своего, он обложил шею, руки кожей ягнят, он обманом пытается получить первородство. Ложь продолжает демонстрировать себя. А уже у его детей, у 12 сыновей Иакова, есть такое дело? Да, когда братья продали Иосифа, они взяли его одежду, побрызгали кровью и говорят, вот это мы нашли, наверное, дикий зверь. Представляете, и они знают и видят, насколько горем убит отец. И все эти годы они не говорят ему правды. Четыре поколения ложь путешествует. Багаж родителей. Нужно оставить отца и мать. В том смысле, что если есть что-то, что стало привычным грехом и привычным образом жизни греховным у родителей, это надо, во-первых, осознать, говорит Господь через пророка Иеремию. Это нужно, во-первых, осознать. Нужно произвести вот эту инвентаризацию и вспомнить свою жизнь, и проанализировать. Не для того, чтобы обвинить родителей. Очень часто те тоже просто унаследовали, никогда не задумывались о том, насколько правильно говорят или какие-то поступки осуществляют. Но вот каждому, кто создает новую семью, вопрос об анализе духовного багажа необходимо сделать. Продолжая исследование Священного Писания на эту тему, я хочу предложить вам прочитать из Закона Божия, из Пятикнижия, из книги Левит, 26 главы, стихи 39 и 40. Книга Левит, 26 глава, стихи 39 и 40. Написано. «А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших и за беззакония отцов своих исчахнут. Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня». Итак, что необходимо сделать после осознания? Необходимо признаться в беззакониях своих и в беззакониях отцов своих. Об этом тоже нужно задуматься. И дальше в Слове Божьем рассказывается о том, как это было осуществлено в истории народа Божия. Это книга Неемии, 9 глава, стихи с 1 по 3. Неемии, 9 глава, с 1 по 3. «В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих, «И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих». «И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть дня исповедовались и поклонялись Господу Богу своему». Важно обратить внимание на то, что мысль в своих грехах исповедоваться и исповедоваться в преступлениях отцов пришла в контексте чтения закона Божия. То есть, к этому Господь призывает в Пятикнижии Господнем. К этому Он призывает свой народ. И это народ Божий осуществлял. Потому нужно вслух признать, нужно в молитве пред Господом озвучить и сказать: «Да, Боже, отцы мои, мать моя, отец мой, или дедушка и бабушка и так далее, из того, что я знаю, вот в этом и в этом были грешны перед Тобою, но я желаю оставить». Я желаю это, вот отождествив, это выявив, в этом исповедаться. И я не хочу этот багаж переносить в свою семью. Итак, оставить отца и мать, согласно Священному Писанию, означает минимум, во-первых, физически отделиться, во-вторых, в эмоциональном отношении держать дистанцию, потому что есть теперь новое существо, с которой он и она, то есть муж с одной стороны, жена с другой стороны, теперь стали одной плотью, новой единицей. И в-третьих, это означает духовно проанализировать ситуацию. Давайте посмотрим теперь, как эти принципы реализовывались в жизни Спасителя нашего Иисуса Христа. Иисус Христос не пришел на землю для того, чтобы создать семью. У Него не было жены, не было детей. У Него была иная миссия. Но что касается взаимоотношений между Иисусом и Его земными родителями, в них отражены библейские принципы, о которых мы говорим сегодня. В самом начале я хочу предложить вам вспомнить эпизод, который записан во второй главе Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, 2 глава, повествует в том числе о посещении родителей Иисуса и самого Иисуса Иерусалима в определенном возрасте. Итак, Евангелие от Луки, 2 глава, стихи 41 по 50. 41 по 50. «Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник». Сделаем пока паузу. Скажите, на Пасху Господню в Иерусалим идти – это кто придумал? Это обычай или это заповедь? В подлиннике здесь используется слово, которое описывает именно обычаи. Вот, например, сказано, что когда хоронили, то обвили его специальным полотном, как обычно погребают иудеи. Один народ так погребает, у другого другие похоронные обычаи. Это вопрос культурных особенностей, культурного наследия, культурных традиций того или иного народа. А вот что касается Пасхи Господней, это заповедь. Говорится о том, что нужно именно прийти в Иерусалим, нужно заколоть агнца, нужно делать то, другое и третье. То есть обычай, о котором сейчас пойдет речь, это не сам факт посещения Иерусалима на праздник Пасхи. Обычай в другом заключался. Читаем дальше. «Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его». Но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. Тоже немножечко странная позиция, да? 12-летний мальчик, значит, пешком идет из Иерусалима в Назарет, а это несколько дней пути. И в течение первого дня они вообще не думают о том, где же он, где же наш мальчик, так? Дальше. «Не нашедший его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его». Итак, что делал Иисус там? Отвечал Значит, ему задавали вопросы. Дальше он слушал и спрашивал. «И увидевши его, удивились, и матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Так попытаемся чуть-чуть глубже проникнуть в эту историю. Чем был знаменателен в ту эпоху вот этот возраст, 12 лет, согласно обычаям? Хочу процитировать вам небольшую фразу из книги известного христианского автора Елены Уайт. Книга называется «Желание веков». «У иудеев было принято считать 12-летний возраст рубежом между детством и юностью. Достигнув этого возраста, еврейский мальчик уже назывался сыном закона». Как? «Сын закона и Бога». В соответствии с этой традицией отрок Иисус отправился в Иерусалим на праздник Пасхи. Когда мальчик вырастал до 12-летнего возраста, вот именно тогда, в первом веке нашей эры, он становился сыном закона. Это называется бар-мицва. Термин арамейский, народ Божий тогда говорил по-арамейски, бар означает сын, мицва – заповедь. Итак, сын заповеди, дословно. Цитирую дальше по Большой советской энциклопедии. «Мальчик проходит обряд бар-мицва, вводящий его в общину верующих. Причем он должен показать знание Священного Писания и произнести соответствующую речь на языке иврит. Что делал Иисус Христос, когда ему было 12 лет? Демонстрировал свои знания. Они дивились ответом его. Ему нужно было в рамках вот этого обряда посвящения на исполнение воли Господней продемонстрировать свое знание священных писаний. Но он был таким знатоком, что он еще и вопросы задавал законоучителям, чем продемонстрировал свое особое знание закона Божия. Далее. Согласно электронной еврейской энциклопедии, отец мальчика вот в рамках этого обряда произносит следующую форму: «Благословен тот, который снял с меня ответственность за этого», то есть за сына. Считалось, что когда мальчик достигает 12-летнего возраста, он становится лично ответственным за исполнение заповедей Господних. И теперь уже не родители напоминает ему, а не забыл ли помолиться, не забыл ли почитать, не забыл ли на службу сходить. Нет, он лично, сам мальчик 12-летний, после обряда бар-мицва становится сыном заповеди. Он несет личную ответственность перед Господом. Вот это произошло с Иисусом. Согласно талмудическим источникам, мы знаем, что с этого времени можно было вступать и в определенные юридические права. У мальчика собственность могла появляться, и даже он мог уже заключить помолвку. Конечно, женитьба была позже, но он уже был, по крайней мере, в состоянии начать мыслить о создании семьи. Поэтому они не удивлялись. Он уже по законам, по меркам того времени был самостоятельным. И потому целый день даже и мысли не было о том, где же он, и почему мы должны переживать, где он находится и так далее. Так вот, то, что произошло в примере Иисуса Христа, согласно еврейской традиции, тянется еще со дней Моисея, когда его мать вскормила и отдала во дворец фараона. Согласно дошедшим до нас историческим данным, это произошло тогда, когда ему было 12 лет, когда он был отроком. И вот он уже был полностью сформировавшейся личностью, и его можно было спокойно отдать в эпицентр язычества, в дом фараонов. И он там сохранил свою веру в Бога. Итак, в традициях народа Божия, которые корнями уходят в историю Священного Писания, мы находим вот этот очень важный водораздел. Когда рождается мальчик или девочка, обряд на девочке называется бат-мицва, да, дочь заповеди, соответственно. Родители начинают готовить маленькое существо к тому, что скоро оно станет каким? Самостоятельным. И для родителей не наступает вдруг неожиданно откровение, когда вот свадьба отгремела, да, сыну или дочери там 25 лет или сколько, к родителям не приходит вдруг неожиданная мысль: «Ой, а дитятка-то мое уже не со мною, и что теперь с ним или с нею будет, и как теперь у них сложатся взаимоотношения. Надо позвонить, надо проконтролировать, надо обязательно проконсультировать. Нужно. В это бывает трудно поверить, но со мной некоторые мамы пытались разговаривать на тему о том, что происходило во время первой брачной ночи

тот момент, когда ребенок еще более становится зрелым, и когда еще одна новая эпоха и новый этап оставления происходит, уже намного легче выполнить Божью заповедь. Родители должны отпустить сына, отпустить дочь, чтобы те стали единым целым в новой образовавшейся семье. К сожалению, родители Иисуса Христа тоже были людьми грешными, равно как и братья Иисуса. И вот у нас есть один довольно странный, на первый взгляд, эпизод, записанный в Евангелии от Марка в 3 главе, который рассказывает в стихах 20, 21 и с 31 по 35 следующую информацию. Я хочу вначале прочесть с 31 по 35, чтобы подвести к сути дела. «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: „Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя“. И отвечал он им: „Кто матерь моя и братья мои?“ И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: „Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь“». Некоторые обвиняют здесь Иисуса Христа в непочтительности к матери, в непочтительности к родным, потому что они вроде бы как пришли повидаться с ним. Так сказано: они послали звать его, а Христос говорит мне: а, собственно, мои настоящие-то мама и братья – это те, кто слушает меня, да? То есть вот кто мне в рот смотрит, извините за грубость, кто за мною следует, вот те мне и есть мать и братья. Представляете, такое сказать. То есть для многих остается непонятно, почему Спаситель так сказал. И вот давайте теперь посмотрим на стихи 20 и 21. «Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышавши, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Вот с какой целью они пришли. Они пришли что сделать? Взять его, потому что думали, что вышел из себя. Я прочитаю это дело в современном переводе Российского библейского общества. Сказано: они пришли, чтобы силой его увести, решив, что он сошел с ума. Вот о чем идет речь. То есть мать и братья, они посчитали, что они имеют право решать, что зрелому мужчине делать. Иисусу уже исполнилось 30 лет. 30 лет в том обществе – это было временем начала общественного служения. И вот они принимают решение: мы пойдем его уведем, мы силой его заберем, мы решаем, мы семья, мы лучше знаем. А то видно, что у мальчика что-то не то с головкой. Да? Представляете картину? И именно вот так вот они хотели силой решить вопрос. И именно на это реагируя, Иисус Христос говорит: важнее всего, вот какой вопрос, соблюдаете ли вы волю Божью? То есть, иными словами, если родители или иные родственники, они выходят за рамки своих полномочий и пытаются насадить или что-то сделать, или посоветовать, или как-то управить ситуацией вопреки воле Божьей, то у дитя, взрослого ребенка, выросшего сына или дочери есть право сказать: спасибо, не надо. Я вас люблю, но просьба, не мешайте моему служению, не вмешивайтесь в мою семейную жизнь и так далее. Вот это здоровая дистанция. Вот это означает, что родители отпустили. Однако, когда мы находим в повествовании об Иисусе Христе следующий эпизод, где рядом описаны он и его мать, Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи 26 и 27, мы находим там следующее. Речь идет о том времени, когда Иисус Христос был распят. И уже находясь на Голгофском кресте, он видит мать и ученика там стоявшего. И вот я хочу прочитать этот эпизод в современном переводе Кулакова, который очень хорошо передает чувство и интонацию. «Увидев

мать свою, и возле нее ученика, которого особенно он любил, сказал Иисус матери: «Дорогая, теперь он твой сын». Потом добавил, обращаясь к ученику: «Вот мать твоя». Тогда взял ее тот ученик в дом к себе. Мы находим, что Иисус Христос очень нежно любил свою мать. И Он заботился о ней. Он поступал по заповедям Божьим. Однако в те минуты, когда мать, мы не знаем, в силу ли влияния братьев его или иных причин, пыталась повлиять, помешать осуществлению воли Божьей, Иисус Христос такое посягательство решительно отверг. Итак, наша тема сегодня – оставить, прилепиться и стать одной плотью. Всем нам есть о чем задуматься, вне зависимости от нашего жизненного опыта и семейного статуса. Родители должны готовиться к тому, чтобы все больше и больше позволять своим детям становиться самостоятельными и оставить своих детей, и позволить им сформировать новую семью. Дети должны понимать, что дом их теперь – это там, где муж или жена. Они становятся одной плотью. И тогда можно прилепиться, и тогда можно реализовать божественный план. Да благословит Господь всех вас. Аминь.

0: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Марат Мартыканов.
2: Босоногая, пора спутиться, спутав косы густые.

Сквозь года, облачившись скудости, сединой на висках зола, по твоей белоцерквенной юности плачет медью

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Мы должны понять, что следование за Иисусом – это путешествие в неизвестность. Это то путешествие, когда мы доверяем своему Господу, не зная иногда, что с нами произойдет. И чем большими земными благами мы с вами обладаем, тем труднее нам решиться идти в неизвестность. Я повторю, чем большими благами мы обладаем, тем труднее нам согласиться идти в неизвестность. Бог не против нашего благосостояния, Он не против того, чтобы мы были богатыми, Он не против того, чтобы мы имели многое, но Он против того, что стоит между нами и Господом, что делает Бога на втором, третьем, десятом месте. Итак, сегодня мы вспомним одну печальную историю об одном богатом молодом человеке, которая записана в Евангелии от Марка в 10 главе. Я думаю, что многим из вас эта история хорошо знакома. Я прочту 17 стих. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и просил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“» Итак, Библия говорит, что этот человек был богатым и богобоязненным. Всю свою жизнь он старался делать все от него зависимое, чтобы угодить Господу. Но, несмотря на все свои старания, он все-таки оставался неудовлетворенным. И вот мы читаем, он говорит: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Этот молодой человек, как вы замечаете, называет Христа благим. Иисус сразу же уточняет, мы читаем в 18 стихе, «Никто не благ, как только один Бог». И говоря это, Иисус представляет молодому человеку возможность признать, кем в действительности является Христос. Иными словами, Иисус спрашивает его: «Веришь ли ты в то, что я Бог? Потому что никто не благ, как только один Бог. Признаешь ли ты меня таким?» Но, к сожалению, молодой богатый законник не среагировал на это примечание Иисуса. Тогда Христос продолжает говорить с этим человеком: «Знаешь ли заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца и мать?» Молодой человек сказал Иисусу в ответ: «Учитель, все это я сохранил от юности моей». Другими словами, этот молодой законник говорит: если вечная жизнь заключается в личных попытках соблюсти закон Божий, тогда я уже там. Слышав это, Иисус делает очень важное заявление. Я читаю 21 стих. «Одно тебе недостает». Слово «недостает» означает недостаточность для вечной жизни того, чего этот молодой человек достиг в своей жизни. Есть какой-то недостаток, недостаточность. Этими словами также Христос дал понять законнику: ты только думаешь, что ты в совершенстве исполнил закон Божий, но в действительности это не так. Есть такая область в этом законе Божьем, в которой твоих усилий недостаточно. Исходя из слов Христа, становится очевидным, что смысл 10 заповедей сводится к двум основным идеям: возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего, как самого себя. Из дальнейшего поведения молодого законника нетрудно заметить, что он был обнаружен в своей недостаточности послушания закону Божьему, потому что он не любил своего Бога от всего сердца, и тем более ближних, с которыми он не хотел делиться своим богатством. И несмотря на все это, молодой человек-законник этот представлял себя как соблюдающего закон Божий. Дальнейшее событие развивается в логической своей последовательности. Иисус говорит этому молодому человеку: если ты действительно хочешь следовать за мной, если ты действительно хочешь Царствие Божие, я тебе скажу, что ты должен сделать. Я читаю 21 стих Евангелия от Марка. «Пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мной, взяв крест». Однако этот молодой человек, смущенный, ушел от Христа. Как вы думаете, почему он ушел? Потому что он имел большое состояние. Причина, удерживающая его от следования за Христом, была в том, что он имел много ценных вещей. В конце я хотел бы сказать, дорогой друг, следуй за Иисусом Христом, который оставил свой личный пример, который мы с вами тоже должны в нашей жизни повседневной выполнять. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
3: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: Лицом к лицу. Христианская радиопрограмма.
1: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Есть, 8-8.
4: Привет.
5: Аня, Саша, ребят, идите сюда. Вы случайно не знаете, что это за мальчик тут бродит вот туда-сюда?
4: Нет.
3: Да. Чего это он тут круги нарезает, а?
5: Да.
3: Я, как неответственнейший работник, заявляю с полной уверенностью, что он не местный.
5: Странно.
3: Да, странно. Может, он шпион?
5: Ну, какой такой шпион?
4: Да, не шпион.
5: У него самого надо спросить, кто он. Ребят, ну, может быть, вы пойдете и спросите у него. Но видно, что он не просто так ходит.
4: Хорошо.
5: Ну,
4: да. Пошли.
6: Привет, меня зовут Аня, а это Саша.
7: А я Олег. А ты что-то потерял?
6: Да,
7: я себя потерял.
6: Разве можно себя потерять?
7: Я думал до этого момента, что нельзя. А я из другого города. Я приехал сюда к тете, пошел в магазин и потерялся.
6: Мы тебе поможем, пошли.
7: Пойдем с нами.
6: Пошли.
7: Пошлите.
6: Дядя Афанасий, вот это Олег. Он из другого города приехал к тете. Угу. Пошел в магазин и потерялся.
5: Такое с каждым может произойти, ребята. Очень приятно познакомиться, дядя Афанасий.
4: Мне тоже.
5: Олег.
3: Ну что, Олег Лапин, потерялся?
7: А откуда вы меня знаете?
3: Откуда? Сейчас тетю Дашу твою встретила. Она тебя ищет, а ты тут прохлаждаешься.
7: Да?
3: Да.
7: А где?
3: Ой, сейчас расскажу. Вот пойдешь вот туда прямо. Там увидишь серый дом справа. С подъездами такой, да желтой горкой. Ты туда не ходи. Идешь дальше. Слева будет газетный киоск с желтой дверью. Ты туда тоже не ходи, прям внимания на него не обращай. Иди дальше. И увидишь три дома. Третий слева твой. Понял, что ли, нет?
7: Нет.
3: Ой, горе ты мое луковое. Ну что, сейчас провожать придется. Ну, пошли мы.
5: Ну, вот и славненько.
6: Олег, приходи к нам еще.
7: Ладно,
6: у нас здесь
7: приду.
6: Очень хорошая компания.
5: Если пожелаешь, милости просим поиграть с ребятами.
6: Спасибо.
3: Ладно, пошли мы.
5: Смотри,
6: Олег.
5: Больше не теряйся. Ребята, вы знаете, эта ситуация мне напомнила одну историю, которую я вам хочу рассказать.
8: Какую историю?
5: А вот пойдемте ко мне, узнаете. Это история об одном потерявшемся мальчике. Она записана в Библии. Точнее, конечно, это не он потерялся. Его забыли. Забыли в огромном многолюдном городе. Вы, наверное, удивитесь. Этого мальчика звали Иисус.
6: Иисус?
5: Да. Дело было так. Когда Иисусу исполнилось 12 лет, Иосиф и Мария, его родители, в первый раз взяли его с собой в храм, который находился в Иерусалиме. В эти дни там собралось множество народа, потому что был великий праздник Пасха. Иисус и его родители пришли в прекрасный храм, чтобы поклониться Господу. Когда пасхальное служение закончилось, пришедшие из других городов люди, в том числе и его родители, покинули Иерусалим. А Иисус задержался во дворе храма. При этом храме была школа, где знаменитые библейские учителя собирались со своими учениками и изучали закон Божий. Туда и пришел юный Иисус. Тем временем Мария и Иосиф обнаружили, что Иисуса с ними не было. Целую ночь они повсюду искали его, но не нашли. Тогда Иосиф и Мария вернулись в Иерусалим. Иисус был все в том же храме и разговаривал с учителями и сам задавал вопросы. При этом все удивлялись тому, как он все понимает и какие разумные дает ответы. Учителя знали, что Иисус нигде не учился, поэтому были очень удивлены его глубоким знанием Священного Писания. Мария сказала: «Что ты с нами сделал, сынок? Мы очень тревожились и повсюду тебя искали». Тогда Иисус сказал им: «Зачем вы искали меня? Разве не знаете, что я должен быть в том, что принадлежит Отцу моему Небесному?» Но они не поняли, что Иисус хотел этим сказать. Иисус вернулся с ними в Назарет и во всем слушался Иосифа и Марию. Вот такая вот история.
7: Да, нелегко пришлось Иисусу.
6: А почему учителя слушали Иисуса?
5: Ну, дело в том, что эти учителя не совсем все правильно понимали в Библии, да и самого Господа не совсем правильно понимали. И Иисус должен был открыть им глаза на очень многие вещи. Вот поэтому он и находился тогда в храме.
7: А что должен он был им объяснить?
5: Ну, я сейчас не смогу вам этого рассказать. Я вам об этом буду рассказывать постепенно, на следующих встречах.
6: Ну вот, а теперь настало время прощаться.
5: Совершенно верно.
6: Пишите нам и задавайте вопросы.
7: И присылайте рисунки.
5: До свидания, ребята, до новых встреч.
6: Пока!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Маша Смирнова.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою».
2: Душа в библейском понимании означает жизнь живого существа или само живое существо, человека или животное. Поскольку душа – результат соединения дыхания жизни от Бога и праха земного, она неразрывно связана с физическим телом. Выражение «искать чьей-то души» означает пытаться отнять чью-то жизнь. В 17 главе книги Левит и 12 главе книги Второзакония душа отождествляется с кровью, которая является носительницей жизни. Когда Писание говорит о том, что душа выходит, то подразумевается возвращение жизни Богу, давшему ее. Библии чуждо языческое представление о бессмертной душе как о самостоятельной субстанции, способной существовать отдельно от тела. Пророк Валаам восклицает: «Да умрет душа моя смертью праведников!» А пророк Иезекииль говорит: «Душа согрешающая, она умрет».
1: «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее».

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
1: Все мы стремимся прожить долгую, наполненную смыслом и радостью жизнь. В то же время никто из нас не застрахован от появления депрессии. Исследования ученых указывают на то, что депрессию человек создает себе сам. Во многих случаях депрессия накапливается постепенно и незаметно в результате плохих привычек и неправильного образа жизни. Наука определила несколько причин, которые усугубляют или усиливают ощущение беспомощности и отчаяния. Вот самые основные. Причина первая – алкоголь. Алкоголь оказывает сильное угнетающее воздействие на центральную нервную систему. Выяснилось, что он усугубляет депрессию и вызывает мысли о самоубийстве. Причина вторая – курение. Курильщики в 3 раза более склонны впадать в состояние глубокой депрессии. Причина третья – кофеин. После обследования 143 тысяч человек скандинавские ученые обнаружили значительное увеличение депрессии среди женщин, которые пили много кофе. Причина четвертая – малоподвижность. Исследования с участием 8 тысяч человек обнаружили, что чем менее активен человек физически, тем в большей депрессии он может оказаться. Причина пятая – неправильное питание. Большое количество сладостей и жирных блюд приводит к нарушению баланса сахара в крови и вызывает депрессию. Причина шестая – городская жизнь. Обстоятельства жизни, в которых преобладает стресс, толпы людей, шум, а также загрязненность окружающей среды, все эти факторы способствуют углублению ощущения беспокойства и депрессии. Причина седьмая – пищевая аллергия. У некоторых людей пищевая аллергия может играть определенную роль в возникновении депрессии. Необходимо выявить продукты, вызывающие аллергию, и отказаться от их употребления. Причина восьмая – лекарства. Некоторые лекарства от высокого кровяного давления могут вызвать депрессию. Проконсультируйтесь со своим врачом. Вполне возможно, что существует взаимосвязь между принимаемым вами лекарством и депрессией. Помните, хотя лекарства от депрессии иногда и могут дать временный результат, однако постоянное использование антидепрессантов и транквилизаторов может привести к физической и эмоциональной зависимости.
0: Полезная минутка.
1: Современные исследователи этой проблемы предлагают лучший выход. Оказывается, почти все разновидности депрессии лечатся простыми средствами. Вот некоторые из них. Целенаправленный труд. Мы нуждаемся в том, чтобы знать, что наш труд имеет смысл и ценность. Независимо от того, руководство ли это фирмой, мытье автомобиля или приготовление пищи. Если не будет дела, ради которого следует подняться с кровати, то даже самый уравновешенный человек может впасть в депрессию. Распорядок и регулярность. Регулярный прием пищи, своевременный сон и приносящий удовлетворение труд могут играть огромную роль в обеспечении умственного и физического здоровья. Здоровое питание. Питайтесь просто. Употребляйте свежие натуральные продукты. Они наполнят вас физическими силами и помогут уравновесить биохимический баланс головного мозга. Употребление только свежих фруктов в течение 12 дней чудодейственно очищают разум и снимают усталость. Достаточный отдых. Периоды тишины и спокойствия чрезвычайно необходимы для каждого из нас. Недосыпание может привести к началу развития или последующему усугублению депрессии. Ежедневная физическая нагрузка. Специалисты признают, что регулярные физические упражнения являются самым эффективным антидепрессантом. Виды активности на свежем воздухе, такие как быстрая ходьба, плавание, езда на велосипеде, стимулируют выделение в кровоток обезболивающего вещества – эндорфина, поднимающего наше настроение. Регулярное пребывание на солнечном свете. Премудрый Соломон однажды сказал: «Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце». Ежедневное пребывание на солнце в течение многих лет считалось успешным методом лечения различных видов депрессии. Учитесь быть всегда благодарными. Старайтесь находить положительные черты во всем, что вас окружает, и во всех, с кем вы встречаетесь. Депрессия может довести до отчаяния, но она не должна навсегда лишить человека здоровья. Практика показывает, что выйти можно из любой, даже самой глубокой депрессии. Любой страдающий депрессией человек не должен терять надежду. Попытайтесь применить эти принципы, и победа будет за вами.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Здравствуйте! Мы продолжаем разговор о вымирании видов. И на наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: В прошлой программе мы говорили о том, что существует несколько теорий относительно того, почему виды вымирали и продолжают вымирать. Но в каждой теории есть свои недостатки и свои преимущества. Ни одна из них не является совершенной. Что говорят сегодня креационисты о том, почему вымирают виды?
2: Да, сегодня бы я хотел как раз-таки представить креационистскую позицию на вымирание видов. Вы знаете, ученые, которые занимались вопросом вымирания видов, уже давно обратили внимание на такое явление, как гибель организма. Раньше считали, что организм погибает в результате каких-то поломок, изнашивания, но затем установили, что гибель организма – это вполне запрограммированный процесс. То есть в генах прописано, что организм должен умереть. И при том средняя продолжительность жизни – это довольно четкий видовой признак.
1: Это тоже программа, да?
2: Это тоже
1: живет?
2: Программа, да. Угу. Вот на одной из наших первых передач мы с вами говорили о том, что произошло после грехопадения. Мы говорили, что смерть вошла в мир. И я приводил в пример гибель листа. Осенью, когда деревья начинают сбрасывать листья, мы видим, что они начинают желтеть. Вот раньше думали, что желтеет, потому что разрушается хлорофилл, зеленый пигмент, и лист вот приобретает такую вот желтую окраску. Но выяснилось, что хлорофилл действительно разрушается, но в этот момент в листьях начинает синтезироваться особый пигмент, который придает вот такую насыщенную желтую окраску, даже такую бордовую, красную. Да, казалось бы, зачем, для чего лист вот завтра уже отпадет, а зачем он тратить силы, энергию для того, чтобы синтезировать. При этом сам процесс отпадения листа кажется, ну, усох бы лист, там, черешок отвалился, где ему удобно, но ничего подобного, черешок не усыхает, а есть специальные клетки, специальная зона, которая ответственна за то, чтобы лист отделился и отпал. То есть мы видим, что все прописано, каждый этап, когда что должно запуститься. Даже листу, казалось бы, простой процесс умереть, и то прописана программа. Но, как вы знаете, смерть сопровождает такое явление, как старение. Да? То есть мы все утрачиваем силы, подвижность теряется, память теряется. И, в общем-то, смерть, она и реализуется путем старения, да, то есть это конечный этап старения. И все организмы по скорости и характеру старения можно, все виды, можно разделить на четыре группы. Первая – это группа организмов, которые стареют достаточно быстро. Ну, это, например, мухи дрозофилы, нематоды. Вот, они живут и в какой-то момент очень быстро стареют.
1: Резкое старение.
2: Да, да, да. Угу. Следующая группа – это организмы, которые стареют постепенно. Это все млекопитающие, в том числе и мы с вами. Следующая группа – это организмы, которые стареют незначительно. То есть есть какие-то изменения, но они незначительные.
1: Например?
2: Ну, пример – это раковины, моллюски, лобстеры, некоторые виды рыб, птиц, черепахи, они, в общем-то, умирают практически
1: без изменений.
2: Практически без изменений. Да.
1: Но все равно умирают.
2: И четвертая группа – это организмы, так называемые, с отрицательным старением. То есть к моменту гибели их силы, наоборот, активизируются, они приходят в расцвет, но, к сожалению, в этот период резко умирают. Это, кстати, вот та же цикропия, о которой мы говорили, когда разбирали мирмекофильные растения. Ну и другие моллюски некоторые, двустворчатые, характеризуются отрицательным старением. Что же это за такой процесс старения? Да? Почему он происходит?
1: То есть все-таки большинство организмов стареют.
2: Да, да, да, большинство, конечно, стареет. Раньше думали тоже, что стареет это, ну, опять-таки, в силу каких-то вот причин изнашивания и так далее.
1: Но оказалось, может быть, плохой там экологии, да, да, в свете последнего вот нашего времени. Экология – это большая проблема.
2: Совершенно верно,
1: да. Преждевременное старение.
2: Да, экология, кстати, оказывает влияние. Но все-таки основная причина старения – это тоже программа. это тоже запрограммированный процесс. И, в общем-то, доказательством тому является сбой этого процесса. В общем-то, есть такие заболевания у человека, как синдром преждевременной старости. Да? Это два таких заболевания. Один называется синдром Хатчинсона-Гилфорда и синдром Вернера.
1: Угу, как он проявляется?
2: При синдроме Хатчинсона-Гилфорда дети примерно 5-6 лет, они уже выглядят как старики. То есть у них выпадают волосы, появляются старческие морщины, появляются пигментные пятна, останавливается рост, и к 10-12 годам они погибают. И синдром Вернера – это уже в период полового созревания эта болезнь проявляется. Человек в возрасте 28 лет выглядит на 60 лет, а к 30-40 годам он погибает. То есть мы видим, что это запрограммированный процесс старения. Угу. И когда происходит его сбой, то эта программа,
1: то старение она слишком рано, да,
2: да,
1: наступает.
2: Совершенно верно. Вот. Хотелось бы нам, конечно, сбить в сторону, чтобы оно вообще не происходило, но, к сожалению, такого заболевания нету.
1: Да. Но мы можем как-то повлиять на эту программу, можем как-то замедлить процесс старения, потому что в последнее время, ну, когда царит и культ молодости, красоты и здоровья особенно, да, хочется. Ну и вообще, я думаю, во все времена не хотелось людям стареть и умирать.
2: Да, вы знаете, целые институты работают, чтобы вот выяснить механизмы вот старения.

0: снижение калорийности питания. То есть если мы снизим калорийность питания на 40-50% от кормления досыта, то продолжительность жизни увеличивается в 1,5 раза. Это было показано практически на всех организмах.
1: То есть что, недоедать надо постоянно или просто да, менее калорийную пищу?
0: И недоедание, и менее калорийная пища. Вот, то есть они вот таким вот образом сказываются, что организм продлевает свою жизнь, при том срок, как вы понимаете, достаточно большой, 1,5 раза. Это... Я вам даже скажу, на ком это было показано. На дрозофилах, на дафнях, на пауках, на дрожжах, на грызунах, на рыбах, на собаках, на приматах. То есть практически
1: на разных видах, в общем-то.
0: Да, совершенно верно.
1: Интересно.
0: Вот. Ну и, конечно, другие факторы – это здоровый образ жизни, вот физическая активность очень хорошо сказывается. Еще древние врачи говорили, что нет ни одного долгожителя среди лентяев. Достаточное употребление воды, оно тоже, в общем-то, сказывается на продолжительность жизни. Вот такие есть факторы. Ну, а ускоряют это курение, да, вот, малоподвижный образ жизни, вот, вредные привычки, они ускоряют вот этот вот процесс на генетическом, опять-таки, уровне.
1: Мы все ждем, когда ученые изобретут таблетку чудодейственную, да, которая отодвинет, ну, увеличит срок нашей жизни, соответственно, срок нашей молодости. Оказывается, все достаточно просто. Пей больше воды, больше двигайся, меньше ешь.
0: Совершенно верно.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Как объясняют эволюционисты процесс старения?
0: Вы знаете, да, с эволюционной точки зрения это вообще, ну, какой-то нонсенс. То есть как природа вообще могла запрограммировать этот процесс старения? Да? То есть наоборот, выживать должны те, которые будут жить как можно дольше. Ведь они могут дать за это время больше потомства, да, предоставить ему большую заботу и вообще, то есть преимущества. А здесь получается, что... организм, в общем-то, запрограммирован на то, чтобы умереть, и это сделала природа, да, борьба за существование, вообще какая-то выгода.
1: Все же вообще-то стремится, согласно эволюционной теории, к совершенству, да, к улучшению, да, да.
0: И тут,
1: а не к смерти.
0: Раз, и запрограммировалась вообще смерть, да, все стремятся жить. Вот, значит, что можно сказать? Есть теории эволюционные, которые объясняют это. Ну, вот в частности, одна из этих теорий предложена академиком Сукачевым и Дымшицем, который говорит о том, что эволюция все-таки запрограммировала этот процесс как очистка живых систем от потенциальных монстров, да? То есть, опять-таки, они отталкиваются от мутаций, что, как мы говорили, в процессе воспроизводства накапливаются мутации. И вот организм, чтобы вид вот не вымер окончательно, вот он как бы уничтожает себя, чтобы защитить свое следующее поколение от того, чтобы вот его гены мутантные ему не были переданы. Да? То есть как бы самурайский закон. Лучше я убью себя, чем принесу вред обществу.
1: Но получается, я таким образом и потомство не оставлю?
0: Ну, получается, да. То есть потомство оставишь, но как бы уже в меньшем количестве.
1: А, но зато другая здоровая особь оставит.
0: Ну, вообще, честно говоря, непонятно, как они себе... То есть эти люди предложили вот эту теорию, но как они ее себе вообще представляют, совершенно непонятно. Описания никакого нет. Ну, вот, к примеру, живет, скажем, один вид с неограниченной продолжительностью жизни. И вдруг появляется организм, у которого появилась программа с гибелью 100 лет. Да, пусть, допустим, это благо. Как естественный отбор может увидеть этот организм, сохранить его, дать от него наибольшее потомство и уничтожить тех, у кого продолжительность жизни бесконечна?
1: Только, наверное, при одном условии. Если то есть... естественный отбор разумен.
0: Совершенно
1: если
0: верно,
1: если это разумное существо.
0: То есть совершенно непонятно. И возникает второй вопрос. Если они говорят, что смерть – это благо, то вот, ну, в природе опять-таки... существуют случаи или примеры наглядные, которые, в общем-то, показывают несостоятельность этой теории. Ну вот, например, конкретные примеры гибели запрограммированы. Ну, например, всем известная рыба-горбуша. Да? Это тихоокеанский лосось. Все мы знаем, что она живет в океане, но во время нереста устремляется в реки, преодолевает огромное расстояние, откладывает икру и через несколько недель погибает вся. Вся популяция погибает. Раньше думали, что это происходит истощение. Такой путь, все, они истощились, они могут вернуться назад. Но в тот

0: потом выяснили, что, оказывается, эта программа, ее регулируют гормоны надпочечников, глюкокортикоидные гормоны. Если надпочечники удалить этим рыбам, то рыбы остаются живыми. Ну и, соответственно, биологический смысл гибели пришлось менять. Было предложено такое интересное объяснение, что рыбы погибают, и своими трупами они обогащают органикой реки, чтобы питались мальки. Но опять возникли проблемы. Во-первых, рыбы откладывают и в богатых органикой реках икру. Во-вторых, они откладывают ее там, где скорость течения довольно большая, и, соответственно, все трупы тут же уносят. Но самое интересное, что мальки, когда выходят из икринок, и пока они живут в реке, это на протяжении около 80-120 дней, они ничем не питаются. Они довольствуются запасами желточного мешка, и только когда попадают в океан, они начинают питать. Кроме этого, есть другой вид лосося, это атлантический лосось, например, семга. Они то же самое делают, тоже идут из океана в реки, откладывают икру, но не погибают, возвращаются, и так вот могут 5-6 раз в жизни. То есть опять возникает вопрос – среди мира растений, скажем, есть мексиканская агава, которая 10 лет растет и на 10-й год пускает побег генеративный. Она расцветает, дает семена и после этого погибает. Но если мы побег срежем, то 10-й год жизни агавы можно продлить на 100 и более лет. Да? И возникает вопрос, зачем? Зачем умирать?
1: Да, интересные примеры. Просто восхищаешься тем, насколько все устроено очень сложно. Да?
0: И как тяжело это все объяснять.
1: И объяснить это очень
0: тяжело. Особенно с позиции теории эволюции.
1: Да. Где же, в конце концов, ответ на этот вопрос? Почему есть смерть, существует смерть, и старение и смерть?
0: Вы знаете, вот мы с вами говорили о законе термодинамики. Да? Это всеобщий закон, по которому, в общем-то, все, что в этом мире существует, рано или поздно разрушится. Да? И мы это видим на наших глазах. Этот закон сформулирован для изолированных систем, то есть для систем, на которых мы вообще никакого влияния не оказываем, да? То есть мы их не нагреваем, ничего с ним не делаем, и все равно вот эта вот система, вот эта материя, она все равно должна разрушиться. А что происходит с живыми организмами? Как этот закон действует на живые организмы? Мы знаем, что под действием света, да, каких-то факторов, даже если они не будут действовать, все равно клетки стареют, да, все равно они повреждаются. Но существует механизм генетического восстановления этих клеток. Каждый день в нашем организме умирают тысячи клеток, и тысячи появляются новые на их место. И таким образом, как бы организм живой способен жить вечно. В общем-то, такой потенциал есть, потому что первый закон термодинамики действует вот на молекулы непосредственно, разрушает их. Но клетка, поскольку она живая, она это чувствует, она тут же обновила себя. И все, и путем вот такого обновления можно
1: жить. То есть, получается, жить... возникла другая клетка уже новая?
0: Да, возникла,
1: да?
0: Новая,
1: свежая.
0: Она не просто
1: свежая, себя обновила, да. Она породила новую.
0: Совершенно
1: клетку.
0: Верно, да, да. И процесс гибели организмов нам становится понятно, если мы будем рассматривать его как реализацию вот второго закона термодинамики на высшем уровне, на уровне живых систем. То есть если мертвая материя разлагается спонтанно, то живая система разрушается посредством вот этой вот генетической программы. То есть в каждом организме есть биологические часы. И мы, креационисты, к которым относится и ваш покорный слуга, верим в то, что Бог сотворил этот мир, но произошло грехопадение, и с грехопадением в мир пришла смерть. И смерть, она пришла вот именно таким образом, посредством программы. Господь сказал: «Проклята за тебя земля».
1: И смертным стал не только человек, но и все живые существа, которые наполняли землю.
0: Совершенно верно. Известные российские ученые, которые как раз-таки разработали вот эту вот теорию, они пишут: если удастся показать реальность внутреннего, закодированного в геноме источника вымирания видов, то представить себе его возникновение вне идеи целеполагания, то есть вне идеи Бога, станет уже невозможным. Пока что представляется чудом исключительно жесткая генетическая детерминация старения и смерти индивидуума, не могущая найти объяснение в рамках эволюционной теории, отрицающих идею Бога. И смотрите, какими словами они оканчивают свою статью. Поверхностное знание отделяет нас от религии, основательное опять возвращает к ней. Угу,
1: понятно. И в Новом Завете мы читаем, что когда-то настанет время, что смерти не будет. Апостол Павел пишет, последний же враг истребится – смерть. То есть человек с Богом будет жить вечно. Это надежда для каждого из нас.
0: Мы в это верим, да. Надеемся.
1: Я благодарю вас за участие в этой программе. Спасибо, Олег Викторович. Спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.

Сквозь года, облачившись скудости, сединой на висках зола, по твоей белоцерковной есть, плачет медью

0: Более 100 песен на стихи Натальи Щегловой уже живут самостоятельной жизнью. Стихи о России вдохновляют на музыкальные сопереживания особо. Ведь чувство России объединяет многие души. Причем это чувство вмещает в себя и огромную любовь, и бесконечную боль.
1: А нестерпимую боль ощущаешь, когда соприкасаешься с нуждой, когда ты приезжаешь в деревню и беседуешь с людьми, у которых не осталось ничего, и у них даже и Бога не осталось, хотя они все ходят в церковь. Они ходят в церковь, но они как бы не верят, что Господь их простит. Они говорят: мы всю жизнь жили, как нас учили, мы считали, что Бога нет. Да, Он милостив, да, Он праведен, да, Он любит нас. Но невозможно простить меня, потому что я вот отдала своих детей ненормальных в детдом. Да, меня невозможно простить, потому что я каждый раз черным словом мужа своего ругаю. Меня невозможно простить, потому что я вот был праздник Троицы, а я не пошла, у меня не получилось пойти в церковь. И вот это тотальное неверие – это самая великая нищета, которая сейчас имеет место. Кроме того, у них нет хлеба часто и не на что купить. Вот это видишь. И в то же время видишь, насколько велик дух людей в наших русских деревнях, как они прощают друг друга.
0: Наталья Щеглова, чья судьба неразрывно связана с поэзией русской земли, как человеку глубоко верующему, бесконечно близки и понятны страдания людей. Она старается помочь по мере сил и словом, и делом. Ведь действительно, если мир раскалывается пополам, то трещина проходит по сердцу поэта.
1: Блажение быть с теми, кто страдает, и делить с ними эту горечь. Именно поэтому, я думаю, блаженны все те русские люди, которые остаются здесь со своим народом сейчас в такие тяжелые времена. Хотя многие из них имеют возможность улучшить условия своей жизни, имеют возможность выехать на Запад. Но вот этот скромный патриотизм и желание делить нищету со своим народом – это истинный подвиг духа. И если так много в наших деревнях терпеливых тружениц, святых нашего времени, людей, которые воспитывают детей слабоумных и не отдают их в интернаты, людей, которые терпят пьянство своих близких и не ругают их черным словом, людей, которых Господь держит здесь, на нашей Руси, как светильники. Вот если их до сих пор так много, то мы с вами счастливые люди, что живем на задворках цивилизации, что живем мы на краю света, на краю Европы, но здесь мы можем очиститься духом и обретать все то наследие, которое оставлено творцами поэзии, писателями, художниками, пропитываться их высоким духом, учиться их вере, их упованию, их любви к людям и Богу. Мы можем только здесь, на Руси.
0: А Родина обычная до боли, как женщина в халатике простом, любимой вечно будет. И потом, когда отпустят нас, птенцов, на волю, забудется ли ив густых завеса над речкой высокие берега, тяжелые печальные стога, туман упавший в ноги лесу.

0: Никогда в России не было простых времен и легких путей. Люди во все времена жили в страданиях и надежде, и труд на Руси всегда был тяжелым и изнуряющим. И люди веками учились не роптать, учились терпению, учились развивать в себе радость и относиться к страданию как к возможности возвыситься духом. Не потому ли во все времена русский народ сочинял сказки, придумывал песни, находил отдушину в поэзии, без которой жизнь была бы серой и однообразной? Не потому ли душа русского народа была всегда настроена на волну вечности, воспринимая жизнь, омытой высоким светом бытия?
1: Роль поэта, она остается востребованной, поскольку можно ничего и не менять в нашей жизни. И, может быть, ничего не нужно менять, не нужно критиковать время, ругать молодежь, ругать правительство. Пусть все останется как есть, это мое мнение. Давайте просто пригласим Господа в нашу жизнь. И вот посмотрите, все начнет меняться. Как-то все выстроится в другом порядке. Что-то наиболее важное мы почувствуем и начнем делать. Что-то само собой отпадет. То есть, когда Господь приходит в беду, тогда все настраивается на какой-то созидательный лад. И все образуется само собой, просто от Его присутствия. И я думаю, что это произойдет.

0: почувствовали нужду в Господе. И если это есть, то есть будущее.
1: Ничего не будем говорить. Пусть душа сольется с тишиною, светлую небесной бирюзою хочется усталость утолить. Есть неизмеримо долгий миг, к таинству немое прикасание, откровенность подлинна в молчании, если дух твой к вечности приник. Облака целуют высоту, пьют закаты медленную пытку, и тебе на память, как открытку, я дарю всю эту красоту.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.
3: Мимо текла, текла река, плыли куда-то облака. Шел человек, была дорога нелегка. И человек мечтал о том, что он построит где-то дом и поселится счастье в нем, в доме одном. И человек

Дом — это то, куда готов ты возвращаться вновь и вновь. Яростным, добрым, нежным, злым, еле живым, еле живым. Дом — это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, где ты забудешь о плохом. Это твой дом. Дом — это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, где ты забудешь о плохом. Это твой дом. Это твой дом. Да, это твой дом. Твой дом, твой дом, твой дом. Это твой дом.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Топол.
3: В книге «Бытие», 27 глава, мы встречаем историю, записанную с 21 текста, когда Исаак пытается благословить своего сына Исава, но к нему подходит другой сын. Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: «Голос – голос Иакова, а руки – руки Исавовы». Очень небезопасно, когда в человеке происходит раздвоение. Слова одни, а поступки другие. Разве это не стало проблемой для людей последнего времени? У настоящих христиан никогда не должно быть расхождения между словами и делами. Интересно, что каждый из нас очень боится и быстро это определяет в других. Вспомним историю Иакова. И наглядный пример, который мы видим в этой же главе с 15 текста. «И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего, Исава, бывшую у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего, Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят, и дала кушанье и хлеб, который она приготовила, в руки Иакову, сыну своему». Он вошел к отцу своему и сказал: «Отец мой!» Тот сказал: «Вот я! Кто ты, сын мой?» Иаков сказал отцу своему: «Я Исав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне. Встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему: «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал: «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». И сказал Исаак Иакову: «Подойди ко мне, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему, он ощупал его и сказал: «Голос – голос Иакова, а руки – руки Исавы». И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые, и благословил его. История патриарха Исаака и его двух сыновей, она проблематична. И 27 глава книги «Бытие» раскрывает ее, что когда сам Исаак состарился и притупилось зрение глаз, он призывает старшего сына своего и зовет его, говорит ему: «Сын мой». Тот приходит, говорит: «Да, вот я, отец». И он говорит: «Я уже состарился, я не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудие твои, колчан, лук, пойди в поле и налови мне дичи. Приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне поесть». Зачем? Чтобы благословить тебя, прежде нежели я умру. Жена Ревека, она слышит, когда Исаак говорит своему сыну эти слова. И когда Исав уходит в поле принести дичи, Ревека говорит меньшему своему сыну Иакову: «Вот я слышала, как отец твой говорит брату твоему принести дичи и приготовить кушанье. Я поем и благословлю тебя перед смертью. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе, пойди и сделай». И она говорит своему сыну, что он должен приготовить кушанье, кушанье, какое любит отец. И он должен не просто приготовить, а принести отцу своему, чтобы тот поел и благословил своего сына. Иаков, он возражает матери. Он говорит: «Брат мой Исав, человек косматый, я человек гладкий. Может статься, ощупает меня отец, и я буду, ну, обманщиком в его глазах. И вместо благословения получу проклятие». Но мать берет на себя полную ответственность. И она говорит: «Пусть на мне будет это проклятие, мой сын. Только ты сделай все так, как я говорю, и принеси эту еду». Он уходит и приносит матери все, что она сказала. а мама готовит кушанье, которое любил отец его. Посмотрите, взаимосвязь голоса и рук. Что есть источником наших слов и наших мыслей? Евангелист Лука записывает слова Иисуса Христа в 6 главе Евангелия от Луки, 45 текст, где Христос говорит, что добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Почему? Потому что от избытка сердца говорят уста его. И когда говорится о сердце, имеется в виду вот не этот маленький мешочек с кровью, а имеется в виду способ мышления о том, о чем преимущество мы думаем. Руки человека. Руки – это его работа, это его занятие, это его действие. В книге Екклесиаст, 9 глава, 10 текст, мы читаем, что «все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышлений, ни знания, ни мудрости». В принципе, человек делает то действие, которое ему дает команду голова. Как можно иметь голос Иакова, а руки Исава? Иаков считался добрым, честным, послушным юношей, тогда как Исав, наоборот, брутальным, несдержанным, грубым. Жизнь показывает, как много людей умудряются объединить в себя эти две противоположности. Однако при любых обстоятельствах наши слова не должны расходиться с делом. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы, говорит брат Иисуса Христа, апостол Иаков во 2 главе 12 текст. Возможно, с этой причины Христос начинает понимать людей не так, как они говорят, а так, как они поступают. В Евангелии от Матфея, в 7 главе 20 текст, Иисус говорит: «По плодам узнаете их». Где бы Господь не изливал свое благословение, там обязательно является подделка сатаны, который желает умолить действия Бога, делая их безуспешными. Для многих людей, которые привыкли к двойной жизни, приговор Божьего суда будет неожиданностью. И Иисус Христос это подтверждает, а евангелист Лука в 6 главе 46 текст записывает слова Иисуса Христа. Мы читаем: «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Враг прикидывается, чтобы причинить нам как можно больше зла. В книге Притчей, 26 глава, с 24 текста, мы находим другую истину. «Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его». В такой ситуации не один раз оказывался сам наш Спаситель Иисус Христос. И когда мы читаем историю Его жизни, записанную в Евангелии от Луки, в 20 главе, 20 текст, мы видим эти ситуации. «И, наблюдая за Ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы Его в каком-либо слове, чтобы предать Его начальству и власти правителя». Последствия раздвоенной личности бывают непредсказуемы. Разве не хотелось бы некоторым христианам быть похожими на тех, кто ведет сомнительный образ жизни, но при этом имеет некоторые преимущества? А руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят, говорит Священное Писание. Иногда этому способствуют наши ближние, мама и папа. Будем помнить библейскую историю об Иакове и Исаве. Как же позднее Иаков будет бояться рук Исава, которые хотел когда-то подделать? Библия описывает это в 32 главе книги «Бытие» с 11 текста. Молитва своего меньшего брата. Избавь меня от руки брата моего, молится он, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». После искреннего раскаяния руки Иакова целиком покорились Божьей воле и голосу Всевышнего, а не плотским желаниям. Книга Бытие, 48 глава, говорит нам, что Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрема. Это тот момент, когда отец благословляет детей своих, хотя сей был меньший, а левую руку на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. И сказал Иосиф отцу своему: «Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю, от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». И благословил их в тот день, говоря: «Тобою будет благословлять Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». И поставил Ефрема выше Манассии. Вот почему Господь призывает всех, чтобы руки были чистые. Апостол Иаков в 4 главе 8 текст говорит: «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Чтобы очиститься от порока греха, необходимо приблизиться к Богу. Псалмист в 23-м псалме с 3-го текста говорит о горе: «Кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте Его?» И дальше он отвечает на этот вопрос: «Тот, у которого руки не повинны и сердце чистое, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего». «Чистые руки у того, у кого чистое сердце». В книге «Желания веков» христианская писательница Елена Уайт пишет: «Когда человек размышляет над Словом Божьим и воплощает его в жизнь, он облагораживается, и принципы закона Божьего будут явлены в праведных и милосердных делах его рук. Он будет чистым от взяток и всякого рода обмана. Дела его исполнятся любви и сострадания. Взор, направленный к прекрасному, станет ясным и светлым. Выразительное лицо, осмысленный взгляд — все это будет свидетельствовать о незапятнанной совести того, кто любит и почитает Слово Божие». Есть люди, подобные Пилату, которые хотели бы иметь чистые руки, независимо от того, каким их есть сердце. И евангелист Матфей в 27 главе, 24 текст описывает эту ситуацию. «Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: „Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы“». Его поступок был самообманом и обманом людей. Наши руки, сердца и уста только тогда будут чистыми, когда все естество будет в гармонии с небом. Послание Колоссянам, 3 глава, 17 текст мы читаем: «И все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». В книге «Желания веков» в главе «На суде Пилата» Елена Вайт пишет: «Сколько людей, подобно Пилату, жертвуют принципами, чтобы избежать потерь и страданий. Совесть и чувство долга указывают один путь, а своекорыстие – другой. Поток заблуждений очень силен. Всякого, кто мирится со злом, этот поток увлекает в густой, непроницаемый мрак греха». Самый лучший пример чистоты – это руки Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Ветхозаветний пророк Авакум в 3 главе 4 текст говорит: «От руки Его лучи, и здесь тайник Его силы». Его руки творили добро. И евангелист Марк в 6 главе 2 текст говорит: «Когда наступала суббота, он начал учить в синагоге, и многие слышавшие с изумления говорили: откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И какие такие чудеса совершаются руками его?» Руки Иисуса. Руки Иисуса благословляли маленьких детей. Вы помните эту историю, которую раскрывает евангелист Матфей, когда приводят к нему детей. И в 19 главе с 13 текста мы читаем: «Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им, но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. Пронзенные руки Господа стали частью великого подвига спасения. В 24 главе и 39 текст мы читаем: «Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам, говорит Иисус Христос. И осяжите меня, и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Руки Иисуса благословляют учеников, благословляют детей Божьих еще и до настоящего времени. Господь хочет всегда поддержать тебя, дорогой друг, за руку. Доверься Ему, как дитё своему родителю, и Он проведёт тебя верной дорогой. Когда в сердце будет жить Христос, а наша рука будет в Его руке, мы в безопасности. Мы более склонны жаловаться на недостаток благополучия, чем благодарить за то изобилие, которое имеем. Нам нужно изменить свое отношение к жизни. Различие между благодарностью и жалобой в большей мере относится к нашему взгляду на жизнь, чем к реальным фактам. Когда приходит время платить налоги, я жалуюсь на то, что мне нужно их платить. Разве не следует мне быть благодарным за то, что у меня есть работа и что я зарабатываю достаточно денег, чтобы платить налоги? Когда я жалуюсь на то, что одежда стала немного маловата, почему мне не придет на ум мысль быть благодарным за то, что у меня в доме достаточно еды? Вы видите, что разница между жалобами и благодарностью – это главным образом наше отношение к жизни. Или когда мне нужно заплатить слишком много за отопление, я могу быть благодарным за то, что в моем доме есть тепло. Когда женщина, сидящая сзади меня в церкви, поет фальшиво, я могу быть благодарным за то, что я могу слышать. Когда у нас очень много стирки насобиралось, я могу быть благодарным за то, что у меня достаточно одежды. Когда мои мышцы болят в конце дня, я могу быть благодарным за то, что я могу работать. Когда перестает звенеть будильник рано утром, я могу быть благодарным за то, что я все еще жив. Господи, научи меня возносить благодарность и хвалу. Я хочу воспользоваться этим днем, чтобы научиться петь Тебе в небесном хоре.
4: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, здравствуйте! Сегодня мы продолжим цикл лекций на тему об алкоголе и какое разрушительное влияние он несет для всего организма. Мы примем правильное решение, что он нам не нужен, и станем победителями. Неважно, а сегодня есть ли у тебя сильная зависимость, либо ты употребляешь немножко и по чуть-чуть, тем самым оправдываешь себя, либо твои родственники или родные уже страдают от этого, и ты хочешь им помочь. В любом случае, эта информация будет полезна абсолютно для всех, потому что мы будем касаться сегодня питания. И то питание, о котором мы сегодня будем говорить, оно поможет человеку зависимому скорее избавиться от абстинентного синдрома и выйти из вот этой зависимости, но также и здоровому человеку оно поможет чувствовать себя намного лучше. Только человек, не принимающий алкоголя и понимающий весь его вред для своего здоровья, сможет осознать необходимость правильного сбалансированного питания для собственного полноценного восстановления как личности. Основа лечения алкоголизма путем правильного питания – это снижение зависимости тела от простых углеводов, которые, как и алкоголь, быстро повышают уровень сахара в крови. Они содержатся в белом хлебе, макаронах, рисе, выпечке. Преимущественно это сахара, рафинированные углеводы, содержащиеся в этих продуктах, способны влиять на уровень сахара в крови, так же, как и алкоголь. Другими словами, их употребление может тоже спровоцировать желание употреблять алкоголь. Многие, употребляющие сахар, тоже чувствуют притупление мозга, поэтому более женщины склонны к тому, чтобы какие-то свои проблемы или трудности заедать сахаром. Вот. Но это не решение проблемы. И вот часто бывает, что сахар в крови производит избыточный инсулин, в результате чего из крови выводится большое количество сахара. Пониженный сахар может вызвать чувство тревоги, раздражительности и острого желания вернуть необходимое количество сахара обратно в организм. Замещение белков сложными углеводами помогает побороть страстное желание употреблять сахар, а аминокислоты полезны для мозга. Продукты, которые содержат насыщенный жир, на самом деле тоже могут приносить пользу. Важны жирные кислоты, омега-3, содержащиеся в семенах льна, грецких орехах и кунжуте. Нам просто необходимо восполнять этот запас. Программа «Правильное питание» предлагает также отказ от веществ, к которым приходит привыкание. Сюда входят и кофе, и чай, и какао, и сладости, о которых мы говорили, поэтому от них лучше отказаться. Что интересно, что идет вразрез с традиционными методами лечения алкоголизма. Некоторые говорят, что было бы неплохо чем-то алкоголь заменить, другими словами, веществами. Но переход на другую зависимость, друзья, это путь в никуда. Сначала вы почувствуете себя лучше, но в конце концов многие люди, к сожалению, сорвутся и откажутся в более худшем положении, чем раньше. Как же должен выглядеть стол при восстановительной диете? Во-первых, еда должна быть свежей и здоровой. Как можно больше употребляйте свежих фруктов и овощей. В них также содержится клетчатка, которая будет помогать токсинам выходить быстрее из организма, потому что клетчаточка, она действует как щеточка. Она выметает из организма все ненужное. Ликвидируйте и сведите к минимуму продукты, которые содержат сахар и кофеин. Вот, они вам просто не нужны. Замените их блюдами из зерна и бобовых. Цель такого питания – состоит не в быстром наборе или сбросе веса любой ценой, а в восстановлении нормального функционирования всех органов и систем больного человека. Так как долговременный прием алкогольных ядов, особенно всячески суррогатов, пагубно сказывается на общем здоровье и на пищеварительной системе в частности. При программировании будущего питания нужно учитывать специфические ограничения, накладываемые существенными заболеваниями. Например, при циррозе печени придется строго контролировать количество жиров и технологию приготовления пищи. Возможно, стоит отказаться будет от какой-то жареной продукции. При отказе почек соблюдать бессолевую диету и так далее. Здесь необходимо проконсультироваться с врачами. При употреблении алкоголя также наблюдается дефицит цинка – Риск алкогольного поражения печени в результате этого увеличивается в разы из-за нехватки цинка. Больше всего цинка есть в зерновых, бобовых, орехах. Включайте эти продукты обязательно в ваше меню. На здоровье алкоголезависимого сильно влияет нехватка витаминов. Все знакомые с алкоголем так или иначе сталкиваются с недостатком витаминов группы В. Считается, что самым важным для таких является витамин В1, тиамин, но он обязательно должен приниматься в комплексе с остальными витаминами, так как при алкоголизме наблюдается острая их нехватка. Спирт препятствует синтезу пищеварительной системе человека. Прием синтетических витаминов, препаратов может на какое-то время восстановить нарушенный баланс. Однако целью правильного питания считается нормализация естественного уровня витаминов в организме. Добиться ее можно лишь при помощи питания здоровой, свежей и натуральной пищей. Естественным образом богаты витаминами и минеральными веществами. Крупы, орехи, семена льна, овсянка, шпинат, капуста. Эти и многие другие продукты будут полезными. Все фруктовые, овощные соки, морсы, компоты не только обогащают ослабленный организм витаминами и минералами, но и способствуют очистке крови и лимфы от продуктов распада алкогольных ядов и продуктов жизнедеятельности. Кроме того, большое количество таких жидкостей и воды быстро восстанавливает нарушенный баланс. А это, в свою очередь, положительно сказывается на аппетите и возможности организма легко переваривать продукты. Для восполнения организма витаминами введите в рацион тыкву, рябину, бруснику, клюкву, абрикосы, облепиху, цитрусовые и морскую капусту. Хорошо действуют травяные чаи, например, ромашка и мята, которые не только улучшают пищеварение, обогащают организм витаминами, но и успокаивают перевозбужденную нервную систему. Грамотное и полезное питание необходимо сочетать с разумными физическими нагрузками и прогулками. Любое усилие – это трата энергии, которая потребует возмещения в виде пищи. Именно поэтому качественное меню обязательно должно сочетаться со здоровым образом жизни. В этом случае можно ожидать достаточно быстрого восстановления работы пищеварительной системы и нормального функционирования всего организма. Вот почему очень важно, знаете, что после приема пищи немножко подвигаться и походить, не полежать, как мне понравилась фраза,

Продукты. Вы знаете, в свое время я помню, когда не все продукты я любил, которые люблю и ем сейчас. Но однажды я попал на мероприятие, где было очень много овощей, фруктов. И я не очень любил ни кабачки, помню, ни баклажаны, ни тыкву, ни петрушку, ни сельдерей. Но дочка врача мне однажды сказала такую фразу: «Ты почему не ешь?» Я говорю: «Они мне не нравятся». Она говорит: «Кушай, они полезны». Вроде бы проще фразы придумать сложно. И я задумался, а почему бы мне не начать относиться ко многим продуктам как к лекарствам? И я начал их кушать, некоторые продукты, не потому, что они мне нравятся, а потому, что я понимал, что они полезны моему организму. Я не знаю, когда это произошло, но сегодня многие продукты я ем, и они мне нравятся. У нас меняются вкусовые рецепторы, проходит время. Пройдет время, ваш организм обновится от пагубного воздействия алкоголя, который оказывал на вас и ваш организм. И наоборот, вам начнет нравиться та пища, тот новый образ жизни. Питание и продукты будет снабжать ваш организм всем необходимым. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Как раскрыть своего внутреннего художника? И вообще, как творчество влияет на благополучие человека? Приветствую вас, друзья! И сегодня мы будем исследовать тему творчества и влияние творчества на наше благополучие и счастье.
2: Руслан Ларин. Бизнес-коуч. Директор по корпоративному управлению. Любит путешествовать с семьей по разным уголкам мира. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз. Быть успешным и оставаться счастливым. Мария Ивачева. Семейный консультант, магистр психологии. Считает, что самое ценное – отношения с родными и друзьями. Любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз. Каждый новый день – это новая возможность. Евгений Скрипников. Священнослужитель. Лидер молодежного служения на Кубани. Автор блога «Небо близко». Любит катание на сноуборде и другие экстремальные виды спорта. Девиз «Небо близко». Светлана Малова. Предприниматель, певица, почетный волонтер. Любит сочинять музыку и петь, фотографировать, путешествовать. Считает, что важно придерживаться христианских принципов в любой сфере деятельности. И тогда успех и благополучие гарантированы. Девиз. Бизнес – это не про деньги, а про служение и благотворительность.
1: Ну, это и будет моим первым вопросом к вам. Вообще, что такое творчество и как оно влияет на благополучие?
3: Ну, уже когда мы смотрим на само слово, в нем уже есть некий ответ. Слово «творить», «преобразовывать» что-либо – это тогда, когда человек что-то преобразовывает или делает новое что-то в своей жизни, что помогает ему выразить себя в любой сфере деятельности. И, конечно, когда он выражает себя, он получает самоудовлетворение, он что-то новое о себе узнает, он получает какое-то восстановление от стресса, он может как-то снизить напряжение какое-то через это самовыражение.
4: Ну, как говорится, можно творить, а можно вытворять, да? Вот мне кажется, творчество в позитивном ключе – это то, что улучшает настроение, помогает тебе прийти к внутренней гармонии с собой, с Богом, с природой. Вот это очень хорошее средство, которое помогает нам развивать себя, мыслить креативно и просто получать радость, удовольствие от жизни.
5: Ну, творчество – это, можно сказать, тире-креативность. Творческий человек – это креативный человек. И если мы будем параллель в бизнесе проводить, то креативный человек в бизнесе – это, конечно же, новые какие-то
1: идеи.
5: Идеи, конечно же, да. И это очень хорошо для бизнеса.
1: Угу. Спасибо. А можете ли вот какой-то реальный пример из жизни, что ли, привести? Вот как творчество в вашей жизни сказывалось вот на самочувствии, ну, в целом вообще на жизни? Есть ли вообще такие опыты?
3: Ну, я бы сказала, что если я чувствую себя усталой, угнетенной, стоит даже просто, я не знаю, попеть, может быть, просто покружиться под музыку, и у меня очень сильно меняется мое самочувствие, мое настроение очень сильно меняется. Для меня музыка, способ выразить себя через посредством музыки, очень, ну, мощный источник такого и выражения, и восстановления.
5: Ну, мне в этом смысле тоже повезло, потому что я, кроме бизнеса, занимаюсь еще музыкой, концертами. Вот поэтому для меня это тоже такая отдушина, и когда мне... И такой мой антистресс. Вот, точно, поэтому, точно, да. Занимаясь бизнесом, конечно же, нужен отдых. Вот, и вот этот отдых для меня, восстановление, как вот сказала Мария, да, вот отдушина, когда ты можешь отдохнуть, сочинять музыку, сидеть, да.
1: Точно,
5: да. Ты вот в этом во всем растворяешься, ты отдыхаешь, ты оздоравливаешься даже, я скажу. Вот, а потом идешь на следующий день на работу, и дальше уже строишь какие-то планы, цели и работаешь. Успешно.
1: Да. У меня, кстати, тоже, я поймался на мысли, что вот Я люблю петь, ну, не профессионально, конечно, это так, что называется, немножко, для себя. И моя жена больше профессионально поет, и вот когда мы поем вместе, я понимаю, как это вот скрепляет семейные отношения. То есть мы вот разучиваем, репетируем что-то вместе, и мы можем просто по парку идти и вместе петь. Это, конечно, так необычно, люди так иногда могут посмотреть, а мы понимаем, вот мы не просто прогуливаемся, ну, это летом обычно. И это прям вот... Еще у меня сын младший, он играет на гитаре, и когда он начинает вечером, он как бы разучивает что-то для себя, и он практикуется, а я сажусь и думаю, какой прекрасный вечер семейный. И для меня это как концерт, и отдушина.
4: Мне кажется, творчество еще может помочь открыть какие-то духовные ценности. У меня есть один знакомый, его зовут Алексей, он живет в Подмосковье, и у него потрясающие вообще творческие идеи, золотые руки. И вот он, одна из идей, он сделал скамейку Петра, значит, посреди озера, имеется в виду апостола Петра, посреди озера зимой, когда был лед, он установил скамейку. И получается, летом ты идешь, смотришь на это озеро, а посреди озера скамейка. И как бы идея так, что апостол Петр ходил по воде и вот остановился для того, чтобы отдохнуть и посидеть на этой скамейке. И как бы вот ты можешь задуматься даже о каких-то библейских идеях, что такое было в истории. Ну и вообще интересно, что человек вот творчески, оригинально мыслит, креативно взял, сделал скамейку посреди озера. Мне кажется, творчество помогает улучшить быт, атмосферу в семье, то, как выглядит наш дом, как выглядит наш город, наш двор. Это очень классно работает.
3: И оно же, главное, проявляется не только в каких-то ярких таких способностях, не знаю, музыкальных. Когда мы говорим о творчестве, обычно воспринимается, может быть, живопись, музыка. А иногда оно проявляется в каком-то небольшом деле, которое семья может вместе делать, когда все сидят и лепят вместе вареники. Это тоже творчество.
1: Они делают
3: это красиво, как-то стараются ровно, аккуратно, при этом все общаются, это укрепляет семейные отношения. Поэтому любое дело, которое объединяет людей, которое что-то, с помощью которого люди что-то меняют, что-то преобразовывают,
1: что-то выражают, чувства, да?
3: Оно уже является творчеством.
1: Точно, точно. Ну вот, казалось бы, не знаю, какое-то дело, типа цветы рассаживать, да? Но это же тоже творчество.
3: Безусловно.
1: Да, вот когда ты вот ухаживаешь за ними и ловлю себя на мысли, что вот я очень редко бываю где-то на какой-нибудь даче, и меня прям тянет пойти в какую-то теплицу и там прорвать морковочку, и посидеть. Вот я там включаю, обожаю музыку Моцарта, включаю себе музыку, и вот я там сижу, и для меня какой-то релакс. Ведь получается, что творчество как-то влияет на наше ментальное здоровье, на наше состояние,
3: И на состояние, и на когнитивные функции, и даже на то, как мы себя чувствуем удовлетворенными жизнью. Потому что я помню, как был период, когда у меня все цветы росли, но мне не поддавались фиалки. И когда я как-то вот, у меня получилось, там, не знаю, спустя какое-то время, все время они у меня как-то погибали. И когда они перестали погибать, я нашла к ним ключик, я почувствовала себя увереннее. Ну что фиалки, можно было другой горшок купить, заменить и не переживать об этом. Но это позволило мне еще в какой-то степени утвердиться, что я могу, я умею. Вот эти вот мои такие базовые вещи, что я что-то еще освоила.
1: То есть творчество еще и самооценку повышает?
3: Безусловно. Оно развивает, оно раскрывает шире потенциал твой, и ты можешь это убежденность «я могу, я умею» не только уже в каких-то, таких личных каких-то хобби применять, но и в том деле, которое ты делаешь, у тебя растет какая-то компетентность, что ты можешь браться за что-то, ты это сделаешь.
5: Угу. Нет, творчество, оно реально вот лечит. Ведь Мария даже, наверное, скажет, что сегодня существует арт-терапия, да? Вот,
3: да. Безусловно, когда, и с живописью, и музыкой.
5: Когда вот действительно вот какими-то психическими заболеваниями даже люди начинают рисовать, рисуют и успокаиваются, какие-то даже панические атаки лечат, да, какие-то там тики или что-то еще. То есть именно вот рисованием, да, вот именно лечат очень много.
1: А я-то думаю, почему я люблю рисование? Я прихожу, ты знаешь, мне подарили картинку, которую, знаете, вот по номерам. Я прям сажусь, и это так вот...
5: Это успокаивает.
1: Ты включаешь, ты вообще ничего не думаешь, ты спокойно.
5: Ни о чем в этот момент не думаешь, и тревога уходит.
1: Ой, красота неба какое получилось.
3: Мозг может выключиться от того напряжения, стресса, который есть. То есть это очень такой, хороший такой способ.
5: Это очень хороший способ,
3: и,
5: да.
3: И по точкам рисуют, и по номерам, и люди просто цвета стихийно красят, наносят акварелью или еще чем-то.
4: Мне так кажется, во время пандемии, да, многим людям творчество помогало, и даже вот мы говорили про бизнес, что бизнес тоже начал проявлять креативность, допустим, там онлайн-тренировки. То, чего раньше не было, оно появилось, там люди занимались спортом, бегали, каждый у себя дома включил смартфон, но как будто они вот на общей групповой тренировке занимаются спортом.
1: Как вы считаете вообще, вот творчество – это то, с чем человек рождается, или это можно развивать в себе?
3: Я думаю, что это и то, и другое, Руслан, потому что мы действительно каждый рождаемся с неким набором задатков, и мы их можем развивать при определенной социальной ситуации, а можем не развивать. И действительно, ребенок может где-то расти, не знаю, в глухой деревеньке, и никто не услышал, что у него, к примеру, ну, не знаю, слух, или он рисует хорошо, или он инженер будет из него замечательный. И этот задаток может, в принципе, ну, найти такое не очень широкое применение в его жизни. Но в целом, мне кажется, у нас есть какие-то определенные способности, и они выражены как-то. И вот здесь важно заметить их вовремя родителям, взрослым, окружению.
1: А как вот... Это же важный момент. Если все-таки... Ну, окружение не замечает. Такое бывает же, правильно? Или там...
3: Ну конечно, родители. Если у родителей свои как установки, самому... что он должен играть на скрипке, а он, к примеру, хочет конструировать все время.
1: Или цветы рассаживать.
3: Или цветы рассаживать. А ему все время музыка, или, я не знаю, гимнастика.
1: Ну вот что можем посоветовать людям, да? Как вот находить в себе, что ли, эти таланты?
5: Ну вот это, кстати, действительно очень важно, когда мы должны услышать своих детей, что им важно, а не вот свое мнение. Вот у меня было так, я в первом классе пришла к родителям, родителям и сказала, я записалась на пианино. Они говорят, какое пианино?
1: Сама? Что ты? Вот,
5: да.
1: В первом классе
5: да,
1: записалась?
5: Да, ну, ходили как там молодец. В школе, да, вот как бы, вот, кто запишется? Я говорю, я. Вот, все, маленькая пришла, говорю, я записалась на пианино, хочу на пианино. Родители, да как, да что, да вроде не думали об этом. Я говорю, я подумала. Вот, и все, из первого класса я вот пошла, они говорят, ну, хорошо, купили пианино вроде бы. Но в пятом классе я сказала, я больше не пойду в музыкальную школу. Я не хочу, больше меня туда не тащить. Но родители проявили вот какую-то настойчивость.
3: Поддержку.
5: И я им сегодня настолько благодарна. Сегодня я закончила. Я еле-еле, но я закончила, и сегодня я могу сочинять музыку, да, петь и концерты проводить для людей, благотворительные концерты. И я им благодарна. Вот они все равно вот настояли на этом. А вот где-то вот так вот, аккуратно. И когда мои дети вот сейчас вот уже тоже вот, ну, я хотела тоже, чтобы они пошли в музыкальную школу. И я поначалу вот так напирала. Но потом я поняла, что мне дочь сказала, я не хочу. Я хочу английским заниматься. И я поняла, примеры. Что так, успокойся. Все, музыкальную школу, говорю, тогда хорошо. И она пошла в английский, и сегодня она заканчивает лингвистический университет. Значит, это ее, а не музыка. То есть это важно нам, то, что дети хотят все-таки.
4: Мне кажется, Светлана подняла очень важную тему, что да, талант – это то, что нам подарено Богом, да, с детства, но очень важна вот эта дисциплина, работа над собой, поддержка близких для того, чтобы ты мог это развивать. И в Библии есть одна интересная притча, которая говорит о том, что Бог, Он раздал каждому определенное количество талантов. И мы, люди, пытаемся сравнивать себя, почему вот этот человек так уверенно говорит публично, а я, когда начинаю говорить публично, я думаю, что я сейчас умру.
3: Почему мне не дал? Да, я тоже хочу петь.
4: Вот, но цель в том, не в том, чтобы сравнивать себя или там вот пытаться копировать кого-то. Цель состоит в том, чтобы то, что дано тебе, твое предназначение раскрыть, тренировать, да, и вот тогда труд плюс те подаренные Богом таланты, они дадут результат. И мы можем привести много примеров из спорта. Допустим, там, чемпион мира Хабиб Нурмагомедов. Ведь он всю свою жизнь, да, он стал сейчас чемпионом, непобежденный человек, но он всю свою жизнь работал над этим. Есть еще один пример, это Майк Тайсон, чемпион мира по боксу. Он очень интересно жил свою жизнь. У него в одном дне было 2 дня. То есть он вставал там в 5 утра, была тренировка, занимался, кушал, ложился спать, отдыхал, потом заново просыпался, была тренировка, потому что он такой очень сильный тренировочный процесс. И люди говорят, о, какой он сильный, какой он чемпион. Но за вот этим трудом всегда есть вот эта дисциплина, работа над собой, попытка не сдаваться, когда тебе окружение говорит «остановись», «успокойся», угу. когда ты сам не хочешь это делать. Поэтому вот очень интересная мысль.
1: Но это ты говоришь сейчас про, знаешь, про какие-то высоты, да, вот когда человек действительно ставит себе цель, ну, быть лучшим, быть первым. Но обязательно ли это для выражения творчества?
3: Ну, вот я думаю, что в этом отношении важно, чтобы как, вот если еще и родители, мы вернемся к этой теме, угу. чтобы они не ставили вот эту очень высокую угу. планку для ребенка.
5: Да.
3: И я помню, как у меня дочь ходила в музыкальную школу, и учительница очень сильно давила, что вот там конкурсы, конкурсы, конкурсы. Mm. Я видела, что очень сильно это напряжение вызывает.
1: На психическое здоровье.
3: Да, это очень сильно сказывается на ребенке. Да. И я помню, что я ей сказала, мы не претендуем ни на какие... Это нам нужно просто для саморазвития, да. для удовольствия. Mm-hmm. Мы... То есть важно, чтобы вот этот загон не был и у самих взрослых, которые хотят ребенке что-то развивать, чтобы они не пытались через него какие-то свои эгоистичные вещи компенсировать.
1: То есть если человек хочет... Да, вот реализовываться в этом, тогда должна быть такая вот четкая дисциплина, идти. Вот. А если человек хочет просто в душе петь, да,
4: это
1: для
4: тоже
1: кого?
4: Хорошо.
1: И он,
4: это
1: будет,
4: тоже
1: хорошо.
4: Хорошо. Он будет счастлив.
1: Пусть он, да, понимает, что это тоже круто.
3: Но
1: да.
3: все равно где-то все-таки, ну, я соглашусь, что Евгений прав, что мы смотрим на любого специалиста, который что-либо делает, и мы забываем, что за этим стоят
4: годы,
3: труда. Часы, труда. Mm-hmm. И даже та женщина, которая что-то очень виртуозно, вкусно готовит, за этим стоят много способов, которые, может быть, были не всегда проб, которые не всегда, может быть, были удачны.
1: И они, кстати, еще могут быть не всегда оценены. Женщина, которая реализовывается просто у себя на кухне и делает вкусно блюдо, это же тоже творчество, самореализация.
3: Да.
1: Вот, могут не оценивать. И главное таким женщинам, наверное, не сдаваться и продолжать, да?
3: Ну, потому что важно это делать для себя. Вот. Если мы делаем это на публику для кого-то, тогда, конечно, мы будем все время с большими ушками ходить и прислушиваться. Заметили, не заметили, мы будем ориентированы на других людей. Но если для нас это способ выразить себя, тогда, по большому счету, мы не будем настроен наш камертон на то, а что другие думают об этом. Я так вижу, мне так нравится, и я помню, как мне однажды сказали, тебе это не идет. И я сказала, мне так нравится. То есть, как бы, я себя так выражаю, и это мой способ выразить, это мое видение себя. То есть тогда мы не ориентируемся на то, что скажут другие. И если мы начнем ориентироваться на то, что скажут другие, тогда очень много бы замечательных вещей в нашем быту, творческих, креативных, задумок каких-то инженерных, их бы не было, потому что они бы не появились. Изначально
1: вот в этом,
3: бы сказали...
1: наверное, есть отличие творчества от, ну, скажем так, рутинной работы. Когда ты в творчестве, ты именно самовыражаешься.
3: Ты горишь, и ты не слушаешь тогда.
1: А не делаешь что-то, знаешь, вот по написанному, да?
4: Ну, мне кажется, это очень непросто, потому что человеку нужна смелость для того, чтобы
3: конечно,
4: пойти
3: против течения.
4: И выразить себя. И...
3: По-другому.
4: Но сегодня много таких историй, да, когда там, не знаю, женщина работала инженером, и она по призванию дизайнер или фотограф, или там, не знаю, она тортики вкусные печет. И вот она решилась, бросила свою работу, открыла, не знаю, свой блог.
3: Нет, подожди, Сергей говорит. Говорят, что еще? Она постепенно перешла.
4: Поработать сначала. Да, друзья, посмотрите, все наши программы, у вас будет полная картина. Но ведь много таких историй, когда человек идет по желанию своего сердца, то есть находит свои истинные ценности, желания, он становится счастливым. И получается, творчество – это не просто какие-то там, не знаю, штучки креативные, это то, что может стать твоим заработком, содержать тебя, придавать тебе силы, счастье. Mm-hmm. Очень
3: интересно. Это вообще классная мысль, когда то, чем мы выражаем себя, оно еще может принести деньги.
4: Это любимая работа.
3: Это здорово, когда два в одном.
1: Mm-hmm. Но здесь еще важно находить баланс между... Вот когда ты умеешь, например, да, заниматься там, работой и творчеством, да, вот баланс, потому что я знаю, что у Светланы вот в этом какой-то идеальный баланс. Она умудряется и управлять корпорацией, большой, сильный бизнес, и в то же время реализовывать себя в концертах, в пении, в написании музыки. И получается, человек не принял решение уйти из, например, бизнеса, да, как в той истории, творчество только лишь, да, можно совмещать, не обязательно уходить в эту тему, правильно?
5: Мне иногда даже спрашивают, вот мы не поймем, вот у тебя есть бизнес и вот эти концертная деятельность, да, вот да. Скажи, пожалуйста, вот что у тебя на первом месте? То есть у тебя бизнес, а это для души. И я однажды задумалась и поняла, что вот это у меня основное, концерты. А бизнес – это то, что мне дает вот это делать.
1: Дает тебе финансовую свободу?
5: Финансовую, да. Потому что если бы не этот бизнес, я бы не смогла делать эти концерты. Потому что как предприятие на самообеспечение у меня получается. Да. То есть я ни от кого не завишу, ни у кого не прошу. Я провожу эти концерты, я еду за свой счет, да, я все делаю за свой счет, как говорится. Вот никто мне ничего это не оплачивает. Я делаю большими тиражами диски, дарю на концертах диски. Вот, то есть никто, я сама со своего предприятия беру эти средства и вкладываю вот в творческие.
1: Благотворительность такая.
5: Да, благотворительность получается. Вот. И поэтому я всегда говорю, что нет, вот концерты и вот эта вот деятельность, вот это у меня основное, служение людям основное.
1: Да.
5: Потому что вот бизнес, получается, это у меня, это не про бизнес, не про деньги, скажем так, не для своего, как говорится, рта. Это для того, чтобы я могла служить людям. Вот. Поэтому вот основное, скажем, отличный для меня вот, вот такой, да, баланс получается.
4: Вот то, что говорит Светлана, очень интересно. Я некоторое время назад, пару лет назад, поймал инсайт такой на эту тему. Потому что, ну, как люди вот себе воспринимают церковь, да? Церковь – это, не знаю, какое-то учреждение, где там все, может быть, архаично или как-то постоянно, константа. Но на самом деле церковь очень связана с творчеством. И я заметил, что родители, даже светские родители, которые не религиозные, они приводили своих детей и говорят, вот священнослужитель, вот, наши дети, мы хотим, чтобы они пели в хоре, чтобы они выступали в концертах, играли на музыкальных инструментах. Один человек, он сегодня успешный бизнесмен, он признался мне, сказал, я получил навыки коммуникации, ораторского искусства, как? В церкви. Потому что меня задействовали в богослужение, просили там вот пообщаться с людьми. И он говорит, это для меня это было так страшно, а потом это меня сформировало, и сегодня он действительно общается с очень серьезными игроками бизнеса, и он в своем сознании говорит, я благодарен за это церкви. И для меня это стало так интересно, что даже в таком творческом перспективе развития человека вот церковь или же любые вот концерты, да, благотворительность, волонтерство, оно может тебя создать и в жизни пригодиться. То есть ты служишь людям, а это кэшбэком, да, благословениями возвращается в твою жизнь.
1: Ну, кстати говоря, о страхах. Ведь в творчестве они тоже есть. Вот страх неудачи.
4: Творческие кризисы.
1: Какие-то творческие кризисы.
3: Да. Ну, конечно, страх критики.
1: Вот.
3: Выгорание.
1: А как людям? Выгорание. Можем что-то посоветовать по этому поводу людям? Вот. Как это преодолевать? Страх неудачи,
4: ну,
1: и наверное, выгорание.
4: Порисовать, и все пройдет. Но не всегда работает.
1: Пробежка. Ты знаешь, вот, ну, даже просто ходьба обычная. Но это если говорить про страх. Но если говорить прям про стресс, когда человеку там выйти на сцену, да, конечно...
3: Ну, там, конечно, есть техники всякие. Работать нужно над этим, если ну что-то
1: серьезно. Я, например, начинаю руку рассматривать. То есть я так...
3: Заземляюсь.
5: Тем, как выйти на сцену, да?
1: Да, я...
4: То есть, если мы в программе начнем рассматривать руки, ты понял, что мы волнуемся.
1: Что
4: да?
1: Из мысли ты переключаешься на какие-то обыденные вещи. Руку, там, если часы я надел, там, рассматриваю. И как бы ты думаешь об этих вещах и успокаиваешься.
5: Ну вот если сказать про выгорание, вот я сказала про него, потому что, наверное, это мне близко. Потому что у меня было в жизни, когда вот я вот эти концерты, и я понимаю, что я служу, да, я делаю доброе, а я вот одно за другим, у меня концерты, колонии, там, благотворительные концерты, что-то еще, и я вот, я же служу, я делаю доброе, да, и одно за другим. И я поняла в один момент, что я приехала домой, села на чемодан и заплакала. Я устала.
1: Так устала.
5: Я устала, и я поняла, что все, я больше не могу. А как же служение? Ты же служишь, а ты вот, а как? Ты такое доброе дело делаешь. И я поняла, что я настолько себя загнала вот этого все, что... Да. И вот я думаю, что Евгений скажет, что в Библии написано об этом, да, что нет, отдых-то, ну, уже Бог сказал, что отдыхать надо, не надо так. Ему это не угодно, чтобы точно, мы себя точно загнали вот в этом во всем, да. И когда я вот это стала понимать, о балансе, если мы вернемся к этому. Обязательно баланс. Ты должна себя любить. Это, опять же, Мария сказала, что мы должны себя любить.
4: Как оно все взаимосвязано.
5: Взаимосвязано, да, что мы должны себя любить. Для того, чтобы лучше служить людям и делать это хорошо, Мы должны о себе заботиться.
1: Точно. Все-таки.
3: Ну и, конечно, люди, когда эмоционально выгорают, ну, отдаваясь, особенно если это что-то такое, знаете, самовыражение очень энергозатратное, скажем, не цветочки выращивать и не пирог приготовить, а что-то связанное с творчеством, это более уязвимые, на мой взгляд, люди. И тогда, ну, есть еще риск такой уйти в какие-то зависимости, когда люди пытаются что-то запить, что-то заесть, чтобы вот уйти от этого больного соприкосновения с критикой, с неудачей какой-то. Поэтому очень важно, действительно, важна забота о себе, важно окружать себя поддерживающими людьми тоже, которые могут поддержать. Ну, и это, конечно, безусловно, работа над собой, над тем, чтобы какую-то гибкость в себе формировать, какую-то жизнеустойчивость. Потому что критиковать всегда будет кто-то, всегда кому-то это будет не нравиться. И у нас не должно быть цели внутренней всегда всем понравиться, всегда всех порадовать.
4: То есть нужно найти еще то, что восполняет вот этот твой внутренний аккумулятор, заряжает тебя, да? Это может быть какой-то, не знаю, парк или там место молитвы, где человек на природе уединенно молится. Или это может быть храм, музей, да, ну, искусство, творчество, то есть спорт, как ты сказал. То есть найти то, что тебя укрепляет, поддерживает, наполняет энергией, здоровьем, и тогда ты сможешь и будешь готов дальше трудиться для людей, быть на работе, в семье, счастливым, довольным, потому что наши батарейки внутри тоже нужно заряжать. Люди об этом не думают.
3: Но по идее, в целом, способности самовыражения в идеале, если оно разумно используется, оно должно как раз-таки наполнять, а не истощать.
1: Да.
5: Да, да.
3: Вот если мы это делаем, и мы не перегибаем палку, у нас не появляются какие-то мотивы другие, все успеть, что-то кому-то доказать, то тогда в целом любое самовыражение, которое мы делаем, оно все равно наполняет человека. И человек чувствует себя отдохнувшим, окрепшим для того, чтобы как раз делать те основные другие жизненные дела.
1: Во всем должен быть мера и баланс. Потому что вот когда ты говоришь, там, пирог спечь или цветы посадить, знаешь, если тебе скажут, а посади-ка гектар фиалок.
3: Ну, уже, да.
1: Это, конечно, уже будет не творчеством, а ты там весь изнеможденный будешь. Или тебе скажут сразу 20 пирогов испечь, да? Когда ты один с душой, ты хочешь реализовываться. А когда это превращается в рутину, можно нарушить этот баланс и не получать удовольствие. Здесь важно вот не нарушать этого баланса, да? И вот мой такой финальный вопрос к вам. Что бы мы могли посоветовать, ну, буквально в одном предложении, людям, которые только-только начинают свой путь в творчестве, да, вот они первые шаги делают, они уже услышали и поняли, что в нас во всех есть творческие задатки какие-то. Нужно что-то себя реализовать в чем-то. Что-то можем посоветовать?
3: Я бы, наверное, посоветовала, даже если не знаете, что у вас есть, иногда это не видно на поверхности сразу, пробовать себя в разных каких-то сферах, не бояться того, что искать свое, прислушиваться к себе. И если вы даже, если вы нашли это свое, пробовать, не бояться ошибок, не бояться падений, дерзать, окружать себя людьми, которые помогут в этих шагах, которые вдохновят тоже, не будут говорить, ай-яй-яй, это плохо ты делаешь. Те люди, которые помогут реализовать это творчество.
5: Ну, я вообще согласна с Марией, она прям сказала все. Но я еще добавлю, что если самому сложно, да, где-то вот какие-то направления найти, может быть, за советом обратиться.
1: Точно.
5: К людям, которые вот, ну, уважаемые, да, люди, более, может быть, старше или опытные в этом. Потому что, ну, не стыдно
3: обращаться. Или лучше знают, да,
5: не стыдно обращаться за советом.
1: Точно,
5: нормально.
4: Мне кажется, что есть еще упражнение по развитию креативности. Вообще, мне очень нравится креативность. Я пытаюсь ее тренировать, развивать. И особенно она мне нравится, потому что креативность связана с таким словом, как креационизм. И творчество связано со словом «творец». И поэтому человек, который занимается творчеством, не знаю, рисует, поет, вот, проявляет какие-то свои творческие способности, он становится на путь духовного роста, и через творчество он приближается к Творцу. А когда мы приближаемся к Творцу, то гармония, смысл жизни, внутреннее счастье наполняет наше сердце.
1: Точно, точно. И резюмируя, можно сказать, что творческий потенциал есть у каждого. И не обязательно ставить какие-то себе высоты. Можно пробовать разные виды деятельности, и то, что откликается в тебе, ты, главное, начинай это делать, да, выражай себя. И тем самым Как Евгений сказал, да, мы тем самым приближаемся к Творцу. Спасибо вам за это хорошее рассуждение.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
6: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Ты считаешь, что Богу безразлично, счастлив ли ты? Ты согласен с тем, что Бог делает жизнь человека счастливее? Не согласен? Или ты просто не задумывался об этом? Люди созданы Богом и созданы быть счастливыми. Естественно, наш Создатель знает, что принесет нам счастье. И Он открыл нам принципы счастья в Своем Слове, в Библии. Давай сегодня поговорим об этом. Итак, мы начинаем. Мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы приветствуем всех вас, кто находится здесь сегодня в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. Мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему счастья. Счастье в нашей жизни. Наш сегодняшний гость покажет, что Священное Писание говорит о том, как быть счастливыми здесь и сейчас. Для ответов на эти вопросы я приглашаю на эту сцену многократную чемпионку России, финалистку Олимпийских игр в Лондоне, мастера спорта по гребле на байдарках и специалиста по питанию Юлию Качалову. Встречайте.
2: Вадим, приветствую всех, друзья.
1: Юля, ты счастлива?
2: Ты знаешь, Вадим, враг очень часто пытается похитить у нас счастье. Но до тех пор, пока мы держимся за Господа, у него это не получается.
1: То есть Бог тебе помог в этом?
2: Конечно. Я благодарю Бога за то, что это не просто я ощущаю, а люди, которые рядом со мной, они могут тоже пользоваться этим.
1: Так было всегда?
2: Это процесс.
1: То есть сегодня мы как раз это рассмотрим?
2: Да, конечно.
1: Отлично. Друзья, пишите нам, задавайте свои вопросы. Пишите в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. А после этого мы в прямом эфире обязательно все эти вопросы зададим нашему специалисту и попробуем на них ответить. Ну что, Юля, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Вы когда-нибудь обращали внимание, что люди чаще всего желают друг другу? Ну, конечно же, люди обычно желают. Наверное, можно пожелания разделить на три такие сферы. Люди желают здоровья, и это особо актуально, наверное, сейчас в наши дни. Люди желают друг другу успеха, благополучия в финансовой сфере, в работе, в учебе. В общем, чтобы то, что человек запланировал, то, что человек ожидает от жизни, чтобы оно исполнилось. И еще одна сфера — это пожелания, связанные с чувствами, с эмоциями, такие как любовь, счастье, надежда, ну и что-то светлое, темное, теплое, да? И каждой из этих сфер мы уделим особое внимание на наших последующих встречах. А сегодня я хотела бы вместе с вами поразмышлять на тему счастья. Вообще, предлагаю вам подумать и задать себе самим вопрос. А считаете ли вы себя счастливым человеком? А также, что вам недостает для того, чтобы ощутить полноту счастья? И, конечно же, самое главное, подумайте, вот в связи с тем, что вы обдумали, как вы ответите себе честно сами, да, на вот эти вопросы, задайте следующим вопросом. Как вы думаете, тот, кто вас создал, он знает о том, что мы в этом во всем имеем нужду? Если мы говорим о том, что мы созданы быть счастливыми, то должен быть кто-то, тот, кто нас создал, кто должен нас этому и научить. Правда? Наш процесс роста начинается с детства, начинается в семье, да, когда сначала читают родители детям, потом сами дети учатся в школах, познают какие-то знания, получают образование, продолжают образование дальше в вузах. И дальше уже на работе через человека проходят просто тома различных книг, энциклопедий, всяких источников, да, которые позволяют человеку совершенствоваться в той или иной области. И через умы человека проходит огромное количество информации. И уже даже в пожилом возрасте, в преклонном возрасте этот поток, он не останавливается. Потребность человека, она заключается в том, чтобы человек развивался. Да, и это очень важно. И для здоровья, кстати говоря, ума это очень важно. Но та единственная книга, ради которой создано, по сути, все писание, все языки и письменность, очень часто мы о ней вспоминаем слишком поздно. При том, что писание отдается даже вот в светском, да, мире, когда человек приходит в суд, клянуться на Писание. Когда какой-то президент принимает там должность, да, и его назначают там президентом или там царем или еще кем-либо, он тоже в инаугурации участвует в Священное Писание. Когда человек заключает брак и создает семью, тоже священнослужитель берет в руки Писание. То есть, по сути, такие основополагающие вехи, да, в жизни человека, они все включают в себя Священное Писание. И как часто случается, действительно, как на прошлом слайде, что слишком поздно человек вновь обращается к Священному Писанию, когда уже оно, по сути, уже время потрачено, да? Поэтому Священное Писание, оно не как школьные учебники. Это все нужно там, в вузах, когда мы получаем специальности. Мы должны обучаться, мы должны познавать что-то. Но эти учебники не учат нас самому главному. Мы созданы быть счастливыми. И Священное Писание нам говорит о том, что тот, кто нас создал, хочет быть ближе к нам. И он хочет нас научить этим принципам счастливой жизни. Да, и он оставил нам откровение свыше в своем Писании. Сегодня можно встретить немало скептицизма и критики в адрес Священного Писания. Кто-то говорит, что это уже переписанный материал, кто-то говорит, что оно не стоит доверия. Огромное количество есть различных критик, мнений и тому подобного. Но самым главным свидетельством в пользу Священного Писания является неоспоримый факт того, что оно меняет жизни людей. Мне довелось пару лет назад участвовать в очень интересной выставке. Это был культурный фестиваль, международный культурный форум, который проходил в Санкт-Петербурге. И будучи гидом вот на этой выставке, мы могли посмотреть и показать людям историю вот, по сути, таких вот вещественных доказательств, как Священное Писание, каким трудом оно было сохранено, как оно сохранялось и как оно дошло до нашего времени. И вы знаете, там в середине этого форума, в середине этой выставки были экспозиции касательно вот, истории Средневековья, касательно истории Реформации. И очень наглядно было показано, что враг человеческих душ, он во все времена, во всех народах, он старался посеять зерно сомнения, чтобы люди не читали Слово Божие, чтобы не постигали волю Божию. И если раньше, когда не было такой возможности, да, иметь бумаги, это не было так дешево, как сейчас, нужны были кожи, нужны были особые там папирусы, и это сложно было сохранить, и это сложно было купить, потому что это было очень дорого. И, соответственно, была сложность, да, чтобы самому посвящать столько времени, изучению и так далее. Люди должны были собираться вместе, должны были вместе, кто-то читает, люди много слушают, и так учились. Но дальше произошло то, что люди были, когда уже пошло развитие, появилась бумага, появилась возможность передачи более легкой информации, то люди были введены до такой степени в неграмотность, что люди разучились читать. То есть, и как только человек перестал читать, мы видим, что мир погрузился в такую эпоху, как все мы в школах, да, изучали историю средневековья, темное средневековье названо, когда человек утратил способность постигать самому Слово Божие. Но что же произошло, когда реформаторы по всему лицу земли начали то тут, то там возрождаться те люди, которые, получив образование, могли сделать на тот или иной язык перевод Библии. И следом за вот этим темным средневековьем, что произошло? Возрождение. То есть, когда люди перестали читать, мир погрузился во тьму. Когда же люди начали Слово Божие, каждый на своем языке получать и мог открывать его лично для себя, то Бог становился ближе. Когда Бог становится ближе к нам, когда мы впускаем его в свое сердце, то он просвещает тьму вокруг, и не остается места для тьмы. И вот в этом радость, вы знаете, но это не только теория. То есть это вот то, что можно видеть в виде манускриптов, артефактов, проследить за тем, что происходило в истории, да. Но я видела это наяву в своей жизни, в жизни моей семьи. А также я на прошлой встрече немножко коснулась того, что мой тренер, что произошло в его жизни, когда он пришел ко Христу. И это не было вот просто какое-то мгновение, да? А это был путь. Путь от атеиста к человеку с глубокими убеждениями, который также мог отражать Божий свет для тех, кто рядом. В 2009 году мой тренер также заключил завет с Богом. И это было прекрасно наблюдать вот со стороны и общаясь, да, так довольно тесно, то это было прекрасно наблюдать, насколько сильные изменения могли произойти в жизни человека. В отношении в семье, в распоряжении временем, распоряжении своим языком, распоряжении досугом, да, и качество проведения этого времени. Поэтому когда человек оставляет, может быть, какие-то плохие привычки, да, и замещает это теми привычками, которые идут по спасению тем людям, которые находятся рядом. И это не одна история. На своем пути Господь подарил мне видеть удивительные опыты, как Писание влияло на жизни, судьбы людей. И поэтому сегодня хотела бы поделиться с вами тем, какие же принципы нам оставило Священное Писание, какие обещания дал нам Бог и как Он хочет изменить нашу жизнь, какую надежду Он хочет дать нам сегодня. Господь, обращаясь к людям, говорит: «О, если бы мысли их всегда были направлены на то, чтобы благоговеть предо мною и соблюдать все заповеди мои во все дни их, тогда хорошо было бы и им, и детям их». То есть Господь оставил свои заповеди, оставил свои поучения, поручения для того, чтобы нам хорошо было. И все Писание, оно повествует о том, как Господь хочет воплотить это. Давайте прочитаем еще несколько цитат. «Слушай и тщательно исполняй все слова сии, которые заповедую тебе, чтобы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек». Опять же таки, мы видим ту же самую мысль. Да? Перед этим перечисляются заповеди Божьи, перед этим перечисляются Божьи повеления и намерения человека. И Господь говорит, что если ты будешь этого придерживаться, вот он учебник с принципами счастливой жизни, которые я, как Творец, знаю, в чем ты нуждаешься, я тебе оставляю наследие. Господь также говорит: только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Каждый из нас хочет иметь будущность. Каждый из нас хочет иметь надежду. И это не просто вот наше желание, что мы хотим это иметь. Это наша жизненная потребность. И в зависимости от того, какую надежду мы имеем, какие цели, мечты мы имеем, от этого строится, как мы будем проживать наши дни уже сегодня. В 4 главе Евангелия от Иоанна описана удивительная история. Это одна из моих любимых историй, описанных в Евангелиях, которые показывают, насколько наше состояние зависит от взаимодействия со Христом и от наших взаимоотношений с Богом. Эта история повествует нам о том, как Иисус однажды встретился у колодца с самарянской девушкой. И если вы не читали эту историю, то я призываю вас открыть в вашей жизни Библию и прочитать. Эта история записана в 4 главе Евангелия от Иоанна. Если же вы уже читали эту историю и знакомы с ней, возможно, сейчас я поделюсь некоторыми новыми мыслями, на которые, когда вы обратите внимание, вы увидите, насколько красива эта история. История начинается с того, что Иисус, утрудившись с пути, пришел к колодцу. И этого колодца он оказался не просто так, не случайно. Он шел туда намеренно, потому что, когда мы видим его траекторию пути, куда он в итоге шел, мы видим, что это был довольно хороший круг. То есть он пришел специально, зная и имея намерение о определенной очень важной встрече. А с другой стороны, мы видим, как девушка, самарянская девушка, пришла к этому колодцу. И когда мы читаем, то мы видим, что это время, когда она пришла, это был полдень. Представьте себе, Палестина. И девушка идет за водой в самое пекло, в полдень. Что ее подтолкнуло, что заставило идти за водой в самое пекло? Наверняка, что у колодца в это время просто она ожидала, что там никого в это время не было.

на нее посмотрит, как на собаку. А когда она встретит своих же, то тоже там она ласкового взора бы не увидела. Потому что тяжесть, возможно, тот образ жизни, который вела она, те ошибки, возможно, которые совершали, вот заставили ее погрузиться в такое состояние, что она шла к этому колодцу, думая только об одном, лишь бы мне никого там не встретить, лишь бы пройти мимо всех и никого не встретить на своем пути. Ну и, конечно, к ее удивлению, она там увидела молодого человека, который был одет как иудей, и она не просто его встретила, он к ней обращается. И Иисус ей говорит: «Дай мне пить». И это абсолютно сбило ее с ног, потому что она понимала, что раз иудеи, тем более мужчины, не общаются с самарянами, значит, тут есть какой-то подвох. И она ему говорит с таким вызовом, говорит: «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки?» То есть она говорит: «Ну зачем тебе это нужно? И ты хочешь и взглядом, и словом сейчас меня оскорбить?» То есть полное пренебрежение, такое непонимание, зачем. Как часто бывает, что когда люди попадают в какие-то сложные ситуации, то общество вокруг старается еще сильнее, да, человека погрузить в грязь. Но не так поступал Христос. Он говорит, он не стал ей оправдываться или как-то убеждать ее. Он показал, что да, он имеет большой статус. И он показал, что он не просто человек, не просто уважаемый человек и мужчина. Но показывая свой статус, он говорит: «А я все же прошу тебя, ты дай мне пить, я тебе могу дать гораздо больше». То есть, по сути, Господь, показав ей свой статус, он ее поднимает до своего уровня, возвеличивает. И это, знаете, это вот один из уроков таких, который показывает, насколько Господь оценивает человека, и человек часто этим не дорожит. Потому что распространенная теория эволюции сегодня учит людей, что мы предки обезьян. А Господь говорит: нет, нет, нет. И люди это принимают, кстати говоря, спокойно принимают. Именно поэтому, наверное, в частности, спорт, он так развит и имеет очень хорошую востребованность, да, потому что людям нужно доказать теперь, что мы хоть обезьяны, но достойны чего-то. А Господь говорит: не-не, я тебя оценил гораздо выше, чем обезьяну. И Господь, продолжая с ней общаться, она поняла, что Господь хочет ей что-то показать. И когда мы пронаблюдаем развитие их диалога, поступательное такое развитие, то мы увидим, что ее тон меняется. Следом она говорит, называет его господином, потом пророком. А потом она и к нему как к Господу уже обращается. И как только она вот пережила вот этот опыт соприкосновения со Христом, тесного общения с Ним, доверительного общения с Ним, личностного общения с Ним, то она уже забыла, зачем она сюда пришла. Она оставляет эти водоносы, все оставила и бегом бежит теперь рассказать, кого она встретила, всем людям, которых она только что не хотела видеть. Просто вот такое вот преобразование. Сегодня очень часто люди обращаются к специалистам, к психологам. Я сейчас не аннулирую ни одну из профессий. Я просто показываю, что вот часто человек нуждается в специалистах, нуждается в помощниках просто из-за того, что человек не имеет тесных личных взаимоотношений с Богом, доверительных отношений с Богом. Не просто вот формальных каких-то, да, а доверительных отношений лично со Христом. Потому что ей не потребовалось вникать в себя, думать, как бы вот там вот это записать, потом сжечь там какую-нибудь записочку, да, что она о себе думает, или простить саму себя. Нет, ей не нужно было вникать в себя. Ей нужно было обратить взор на Христа и иметь ответы и общение с тем, кто имеет намерение о ней во благо, а не на зло, чтобы дать ей будущность и надежду. И вот здесь очень интересный такой вот парадокс.

0: Бокс, да? Сегодня наш мир, он имеет такую скорость, что и в то же время такой переворот всего, что там, где нам необходимо проявить терпение и труд, то мы там спешим, что-то ускоряем, что-то облегчаем. И я вот даже, у меня тут такая рифма получилась, да? Там, где нам стоит проявить терпение и труд, нам подсовывается спешка и фастфуд. То есть сегодня люди в спешке готовят то, что все рафинированное, все обработанное, все приготовленное. Вроде как человек должен, из-за этого должен человек получить уйму свободного времени и получить поддержку. Но происходит хаос, человек еще в более замкнутый круг попадает. Зато там, где мы должны получать что-то прямо здесь и сейчас, мы это откладываем на потом. И вот это очень важный момент. Мы созданы быть счастливыми здесь и сейчас. Причем, сразу хочу заметить, быть счастливыми здесь и сейчас — это не означает потакать своим похотям и страстям. Как раз-таки потакание похотям и страстям, оно подчеркивает идею о том, что человек будет счастливым только тогда, когда он что-то получит. Я же сейчас говорю о том, что вот приведу пример такой. Дети, когда растут, они думают, вот я буду счастливым, когда вырасту. У меня будет больше ответственности, больше полномочий, больше будет возможностей, больше всего разрешено. Хорошо, школьник вроде как подрастает, думает, вот я хорошо школу окончу, я поступлю в хороший вуз. И тогда я буду счастлив. Потом уже обучаясь в университете, желательно, да, чтобы он был там какой-нибудь там престижный, человек думает, вот я отучусь, и я устроюсь на классную работу. Или же там у меня будет тогда семья, будет там квартира, машина, там коробки, картонки, да, и так далее, собачонки. То есть человек всегда считает, что вот когда-то, и я тогда буду счастливым. Вот у меня будет это, и я тогда буду счастливым. Вот у меня там будет красивая там девушка, да, или красивый молодой человек, там сильный там, и так далее. Вот тогда буду счастливым. Но Господь нас учит тому, что мы созданы быть сейчас. И счастье, оно не зависит от внешних обстоятельств. Потому что, кстати говоря, вот верующие люди, да, тоже говорят, мы будем счастливы, когда? Когда наступит Царствие Божие. А Господь говорит, Царствие Божие внутри вас есть. Однажды оно наступит. И это величайшее событие, конечно же, ожидаемое событие, к которому мы призваны, к которому стремиться, чтобы участвовать в этом событии, да, быть частью Царства Небесного. Но Господь говорит, что уже сегодня, там, где я, там Царствие Небесное. Если мы сегодня его не имеем, то тогда большой вопрос, а будем ли мы наслаждаться Царствием Божьим в вечности? И мы можем обрести вот это Царствие каким образом? Что такое, по сути, Царствие Небесное? Это плод Божьего присутствия с нами, который выражается прежде всего в счастье, в мире, да? И мы дальше поговорим о плодах Духа Святого. Но вот теперь практически, да, такие лайфхаки, как мы можем это Царствие Божие пережить. И первое, это, конечно же, то, о чем мы только что уже разговаривали, это личное общение с Богом, искреннее общение со Христом, обращение к Нему в молитве, также читая Его письмо, которое наставило для нас, чтобы мы познавали Его волю, знакомились с этими принципами. И в своей жизни я особое благословение пережила, когда завела молитвенный блокнот. Вы знаете, память человека, она очень ограничена и очень так скоротечна. Поэтому иногда Господь посылает нам величайшие опыты. Ну, проходит буквально там несколько дней, И мы забыли, мы нуждаемся уже в следующих опытах. Это, в принципе, хорошо, когда мы нуждаемся в следующих опытах. Но забывая это, мы скатываемся вниз и вновь учимся доверять. В то время, когда мы могли бы укрепляться и возрастать дальше. Но когда я начала записывать вот свою нужду вот элементарно, да, там нужду своих родных, друзей, и начала записывать с датами. Вот если это какая-то, ну, не, есть общие, да, нужды, в которых мы нуждаемся, ну, вот какие-то просьбы, там, есть люди, за которых мы постоянно молимся, а есть конкретные нужды. И я начала записывать такие нужды с датами. И, ну, молилась, время проходит, и я решила перелистать. Ну, то есть, бывает, ты запоминаешь уже, да, по памяти это осуществляешь молитвы, а потом я решила все это перечитать. И вы знаете, я периодически это с тех пор практикую. Практически возле каждой просьбы, которая, я знаю, что она идет в согласии с волей Божьей, просто там стоят галочки и дата исполнения, галочки, дата исполнения, галочки, дата исполнения. Это настолько сильно укрепляет и радует человека. Это показывает, насколько Господь, вот мы часто пропускаем это. Мы даже забываем, что мы молились об этом иногда, да? И как бы приняли, когда получили просимое, приняли это как должность. И мы забываем, а мы же об этом просили. Это не просто так нам дано, это не просто так пришло в нашу жизнь. Это непосредственное вмешательство Божие, ответ на нашу молитву. Поэтому как первый такой шаг для того, чтобы обрести счастье, потому что вот в самом начале, да, Вадим задавал вопрос, а счастлива ли я? С одной стороны, хочется сказать «да», и это так, и слава Господу, но это не данность, что вот ты счастлив, и все по-другому быть не может. Мы счастливы, когда Царствие внутри нас есть. И если мы сегодня держимся за Бога, да, мы счастливы. Если же мы отпускаем Его руку или идем своим путем, это ведет к печали, огорчению, разочарованию и так далее. И, кстати говоря, очень хороший этот момент, да, спасение также. Спасение — это не раз и навсегда. Спасение зависит от ежедневного выбора, от ежедневного взаимоотношения, общения с нашим Творцом. Итак, лайфхак. Общайтесь с Богом, читайте Его Слово, заводите молитвенные блокноты, молитесь и за себя, и за своих родных, за своих друзей. Спросите ваших друзей, может быть, которые даже еще сейчас Бога не знают и не осознают свою потребность в Боге. Спросите, в чем они нуждаются. Сегодня люди отчаянно нуждаются в той истине, которую мы знаем, в нашей молитве. И таким образом будем приобретать их тоже для Царствия Божьего. А следующий пункт. «Повеления твои веселят сердце», — писал Давид в 18-м псалме. Это очень интересная, кстати говоря, мысль, сейчас мы ее разовьем. Только исполняя волю Божью в нашей жизни, мы можем обрести настоящую радость. Вы знаете, я очень люблю книги, в частности, вот, как Священное Писание, так и труды, посвященные комментариям к библейские исследования такие, да. И вот мой брат уже затрагивал немножко эту тему. Есть автор, это не просто автор, даст Господь, мы в четвертой нашей встрече поднимем вопросы касательно здоровья тоже, которые детально разберем, и вы сами увидите красоту и те откровения, которые Господь даровал своему человеку. Но читая книги, посвященные разбору Священного Писания, ты понимаешь, что ты не можешь это в себе таить. Ты понимаешь, что то, что тебя переполняет, ты хочешь этим поделиться. Но одно дело, когда вот мы переживаем такие эмоции, да, и мы что-то открыли для себя, что-то нас порадовало, и нам хочется поделиться. А есть будни. Когда ты понимаешь, что Господь говорит, идите и научите. и поделитесь вестью, поделитесь опытом, который вы со мной пережили, поделитесь теми знаниями, которые я вам открыл, поделитесь вечным Евангелием, которое я послал всему миру. Но не всегда бывает бодрое расположение как духа, так и тела. Да? Иногда мы устаем. И во время будни, когда ты приходишь, порой уже вторая половина дня, а ты еще завтрака не видел, в сфере того, что ты добываешь, зависит от человека, да, и какие-то встречи, кто-то что-то попросил, кому-то что-то помог. И думаешь, Боже, так хочется сейчас вернуться домой, просто лечь, отдохнуть или же почитать. Но чувствуешь побуждение, ты должен быть там-то, и ты должен еще посвидетельствовать. Или там что-то помочь. И ты думаешь, Боже, ну нет, ну это ж может кто-то сделать, ну может быть, это не обязательно сейчас, ну может быть, попозже. Ну ты же знаешь, хочется отдохнуть, поесть, да? Почитать, поспать в конце концов. А Господь говорит, ты должен быть там. И тебе не хочется этого иногда. И сквозь слезы порой не хочется. И думаешь, ну почему опять я? Ну хорошо, ладно, Боже, так и быть, пойду. И когда в это время было не очень, может быть, хорошее настроение, или же там различные события, да, а ты приходишь и делаешь то, что Господь ожидает от тебя, и делаешь, исполняешь просто те прямые повеления, которые Господь нам оставил, то ты уже не возвращаешься домой в таком же состоянии. Наверное, вот кто переживал этот опыт, те не дадут мне соврать, то просто тот мир, то счастье, ту радость, которая от выполненного долга наполняет человека, ее не заменит ничто. Но в то же время иногда люди думают, что они найдут счастье, когда пойдут в бар или там на дискотеку, или же там просмотрят какие-нибудь увеселительные программы, что угодно, которые люди думают, что в этом будет счастье, и они это делают, и вроде как на мгновение получают какое-то ощущение, но потом попадают в еще более пропасть, понимая, что все это пусто, это не обогащает на самом деле. Поэтому я верю, что Давид переживал этот опыт. И он говорит, повеления твои в Господе веселят сердце. Действительно, счастье нам дает Господь. И он, зная, что нам нужно для этого, он нам посылает ту или иную ситуацию и говорит, делай то, что я прошу, и тебе это будет во благо. Итак, уже у нас есть два пункта, да? Молитва, чтение Писания, а также служение ближним и исполнение воли Божьей на практике. И также третий пункт. Доверие основывается на опыте. Приобретайте его, оставаясь верными в любых ситуациях. А между тем, пойте и благодарите Господа, потому что Он рядом с вами, даже в буре. Когда мы молимся о чудесах, может быть, не молимся, может быть, нам хочется видеть чудеса в нашей жизни, то мы должны помнить, что большим чудесам всегда предшествуют большие проблемы. И если бы чудо можно было бы решить просто самим, и ну, это можно было бы легко, да, решить, то это не было бы и чудом. Поэтому чем больших чудес мы в своей жизни желаем, тем к большим трудностям мы должны быть приготовлены. И не роптать во время трудностей, а знать, что если мы с самого утра доверили свои пути Господу, значит, Он нас поведет по этому жизненному пути и даст, во-первых, знание, как с этим справиться, а во-вторых, Он не допустит того, что нам не нужно, что нам принесет урон, разочарование или еще что-то. Даже если мы будем проходить через какие-то обстоятельства нашей жизни со слезами, то мир Божий Господь всегда дает нам. И Тут нету отчаяния, тут нету разочарования. Тут есть, да, порой бывают слезы, порой бывают и горечь, и боль. Но в то же время Господь рядом, Он дает свой мир и надежду. Сегодня у нас могут отнять все, что угодно. Наши, там, не знаю, имущество, что-то, что там дорого, да, материальные какие-то ценности, даже нашу репутацию, мы сегодня видим, как это происходит в СМИ, могут отнять наши жизни. Но единственное, чего никто и ничто не могут у нас отнять, это нашу надежду и нашу веру. Только если мы сами не отдадим это. И порой люди прощаются с этим за гроши. Итак, Господь говорит, это вот к теме об опытах, да, приобретайте опыты доверия, будьте верны Богу, чего бы вам этого ни стоило. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Действительно, Господь достоин нашего доверия, достоин нашего упования, и взамен Он обещает нам не только вечность, но и вот эти плоды. Плоды Его Духа, Его присутствия рядом с нами. И это есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И когда вот это как один плод все есть с нами, тогда мы можем сказать, что да, мы имеем тесные взаимоотношения с Богом. Если хотя бы чего-то из этого нету, тогда это такой сигнальчик нам, что где-то в наших отношениях с Богом есть трещина. Держитесь за Господа, не отпускайте Его руку, держитесь Его принципов и будьте счастливы. Божьих вам благословений.
1: Ответы на вопросы.
2: Юлия, спасибо большое за эту тему. Слава Давайте Богу. Попробуем ответить на вопросы, которые нам пришли. Итак, может ли человек быть счастливым, живя в одиночестве?
0: Ну, возвращаясь к тому, с чего мы начинали тему, да, Господь нам оставил Слово Свое, как письмо, в котором Он раскрыл, как человеку быть счастливым. И мы из самых первых глав книги Бытие, это самое начало Библии, мы читаем, что Господь сотворил человека и сотворил человека не одного. Поэтому мы созданы в социуме. Мы созданы, сказано, им и для него на добрые дела и чтобы любить. А любовь, она всегда направлена на кого-то. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я думаю, что на основании Священного Писания и воли Божией относительно нас, нет, человек не предназначен жить в одиночку.
2: Отлично. Следующий вопрос. Как можно быть счастливым в несчастливой среде? Особенно в современном мире, в нынешнее время, когда из всех источников СМИ в интернете идет негативная и страшная информация.
0: О, да. Поводов для вот отчаяния, для сожаления очень много. И если бы действительно счастье зависело от внешней среды, то мы несчастнее всех людей. Но в том-то и дело, что счастье, оно не зависит от обстоятельств. Мы видим апостолов, которые были распинаемы, убиваемы, преследуемы, их в темницу посадили, они Богу поют и радуются. То есть и здесь радость — это не натянутая улыбка и хохот, да? Мы должны понимать, что радость — это не всегда проявляется в буре эмоций, вот связанных со смехом. Порой радость — это светлая надежда и мир, который не оставляет человека даже в самый трагичный момент жизни.
2: Наверное, какое-то позитивное мышление, в принципе, все в этом.
0: Да, вот в мире сегодня называют это позитивным мышлением. Но я, во-первых, убеждена, что позитивное мышление, оно не всегда работает. Именно Господь есть источник любви и счастья. Поэтому в жизни каждого человека есть такие моменты, когда просто вот такое внушение самому себе, что вот я буду счастливым, вот сейчас натужусь, да, переживу эту ситуацию, и вот буду счастлив. Mm-hmm. человек тогда вот с таким мышлением переживет разочарование, потому что человек сталкивается в своей жизни с такими ситуациями, когда это не срабатывает. И здесь вмешивается в нашу жизнь Бог, который является источником счастья и любви. И вот Он тогда наполняет нашу жизнь каким-то смыслом.
2: Спасибо большое. Давайте прочитаем следующий вопрос. Я считаю, что человек может жить счастливо и без Бога. Если он умный и стремится к развитию и осознанности, а в Библии много непонятного, и не каждый может ее изучать.
0: Наверное, не каждый, к сожалению. Поэтому вот из-за того, что не каждый может, поэтому столько много зла и горя на нашей земле. Но на самом деле Библию может понять даже маленький ребенок. Проблема в понимании Писания часто связана не с тем, что в Писании что-то непонятно написано, а с опытом человека. Ну вот, допустим, заповедь «не укради». Ну что непонятного в этой заповеди, да? Однако сегодня, когда маленькому ребенку ты говоришь, ну все понятно. Но когда говоришь это взрослому сегодня, то, встречаясь с тем, что очень много коррупции, очень много взяточества, да, очень много различных ситуаций житейских, которые вынуждают человека, даже если он не хочет, вынуждают человека где-то находить неправильные лазейки. И поэтому взрослый человек сегодня говорит, а что такое «не укради»? Ну неужели это такая страшная, непонятная заповедь, понимаете? Поэтому сегодня... Но по определению вообще наша жизнь дана нам в залог. Господь дал нам залог Духа Святого, чтобы мы могли жить. Поэтому человек в принципе жить не может без Бога. Тем более, как он может быть счастливым? То есть Господь дал нам жизнь, вот этот отрезок времени, чтобы человек мог определиться, хочет ли он жить с Богом и отдать ему свою жизнь, или же он хочет просто кануть в небытие. Поэтому каждый человек может пытаться найти счастье где-то, в чем-то, но мы, как говорили, да, материальные ценности, они очень уязвимы. И сегодня, исходя из того, что мы наблюдаем по телевизору, в СМИ, я вижу, что это не работает.
2: Петр спрашивает, может ли человек, не проповедуя другим о Христе и не помогая, например, не будучи волонтером, быть счастливым?
0: Интересный вопрос. Может ли человек, не помогая быть счастливым?
2: Помогая другим людям.
0: То есть человек, который хочет жить только для себя, правильно я понимаю?
2: Ну, получается, что
0: наверное.
2: Так.
0: Если человек будет жить только для себя... Мы на это не созданы. Просто, то есть по определению, я основываюсь на Священном Писании. Я вижу, как это работает в моей жизни. Да? Я вижу, как это работает в жизнях многих людей, которые... Я вижу, как они строят также отношения с Богом. Так как мы созданы для того, чтобы служить, во-первых, Богу, да, мы созданы им и для Него, чтобы Его прославлять. То есть мы созданы на поклонение. Именно поэтому люди, даже которые отказываются верить в Бога живого, да, и находят там свои какие-то моменты поклонения, они все равно... человек ищет поклонение. Вопрос, чему? Так вот, тот, который есть любовь, он говорит, любовь, она не эгоцентрична. Любовь всегда направлена на кого-то. Как апостол Павел потом пишет и говорит, любовь не ищет своего. Поэтому, я думаю, мы созданы в социуме, мы созданы для того, чтобы дарить добро, дарить любовь, общаться. Вот он смысл жизни. И когда человек этот смысл жизни не исполняет, то... Ну, печалька наступает.
2: Спасибо большое. Еще один интересный вопрос. Для того, чтобы быть счастливым, стать счастливым, нужно ли соприкоснуться со грехом или, как говорится, коснуться дна?
0: Ну, из опыта, да, говоря, порой из-за того, что мы имеем греховную человеческую природу, порой таки нужно человеку дойти до какой-то конечной точки критической, когда он просто вот наконец в мозгу что-то перещелкнет. Но на самом деле Господь не хотел, чтобы было так. Если Господь говорит, что верующим в Меня, любящим Меня, действующим по Моему благорасположению, да, благоволению, все содействует ко благу. Но это не означает, что мы должны зло делать, чтобы Господь это привел к благу. Господь также говорит: не искушайте меня. То есть человек мог не согрешить, и тогда было бы все намного гармоничнее, красивее. Неужели сегодня людям не хочется жить в таком мире, там, где не убивают, там, где не насилуют ни волю, ни тела, там, где не причиняют боль кому-то, да, обиды, огорчения? Мне кажется, сегодня человек в этом не нуждается. Не обязательно, чтобы оценить добро, нужно испытать зло. Просто, к сожалению, у людей порой доходит только, когда они, люди начинают ценить, когда они что-то потеряют. Но так не должно было быть.
2: Может ли быть счастьем человек эмпат, принимающий все очень близко к сердцу?
0: О, к сожалению, я принимаю все очень близко к сердцу. Но я счастлива. А потому
2: поделись
0: что Господь рядом.
2: Как?
0: Ну, доверие Богу, вот те вот шаги, которые... Вот я перечисляла: личное общение с Богом, молитва, служение ближним Ему. И когда мы читаем Священное Писание, то Господь нас учит, и когда мы общаемся, да, с Богом лично, то Господь наши приоритеты, наши мотивации, наши чувства. Кстати говоря, если человек очень... Ну вот как это работает в моей жизни, да? Я просто прошу Бога, чтобы Он позволил мне чувствовать то, что я порой сама не чувствую. И Господь это делает, Он сотворяет эти чудеса. Это Он знает, что у нас на сердце. Это Он может, если мы просим у Него повлиять, помочь нам в этом, если мы осознаем, что это доставляет нам боль, и мы с этим ничего не можем сделать, то есть порой сочувствие нужно нам для того, чтобы мы где-то действительно включились. То есть оно не дается нам просто, чтобы мы посожалели, там себе поплакали и так далее. Оно нужно, чтобы, сопереживая другим, мы могли помочь, может быть, какому-то человеку. Может, у этого человека, который пишет, есть те непосредственно люди рядом, которые нуждаются в его помощи. И это нормально — сочувствовать, сопереживать. А с другой стороны, когда это бывает, уже уходит такую вот склонность, да, немножко, ну, крен в другую сторону, немножко нездоровую, то нужно просто просить у Бога помощи и мудрости, и тех чувств, которые человек должен ощущать. И Господь отвечает на эти молитвы, когда мы с искренним сердцем просим.
2: Спасибо большое. Еще один вопрос, который у нас есть. Мне странно, когда говорят, что счастье не зависит от обстоятельств. Очень даже зависит. Попробуйте годами жить в болезни, нищете, в одиночестве. Вряд ли долго можно протянуть, живя так. Разве Бог не хочет сделать нашу жизнь более благополучной?
0: Ну так об этом же мы и говорили. Есть очень много людей, которые... Многие знают, да, вот такую одну фамилию назову, Ник Вуйчич. Угу. Человек без рук, без ног. У него очень много поводов для несчастья. Однако он успешен, он счастлив, у него семья. Есть очень много, у меня, у самой у меня подруга есть, она выступала также в сборной за паралимпийскую команду у нас по гребле. Она родилась без одной ноги, без части таза. Это очень светлый человек, могущий сделать то, что сегодня двуногий не может сделать. То есть у нас всегда очень много, мы можем найти очень много причин быть несчастными. Но когда мы доверяем Богу, то Господь в этих обстоятельствах нам может помочь. Порой, кстати говоря, человек именно потому, что себя загоняет так, сказано, унылый дух сушит кости. Да? И об унылом духе в Библии не одна цитата есть. Господь говорит: «Благодарите меня». Вот если этот человек, который пишет, поупражняется просто-напросто не озвучивать свои причины расстройств и негатива, а начнет озвучивать благодарность Богу, за что у него есть благодарить, потому что наверняка есть масса поводов, за что можно благодарить, то жизнь такого человека, возможно, и физически изменится вскоре. Поэтому вот кто написал это сообщение, я желаю вам испытать вот этот дух благодарности, обращайтесь к Богу и благодарите, потому что вы живы. Сегодня многие люди, вот буквально перед отъездом мы похоронили маму моей хорошей знакомой. А вы знаете, она ссорилась со своей мамой очень часто. И это уже не вернуть. Сегодня стройте правильные взаимоотношения с теми, кто рядом с вами. Сегодня находите повод для благодарности, не для укоров, не для расстройств, не для нытья, а для того, чтобы поблагодарить. И ваша жизнь начнет преобразовываться к лучшему.
2: Спасибо большое. И еще один вопрос, как раз вот в контексте того, о чем мы говорим. А без доверительных отношений с Богом стать счастливым возможно?
0: Ну, нет. Нет. Вообще, вы знаете, даже вот у нас, нам дана семья, вот прежняя тема, да, как раз мой брат говорил о семье. Что является ключевым в семье? Как раз-таки доверие. И если в семье нету доверия, если нету тесных личных взаимоотношений, основанных на доверии друг друга, когда человек может быть самим собой, когда может открываться полностью, да, своей второй половинке, то как можно говорить о счастливом браке, о счастливой семье? Но дело в том, что семья дана нам как прообраз взаимоотношений человека с Богом, чтобы мы ощутили, что чувствует по отношению к нам наш Отец Небесный. Поэтому если мы перед Ним, понимаете, даже нам перед Ним не нужно казаться кем-то, потому что Он знает, что у нас на сердце. Мы перед Ним можем быть совершенно откровенны, потому что Он и так знает, что внутри. И даже там какие-то темные пятна, Он их тоже знает прекрасно лучше нас. Поэтому перед Ним мы можем быть полностью откровенны. А вот когда мы замыкаемся перед Ним и пытаемся казаться кем-то или сводим религию до уровня обрядовости, тут наступает проблема для нас же самих. Потому что мы замыкаемся для влияния в полной мере Бога в нашу жизнь. Потому что наше доверие, оно нужно, чтобы дать право Богу действовать в нашей жизни. И Он хочет, чтобы дать нам будущность и надежду. Он хочет проявить свою любовь. И когда человек не доверяет, то человек закрывается и ставит ворота. А Господь работает только со свободной волей.
2: Отлично. Спасибо большое. Спасибо, Юля, за ответы на эти вопросы. Спасибо тебе за эту тему.
0: Спасибо и вам. Божьих благословений. Будьте счастливы.
2: Каждый человек с момента рождения стремится к счастью. Он находится в постоянном поиске этого загадочного, желанного и вместе с тем такого непостоянного и мимолетного состояния. Но человек может быть счастливым уже сейчас, если сегодня он будет иметь личные доверительные отношения с Богом. Друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо, что были это время с нами. Пишите нам свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии к видео на YouTube и в социальных сетях. Мы ждем всех вас на нашей следующей встрече. Всего вам доброго. До свидания.

0: жив Господь и благословен защитник мой.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Где нам брать силы, чтобы преодолевать трудности? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вновь приветствовать вас, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, на серии наших встреч, посвященных 30-летию телекомпании «Три ангела». И на этих наших с вами встречах мы с огромной благодарностью Господу, с огромной радостью разбираем Евангелие от Луки и применяем его к нашей сегодняшней практической жизни. И вот сегодня прозвучал этот вопрос: где брать силы, чтобы преодолевать трудности? И ответ на этот вопрос будем искать в Евангелии от Луки.
2: Точнее, в 11 главе. Здесь записана молитва, которую все мы знаем, начинается со слов «Отче наш». Это очень известная молитва. Многие христиане, если не все, молятся такой молитвой. Но нужно перед этим вспомнить, что мы с вами находимся вместе с Иисусом неподалеку уже от Иерусалима, в нескольких километрах в городе или в селении Вифания.
1: Это когда он уже по пути к Иерусалиму на распятие?
2: Да, это его последнее путешествие. Оно продолжалось в районе 6 и более месяцев. И Лука, он как бы... Мы вспомним, что он делал такую большую вставку, называемую «Великой вставкой Луки». Вот мы как раз в этой вставке сейчас, в описании Евангелия. И эта вставка затрагивает вот этот путь последний от верхних, так, северных границ Палестины, и идет он на юг, к Иерусалиму, на крест, да. Вот это путешествие очень долгое время занимает, и описание этого путешествия где-то в районе 9 глав или даже почти 10 у Луки.
1: И этих же событий мы не находим в других Евангелиях, они описаны только у Луки.
2: Да, во всяком случае, большинство этих событий не упоминают другие притчи, тут удивительные, например, притча о блудном сыне только у Луки, но и другие. Другие описания, которые мы с вами будем разбирать дальше. Но вот сейчас Иисус находится в пределах Вифании. И здесь он избирает еще 70 учеников.
1: То есть у него было 12?
2: Да. А вот за время последнего путешествия он избирает вот в это время еще группу учеников, которых также наделяет дарами особыми, дарами Святого Духа, и опять же посылает их проповедовать и исцелять. Это вот в предыдущей главе описание этого, то, что учеников это получалось уже у этих 70. И вот такое, так сказать, пополнение в рядах учеников в 10 главе описано. А вот здесь в 11, первый текст нам говорит, что случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников, скорее всего, из вот этих 70 уже учеников его, сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Иоанн Креститель, в смысле. Перед этим в другом Евангелии от Матфея мы читаем тоже подобную просьбу, но она исходила от апостолов.
1: От первых
2: 12 учеников, да. И, по сути дела, Иисус сказал то же самое сейчас одному из 70. Ну, опять же, вспомним, что Иисус часто повторял свои же собственные проповеди, свои слова.
1: Ну да, повторение очень способствует лучшему пониманию, запоминанию, конечно.
2: Иногда даже в слово-слово записывали вот евангелисты эти повторения. И здесь вот почему ученик этот попросил научить его молиться, как Иоанн учил учеников своих. Давайте еще вспомним, что рабочий день Иисуса Христа продолжался от заката, от рассвета до заката. То есть мы не знаем...
1: Значит рабочий день?
2: Вот, да, это условный рабочий день, потому что вот он не просто вот гулял, наверное, по Палестине, вот, шел вот как-то вот бесцельно. Нет, у него была определенная цель. Он спасал людей, он им благовествовал, он их исцелял. И за ним следовало огромное число народов всегда. Вот, особенно вот это последнее путешествие его. И, конечно, все нуждались в его исцелении, в его слове. Вот все, кто за ним шел. А народу пребывало больше.
1: Нуждаются-то, наверное, все в этом. Просто пошли за ним те, кто осознали эту свою нужду, да?
2: Это за ним пошли. Но к нему приходили еще из селений, которые он посещал. Угу. Приходили с нуждой. И каждую нужду Иисус удовлетворял. И духовную нужду, и физическую. И, скорее, я абсолютно убежден, что никто не остался обойденным из этих людей, которые нуждались особенно в исцелении. И, конечно, вот поэтому и говорим о рабочем
1: но
2: дне.
1: Но мы не говорим о каких-то вот капризах там чьих-то или каких-то вот, ну, не знаю, там запросах несоответствующих.
2: Мы как-то с вами читали этот текст «Требовавших исцеления исцелял». А от слова «требовавших» там стоит «нуждающихся». Угу. То есть по нуждам людей. Угу. И, скорее всего, приходили не вот прям из прихоти какой-то там. Может быть, фарисеи какие-то и ходили за ним по этим мотивам. Но людей влекло к Иисусу реальная какая-то нужда, вот да. Мне обязательно нужно быть здесь у Иисуса. Мне обязательно нужно его услышать. Или обязательно мне нужно привести своего родственника, которому никто уже из врачей не может помочь. Вот уже все. И только Иисус.
3: И мы читали, да, что когда же собиралось множество народа, из всех городов жители сходились к нему, да? То есть мы же читали о 5000, да, там не считая женщин и детей, о 4000, тоже не считая женщин и детей. То есть это же ведь огромное множество народа ходило за ним, и он готов был, в принципе, восполнить нужду каждого из них.
2: Ну, он это делал с желанием, с удовольствием. Ну,
1: вот представить, что... мне, знаете, какой хочется задать вопрос? А вот, да, тогда физически люди могли узнать, где он, и прийти туда. Особенно, поскольку он на самом деле ходил по стране. А вот нам с вами как сегодня быть? Вот те, кто сегодня испытывают нужду. Вот можем мы тем, кто нас сейчас смотрит, вот ободрение какое-то дать по этому вопросу?
2: Где найти Христа?
1: Да. Но можем ли мы рассчитывать? Там он физически присутствовал. С нами он сейчас физически не присутствует. А мы сейчас утверждаем, что он удовлетворял все нужды, все то, в чем нуждался человек. А как нам сейчас быть?
2: Вот есть один такой текст. Если хотите Христа, там, не нужно искать Христа на небе, как говорят, Христа свести, или там среди мертвых, там, чтобы Христа оттуда возвести. Но дальше написано, но близко к тебе слово. Вот где нам нужно искать Христа. Но у нас источника сейчас нет. Только здесь. Это Он, воплощенное Слово, по сути.
1: Да, вначале было
2: Слово. Слово стало, было Богом. И Слово было Бог. То есть Слово стало плотью. А здесь оно, вот сейчас, Христос воплотился вот в этих вот писаниях.
1: Вот потому мы, дорогие друзья, и исследуем Слово Божье вместе с вами. Коль, да, продолжай, пожалуйста.
2: И, конечно, Иисус оставил заместителя. Он же сказал Духа Святого, который пребудет с вами вовек. Он со всеми, как вот, правильно, как-то одна из программ Лена говорила, что...
3: Мы имеем преимущество огромное.
2: Да, что он такую физиологию имеет, что со всеми сразу, одновременно, Дух Святой, то есть Христос через Дух Святого может быть со всеми и с каждым в любой момент нашей жизни, днем и ночью. Но вот Иисус был...
3: И я думаю, что каждый из нас и каждый из тех, кто смотрит наши программы, тоже убеждался в своей жизни неоднократно, когда молитва, да, «Господи, спаси и помоги» в самые отчаянные моменты.
1: Просто «Господи».
3: Да, просто «Господи, спаси и помоги». Да. Потому что обычно вот такой крик вырывается из души. Это молитва вырывается из сердца, из души, из уст человека, когда он находится в самой критической ситуации. И я думаю, что каждый получал ответ на свою молитву.
1: Ну, то есть вот то, о чем мы сейчас говорим, это что те люди, которые искали силы, чтобы преодолеть свои какие-то проблемы, недуги, трудности, они их у Господа находили. И что мы можем тоже находить их сейчас в Его Слове?
2: Да, вот ученику...
1: Или при помощи Духа Святого.
2: Одному из 70, скорее всего, учеников очень показалось интересным, как Иисус, вот весь изможденный после напряженного трудового дня, опять же, как мы условно говорили, когда Он исцелял, благовествовал, вот без перерыва, что ли, обед у него был, вот у меня вопрос тоже, перерыв вот на обед, конечно, этого, наверное, не было. То есть,
1: ну, фиксированно.
3: Колосья ели.
2: Это да, ученики. Руками. А Иисус что ел? Мы нигде не читаем, что Он что-то ел когда-то. Упущено это описание. И вот рабочий день его, в кавычках, конечно, длился, вот пока он не удовлетворил все нужды, пока вот каждый получал то, что зачем приходил. А что, как он вот в этом состоянии усталости, наверное, уставал, конечно, плоть устает, человеческая, изможденный, он уходил один.
1: Иисус был 100% Бог и 100% человек. То есть все, что испытывает человек, он 100% испытывал, значит, усталость.
2: Да, да. Поэтому он нуждался в отдыхе и нуждался в подкреплении. И где он мог найти это подкрепление? И когда? Единственное время от заката до рассвета, когда было темно. То есть он уходил один в пустынные места и обращался в молитве к Отцу Небесному.
1: То есть он уходил не для того, чтобы сон, отдых свой физический получить, а говорится, что он обращался к Отцу.
2: Он,
1: да?
2: Он входил в общество с Отцом, в общение с Ним. И вот ученик один, очевидно, заметил это, что Иисус уходит усталый, а утром он бодр и свеж. Он как вот... Он знал, что он идет молиться. И все, может быть, даже слышали и слова, которые он обращался к Отцу. И поэтому ученик спросит такое... Вот,
1: ну, может быть, он и спал все-таки. Но
2: а он ему спросит, смотрите, научи нас молиться. То есть он увидел Христа в полной жизненных сил, готовым опять к служению. И он понял, что это от молитвы происходит. Ученик. Иначе он бы не просил так вот.
1: Ну да, ну вот потому мы и озаглавили сегодняшнюю встречу. Где брать силы, чтобы преодолевать трудности? Вот ответ пока в молитве.
2: Да, и ученика теперь волновало только одно. Какие слова нужно говорить Богу, чтобы вот эти силы во мне восстановились, или возродились, или появились? Есть ли какие-то такие, может быть, есть такие тайные слова, которые нужно вот только их говорить Богу, и Он... На эти слова дает тебе вот это вот.
1: Который Бог ждет, то есть Бог хочет, чтобы мы произнесли эти слова, чтобы Он их от нас услышал. То есть мы так думаем, да?
2: Ну вот ученик тоже так, скорее всего, думал. Что же мне сказать Богу, чтобы Он меня наделил этими силами? Иисус сказал, говорит ему в ответ. Сказал
3: им. Многие эту молитву знают наизусть.
2: Да.
1: И на церковнославянском языке тоже, да?
3: Да, да.
1: Ижиси, да, на небесах.
2: Да. Угу. Он сказал им, уже им, спрашивает один, а он говорит группе, когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Вот.
1: Ну где же сила в этих словах?
2: Вот давайте посмотрим, о чем же говорит эта молитва нам. Отче наш, вот он начинает. Во-первых, очень даже интересно, вот мы молимся Господи Боже, там, да? Или как
1: Отец
2: вот?
1: Наш Небесный. Отец,
2: Господь наш и Бог. Он представляет Бога как Отца.
1: Да. Не это... говорит даже Небесный, да? Просто говорит Отче наш.
2: В Ветхом Завете я не встречал такого. Вот, может быть, у меня с памяти уже, но я что-то вот не помню, чтобы где-то в Ветхом Завете кто-то обращался из пророков или из царей вот с таких слов «Отче наш». Они говорили все «Господи, Господи, Господи».
3: «Свят, свят Господь Бог Саваоф».
2: Как-то, ну, вот, чтобы с Отца. И то есть Иисус, прежде чем... Ну, говорит дальше, он говорит, вы должны общаться с Богом, как с Отцом, как дети общаются со своим Отцом.
1: То есть для них это было новое. Если в Ветхом Завете, то есть в тех священных писаниях, которые они знали, а других они не знали, Новый Завет еще написан не был во времена Христа, вот если там говорится, что Отче наш, Отче, обращение к Богу впервые, значит, они впервые это услышали.
3: Ну да, если вот мы обратим внимание на Псалтырь, да, то здесь в основном, да, Господи, Вот в псалмах в начале обращения и Давида, и все, он здесь: «Господи, буду славить Тебя, Господи, всем сердцем, буду радоваться, торжествовать». Ну, то есть все-таки «Господи, не в ярости Твоей». То есть, ну, здесь в основном обращение «Господи».
2: Ну да.
3: Да, а вот здесь, ну, на другой уровень переходит, да, отношение.
2: Единственное, что я вспоминаю, это когда к пророку, по-моему, Илье обращался кто-то и говорил: отец мой, колесница Израиля, и воинство его, что-то вот такие какие-то подобные слова. Но что по отношению к Богу, вот да, очень, если встречается, то очень-очень-очень редко.
3: Да, да, очень редко в основном.
1: Мы можем на себя это перенести и сказать, что мы сегодня можем обращаться к Господу и говорить: отец, отче, отец, папа. Да. Мы можем это говорить? Это будет угодно Богу? Хочет ли Он слышать от нас такие слова? И будет ли это нам помогать преодолевать трудности?
2: Ну, можно сказать, что «Отче наш» – это произносит Сын Божий, то есть Иисус Христос. Ага. Но Он говорит не «Отче мой», а «Отче». Он привлекает всех, кто молится Богу, что вы молитесь так вот, как вы молитесь, как вы обращались бы к Отцу Небесному. Я Божий Сын, я Сын Человеческий, я обращаюсь вот к Отцу, да. И вас тоже прошу, то есть, ну, наставляю там или учу вас молиться вот таким вот образом. То есть это значит, что человек является прежде всего Детем Божьим, а уже потом человеческим. Помните его слова: «Не называйте себе отцом никого на земле». Угу. «Ибо Отец вас Небесный, один у вас Небесный». То есть вот именно этот
1: смысл.
2: То есть
1: у вас есть только Отец Небесный. Но физического-то, биологического отца же можно называть отцом?
2: Ну, это да, но это уже второе. Первый у вас Отец Небесный. То есть Он все творит, Он вас создал на этой земле, Он дал вам жизнь, да, жизнедатель. Главное – это вот кто у вас Отец. Да, у вас есть земные отцы, но помните, что Отец-то у вас один. То есть...
3: Но здесь вот прям очень-очень такие близкие отношения, да? Все-таки Господь хочет нас научить очень близким отношениям, то есть отношениям такого доверия, такой близости, когда, ну, то есть на груди, что называется, там,

0: один. Иисус говорит.
1: То есть, по сути дела, о том, о чем мечтал враг человеков, да? Он, в принципе-то...
2: Сатана.
1: Да. Что было причиной его противостояния? Что его не брали в этот круг общения трех личностей?
0: Я не согласен с этим. Его брали в круг общения, но только не всегда. То есть, по определенным вопросам, да, только трое могли решать. Отец, Сын, Дух Святой. Но во многих вопросах я верю, что он там был на этом совете, и
1: но
0: не только
1: же
0: он.
1: Почему же он желал большего?
0: А потому что вот... Тайна. Почему? Никто не
2: тайна
0: знает.
2: Беззакония.
0: Никаких причин не было.
1: Да.
0: Недовольства.
1: То есть ему оказывали ту честь, которая и была, ну,
0: да,
1: дана ему, по сути дела, да. Но он, да, возмечтал о большем.
0: Он, может быть, ходил в четверку входил, да, он когда-то.
2: А могу я перенести вот этот, тогда эту мысль на нас с вами? То есть, да, мы Бога зовем Отец, становимся братьями Христу. Но есть такие сферы, которые все равно не наши, и они никогда нашими не должны быть. И вот в Священном Писании, в Ветхом Завете говорится, например, мерзость перед Богом. Мерзость перед Богом, оккультизм, да, то есть попытка обращения вот к небесным силам иным, чем Бог. Какие-то действия, я не знаю, там черно-белая магия или еще там какие-то вещи, взывание там к мертвым, ну и всякие...
1: Идолопоклонство, различные виды.
2: Идолопоклонство. Ну, то есть многие вещи. То есть есть такие сферы, которые нам Отец наш Небесный, как своим детям, запрещает. И не потому, что он жалеет нам чего-то хорошего, а он, наоборот, оберегает нас от чего-то ужасного. Да?
0: Да, очень верно, да. То есть нужно всегда делать оговорку, да, что в своем роде, да, Бог в своем роде, человек в своем роде. Вот какой-то вот, ну, не знаю, какие-то есть границы, что все-таки, ну, отец он нам отец, но тем не менее не нужно забывать, что мы творение еще. Мы не творцы, и творцы только в той части, которую Господь нам, ну, допустил делать.
1: Не думайте о себе больше.
0: Не думайте
1: себе. Да,
0: себе,
1: чем,
0: да,
1: должно думать.
0: Да.
2: А опять же, где вот критерий, тоже я хочу сказать это в ободрение тем, кто все-таки забредает вот в эти, к сожалению, очень многие экстрасенсорные, даже вот восточные единоборства они к этому ведут, к сожалению, в своей идеологической части, да. Вот единственный критерий, мы говорили это уже не раз, это Слово Божье. Вот Слово Божье, ищите ответы в Слове Божьем, обязательно под воздействием Духа Святого, потому что человек сам тоже в Слове Божьем много чего может найти и составить из этого, ну, то, что, в общем-то, Слову Божьему даже противоречит. Вот, так что обязательно воздействие Духа Святого необходимо. И тогда обязательно вы выберетесь вот из тех сфер. Люди об этом говорят, что оттуда выбраться очень трудно, но возможно при помощи Божьей.
0: Да, Богу все возможно, конечно. Был бы у человека только для этого желание и мотив какой-нибудь.
2: Ну и силы бы искал, вот опять же, в Боге. В молитве, да, бы искал силы, то, о чем мы сейчас говорим. То есть в молитве к истинному Богу обращался.
0: Конечно. Вот поэтому вот эти слова «Отче нас», они в нас... поднимает все-таки,
2: да,
0: наше,
2: да,
0: достоинство,
2: да,
0: очень высоко человека,
2: да,
0: как Сына Божьего.
2: Говорится, что Бог очеловечился, то есть Иисус Христос воплотился для того, чтобы человек обожился, то есть чтобы человек оказался, да, да, в Троице Святой, да, в Божественной Троице. Это потрясающе.
0: Да. И вот дальше он говорит: «Да светится имя Твое». Ну, он говорит, молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Относительно имени Божьего есть третья заповедь закона. Угу. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания для тех, кто это делает, и до третьего, четвертого рода там вот такие вот вещи говорятся. То есть у меня начинает вопрос, как я могу светить имя Господне?
2: Вот да светится имя Твое.
0: Да, да светится. Но оно не просто вот само по себе светится, да? А Иисус говорит о том, что мы должны его светить. То есть оно для нас должно быть свято.
2: Угу.
0: И произносить его вот попусту, вот как-то так вот, походя, это, в общем-то, нарушение будет заповеди.
2: То есть тогда молитва дает силы, в том числе и преодолевать трудности, когда мы в молитве

0: Светим Бога.
1: Светим Бога. А как это? Что это
0: вот,
1: значит?
0: Да, что это значит? Это значит поступать и вести себя подобно тому, как поступал Иисус Христос. То есть согласно Его характеру, проявлять Его качества, смотреть на Него и следовать за Ним вот в этом тоже, в проявлении Его милосердия, Его любви, Его
1: добросердечия. То есть опять по Слову Божьему.
0: Опять, да. Опять мы возвращаемся с вами к Слову Божьему. И светить имя Божие – это иметь Его долготерпение, иметь Его смирение, Его любовь к людям, доброжелательность. И ну, этим прославляется Бог, когда мы ведем
1: себя. То есть светить – это прославлять?
0: Светить, прославлять, да. Это значит подражать во всем Христу.
1: Ага.
0: Вот я так понимаю.
1: Угу. То есть, а противоположность, просто чтобы лучше это понять, что это значит светить, да светится имя Твое через то, какое я, или через то, как я живу, а противоположность этому, что я делаю?
0: Ну, это богохульство, да, может быть. Угу. Противоположность – то, что я, называя себя, например, христианином, веду себя абсолютно как неверующий человек.
1: Ага.
0: Вот, например, кто о своих, особенно о домашних, особенно не печется, сказано, отрекся от веры. И хуже неверного, то есть неверующего.
1: То есть даже если он вот пошел вообще круглосуточно работать в больнице и ну, я не говорю про какие-то вот особые периоды каких-то эпидемий, еще чего-то, а вот просто вот ему нравится это, и он уходит от семьи, и он говорит, а я делаю Божье дело.
0: Да.
1: Это он отрекся, да?
0: У меня такой был случай в жизни. Вот я слишком увлекся Евангелием.
1: Ну, исследованием.
0: Вот, да, да, вот есть любовь к Богу, а есть любовь недостаточная, да, а есть любовь чрезмерная. Вот тут должна быть, опять же, мудрость в проявлении даже любви. И когда, вот,
1: даже к Евангелию.
0: Тебе так интересно, ты так хочешь, ты возлюбил Слово, ты так возлюбил богослужение в церкви, ты хотел бы служить и служить и служить, но от этого страдает твоя семья. Начинает, тебя дома нет, да, вот то, что ты говоришь. Жена потеряла мужа, дети потеряли отца. Все, где? А он на служении в церкви. Он там, он любит Бога, он там такой вот верующий. И все, и
1: он
0: все.
1: Он любит
0: все.
1: Слово Божие.
0: Он любит исследовать Библию. И все. И семья моя старая. Когда у меня прозвучал вот этот сигнал такой, исходящий от супруги, я думаю, о, что-то не так происходит, что-то неправильно, я делаю что-то не так. И пошли у меня слезы. Господи, неужели я теперь тебе служить не смогу? Вот, прямо слезы пошли, да. Ага. Как же так? Все пропало, как в известном фильме. Что же теперь делать? И тогда Господь послал мне в мысль, слушай, ты вот от этого откажись, вот от этого, вот это оставь, вот туда не ходи больше. Вот здесь вот, то есть я же готов был целыми днями пропадать где-то в церкви, там у нас было очень много времени для этого.
1: Наверное, разные виды служения были.
0: Ну да, разные виды собрания, там, ну, по исследованию Писания, там, субботняя школа у нас
1: была. И Господь
0: была.
1: Сказал, а вот туда можно не ходить, вот это можно не делать.
0: Да, ты выбери себя, вот, выбери самое важное, от чего ты отказаться вот никак не можешь. Субботнее богослужение, например. Я тогда так супруге говорю, слушай, вот можно я буду только по субботам, все-таки буду по субботам ходить, а остальные дни я буду дома. И вот тогда вот что-то вот, ну, по сути дела, семья рушилась в результате.
1: И восстановилась.
0: Моих неправильных. Да, но когда вот пришло вот это понимание, что так нельзя, это уже какая-то... Я люблю Бога, но как же тогда...
1: Я не люблю
0: семья,
1: человека.
0: Как же, да, получается противоречие. Как же к ближнему-то? Ты возлюби ближнего, как самого себя-то.
2: Так мало того, не просто как самого себя, а возлюби ближнего своего, как я возлюбил тебя. То есть, как самого себя, это еще не так сильно. А как я возлюбил, вот Господь нас возлюбил, да, и я говорила о том, что для меня было поворотным моментом, когда я поняла, что Господь так нас любит, что умер за нас. Вот, и это было поворотным моментом моей жизни.
1: Так и в твоей вере, то есть твоя вера возникла.
2: Да, вот. И, а здесь он говорит, возлюби ближнего своего, как я возлюбил тебя. То есть и эта любовь, вот именно любовь Божья, пребывающая между нами, она как раз свидетельствует о том, что мы рождены от Бога. Вот апостола Иоанна вообще, ну, это просто там гимны любви, да, когда он говорит, что Бог есть любовь, и эта любовь должна быть между вами. И если у вас нет любви, то вы не рождены от Бога. То есть вы рождены от другой силы.
1: Да, вот, а их всего только... две.
2: Да, да. Mm-hmm. И вот поэтому это, конечно, мы должны понимать. И это очень тонко. То есть вот здесь, как Николай Генрихович сказал, то есть вот этот перегиб, да, что я служу Богу. А нужно ли такое служение Богу
0: наше? Оказываешься хуже, чем неверующий.
1: Да, то есть ты хулишь. Да, мы сейчас говорим о том, что такое досветиться имя твое.
2: Да.
1: То есть
2: вот, а ты хулишь имя Божие, да?
0: Получается, да, противоположности этого.
1: Да.
0: То есть ты не славишь Бога, ты обесславишь его, наоборот. И теперь по отношению к Богу идут претензии со стороны моих ближних. И говоришь, что это за Бог такой у тебя, когда он тебя отрывает от семьи, и ты бросил, забросил все.
2: И это,
0: такого
2: Ген...
0: Бога не хочу.
2: К сожалению, то есть это не, только, такой... не только ваш такой опыт был. Ведь сколько в начале,
0: да?
2: Это все-таки своего рода фанатизм. То есть когда люди доходят до фанатизма, то тогда... Да, но и для людей это проблема, и для близких еще большая проблема. Поэтому Господь, вот Он, вот эта золотая середина, вот эта вот любовь, вера, действующая любовью, это
1: Да. То есть не просто золотая середина, потому что она тоже всякая может оказаться, а вот именно вера, действующая любовью. То есть у тебя не может быть просто вера в Бога, она у тебя должна воплощаться в любви, и в любви не только к Богу, но и к людям. Вот тогда это вера действующая на самом деле, правильная. Да. Тогда это вера.
0: Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое.
1: А, Коль, можно я перебью? То есть вот Господь Иисус, Он дал вот это вот как образец молитвы. Можно сказать? То есть ученик можно. Сказал, или ученики сказали, научи нас молиться. И вот Он сказал, говорите же так, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Это образец молитвы или это вот то, с чего мы начали в начале разговора, это те слова, которые вот нужно просто повторять?
0: Это можно и назвать и образцом, но не только, далеко не только образцом. Потому что здесь Иисус...
1: То есть, например, повторить молитву «Отче наш», я не знаю, там сколько-то раз
2: 40
1: за
2: раз.
1: День. Да, 40 или там еще сколько-то, или вот по четкам отмечать, сколько же раз ты ее повторил. Ну, наверное, нельзя говорить, что это бесполезно, потому что все равно человек в это время что-то испытывает, ну, он что-то чувствует, если он не механически это делает. Но все-таки это не то.
0: Получается же тогда, что молитва – это некие мантры и некий сезам «Откройся», ключик к Царству Небесному, благодаря которому я говорю «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Чик! Небеса открылись. О, все. Все благословения пошли. Потому что я сказал нужные слова.
1: Ага. То есть как нужно к этим словам относиться?
0: Не то, что я чувствовал при этом, а то, что обязательно их нужно произнести. То есть к этим словам нужно относиться... Я бы не назвал вот только образцом вот эту молитву. Я бы назвал это молитвой Господа. Ведь это Он молится, это же Иисус молится. Он учит так, да? Это молитва Господа. И эта молитва, это не просто слова. И это здесь Господь выражает и свое сокровенное желание, вот то, о чем Он больше всего думал и о чем, чему больше всего хотел научить учеников своих.
1: То есть то, что Он сам испытывал к Отцу.
0: Конечно.
1: И то, что Он хотел, чтобы и они тоже стремились испытывать.
0: Вот мы же часто повторяем этот текст, да? «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного». Все христиане знают вот этот текст. Потому что эти слова легли просто на разум, на сердце. И, я не знаю, это очень важно, потому что в этих словах заключена суть Евангелия. Можно сказать, даже Евангелие в Евангелии. И мы это все помним.
1: Давайте
0: это...
1: повторим еще раз эти слова.
2: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
0: Вот тут Евангелие в Евангелии. То есть вся суть, вся основа. И любовь тут, и жертва Христа, и Отец-Сын. То есть, миниатюрное такое. То есть,
1: и
0: сжатое,
1: жизнь
0: сжатое. И жизнь вечная, да. То есть, вот поэтому христиане так и быстро запоминают этот текст и наиболее часто цитируют его. Тоже можно сказать о молитве «Отче наш». Он повторяет это второй раз. Вот мы не знаем, сколько раз он еще повторял эти слова, Иисус. Но вот дважды уже. И почти в слово в слово. И
1: говорит, дважды это когда первый раз?
0: Первый раз Евангелие от Матфея мы читаем.
1: В другом месте.
0: Когда избирались эти 12 человек, еще до этого. Или нет, уже, может быть, были избраны, но неважно. Кто-то из них попросил тогда, научи нас молиться. А теперь просят другие ученики. И Иисус те же слова говорит. И точно так же чувствует, то есть он точно так же чувствует это. И для него это важно, то, что он повторяет еще раз. Важно, чтобы мы запомнили. И действительно, мы помним все, как «Отче наш» говорит. Да,
2: да, да.
0: То есть «Отче наш», такая молитва, она имеет еще и силу. Почему она имеет силу? Потому что ее произнес Христос. А он не произносит слова напрасно. И то, что произносит Господь, оно имеет действие. И слово, оно не возвращается Богу тщетным. Оно исполняется.
1: И таким образом, вот задавая снова этот вопрос, где брать силы, чтобы преодолеть трудности? В молитве?
0: Да, вот Иисус этим словам учил молиться учеников, чтобы они имели силы, чтобы они не думали о земных трудностях, что есть Небесный Отец, который обо всем этом заботится. Он, и там волос не упадет без его ведома с головы человека. Он знает все. Он знает выход из всех ситуаций. Знает, как человека куда направить. И важно только, чтобы мы Бога светили, что ли, Его имя. И относились к Нему с благоговением. Не просто там... Папа, да, вот как-то так вот некоторые говорят, даже папочка, вот так можно себя назвать, фривольно. Это не тот случай. Мы должны по-другому обращаться к Отцу Небесному. Со всем почтением, со всем уважением, со всей зависимостью и со всей нуждой своей. И потому что если мы будем обращаться вот без нужды, без надобности и произносить слова просто как мантры, там, как четки, что ли, как, потому что это надо, потому что только так нас Бог услышит, то это неправильно. Они должны исходить из нашего сердца, из глубины нашего сердца. И конечно, с нуждой в Боге. Да, Господь, я нуждаюсь в Твоем общении, я нуждаюсь в подкреплении сил. Я сейчас устал очень, я утомлен, я не могу больше не думать, там, не делать ничего. Но Ты, у Тебя все силы, Ты жизнедатель. У Тебя все глаголы вечной жизни. Только к Тебе обращаюсь со всем моим почтением, со всем уважением, со всем доверием и со всей своей любовью, на которую только способен. Вот. Мне кажется, так надо говорить эти слова, и они будут действовать. Они дают нам... Ответ придет. Мы, когда будем дальше говорить об этой молитве, мы поймем, в чем заключается сила этой молитвы. Сейчас, забегая вперед, просто не хочется об этом говорить.
1: Хорошо. Но еще несколько минут есть. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое». Да?
0: Да. Вот это мечта Господа. «И да будет воля Твоя на земле, как на небе». Царствие Твое, оно уже здесь, да? Как мы уже говорили несколько раз. Это
1: внутри
0: Царство
1: нас.
0: Божьей благодати. Вот то, что внутри нас Божья благодать, что Он наделил нас этим даром от рождения каждого, и хочет, чтобы этот дар мы приняли и использовали его в борьбе со злом, с грехом своим собственным. Вот это уже Царство Божие. Оно наступило, когда Христос пришел на эту землю. И...
1: Ну, потому что мы даем Христу царствовать, вот когда мы верой...
0: И благодать умножается это. Да. На благодать, как вот Иоанн пишет, и в связи с пришествием Христа. И, конечно, в связи с Его смертью на кресте. Вот. Да, мы исполнены этой благодатью. Мы находимся в Его Царстве. Верую, да, только верую. Но Царство, которым говорит Христос, придет только тогда, когда этой благодатью будут исполнены все. То есть все поймут, что у них есть благодать, и у меня есть силы бороться со злом и бороться с грехом от Бога. Побеждать это все. Наклонности свои там... порочные желания, там, ну и все плохое, что у нас есть. И когда все люди поймут это, то наступит Царство Божие благодати повсеместно. Ну, такое придет, не знаю когда. Когда будет благовествовано Евангелие по всей земле, и когда все уверуют, но, опять же, на это рассчитывать.
1: Все ли уверуют, да? Господь говорит, когда приду, найду ли веру на земле?
0: Ну, придет Царство обязательно, потому что вслед за Царством благодать придет Царство славы. И тех, кто этой благодатью будет исполнен, то есть пользоваться, тот войдет в царство славы Божией, где не будет уже никакого греха, никакого зла и страданий. И это придет с вторым пришествием Христа.
1: Угу. То есть это уже будет Божье царство везде.
0: Это будет
1: не
0: везде,
1: только в нашем
0: и на земле,
1: сердце.
0: Да. В
1: и
0: конце концов, оно точно будет 100% на земле. Это угу. абсолютная уверенность должна быть у нас.
1: Ну да, так Господь говорит в молитве «Отче наш». Ну что же, слава Господу, друзья, за вот такое ободрение, которое мы получаем из слов Господней молитвы «Отче наш». Пусть она нашей молитвой становится, пусть каждое ее слово, все, что в ней говорится, исходит из нашего сердца. Мы на следующих наших встречах продолжим говорить о молитве «Отче наш». Пожалуйста, нам пишите, звоните, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии, они для нас очень-очень ценны. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я Юлия Ефимовна Уткина. Прощаемся с вами. И да благослови вас Господь. До следующей встречи. Всего самого вам хорошего.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас –

0: Счастливый день. Рассказывает Сергей Долматов.
1: В начале 1995 года, это такое перестроечное время, непростое время было в нашей стране, и в поисках ответа на вопрос о смысле жизни я начал читать Библию. Читал запоем, безостановочно, читал как художественную литературу, читал как историческую литературу. Однако это приводило лишь к еще большему количеству вопросов о смысле жизни. И вот в один из дней, когда я пришел в гости к маме своей, совершенно случайно увидел, что на холодильнике лежит пригласительный билет. Он был не мне адресован. Я увидел, что там приглашают всех желающих на некие курсы по изучению Библии. А так как вопросов накопилось много касаемо смысла жизни, я попросил, можно ли взять этот билет. Мне сказали, да пожалуйста. И я отправился в назначенное время. И в течение 25 дней вечеров ведущие отвечали на вопросы, рассказывали библейские темы. И тогда моя душа пришла в восторг от того, что, оказывается, весь смысл жизни заключается в том, что Бог открывает для нас определенные принципы и законы, по которым должны жить все люди, законы нравственности, законы взаимоотношений. Я прошел все эти вечера, там были подарки в конце, и потом, в завершение, нас пригласили совершить библейское дело, это совершить крещение, да. И счастливым днем оказался не сам момент крещения, а именно дни, которые пошли следующим образом. Мой мозг и душа, и сердце были наполнены необычайным состоянием счастья от того, что я узнал, что есть Божий мир, что Он грядет на нашу землю, и что те проблемы, которые вот свалились и на нашу страну, и на отдельно каждого человека, на семьи в частности, они будут решены. Решены в момент, когда Господь придет на эту землю повторно. Именно в эти дни я испытывал самое величайшее ощущение счастья в своей жизни –

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. Мы продолжаем наш разговор о гендере, который у нас в прошлый раз еле успели затормозить. И сегодня мы поговорим о разных гендерах и о воспитании детей, потому что создаются семьи с совершенно разными традиционными и не очень ориентациями, с совершенно разными пониманиями гендерной идентичности. И эти семьи заводят детей, причем не обязательно родных, возможно, это дети приемные, потому что многие семьи не могут физически иметь детей. Поэтому дальше происходит то, что они пытаются воспитывать этих детей. Как они их воспитывают? В рамках своей ориентации, в рамках своих ценностей нетрадиционных. Что будет потом с этими детьми? Вот правильно ли это, что вообще этим семьям детей доверяют? Короче, вопросов в данной сфере очень много. С чего начнем и вперед.
2: Андрей Юнак. Священнослужитель. Любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз. Счастье не зависит от обстоятельств. Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова – психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Ну, в нашей стране на законодательном уровне не разрешено усыновление детей такими парами, к счастью. Я считаю, что это правильно.
1: Но в нашей стране разрешено усыновление детей одним человеком.
3: Да.
1: А вот в каких отношениях он состоит со своей парой, в данном случае не проверяется, не спрашивается. Пожалуйста. Таким образом, дети в такие семьи попадали и попадают.
3: Если мы говорим об усыновлении, да, возможно. Но если мы говорим о том, что человек берет на попечение, да,
1: то же самое.
3: То там все равно там контроль довольно серьезный.
1: Есть контроль, но вы сами понимаете, насколько это легко его обойти. Это,
4: мое
1: к сожалению,
4: мнение,
1: это факт. То,
4: что личное мнение по этому
1: воспитываются
4: поводу,
1: дети в таких семьях.
4: Что, чтобы в нашей стране, в которой мы живем, за которую мы болеем и радеем, чтобы в нашей стране не было детских домов, из которых бы пришлось бы брать кому-то детей, причем по таким сомнительным, так скажем, вот воспитаниям. Вот, если наши семьи, да, здоровые, полноценные, с правильной ориентацией будут брать детей, которые у нас, так скажем, еще там останутся, и мы сможем повесить большой огромный замок амбарный на детском саду, то я думаю, что мы сможем этого избежать. Вопрос в чем? Хотим ли мы этого? Хотим мы пойти этой дорогой в целом как общество? Или все-таки на самом деле каждый больше думает о своем удобстве, о том, что на самом деле как бы вот у него есть сегодня?
5: Мне кажется, какой мотив скрыт за тем, что почему они хотят взять ребенка? Просто проявить свою любовь, позаботиться о нем как о ребенке, которого они хотят взрастить и спасти вот от того, что он не получил любовь? Или для чего? Для того, чтобы воспитать и передать свои ценности?
1: Или восполнить
3: мотив,
1: отсутствие возможности производить своих детей на свет.
5: Да, эгоцентричная потребность.
3: Знаете, каким бы ни был мотив у гей-пары или, ну, там...
5: Однополых браков.
3: Однополых или разногендерных, там, ну, короче.
5: Да. Да.
3: Я считаю, что вот здесь общество и государство, в частности, должно сказать свое очень такое жесткое слово. Слово «нет». Потому что даже если у гей-пары очень благородный мотив, то в любом случае это прототип. Да, есть случаи, справедливости ради надо сказать, что есть случаи, когда в гей-паре ребенок вырастает и принимает решение быть гетеросексуалом, да, но все же изменение в ментальности нового поколения, это более серьезный вопрос, вот за что все-таки государству нужно держаться вот до конца, стоя на традиционных ценностях. Я, конечно, понимаю, что сейчас люди с нетрадиционной ориентацией ну, могут, скажем так, сильно возражать и даже закидать камнями, но чем дольше мы как общество сохраним традиционные ценности, тем больше шансов, что вот с нашим обществом будет все в порядке.
1: Просто у нетрадиционных семей практически нет другого способа размножаться. Как только брать детей
5: это
1: со стороны и калечить их психику в итоге.
5: Это ваш выбор. Когда человек изначально выбирает такую позицию, то ну, это же был твой выбор, а это последствия.
1: Вот и получается.
5: Мы же видим, что последствия греха смерть.
1: Хочется
5: здесь
1: и это выбрать, и ребенка иметь, и еще и воспитать его в своем...
3: Вся же... проблема в том, что человек, наверное, хочет почувствовать свою полноценность в своей неполноценности. Но это невозможно.
1: И причем не признавая своей неполноценности.
3: Никогда, потому что вот если бы вот гей услышал бы, что здесь фраза используется вот о такой ориентации, как неполноценная, конечно, это будет куча эмоций, это будет даже какой-то даже, может быть, скандал и так
5: потому
3: далее.
5: Потому что когда больно, но, и показываешь на это,
3: да,
5: человека начинается...
3: Но это сломленная сексуальность. Вот как бы это, может быть, жестко не звучало, это сломленная сексуальность. И когда человек начинает брать ребенка, да, в семью, требовать от государства признать их отношения, назвать их законным браком, то это попытка, скажем так, ну, почувствовать себя полноценным.
5: За счет кого-то?
3: Но правда заключается в том, что человек не почувствует себя полноценным.
1: Я думаю, что здесь очень важно и права тех детей, которые попадают в подобные семьи, потому что если такая гомосексуальная семья скажет, у нас тоже есть право на воспитание детей, то можно сказать, извините, но есть право у этого ребенка на воспитание в полноценной семье, где есть мама и где есть папа, которые... покажут этому ребенку, что он тоже может завести семью, в которой тоже будет мама и папа, и родятся естественным путем дети.
4: Ну тогда они что говорят? Они говорят, а почему тогда они до сих пор не взяли еще этого ребенка? Почему он до сих пор еще в приюте? Вот эти вот здоровые семьи. Угу. Поэтому раз не берут, наша очередь, наш черед прийти и взять.
5: Подождите.
3: Ну,
5: он был, он, вот смотрите, когда ребенок попадает в детский дом, да, вот то, о чем мы говорили, да, у ребенка до 3 лет формируется вот эта привязанность. Это здоровое понимание любви и здоровое, так скажем, когда он может выстроить вот эти взаимоотношения.
4: Правильные.
5: Правильные, да. Когда он может получить вот эту истину настоящую и понимать, что такое настоящая истинная любовь на уровне чувств. Вот он это не получил, у него достаточно была жесткая среда, потому что в детском доме там с ним никто нянчиться особо не будет. И вот тут вдруг появляется нетрадиционная пара. Мало того, что у него была и так жесткая среда, он получил там немало травм, то здесь появляется пара нетрадиционная, и то есть у него вообще получается такой резонанс, да, это какая травма вообще появляется на его психике.
1: То есть родные мама и папа не исполнили своих обязанностей, из-за чего он попал в детский дом, да? А теперь не родные, которые берут и проявляют хоть толику заботы, оказываются совершенно нетрадиционной парой.
5: Но да, что и для общество этого не принимает.
1: У него не остается шанса вообще.
4: Что, получается, для ребенка является такой критерий? Он же не видел правильной семьи модели.
5: Да.
4: Поэтому они говорят, эти люди говорят, если не было никаких вариантов увидеть и с чем-то сравнивать, он приходит в нашу семью и сталкивается с ней как с данностью уже.
5: Да, и получается, нет уже никакого такого.
3: Знаете,
5: этого.
3: Это не совсем так.
4: Сравнение.
3: Это не совсем так, потому что существует гетеросексуальное большинство, и где-то вот в культурном коде вот человека, да, он это считывает, что норма – это папа-мама, в смысле мужчина-женщина, а не родитель один и родитель два. Да, вот.
4: Ну, да.
3: Поэтому ребенок это понимает.
5: Здесь просто двойная травма.
3: Нельзя сказать, что ребенок такой, знаете, вот абсолютно вот чистый белый лист, он ничего не понимает, поэтому когда гей-пара его берет, как бы он вообще...
4: Нет, но мы должны понимать, друзья,
3: что
4: берут детей в разном возрасте. И те берут, так скажем, вообще младенцами, только что родившимися, там, и месяц, и два, допустим, и до года. А в этом возрасте какое формирование модели понимания ребенка?
3: Даже в таком случае...
5: Нет, когда ребенок рождается, да, он все равно уже считывает информацию. Он когда в утробе матери, он уже считывает информацию, да, вот этот вот период пренатальный. Просто я к тому, что он получает двойную травму, когда его берут однополые браки, да, или, к примеру, какие-то
4: семигендерные. Но эти пары, они пытаются компенсировать это, так скажем, крен тем, что они его любят, и определенной своей как бы любовью пытаются вот эти вопросы
5: компенсировать. Как они могут проявлять
6: гиперзаботу, которую
4: вы, наверное, видели этот ролик, так скажем, известный, который недавно вышел, где же мама, как бы, да, то есть два папа, а где же мама, да. Понятно, как бы, что все-таки этот момент на подсознании как бы все равно он имеет место быть, но ты сейчас сказал, Александр, о том, что даже вот в этих однополых браках есть дети, которые вырастают все же как видеоисключение, которые все-таки определяются. Но, тем не менее, я хотел бы сказать, что здесь следующее, что если даже в полноценных семьях вырастают дети, которые берут в себе формат будущего, так скажем, смены там, гендера своего, то шансы вот на то, что, так скажем, в этой семье однополых браков вырастут дети... Там, наверное, может быть, один из миллиона, и то в лучшем случае.
3: Вот ребенок, который вырастает в гей-паре, к примеру, с младенчества, да?
1: Угу.
3: Но все равно, простите, он же попадает в детский сад.
4: В школу.
3: В школу, где дети из гетеросексуальных семей. И этот ребенок получает даже тройную травму, потому что начинается травля. Когда дети из гетеросексуальных семей начинают травить его за то, что он
4: не такой, как все.
3: В рамках, воспитывается в рамках гомосексуальной семьи. И уже с самого детская среда, это довольно жестокая среда, я хочу сказать.
1: Угу.
3: Вот, и поэтому ребенок получает очень много травм. Поэтому я категорически против усыновления такими, давать право им усыновлять и воспитывать детей.
5: Да, я здесь еще хочу подчеркнуть за то, что они не могут дать полной вот этой вот любви, истинной вот этой любви, потому что они сами ее не получили. Потому что мы на прошлых программах говорили о том, что
4: они
5: люди вступают, они компенсируют.
4: Угу.
5: И здесь это тоже замена того, что они хотят быть такими же полноценными, да, поэтому мы берем ребенка. А каково ребенку?
1: То есть у них у самих травмированная психика, у них у самих неправильное понимание вообще того, что происходит и своих внутренних процессов, и внешних процессов. И они худо-бедно устаканились, вроде они вдвоем друг друга понимают, но общество их до конца не приняло, мир там стоит на распутье.
5: Может, хоть ребенок нас
1: делать?
5: Примет?
1: Ага, то есть это, опять же, это получается такая детская компенсация как мы уже сказали, ущербности, да, то есть... своих потребностей. Можно сказать еще другое. А как же права Бога на своих детей? Да? То есть если Господь наш Творец, и Он, создавая нас, тоже имеет на нас определенные права, учитываем ли мы Его мнение в этом вопросе? Кому доверять воспитание?
3: Но если мы говорим о гей-парах, то нет. Хотя есть гей-пары, которые часть того или иного христианского движения. Но это больше на Западе распространено, да?
1: Угу.
3: Но тем не менее, они тоже могут себя ассоциировать, да, там, с христианами, то есть исповедовать религию и так далее.
5: Это религия больше, а не...
3: Но Бог-то к этому относится по-другому.
1: Ну, это по отношению, допустим, по отношению к Богу. А если говорить об обязанностях родителей, как детей Божьих, они тоже несут ответственность перед Богом и за воспитание своих детей, и за то, кем они являются перед Богом как родителем. Вот. В этом плане и трансляции своих ценностей на ребенка, а как, что ты должен на него транслировать? То, что ты считаешь правильным, или то, что Бог считает правильным, в конце концов?
4: Но если, допустим, эти родители, да, как бы однополая семья, они вдруг осознали, что нужно ребенка воспитать правильно, не так, как они живут, то это означает, что они должны полностью поменять свою жизнь, которую сегодня они ведут, исповедуют. То есть как-то измениться. Вот что интересно, вот апостол Павел в послании, первом послании к Коринфянам говорит такой вот очень важный момент. Может быть, где-то он резкий будет, да, где-то жесткий, но тем не менее очень такой яркий. Я хотел бы прочесть его. Это 6 глава. «Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследует». То есть, как минимум, тут в этом перечне греховных поступков, характеристик, ну, как минимум, две позиции, которых можно было бы соотнести вот к той категории, о чем мы сейчас говорим с вами. Но для меня очень важен следующий стих, который говорит: «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Получается, что Павел, обращаясь к категории верующих людей, да, к христианам, говорит, что возможно, невозможно, а были люди из христиан, которые где-то разделяли такие взгляды. Но потом, когда они встретились со Христом, их жизнь поменялась, их жизнь изменилась. То есть, в принципе, как бы есть возможность, есть вероятность того, что если человек осознает свою пагубность положения, в котором он находится, и придет ко Христу, придет к Творцу своему в покаянии, Господь принимает его. И у него, для него будут уже открыты двери или ворота Царства Небесного. Он будет также, может быть, в числе спасенных.
5: Но опять же, это примером своим. То есть если, к примеру, семья исповедует однополые браки, да, но учит другому, простите, это двойные стандарты, то есть вы учите одному, а сами делаете дети.
4: Я сказал уже,
5: да, на примеры, да.
4: Самому изменить. То есть невозможно учить одному, а жить по-другому.
3: Ну, как правило, они говорят о том, что мы вот воспитываем его гендерно-нейтральным.
4: Вот. Кстати, да.
3: И он достигнет определенного возраста, он сам определится. Вот это
4: ну, извините
3: сейчас,
4: меня, вы какое влияние оказали на него, как пример
5: какой?
4: Родительской семьи? Что
5: мы видим, да, конечно, общество, да, мы видим, но дети-то, когда растут в этой семье, они же видят, но они не чувствуют, как это в другой семье жить.
1: По-моему, нейтральное воспитание – это либо отсутствие воспитания, либо самообман. То есть нет возможности нейтрально воспитать. Ты в любом случае транслируешь ребенку свое отношение к вещам. Вот, да ко всему абсолютно. Оно будет проявляться, чувствоваться.
3: Конечно,
1: и
3: вот лично,
1: невербально даже перениматься.
3: Я далек от мысли, что гетеросексуальные семьи идеальны и воспитывают здоровых детей. Это
4: тоже не так.
3: Это мы
4: должны признать как факт.
3: Да. Это тоже не так. И гетеросексуальные семьи статистически воспитывают больше травмированных детей, чем гей-пары.
1: Ну, как, естественно,
3: но
1: как и обычная статистика, потому
3: больше,
1: что...
3: Их больше. Да, их больше. Вот, в принципе, их больше. И, наверное, здесь надо подумать о гетеросексуальных парах. Угу. То есть прежде чем заводить ребенка, наверное, все-таки надо как бы поработать со своими травмами, со своими вопросами и прийти к какому-то, ну, хотя бы вот минимальному уровню зрелости, отношений и личной зрелости, прежде чем заводить ребенка, чтобы, ну, в общем-то, не искалечить еще одну жизнь. Вот это очень важно.
1: Очень часто происходит ситуация, когда и вероисповедание у пары, пусть она гетеросексуальная пара, но вероисповедание разное, отец верит в одно, мать в другое, и они тоже говорят, мы будем ребенка воспитывать нейтрально.
4: В нейтральной зоне.
1: Но это нереально. Кем вы ребенка тогда будете воспитывать? Да? Нерелигиозным вообще, а атеистом, агностиком, кем вы его будете воспитывать? Точно так же и здесь. Невозможно воспитать ребенка гендерно-нейтральным. А говоря о том, что пары мужчина и женщина воспитывают порой много или совершают ошибки в воспитании детей, да, это неизбежно, но здесь есть возможность воспитать его правильно. А в гомосексуальной семье такая возможность отсутствует в принципе. Поэтому, когда семья рожает ребенка, да, может, они не до конца готовы его воспитывать. Они в процессе еще будут учиться, будут какие-то ошибки. Но этот ребенок потенциально вырастет в здоровой семье. Ребенок гомосексуальной семьи, у него даже шанса нет вырасти в здоровой семье. Он уже попадает в заведомо искалеченную семью. Это, конечно...
5: Нет, ну в гетеросемье, конечно, тоже нельзя сказать, что он живет в здоровой обстановке, да, потому что мы все несем по жизни какие-то травмы, да, и получаем какие-то травмы, но это будет зависеть даже от самого человека, как он с этим справляется. Готов ли он излечиваться сам и строить здоровые отношения в семье, показывать ребенку именно благоприятную сторону? Это уже, вот, ну, как бы другой вопрос, да, но вот про... гомосексуальные пары, о том, что вот они транслируют это. Для меня лично понятие транслируется в плане, вот, к примеру, профессии. Да? Я могу предоставить, там, к примеру, что есть такая профессия, есть такая, да, ребенку. А как я могу транслировать, что есть такая семья, есть такая, если мы живем уже в семье? То есть я показываю своим примером.
4: И как я бы... скажу о свой личный пример, да, короткий. Для меня пример моих родителей, которые исповедовали одно вероисповедание, да, вот, одно, скажем, христианское направление, понимание. И для меня их отношения как между мужем и женой были очень колоссальным примером и влиянием. Я уже 16 лет начал молиться о том, чтобы Господь послал мне вторую половинку, с которой я был бы не менее счастлив, как счастливы мои родители. Поэтому влияние родителей, ну, оно гораздо больше, чем мы можем даже себе представить его.
1: Говоря еще об этом, вспоминается обратно то, что мы говорили, что полный хаос вообще в вопросе самоопределения у людей. И вместо того, чтобы решать этот хаос, мы готовы плодить детей с еще большим хаосом и позволять им уходить в еще больший, скажем так, в еще больший хаос. У нас не остается вообще возможности вернуться к истине, где мы разложим все по полочкам. Вот. И то, что изредка это где-то как-то освещается и говорится, такое ощущение, как будто это даже не тормозит весь процесс. От этого просто ужас охватывает.
3: Вот традиционный мир, бинарный мир, да, где есть муж и жена, мужчина, женщина, да, и, ну, нетрадиционный мир, вот квиргендерный, да, мир. Вот бинарный мир, он несовершенный, далеко несовершенный, да, потому что между нами, ну, мужем, женой есть масса проблем, но он лучше, чем мир альтернативный. Он все-таки менее разрушительный для общества в целом. Потому что мы ведь на Западе, это тоже довольно недалеко недавно, да, началось, когда гей-парам разрешили усыновлять детей. Но мы же совершенно не знаем еще последствий этого всего. Это обществу придется еще увидеть и познать, к чему это все приведет. Но я думаю, что ну, я лично как христианин, я могу предречь просто глобальную катастрофу такому подходу к жизни. Поэтому, да, бинарный мир, он несовершенен, но он лучше, потому что ближе, да, к божественному замыслу, чем квиргендерный мир.
1: Я последствия это вижу, например, в тех гей-парадах, которые порой происходят. Проходит гей-парад, там вроде должны транслироваться вот их ценности. По факту он выглядит как какая-то порнография, вот, прошедшая только что по улице. Потому что они транслируют не какие-то гомосексуальные ценности, они транслируют свою сексуальность во всех ее извращенных формах, делают это открыто, невзирая на то, кто на это смотрит, какой возраст людей, стоящих на улице. Вот. Либо это и есть их ценности, тогда это еще хуже. В ответ, в противоположность, когда после одного гей-парада в том же месте решили провести подобного рода парад традиционные семьи, выйдя на шествие с детьми малыми, участники предыдущего гей-парада встретили их, извините, тухлыми помидорами, если не хуже. То есть встретили их возмущением, что вы на нас здесь пытаетесь влиять своей традиционной семьей.
3: А потому что надо раз и навсегда забыть за то, что забыть о том, что ЛГБТ-сообщество, гей-культура — это бедная, несчастная, ущемленная. Это на самом деле это агрессивная среда,
1: вот,
3: которая навязывает свои ценности и будет навязывать самыми экстравагантными и самыми, даже сказать, жесткими методами.
1: Мерами.
3: Поэтому здесь, наверное, нам как обществу надо в целом на это реагировать.
1: Почему я в прошлом разе и говорил, что когда они требуют защиты каких-то своих прав или своих

0: в правах, ну, в гражданских правах, я сейчас не говорю там, да, о, там, о браках, да, о официальных законах, об усыновлении. И, ну, к счастью, я вижу, что в нашей стране как бы не преследуют людей по половому признаку, по крайней мере, ну, я вижу, что люди, которые исповедуют нетрадиционную ориентацию, они работают на федеральных каналах, и это часто это люди известные, как бы, и они, в принципе, видны, их никто не преследует.
1: Главное, чтобы они не пропагандировали вот эти ценности, чтобы не разрушали тем самым общество, потому что...
0: Ну да.
2: Все равно в нашей стране все-таки как-то вот где-то вот моменты какие-то определенные жесткости могут быть, они проявляются, где, допустим, двое молодых парней там или мужчин могут целоваться, то другие мужчины, проходящие мимо, могут мимо не пройти, понимаете? И такие моменты. Если, так скажем, две девушки, ну как бы, ну еще, а вот мужчинам, ведь на телеканалах, о чем вы говорите, они не транслируют.
1: Они
2: вот
1: не транслируют.
2: А вот тут идет трансляция. Вот эта трансляция,
0: она сейчас задевает. Поэтому идет и реакция.
1: Поэтому реакция на трансляцию.
0: Конечно, а как же?
1: Поэтому реакция на трансляцию, тем более, раз не подошли, скажем так, стражи правопорядка и не...
2: Мы решим вопросы.
1: Да, тогда это так, то есть общественный порядок. Вот. Ну что ж, спасибо за обсуждение этой темы. Действительно, важно сохранять традиционные ценности и важно транслировать детям правильные ценности полноценной семьи, где есть мужчина, где есть женщина, где есть отец и мать, чтобы дети... хотя бы имели шанс вырасти в нормальной полноценной семье.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Ведущая Юлия Синицына.
4: Здравствуйте. Что такое духовное воспитание и зачем оно нужно нашим детям? Сегодня это тема нашего разговора. Искать ответы на наши вопросы нам помогает Надежда Владимировна Косинчук, психолог, магистр общественного здоровья. Надежда Владимировна, спасибо за то, что вы пришли сегодня в нашу студию. Я вас приветствую.
5: Здравствуйте.
4: Итак, Надежда Владимировна, начнем с самого сложного. Нам важно понять, что же такое вообще духовное воспитание.
5: Духовное воспитание – это сложный процесс, фактически процесс всей жизни. Он связан с закладыванием основ, которые затем в процессе жизни составят жизненный фундамент. Мне вспоминается один опыт из моей педагогической практики. Это было в городе Рязани. Мы только что открыли христианскую школу, и в один из дней к нам пришли родители военные, и попросили принять в христианскую школу их детей. Я несколько смутилась и, помню, задала им вопрос. «Скажите, а почему вы хотите, чтобы ваши дети обучались в христианской школе?» На что они ответили: «Мы хотим, чтобы у наших детей был духовный стержень, чтобы наши дети развивались и формировались духовно. Это очень важно в целом для человека, потому что человек без системы идеалов, системы мировоззрения, системы ценностей – фактически животное».
4: Угу. А скажите, вот духовное воспитание и нравственное воспитание, насколько они близки, и одно ли это тоже? Потому что вот когда, допустим, в советской школе, да, было принято воспитывать учащихся нравственно, да, чтобы они были ответственными, чтобы у детей формировалось такое понятие, как совесть, честь, да, культура. Вот это все нравственное воспитание. Это не одно и то же, что и духовное.
5: Это очень близкие понятия, и очень часто, когда мы рассматриваем эту проблему, мы обозначаем ее как духовно-нравственная проблема. Вот. Но все же небольшой оттенок здесь присутствует. То есть, говоря о нравственном воспитании, в первую очередь мы формируем или имеем дело с той системой ценностей, которая принята человечеством, которая передается из поколения в поколение, которая в целом обеспечивает жизнеспособность и жизнедеятельность общества. И если человек нарушает эти нравственные нормы, нравственные принципы, мы констатируем факт его безнравственности. Этот человек как бы отвергается уже обществом. Почему? Потому что он становится социально опасным. Что касается духовного воспитания, то вот нравственное воспитание, оно как бы производная или составная часть духовного воспитания. Поэтому духовное воспитание мы рассматриваем намного шире. Как человек верующий, я рассматриваю духовное воспитание в контексте христианского мировоззрения. Но если мы хотим оторвать духовное воспитание от религии и представить это как некий набор продуктов, за которыми мы приходим в супермаркет, и начинаем формировать нашу потребительскую корзину, вот эту духовную потребительскую корзину, из тех ценностей, которые нам сегодня подходят, которые нам сегодня нужны, Затем на следующий день мы приходим и начинаем выбирать то, что нам необходимо на сегодня. В общем, это рассматривается как некий торг, как некая выгода, все, что касается духовных основ личности. И того вот декалога духовного, который во всех религиях, во всех культурах составляет основу духовности. Я думаю, это не стоит сравнивать вот с тем, как сейчас мы с вами определили.
4: То есть вы имеете в виду, что есть духовные ценности, которые всегда и во все времена
5: вечные.
4: Имеют вот да. именно свою Они ценность, вечные. Извините за повторение. Да, не то, что вот вчера было удобно быть вот таким скромным, а сегодня нужно быть успешным, пробивным, наглым, да? А вот духовные ценности, они...
5: Да, это очень хорошо подчеркнуто в повести «Пожар» у Распутина, Валентина Распутина. Он описывает ситуацию, как в одном провинциальном городке горели склады. И вот, в общем, люди бросились то ли спасать, то ли, как бы, воспользовавшись вот этой бедой, наполнять свои закрома. Вот. И он делает вывод, что было время, когда люди очень строго придерживались, была проведена четкая граница между тем, что хорошо и что плохо, что есть добро, что есть зло. Но со временем люди приспособились и стали, исходя из выгоды, пересекать эту границу то на территорию добра, то на территорию зла. И в итоге размылась эта граница. И вот сегодня мы как раз сталкиваемся с этой проблемой, с размытыми границами духовного воспитания и развития.
4: Да, к сожалению. Наверное, вот вы говорите действительно о том, что мы то на стороне добра, то на стороне зла. Все зависит от нашей выгоды. То есть здесь... У нас на троне наш эгоизм. То есть мне сегодня удобно быть хорошим, добрым, потому что так меня хвалят, меня любят. А завтра, когда никто не видит или мне угрожает опасность, я становлюсь злым или я становлюсь малодушным. И все это я действую прежде всего из своей выгоды, потому что вот мне в данный момент удобнее так, да?
5: Вот в связи с этим я хочу отметить... христианское или религиозное воспитание, оно помогает подняться вот над этой человеческой, что ли, непорядочностью, да, человеческой приспособленности, подняться выше человеческого эгоизма и в какой-то степени, может быть, даже стать победителями вот этих неблагообразных нравственных качеств. Потому что все-таки образ человека – это духовный образ. И когда мы, например, создаем семью, мы мечтаем о таком спутнике жизни или о такой спутнице жизни, которая бы отвечала каким самым высоким идеалам семейных отношений.
4: Да.
1: Принято считать.
4: Надежда Владимировна, вот вы говорите о том, что вот духовное воспитание, религиозное, мы как бы считаем иногда, что это синонимы. Вот что касается религиозного воспитания, сразу приходит на ум, я должна водить ребенка в церковь, я должна привести его в воскресную школу, да, или я должна его учить молиться, читать Библию. То есть что включает в себя именно религиозное воспитание?
5: Ну, духовный опыт человечества очень богатый. И то духовное наследие, которое мы имеем в качестве духовной литературы, духовной поэзии, в целом духовного опыта взаимоотношений человека и Бога, это то наследие, которому сегодня необходимо обращаться, если мы хотим каким-то образом видеть наших детей в спасительных отношениях, потому что человек, духовно, нравственно растлевший, это опасный человек, это несостоявшийся человек, это жалкий человек. Я глубоко убеждена в том, что сила человеческого духа способна возродить любого человека при желании, при стремлении вот к этим духовным идеалам.
4: То есть это не обязательно нужно водить ребенка, например, в церковь,
5: ну,
4: да?
5: Это одна
4: это
5: из
4: более
5: форм,
4: широкая,
5: скажем,
4: да?
5: Конечно, это одна из форм. То есть если вы видите в этом пользу для своего ребенка, то почему бы не воспользоваться? Например, у меня есть опыт открытия нескольких воскресных школ. И программа, которая вот реализовывалась в воскресных школах, она только приветствовалась всеми родителями, которые отдавали своих детей в эту школу. То же самое и во многих церквах. И в православной церкви, и в католической, и в протестантских церквях вопросам духовного воспитания детей уделяется очень большое значение. И сегодня церковь относится к одному из ведущих социальных институтов, которая может стоять на страже духовных ценностей наряду с семьей, государством и другими, может быть, общественными объединениями.
4: Да, мы вот обычно желаем своим детям всего самого лучшего, хотим, чтобы их жизнь удачно и счастливо сложилась. И мы часто думаем о том, что вот все на воле случая, да, по воле случая происходит. Вот какой будет жизнь моего ребенка? А важно, наверное, еще задуматься, что моя жизнь моего ребенка будет именно такой, какой он сам. То есть вот если он порядочный, если у него есть действительно стержень, как вы говорите, жизнь будет одна. Но если он привык туда-сюда, то с вашими, то с нашими, и как бы такой непонятные у него размытые идеалы, то и жизнь будет соответствующей. Вы согласны с этим?
5: Да, я могу согласиться. Только хотела бы подчеркнуть, что духовное воспитание, оно не может быть ситуативным. Оно не может быть от случая к случаю. Мне очень нравится один библейский текст, который записан в книге Второзакония. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем то от детей наших, возвещая им силу Божию, мудрость Божию». И как дальше пророк Моисей дает совет – при каких обстоятельствах мы должны передавать вот этот духовный опыт практически 24 часа в сутки, идя дорогою, ложась и вставая? То есть использовать любой момент для того, чтобы возвещать детям вот эти нравственные идеалы. Но еще я хотела бы обратить внимание на один очень важный аспект. Только человек духовный может формировать духовность.
4: Да, вот это
5: поэтому на родителей лежит большая ответственность за тот духовный имидж, который они сформируют у своих детей.
4: Да, это действительно очень большая ответственность и сложная задача, потому что иногда бывает, что родители
5: это самая сложная
4: очень
5: сфера,
4: заняты.
5: Да.
4: Ну, они работают, мужчины работают, женщины в нашем обществе работают. Двое-трое детей в семье, мы иногда думаем, ну как бы вот их кто-то воспитал, кто-то, пусть им что-то ценное даст, школа даст, кружки дадут, какие-то секции дадут, вот, а я просто вот материально обеспечиваю, просто даю одежду, кров, проверяю уроки, и все.
5: Да. Это, к сожалению, очень распространенная позиция современных родителей. Но хотела бы огорчить, что ничего из того, что мы запланировали, хорошего не получится. Никто нашим детям не может заменить нас. Мы наивысшие и главные авторитеты в жизни ребенка. И в первую очередь в духовных вопросах, в духовном лидерстве. Дети не пойдут за чужими дядями и тетями, если только мы не согласны на то, чтобы свой родительский авторитет не отдать вот этим заменяющим нас людям. Но я думаю, ни один родитель на это не согласится.
2: Да,
5: потому что не для того, как бы он становился родителем, чтобы разменять свой авторитет на престиж, на карьеру, на создание каких-то наивысших благ материальных, это не идет в сравнение с тем, что фактически мы теряем, когда вот расставляем акценты подобным образом.
2: То есть, как говорится, назвался груздем, полезай в кузовок. Если ты родила ребенка, то теперь забудь о том, что кто-то должен теперь. Теперь ты должен, теперь это твоя ответственность.
5: Да, всю полноту нашей души, вот нашего человеческого духовного богатства мы призваны, как родители, посвятить нашим детям. И поверьте, что это может вернуться нам большими благословениями и благами, чем то материальное, ради чего мы жертвуем, скажем, перекладывая свои функции на нянь или каких-то посторонних людей.
2: Вот есть такая фраза: «Не воспитывайте детей, они все равно будут похожи на вас. Воспитывайте себя». То есть получается, если мы вдруг ощущаем какую-то свою духовную скудость, несостоятельность, но хотим при этом, чтобы наши дети были духовно взрослыми, состоявшимися, значит, нам нужно начинать с себя.
5: Вы знаете, есть такая простая народная мудрость. Говорят, яблочко недалеко от яблоньки падает. То есть здесь прямая закономерность. Здесь работает закон бумеранга. То есть то, что мы сеем, то мы и пожинаем.
2: Надежда Владимировна, время нашей программы сегодня подходит к концу. Но мы продолжим разговор о том, как воспитывать теперь своих детей духовно, как при этом воспитывать самих себя, чтобы мы были такими родителями, у которых было что дать своим детям. Да? Мы продолжим разговор в следующих передачах. Спасибо за то, что сегодня были в нашей студии. Благодарю вас.
5: Всего доброго.
2: Дорогие друзья, сегодня мы начали разговор о духовном воспитании детей. Мы его продолжим в следующих программах. Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
6: Хвалите Господа! Аллилуйя!
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. Мы продолжаем нашу тему о покаянии, о прощении и о принятии вообще человека в церковь. Мы говорили о людях нетрадиционной сексуальной ориентации. Ну вот с ними понятно. То есть если ты практикуешь то, что Священное Писание не рекомендует, каешься в этом, оставляешь этот грех, пожалуйста, никаких вопросов в принятии и в спасении у тебя нет. А если у тебя семья уже, вот гомосексуальная семья, и ты решаешь покаяться, как быть с семьей, потому что тут уже начинают страдать дополнительные люди. Это действительно ли Бог призывает такую семью разрушить? Или эта семья может сохраниться?
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: счастье не зависит от обстоятельств. Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова – психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Очень непростой вопрос, который предполагает определенного подхода и конкретно, наверное, каждой ситуации индивидуально рассматривать. Потому что мы можем где-то вот какие-то имея общие черты, впасть в определенные крайности, где могут где-то они работать, а где-то они, может быть, на самом деле могут не сработать.
1: Я понимаю, что самый большой ступор – это когда звучит словосочетание, что Бог или церковь может рекомендовать разрушение семьи.
3: Ну да.
1: Вот будь самое... какой семьи, да? Вот.
4: Ну, давайте начнем, наверное, с того, что с библейской точки зрения, с божественной точки зрения, такие отношения не считаются семьей. Угу. Поэтому церковь ничего в данном случае не разрушает. Человек живет во грехе. Гомосексуальная пара, она живет во грехе. Вот если называть вещи своими именами. Недавно я посмотрел документальный фильм «Прерванное путешествие» называется, где бывшие гомосексуалы делятся, ну, лесбиянки, делится своим опытом выхода из этого состояния. Вот одна из историй, она такая очень как бы, ну, сильная история, как раз у мужчины, он сейчас уже, ну, довольно в возрасте, у него был первый брак гетеросексуальный, который закончился плачевно, он ушел в гомосексуальные отношения, даже сначала в распутство гомосексуальное ушел, и это длилось вот просто несколько десятилетий. И потом, когда он понял, что он не наполнен, по жизни не наполнен, он начал искать Бога, он Бога нашел, и он стал перед выбором. Он понял, что с Богом ему настолько хорошо, что он не готов оставить Бога, но также понимал, что он не может остаться в этих отношениях. Он разорвал гомосексуальные отношения, стал на путь восстановления сексуальности, да, своей. И через некоторое время он снова заключил брак, гетеросексуальный брак. Поэтому вот путь человека, да, от таких отношений в такие отношения. Конечно, надо, справедливости ради, надо сказать, что вот в этом фильме там есть и другой опыт, когда, да, вот человек был в гомосексуальных отношениях, он их оставил, но он не пришел к гетеросексуальности. он по-прежнему борется со своим влечением. Но он идет, это путь. Поэтому варианты бывают, бывают разные. Но мы не можем гомосексуальные отношения называть семьей. Поэтому никакого разрушения семьи не происходит.
1: На каком основании мы не называем это семьей? Потому что многие, скажем так, люди, находящиеся в подобных семьях, они, естественно, это спорят, как так? То есть у вас семья, у нас что тогда? Тем более, если у них есть там штампик в паспорте, что они семья, это будет тогда вообще...
4: Вы знаете, государства принимали разные законы, и порой эти законы, они совершенно вступали в конфронтацию с... ценностями божественными. Так вот, в Библии на первых страницах там четко сказано: «Сотворил Господь мужчину и женщину, сотворил их и сказал им: плодитесь, размножайтесь, благословил их» и так далее. Вот семьей называется отношение любящего мужчины с любящей женщиной одной. Вот это то, что Бог называет семьей. Все остальное это не норма. Это то, что выходит за рамки Божьего плана. А за рамками Божьего плана человек начинает страдать и разрушаться.
3: Мне хотелось бы дополнить то, что вот сказал Александр, то, что наше отношение церкви к гражданским отношениям. Угу. Тут отношения между мужчиной и женщиной. Но если они не имеют регистрации, так скажем, не зарегистрированы, то в этих отношениях мы тоже, общаясь с этими, допустим, парами, мы говорим... Либо вы должны их, призываем, либо вы узаканиваете свои отношения, либо вы расстаетесь. Получается, как бы на самом деле мы здесь не разрушаем семью, мы лишь помогаем, чтобы человек мог осознать, вот, что гражданские отношения, по большому счету, это та же фраза, да, «я ничей, ты ничья», то есть свободные люди, такой безответственный где-то, возможно, шаг в этом направлении. Священное Писание приглашает нас к ответственности. Вот. И если, допустим, мужчина, так скажем, хочет соединить свою жизнь с женщиной, он не только лишь говорит о своих чувствах, а он говорит о своих правах и обязанностях, соглашаясь брать на себя ответственность за этого человека любимого, угу. оформляя это в законных рамках.
1: Можно тогда вот вопрос к вам как к психологу. Когда человек... решил разрушить вот такую вот гомосексуальную пару, да, он идет за своим счастьем, он идет к Богу, потому что он решил, что там вот он найдет большее счастье. Но он делает человека, который был хотя отчасти счастлив вот в этих отношениях, вот своего вот, ну, партнера, да, бывшего уже, может, теперь с партнером, он делает его еще более несчастным. Не толкает ли он его, вот своей попыткой покаяния, не толкает ли он его
3: в пропасть,
1: да, депрессии, там, может быть, еще чего-то.
5: Ну, вообще, на самом деле, мы тогда, получается, каждого толкаем в пропасть. Это проблема уже какой-то созависимости. То есть, если мы состоим в истинных, в нормальных, любящих отношениях, да, то мы не привязываемся, так скажем, с больной привязанностью к другому человеку. То есть мы... не отвечаем за него, за то, что с ним будет, если я выбрал здоровый путь. Но вот человек понял, что мне будет лучше, если я свяжу свою жизнь с Богом. Да, мы можем с тобой общаться, мы можем с тобой дружить как просто друзья, если ты тоже, так же, как и я, встанешь на путь, да, духовный. Это можно сказать и про обычные отношения мужчины и женщины. Если, к примеру, есть в семье зависимый, да, и женщина начинает вот этого зависимого вытягивать, да, как и здесь в этих отношениях, если человек, если парень парня, да, или девушка девушку, начнет также вытаскивать и говорить о том, что же с ним будет, если вот тот, с кем я жил или тот, с кем я жила, будет в депрессии, так я же его брошу, так я же его кину, так на что теперь, а как так? Бог-то не хочет этого. Нет. Он принял решение за себя. За другого человека он не имеет права принимать решение. Поэтому я принял решение, что я буду расти и развиваться.
4: Будет больно.
5: Да, это никто не спорит, но...
1: Просто я хотел сказать, что когда находишься в отношениях, ты не можешь принять решение только за одного себя. Ты фактически уже принял за него решение.
3: Взял на себя ответственность.
1: Взял на себя. Я разрушаю наши отношения. То есть ты уже...
5: Так я говорю, это точно так же, как с зависимыми отношениями. То есть ты ставишь какие-то границы и рамки, говоришь о том, что вот я принимаю такое решение. Да, это больно. Нам в любом случае, когда мы строим какие-то отношения, нам бывает больно, если мы разрушаем какие-то.
3: Знаете, тут важный момент, вот я хотел бы подчеркнуть, чтобы мы понимали, вот очень нам хотелось бы пожалеть человека в этой ситуации. Или, допустим, его каким-то образом вот, ну, как-то к нему там снизойти в определенной мере. Наша главная задача не терпеть человека, не жалеть, а помогать ему. Вот насколько мы готовы будем помочь, вот, а где-то помощь предполагает определенную боль, какое-то болезненное состояние. Иногда человек чувствует, что его терпят или его жалеют, он не готов, понимаете, формироваться к взрослению, так скажем, то есть вектор на исправление, на улучшение жизни, он как бы просто остается младенцем, как личность, он не формируется, не взрослеет по большому счету.
5: Я не говорю о том, что здесь вот нужно прям вот резать, бросать и говорить о том, что ой, да мне без разницы, что ты там, что с тобой будет плохо, что больно, я вот самое главное от тебя открестился, встал там, решил вести счастливый там образ жизни, строить счастливые, да, отношения. Нет, здесь вот действительно важно, чтобы эти отношения, чтобы объяснили, да, почему всегда говорят, что нужно говорить. Говорить о том, что я не просто так принял это решение, что для меня это тоже тяжело, потому что человеку тоже больно.
3: Но это будет лучше. И для тебя тоже это будет лучше. И я тебе хочу помочь.
1: Я могу себе представить вот второго человека, которого, по сути, вот, грубо говоря, да, его бросили. Вот. И он теперь обозлен в первую очередь на то, что его бросили. Обозлен он не только на своего бывшего партнера, но он обозлен еще и на причину, по которой его бросили. То есть его бросили из-за Бога, из-за церкви, из-за какой-то религии, может быть, да. И, естественно, он будет обозлен еще в эту сторону. Как правильно, может быть, ему помочь, если вообще возможность ему помочь? Или мы говорим, что мы вот просто отсекаем,
5: нет,
1: ему больно,
5: нужно,
1: но как бы щепки
5: летят. Не нужно говорить,
1: летят.
5: Что я бросаю тебя из-за того, что я решил быть
1: святым. А не важно, что ты скажешь. Он это воспримет именно так.
5: А почему мы отвечаем за реакцию другого человека? Мы не несем ответственности, что вот он подумает, что тот подумает, что это подумает. Да, ну вот... Такое было решение.
1: Нет, ответственности, может, и не несем, но если мы говорим о том, что мы стремимся к доброму, к хорошему, мы понимаем, что вот у него теперь такая реакция, и можем ли мы помочь, должны ли, и если да, то каким образом? То есть как смягчить
5: бросит,
1: это дело?
5: Как мы можем? Только своим примером показывать, своим опытом показывать.
4: Если цель не испытывать боли, вот вообще не испытывать боли и не причинять боли, да, то, пожалуй, вы правы. Вот, не стоит разрушать такие отношения. Но если цель обрести истинного себя, если цель построить взаимоотношения с Богом, то будет больно и самому человеку, который прекращает гомосексуальные отношения, и партнеру, который с ним состоит в отношениях. Но любые отношения, неважно, гомосексуальные, гетеросексуальные, предполагается, что это взаимоотношения свободных людей, которые взаимно согласились строить свои отношения. И если один из участников взаимоотношений, неважно, гетеросексуальной пары или гомосексуальной пары, по каким-то причинам решают прекратить эти отношения, то это право человека. Насильно мил не будешь. Есть в нашем народе такая пословица. Ведь в этом большая мудрость. А смысл, если у человека поменялись ценности, если у человека поменялись привязанности, тормозить эти отношения. Да, будет больно. Но, знаете, я это могу сравнить с чем? Давайте представим себе человека, который попал вот в автокатастрофу. И у него множественные там разрывы мягких тканей, переломы многочисленные и так далее. Если врач просто подходит к этому человеку, ему становится легче, да, ну, если человек в сознании, потому что он видит, что, ну, как бы, в принципе, помощь где-то рядом. Но врач не может, нормальный врач не может оставить пациента в таком состоянии. Его надо извлечь из искореженного автомобиля, да, а это больно. ему надо оказать первую медицинскую помощь, ему надо восстановить его кости, да, там где-то подшить мягкие ткани, а это больно. Поэтому путь восстановления, путь исцеления – это больно. Но это не значит, что это плохо. Когда этот человек понимает, наверное, становится намного легче.
1: Да, действительно. Но чем может вообще церковь помочь человеку, который вот сейчас вот приходит? Он только что бросил свои отношения. Он приходит в церковь. И вот он сейчас находится один. Ему сейчас нужна всякого рода профессиональная помощь. И

0: Главное, что может церковь, первое, что может церковь сделать для такого человека, это не отвергать. Это принять его, чтобы человек почувствовал, что он нужен. Угу. Он нужен не только Богу, да, которого, может быть, он еще пока не может как бы вот ощутить, увидеть, но он нужен людям, которые верят в этого Бога.
1: Мне кажется, второй вот тоже главный нюанс, который очень часто присутствует в церквях, это когда люди впадают вот немножко в жертву, в том плане начинают жалеть такого человека, который вот пришел. Говорит о том, что ой, какой ты бедный, несчастный. Просто в этот момент, да, человек перед Богом, именно перед Богом должен осознать в том, что он бывает дееспособным. Но когда люди начинают ему говорить о том, что ты бедный, несчастный, человек думает, я бедный, несчастный. Все. Мне ничего для этого делать не нужно.
0: А то если у человека вот достаточно момент... сильная вот, психологическая конституция, да, это начинает злить.
1: Да,
0: либо... Когда к тебе проявляют как бы жалость, да, такую, ага. Ну, как бы такую вот чрезмерную жалость, хотя это тоже абстрактное понятие, у каждого свой уровень, но тем не менее.
2: Гиперопеку.
0: Да,
1: либо гиперопеку,
0: злить.
1: Либо начинает вот постоянно говорить о том, что как тебе не повезло. Ну, в общем, разные фразы, это может быть просто какие-то слова. Это, ну, человек сталкивается вот с этим.
0: Ну, знаете, просто, наверное, да. здесь надо нам понять вот что еще. Надо и людей, которые посещают церковь регулярно, угу. тоже обучать правильной коммуникации с людьми, которые вот пришли в церковь и имеют они нетрадиционную ориентацию.
1: Да, мне кажется, надо даже друг с другом.
2: Вот я как раз себе представил членом подобной общины, куда приходит вот человек, только что вот закончивший подобные гомосексуальные отношения.
0: А может быть, еще и не закончивший.
2: А может быть, еще и не закончивший, да. И мне как-то надо с ним коммуницировать, потому что вот он пришел, он находится в церкви со мной, может быть, даже рядом со мной сел. А я не знаю, как себя вести. С одной стороны, как-то оказать ему хотелось бы поддержку и даже принятие, и, может быть, и от чистого сердца, но любое неверное мое слово может либо его обидеть, либо вообще оттолкнуть
0: чаще
2: отсюда.
0: Чаще всего люди боятся таких людей, даже как бы не садятся там рядышком, угу. но надо понять одну вещь.
2: Но что, даже это действие может тоже
0: что
2: реакцию
0: гомосексуализм
2: произвести.
0: Воздушно-капельным путем не передается. И ничего не будет, если ты даже как бы поздороваешься с человеком, там, обнимешь даже uh-huh. человека. В этом нет никакой проблемы абсолютно. Вот это первое, наверное, что надо понять. Второе, наверное, лучшим вариантом будет общаться с ним как с ну, обычным,
2: с равным
0: тебе
1: как с равным.
0: Человеком. И все, не надо проявлять какое-то такое, знаете, вот сочувствие, как будто человек так глубоко болен, сейчас помрет.
2: Просто подсознательно ты понимаешь, что ты сталкиваешься с чем ты раньше не сталкивался. И не знаешь, как себя вести. Начинаешь себя из-за этого вести странно, некомфортно для самого себя.
3: Получается, мы с одной крайности в другую бросаемся. Это, да, то да. есть гиперопека, либо, допустим, ты мне не нужен, я тебя боюсь.
1: Вот это вот.
0: Знаете, в этом случае можно что еще сделать? Тоже очень помогает, когда человек подходит. Вот угу. такому человеку говорит, прости, пожалуйста, я не имею опыта общения с людьми, да, с такими вопросами, как у тебя. Я не хочу тебя обижать, но я пока, правда, не знаю, как с тобой общаться, поэтому если тебе что-то будет, ну, некомфортно, да, от моих каких-то слов, ты мне скажи, потому что, ну, я хочу строить с тобой отношения, да. но... То есть и человек, он довольно адекватно воспринимает, потому что он понимает, что как бы, ну, да, его приняли, но ему честно сказали, что пока не знают, как mm-hmm. с ним общаться.
1: Это как раньше говорили о том, что, к примеру, грешники, ну, вот это все вот больные люди, вот и все друг к другу относятся как к больным. А если мы воспринимаем человека на равных правах, да, это когда, к примеру, тоже зависимые они приходят, и с человеком начинают тоже так же разговаривать о том, что ты бедный, несчастный, ты больной. А если ты воспринимаешь его со здоровой позиции, что, слушай, ну, как бы вот, я не знаю как, но я бы очень хотела там с тобой пообщаться, mm-hmm. мне вообще, в принципе, как бы, я люблю людей, да, люблю с ними взаимодействовать, и ты сказал это честно, открыто, то это более приветствуется, чем как-то...
3: Я думаю, друзья мои, нам нужно будет время, и немало времени для того, чтобы быть готовыми как христианскому сообществу к работе, просто вообще даже к принятию таких людей, а уж тем более к работе. Но если сегодня мы не будем об этом говорить, если мы сегодня не будем ставить перед собой цели двигаться в этом направлении, то нам уже вчера нужно было это начать делать, ну, Я надеюсь, что мы все-таки с Божьей

0: помощью верный путь выбираем и идем верной дорогой.
1: Просто когда мы смотрим на западное общество, там это уже все давно закрутилось, и все эти проблемы давно и назрели, и решались, и решаются. В нашем обществе у нас пока еще огромный блок перед подобным вот нетрадиционным сообществом, и, естественно, блок и в принятии их в общины, и блок в том, как вообще с ними взаимодействовать, как общаться и все остальное. Но я прекрасно понимаю, что все движется в ту сторону, что рано или поздно и таких людей станет больше и в нашей стране, и становится больше, и, соответственно, они начнут приходить в церковь чаще, и сталкиваться с ним придется чаще, и надо как-то готовиться. То есть я и сам не так много сталкивался с такими людьми, чтобы сказать, что я же прям знаю, как с ними взаимодействовать. Поэтому отчасти я задаю те вопросы, которые вот, ну, от сердца исходят, потому что принять их хорошо, а вот как именно реагировать, как правильно реагировать?
2: Что... А на что реагировать, да, правильно?
1: На что? Ну, вообще на все, на сам факт. То есть... Я понимаю, что любое неосторожное слово или действие может человека обидеть, оскорбить и оттолкнуть. Вот. И очень не хочется это сделать. То есть не...
3: Мне кажется, шаблоны существуют вот какие-то. Мы не можем сказать о том, что вот с Александром надо разговаривать именно так, потому что вот для его структуры личности это больше подходит. Для Василия вот такая структура больше подходит. Там для Андрея больше такая подходит. Если мы, опять же, относимся к людям с любовью,
0: открыто,
3: вот, открыто и именно
1: вот
3: истинно,
1: это мне понравилось, на самом
3: то,
1: деле, прямо и открыто.
3: Это идет изнутри. То есть нет вот этого каких-то...
2: Давайте вспомним. Библейское учение, оно не выделяет гомосексуальность в разряд какой-то, каких-то отдельных грехов.
0: Более тяжко.
2: И это надо понять, что перед тобой стоит такой же человек, по сути, как и ты. Вот ты завистник, да? Вот ты завидуешь. Вот. Ты такой же человек, как гомосексуалист, потому что ты человек с искаженной грехом природой. Поэтому ну, я бы не стал бы, знаете, с таким вот придыханием, вот с замиранием сердца. Да нормальные, ну, они люди. Просто их грех разрушил в этой сфере, меня грех разрушил в этой сфере, да, больше. Там кого-то другого в другой сфере. Вот и все. Поэтому действительно, вот Мария озвучила эту мысль, что если мы, используя обычный нормальный христианский такт уважения и культуру коммуникации, общаемся с человеком, этого достаточно. Более чем.
1: Хорошо, да, спасибо. Вот в этих, я думаю, для многих это будет хорошим подспорьем, как общаться с подобными людьми. Итак, мы подходим к тому, что действительно, когда мы говорим о семьях, гомосексуальных семьях или любых других нетрадиционных семьях, какие бы они ни были, это грех, это греховные отношения, и для того, чтобы спастись, эти отношения необходимо в любом случае разрушать. Я правильно понимаю? В любом абсолютно.
2: Я бы сделал акцент на то, что прежде всего человеку нужно прийти к Иисусу Христу и осознать, насколько сильно Бог тебя любит. Все остальное — это следствие этого.
3: Мне кажется, прийти даже вот к этому решению самому, потому что мы разрушать, как бы, ну, нам никто вообще никакого права никто не давал.
1: То есть, если я правильно понимаю, то очень важно нам, как христианам, транслировать не то, что так, мы должны разрушить каждую гомосексуальную семью, а именно
3: человек
1: привлечение, знакомство вот этих людей, знакомство их с Иисусом Христом.
2: Абсолютно. Да, это самое главное.
1: И когда он познакомится со Христом, вот тогда, получается, уже не мы будем разрушать эту семью, и мы вообще, в принципе, не будем разрушителями ничего.
0: Почему? Потому что мы иной раз, может быть, и разрушим, но если вопрос не решился человека лично со Христом, с Богом, то, по большому счету, этому только лишь внешне, видимо, навели порядок, а в душе у него осталась зияющая пустота.
1: Сделали
0: которая...
1: двоих несчастным.
0: Да, понимаете.
1: Дай Бог,
0: поэтому
1: чтобы только двоих. Да?
0: Вот наша цель вообще в церкви, так скажем, не просто какие-то определенные там чистку наводить, да, определенные порядки, причесывать всех одинаково, а наша цель показывать настоящую прелесть жизни со Христом и с Богом. Если я в этом тоже являюсь примером, то могу тоже другому подсказать.
2: По большому счету, церковь не имеет права разрушать какие бы то ни было отношения, не гетеросексуальные, но с какими-то отклонениями, да, не гомосексуальными. Мы не имеем на это права. Угу. Мы просто транслируем божественные библейские ценности. Мы говорим о том, что есть Бог, который любит, но есть его универсальные заповеди, принципы, которые называют вещи своими именами. Ты находишься в грехе. И неважно, ты гомосексуалист, или ты завистник, или ты убийца, или ты прелюбодей.
1: И неважно, веришь ты в это или нет.
2: Да, мы Бог транслируем ценности. Точка. Когда человек просит помощи, да, как бы помогите мне, я не могу с этим справиться. Там, зависимый человек, созависимый, человек, борющийся со своей нетрадиционной сексуальностью, неважно. Мы, как христианское сообщество, можем оказать поддержку, но никто не давал нам права разрушать
1: это
2: какие-то отношения.
1: Очень важный
2: это
1: момент.
2: Чрезвычайно важно, друзья. Мы не судьи, и мы не имеем этого права делать совершенно.
0: Но в то же самое время все-таки важный момент, чтобы мы коснулись момента трансляции. То есть если эти люди, допустим, неважно кто, допустим, тот же самый вор, к примеру, да, или тот же самый там гомосексуал, он транслирует эти свои моменты, привычки в церкви или в христианском сообществе, то мы, как церковь, на это должны реагировать.
1: Да, конечно.
0: Он не
1: имеет права транслировать свои извращенные
0: важно,
1: ценности.
0: Чтобы мы могли понимать две стороны, как бы две крайности. С одной стороны, как бы, скажем, мы не имеем права разрушать, потому что это отношение человека, так скажем, с Богом, и важно его подвести к этому. Но с другой стороны, мы как пастор, как служители церкви, мы вот эти вопросы тоже регулируем.
2: Ну, конечно, если человек приходит, допустим, пусть гомосексуал приходит в церковь, и он начинает совращать молодежь или подростков, или не обязательно, ну, молодежь, подростки, как правило, это более уязвимая категория, да, то, естественно, такого человека, ну, на поведение такого человека мы обязаны отреагировать. Но это не говорит о том, что мы как бы человеку диктуем, что ему делать в его личных отношениях. Мы обозначим, конечно, правило, что в нашей, здесь, в этом обществе
0: так не делают.
2: Это не принято, мы не позволяем транслировать ваши ценности на нашу молодежь, наших детей, подростков, конечно, безусловно.
0: Но вот тут я хотел бы, знаете, что еще дальше пойти в этом вопросе. Давайте представим реальную картину. Пришли, допустим, двое геев в церковь, вот, они вместе сидят. Их трансляция что подразумевает под собой? Что они вместе сели или вместе, так скажем, обнялись и сидят? Знаете, а подростки смотрят на все это, дети тоже как бы видят. То есть наше, где вот наступает момент их трансляции, когда уже все-таки, ну, все, стоп, ребята.
2: Я скажу
0: либо
2: больше.
0: Все-таки, на самом деле, вы еще тут можете немножко,
2: чтобы
0: себе позволить.
2: По факту.
1: Время заканчивается, я думаю, давайте мы с этого вопроса начнем
0: вопрос.
1: В следующий
0: но
1: раз.
0: Но это важно, понимаете, это реальная практика, это с которой мы сталкиваемся уже сегодня.
1: Ну, вот давайте с этого момента продолжим на следующий раз, и там есть еще, конечно, тема, которую мы обязательно коснемся. Спасибо.
4: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Жив Господь и благословен защитник мой.
6: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Лариса Андрусяк.
2: Здравствуйте. Одной из помех хорошим взаимоотношениям является так называемое защитное поведение. Вам случалось встречать людей, которые ограждают себя от чувств? Например, вы видели человека, который непрестанно шутит, когда назревает ссора, или во всех своих бедах винит других людей, никогда не злится, не беспокоится, или же говорит без умолку и не дает другим вставить слово. Обычно таким образом люди ограждают себя от чувств. Определенные типы поведения называются защитными, потому что с их помощью человек стремится оградить себя от боли и огорчений. Подобные действия призваны отвлечь его собственное внимание от всего, что угрожает его спокойствию или грозит болью. Когда мы видим признаки подобного защитного поведения, нужно помнить: поступки человека не всегда соответствуют его внутренним ощущениям. Защитным поведением можно назвать любое поведение, которое мешает нам адекватно воспринимать окружающую действительность. Почему люди к нему прибегают? Защитное поведение преследует определенную цель. Оно помогает облегчить внутреннюю боль, пережить черные полосы в жизни, дает время собраться с силами, набраться храбрости для того, чтобы противостоять жизненным трудностям. Или же, защищаясь, мы даем себе передышку в напряженной ситуации. Но защитная реакция может иметь и нездоровый характер, когда с ее помощью мы воздвигаем барьеры, чтобы не допустить в свою жизнь боль, закрыть глаза на трудности, которые на деле необходимо преодолеть, отгородиться от людей, которые могли бы помочь в решении наших проблем. Мы все в той или иной мере используем защитное поведение, причем учимся это делать еще в раннем возрасте. В детстве, сталкиваясь с чем-то грозным или неприятным, мы порой защищались, стараясь как-то отвлечь себя от источника неприятностей. Мы притворялись, будто закрыв глаза на проблему, уничтожаем ее на корню. А может быть, мы просто не представляли, как ее вообще можно решить. Но нам хорошо известно, что если проигнорировать чувство тревоги или страха, оно все равно не уйдет, оно останется в нас и будет всеми способами стремиться вылезти наружу. Многие из нас всю жизнь стараются скрывать от окружающих и от себя наличие неприятных чувств, становясь при этом очень искусными притворщиками. Мы обязаны сознательно отказаться от защитного поведения. Только так мы можем заставить себя взглянуть в лицо собственному страху и собственной боли, разобраться в причинах их появления и окончательно избавиться от них. Иногда мы похожи на закрытую ракушку. Раскрывая ее, надеешься увидеть одно, а на самом деле там совершенно другое.
1: Мамины секреты.
2: Однажды одна женщина рассказывала мне историю своей жизни. «В школе я была маленьким ангелочком», — говорила она. «Каждый учитель мечтал о такой прилежной ученице. Я не нарушала ни единого школьного правила, но отлично делала домашнюю работу. Со мной ни у кого не было проблем. В университете я была хорошей студенткой, на работе исполнительной работницей. Но вот однажды начальник сделал мне замечание по поводу того, что я что-то не так сделала. Со мной чуть истерика не случилась. И в это время я поняла: со мной не все ладно, мне нужна помощь. При поддержке доброй подруги я впервые в жизни начала бороться с защитным поведением. Я пыталась понять, что же на самом деле скрывалось за моим стремлением к совершенству. И я поняла причину такого поведения. Моя мама была жесткой и властной женщиной. Она всегда требовала четкого исполнения всех своих требований. Я очень боялась ее. И вот уже в зрелом возрасте я наконец поняла, что все это время стремилась к совершенству не потому, что была образцовым ребенком, а из страха перед матерью. Я боялась ее ругани и криков. Нелегко было избавиться от этого страха. Но теперь я понимаю причину. Мама так долго унижала меня, что чувство собственной никчемности и стыда стало моим вторым «я». за личностью маленького ангелочка скрывалось глубокое внутреннее убеждение. Я дрянная девчонка, и такой ею и останусь. Мне было очень трудно избавиться от защитного поведения, но теперь, когда я истинно свободна, я больше не стараюсь быть ангелочком, не чувствуя себя дряной и испорченной. Я живу полноценной жизнью и получаю удовольствие от всего, чем занимаюсь. Не просто разобраться в своих чувствах и сразу изменить свое поведение. Для наглядности поиграйте со своими детьми в обыкновенные прятки, а затем в сардинки. Это разновидность пряток. Только прячется водящий, а все его ищут. Когда игрок находит водящего, он должен втиснуться в его укрытие. Эти игры очень похожи на защитные действия. Когда защищаешься от мира, тебе потом становится очень одиноко, как будто прячешься, а тебя никто не находит. Когда перестаешь защищаться, это будто играешь в сардинки, и все находят тебя и даже пытаются разделить с тобой твое укрытие. Скажите детям, когда рядом много друзей, все может оказаться не таким уж сложным. Каждому необходимо знать о защитном поведении, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, мы начинаем понимать, что нужно ослабить свои защитные механизмы, чтобы увидеть суть проблемы и решить ее. А во-вторых, мы сможем вовремя углядеть защитное поведение в своих детях и помочь им открыться, остановить формирование внешней личины, пока это еще легко сделать. Только так мы научим детей нормальным и естественным образом восполнять свои скрытые нужды. Господь всегда рядом и готов нам помочь. Царь Давид записал в Псалме 22, 4 стихе: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Пусть добрый Господь всегда пребудет с вами и вашей семьей.
0: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет Игорь Козлов.

Ты прислушайся к музыке снега. Душу ввысь запрокинь и замри. Слышишь, небо летит и с разбегу исчезает у самой земли.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Иногда верующие люди очень сильно хотят, чтобы неверующие покаялись. И делают все возможное, чтобы это произошло. Поэтому они, может быть, говорят там своим соседям, коллегам по работе, а может быть, своим детям, что тебе надо обязательно покаяться. Когда они видят, что их близкие или знакомые делают что-то неправильно, ну, не по-божьи, Бога гневят и так далее. Конечно, они волнуются, переживают и хотят, чтобы люди исправили свои злые пути и встали на путь правды. Но просто вот в этих усилиях людей призывать других к покаянию я не вижу ничего мудрого. Потому что люди воспринимают покаяние как некий шаг, который в детстве иногда родители делают своими детьми. Ну, когда брат с сестрой поссорятся, обидят друг друга, родители собирают детей, ставят их друг напротив друга, ну, я примерно говорю, и говорят: так, а теперь, дети, поскольку вы брат и сестра, попросите друг у друга прощения. Ну, вроде бы прощения просят, да, потому что все-таки взрослые, если не попросишь прощения, потом тебе не вздобровать, поэтому лучше сказать: прости меня. Или: прости меня, сестра, прости меня, брат. Но потом, когда родители уходят, они опять продолжают друг другу: я тебе задам. И тому подобное. Понимаете, вот это вот как раз подход такой, когда мы пытаемся что-то из детства перенести в нашу взрослую жизнь, особенно жизнь христианскую, и каким-то образом людей вот так вот исправить. Мы не сможем исправить людей. И своими действиями никогда не сможем привести людей к покаянию. Потому что покаяние – это не действие человека. Это не то, что человек должен сделать, потому что кто-то его об этом просит или его кто-то заставляет. Покаяние – что-то более глубокое на самом деле. Прежде всего, по словам апостола Павла, покаяние – это действие Бога, не человека. И даже если я призываю людей покаяться, это не значит, что через меня в эту минуту говорит Бог. И это не значит, что я совершаю некое благое дело для спасения души. Нет. Я могу как раз сделать дьявольское дело, потому что отталкиваю человека от того, что, может быть, в нем уже совершает и делает Дух Божий. Апостол Павел говорит во второй главе: «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Обратите внимание на то, что говорит апостол Павел. Благость Божия, Божья доброта, Божья милость, Божие к нам расположение ведет нас к покаянию. Это исключительно Божие деяние. Как это совершает Бог? И что именно происходит в этот момент, пускай решает и Бог. Это Его деяние. Но когда человек действительно слышит Божий голос, когда он ощущает что-то не так в душе, то покаяние в данную минуту, когда оно совершается Богом, это всегда отклик в ответ на Божью благость. Не на мои усилия человеческие, а на именно Божие деяния. Давайте позволим Богу самому вести людей к покаянию.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Дорогие ребята, сегодня мы будем вам рассказывать библейские истории.
2: Не волнуйся, у тебя все получится.
1: Ты же знаешь, как трудно начинать.
3: Это папа. Он работает фельдшером в скорой помощи. Когда он приходит со смены, он часто говорит: «Это были тяжелые сутки».
1: Сегодня были тяжелые сутки. Два аппендицита, гипертонический криз и ОРВИ с 39,5. Я срочно уезжаю в сонное царство. Вернусь через 8 часов. Всем пока!
2: Ты ходил в театральный кружок. У тебя есть талант.
3: Это мама. Если бы не мама, мама учит нас всему. Как одеваться?
2: Вита, сними кофту, на улице жарко, ты вспотеешь. Вита, одень шапку, на улице холодно.
3: Куда ходить?
2: Погулять можно только до пруда и обратно.
3: Как ходить?
2: Не надо гулять, на улице дождь.
3: И как далеко ходить?
2: Можно остаться дома и помочь мне помыть посуду.
3: Мама работает мамой. Я бы ни за что не согласилась, чтобы она работала кем-то другим.
4: Привет! Дождь закончился, пойдемте гулять.
2: О, папа, хорошо, что ты пришел. А мы репетируем библейскую историю для детей.
4: А для капитана в отставке найдется роль в этой истории?
3: Это наш дедушка. Он был капитаном корабля. Когда мы идем гулять, он говорит: «Свистать всех наверх!»
4: «Свистать всех наверх! Срочно покидаем камбуз! Скорость один узел!» Как звучит главное правило капитана?
5: Капитан покидает судно последним.
3: Это Тима и Лёлик. Они мои братья. Лёлик любит кататься на велосипеде, а Тима мечтает найти клад. А вот и они.
6: Проходим тихо. За скоростью в один узел.
3: А еще у нас есть Глаша. Это моя сестра. Она всегда помогает мне делать правильный выбор.
7: Я помогаю тебе сделать правильный выбор. Каша полезная, в ней много витаминов. Если ты оденешь сапоги, ты не будешь болеть. В этой кофте тебе будет жарко. Красные бантики лучше, чем синие. Это платье можно запачкать.
3: А вот и Глаша.
7: Привет, а где Вита? Я ее нигде найти не могу.
8: Она за диваном прячется.
3: А это я. Я осталась последней, кто не представился.
2: Ну что ж, уже все собрались. Присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем.
1: Дорогие ребята, сегодня мы расскажем вам о том, как появился наш мир.
2: Кто знает, как произошел наш мир?
3: Его сотворил Бог.
1: Правильно! Бог сотворил наш мир из ничего. Ему достаточно было сказать, и стало существовать то, чего раньше не было.
9: Это как? Он просто сказал и все?
4: Бог сказал, и появилась земля. Бог сказал, и появилось солнце.
1: Таким же образом появились и птицы, и рыбы, и звери.
3: И носороги.
2: И носороги.
3: И жирафы.
2: И жирафы.
1: В морях стали плавать рыбы, по небу полетели птицы, а по земле стали гулять слоны, носороги, жирафы, хрюшки, барашки и много-много других разнообразных животных.
3: Ух ты, как здорово у него все это получилось.
1: Но на земле все же кого-то не хватало.
2: Это и не птица, и не рыба, и не пресмыкающаяся. Это...
1: человек.
3: Человек.
9: Точно, человек.
3: Человека тоже создал Бог.
1: И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их.
4: И благословил их Бог. И сказал им Бог: плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными.
2: И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма.
1: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с человеком, которого создал Господь Бог.
10: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка».
3: напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
11: Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас.
12: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет Илья Малов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии сотрудник Института перевода Библии при Заокской духовной академии Иван Лобанов.
7: Вероятно, вы уже открывали книгу под названием «Библия», и, может быть, вы даже серьезно продвинулись в ее чтение. Сегодня вместе с вами мы снова откроем эту книгу книг и попробуем в нашей короткой передаче из серии «Библия. Книга за книгой» сделать обзор очередной книги Библии – книги «Деяния апостолов». Мы зададим себе вопросы, на которые постараемся по возможности дать ответ. Зачем была написана эта книга? Каковы главные темы и сюжеты в ней? Каким в ней открывается стоящий за этой книгой божественный автор? Ведь для христиан Библия – это Священное Писание. В нашем обзоре мы будем использовать новый перевод Библии, подготовленный Институтом перевода Библии в Заокском, который вышел в 2015 году. Этот перевод межконфессиональный, в нем участвовали верующие разных церквей, как протестанты, так и православные. Работа над этим переводом продолжалась 22 года. Главным редактором перевода был Михаил Петрович Кулаков, а завершал работу уже его сын, Михаил Михайлович Кулаков. «Деяния апостолов» – это в некотором смысле продолжение Евангелия по Луке. Вторая книга была написана евангелистом, как считают исследователи Нового Завета, в Риме между 63 и 68 годами по Рождеству Христову. Как и Евангелие, она была адресована Феофилу. В своем рассказе о жизни первых христиан Лука был движим стремлением показать то, что он считал главным. Все, что Бог начал делать на земле через Христа, он будет совершать и далее через свою церковь. Поэтому через 50 дней после воскресения Иисуса произошло удивительное событие. 12 ученикам и всем тем, кто поверил в Него, Бог даровал Свой Святой Дух. И тогда многим людям стало известно, что Иисус Христос – Спаситель мира. И именно эти люди и создали первую христианскую общину в Иерусалиме. Лука подробно описывает, как с тех пор церковь жила и трудилась. Верующие жили и действовали с сознанием того, что благая весть об умершем и воскресшем Иисусе должна прозвучать теперь не только в Иерусалиме, но и во всех уголках земли. «Деяния апостолов» – это, конечно же, не просто историческая книга, в которой дан отчет о деятельности церкви сразу после Вознесения Иисуса. Именно с Вознесения начинается книга. А произведение верующего человека, у которого есть определенный замысел. Когда Иисус возносился, Он дал Своим ученикам обещание о сошествии Святого Духа. «Вы уже через несколько дней будете крещены Духом Святым. Вы обретете силу, когда снизойдет на вас Святой Дух, и станете свидетельствовать обо Мне и в Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до концов земли». И вот так и построена книга. Сначала ее действие происходит в Иерусалиме, потом в Иудее, затем в Самарии и других провинциях Римской империи. А завершается повествование в Риме. Из посланий Павла мы знаем, что этот апостол язычников собирался дальше, в Испанию. Это был край света в то время. Главным действующим лицом в деяниях является Святой Дух. Благодаря сошествию Святого Духа в день Пятидесятницы, сегодня это праздник Троицы, на 50-й день после Пасхи, ученики Христа смогли продолжить его дело. «Деяния апостолов» – это история о том, как Бог действует в мире. Особая миссия в распространении христианской вести была возложена на апостола Павла. Большая часть книги «Деяния апостолов» посвящена описанию его служения в мире язычников. Лука рассказывает о предпринятых Павлом путешествиях. Он проходил по тем землям, где сегодня находятся Турция и Греция, и даже дошел до Рима. Повсюду апостол рассказывал о том, что сделал Бог для спасения всех людей. Все покоряющая сила этой вести привела к появлению в мире многих христианских общин. Но и в описании проповеднической деятельности Павла тоже есть определенная логика. В первой части книги «Деяния апостолов» большое внимание уделяется личности Петра, до главы 12. Петр исцеляет хромого человека, воскрешает умершую молодую женщину по имени Тавифа. Ее имя, значит, Серна. Он стоит перед судом совета. Проповедует и крестит римского сотника Корнилия в городе Кесария. Вероятно, речь идет о Кесарии Приморской. 48 километров пришлось пройти Петру от дома в Яффе, где он видел видение о нечистых животных. Кстати, и сегодня еще показывают крышу, где Петр молился. Потом Петра арестовывают, и после его чудесного избавления Петру нужно покинуть Иерусалим. Главным героем второй части становится апостол Павел. Апостолом его называет Бог. Апостолом язычников. Павел был гонителем христиан. И он пошел в Дамаск, чтобы и там бороться с христианами. Но на пути он встретил воскресшего Спасителя. В книге «Деяний» рассказ об этой встрече записан трижды. Так, как это было, а затем об этой встрече рассказывает апостол Павел. Он стал апостолом, посланником, преданным и самым успешным. Кто-то из ученых считает, что именно Павлу христианство обязано своим распространением. И хотя трудно с этим согласиться без оговорок, мы все же знаем, что в Новом Завете его перу принадлежит половина книг. О посланиях Павла мы поговорим в одной из последующих наших передач. Павлу дано повеление нести добрую весть язычникам, и он совершает свои миссионерские путешествия. При этом мы читаем о том, что Павел исцеляет, воскрешает юношу Евтиха. Если Петр своей тенью осенял больных людей, и те исцелялись, то про Павла мы читаем, что его личные вещи помогали больным встать на ноги. То есть Лука доказывает читателям, что Павел такой же апостол, что и Петр. Вместе со своими спутниками Павел обходит все Средиземноморье, чтобы возвестить добрую весть об Иисусе. Затем, по ложному обвинению, он арестован и доставлен для суда в Рим. И там, под домашним арестом, он продолжает проповедь. Так, в лице Павла, христианство достигло столицы тогдашнего мира. Последнее событие, описанное в книге «Деяний», это встреча Павла с местными еврейскими руководителями. Он пригласил их к себе. Они условились с Павлом, и в назначенный день еще больше иудеев собралось в доме, где он жил. С раннего утра до позднего вечера он говорил с ними, возвещая им Царство Божие. Он старался убедить их относительно Иисуса, приводя свидетельства как из закона Моисеева, так и из пророков. Одни поверили тому, что он говорил, а другие нет. И он завершает беседу с ними такими словами. «Итак, пусть будет вам известно, что весть о спасении Божием уже послана язычникам, и они услышат ее». Когда Павел сказал это, иудеи ушли, сильно споря между собой. Он же оставался целых 2 года в снятом им жилище и принимал у себя всех, кто к нему приходил. Он возвещал Царство Божие и учил истине о Господе Иисусе Христе смело и беспрепятственно. Надо заметить, что книга «Деяния апостолов» читается не просто как богословское сочинение, но и как захватывающая история с чудесами, путешествиями, заговорами, кораблекрушением. Пожалуй, этой книгой было положено начало удивительным, невыдуманным сочинением о миссионерах и других подвижниках христианской веры.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас вновь готовить вместе. Трудно переоценить пользу круп. Любое блюдо из цельного зерна – это настоящий подарок нашему организму, содержащий массу витаминов, микроэлементов и самых разнообразных питательных веществ. Но возникает вопрос – как же полюбить каши? Оказывается, это вполне реально. Нужно только научиться вкусно их готовить. Блюдо, хотя и простое, но компонентов так много. Я думаю, каждый из них очень важен. Давайте запишем рецепт.
3: Кутья. Заранее сварить 2 стакана пшеницы, укутать, оставить на несколько часов. 0,5 стакана изюма проварить 5 минут. 100 граммов мака проварить с 1 стаканом воды 20 минут и взбить в блендере со 100 граммами халвы. Затем кашу из пшеницы подогреть, добавить изюм, 2 столовые ложки меда, мак с халвой, 1 стакан орехов кешью или грецких, 60 граммов кокосовой стружки, ванилин, соль. Перемешать, довести до кипения, дать настояться 30 минут.
2: Действительно, полезное должно быть вкусным, и время, проведенное у плиты, не должно тратиться впустую. Попробуйте и убедитесь сами.

0: вами. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
0: Делитесь сами впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
3: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Светлана Малова.

0: Видение. Ведущий – священнослужитель Олег Харламов.
1: Здравствуйте! Сегодня мы начинаем цикл проповедей на тему «Что такое личные взаимоотношения с Богом?». И сегодня первая тема – самая великая ценность во Вселенной. Многие христиане рано или поздно приходят к такому вопросу. Что в его жизни, как верующего человека, самое главное? И некоторые, размышляя над этим вопросом, отвечают таким образом. Наверное, ходить в церковь – это самое главное в жизни христианина. Кто-то отвечает на этот вопрос иначе. Наверное, главное – это соблюдать заповеди. Кто-то думает, что нужно творить милостыню, пожертвования большие приносить в церковь, чтобы помогать нуждающимся. И многое-многое другое. Есть разные ответы на этот вопрос. Но я хочу предложить вам прочитать сейчас в начале Священное Писание, слова нашего Господа Спасителя Иисуса Христа. Об этом мы можем прочитать в Евангелии от Матфея, 6 глава, 33 стих. Иисус Христос говорит: «Ищите же прежде Царствие Божье и правды Его, и это все приложится вам». В этом стихе, как мы убедились с вами, записаны слова нашего Господа Иисуса Христа, где Он говорит, что самое главное – это прежде всего искать Царствие Божье и праведности Его. Самая большая ценность в Царстве Божьем – это сам Царь. И без Него искать Царствие Божье, я думаю, вы согласитесь, не имеет смысла. Известная христианская писательница Елена Уайт записала такие слова: «Пища, одежда, общественное положение, богатство сами по себе имеют ценность, но связь с Богом и причастность к Его божественной природе вообще бесценны». Поэтому сегодня, дорогие друзья, мы поговорим с вами о самой великой ценности во Вселенной, о Боге и личных взаимоотношениях с Ним. Сначала нам необходимо рассмотреть, что такое личные взаимоотношения с Богом, какова их ценность. И я вспоминаю притчу, которую рассказал Иисус Христос своим ученикам. Эта притча записана в Евангелии от Матфея, 13 глава, 45 и 46 стих. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Вот в этой притче Иисус Христос, рассказывая об этом купце, дает нам понять, что когда этот купец понял, что жемчужина является самой большой ценностью в его жизни, он продает абсолютно все, чтобы приобрести ее и владеть ею. И именно личные взаимоотношения с Богом для нас, для верующих людей, христиан, являются той жемчужиной. Ради нее, ради приобретения этой драгоценности мы должны, готовы будем отдать и пожертвовать чем угодно в нашей жизни. Я хочу предложить вам прочитать еще один текст. Это слова апостола Павла. Первое послание Тимофею, 2 глава, 1 стих. И этот стих является ключевым всех наших размышлений в течение цикла проповеди. Итак, что пишет апостол Павел? «Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков». Что нас просит прежде всего совершать апостол Павел, вдохновленный Духом Святым? Молиться. Прежде всего молиться. И когда он просит нас общаться с ним посредством молитвы? Прежде всего. Прежде всего. И Иисус учил своих учеников молиться таким образом. «Отче наш», он начинает свою молитву. И таким образом он показывает, что Бог, который сотворил этот мир и все, что наполняет его, он является нашим Отцом. И если он обращается к нему как к Отцу, это значит, что он видит нас детьми своими. Настоящая природа Бога состоит в том, говоря простым языком, что он наш Отец. А быть царем Вселенной – это его работа. Я еще раз подчеркиваю, если сказать простым языком. И через наше отношение с ним мы выражаем таким образом любовь к нему. И я хочу прочитать вам сейчас еще одно высказывание христианской писательницы Елены Уайт. Что она пишет по поводу личных отношений с Богом, насколько это важно для каждого христианина. «Каждый призван поддерживать личные взаимоотношения с Богом и спрашивать у Него, что правильно, а что неправильно. Как мне лучше выполнить свое предназначение в жизни? Посвятите все свои лучшие чувства тому, кто отдал за вас свою жизнь. Сделайте Христа первым и последним, лучшим во всем». Удивительные слова, не правда ли? Сделайте его лучшим во всем. Пусть он будет объектом вашей любви, вашего поклонения. И это возможно, когда мы начинаем строить с ним личные взаимоотношения посредством молитвы. В Евангелии от Иоанна, 8 главе, 35 стих, мы читаем интересные слова, сказанные Иисусом Христом. И он говорит следующее. «Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно». Раб – это корень слова «работник». И вот этот стих интересен по содержанию тем, если мы просто работники Бога, служители Его, то Иисус Христос говорит, то раб не пребывает в доме Отца вечно. А кто пребывает вечно? Сын Его. Поэтому, когда Иисус Христос молится «Отче наш», таким образом Он говорит нам, что вы дети Его, сыновья и дочери Небесного Отца. Люди приходят и уходят из церкви, не задерживаются. Почему? В чем проблема таких людей? Потому что они так и не стали сыновьями и дочерьми Бога. Они увидели смысл христианства нечто в другом, и не получив этого, разочаровавшись в чем-то, они покидают церковь свою. Каким бы сильным и успешным ни был человек, но если он не будет иметь вот этих живых, личных отношений со своим Творцом, он обессилит, будет изможден, и в конце концов он придет к упадку. Ведь в Священном Писании сказано: «Без меня не можете делать ничего». В Священном Писании Бог открывается нам как Личность. И вся Библия, она написана, говорящая о том, как Бог, Творец, вступает в отношения со своим творением. Он вступает в этот диалог и желает этого общения поныне с каждым из нас сегодня. Только с Личностью, согласитесь, можно строить отношения, ни с кем другим, потому что у Личности есть лицо, есть имя, есть разум и есть сердце, которое понимает и слышит говорящего ему. Но не нужно забывать, что молитва – это не цель, это только средство, через которое мы достигаем тех радостных спасительных отношений с нашим Небесным Отцом. У каждого человека есть нечто такое, что он любит проводить время, заниматься спортом, читать книги, гулять на улице, прогуливаясь со своей семьей и много-многое другое. У него есть какое-то хобби, и когда мы попробуем лишить этого человека его любимого занятия, он будет сражаться за него, стараться отстаивать свое право на свое любимое занятие. И, конечно, точно так же должно быть и в отношениях с нашим Господом. задайтесь вопросом, стала ли молитва вашим любимым временем провождения? Или вы порой заставляете себя это делать, потому что нужно помолиться, нужно попросить Божьего благословения? И очень часто мы получаем другой ответ. Как можно проверить, каковы приоритеты в моей духовной жизни? Задайте себе вот такие простые вопросы, я назову их. Люблю ли я Бога всем сердцем своим? Стоит ли Он у меня на первом месте? Предпочитаю ли я общение с Богом моему хобби? Является ли мое общение с Богом ритуалом, или это действительно живые отношения с Ним? Ответы на эти вопросы покажут вам действительно ваше отношение к Богу и к молитвенной жизни. Личные взаимоотношения с Богом – это единственно правильное основание духовности. Очень часто в церкви мы слышим такие высказывания. Этот человек не духовный, а вот этот человек очень духовный. Как мы определяем духовность того или иного человека? И существует 5 неправильных оснований духовности. Я хочу подчеркнуть, неправильных оснований духовности. И первое из них – это принадлежность той или иной церкви. И очень часто мы слышим такие высказывания, когда встречаются представители различных церквей. «О, ты ходишь в эту церковь? Ты не духовный человек». Конечно, это заблуждение. Второе неправильное основание духовности – дела для Бога. Очень много верующие люди, слыша призыв Господа Иисуса Христа, когда Он воскрес, записанный в Евангелии от Матфея, «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа», они покоряются этому слову. Они идут и служат, свидетельствуя людям о Спасителе Иисусе Христе. И если человек еще, может быть, не понял, что он тоже должен этим заниматься, тот, кто занимается таким активным служением, говорит, ты не духовный человек, ты должен активно заниматься. Третье – это занимаемое служение в самой церкви. И очень часто некоторые так думают, ну вот наш пастор, пресвитер нашей церкви – это духовные люди. Но это тоже опасное заблуждение. Должность не определяет степень нашей духовности. Мы должны понимать это с вами. И четвертое неправильное основание духовности – плод, который я приношу. И я хочу прочитать вам слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 5 стих. «Я есим лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Вот этот стих говорит нам о том, что является основанием действительно того, чтобы мы приносили плод, который желает видеть наш Господь в нашей жизни. Мы должны прилепиться к этой лозе, питаться соками этой лозы, и тогда мы будем приносить плод. А если мы не прилепились к лозе, но приносим много плода, вы спросите, как такое возможно? Но есть масса примеров, говорящих о том, и что люди, действительно не прилепившись, будучи неприлепленными к этой лозе, они умудряются приносить эти плоды. Но что это за плоды, тогда стоит задать вопрос. Это результат только наших человеческих усилий. И этот плод умрет вместе с этим человеком. Этот плод не будет пребывать вечно. Пятое неправильное основание духовности – знание. Мы читаем в Священном Писании такие слова апостола Павла, что знания человека надмевают. Человек начинает гордиться своими знаниями. Такова природа человеческая. И это действительно очень опасное мнение, когда человек, закончив какое-то высшее учебное заведение, духовную семинарию, академию, что-то еще, получил какой-то духовный сан, степень какую-то ученую, и он в своих глазах, и, может быть, даже в глазах других людей, воспринимается как человек духовный. Я еще раз, дорогие друзья, хочу подчеркнуть, из всего перечисленного мною, все это является неправильным основанием духовности человека. Единственное основание духовности – это личные отношения с Богом. Он является той великой ценностью всей Вселенной, ради которой мы живем, и для Него и с Ним мы должны иметь эти живые и спасительные отношения. Первая заповедь в законе Божьем гласит: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». И эта заповедь говорит нам о том, что мы должны поставить Бога на первое место, и никто на это место не должен становиться. Бог и отношения с Ним. Мы должны понять, как христиане. Это прежде всего, и это должно быть на первом месте. Я хочу вам привести один пример. Представьте себе семья, и глава семьи, отец детей, муж своей жены, он часто уезжал в командировки. И, как обычно мы говорим, был дальнобойщиком. Часто уезжал в другие города, и он очень любил свою семью, жену, детей в своем понимании. И когда он приезжал домой, он всегда привозил подарки, вещи, то, что просила его жена в других городах, и семья их была очень обеспечена. Но после того, как они непродолжительное время посидели, поговорили за столом, поужинали, или там в какое время он приехал, он уходил к своим друзьям, занимался какими-то своими делами, и однажды жена ему сказала: «Дорогой, ты не любишь нас». И он не мог понять: «Как же? Ты посмотри, я столько времени трачу, я рискую своей жизнью, здоровьем своим, чтобы обеспечить вас всем необходимым». Он не мог понять, что желает сказать ему жена, но жена ожидала, что все-таки дойдет до него самого. И когда он однажды услышал слово о Христе, и он поверил в Него как своего личного Господа и Спасителя, покаялся, Дух Святой открыл ему, что ожидает от него прежде всего его семья. Это время, которое бы они ожидали, чтобы он проводил с ними, общаясь со своими детьми, со своей женой. И он, когда понял это, он попросил прощения у своей жены и у своих детей, и старался отныне, каждый раз, когда он приезжает домой, уделять достаточно времени. Он стал гулять со своими детьми, со своей женой проводить время. И эта семья стала действительно счастливая, потому что у них наступили живые отношения друг с другом. Мы привыкли с вами выражать любовь по отношению к кому-то так, как нам кажется это правильно. Но из этого примера, который я вам рассказал, я хочу еще раз подчеркнуть, что мы должны говорить на языке любви того человека, которому мы хотим выражать эту любовь. И Отец наш, в Священном Писании сказано: Отец Небесный, Бог есть любовь. И Он одаривает каждого человека любовью и ожидает от нас ответной любви. И эта любовь должна выражаться не в служении прежде всего, а в личных взаимоотношениях с Ним, в молитве. И чтобы эти отношения действительно были от сердца к сердцу. Наступит однажды час в нашей жизни, когда каждый предстанет пред лицом Всевышнего. И уже сейчас каждый христианин задается вопросом, а что будет учитываться на суде небесном? Дела мои или еще что-то? Какие заслуги? Какая семья у меня была? Какая работа была? Сколько дел я творил, благотворительных, добрых, милосердных? Что будет учитываться на суде? Соблюдал ли я заповеди? Ходил ли я в церковь и как часто ходил в церковь? Молился ли я или нет? Знал ли я хорошо Священное Писание и читал его? Что, Господи, будет определяющим фактором в вопросе моего спасения, чтобы провести с тобою всю вечность? Давайте прочитаем с вами слова нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея, 7 глава, 22 стих и 23 записаны его слова. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». И можно прочитать еще один стих, 24. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Друзья мои, в прочитанных словах нашего Спасителя Иисуса Христа мы видим очень серьезное для нас откровение. Когда мы предстанем пред лицом нашего Господа на суде, многие могут услышать эти трагические слова. «Отойдите от меня, я не знаю вас». И мы спросим, как же так, Господи? Как такое может быть, что ты нас не знаешь? Посмотри, не мы ли бесов изгоняли? Не мы ли пророчествовали о тебе, свидетельствуя о твоей любви? Сколько дел мы совершили? Нам порой не хватало времени, чтобы собою заняться. Но Господь неумолим. Мы читаем эти слова, и они прорезаются в наше сердце, потому что Господь говорит, «Я не знаю вас». И в контексте наших размышлений мы можем понять, почему Он так говорит. В каком случае Бог не знает нас? И Он говорит, отойдите от меня. Действительно, если человек, будучи верующим, являясь христианином, так и не понял, что отношения с Иисусом Христом посредством молитвы, это является определяющим фактором в вопросе моего спасения. И все, что скажет Иисус тем, кого Он не скажет, не знает, отойдите от меня. Поэтому, друзья мои, верить или доверять Богу можно лишь в том случае, если мы знаем Его. А как нам верить и доверять Ему, если мы не знаем Его? Мы можем знать Иисуса как историческую личность, которая когда-то пришла на эту землю уже более 2000 лет назад и совершила подвиг спасения на Голгофском кресте. Но если Он для нас так и не стал личным спасителем, если мы не знаем, что нам сказать в молитве Ему, и мы не учимся этому, мы не строим отношения с Ним, никакие дела, ничего мы не можем принести к ногам Его. Только живые отношения с нашим Спасителем Иисусом Христом – это молитва. И каждому из нас, я хочу обратиться к каждому слушающему сейчас меня, нам нужен Бог, друзья мои. Где-то в глубине души мы испытываем голод по Богу. И Дух Святой каждый день касается сердца каждого человека и зовет его: «Придите ко мне, я хочу иметь с вами эти живые отношения, спасительные, чтобы вы вкусили радость жизни со Христом». Поэтому давайте будем искать Бога каждый день в молитве. Ведь сам Иисус Христос сказал в своей Нагорной проповеди: «Ищите и найдете, и всякий ищущий найдет». Пусть Господь благословит каждого из нас в этой жизни, и да поможет Он нам действительно понять, что именно Он является самой большой ценностью во Вселенной. И Он, Бог, являясь Личностью, желает вступать с нами, как Отец Небесный, в эти живые спасительные отношения. Всего доброго, до свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Он обладал всем, что только мог пожелать смертный человек. Он превзошел всех царей богатством и мудростью. У него была самая многочисленная конница, хотя страна, которой он правил, не вела войн с окрестными державами и в период его правления достигла наибольшего расцвета и процветания. Не был обделен этот царь и женской любовью. Ему принадлежал самый большой гарем. Но все испытав и изведав, в конце жизни он пришел к выводу, что все суета сует.
1: Дело всей жизни. Царь Соломон.
2: Соломон стал правителем Объединенного Израильского царства в 965 году до нашей эры. К тому времени ему было 20 лет. Соломон был сыном Давида и Версавии. Имя Шлома, Соломон, на иврите означает «мир», а также «шалем», «совершенный», «цельный». Соломон упоминается в Библии также под другими именами. Так иногда он называется «Иедидия», то есть «возлюбленный Богом». Соломон, хотя и был одним из младших сыновей царя Давида, уже от рождения унаследовал иудейский престол. Царь Соломон был мирным правителем. Для поддержания добрососедских отношений с различными государствами он неоднократно брал себе в жены женщин других народов. И в результате гарем Соломона составил 700 жен и 300 наложниц. Соломон был хорошим дипломатом, строителем и торговцем. Он превратил земледельческую страну в сильное, экономически развитое государство, имевшее большое влияние на международной арене. Он отстроил и укрепил Иерусалим и другие города своего царства, возвел первый Иерусалимский храм, впервые ввел в еврейскую армию конницу и колесницы, построил торговый флот, развивал ремесла и всячески поддерживал торговлю с другими странами. Соломон окружил свое правление роскошью и богатством. Послы из самых разных стран прибывали в Иерусалим для заключения мира и торговых соглашений с Израилем и привозили богатые дары.
3: А кубки у царя Соломона были все золотые, и вся утварь зала ливанских деревьев была из чистого золота. Серебра не было. Его во времена царя Соломона не ставили ни во что. Ведь у царя были на море таршишские корабли вместе с флотом Хирама, которые каждые 3 года привозили золото, серебро, слоновую кость, обезьян и павлинов. Соломон превзошел всех царей земли богатством и мудростью. Весь мир жаждал увидеть Соломона, послушать его. Такую мудрость вложил ему в сердце Бог.
2: Отец Соломона, Давид, хотел построить храм Господу еще при своей жизни, но так как он был человеком воинственным и пролил много крови, храм должен был построить его сын Соломон. В строительстве использовались самые дорогие материалы – ливанский кедр и кипарис. Давид оставил Соломону огромные запасы золота и серебра, несметное количество железа и меди. На строительстве храма работало 30 тысяч израильтян и 150 тысяч хананеев и финикиян, а также 3300 специально назначенных надсмотрщиков. Храм строился на протяжении 7 лет. Празднование освящения храма было произведено на следующий год, в 7-м месяце перед праздником Кущей, и было отпраздновано с величайшей торжественностью. Празднование освящения храма длилось 14 дней, и его описание свидетельствует о том, что строительство храма было делом величайшей важности для всего народа. При освящении храма Соломон вознес публичную молитву.
4: Поистине Богу лежит на земле. Небо и небо небес не вмещают тебя. Тем менее сей храм, который я построил. Но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи, Боже мой. Услышь воззвание, молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на место сие, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сем.
2: И Господь ответил Соломону.
4: Я услышал молитву твою и прошение твое, и о чем ты просил меня. Я освятил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек. И будут очи мои и сердце мое там во все дни. И если ты будешь ходить перед лицем моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как я сказал отцу твоему Давиду, говоря, не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилевым.
2: Помимо строительства великолепного храма и политических успехов, Соломон прежде всего известен мудростью, благодаря которой и были мир, и процветание страны в его правлении. Еще в самом начале правления Соломона Всевышний явился ему во сне и предложил просить у него все, что царь не пожелает. Соломон не попросил ни богатства, ни славы, ни долголетия, ни побед над врагами. Он просил только даровать ему мудрость и умение управлять народом. И Бог за то, что Соломон попросил именно этого, дал ему кроме мудрости и богатство, и славу. Так что не было подобного ему между царями во все дни его и после него. Мудрость Соломона прославлялась уже современниками. Библия говорит о том, что он изрек 3000 притчей, и песни его было 1005. С некоторыми из его изречений мы можем познакомиться из книги «Притчи».
4: У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Если будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя, скудость же далеко убежит от тебя. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово сказанное прилично. Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом полный заколотого скота с раздором.
2: Традиционно Соломон также считается автором еще двух библейских книг – «Экклесиаста» и «Песни песней». Одной из целей книги «Песнь песней» является прославление человеческой любви и высокой идеи брака. Включение такой книги в библейский канон лишь на первый взгляд может показаться странным, ведь Бог создал мужчину и женщину и, установив союз между ними, осветил его. Согласно библейской символике, Бог – это муж теократического израильского сообщества, его господин и любящий супруг. Супружеский союз мужчины и женщины ассоциируется таким образом со священным союзом Бога и людей. К сожалению, люди сплошь и рядом оскверняют и разрушают брачные отношения, освященные Богом. Поэтому важно, чтобы среди библейских книг была такая, где любовь двоих цельная и незапятнанная, возводится до высоты неразрушимой небесной любви и становится как бы символом ее. Царь Соломон также был исследователем и знатоком природы.
4: «И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, да и сопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его».
2: Несмотря на то, что Господь неоднократно предупреждал Соломона о необходимости быть верным Создателю в соблюдении его закона, под влиянием многочисленных иноземных жен царь отступил от истинного Бога, построил для их богов капище и стал поклоняться идолам. В конце жизни к Соломону явился Бог и сказал:
4: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но в дни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего. Из руки сына твоего исторгну его».
2: После смерти царя Соломона его царство распалось на два слабых государства – израильское и иудейское, которые вели постоянные междоусобные войны.
1: Дело всех жизней. Царь Соломон.
2: Роскошь и многоженство развратили сердце Соломона. Наделенный неимоверной мудростью, он не воспользовался ею в полной мере, потому что не стал ходить путями Божьими, как его отец Давид, и, как следствие, не получил долголетия и вечного процветания Израильского царства под властью дома Давида, о которых говорил ему Господь. Соломон царствовал 40 лет, испытав все радости жизни, испив чашу наслаждения до дна, царь убедился, что не удовольствие и наслаждение составляют цель жизни, не они дают ей содержание.
4: Суета сует, все суета. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное – хорошо оно или худо.

0: Бог любит вас и желает вам счастья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

Очень интересный вопрос, поскольку в какой-то степени в нашем представлении, что Божий человек, Божий пророк – это совершенный образ, человек, который во всем слушается Господа, который живет безукоризненно, безупречно, он действительно святой, безгрешный, ведь он же общается с Богом, он близок очень к Нему, и как он мог вообще на такой шаг-то вообще решиться? На самом деле, действительно, вопрос непростой. О ком вообще идет речь? Вначале давайте попробуем определиться. Речь идет о пророке Осии. У пророка есть целая книга. Она так и называется – «Книга пророка Осии». И вот в этой книге как раз и описывается вот эта драматичная история самого пророка. Но на самом деле это не сам пророк решает взять в жены блудницу, а действует он именно потому, что ему так повелевает Бог. И вот тут еще больше может появиться вопросов, но тем не менее давайте попробуем прочитать. В самом начале первой главы книги пророка Осии мы читаем во втором стихе: «Начало слова Господне к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену-блудницу и детей блуда». И вот вам, пожалуйста, сам Бог повелевает пророку взять в жены блудницу. Это как вообще? Я понимаю, что наше представление о Боге, особенно сегодня, настолько причесанное, такое, знаете, идеальное, да, представление о Боге. И мы, к сожалению, сами живем немножечко в такой культуре, где слишком много стереотипов и представлений о Боге. Потому что уже веками, тысячелетиями складывался определенный образ Бога. Но если мы читаем Священное Писание, то мы видим, что когда Слово Божие говорит о Боге, то оно очень часто показывает Бога не очень однозначным. То есть Он всегда своими какими-то действиями или словами вызывает какой-то, ну, либо Он провоцирует, да, либо Он вводит недоумение, и, естественно, появляется много вопросов и непонимания. Но именно в той культуре, в которой живет Осия, и именно в ту эпоху, в которой он живет, это было важным. И Осия действительно в данном случае выполняет безукоризненно то, что говорит Бог. Но причина вот какая. Посмотрите, этот же самый второй стих, вторая его часть. «Ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Что делает Господь? Господь берет на примере жизни пророка целую иллюстрацию. Он разворачивает целую драму, которая происходит на глазах у жителей. Когда Осия идет к блуднице, берет ее в жены, потом от этого брака у них появляются дети, потом она опять от него убегает, и Бог вторично говорит о том, чтобы ее снова взять, вернуть к себе. И мы видим, как страдает сам пророк, насколько он переживает вообще всю эту ситуацию, насколько глубоко она затронула его сердце и душу, и насколько скандальным становится эта ситуация. Но она, эта ситуация, которая, скажем так, вот на глазах людей разворачивается, она используется теперь пророком для того, чтобы показать, что вот эта ситуация, вот на что похоже, что Осия, как Господь Бог, а блудница, как народ Израиля. И получается, народ Израиля грешит, блудодействует, отступает от Бога, а Господь пытается, как пророк Осии, вернуть Божий народ к покаянию, вернуть его, наконец, к осознанию того, что Бог есть истинный, и что все, что Он велит сделать, нужно слушаться и исполнять. И вот в этом отношении получается, что пророк не грешит этим, а он, наоборот, исполняет Божий замысел. Это, знаете, как сегодня, например, какой-нибудь нестандартный подход в кино. Какой-нибудь режиссер задумывает такой провокационный сценарий и показывает этот фильм так, что и в этом фильме, например, он обличает пороки общества, да, то есть вот как бы так неоднозначно, да, необычным образом, сценарием, да, он показывает какую-то проблему, но так, что это вызывает в людей, ну, действительно, недоумение, может быть, даже интерес, а может быть, на том, что они начинают задумываться над тем, как они живут, и в обществе происходит какое-то переосмысление. Вот в какой-то степени Бог в данном случае, как режиссер,

срежиссировал вот такой сценарий для пророка Осии и для Божьего народа Израиля с тем, чтобы он вернулся к нему, с тем, чтобы он покаялся, одумался и, наконец-то, услышал слова Божии и стал жить так, как он, собственно, и обещал жить, да, что жить в повиновении у Господа Бога. Поэтому вот по этой причине Осия берет себе в жены блудницу как метафора, как иллюстрация возвращения и любовь, даже можно сказать, Бога к своему народу.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Закон Господа совершен, укрепляет душу.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим говорить цикл занятий на тему «Как же победить алкоголизм и стать победителем своей жизни? Как выйти от зависимости в независимость?» Итак, сегодня тема, которую мы сегодня затронем, будет кофеин. Мы как-то говорили, что человеку, который хочет отказаться от алкоголя, лучше избегать и кофеиносодержащих продуктов. Что же это за непонятная жидкость и почему вообще от нее лучше отказаться? Вообще важно понимать, что кофеин – это вещество, которое не дает энергию и силу. Кофеин – это психостимулятор, который слегка простимулирует мозг. Вроде бы петля расширяется, но потом она сужается еще больше. Потому что в самом кофеине в нем нет силы и нет энергии. Он просто возьмет их откуда? Из кладовых резерва, выбросит в организм, и организм почувствует прилив сил. Но потом это надо где-то возвращать, и потом идет определенный спад. Поэтому кофеин, он вреден не только тем, кто употребляет алкоголь, но и вообще здоровому человеку он не нужен. В народе бытует мнение о том, что кофе помогает избежать опьянения, а при необходимости способен протрезвить. Ученые полностью опровергли такой миф. Кроме того, они выявили колоссальный вред, наносимый организму при сочетании кофе и спиртного. Организм, испытывающий одновременно два совершенно противоположных воздействия, сталкивается с чрезмерными нагрузками. Это негативно сказывается на центральной нервной системе, на сосудах и, конечно же, самом сердце. Употребление кофеиносодержащего вот этого изделия после алкоголя вызывает повышенную потребность миокарда в кислороде, что угнетает сердечно-сосудистую систему и увеличивает риск развития аритмии. При этом человек испытывает чувство тревожности, постоянную жажду, начинает задыхаться. Последствия могут быть очень печальными. Поэтому пить крепкий кофе в состоянии опьянения – это очень опасно. Намного проще и лучше принять какие-то сорбенты, пить больше воды, может быть, выпить активированный уголь, выпить какую-то мяту или мелиссу, которая успокоит, может быть, пустырник для работы сердца или какую-то траву, которую вам назначит врач. Но главное – не принимать чувство кратковременной бодрости за трезвость. Очень много, при употреблении кофеина, очень много опасных аварий и смертельных случаев происходит по вине людей, выпивших стакан кофеиносодержащего вот этого изделия с похмелья и решивших, что они уже полностью протрезвели. Это очень недолгий эффект от чашки кофе, который сменится потом усталостью, сонливостью и прочими последствиями потребления алкоголя и кофеина. Некоторые люди считают, что кофеин будет нейтрализовывать влияние алкоголя. А это просто неправда. Вместо этой нейтрализации алкоголя кофеин преодолевает естественную сонливость, вызываемую приемом алкоголя. Он также тормозит ощущение опьянения. Поэтому те, кто употребляет энергетические какие-то напитки, энергетические в кавычках, да, с алкоголем, вместе они это делают, достигают опьянения, выходящие за привычные для них пределы. Если вы приняли решение победить алкоголизм, стоит отказаться от всех кофеиносодержащих продуктов. Будь то кофе, будь то, может быть, даже шоколад, или какао, или какие-то другие энергетики, пепси-кола, кока-кола, мате, гуарана, какие-то лекарственные препараты с кофеином. Кофеин только увеличивает тягу к алкогольным вот этим изделиям. Кофеин и алкоголь стали часто встречаться в различных продуктах. Производители выпускают шоколад, конфеты с ликером, коньяком или обычным спиртом. На прилавку все больше появляется вот этих энергетических, в кавычках, напитков, продвинутых производителями, которые запускают эту продукцию, чтобы ее реализовать. Сделайте правильный выбор. Оставьте эти красивые чашечки с вот этими непонятными изделиями и замените их просто обычной чистой водой или травяным чаем. При отказе от алкоголя также следует учитывать следующее, что можно и лучше победить еще одну зависимость, такую как табачная. Эта отрава уже принята, что сегодня она нам не нужна. И лучше сегодня сломать сигарету или настанет тот момент, когда сигарета сломает вас. Сегодня многие реабилитационные центры используют опыт, когда люди, приезжающие на реабилитацию, попадая к ним, сразу же отказываются и от курения, и от черного чая, и кофе. Руководители говорят, что первая неделя абстинентного синдрома у ребят проходит намного сложнее. Но зато потом весь оздоровительный и вот этот лечебный период от этой зависимости проходит намного легче и дает более лучшие результаты. Поэтому сигареты, они вам не нужны. Для положительной динамики лечения алкоголизма следует отказаться от разных зависимостей. Сегодня мы как раз поговорим именно про курение. Влияние алкоголя и курения в любых дозах на организм человека воздействует отрицательно. Вот, и можно не сразу заметить это влияние, что оно происходит мгновенно. Но никотин и алкоголь, они агрессивно влияют на большинство центров, располагающихся в головном мозге, что и является причиной разнообразных проявлений опьянения от выкуренной сигареты, от головокружения, эйфории до угнетения сознания и сильнейшей головной боли. Одновременно алкоголь и табак могут оказывать как бы стимулирующее, так и угнетающее действие на рецепторы нервной системы головного мозга. В зависимости от дозы, от того, что раньше достигнет мозга, этанол или никотин. Что особенно примечательно, так это непредсказуемость подобного влияния. Что же происходит при одновременном попадании в организм никотина и этанола? Этанол сосуды расширяет, склейки эритроцитов буравят, микрокапилляры лопаются, но большие сосуды расширяются. Никотин сужает. Это в начале. Потом начинается обратное действие. Дисфункцию сосудов ждать долго не приходится. Болезненно сжимается или ноет сердце. Подскакивает артериальное давление. Начинает кружиться голова. Но хронические курильщики этого не замечают. Потому что тот предохранитель, который раньше им показывал, что есть проблема, он просто перерезан и выброшен. Поэтому многие не видят симптомов. Комбинация алкоголь плюс никотин является сосудистым врагом. Как минимум по причине того, что она вносит серьезный разлад в систему регуляции тонуса сосудов. Буквально запутывает их, расслабляя стенки сосудов. То есть их тонус снижается, но при этом повышает частоту сердечных сокращений, что вызывает повышение вот этого тонуса. С нарастанием дозы алкоголя срабатывает уже в сторону повышения тонуса вот этого сосудистой стенки, усугубляя действие никотина. Это в совокупности с другими факторами становится причиной развития разнообразных сосудистых патологий, столь типичных для пьющих людей, особенно тех, кто в этот период и момент еще и курит. И это лишь малая толика тех негативных последствий, которые несет совмещение курения и употребления любых видов алкоголя. Перечень вреда, который эти два фактора причиняют организму, широк и многообразен. Нередко этот вред еще и коварен тем, что он проявляется не сразу, а спустя какое-то долгое время, когда возможности для лечения или хотя бы поддержания приемлемого состояния здоровья окончательно упущены. Идеальный способ, чтобы перестать употреблять этот алкогольный яд навсегда, это полностью отказаться от всех зависимостей за один раз. Да, будет немножко сложнее, но мы уверены, что у вас все получится. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Он – единый предстатель непровозвещенного света, рёк свидетельство пастве, близкое богоприемной. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Альберт Швейцер в своей книге «Письма из Ламбарене» написал: «Я оставил преподавание в Страсбургском университете, игру на органе и литературную работу, чтобы поехать врачом в экваториальную Африку». Преподавание в Страсбургском университете – разве это не мечта любого молодого ученого? Разве это не цель жизни – быть профессором одного из лучших высших учебных заведений Европы? А концертная деятельность, игра на органе – разве это не смысл и стремление любого музыканта? И, наконец, спокойная литературная работа – разве это не желание любого начинающего писателя? И разве это не успех в 30 лет состояться, достичь вершин в области теологии, философии, музыки? Альберт Швейцер в свои 30 защитил диссертацию по философии, а затем по теологии. Стал приват-доцентом Страсбургского университета. И помимо этого он написал одну из самых лучших книг — Иоганн Себастьян Бах, композитор-поэт, которая до сих пор является лучшей о жизни и творчестве немецкого композитора. И, наконец, наряду с этим он вел активную концертную деятельность совместно с Парижским обществом Иоганна Себастьяна Баха. Лично я на его месте спокойно почивал бы на лаврах своих достижений, и мне вряд ли бы пришла в голову мысль оставить все это и поступить на медицинский факультет университета, профессором которого ты являешься, чтобы после окончания отправиться в Африку в качестве простого врача. Конечно, все зависит от того, какую планку ставит себе человек. Кто-то считает делом всей своей жизни преподавание в университете, кто-то концертную деятельность, а кто-то литературный труд. Каждый сам определяет свой уровень и стремится к нему. Альберт Швейцер был другим. В 1896 году, еще студентом, он дает клятву до 30 лет набираться знаний и опыта, стремиться преуспеть в науках и искусстве, а затем посвятить себя служению людям. Он сдержал свое обещание. В 30 лет он поступил на медицинский факультет, после окончания которого поехал в Африку, чтобы бороться с человеческими страданиями. Почему в Африку? Неужели с человеческими страданиями нельзя бороться в Европе? Ответ Швейцера был прост – можно, но в Африке делать это во много раз труднее. Там, в девственном лесу, в повседневной своей деятельности, человек должен исходить из самых чистых моральных побуждений. С тех пор вся жизнь Швейцера отдана его детищу – больнице в африканском девственном лесу. Именно помощь туземцам, которые подвержены недугам и боли, так же, как и мы, и даже еще в большей степени – и у которых нет никаких средств бороться с болезнями, становится делом всей его жизни. Евангелист Иоанн открывает свое повествование о жизни Иисуса с упоминания о человеке, который тоже очень четко понимал, в чем заключается дело всей его жизни.
3: «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир».
2: Иоанн Креститель не был приват-доцентом университета. Он не играл на органе и не писал книг. Он не делал того, что не являлось делом его жизни – свидетельствовать о свете. Вот чему посвятил Иоанн всю свою жизнь. Он помог своим современникам узнать в Иисусе Мессию, Агнца Божьего, закланного за грехи всего мира. Он учил людей слышать голос Божий, звучание которого превыше всякой музыки. Он приготовил мир к принятию слова, которое обладает силой вдохновить человека к жизни. Вообще, если честно, я завидую Иоанну. Ведь вряд ли он когда-либо задумывался над вопросом, что делать в жизни, чему себя посвятить. Бог сказал его родителям о той миссии, которую он должен выполнить. Поэтому все, что нужно было Иоанну Крестителю сделать, это согласиться с этим и сказать Богу «да». Иоанн Креститель вырос и сказал Всевышнему «да». И Бог отправил его учиться в пустыню. Потом, после учебы, на практику к реке Иордан близ Иерусалима. И все это время Иоанн ждал. Ждал момента, когда он услышит и увидит идущего Мессию. Ждал момента, когда он познакомит людей с грядущим царем. Ждал момента, когда дело всей его жизни совершится. И он дождался. Он увидел идущего Иисуса. Он услышал голос с неба. Он указал на него людям. Приготовить путь идущему Иисусу, за которым пойдут тысячи людей. Вот дело всей жизни Иоанна Крестителя. Построить больницу в отдаленном девственном лицу Африки, в которой тысячи туземцев смогут получить помощь. Вот дело всей жизни Альберта Швейцера. И все это они смогли сделать благодаря идущему Иисусу. Именно Он открыл каждому из них то дело, выполнению которого они должны посвятить всю свою жизнь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
2: Для вас играет Самсон.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Друзья, привет! Это вновь программа «Пит-стоп», и мы рады вас здесь видеть в нашем гараже. Вы заехали к нам, чтобы починиться. Может, мы ответим на ваши вопросы, которые вас интересуют. И с нами сегодня здесь Аня, Лена и Богдан. Ну и, конечно, я, Сергей. Мы будем обсуждать интересную тему. Сегодня наша тема звучит так. Переезд от родителей.
3: В моем случае родители от меня переехали.
2: Да, настолько, неожиданно. Настолько сложно было с Богданом ужиться.
4: Ну, это ужасно жить с родителями. Ну, типа, когда две семьи живут. Они строят свою семью, у них будут свои традиции, они остаются с другой семьей, которая будет прижимать их, если у них другие традиции.
5: Мне кажется, что все равно будет какая-то стадия привыкания к новому образу жизни, какой-то период, ну, где-то, может быть, полгода, человек будет ощущать то ли одиночество, то ли вот нехватку какого-то родительского тепла или совета какого-то, который ему сейчас нужен в жизни.
2: Друзья, первый вопрос. Кто из вас еще живет с родителями? А кто уже переехал? Логично, да. Что это Богдан и Аня. Ну и я уже давно не живу с родителями. Расскажите, пожалуйста, вот, Аня, давай с тебя начнем. Когда ты переехала от родителей и почему?
5: Мой переезд от родителей произошел в 17 лет, как только мне исполнилось 17. Это было не запланировано, не спланировано, неожиданно. Связано было с учебой.
2: И нежеланно, наверное.
5: Ну, нет, желанно. Это уже
2: второй вопрос, да. Окей.
5: Я переехала в связи с учебными моментами. Мне нужно было перевестись в другой колледж. Вот. Поэтому так получилось, что вот где-то в октябре месяце я перевелась вот в Нижний Новгород.
2: То есть другой колледж, другой город.
5: Другой город,
2: это
5: да.
2: Это важно очень. То есть понятно, что сразу это от, да. Переезд от родителей.
5: Но здесь важен тот момент, что как бы финансово я была не отделена от них до сих пор. И до сих пор, в принципе, не отделена.
2: Ага, это важно. Вот,
5: то есть только мы на еще... бытовой почве, да.
2: Мы еще это обсудим. Хорошо, Лен, а ты живешь с родителями?
6: Да.
2: Ну, я, насколько знаю, что ты попытки предпринимала, чтобы переехать от родителей.
6: Да.
3: Тщетные попытки.
2: Ну, хорошо. Давай тогда об этом потом обсудим. Богдан, ты переехал от родителей.
3: Нет,
2: да.
3: В моем случае родители от меня переехали.
2: Да,
3: это настолько было неожиданно.
2: Столько сложно было с Богданом ужиться.
3: Ну да, они, ну, в общем, уехали, а мне нужно было еще остаться год доучиться. Вот. И, ну, это было как начало такое. Я после этого уже к родителям только приезжал. Там, ну, перевалочный пункт, короче, у меня был родительский дом. Там потом куда-то опять уезжал, там. Работал, да, сюда, вот. Но сейчас уже, ну, долго без родителей живу. Вот.
2: Ну вот сегодня мы, по идее, должны как-то с вами решить или ответить ребятам, которых интересует этот вопрос, когда стоит действительно переехать от родителей и с чем это должно быть связано, в каком возрасте, какие обстоятельства должны к этому подвести, как это, ну, будет правильнее. Очень важно ваше мнение, ну и мы будем некоторые интересные вещи читать, что психологи говорят об этом. Но для начала я хочу, чтобы вот Лена прочитала нам стих из Библии, который записан в книге «Бытие», это первая книга Библии во второй главе, что совершенно точно нам говорит о переезде.
6: 20 глава «Бытие»?
2: Нет, 2 глава, 24 стих. Пожалуйста, Лен, прочитай. Вот четко прям, это, наверное, единственное, что Библия четко говорит о том, когда дети должны переехать от родителей.
6: «Поэтому отца и мать оставляют мужчины, соединяясь с женой своей, двое плоти едины становятся».
2: Угу. Это перевод такой какой-то современный, непривычный для нас. Но здесь написано о том, что отца и мать, дети оставляют, когда они женятся. И это точно Библия рекомендует. Да? И мы в этом как бы с вами не спорим. Или спорим? Или кто-то считает.
3: Ну, это как такая...
4: Ну, это ужасно жить с родителями. Ну, типа, когда две семьи живут. Они строят свою семью, у них будут свои традиции, они остаются с другой семьей, которая будет прижимать их, если у них другие традиции.
3: Поэтому не, ну нет. Определенно, как бы, если ты уже создаешь свою семью, вы должны
4: многие
3: разрешать.
4: Живут так просто.
5: Но, знаешь. С другой стороны, я знаю семьи, которые живут вместе. Родители, дети, их семьи. В принципе, нормально, мне кажется.
2: Ну, это хорошо. Я думаю, что это разговор, это другая тема.
3: Это, может быть, традиция какая-то, не знаю, когда у них это принято, и это у них уже как бы
5: комфортно. Либо какая-то помощь какая-то оказываемая.
2: Ну, я думаю, что мы, то есть мы сегодня не будем именно это обсуждать. Давайте мы будем обсуждать вопрос до женитьбы. Вот Библия четко говорит, что хорошо бы отлепиться от родителей после того, как поженились, переехать. Но если еще не женились, то есть до женитьбы, выход, ты парень молодой, не женатый, девушка, которая, ну, то есть с родителями жила, когда нужно переехать? И вот я хотел бы, чтобы мы на этом сосредоточились. В Библии также есть интересная история, что дети, да много историй, дети жили с родителями и хорошо жили, и нормально, ну, до 40-50 лет. И жили, и уживались, было все хорошо. Ну, по крайней мере, конфликт не описан. Например, Исаак. Вы знаете, да, есть вот такой патриарх Исаак. Он жил со своим отцом Авраамом до 40 лет, пока слуга Авраама не пошел и не нашел ему невесту. И, так скажем, они поженились, и он утешился, и вроде бы как бы отделились. Вот, потом Авраам скоро умирает, Исаак живет уже отдельно.
3: Но то были совсем другие времена. Там они не жили все в однушке, все пятером-шестером. У них там же целый лагерь был. Там, скорее всего, они жили в отдельных палатках.
4: Да,
3: это они жили как мини-городом, по идее. Вот, поэтому, ну, как бы там совсем другое. Потом это же у них действительно была традиция такая, ну, жить своим семейством огромным,
5: заслугами. Тем более, что старший сын, он как бы в какой-то период обеспечивал уже всю семью, то есть брал на себя ответственность за отца.
2: Если они жили вместе, то все-таки у отца было свое, например, стадо, а у сына уже свое, ну, стадо, за которое он там ответственно выращивал, свой бизнес, так скажем. Вот, хорошо. Я немножко приготовил информацию сегодня. Вы знаете, такое есть интернет-издание, называется Village. И я почитал, там психологи, то есть редакторы, которые работают там, пишут вот что. Неважно, какой возраст, то есть мы сейчас хотим тоже возраст какой-то выяснить, когда лучше переезжать, да, в 17, как они там, или в 25. Говорят, неважно, какой возраст, главное, чтобы человек мог себя обеспечить. То есть в данном случае вот Аня говорит, я переехал, но пока еще не могу себя обеспечить, да? Вот, то есть это, по сути, не соответствует полному переезду и, ну, физическому, да? Вот, но если человек не переезжает, ну, соответственно, он не может себя обеспечить, потому что живет с родителями, а может он до 30 лет так не сможет себя обеспечить, а он, ему понравится, он и до 40 лет не будет себя обеспечивать. Поэтому они говорят как раз, что это приводит к инфантильности. Согласны?
5: Да.
2: Вот. Ну, как вы считаете, стоит ли человеку тогда все-таки в какой-то момент переехать, даже если он не может себя обеспечить?
4: Он начнет обеспечивать, когда окажется в экстремальных условиях.
3: Ну, либо станет бомжом и
4: ничего. Ну, как бы, вряд ли.
3: Ну, однозначно надо переезжать. Ну, как бы жить с родителями до смерти, самое, не знаю, что ли. Ну,
2: точно. Что значит до смерти, Богдан? Вот ты считаешь, до 20. Однозначно?
3: Я не знаю, до 20 или до 25.
4: Сложно называть цифры.
3: В моем случае, например, я просто чувствовал, что я уже какой-то нахлебник. Я, ну, как-то, ну, просто чувствовал, что мне чего-то не хватает. Как-то нужно куда-то идти и, ну, и так дальше, потому что сидеть как-то на шее мне не нравилось. Вот. Mm-hmm. Каждому это в своем возрасте
2: тебе
3: приходит.
2: Тебе не нравилось, а кому-то действительно это удобно. Ну, свои, если деньги у тебя есть, ты их тратишь на свое. А покушать дома, ну, родители приготовят, там, за коммуналку платить не надо, ну, родительский дом. То есть все дома схвачено, ты просто живешь, и все деньги, которые у тебя есть, какие-то карманы, ты тратишь просто на себя. Вот. И я знаю, что, ну, действительно, вот мы не говорим время школы. Понятно, школа обычно с родителями, это нормально жить в школе. Хотя я, кстати, уже после 9 класса переехала, по сути, от родителей, потому что я учился в другом городе в лицее. И уже тогда я приучался жить отдельно, ну, не говоря финансово. Вот. Так вот, университет или колледж, то есть это уже тот рубеж, когда человек решает или все-таки оставаться с родителями, или жить, может быть, в общежитии, в колледже, где это предоставляется и так далее. Да? Угу. Вот. То есть и многие реально студенты, они живут с родителями, учатся, потому что пока, ну, это тяжело. Ну,
3: понятно, когда ты не зарабатываешь, а еще только учишься.
2: То есть это, по сути, нормально бывает.
5: Особенно если на очной форме и как бы до вечера.
4: Мне кажется, еще играет взаимоотношения с родителями очень большую роль.